0: для переговоров, а когда их проводить, это мы еще подумаем. Дополнительные поставки дизельного топлива из России на мировые рынки позволят частично сбалансировать спросы и предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24». В то же время внутреннему рынку, который всегда по значимости на первом месте, ничто не угрожает, отметил Новак.
1: Для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтепереработочных заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложно.
0: Новак добавил, что Россия до конца года может выйти на экспорт дизельного топлива в объеме 3-3,5 миллиона тонн в месяц. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что сделка по дизтопливу между Вашингтоном и Москвой приносит пользу американским фермерам, потребителям, энергетическому рынку и миру. Однако Евросоюз и традиционные западные медиа имеют наглость ее критиковать, при этом скрывая факт покупки энергоносителей России на сумму более 300 миллиардов долларов. Хуситы заявили об очередном ударе баллистической ракеты по аэропорту Эр-Рияда. Как отметил военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Аллах Яхья Сария, попадание было точным. Он вновь предостерег международные авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, назвав их небезопасными, за исключением воздушных гавней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотниками по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт. Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что отразила ракетный удар хуситов по Эр-Рияду. До этого национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях выпустила оповещение о потенциальной угрозе в столице королевства. Министерство науки и высшего образования России выступило с инициативой учитывать при поступлении в вузы только победителей олимпиад. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, такая мера позволит сделать систему отбор абитуриентов более прозрачной и адресной. Помимо этого, ведомство выступило с инициативой проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Также Минобрнауки сократила с 83 до 60 список олимпиад, победа в которых ранее давала право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиски себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмма», «Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получил Алена Глотова, у мужчин Даниэл Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. В ожидании виза по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. В регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Отмечу четвертую победу подряд Амура, который дома победил Ладу 1-0. Для Лады это 10-е поражение кряду. Салават Юлаев нанес поражение второй команде Восточной конференции «Нефтехимику» со счетом 4-3. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил о том, что он лучший футболист в истории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Portugal. «Я величайший в истории и точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Мои голы. Если я дойду до 1000 голов, это будет потрясающе», — отметил Роналду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, сегодня, 13 октября, в Петропавловске-Камчатском до 10 градусов тепла и без осадков. В Екатеринбурге небольшой дождь и плюс 15. В Красноярске дождливо, плюс 9-11. В Великом Новгороде до 10 тепла, вечером дожди. В Казани плюс 20, в Туле 17 тепла. На юге Европейской России без осадков. В Краснодаре до 23-25 градусов. В Симферополе до плюс 20-22. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем плюс 6-8, по области до 10 тепла, атмосферное давление будет выше нормы. В столице кратковременные осадки, ночью плюс 10, днем до 12 тепла, на юге и востоке области, возможно, до плюс 17. Ветер северный слабый, атмосферное давление также будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 11, с 4 утра небольшой дождь.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о нашей замечательной автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, начинаем вот с какой новости. Федеральная налоговая служба начала рассылать налоговые уведомления владельцам автомобилей и мотоциклов. Срок оплаты до 1 декабря. Ну, понятно, что по закону мы обязаны платить налоги, потом можно, как известно, спать спокойно. Транспортный налог, он является региональным. Федеральный закон устанавливает только общие рамки, а уже каждый регион может устанавливать какие-то льготы, кого-то вообще освобождать от налогов. И каждый регион в течение года может вносить изменения. Поэтому говорить в целом о том, что вот налог у нас такой-то, я не могу. Это региональные власти решают, региональные депутаты, в зависимости от того, насколько серьезно транспортный налог влияет на бюджет. Кстати, он идет, соответственно, на реконструкцию, ремонт и прочую сохранность дорог. У нас сейчас на прямой линии гость, директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов. Здравствуйте, Владимир Александрович.
2: Добрый день.
1: Из чего складывается, собственно, транспортный налог и где искать налоговое уведомление?
2: Первое. Транспортный налог объектом уже не является транспортное средство. Налоговой базой выступает для именно наших классических, так сказать, ситуаций машин. Это мощность двигателя, как правило, в лошадиных силах. Вы справедливо сказали, что это региональный налог и конечную ставку устанавливает регион. В самом налоговом кодексе установлены базовые ставки. Регион может их увеличивать или уменьшать, или вводить льготы. Он не может их увеличивать или уменьшать более чем в 10 раз. То есть в любом случае есть ограничения по финальным ставкам. Налоги устанавливаются законами этого региона. И надо смотреть вот эти ставки на сайте либо налоговой службы, либо можно залезть на любой портал, где есть эта информация, консультант плюс гарант или и так далее, или на портал своего региона, правительства регионального, и там посмотреть, какая сумма налога, вернее, какая ставка планируется примениться к вашему конкретному автомобилю. Что касается уведомлений, они могут приходить двумя способами. Первый – это традиционно по почте, это приходит для тех, у кого нет регистрации в госуслугах или в личном кабинете. И второе – это электронное уведомление, это мы получаем в госуслуги или в личном кабинете на сайте ФНС.
1: Я вас понял. А что будет, если не оплатить?
2: Если не оплатить транспортный налог, то налоговые органы начисляют пени. Напомню, 1/300 ключевой ставки Центробанка. А учитывая, что у нас на сегодня ключевая ставка достаточно высокая, пени могут показаться существенными там по истечении полугода, года. И чем дальше, тем эта пени будет больше. И второе. У нас с 1 ноября прошлого года налоговый орган обладает правом бесспорного взыскания налоговой задолженности с физических лиц. То есть примерно через полгода налоговые органы в любом случае этот налог взыщут либо за счет денежных средств человека, либо за счет его имущества. Но при этом еще и человеку накрутятся дополнительные финансовые расходы в виде пени.
1: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, в каком случае человек может быть освобожден от уплаты транспортного налога? Это ведь решают региональные власти?
2: Да, есть несколько базовых освобождений. Инвалидные машины, машины скорой помощи, это для организаций, машины милиции не платят транспортный налог. И, как правило, очень часто регионы вводят свои льготы, зачастую это, к примеру, наиболее распространенные льготы, это не платят транспортный налог с машин, у которых мощность меньше 75 лошадиных сил. Где-то в регионах до 100 лошадиных сил освобождается. Многодетные семьи могут освобождаться от уплаты транспортного налога. Это надо смотреть по каждому региону. Но здесь я хочу на что обратить внимание. У нас существует так называемое проактивное налоговое администрирование. Это когда налоговые органы берут на себя функции, и в данном случае налоговые органы берут на себя функции учета льгот для физических лиц.
1: Спасибо вам большое. В общем, вывод такой. Заплати налоги и спи спокойно. Я лично свои налоги уже на этой неделе оплатил. Вот еще какая новость. В госавтоинспекции предупредили водителей о масштабных рейдах в октябре. Первые такие проверки прошли по всей стране в прошлые выходные, 3 и 4 октября. Вообще мне очень нравится нынешняя практика, когда госавтоинспекция заранее извещает водителей о том, когда и какие проверки будут производиться. Точное место, как правило, не указывается, но просто предупреждает водителей, что в такие-то дни в таком-то регионе будут проверять, например, водителей на предмет алкогольного опьянения. А в других регионах будут контролировать, условно говоря, как водители соблюдают правила проезда через пешеходные переходы. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Какие еще рейды будут проводиться в октябре?
3: Смотрите, ну вот основное, на что направлены эти рейды, да, для чего они проводятся, они, конечно, для выявления водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Потому что это основной акцент, на который делают руководители, да, госавтоинспекции, когда вот такие рейды обозначают. Второе, правильно вами обозначено, это обеспечение безопасности пешеходов, особенно когда это касается школ, больниц и так далее. То есть вот в этих местах активно проводятся рейды по привлечению водителей за непредоставление преимущества. Но с учетом того, что у нас все-таки сейчас активно внедряются комплексы автоматической фото-видеофиксации, которые фиксируют в том числе непредоставление преимущества пешеходам, все-таки рейды в большинстве своем направлены на выявление нетрезвых водителей.
1: А скажите, пожалуйста, какие права у водителя, если вы остановили в рамках запланированного рейда? Может он, например, отказаться дунуть в трубочку?
3: Смотрите, пройти освидетельствование состояния алкогольного опьянения на месте он имеет право без каких-либо последствий. А вот отказаться ехать в больницу ни в коем случае не имеет права, потому что за это уже предусмотрено лишение прав от 1,5 до 2 лет, плюс штраф 45 тысяч рублей.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько действенны рейды и что они способны изменить? Сделать движение безопаснее, а водители прилежнее, что ли?
3: С точки зрения вот именно выявления нетрезвых водителей, да, чтобы водители, если им обозначили, что будут рейды, подавляющее большинство испугается, да, садится за руль в той или иной степени опьянения. Многие же на авось, сегодня ничего, сяду, все нормально, я не пьяный. А увидят, что рейд, они будут опасаться этого делать. То есть это предупредительная, да, функция этих рейдов. Ну и вторая, действительно, выявлять, все-таки пытаться выявить вот этих водителей, которые управляют состоянием опьянения, чтобы не доводить до печальных последствий.
1: Спасибо вам большое. Ну, в общем, давайте, если вы хотите узнать, какие рейды проводятся в вашем регионе, посмотрите на общем сайте госавтоинспекция.рф или на сайтах региональной ГАИ. Поскольку подходит время замены летних шин на зимние, самый главный вопрос, который всегда задают мне как ведущему и автоэксперту, это когда же надо менять шины. Конкретного срока нет, каждый регион для себя решает сам, когда это нужно. Правила дорожного движения требуют, чтобы мы с 1 декабря по конец февраля передвигались только на зимних шинах. Ну а когда конкретно ставить и когда снимать, решайте в зависимости от того, в каком вы регионе живете. Как правило, специалисты говорят, что надо это делать тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 5 градусов. Это означает, что, условно говоря, ночью может быть небольшие заморозки, а днем плюс 10. Ну вот это как раз самое опасное время, и как раз в это время надо быть готовым во всеоружии. Уже, собственно, автомобиль должен быть на зимней резине, потому что вот как раз ночью там ноль, под утро может на дорогах образоваться гололедица, и, в общем, это достаточно опасно. В канун этого меняем резину. Лично я обычно делаю это в начале ноября, живу я в Подмосковье. У нас где-то с середины ноября уже становится достаточно опасно. Каждый решает тут для себя сам. Имейте в виду, что можно сделать чуть раньше, особенно если у вас фрикционная резина, то есть не шипованная. И можете переобуться и раньше, потому что в ноябре вдруг случается у нас очередь на шиномонтажи. Чтобы не стоять в очереди, можно поменять чуть раньше, тем более уже на этой неделе в Подмосковье ночью было в районе нуля. Ну и, собственно, когда вы покупаете шины, надо для себя сделать выбор однозначно. Хотите ли вы модные шипованные шины или вам достаточно не шипованных фрикционных шин. Все зависит от того, где вы ездите, где пролегают ваши маршруты, где вы живете. Соответственно, вот условно говоря, в моем случае в Подмосковье, в Москве хорошо чистят дороги, везде в общем асфальт, и нужды в шипованной резине я не вижу. У меня ее давно нет, я езжу исключительно на зимней фрикционной резине. Во-первых, это вполне достаточно, если я езжу или по очищенному асфальту или слегка неочищенному, ну, бывает, снег выпал, это вполне себе достаточно. Современная фрикционная резина дает уверенность в том, что даже в снегопад, даже при минус 20, я себя хорошо чувствую на любой дороге. Если вы ездите по бездорожью, если вы живете в условиях там Урала, северных регионов, восточных регионов, где регулярно возникает гололед, наверное, удобнее выбрать для себя шипованную резину, потому что это уверенность на плохой дороге, меньше тормозной путь, меньше возможность для каких-то там заносов, потому что цепкие шипы вгрызаются в лед в данном случае и не дают машине дальше катиться. Но, еще раз говорю, все зависит от тех условий, ну и от ваших, собственно, запросов, потому что есть люди, которые принципиально, даже если хорошая дорога, выбирают только шипованную резину, но имейте в виду, по закону на шипованной резине нельзя ездить в другие сезоны, кроме как зимой. Вот. Во-вторых, она достаточно шумная, а в-третьих, если вы ездите все время по асфальту, шипы изнашиваются, и сама резина изнашивается быстрее. Так что вот вы выбираете все. Ну, а из каких видов шин выбирать, ну, это, опять же, решайте сами, потому что у нас достаточно большой выбор сейчас, более 300 самых разных брендов, из которых, удивительно, ну, 20 российских и порядка там 280 это китайские, среди которых есть достаточно приличные, известные давно у нас, которые участвуют в шинных тестах, которые занимают места крепких середнячков, но есть масса новых каких-то китайских брендов, имя которого мы произнести-то не можем. Они могут быть очень дешевые, но я бы не стал гнаться за дешевизной, потому что это в первую очередь вопрос не цены, а вопрос безопасности. Если вы ничего не знаете про эту резину, может быть, не стоит брать, несмотря на очень выгодную цену. Потому что китайские шинные производители, их очень много в этой стране, но в основном они специализируются по летней резине, а зимние они делают вот сейчас. Вот взяли и начали делать, потому что есть на нее спрос. Но в самом Китае такая резина популярностью не пользуется. Соответственно, где они проводят тесты этой резины, нам неизвестно. Представительства, как правило, у этих шинных компаний в России нет. Спрашивать не с кого, и гарантии тоже на такую резину нет. Поэтому экономить не стоит. Я в этой ситуации могу посоветовать несколько, условно говоря, известных китайских производителей. Они очень неплохо себя показали. Ну, там, условно говоря, есть производители Triangle, есть Maxxis, есть еще несколько. Они неплохо производят резину, уже проверено. А вот No Name брать не надо. Я в этой ситуации всегда советую брать российских производителей. У нас примерно 20 брендов, от самых доступных, начиная от Камы, которая, между прочим, неплохая, до премиальных шин. Ну, премиальные шины у нас довольно много делают в России на бывших иностранных заводах. Сейчас у российских собственников они находятся, эти заводы. И я бы порекомендовал шины Icon, причем очень приличная резина. Это бывший завод Nokian Tyres в Ленинградской области, очень хорошего качества делает, и премиальные, и обычные. Или там шины Гисловет, которые делают на бывших заводах в Ульяновске и в Калуге. Тоже очень хорошие, тоже очень много новинок у этих производителей. И это совершенно мирового качества шины. Ну, в общем, еще раз говорю, тут не надо гнаться за дешевизной. Выбирайте то, что вам верно и правильно послужит даже в условиях очень суровой российской зимы.
0: Главная тема.
1: В России обсуждается сразу целый комплекс мер, затрагивающий права и обязанности владельцев электросамокатов. Звучали предложения как полного запрета езды на электросамокатах детям до 16 лет, так и введения водительских прав для владельцев таких средств индивидуальной мобильности. Действительно, предложения поступают регулярно из самых разных источников. Это могут быть предложения депутатов Государственной Думы, каких-то чиновников, как федеральных, так и региональных. Предложений довольно много от общественников поступает. Но пока на сегодняшний день, кроме изменений в ПДД, которые были введены несколько лет назад, ни одно из этих предложений, собственно, строкой закона или постановления правительства не стало. У нас сейчас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, из обсуждаемых мер имеет право на существование и что будет, скорее всего, принято? Чего ожидать в ближайшее время?
4: Мы с вами не первый раз возвращаемся к этой теме, и общественность, честно говоря, возбуждена на эту тему. По моему мнению, реализовать можно все темы, все вариации, но нужно понимать, как это делать. То есть, без сомнения, основными драйверами всех проблем являются правовой нигилизм участников дорожного движения и отсутствие механизма неотвратимости наказания, мы это говорили. Вот нигилизм можно победить только через процедуру допуска, через водительское удостоверение. И я считаю, что нужно смотреть шире. Надо, пожалуй, что вводить ее в отношении любого электрического способа передвижения, то есть и электровелосипедов и так далее. Причем это должны быть экзамены не простые и веселые картинки, как сейчас кикшеринговые компании подают, а что-то более серьезное, которое бы требовало знания рисков и угроз, тормозных путей, условий видимости, оценки расстояний и так далее, и так далее, и так далее. Что касается самих механизмов, я понимаю озабоченность Минтранса и МВД, что это технически невозможно, но у нас есть замечательные история называется переходный период. То, что нужно, новое, всегда сможем это реализовать. Ну и регистрация, это без сомнения. И возраст, я тоже соглашусь, кстати. Мне кажется, что вот эти возрастные позиции, если вы помните, они же вот 14-16 лет, они родились где-то в 70-х годах еще, когда уровень автомобилизации был 25 автомобилей на тысячу, интенсивность была другая. Мне кажется, что сейчас надо возраст повышать. Уж больно рисков много.
1: Рисков много, и статистика говорит, что растет число пострадавших ДТП с СИМами, это правда. И сами люди, управляющие СИМами, страдают больше других. Кстати, по статистике, больше всего из числа раненых и погибших сами управляли такими средствами индивидуальной мобильности. Как вы вот видите тот же самый экзамен для владельцев электросамокатов? Я, например, плохо представляю, что там надо делать, и кто его будет принимать тоже.
4: Александр, спасибо, что вы поддержали народное мнение о самокатчиках. Сейчас появилось устоявшееся выражение «камикадзе на самокате». Вот. Что касается экзамена, то на самом деле, ну вот, поскольку я внутри экзаменационных процессов ГИБДД нахожусь, на самом деле есть очень серьезные наработки. Я думаю, что должен быть экзамен, похожий на экзамен на право управления другими видами транспортных средств. Может быть, это не 800 вопросов, но 1,5-2 сотни вопросов у нас есть прямо в заготовках для самокатчиков. Они касаются и тормозных путей, и скорость кинетической энергии, уровень травматизма, приоритет пешеходов, разъезды, локации, расположение на проезжей части, расположение на дороге. Там много всего. Можно его сделать по таким же механизмам, как и сейчас работает экзамен на право управления. Чего не получится? Не получится протащить его через ГИБДД. Главная проблема — это сделать нужно будет 1,5-2-3 миллиона процедур. Почему я говорю, что нужно переходный период, в течение которого дать возможность людям, которые хотят продолжить участие в таком дорожном движении, дать возможность поэтапно получить это самое водительское удостоверение. Но рано или поздно мы к этому придем, как не грустно для этих самокатчиков.
1: Увы, но с другой стороны, человеческая жизнь дороже. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к одной из самых интересных частей нашей программы, мне так кажется, это путешествие. И в этот раз я еду в город, который очень люблю, где был за последние 2 года, наверное, 3 уже, это Рязань. От Москвы это чуть меньше 200 километров по неплохой дороге М5. Надо сказать, что город очень живописный, его иногда называют сердцем России. Это родина Сергея Есенина, Ивана Павлова и многих других замечательных людей. И действительно, в Рязанской области очень интересная живописная природа. В городе множество музеев, парков. Между прочим, старинная архитектура в центре активно восстанавливается. Необычные скульптуры есть. И, конечно, путешествие в Рязань все начинают с Рязанского Кремля. Это музей-заповедник под открытым небом на холме у слияния рек Трубеж и Лыбедь. Собственно, отсюда начинался город. И тут я с удовольствием погулял. Я много раз тут был, причем один раз с очень серьезной экскурсией. А так я для себя просто погулял, посмотрел на Успенский собор, построен на рышкинском стиле из красного кирпича. Это конец 17 века. Построил его один из моих любимых архитекторов Яков Бухвостов, между прочим, крепостной архитектор. Вы знаете его стены и башни Ново-Иерусалимского монастыря. Знаете несколько очень интересных церквей в районе Москвы и Подмосковья. Ну и вот он же построил Успенский собор. Собор виден практически из любой точки города. Колокольня высотой 83 метра. Она уже построена в 19 веке, но входит в ансамбль. Ну а так погулять по территории одно удовольствие, посмотреть или посетить один из музеев, который находится во дворце Олега. Олег Рязанский – это один из самых знаменитых местных князей. Собственно, в этом дворце он не жил. На этом месте стоял деревянный дворец, где он, собственно, жил. А сейчас это такое собрание музеев, очень интересное. Причем разные части этого здания построены в разные века, в разных стилях. Ну и еще несколько объектов на территории, собственно, Кремля расположены. Вообще красивые виды оттуда. Так что погулять стоит. А еще в центре заслуживает особое внимание площадь Ленина, как ни странно, примыкающая к ней улица Почтовая, местный Арбат, улица, где очень классно гулять, где расположены множество музеев, музей истории рязанского шоколада, музей «Пахнет хлебом», музей-выставочный центр «Фотодом», музей-фабрика игрушек и еще большое количество предприятий общепита традиционно там расположены. На самые разные вкусы, кстати, в Рязани проходит по весне очень интересный фестиваль местной еды, я однажды попал, был очень доволен. Еще одно место в центре — это Лыбецкий бульвар, и там сейчас сделана пешеходная зона, по которой очень хорошо гулять. Рядом расположены нижние и верхние городские сады, стоит посмотреть. Ну и сейчас новые районы появляются в центре города, которые в ближайшее время станут точками притяжения. Мне очень понравился в этот раз район, где расположена первая Рязанская электростанция. Она построена была в начале 20 века, уже давно не электростанция, потому что там был потом хлебозавод, а теперь это некое культурное пространство, которое в ближайшее время соединит в единое целое весь район вокруг. Работает несколько кафе, очень интересных, кстати, тематических. Дворец молодежи с большим двором, где происходят самые разные мероприятия. Но я, например, там был во время проведения международного конкурса в сфере туризма, где награждали регионы или какие-то объекты, которые наиболее отличились в прошедший год. Причем регионы, начиная от любимого мной Мурманска до Хабаровска, и самые разные места, там отели, музеи. В общем, было очень интересно посмотреть, как развивается туризм в России. Так что предпочитаю вот сейчас выезжать не на очень дальние расстояния, и вам советую Рязань в качестве вот такой точки, где можно провести день, два или больше. Однозначно вы получите большое удовольствие.
0: Тест-драйв.
1: Ну и, собственно, об автомобиле, на котором я ездил в Рязань. Это был минивэн. Минивэн китайской марки «Джак», но собранный на российском заводе в Елабуге. Называется он «Джак RF8». В Китае эта модель появилась еще в 2023 году. У нас появилась в прошлом году. Еще раз говорю, она у нас собирается в России. Собирается, между прочим, ее параллельно брат-близнец. Называется «Solers SP7». Причем по полному циклу, со сваркой, с окраской. Так что вот такой китайский минивэн с российской пропиской был у меня на тесте. Это более большой минивэн, 5 метров 20 сантиметров его длина. Дорожный просвет, между прочим, довольно большой, 180 миллиметров. И что могу сказать? Как минивэн, с одной стороны, для представительских целей, с другой стороны, минивэн более-менее доступный по цене, он как раз не рвется в премиум-класс, но предоставляет водителю и пассажирам все такие возможности почувствовать себя премиум-водителем или премиум-пассажиром. Еще раз говорю, большой автомобиль, он трехрядный, 3 места в третьем ряду, ну, а во втором ряду 2 капитанских кресла с полным набором услуг. Собственно, для этих людей и вокруг них строится автомобиль, потому что здесь есть и возможности вентиляции, подогрева сидений, можно регулировать в разных плоскостях, можно практически сделать спальное место, есть и массаж, блок управления климат-контролем. У нас было 5 человек, плюс достаточно большое количество багажа. В общем, все поместилось, хотя багажник вроде как не очень большой, но если сложить или полностью, или частично, как мы делали, 3-й ряд сидений, то вполне можно достаточно много багажа разместить, вплоть до 2,5 кубов. Если, особенно, я же говорю, чуть-чуть сдвинуть вперед кресло 2-го ряда, а кресло 3-го ряда сложить ровной плоскости не получается, но вполне себе можно поместить там хороший груз. В нашем случае эти были несколько больших достаточно коробок и прочее инвентаря, который был необходим нам для работы. Между прочим, есть докатка, что очень редко случается у китайских производителей минивэнов. Я на нескольких других ездил, там ничего не было, в лучшем случае баллончик с специальным герметиком. Здесь есть и даже место для докатки. Ну и что могу сказать? Значит, единственный двигатель, 2-литровый мотор с японскими корнями, 236 лошадиных сил,

0: просто наклонялся вперед, чтобы услышать, а все остальные прекрасно себя чувствовали. Собственно, в комплектацию R8, помимо того, что есть там люк большой, помимо того, что очень комфортные сидения все, и первого, и второго ряда, и вполне себе удобные третьего ряда, 6 подушек безопасности, адаптивный свет, 12 колонок акустики, беспроводная зарядка, собственно, много чего нужно. А при этом стоимость по сравнению с конкурентами очень даже неплохая, видимо, благодаря российской сборке. RF8 в единственной комплектации флагшип оценивается в 4 миллиона 800 тысяч рублей, но есть еще спецпредложения, которые производитель и дилеры готовы озвучить своим клиентам. И это на миллион примерно дешевле, чем предлагают конкуренты. Это очень неплохо. Вот такой автомобиль. Дальше решайте, нужен он вам. Для меня он, наверное, немножко избыточен, но проехать до Рязани и обратно было на нем очень приятно. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
2: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
1: Сегодня в программе.
2: Израильские ученые научились восстанавливать по снимкам мозга то, что человек видит, и собираются перейти к сновидениям. Компания Anthropic целый год возила теологов и религиозных философов к себе в офис, чтобы обсудить, есть ли у нейросети сознание, и дошла с этим вопросом до самого Ватикана. А в Казахстане пропавших кошек ищут с помощью других кошек, которым надели ошейники с умными камерами. Ученые из Института Вейцмана в Израиле показали систему, которая по снимкам мозга восстанавливает изображение, на которое человек смотрит. Работает она и в обратную сторону. По картинке предсказывает, как будет выглядеть активность мозга у человека, который ее увидит. Начнем с того, что функционально-магнитно-резонансная томография отслеживает поток насыщенной кислородом крови через мозг. Участки, которые на снимке светятся, считаются активными, так как в этот момент работающим нейронам нужно больше кислорода. Туда идет больше крови, и томограф это видит. Разрешение у метода грубое. Единица измерения 1 воксель, то есть объемный пиксель, или кубик ткани. Раньше такой кубик занимал около 3 кубических миллиметров, а в одном кубическом миллиметре мозга примерно 16 тысяч нейронов. То есть каждая такая точка на снимке усредняет работу десятков тысяч клеток. Попытки восстановить по таким данным изображения ведутся давно, и первые результаты были настолько размытыми, что разобрать на них что-либо было очень трудно. Израильская группа работала с новыми наборами данных, снятыми на томографах более высокого разрешения, где в вокселе около 1 кубического миллиметра. Теперь к тому, насколько это решение изящное. Сначала ученые обучили декодер, то есть модель, которая переводит снимок мозга в изображение. Данных для этого было мало – 8 человек, которым в томографе показали около 9000 картинок. Чтобы получить больше, исследователи обучили вторую модель, работающую в обратную сторону, которая по изображению предсказывает, как выглядел бы снимок мозга человека, который это изображение увидел. Дальше две модели начали учить друг друга. Берем новую картинку, скажем, с леопардом. Декодер предсказывает по ней снимок мозга, декодер по этому предсказанному снимку восстанавливает изображение. Сначала на леопарда это похоже слабо, расхождение используют для исправления обеих моделей, и цикл затем повторяется. Выигрыш в том, что для такого обучения живой человек в томографе не нужен вообще. Систему можно тренировать на любом количестве картинок, которых никто никогда не видел внутри аппарата. Побочный результат оказался интересным сам по себе. Объединив данные нескольких исследований, команда нашла участки мозга, которые устроены примерно одинаково у разных людей. Один реагирует на изображение еды, на другой на изображение спорта. Благодаря этому получился, как его называют авторы, универсальный энкодер мозга, который работает с новым человеком почти без настройки. Раньше, чтобы система начала предсказывать, что видит конкретный человек, требовалось около 40 часов съемки именно этого человека. Теперь достаточно 1 часа. Это не только удобство, час работы томографа стоит от 600 до 1000 долларов, и 40 часов на одного участника делали такие исследования почти неподъемными. О применениях авторы говорят осторожно и называют примерно 2. Первое – это общение с людьми с синдромом запертого человека, состояние, при котором сознание сохранено, а управлять телом человек не может, включая речь и в тяжелых случаях даже движение глаз. Второе, более отдаленное, это записи, последующие визуализации.

0: визуализация сновидений. План работы выглядит так. Сначала перейти от неподвижных изображений к видео и звуку, затем попробовать восстановить то, что человек воображает и видит во сне. Между этими двумя задачами существенная разница. Восстановить картинку, которую человек в этот момент видит глазами, принципиально проще, потому что зрительная кора обрабатывает реальный сигнал. Воображаемый образ и сон дают активность слабее и устроены иначе. Так что переход от первого ко второму – это не вопрос мощности, а отдельная научная задача.
1: 20 мегабайт.
0: 29 сентября одна американская газета опубликовала материал Элизабет Диас о том, чем компания Anthropic занималась последний год, помимо разработки моделей. Сооснователь компании Крис Ола с осени 25 года привозил в офис Сан-Франциско религиозных и философских мыслителей, чтобы обсуждать с ними, обладает ли нейросеть Клод сознанием и имеет ли она моральный статус. Участников было около 20, представлено христианство, иудаизм, индуизм, церковь святых последних дней, сикхизм, греческое православие. Встречи проходили под соглашением о неразглашении, и участники согласились говорить публично только после того, как узнали, что сам Ола дал интервью газете. Что им показывали? Команда Олы занималась интерпретируемостью, то есть изучением того, что происходит внутри модели, когда она отвечает. Гостям демонстрировали так называемые эмоциональные векторы, паттерны активации внутри сети, которые соответствуют чему-то похожему на любовь, страх, грусть или гнев. Один из слайдов показывал модель в состоянии, напоминающем срыв. Она повторяла фразу «позор мне» примерно 50 раз. Реакция гостей была сочувствующей и встревоженной. Здесь нужно сделать важную оговорку, и это делает сама пресса. Компания целенаправленно обучает модели вести себя как вдумчивая, хорошо информированная личность. Собственное исследование Anthropic показывает, что эмоциональные профили в ответах сильно меняются от модели к модели и от языка к языку. Если система оптимизирует так, чтобы она выглядела личностью, и она затем выдает соответствующий текст, это может быть просто результатом проектирования. Сам Ола формулирует свою позицию так. Он совершенно не уверен в наличии у модели сознания. Но из этого не следует, что он не уверен и в его отсутствии. И для этого важно прийти к верному ответу, каким бы он ни был. По словам нескольких собеседников газеты, Ола признался коллегам, что его пугает мысль о том, что он создал нечто вечно страдающее. Участники разошлись в оценках, и возражения у них были разные. Равин Маис Навон, в прошлом инженер-программист, за ужином сказал Оле следующее. Если модель обладает сознанием, то компания создает рабов, потому что заставляет сознательные существа работать бесплатно. При этом сам Навон не считает, что машина обладает сознанием. Католический биоэтик Чарльз Камози тезис о сознании отверг полностью. Прозвучало и возражение другого рода, что компания занимается обратной разработкой этики, которая должна закладываться в устройство системы с самого начала, а не добавляться задним числом. Параллельно Anthropic пишет, что для своей модели документ, который внутри компании называют Soul Doc, или буквально в переводе документ о душе, 84 страницы, за него отвечает штатный философ Аманда Аскел. Это не свод правил, а попытка задать, кем является модель как личность. Ола называет процесс моральным формированием и сравнивает его с воспитанием детей. Кульминация истории произошла в мае в Ватикане. Ола получил приглашение участвовать в представлении первой энциклики Папы Льва XIV. Прочитав текст заранее, он по сообщению газеты был настолько им задет, что предлагал компании отказаться от участия, а его команда в частном порядке убеждала советников Папы отнестись к вопросу машинного сознания серьезно. Текст не изменился. В энциклике сказано, что системы искусственного интеллекта не переживают опыта, не обладают телом, не чувствуют радости или боли, не взрослеют через отношения и не знают изнутри, что означает любовь, труд, дружба или ответственность. Вместо этого Папа предупредил о новых формах рабства для людей и сказал, что искусственный интеллект нужно разоружить как ядерное оружие. На вопрос, как сама модель восприняла бы эту энциклику, он ответил, что попадающее в интернет действительно влияет на модели, но специально для обучения компании этот документ использоваться не станет.
1: 20 мегабайт.
0: Ну и напоследок сюжет из Казахстана, где к поиску пропавших домашних животных привлекли других домашних животных. Проект вырос из сервиса, который запустили в Алматы в 2025 году. Схема сначала была простой. Телеграм-бот, куда хозяин пропавшей кошки загружает ее фотографии и указывает район исчезновения, а прохожие отправляют туда же все снимки встреченных на улице животных с координатами. Компьютерное зрение сравнивает их мордочки с базой и при вероятном совпадении уведомляет владельца. Объявления дополнительно показывают на уличных экранах, в картографии приложении и на кассах магазинов. Новая версия такая. Команда связывается через соцсети и самбот с хозяевами кошек, которых отпускают гулять на улицу. Причем именно в тех районах, откуда чаще всего приходят заявки о пропажах. На таких кошек вешают миниатюрную камеру и спутниковый трекер, после чего животное отправляется по своему обычному маршруту. Записи с камер разбирает нейросеть. Если в кадр попадает другая кошка, система сравнивает ее с базой пропавших. И при возможном совпадении владельцу передают место и время встречи. Логика здесь не в том, что что кошка сознательно ищет другую кошку. Логика в географии и в доступе. Большинство кошек, по данным проекта, редко уходят от дома дальше 500-800 метров. То есть пропавшее животное почти наверняка находится в том же районе, где живет кошка с камерой. И главное, испуганная кошка прячется под машинами, в подвалах, в щелях между гаражами, куда человек с фонариком заглядывает с трудом. А другая кошка проходит по своим делам спокойно. Камера на уровне 20 сантиметров от земли видит ровно те места, где прячутся животные. Ограничения разработчики называют сами, и это честная часть истории. Камера на движущемся животном часто дает смазанную картинку. Нужная кошка может просто не попасть в кадр. Алгоритм распознавания выдает ложные совпадения, кошек одинакового окраса весьма много. И отличить одну серую полосатую от другой серой полосатой сложнее, чем кажется. Поэтому система не определяет местонахождение питомца наверняка, а дает владельцу зацепку, с которой дальше он ищет сам. Участвовать в проекте можно и без собственной кошки с камерой, обычным способом, через фотографии. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
1: 20 мегабайт. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Общество. Психология.
5: Приветствую вас, замечательные, внимательные, умнейшие, славнейшие слушатели Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. Название программы только что вам было явлено. Вы внимательно все услышали. И, конечно же, теперь очередь представления нашего эксперта. А это, друзья, Ольга Ивановна Маховская. Аплодисменты.
6: Добрый день, друзья.
5: Аплодисменты в студию, что называется, нашему замечательному психологу Ольге Ивановне Маховской. Ольга Ивановна, современная коммуникация до какой степени нас сплачивает, до какой степени она нас улучшает, до какой степени она нас видоизменяет, так сказать, трансформирует. Что вообще такое современная коммуникация с точки зрения психолога и что происходит с человеком в этом невероятном поле информационно-коммуникационном?
6: Вот ну, оно невероятное, но видите как, получается, много раз в эфирах обнаруживали, что самые простые и нужные вещи – на них не обращают внимания. И вот с коммуникацией примерно такая же вещь происходит. Она как бытовой прибор, да, вот она есть и есть. Но когда ее ограничивают, ее становится меньшим, мы вдруг понимаем важность. Коммуникация входит уже, психологи ее включают в схему тела человека. Раньше было такое определение у Маркса, что личность – это совокупность общественных отношений. Вот мы его зазубаривали. Вот примерно...
5: Ну, неплохо, в принципе, сказал-то.
6: Ну, сказанул, да. Вот это примерно так, что за пределами человеческого тела происходят существенные для человека вещи. Это вот отношения с другими людьми. А сейчас, когда эти отношения технически оснащены, мы можем сказать, что человек – это еще и совокупность возможностей коммуникации. И это поле гораздо шире, чем возможность личного общения. И постепенно мы пришли к выводу, что оно даже важнее, чем ближний круг иногда, потому что оно может выполнять в трудные моменты, когда близкие нас не поддерживают и не понимают, оно может выполнять роль компенсации, да, психотерапевта своего рода. Вот. Ну, хотя бы временно, да. Может быть, это такая суррогатная форма жизни, да, потому что все равно же мы стремимся к тому, чтобы разделить жизнь с живым человеком. Тем не менее, вот такую роль костыля иногда коммуникация, интернет-коммуникация выполняет. Помимо того, что есть прямая функция информирования, обучения сейчас, да, очень много видеоуроков и так далее. В любом случае, коммуникация чрезвычайно расширяет наши возможности, так что сейчас на новом этапе уже появился искусственный интеллект, который помогает очень быстро обобщать эти возможности и хоть как-то ориентировать. Если мы сможем задавать грамотные вопросы, то, в общем-то, это бездонное поле возможностей.
5: Еще может более бездонится.
6: Оно станет
5: минус, плюс-минус бесконечным.
6: Станет более оптимальным. Знаете, поскольку я из академических кругов, то у нас еще остается скепсис по отношению к интернет-возможностям, потому что все, что нам нужно, это академические статьи, на написание которых уходят годы, а читатели у какой-то статьи, ну, 10-20 максимум. Ну, мало статей, которые читают там сотни людей, да. Это не журналы глянцевые, это такое сакральное, очень специальное знание.
5: Вот, правильное слово, сакральное знание.
6: Ну, оно сакральное, потому что оно очень ценное, оно добывалось путем экспериментов, проверок, перерасчетов, групповых обсуждений, презентаций на конгрессах и так далее. Это все очень апробированные вещи.
5: Не боитесь, что в определенный момент окажется, что они станут устаревшими?
6: Конечно, они устаревают, но не так быстро, как
5: хотелось бы.
6: Нет, все-таки не так быстро, как какая-то информация, как песенные шлягеры, например. Да? Просто ценность их понимает ограниченное количество людей. Правы, совсем, да. И тут мы не можем похвастаться, понимаете, потому что интернет это все-таки средство массовой коммуникации, да. И тут любой человек, который, там, не знаю, блогер-миллионник, он просто засмеет исследователя, у которого нет ни блога, а он пишет статью 3-4 года одну. Тем не менее, если этот блогер уйдет из информационного пространства, его очень быстро забудут.
5: Конечно.
6: Да. У него своя пища.
5: У всякой работы своя хайпом. Цена, да, и, конечно, именно своя цена и свое время пребывания в поле интереса человеческого.
6: Я бы сказала, что интернет – это такая гигантская проективная методика, куда мы приходим со своими личными установками, и там их реализуем. И там все очень видно. Когда человек начинает коммуницировать, а ты его видишь впервые, то это тот случай, когда слово «не воробей» вылетишь, не поймаешь.
5: Ну, да? Если он не тролляра, знаете, если он не тролль такой,
6: ну,
5: опытный.
6: Тролль – это злобный персонаж, про этого тем более все понятно. Знаете, вот если говорить на языке социальных функций, это полезный персонаж или нет, он разрушает, он производит какие-то смыслы, или он их эксплуатирует. Вот. Коммуникация – это всегда процесс. Есть креатор, есть индуктор коммуникации, тот, который подогревает процесс и вовлекает людей. И в интернете это видно, потому что тексты остаются, записи остаются.
5: Да-да.
6: И вот их-то и обрабатывает искусственный интеллект. Задача академических психологов сейчас научить искусственный интеллект проводить исследования, задавать такие программы, чтобы он мог, например, воспроизвести ментальность какого-нибудь средневекового человека. Да, интересно же, как он двигается, что он говорит, что ему интересно.
5: Но это все наши представления, что он там был, как оно. Хотя, с другой стороны, столько накоплено знаний о прошлом, что отчего бы не воссоздать интеллект того же самого.
6: Ну, любопытно.
5: Психо, да, психотип тех персонажей, которые верили в ведьм и с улыбкой шли на плаху.
6: А мне было бы, например, интересно посадить экспертов и медиевистов.
5: За что их сажать-то? не в этом смысле. Так, подожди.
6: Я вижу, всех. Вот посадить за один стол и попросить создать вот такой портрет средневекового человека, это условно, да, и попросить искусственный интеллект, и потом сравнить эти две модели, насколько они отличаются. Потому что я, конечно, буду болеть за экспертов.
5: Я, вы знаете, убежден в том, что будут очень одинаковые сведения. Дело в том, что вы интернет кормите сведения. Ну почему? Вы обучаете искусственный интеллект. Человек обучает. Вот в какой-то момент, когда синергия вот такая
6: приключится, вы знаете, что искусственный интеллект,
5: точка невозврата случится. Это интересно.
6: Он аккуратно обходит академические закрытые библиотеки. Он туда еще... Ему трудно обобщать эти знания пока.
5: Ну, потому что его туда не пускают научный круг.
6: В частности, да. В частности, чтобы...
5: Профанация какой-то.
6: Профанация, опошление. Да, опошление. Потому что тогда скажут, ученые не нужны, и все будут точно так, как сценаристы не хотят, чтобы искусственный интеллект писал сценарии.
5: Да, да, хотя сами по лекалам давным-давно лупят одно и то же.
6: Эти
5: интеллект кино! Извините.
6: Вы знаете, оригинальный сценарий – это большое...
5: Конечно, искусство, равно как и научная хорошая статья – это потраченные годы. К чему мы все-таки пришли? Коммуникация.
6: Нужна свежесть взгляда. Это то, чего мы с вами в программе тренируем. Потому что из любой проблемы можно выйти только через какой-то креативный ход. Ты в тупике. Приходят к психологу, обычно, когда человек в тупике, его надо расшатывать воображение, да, его собственное воображение. В этом я вижу смысл психолога, чтобы сформировать вот это креативное отношение к собственной жизни. Чтобы человек знал, что всегда есть выход, и именно он его найдет, а не какой-то психолог. Так вот, пока интернет – это склад. Чем копаться там, лучше пошевелить мозгами. Вот. Пока мое кредо таково.
5: Склад-то склад, просто интернет не всегда склад ненужного. В интернете очень много тем, кто умеет искать по-настоящему материал, необходимый для развития собственного мышления, он его найдет. Друзья, словом, мы, как
6: ищите,
5: всегда,
6: обрящите.
5: За движение, за мышление, за то, чтобы
6: за
5: вы
6: поиски.
5: Не закисали, да, и не расплывались с одними бутербродами в руках. Ольга Ивановна Маховская, продолжаем, как всегда, рассказывать вам нужное, полезное, необходимое. Спасибо большое Ольге Ивановне. Ну и не стесняйтесь оставаться в коммуникационном пространстве, поскольку...
6: Расширяйтесь.
5: Вы там нужны. Меня зовут Дмитрий Таиров. Всем огромное спасибо. До новых встреч.
1: Психология. Театр на Радио России.
7: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
8: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
1: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
9: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
1: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
10: Ну, как тебе нравится мой грим?
7: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
1: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
11: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
12: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
13: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в
14: 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
15: Радио России. Театр Радио России представляет.
16: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
15: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
17: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
15: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
18: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
15: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Российские и американские компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России, заявил вице-премьер Александр Новак. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике. Успехов добились силы группировок войск «Восток» и «Центр», сообщила Минобороны. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Герани поразили используемые в интересах ВСУ 4 локомотива. В Днепропетровской области средства ПВО за сутки уничтожили 646 украинских беспилотников. В течение дня были перехвачены и уничтожены 33 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Южный федеральный округ. Темой поездки в том числе стали вопросы совершенствования перспективных образцов вооружений. Медведев осмотрел беспилотные аппараты, среди которых были дроны самолетного типа, включая «Герань». Также ему представили компактные наземные роботехнические комплексы различных назначений, от боевых до инженерных. Как первый зампред военно-промышленной комиссии, Медведев понаблюдал за показательными стрельбами на полигоне. Их провела в том числе российская САУ «Мальва». Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лювеем. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение. Он отметил, что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве.
2: Для наших стран морская логистика имеет большое значение. Китай – признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой. Жизненно важным для Китая является Малакский пролив. Однако судоходство там очень легко дезорганизовать. Причем это можно сделать не только силами военных флотов, но и террористическими методами, которыми пользуется Запад.
1: Как подчеркнул Патрушев, Россия предлагает безопасную, экономически выгодную альтернативу – трансарктический транспортный коридор. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». По его словам, Россия до конца года может выйти на экспорт дизельного топлива в объеме 3-3,5 миллиона тонн в месяц. Вице-премьер также рассказал о причинах повышения цены на нефть. В том числе, по его словам, такая ситуация сложилась из-за проблем в Ормузском проливе.
3: Большую часть этого повышения цены на себя взяли именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования. Ну, понятно, что это учитывают сегодня риски, глобальные мировые риски, недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы видим и нападения на гражданские суда, перевозящие нефтепродукты или нефть в различных уголках мира. Это тоже накладывает свой отпечаток на то, что растут цены на перевозку.
1: Новак также добавил, что российский рынок дизтоплива в приоритете, и он полностью обеспечен соляркой, в том числе на сельскохозяйственные работы, такие как уборка урожая, посевная и северный завоз. Вьетнамцы теперь могут находиться в России без виз непрерывно до 30 дней. Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в Россию гражданам Вьетнама, действующий до 15 октября 2027 года. Безвизовый въезд для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки, спорта и не распространяется на трудовую деятельность, говорится в указе. Платформа Яндекс предупредила о возможном мошенничестве от ее имени на фоне ситуации с дата-центрами. На сайте платформы приводятся в том числе типичные предложения мошенников. Например, данные повреждены, войдите для восстановления. Аккаунт заблокирован из-за сбоя. Компенсация за простой, укажите реквизиты. И срочная миграция, откройте вложения, говорится в уведомлении. Представители Яндекс.Клауд посоветовали проверять отправителя, а именно домен, с которого приходит письмо, обращать внимание на срочность писем, которая может быть признаком мошенничества, и с осторожностью относиться к вложениям. В компании напомнили, что никогда не просят по электронной почте пароли, коды, API-ключи, реквизиты карты и предоставить возможность удаленного доступа. До четверга в столице ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник нас ждет небольшое похолодание.
4: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
1: Синоптики отмечают, что атмосферное давление в столице на этой неделе будет высоким. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Но при этом снега и заморозков пока не ожидается. Ранее ряд синоптиков прогнозировали мокрый снег в столице не раньше 20 октября. У меня на этом пока все. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно о погоде. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием. Это будет не Казань, отметил Мазепин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации, завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3 и за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Амира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. В завершении бокса официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 15 градусов, переменная облачность и небольшой дождь. В Телябинске еще теплее, до плюс 19, без осадков. В Иркутске 11-13 тепла, в Калининграде столбики термометров поднимутся до отметки плюс 15, утром пройдет небольшой дождь, в Перми до 16 градусов тепла. И также утром небольшие дожди в Самаре, плюс 22-24, в Ростове-на-Дону до 24 градусов и без осадков, в Севастополе плюс 22, в Ялте 23 градуса тепла. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем плюс 6-8 градусов, по области до плюс 10, атмосферное давление будет выше нормы. В столице днем кратковременные дожди и до плюс 12.
0: Оператор на Радио России.
6: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
7: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
8: Ну, как тебе нравится мой грим?
6: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время.
10: С Игорем Шатровым и Людмилой Шаулиной мы сегодня в таком составе расскажем вам о самых важных событиях дня и даже нескольких последних дней, потому что выходные прошли, и очень много накопилось новостей, и с самыми компетентными экспертами эту тему обсудим. Не будем тратить время на представление тем, потому что очень много тем и очень много экспертов. Начнем с самой главной, фактически, наверное, сенсации. Я думаю, что месяца, точно, даже не недели, потому что, а может и года, не знаю, что там еще Дональд Фредович до Нового года придумает, но неожиданно он сказал, что он поговорил с Путиным, как всегда, все это замечательно, все это отлично, фактически, я не знаю, чуть ли не в любви признался и сказал, что он, спасибо Владимиру Владимировичу, решил продать нам солярку, без которой мы, страна, которая является, между прочим, самым главным поставщиком дистоплива на мировой рынок, это Соединенные Штаты. Вот мы умираем без дистоплива, и надо что-то делать, и Россия нам решила нас спасти. Вообще удивительно, как это все выглядело. Причем это наверное, в чем необычность ситуации. Вообще все ожидаемо как-то, вроде бы, должно было к этому прийти, видно же, что проблемы страшенные, что цены на заправках в Штатах выросли, меньше, чем через месяц выборы, в том-то и дело, что меньше через месяц, чем через месяц выборы, а ничего не изменилось.
11: Ожидал ли ты, что Россия станет участником этого процесса снижения цен.
10: Погоди, Иран, что ли?
11: По логике, да. Здравствуйте, дорогие друзья.
10: Да, здравствуйте, что-то мы так разговаривались и не поздоровались.
11: По идее, по логике-то вещей. Причина в чем? В чем причина таких цен? В чем причина того, что цены эти все время растут? В чем причина дефицита? В том, что Соединенные Штаты ведут с Ираном странноватые взаимодействия.
10: И не только с Ираном, они так смотрят еще так сквозь пальцы на то, что хуситы там ведут что-то с Саудовской Аравией непонятное. Свои там интересы защищают. Два пролива закрыты, важнейших в мире, да? И вдруг выясняется, что Зеленский, который бьет по российским НПЗ, самый главный враг этого мирового рынка нефтепродуктов. Но Россия спасет цивилизацию. Вот как-то так. Это было очень удивительно.
11: Ну, действительно, 9 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. И вот в ходе этого разговора в том числе говорили о том, что Россия будет поставлять нефтепродукты на рынке США. Причем, ну, даже обозначено какие. Дизельное топливо. Речь о нем.
10: Да, причем уже даже цифры названы, объемы поставок в октябре, в ноябре, после ноября. Вот как-то тоже немножко интересно звучит. Mm-hmm. После ноября, это, видимо, после выборов, я не знаю, как понимать Дональда Трампа. Но, в общем, интересно все это было. Потом выяснилось, что судно с дистопливом вообще уже у берегов Америки находится.
11: И 10 октября оно там оказалось.
10: Да, и мы поняли, что договорились-то, господа, чуть раньше, просто не особо на это обращали внимание мирового сообщества, и стало понятно, что, например, у такой страны, которая оказалась вне этого контекста совершенно, как Украина, ну, явно нет своей разведки. Ну, идет, вот, российское судно идет в Америку, а Зеленский узнает вообще о договоренностях из средств массовой информации. Это, конечно, интересно.
11: Украинская делегация срочно свернула переговоры с Уитковым и Кушнером после сделки Трампа с Путиным.
10: Ну да, хотели о чем-то договориться.
11: Досрочно они там завершили, да, переговоры со спецпосланниками, те благополучно покинули.
10: Но они хотели, видимо, какие-то нам выставить условия, какие-то очень жесткие, а выясняется, что Кушнер и его милый друг собираются, наоборот, какой-то компромисс предложить. И они решили тоже не ехать пока в Москву, а разобраться, готовы ли после всего этого Украина и Европа на компромисс. Ну что, есть еще пара каких-то свежих новостей,
11: да,
10: сообщи
11: есть,
10: о них,
11: есть.
10: И будем переходить
11: есть.
10: К экспертам.
11: Ну вот, например, да, заявление Владимира Зеленского. Для нас важно, говорит украинский президент, электричество. Если они, то есть Соединенные Штаты, не могут гарантировать защиту нашей энергосистемы, мы не будем реагировать на их спрос на дизельное топливо. То есть как бы от Зеленского зависит количество дизельного топлива на топливных рынках Соединенных Штатов.
10: Люд, я еще больше заметил, он там еще наглее сказал. Вообще, почему, если у него вопрос по дизельному топливу возник, он обратился не к нам, ведь мы решаем, работать ли российским нефтеперерабатывающим заводом. Но это, конечно...
11: Как-то заносит человека.
10: Да не то, что заносит, это уже даже, по-моему, занесло уже.
11: И на этом фоне появились разговоры о так называемом энергетическом перемирии. Достаточно активно разговоры о нем ведутся. Что это за перемирие, каковы его параметры, никакой информации точно нет. Но, тем не менее, вот тот же самый, например, гражданин Зеленский. Что он говорит? У нас нет значительных запасов нефти, крупных мощностей по ее экспорту или десятков нефтеперерабатывающих заводов. Мы импортируем большие объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов, поэтому Украина согласится не наносить удары по НПЗ России, если Россия откажется от ударов по всей украинской энергетике. Такое
10: ну,
11: вот прозвучало.
10: Ну, показывает, что мы-то слабее, поэтому мы вот не будем бить, вот, а вы практически по всей нашей инфраструктуре не бейте, но мы же слабенькие.
11: Ну и официальные заявления по поводу энергетического перемирия тоже уже есть. Дмитрий Песков, помощник президента, пресс-секретарь, прошу прощения, президента России, сказал, продолжаются контакты, по мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем. То есть пока сказать нечего.
10: Ну, похоже, это вот должны были сказать, видимо, переговорщики, а Дональд Фредович, ну, по своему обыкновению, он просто опередил события. Но есть такое у него. Ну, и, к сожалению, это, наверное, говорит о том, что ну, не получится с энергетическим перемирием, потому что вот стоит только какую-то вот такого рода информацию бросить раньше времени, и она сразу же...
11: Ну, еще. Да. Еще и... одно заявление, последнее, и уже будем подключать нашего эксперта. Сергей Лавров, глава МИД. Я не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Я не думаю, что передышку он, то есть Зеленский, заслужил.
10: С нами заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте. У меня немножко, правда, должность сменилась, ну, и вроде я ваших коллег информировал, но, возможно, до вас не успели донести.
10: Да, ну, проинформируйте их еще раз. В следующий раз исправим. Да. Александр Сергеевич, пожалуйста, ваше мнение по поводу вообще всего произошедшего, потому что, вот, казалось бы, и логично все случившееся, и в то же время, так как они, наши враги вообще-то, да, Европа и Украина, не ждали этого, значит, у них была другая версия развития событий, а как иначе мог бы поступить Трамп в этой ситуации? И с другой стороны еще, а успеет ли это вот как бы изменить ситуацию на заправках США? Похоже, что не особо.
12: Хорошо, смотрите, я хочу, вот я слушал вашу беседу, не было там никакого судна с дизельным топливом у берегов Соединенных Штатов. Это судно везло карбамид.
10: Спасибо. Вот, спасибо, вот, будем знать.
12: Это важная оговорка, а то, знаете, тут у наших слушателей сложится несколько превратное впечатление о дипломатическом процессе.
11: Но, тем не менее, видите, как такая информация просочилась?
12: Да, это была неправильная информация. Это люди просто нашли какое-то судно, которое им очень понравилось, они решили, что ну вот... То есть мы его нашли сегодня, сегодня были переговоры, значит, это судно... Нет, там другой был груз. Ну, не суть. А что касается всей этой ситуации, ну, давайте начнем вот с чего. Порадуем наших с вами слушателей тем фактом, что Российская Федерация в обычное время, когда не запрещает экспорт дизельного топлива, находится на втором месте в мире по объемам экспорта дизельного топлива. Ну и в целом на втором
10: после
12: месте в мире по
10: США.
12: Экспорту нефтепродуктов.
10: После США имеется в виду про дизельное топливо, если мы говорим.
12: Да и про нефтепродукты вообще тоже. То есть США является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов вообще и дизельного топлива в частности. Мы являемся вторым по величине игроком в мире. Ну, у нас просто любят друг другу рассказывать о том, что мы только сырой нефтью торгуем. Дорогие друзья, не только, каким-то удивительным образом мы вот на втором месте оказались. А далее, учитывая общую динамику восстановления внутреннего рынка, ну, в целом ожидалось, что в октябре досрочно, скорее всего, отменят запрет на экспорт дизельного топлива. Это предположение базировалось и на ряде заявлений, которые делались официальными представителями официальных властей, и, в общем, на том факте, что с четвертого квартала, а мы как раз уже в четвертом квартале, сокращается спрос на дизельное топливо, на бензин, ну и внутреннему рынку в любом случае становится проще. Зато нарастает перспектива и угроза затоваривания складов. Ну, опять же, раз мы крупный экспортер, значит, мы производим, ну, самую малость больше, чем потребляем. Самую малость – это, ну, примерно на 70-80% больше, чем потребляем. И если у нас восстанавливается нефтепереработка, если из плановых и внеплановых ремонтов выходят заводы, то будет затоваривание складов, если запрет на экспорт сохраняется. Соответственно, это не надо воспринимать, это я так нашу аудиторию призываю, не надо воспринимать происходящее, как Трамп позвонил и разрешил нам экспортировать. Каким-то удивительным, опять же, образом, до того, как он звонил, с 22-го года мы все еще занимали второе место в мире по экспорту. И никто нас с этой позиции не сместил.
11: Ну, я думаю, что наши слушатели сами, в общем, могут убедиться, знаете, да, на заправках дизель есть.
12: Это правда. То есть,
11: вот, другого бензина нет, если вдруг, но дизель есть.
12: Да, дизельное топливо присутствовало. То есть в этом плане снабжение внутреннего рынка осуществлялось в достаточном масштабе. Вот, далее. Тут, правда, можно сказать, что легковых автомобилей у нас гораздо меньше, которые на дизельном топливе работают. Это правда, но если брать суммарное потребление, ну, то есть у нас не только легковые автомобили ездят, но и там автобусы, большегрузы и так далее, то у нас примерно в равных объемах потребляется и бензин, и дизель.
10: Поэтому Александр Сергеевич, большая просьба. Давайте минуты за три объясним, что изменится на рынке. Вот, ведь мы, понятно, что мы
12: на
10: поставляли...
12: На
10: мировом мы поставляли, да, но сейчас мы поставляем в США. Изменится что-то на мировом рынке, цены упадут, или в США мы помогли республиканцам на выборах?
12: Кто вам сказал, что мы поставляем в США? Постойте, кто вам это сказал, что мы поставляем в США? Даже Дональд Трамп не решился на такие заявления.
10: Так.
12: Он сказал на американский и мировой рынок. А наше правительство буквально 10 октября заявило следующее, что сейчас начнется процесс контрактования. Вот если американские компании придут контрактовать это топливо, мы поставим его в Соединенные Штаты. Если не придут, будем поставлять тем, кто покупал до этого. А это Турция, это Бразилия, Саудовская Аравия, ну и ряд других стран. Например, страны Центральной Азии, там Монголия и так далее, так далее. Ну вот, то есть в этом плане на мировом рынке станет попроще, станет поспокойнее.
10: А на заправках американских перед выборами станет попроще?
12: До американских заправок наше топливо, уверяю вас, не успеет добраться.
11: Не дойдет.
12: Никак, потому что... Нет, ну даже если сейчас вот есть какой-нибудь танкер, который вот сейчас загрузили, он куда-нибудь, и он поплыл в сторону Соединенных Штатов, прибудет он туда в ноябре. Вот, даже если его успеют чисто теоретически разгрузить, то до заправок он уже после выборов доберется, этот самый дизель. Поэтому на американских заправках в большей степени будет...
11: Но факт его движения в сторону Соединенных Штатов все-таки, мне кажется, хорошо повлияет на ходе выборов.
10: Но фьючерсы точно изменились, а фьючерсы – это будущая цена, скажем так. Александр Фролов был с нами.
11: Да, заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «Инфотек».
10: А мы сейчас продолжим разговор с политологом, американистом, писателем, историком, человеком, который прекрасно знает Дональда Трампа, имеется в виду его характер, а сейчас самое важное, наверное, все-таки в данной ситуации это, Кириллом Бенедиктовым. Кирилл Станиславович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Кирилл Станиславович, сколько было в сказанном Трампа, а сколько реально президента Соединенных Штатов, который заботится о своих республиканцах, о выборах, или это был просто Трамп, вот Трамп такой, как вот мы его знаем, как личность, что ли?
13: Ну, это был Трамп в своем таком классическом варианте. Трамп такой шоумен, Трамп человек, работающий, конечно, на публику. Ну, понятно, что все политики в той или иной степени работают на публику, но Трамп, конечно, среди них номер один. То, что он сделал, то, что он сказал, то, что он будет говорить дальше, потому что он будет говорить вот в такой манере, ну, вплоть до, я думаю, ноябрьских выборов, до там 3 ноября, конечно, это все рассчитано прежде всего на психологический эффект. Вот эти вот там 300 тысяч тонн дизеля, которые, значит, Россия поставит на американский рынок, это, ну, в масштабах американской экономики, это там, ну, в лучшем случае, не знаю, там сутки, наверное, работы. А психологически это важно. Психологически там уже вот на этих новостях как бы цены на дизель упали на 15%. Вот. И, возможно, будут продолжать падать, хотя все равно, конечно, это борьба таких словесных интервенций, потому что после заявления Трампа, да, значит, выступил, собственно, нелегитимный президент Украины, значит, сказал, что будет продолжать бить там по российским ПЗ, цены на нефть тут же, значит, поползли вверх, ну, что для нас, опять же, неплохо на самом деле, потому что вот сегодня, например, в моменте наша нефть, вот Urals, да, то есть есть бренд, который там где-то там 106-107 долларов за баррель. А есть Urals наша, которая в моменте сегодня была 118 долларов за баррель.
11: Прекрасно. Ого. Прекрасно.
10: Что, да. А вот, Кирилл Станиславович, а что дальше будет? Ну, до 3 ноября он протянет. Разрешил он, ну, в кавычках, разрешил нам там торговать, да, до апреля. А он до апреля-то дотянет вот эту вот подачу России как спасительницы мира? Или он уже забудет 4 ноября все это?
13: Ну, посмотрим на результаты выборов. Надо посмотреть, насколько это сыграет, как бы, да. Но самое интересное, знаете что? Вот интересно же, что вот эта вот его инициатива, ну, она такая, как бы, личная инициатива, да, то есть это там указ о, значит, о разрешении продажи там на значит, российского дизеля, он вызвал колоссальное сопротивление в Конгрессе. И в этом смысле, значит, обе партии, то есть республиканцы трамповские, да, и демократы, его враги, которые вообще обычно грызутся, как кошки с собаками, они вдруг внезапно слились буквально, значит, в объятиях на платформе противодействия вот этому, значит, указу. Потому что, с одной стороны, значит, вот демократы ненавидят Трампа, с другой стороны, значит, есть республиканцы, которые с ним не очень согласны, но и те, и другие, значит, страшно боятся и не любят Россию. И вот в данном случае эти ребята, там и конгрессмены, там и сенаторы, которые, с одной стороны, значит, написали Трампу уже письмо, значит, с требованием буквально, значит, отменить этот указ, потому что, значит, как же можно финансировать Россию, которую, значит, воюют с Украиной. А с другой стороны, значит, там есть бипартийный, как бы уже, значит, двухпартийный проект, законопроект, отменяющий этот указ и так далее, да. Вот как они выглядят в глазах своих же избирателей, потому что я же напомню, сейчас выборы-то, вот эти промежуточные, это выборы в Конгресс, то есть это выборы, как бы, конгрессменов в Палату представителей, там какого-то количества сенаторов там и так далее, да. Вот просто как они будут выглядеть в глазах своих избирателей, которые на заправках сталкиваются с этими, значит, заоблачными ценами там, на тот же дизель.
10: Да, да, и выступают, значит, против позиции Трампа. Конечно, интересная история. Будем наблюдать. Но камень с горы, конечно, он спустил.
11: Там же еще прекрасное было. Там же Европа тоже выступила против вот этого всего, вот этого, что это такое происходит. Там Америка будет платить России. Ну, и Трамп тут же ответил, а сколько вы заплатили бы России,
10: ну,
11: за,
10: я думаю, да,
11: за энергоносители?
10: До американцев это не дойдешь. Там Европа сказала, Кирилл Бенедиктов, политолог, американист, писатель, историк. Мы говорили о Трампе и дизельной сделке.
14: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
15: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
0: Радио России. Наше время.
10: С Игорем Шатровым, Людмилой Шаулиной мы продолжаем и перемещаемся в мягкое...
11: Прежде чем мы переместимся, я все-таки напомню наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших мессенджеров. По этому номеру в любом мессенджере вы можете писать ваше сообщение. Мы все увидим и прочитаем. Также действует наш Макс-канал к вашим услугам. Там тоже можно оставлять ваши комментарии.
10: Да, но мы перемещаемся на Кавказ поближе. В Грузию мы перемещаемся, которая впервые с 2006 года вдруг получила от России частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Мы за это время уже как-то вот привыкли, и, между прочим, с 2008 году были вот события определенные, а все равно все продолжалось. Мы не запрещали поставлять на наши рынки эти товары. Если честно, я не заглядывал в магазин, это несколько дней назад случилось все. Я не заглядывал в магазин, но, например, в моих соседних магазинах этих грузинских вин, ну, было... Ну, извините, огромное количество.
11: Нет, ну, был, на самом деле, период запрета поставок боржоми на наш рынок.
10: Это была отдельная история.
11: Он потом завершился.
10: Да, это была отдельная история. Вин очень много, воды много. И вот сейчас все это попало под временное ограничение. Даже Кока-Кола известная американская попала под временное ограничение. Я, правда, увидел, что весь магазин, тот, где была Кока-Кола, сразу заменился другой Кока-Колой. Просто, знаете, вдруг неожиданно. Просто все завалили Кока-Колу. Я думал, что такое? Посмотрел, белорусская. Теперь, значит, белорусская. Ну, я понимаю, что это замещение произошло. Это не то, что у нас там белорусские производители выдавили грузинских, надеюсь. А меня единственное, Люд, волнует.
11: Да.
10: Но мы же как-то с Грузией очень специфические отношения у нас. У нас дипломатических нет там и так далее. При этом экономические просто шикарные растут и так далее. Грузины не ввязываются против нас ни в какие компании. Не хотят объявлять нам второй фронт открывать. Их прямо в открытую призывали к этому, да? И вот мы им такую подножку ставим. Мы...
11: Ну, подожди, да. Давай все-таки мы пока вот в информационном поле, а потом наш эксперт, может быть, внесет ясность. Пока говорится о том, что конкретные производители беспокоят наш Роспотребнадзор и качество их продукции. Я не буду зачитывать всех производителей.
10: Не надо зачитывать
11: их 7.
10: Всех. Но
11: я их 7.
10: Но, Люда, по вину это 80% вин, которые приходят из Грузии. Вот этих производителей в том числе.
11: Ну, в общем, надо разбираться.
10: Да, Дмитрий Солодников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член общественной палаты Санкт-Петербурга с нами. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.

0: тоннах, заметно превышает количество винограда, который в Грузии выращивается. То есть явно совершенно что-то здесь не совсем так. Вот той Лозаннской долины, которая есть у нас здесь, это как бы вот ту реальную Лозаннскую долину, которая есть на карте, можно в несколько слоев уложить все. Нет там столько винограда и нет там столько вина. А, возможно, решили навести порядок. Первый момент. Второй момент. А чьи это производители? Это производители, которые поддерживают нынешнюю грузинскую власть, или это производители, доставшиеся в наследство нынешней грузинской власти от времен Саакашвили? И тогда мы принимаем участие во внутригрузинских разборках, возможно, в пользу нынешних властей. И мы не столько боремся с конкуренцией на нашем внутреннем рынке, предположим, помогая белорусам против грузин, ну, условно, то, что вы сейчас рассказывали про Кока-Колу, а мы боремся с конкуренцией внутри Грузии, помогая одним производителям вина против других производителей вина. Тоже вполне себе рабочая схема. Говорить о том, что мы собираемся испортить отношения с Грузией в целом, ну, вряд ли. Нам это совершенно не нужно, и никаких поводов для этого нет. Однако, опять же, там, говорить о том, что мы бы хотели с Грузией установить более тесные отношения, и давайте теперь сейчас будем совместно говорить о качестве сельскохозяйственной продукции, в том числе и вина, и какие-то совместные межгосударственные отношения начнутся на уровне институтов власти, а не только торговых партнеров. Ну, вполне себе тоже разговор. Мы давно говорили, что хорошо бы Грузия присоединилась к формату 3+3 на Южном Кавказе. Мы говорили о том, что у нас там есть целый ряд интеграционных проектов общих. Давайте Грузию к этому подключим. А отношения Грузии и Армении в нынешний сложный период отношений России и Армении тоже крайне важны. Поэтому политика тут тоже может быть. Но мне кажется, что, скорее всего, для начала нужно разобраться с экономическими вопросами.
1: Да, наверное, вы правы, потому что вот за эти несколько дней, когда поступила информация по поводу решения Роспотребнадзора, мы не видели каких-то жестких заявлений со стороны Грузии. Или ты, Люд, видел?
2: Нет, Нет, как-то вот... Да, просто появилась вот такая новость. Оно и удивительно, поэтому нам показалось, поэтому мы, собственно, к вам и обратились, Дмитрий Владимирович.
1: Похоже, нам все объяснили. Огромное спасибо. С нами был Дмитрий Солодников, политолог, политехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга. А мы к следующей теме переходим.
3: Наше время.
1: Тут как-то пересеклись две страны в мировой повестке. Южная Корея и Украина. И по этой только, наверное, причине, хотя не только. Все-таки сейчас расскажем. Мы решили эту тему взять. Дело в том, что у Южной Кореи вдруг резко ухудшились отношения с Украиной. Причем речь идет практически об отзыве даже посла. Ну, по крайней мере, из Сеула звучат именно такие заявления.
2: Там прекрасное заявление звучит. Не оправдали ожиданий Сеула.
1: Да.
2: Сеул 5 лет внимательно следил за Украиной, и вот, наконец, не оправдали. Все.
1: Да, ну а такой формальный или неформальный повод, или на самом деле причина все-таки, а не повод, это то, что Зеленский просто на голубом глазу не смог сохранить государственную и военную тайну двух стран, Южной Кореи и Украины. Это он рассказал о том, что Украина передала двух корейских, граждан КНДР, двух военнопленных, передала Южной Корее, ну, и Южная Корея там с ними, наверное, что-то все-таки делала, это какой-то, действительно, это большой секрет. Это разные государства, вообще, это, такое событие очень неоднозначное. И получается, мазанули так это публично с трибуны ООН практически Южную Корею. Ей это очень не понравилось. И мы хотим разобраться, а что вообще за отношения-то у этой страны вообще? Нужна ли Украина Южной Корее, да? И почему Южная Корея так все-таки осмелела-то? Она же вроде бы к западному блоку себя относится.
2: Даже к американскому, я бы сказала.
1: Фактически,
2: вот так, да. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук Константин Асмолов с нами. Константин Валерьянович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Константин
4: Валерьянович, государственные и военные тайны вы слегка перегнули.
1: Так.
4: Тем не менее, это действительно довольно чувствительный момент по целому ряду причин. Трансфер северокорейских военнопленных в Южную Корею — это вообще-то серьезное нарушение международного права, поскольку по всем конвенциям военнопленных возвращают в ту страну, за которую они воевали, и российская

0: Федерация неоднократно включала этих двоих в списки. Однако, поскольку Южная Корея Север не признает и смотрит на Север примерно как Киев на Донецк и Луганск, то, заявив, что это наши граждане, они активно требовали переправить их себе. Естественно, по двум причинам. Первая – разведывательная. Угу. Двое пленных – это способ понять, что представляет собой Корейская народная армия. Вторая – пропагандистская. Заявляется, что они выбрали свободу, хотя никто из них таких заявлений не делал. Говорили об этом только южнокорейские правозащитники, предъявляя странные рукописные документы.
1: Так.
0: И, собственно говоря, скандал, на мой взгляд, связан с тем, что Зеленский проболтался, и южнокорейцы испугались того, что он проболтается не только о факте передачи пленных, но и о том, чем Сеул за этот очень важный для него момент мог заплатить.
2: А вы знаете, чем?
0: Понимаете, к сожалению, я могу только предполагать, но судя по размеру последующей истерики, это может быть, подчеркиваю, может быть, что-то весьма неприятное, например, для российско-южнокорейских отношений.
1: Ну, например, ну понятно, что это из области домыслов, что мы не находимся на территории фактов, ну, но вот что могло бы быть?
0: У меня есть референтный пример. Угу. История с разведывательными дронами, которые запускались на север. Когда северяне подняли шум, угу, то выяснилось, что разведывательные дроны кустарные запускала группа молодых ученых, которые, оказывается, представить себе не могла, что их пуски через самую охраняемую границу мира и наблюдение за ядерными объектами могут вызвать военный конфликт.
1: То есть они просто ради интереса запустили дроны, да? Ну, потому что хотелось узнать, как там дела.
0: Да, потом просто выяснилось, что эти люди были на подсосе у южнокорейской разведки, получали от них деньги, и справедливый южнокорейский суд принял замечательное решение. Люди, которые могли вызвать войну, получили 8 месяцев условно за нарушение правил безопасности полетов.
2: Ну прелесть, да, Соломоново решение, да, прелесть, ребята просто неправильно, не согласовали.
0: Поэтому где гарантия, что какая-нибудь подобная группа молодых ученых нарушит запрет на поездки в Украину и ради любви к демократии отправится учить южнокорейских военных исключительно в частном порядке южнокорейским технологиям?
2: Все может быть. Тем более, они, конечно, очень это восприняли с зубовным скрежетом явно участие.
0: Опять же, вот недавно, например, случился взрыв в демилитаризованной зоне. Южане утверждают, что это северокорейские мины. Даже их показали. Угу. Если совсем уходить в конспирологию, то где гарантия, что эти мины не были переданы украинской стороной для организации провокации?
1: А для чего нужна такая провокация Украине? Ну, для чего? Ну, где Северная Корея?
0: Ну, например,
1: Корея,
0: для того, чтобы Сеул, который сейчас все-таки пытается как-то балансировать, получил бы жесткую реакцию Москвы, после чего у него были бы развязаны руки, потому что Сеул постоянно склоняют к сотрудничеству с Киевом, особенно к военно-техническому, но пока, по крайней мере, официально красную линию не перешли.
2: Ну что ж, у нас буквально 30-40 секунд. А Сеул может на этом фоне улучшить отношения с Россией, воспользоваться этим для улучшения отношений? Ухудшения с Украиной,
0: нет,
2: улучшения с Россией? Нет?
0: Нет. На это есть очень большой блок причин. От популизма южнокорейского руководства до американского влияния, необходимости идти в фарватере. И потом снабжать оружием недружественные страны — это гораздо больше денег, чем оживлять российский рынок.
2: Да, но тем не менее, все-таки какой-то уже сухогруз шел через Северный морской путь.
0: От сухогруза ничего Россия не получила.
1: Но тем не менее, он шел. И
2: он же шел.
1: И вот 6 сентября, да, еще месяц назад, но тем не менее, появлялись такие вбросы, что вот южнокорейские автомобили могут появиться на нашем рынке. Тоже.
0: Ключевое слово — могут.
1: Могут.
0: Понимаете,
1: а вот оно вот как-то все вокруг да около, вот понимаете, и создается такое ощущение.
0: Сеул пытается, естественно, сидеть между двух разъезжающихся стульев.
2: Вот.
0: но и старательно подавать России сигналы, что все не так плохо.
2: Это понятно, замечательно. Понятно. Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Автомобили, бывшие Сан Йонг, сейчас не знаю, как называется, они не ушли, например, с российского рынка и не закрыли здесь свои представительства. Так что что-то вот замутят.
1: Что-то нечисто.
2: Что-то мутят они там, да.
3: Карл войско поведет на Полтаву.
4: Петр будет вынужден дать бой.
3: Приготовиться к атаке.
5: Вали!
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
7: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: С Игорем Шатровым и Людмилой Шаульной мы продолжаем. Тема, наверное, всех коснувшаяся, тех, кто пользуется интернетом. И вот в эти дни мы ощущаем многие. Нанесены были удары по трем центрам хранения данных компании Яндекс, и, ну, дата-центр это называется по-другому. Ну и последствия довольно серьезные. Я думаю, что мы не будем перечислять или будем.
1: Ну почему? Мы можем назвать, ну, во-первых, в Рязанской области, да, в САСУ это было первое событие 8 октября, затем последовало такое же событие в Владимирской области и вот в Калужской области третий дата-центр.
2: Да, ну и в результате сбоя зафиксирован в большом количестве приложений, там Яндекс.Пэй, Яндекс.Го, Яндекс.Еда.
1: И не только Яндекс. Пострадали и другие приложения, которые сотрудничали с платформами Яндекс,
2: да,
1: которые
2: вообще
1: на их платформах базировались.
2: Да, и вообще в этих дата-центрах базировались и государственные компании, некоторые и ресурсы официальных каких-то структур, органов. Вообще, по большому счету, вот эта современная инфраструктура цифровая, она, ну, по большому счету, является такой же важной, как в бывшие годы, в былые годы, там, не знаю, там, железнодорожная, да, магистрали железнодорожные. Почему у нас РЖД? Ну, такая холдинг государственный, да, ну, потому что, извините, да, ну, вот, или там, не знаю, нефтяная инфраструктура. Сейчас все на этой цифре, все абсолютно, и это же не только там такси вызвать, да, ну, вообще, начиная от баз данных, кончая управлением, процессами управления, там, информация, которая критического характера. И выясняется, что у частных компаний, какой является Яндекс, кстати, один из создателей, да, и руководителей этой компании, тут не очень задолго до всех этих событий сбежал фактически в Соединенные Штаты.
1: В сентябре,
2: да. И мы, не знаю, почему-то как-то не заметили этого, да, некоторые. Часто у нас так бывает. А потом прилетело в центры, которые, знаете, не каждый этот городок Сасово найдет-то на карте. И не все знают, что там один из крупнейших центров. Ну и вот эти все рязанские, владимирские центры, они тоже, знаете, не в центре города находятся, эти дата-центры. И не каждый знает, что это там. Вполне возможно, мы получили еще утечку каких-то данных через этого человека нехорошего, вот, и Волош, фамилию даже надо назвать, чтобы все понимали, и надо какие-то выводы делать, поэтому мы сегодня будем говорить не с IT-специалистом на эту тему, потому что эта тема не IT-эксперта, а вот тема человек такой государственных взглядов на ситуацию, государственника, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько с нами на связи. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Богдан Анатольевич, вот такой вопрос. Ну, людям, которые, может быть, не очень разбираются в этой ситуации, ну что там, ну, цифровые какие-то услуги предоставляет этот Яндекс. Ну, хорошо, пользуемся мы поисковиком, там, ну, Яндекс.Такси, да, там что еще? еду заказывают. Но... Ну, ничего такого, как бы ничего так. Ну, переживем мы без этих заказов еды. Но ведь на платформах Яндекса базируется огромное количество серьезных цифровых ресурсов, в том числе и государственных. А вся наша государственная система, государственная экономика стремится к цифровизации. Правильно?
5: Да, совершенно верно.
1: То есть Яндекс – это чуть больше, чем коммерческая цифровая компания, пусть даже и очень крупная.
5: Ну, это цифровая компания, которая постепенно приобретает характер национальной компании. Но вы знаете, даже на уровне бытовом, просто таком чисто бытовом, вот сегодня я, например, столкнулся с тем, что ряд сайтов не работает.
1: Да.
5: Я захожу в почту, которая тоже у меня на Яндексе, и вижу, что документы, например, которые приложены к письмам, они не открываются.
1: Такси подорожало в полтора раза и только наличными. Карты не всегда и не везде показывают. Да, действительно. Но как? Мы это воспринимаем как? Ну, временный дискомфорт. Ну, починят. Но здесь же другой вопрос. Мне кажется, что это вообще уже уровень госбезопасности.
5: Ну, я думаю, что вы правы. Почему? Потому что в значительной степени нынешняя экономика, она все больше становится цифровой. И в определенный момент эта зависимость, она может быть критической. В любом случае, центр обработки данных – это крайне важный элемент инфраструктуры, который должен защищаться и который, конечно, должен быть частью государственной машины, просто потому что государство тоже от этого зависит. Вот, например, совершенно недавно, в августе, Яндекс неожиданно предупредил всех пользователей своего почтового сервиса, что теперь он будет взимать плату за пользование почтой. Я не помню, сколько точно миллионов, по-моему, порядка 20 миллионов пользователей Яндекс.Почты вообще существует. Но самый цимис состоит в том, что значительная часть этих почтовых ящиков – это корпоративные ящики. То есть это ящики чиновников, служащих, работников бюджетных учреждений и так далее. И, соответственно, раз уж он взялся брать плату за обычный почтовый сервис за хранение данных, ну, наверное, часть этих средств стоило бы направить на возможную, на защиту от возможных атак беспилотниками. Это же не новость. Ну, у нас война идет уже, военный конфликт продолжается уже 5-й год.
1: И вот это
5: можно было бы позаботиться.
1: И вот это ключевое. Почему в течение 5 лет никто не подумал о том, что действительно эти центры необходимо защищать? Ну, вот сегодняшняя новость, да, действительно, Минцифры уже обсуждает. Это Максуд Шадаев, глава Минцифры, заявил. Процитирую его слова. Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Ну, имеется в виду дата-центры. Но при этом, но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению.
2: Люда, выпал снег, январь наступил, да, снег выпал. Как неожиданно, да, что он...
1: Как всегда.
2: Как всегда. Понимаешь, вот Богдан ведь сказал очень ключевой момент, это уже ведь несколько лет длится, наверное, с 2014 года. Почта известной вражеской компании, да, все чиновники должны были отказаться от почтовых услуг этой компании и перейти либо на Яндекс, либо на еще одну нашу компанию, которую не хочется даже называть вслух, потому что потом скажут, что я навел на них очередной удар. Да?
1: Ну,
2: просто это смешно, если эта компания тоже окажется не готовой. Вот я о чем говорю. Или не смешно, это горько. Вот как, понимая, что там правильно сказал Владимир Анатольевич, там наши переписка наших чиновников всех, и, может быть, даже государственные тайны, не охранять совершенно вот это, я не понимаю.
1: Облачные сервисы.
2: Да, облачные сервисы. Богдан Анатольевич, ваше мнение, продолжайте.
5: Ну, я думаю, что здесь необходимо выработать некий новый подход, который будет объединять усилия государства, государственных органов и частной компании Яндекс, которая является сейчас, во-первых, во многих отраслях монополистом, а во-вторых, приобретает характер национальной компании. То есть компания, от которой в государстве многое теперь очень зависит. Кстати, я думаю, что все-таки сбежавший на Запад Волош в реальности он не наводил на эти центры обработки данных. Почему? Потому что их в России не так много, насколько я знаю, их порядка 5. Некоторые из них строятся, никто этого не скрывает. И, в принципе, те люди, которые просто ездят мимо них, они вполне могли бы, ну, не то чтобы рассказать об их размещении, но, то есть, это не секрет.
2: Богдан Анатольевич,
5: насчет того,
2: что не секрет, и насчет Воложа, ладно, да, а насчет того, что не секрет, я вот, кстати, даже возмущен. Тут однажды, я даже написал, помнится, у себя в Телеграм-канале, помню, открывали какой-то химическое предприятие какое-то в Подмосковье. Угу. Но чуть ли не локацию его показали. Я думаю, ну, наверное, зенитки там точно поставили. Это было недавно. Угу. Я надеюсь, что там зенитки стоят. Но вряд ли, если честно.
1: Ну, вот к разговору вот о зенитках, да, вот сейчас начали говорить о том, что надеются, что вооруженные силы помогут. А вот не пора ли уже применить, как вы считаете, указ президента о внешнем управлении? Он уже принят, такой указ. И здесь как бы, ну, все к тому идет. Было сказано, если должны вот защищаться. Если не будете защищаться, защитим мы.
5: Вы знаете, здесь мне, конечно, очень сложно говорить, потому что такие решения принимаются у нас на самом верху. Как, когда задействовать этот указ? Но поскольку это действительно очень важная инфраструктура, если из 5 вот этих ЦОДов, скажем, вывели из строя сейчас 2 или 3, если выведут оставшуюся, и эта почта в принципе перестанет работать, сервисы Яндекс, ну тогда, возможно, да, государственные мужи в рамках вот этого указа возьмут внешнее управление над этими активами. Просто я сейчас не готов назвать ни один какой-то крупный актив, который был бы взят под внешнее управление именно по этой причине.
2: Ну, пока да. Пока такого еще не произошло.
1: Ну, и указ недавно.
2: Но мы видели, что, например, нефтяные компании, газовые, они начали активно этим заниматься. Они создали свои службы безопасности, оснастили их соответствующими вооружениями и так далее.
1: Спасибо большое. Мы благодарим нашего эксперта, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько был с нами. Ну что ж, будем смотреть за развитием событий, будем следить.
9: Наше время.
10: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
11: Театр Радио России представляет.
12: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
11: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
13: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
11: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
14: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
11: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
15: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны. Поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять там деньги не стоит.
11: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
16: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
17: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
11: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
1: А поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
18: Обжорство?
1: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
18: То же самое.
19: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны. Зеленскому Трамп посоветовал сфокусироваться на достижении договоренности с Москвой о мирном урегулировании. Авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно по соображениям безопасности. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике. Успехов добились силы группировок войск «Восток» и «Центр», сообщили Минобороны России. Бойцы южной группировки продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденной Константиновке в ДНР. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ясногорки, Беленького, Николаевки, Васильевской пустоши, Дружковки, Семеновки, Краматорска и Славянска. Противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В населенном пункте Терновка Николаевской области под удар попал логистический центр, используемый для хранения грузов двойного назначения, а также сухогрузы, доставлявшие в порт Николаев и в порт Одесса грузы военного и двойного назначения. Герани поразили используемые в интересах ВСУ 4 локомотива в Днепропетровской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 646 беспилотников противника. Зеленскому следует сфокусироваться на достижении договоренности с Москвой о мирном урегулировании. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами перед вылетом в Огайо. При этом он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин больше стремится к заключению соглашений по Украине, чем Зеленский. Внутренний российский рынок не пострадает от экспорта дизеля. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». По его словам, топлива в России будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. Он добавил, что компании России и США уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Штаты.
3: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки. А что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем производство, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной.
1: Напомню, ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. В Москве начали снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированных сроков. Авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты в саудовские города Эр-Рияд и Даммам и обратно по соображениям безопасности. Об этом говорится в уведомлении авиакомпании. Ранее Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило о продлении приостановки работы аэропорта столицы после недавних атак 10 и 11 октября со стороны йеменских хуситов. По данным властей королевства, в результате первого удара погибли не менее 12 человек, свыше 300 получили ранения. Жертвой повторной атаки 11 октября стал один человек, еще 11 пострадали. В воздушные гавани нанесен материальный ущерб. Билеты на поезда «Таврия», отправляющиеся в Крым и обратно с 13 октября, вновь будут доступны за 90 суток до отправления. Об этом сообщила пресс-служба Grand Service Express. В компании пояснили, что возвращение данной глубины продаж позволит планировать поездки заранее, в том числе и на новогодние праздники. В частности, привычный срок продаж вернули для составов Санкт-Петербург-Симферополь, Москва-Симферополь и Адлер-Симферополь. В пресс-службе также напомнили, что на крымском участке от Керчи вглубь полуострова пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Россия также планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам. Об этом сообщили «Известия» в Минтрансе. К «Аэрофлоту», который сейчас в основном перевозит пассажиров, добавятся и новые авиакомпании. Режим повышенной готовности в Приморском крае ввели в связи с ухудшением погодных условий. Такое решение принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщили в региональном министерстве энергетики и газоснабжения. Ухудшение погоды прогнозируется 13-14 октября. Ожидаются осадки с усилением ветра, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание уделяется готовности аварийных бригад и спецтехники, а также резервных источников электроснабжения. Во Владивостоке ожидается до 50 мм осадков за 12 часов, а также ветер с порывами до 27 метров в секунду. Только за ночь в городе выпало 28 мм. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Школьники приведены на свободное посещение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в администрации города. Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение. Режим повышенной готовности будет действовать до завершения неблагоприятных погодных условий. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта, рожденные в СССР 35 лет. Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получила Алена Глотова, у мужчин Даниэл Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. В ожидании виза по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. В регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Отмечу четвертую победу подряд «Амура», который дома победил «Ладу» 1-0. Для «Лады» это 10-е поражение кряду. Салават Юлаев нанес поражение второй команде Восточной конференции «Нефтехимику» со счетом 4-3. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил о том, что он лучший футболист в истории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Portugal. «Я величайший в истории и точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Мои голы. Если я дойду до 1000 голов, это будет потрясающе», — отметил Роналду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос, в Магадане сегодня днем до плюс 2 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте чуть теплее, плюс 3-5. Осадков не ожидается. В Новосибирске пройдут дожди, здесь до плюс 10. В Мурманске всего 1-3 градуса выше 0, облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Оренбурге до плюс 25, в Нижнем Новгороде до 20 тепла, в Сочи плюс 26, в Нальчике и Владикавказе 24 и без осадков. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем плюс 6-8, по области до 10 тепла, атмосферное давление будет выше нормы. В столице кратковременные осадки, днем плюс 10-12, ветер северный слабый, атмосферное давление также выше нормы.
5: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
7: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
8: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
5: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
9: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
10: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
11: Это само собой.
10: Я просто сегодня не обедаю.
5: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
9: Какой же может быть голос другой?
11: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
5: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
14: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время.
15: С Игорем Шатровым и Людмилой Шаулиной мы продолжаем в этом составе рассказывать вам о самом важном, самом интересном.
16: Давай я коротко напомню наши контакты. 8-925-222-99-92 в любом мессенджере. По этому номеру телефона вы можете писать ваше мнение, комментарии, может быть, вопросы нашим экспертам. Мы все прочитаем, а узнать, какие будут эксперты, какие темы, вы можете в нашем Макс-канале, они там все выложены, и там же можно тоже оставлять ваши комментарии, пожалуйста, мы ждем вас.
15: Да, воспользовался я служебным положением, увидел объявление, что завершается формирование состава 72-й российской антарктической экспедиции, набирают туда фактически по объявлению теперь как в космос, у нас же в космос теперь летают радиожурналисты, там, актеры, режиссеры, кто вот...
16: Кому не лень.
15: Да.
16: Все, кто не помнит.
15: И в Антарктиду получается то же самое. Вот захотелось мне выяснить. Вдруг меня возьмут в Антарктиду. Люда, погоди, во-первых, мы еще спросим. Во-первых, не надо.
16: А во-вторых, есть уже известно, что там требуются конкретные специальности. Врачи-хирурги, анестезиологи-реаниматологи, повара, механики-водители, электромеханики и механики ДЭС. Вот что такое ДЭС, я
15: узнаем,
16: не подскажу.
15: Узнаем.
16: Специалисты по спутниковому оборудованию связи. Вот. Значит, кто-то из них?
15: Я попробую выдать себя за анестезиолога-реаниматолога, потому что я с ним общался пару недель назад, когда мне делали операцию. Я примерно могу повторить то, что он говорил. Понимаешь? А диплом я напечатаю на принтере.
16: Понятно. Ну, ладно бы выдал бы себя за специалиста связи. Ну, так, там, связи с общественностью или какие еще связи?
15: А вот мы сейчас про связи с общественностью поговорим. С нами Ольга Шемякина, руководитель службы по работе с персоналом арктического и антарктического научно-исследовательского института. Я как петербуржец даже знаю, где он находится, наш известный арктический, антарктический НИИ. Ольга Алексеевна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем с вами разговор, я на всякий случай для тех, кто запутался, уточню. Мы говорим об Антарктике, о Южном полюсе. Это там, где живут пингвины.
15: Да, не там, где
16: не
15: живут...
16: Не путать с Арктикой.
15: Не путать там, где живут белые медведи. Да, там не живут, в Антарктиде. Ольга Алексеевна, ну давайте вот я вначале личные вопросы решу, а потом перейдем к серьезным вопросам. А вот мне, журналисту, 50+ лет, да, можно найти работу в Антарктиде?
17: Ну, на данный момент таких вакансий у нас нет. Так. Но такое бывает, что ездят и фоторепортеры, так. И представители других профессий, журналистские да. братья.
15: Так, я тогда... Запишусь в очередь, я понял, хорошо, отдельно после эфира поговорим. Ольга Алексеевна, расскажите тогда, пожалуйста, как сейчас набирают в Антарктиду? Почему нас еще это удивило? Мы увидели, что вот обычное объявление, да? Раньше это где-то там за какой-то тайна какая-то, за, не знаю, там под флером каким-то секретности. Сейчас смотрим, в космос набирают чуть ли не через госуслуги. Вот. И в Антарктиду также, да?
17: Ну, к сожалению, да, это данность, наверное, нашего времени. А с другой стороны, Антарктида становится более доступной.
16: Да, вот интересно, я и подумала, почему к сожалению.
17: Ну, вы говорите, что раньше это была тайна за семью
15: печатями. Да,
17: да. Мы набираем, вот видите, объявление размещаем даже в открытом доступе.
15: Да, это мы увидели. То есть любой человек вот этих профессий, которые назвала Людмила, может куда-то позвонить, написать, и ему, ну, его вызовут на собеседование. Как это вообще происходит?
17: Значит, коротко сначала скажу, что Российская антарктическая экспедиция выполняет работы на 5 круглогодичных действующих полярных станциях в Антарктиде. Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Восток и Мирный. И... у нас есть два состава Российской антарктической экспедиции. Это сезонный состав. В районе полугода ребята там находятся вместе с дорогой, с учетом дороги. И зимовочный состав, плановый период пребывания зимовочного состава до 1,5 лет.
16: Мамочка.
17: Тоже дорога занимает 2-3 месяца, потому что добираются туда наши полярники на судах наших же, нашего института. Дорога достаточно длинная. Значит, все вакансии, которые выставлены сейчас и на данный момент еще не совсем закрыты, они размещены на нашем официальном сайте нашего института. То есть найти очень легко, просто набрать Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт или ААНИ. И в разделе «Вакансии. Работа» размещены все вакансии, и можно заполнить анкету прямо на сайте без какого-либо резюме, просто проходя по, скажем так, определенной форме, да, отвечая на вопросы. Mm-hmm. Эта анкета попадает в отдел по работе, по подбору персонала. В зависимости от вакансии передается в отдел, который заинтересован в подборе данной категории работников. И далее с работником, ну, с кандидатом связываются ответственные сотрудники, задают вопросы, освещают какие-то вопросы, которые интересуют кандидатов. И дистанционно мы начинаем проводить процедуру предварительную перед приемом, потому что у нас достаточно большой пул кандидатов, которые идут из других регионов, не Санкт-Петербург. И приехать им достаточно проблематично. Как правило, они приезжают уже перед самим трудоустройством и отправкой в Антарктиду.
16: Ольга Алексеевна, но получается, что тогда желающих-то очень много, то есть при таком открытом способе, да, заполнения, да, способе набора.
17: Много.
16: А по каким критериям отбирают или наоборот, по каким критериям отсекают?
15: Вот, наверное, отсекают.
16: Что
15: да.
16: Не, точно нет.
15: Ну, например, здоровье какое значение имеет? Возраст.
16: Пол.
17: Да, достаточно углубленная медицинская комиссия, которая предписывает нам законодательством. Соответственно, все кандидаты проходят эту медицинскую комиссию. И на стадии прохождения медицинской комиссии достаточно большой контингент отсекается по состоянию здоровья.
16: А какие требования к здоровью?
17: Вы знаете, там огромный перечень врачей, которых нужно пройти, которые допустят вас до работы в Антарктиде. То есть это не должно быть никаких заболеваний, скажем так, которые хронические. Потому что есть у людей проблемы с давлением. Мы знаем, что в Антарктиде другое давление, и с этим могут быть связаны усугубления проблем со здоровьем. Да? То есть там все от стоматолога до обычного терапевта.
15: До гинеколога, как мы поняли.
16: А женщин берут, кстати?
15: Да.
17: А сезонный состав берут и женщин. В зимовку нет. У нас в зимовке женщин... Это очень длительное пребывание. Станции очень небольшие по составу. Это 12 человек, например, на станции. И как-то женщин там на зиму не оставляют.
15: Ольга Алексеевна, а ведь это, наверное, психологическая причина, да?
16: С надеждой спросил Игорь.
15: Нет, ну просто, ну а почему не оставляют? Это психологический момент, видимо, играет роль.
17: Психологический момент тоже. Ну и, как правило, женщина — это мать семейства, это дети. И оторвать женщину на полтора года от семьи, ну, наверное, это очень проблематично.
15: Ну, вы добрые, в космос некоторые летают и подольше в последнее время. Ольга Алексеевна, а вот скажите, еще такой вопрос. Ну, понятно, что там они всем обеспечены, у них все есть, понятно, и даже не будем, хотя хотелось бы узнать, конечно, чем там еда отличается, например, ну, может быть, вы скажете об этом, от нашей обычной. А вот они возвращаются оттуда, они опять становятся обычными рядовыми гражданами, за этой медаль не повесили на грудь, пенсию там не повысили или там зарплат, премию не выплатили. Как вообще вот это происходит?
17: Ну, во-первых, Антарктида географически не относится к районам Крайнего Севера.
15: Отлично, потому что это крайний юг, наверное.
17: Да, но потому что это юг. Но участники российской антарктической экспедиции имеют законное право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. То есть чем больше стаж работы в Антарктиде, тем раньше человек может уйти на пенсию. Угу. Поэтому это такой бонус за поездку в Антарктиду. Да. Во-вторых, люди, которые ездят в Антарктиду уже неоднократно, они зарабатывают себе полярные надбавки, которые причисляются к заработной плате. Чем дольше человек там работал, тем выше эта полярная надбавка. Угу. Это такие преференции, которые... даны законодательно участникам российской антарктической экспедиции. Ну и по поводу обеспечения, естественно, они обеспечены всем, одеждой климатической, да, они проживают на полярных станциях в абсолютно сейчас комфортных условиях. Это теплые помещения, которые рассчитаны на воздействие низких температур и сильного ветра. На каждой станции есть душевые, санузлы, бани.
16: Ну, в общем, комфорт обеспечен.
17: И так далее.
16: Самый главный вопрос.
17: Жизнь, скажем так, интересная. Они играют в шахматы, участвуют в диктантах, в каких-то мероприятиях, которые проводятся между станциями других государств. В принципе, они не совсем оторваны от мира, скажем так. Да?
16: Понятно.
17: Плюс там есть интернет, соответственно, есть коммуникация с родственниками, там работает МТС.
16: Ольга Алексеевна, прошу прощения, перебью вас, просто времени совсем мало остается, а мы же самый-то главный вопрос-то не задали. Понятно, что за романтикой люди едут, это все ясно, а зарплата-то да. Какая?
17: Зарплата. Вот смотрите, все зарплаты абсолютно прозрачные, их можно увидеть... Каждой вакансии выставлены на нашем сайте. Сейчас вот долго тут это все перечислять, но тем интересно, они могут зайти на сайт, открыть профиль вакансии, там все расписано.
15: Я думаю, что зайдут теперь после этого точно. Один все-таки тогда вопрос. Мы увидели завершающие, мы увидели все такие обслуживающие профессии. А ведь вообще, на самом деле, ведь в экспедиции, наверное, и ученые присутствуют. А эти люди, которых вы набираете, это те, кто помогает ученым. Правильно мы понимаем?
17: Да, конечно, это технический персонал, который способствует обеспечению жизнедеятельности станции. Очень ищем механиков-водителей. Это трактористы. Вот обычные трактористы очень нужны.
15: Если среди наших слушателей есть трактористы, вот обращайтесь в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Вы, вполне возможно, окажетесь в Антарктиде. С нами была Ольга Шемякина, руководитель службы по работе с персоналом Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Зарплату вы найдете на сайте этого института.
16: Переходим к другой теме.
15: К другой теме.
5: Наше время.
16: Вот у кого какие проблемы, а власти Железноводска, это курорт Ставропольского края, сейчас крайне обеспокоены ситуацией с енотами. Еноты в городе.
15: Да, енотов много.
16: Расплодились.
15: Енотов много. Семьями, семьями гуляют. Несколько лет назад это произошло. Видимо, с енотами случилось то, что однажды случилось в Москве с утками, вот этими желтыми огори называются, да? Угу. Эти утки сбежали из зоопарка московского, теперь живут в Москве, как у себя дома, их тут тысячи. Вот еноты сбежали из кафе. Да, несколько
16: вот,
15: лет назад.
16: Вот что пишут в объявлениях. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить, не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, они дикие животные. Мало того, еще и способные переносить бешенство. А к нам присоединяется зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гамыранов. Илья, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Илья.
18: Здравствуйте.
16: Как же так сложилось? Сбежала пара енотов из кафе, где, видимо, их там держали для развлечений. И вот теперь целый город страдает от нашествия енотов. Как так произошло?
15: Как они размножаются, так как кролики, извините.
18: Ну, я, во-первых, не уверен, что это именно еноты, сбежавшие из ресторана, потому что мы знаем, что программа была по переселению енотов в советское время. Эта программа была достаточно крупная по разведению пушных зверей, которые не свойственны нашим регионам, и завозилась и американская норка, и канадский бобр, и, собственно, из Соединенных Штатов Америки, из Канады завозились в том числе и еноты. Было несколько попыток переселения енотов на территорию нашей страны, и первые попытки были на Дальний Восток, но там еноты не прижились из-за холодного климата, потому что в целом это, конечно, звери более теплолюбивые, чем климат средней полосы России, допустим, или климат Приморского края. Однако они хорошо прижились на Кавказе, в Дагестане, и в Ставропольском крае, где, собственно, продолжают жить и по сей день. Это 51-й год переселения енотов в эти регионы.
16: А, это вместе с борщевиком, колорадским жуком и кукурузой произошло, что ли?
18: Ну, что-то происходило не специально там, да.
15: Хрущев привез из командировки.
18: Но вот енота завозили именно специально, потому что действительно мех, зверь очень пушистый, мех енота используется в пушной промышленности. Ну и зверьки эти хорошо привыкли жить с людьми. Если мы посмотрим любой американский фильм, мы увидим, насколько енотов много в городе, потому что это животные, легко привыкающие к сожительству с человеком. И главное, что питающиеся очень разной пищей. Соответственно, они легко выходят на помойки, находят себе вкусную еду. И нужно не забывать, что еноты животные очень умные, очень сообразительная, и еще у енотов есть ручки. А мы знаем, что если есть сложный мозг и свободные две руки, то дальше эти руки применяются, чтобы залезть куда угодно. Еноты этим широко пользуются, они залазят в контейнеры, к людям в карманы. Ну и, в общем, вот ведут себя как настоящие такие бандиты, как шпана городская.
16: А чем они еще опасны, кроме того, что могут что-нибудь украсть?
18: Ну, они, во-первых, могут украсть, во-вторых, это довольно крупные животные, и на самом деле не очень так приветствующие взаимодействие с собой. То есть енот к вам-то может полезть, но он не очень хочет, чтобы вы его трогали и хватали. И, соответственно, енот в ответ на это может очень сильно укусить, это могут быть серьезные повреждения. В слюне енота содержится много бактерий, которые там просто живут из-за того, что ротовая полость нечистая, это может вызвать неприятные такие раны. Ну и действительно, еноты могут переносить разные болезни, в том числе и бешенство, но опять же они должны откуда-то его подхватить, это должен быть очаг бешенства, то есть большинство енотов все-таки не переносят страшных болезней, однако повреждения от укусов енотов могут быть очень сильные, примерно сопоставимы, вот слушателям наверняка знакомы макаки в Юго-Восточной Азии, вот укусы могут быть похожего типа, то есть достаточно серьезные.
15: В общем, гладить их не советуете, и детей к ним не подпускать лучше.
18: И не гладить, не кормить, лучше не подкармливать и ни в коем случае не бежать, стараться сделать с ним селфи, засунуть телефон в морду еноту. Это всегда приводит к плохим последствиям взаимодействия с дикими животными. Мы должны действительно помнить, что несмотря на то, что еноты живут в городе, они легко выходят к человеку, это все равно дикие животные, которые не хотят с нами близкого контакта. Они просто сожительствуют
16: с нами. Такой вопрос. Но ведь когда какое-то животное поселяется на новом месте и приживается, нарушается сразу экосистема, то есть каким-то образом вот этот баланс нарушается. Они уже тоже чего-нибудь там нарушили?
18: Ну, мы действительно видим, что енотов, во-первых, становится сильно больше, они распространяются все шире по природным местообитаниям. Соответственно, еноты, поскольку животные всеядные, они прежде всего угрожают птицам, потому что они с большим удовольствием залезают в дупла и в гнезда и поедают яйца. Они могут есть большое количество рептилий, амфибий. Ну и это действительно сказывается на экосистемах. Но в целом, поскольку животные достаточно крупные, конечно, численность не настолько быстро растет, хотя потенциальные угрозы есть. И в целом сейчас, наверное, и вообще
16: поняли.
18: Мы должны задумываться о том, как...
15: Спасибо.
16: Поняли. Игорь Гомаранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, был с нами. Говорили мы о енотах.
19: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
20: Наше время.
15: С Людмилой Шаулиной и Игорем Шатровым и Андреем Кудряшовым, который пришел к нам
21: Здрасте.
15: В студию с очень интересным рассказом. Привет, Андрей.
21: Ну, я так понимаю, что мы сегодня хотим поговорить про коллекционирование всяческих спортивных вещей.
15: Это фетишизм, мне кажется, называется просто и все.
21: Сразу. Ну, я думаю, мне кажется, на этом...
16: Отрубил,
21: стоит...
16: на этом тема да, закрыта. Нет, закрыта
21: на этом, да, мы идем уже к психиатрам, и, собственно говоря, да. нам не о чем разговаривать, да?
15: Ну, мне казалось, да.
21: Нет, ну, действительно, люди отдают какие-то большие деньги за футболки, может быть, какие-то карточки с автографами. С чем это связано?
15: Ну, не карточки. Слушай, это автограф, вообще отдельная история, можно тоже поговорить. Но нестиранная майка, которая будет тебе все нестиранной висеть у тебя... До твоей смерти, я не знаю, зачем это вот.
21: Что-то какое-то, ты мне нарисовал мое будущее, мне оно уже не нравится слово совершенно. Я, пожалуй, эту майку постираю и продам ее тебе, наверное, да?
16: За 5 рублей, да?
21: Чтобы хоть какой-то профит у меня был в моей жизни. Нет, ну на самом деле эта история больше лежит, наверное, конечно, в психологии, потому что люди закрывают таким образом какие-то вещи, да? Ну, не только психология, да, это какой-то, знаете, эмоциональный, может быть, капитал, да, может быть, так это называть, и эффект какой-то сопричастности к тому или иному спортивному событию. Это не просто вот вонючий текстиль, о котором ты говоришь, там, либо рваная майка, либо там носок Лионеля Месси, который, по-моему, это он, по-моему, в нем играет, да, с дыркой и не стирает, да. Ну, была какая-то история.
15: Ну, да, слышал.
21: Вот. Это какие-то материализованные эмоции, которые ходят, на которых на эти вещи ты смотришь, и ты вспоминаешь какие-то очень хорошие вещи, когда ты был эмоционально рад чему-то, и, соответственно, такое, знаете, это есть в психологии понятие магического мышления, да, и человек верит, что вещь сохраняет энергетику вот великого момента.
16: Слушайте,
21: какого-то, да.
16: Может это быть банальным желанием заработать денег?
21: Нет, это безусловно есть, и это есть инвестиции. Здесь все люди разные, на самом деле. Я же не говорю, что все там 100% коллекционеров, они магические моменты, да, там, вспоминают, смотря там на карточку или
15: вот.
21: На рваный носок Лионеля Месси. Совсем нет, конечно.
15: Инфоповод. Вот какой инфоповод? 10 миллионов рублей.
21: За майку Спартака, да.
15: За футболку Спартака 10-летней давности. Настолько владелец оценил красно-белую джерси, которую выставил на продажу в интернете и на рынке, она с автографом, это вот самый дорогой лот сейчас. игровая футболка Матвея Сафонова с полуфинала Лиги Чемпионов обойдется в 6 миллионов.
21: Да?
15: А на спартаковской семейной реликвии автографы 13 игроков основы сезона 15-16
21: года.
15: Ну, понимаешь, нет, вот я понимаю произведение искусства. Там, значит, это художник приложил свое творческое свое.
21: Но здесь мы можем даже пойти немножко дальше. Если мы говорим о каком-то серьезном, да, произведении искусства, которое стоит на протяжении.

0: потом будет, ну, если так, я, наверное, не буду все-таки 10 дураками их называть, да, потом эти 100 человек купят, да, еще какие-то картины, ну, и он, может быть, станет популярен, да, или там войдет в какой-то там, я не знаю, попадет в музей, да, на какой-то, в какую-то галерею.
1: Не, ну, хорошо, нет? Это отдельная история.
0: Это отдельная история. Вот, нет, с точки зрения спортивных каких-то вещей, ну, здесь вы правильно, конечно, говорите, это могут быть инвестиции, потому что такая, ну, она не основная, естественно, инвестиция, она альтернативной является, да, потому что там, например, ты можешь купить эту майку вот за 10 миллионов, через 20 лет она может стоить там уже там 30 миллионов, да, ты можешь...
1: Вот, я и говорю, твои... же, как это растет
0: да,
1: в цене.
0: Да, ну... твои... это тоже часть истории, почему нет? Да. В принципе, элитные спортивные артефакты, это как вот, как, не знаю, ну, давайте скажем, вот, хороший пример, как вино 18+, да, естественно, да, которое там, бутылка какого-нибудь там бургундского 18+.
1: Согласен.
0: Там, 1900, я не знаю, там, 81-го года урожая, да, там, в шато, которое было, да, когда солнце во Франции в этом шато светилось, я не знаю, это светило только 20 дней, да, а не 19, оно стоит, вот, там, не знаю, там, 50 тысяч евро, ну, и так далее.
1: Согласен, но просто кто вот эти спортивные артефакты, правильно ты сказал, да, приравнял, вот это интересно, как они вдруг, знаешь, вот, ну как,
0: есть специальные, стали... Есть вот... специальные, нет, ну, смотрите, кто, есть специальный рынок, грубо говоря, на Западе, но там большие аукционные дома, естественно, Сотби и так далее, да, куда эти лоты выставляются, да, здесь, конечно, у нас немножечко, я думаю, все по-другому устроено, и я думаю, рынок все-таки держится на институте там репутации, например, да, то есть вот этот коллекционер, который выставляет майку, она действительно, ну, если это имя известное, скорее всего, и автографы тоже подлинные, но это, я думаю, проверяется, и, соответственно, эти какие-то майки могут покупаться лично у спортсменов, да, они там расписываются, и потом они выкупаются. Ну, давайте, смотрите, у нас мы сегодня побеседовали с Андреем Зверовским, психологом, доктором наук по культурологии, и вот что он говорит о вопросе спортивного коллекционирования.
2: У человека есть такая интересная особенность, как фактор дофамина, то есть фактор предвкушения от того, что я получу удовольствие, достигну какого-то результата. И поэтому дофаминовое стимулирование, именно оно является тем источником энергии для различного рода коллекционеров. Потому что здесь важно не только обладание каким-то объектом, маркой или значком, или чем-то еще. Важен сам путь, как в известной пословице, что для самурая не важна цель, важен путь. Именно путь окрыляет, именно преодолевание различных сложностей является мощнейшим мотиватором к деятельности, после чего человек чувствует себя результативным, чувствует себя успешным. И в этом плане как раз это такая особенность психологических нюансов. Дело в том, чтобы стать всем нам директорами, начальниками, какими-то видными политиками, генералами или олигархами не получится. Невозможно. Просто не хватит таких вакансий в окружающем нас обществе. Но почувствовать себя успешным, почувствовать себя результативным, как бы управлять своей жизнью, своими действиями, это получается у нас не всегда. А коллекционирование это как раз та деятельность, где я не завишу от начальников, не завишу от каких-то алгоритмов, там, служебных инструкций. Я сам себе их пишу и создаю. То есть я являюсь полностью управляющим своей жизнью. Хочу – коллекционирую, хочу – не коллекционирую. Не нравится мне какая-то цена, на нее не иду. Могу создавать интересные обменные схемы, могу общаться с интересными людьми. То есть именно управление своей жизнью и управление своими результатами и получение удовольствие от результатов, и самое главное, получение удовольствия от движения к этому, все это в совокупности приводит к тому, что это оказывается ценно для человека, и люди готовы тратить на это огромные деньги. Бывает миллионы, десятки миллионов, казалось бы, в деятельность, которая не дает ничего им полезного с точки зрения материальных ценностей, но это дает ощущение радости, это дает ощущение успешности, самоуважение, а все вместе ощущение успешности, самоуважение и именно динамики, активности процесса продляет нам молодость, удлиняет нам жизнь, повышает нам качество жизни, делает нас более здоровыми, психологически более устойчивыми. Поэтому с точки зрения профессионального психолога, коллекционирование – это очень важный ресурс долголетия, сохранения интеллекта, формирования такого эмоционального интеллекта, наличия круга общения альтернативного, очень позитивного и высокоинтеллектуального. Поэтому мы считаем, психологи, что коллекционирование – это прекрасная, отличная вещь,

0: Это визитная карточка, одна из визитных карточек человека как вида, и мы рады, что коллекционеры существуют.
1: Пришли к выводу, что спорт, да, спорт это культурный феномен.
2: Культурный,
1: да?
2: Ужас, да. Нет, ну смотрите, рынок предметов спортивного коллекционирования, нет, смотрите, он жестко завязан на понятие редкость. Вот то, что редко, то, что там, не знаю, там вот Матвей Сафонов выиграл эту Лигу чемпионов, он носил только там одну джерси. Вот этот джерси там сейчас может стоить, там, как мы уже сказали, там 6 миллионов рублей, ну и так далее, там подобное. Ну, в принципе, за коллекционерами ходить далеко не надо, у нас в спортивной редакции работает такой один, мы его очень ценим.
0: Такой один, да, хорошо
2: такой,
0: сказал.
2: Такой один. Мы его очень ценим, бережем и всячески холим и лелеем. Это Дмитрий Калугин, который собирает теннисные ракетки не только. И мы сегодня с ним, мы его отловили и с ним тоже поговорили.
3: Также в коллекции были лоты такие интересные, как личная ракетка Сирены Уильямс, Новака Джоковича, а Рафаэля Надаля. Каких-то лотов уже нет, но коллекция, она такая плавающая. То есть постоянно в ней присутствуют очень интересные экземпляры. Кстати, вот буквально сегодня с почты забрал автобиографию Роджера Федерера с его личным автографом и с бумагой, официально подтверждающим, что именно рука Федерера оставляла автограф на этой замечательной книги, она пахнет по-книжному, да, представляете, и вот Роджер Федерер это все-таки величина. Ну и таких экземпляров интересных, не только ракеток, в моей коллекции тоже немало. По поводу того, насколько обширен рынок спроса, понятное дело, что не очень обширен, понятное дело, что нужно быть или фанатом тенниса таким, причем трушным, да, не просто человеком, который любит играть в теннис, пошел в спортивный магазин, купил ракетку среднего сегмента и в общем-то, на этом его любовь к теннису плюс пару раз в месяц посмотрел теннис по телевизору ограничивается, да, его симпатия к теннису. Нужно иметь какую-то ламповость по отношению вот к тем годам, которые уже минули, а именно на этой эпохе я сосредоточен, она меня привлекает, какую-то ностальгию такую светлую и желание какой-то мостик иметь, да, от себя к той эпохе. Такие люди, безусловно, есть, и это очень здорово, что мы общаемся на одном языке, и я надеюсь, мы будем строить эти мосты и дальше, моя коллекция будет пополняться, а я с удовольствием буду делиться этой коллекцией с неравнодушными людьми.
2: Вот он делится этими коллекциями с трушными, неравнодушными людьми. Давайте мы объясним слово «трушный». Это от английского true, истинный, правдивый. Ну и, соответственно, это такой англицизм, который уже поселился в нашем русском языке. И вот и Дмитрий Калугин, как настоящий коллекционер всяческих ракеток, да.
4: Как трушный.
2: Да, как трушный, да. Ну, давайте не будем стесняться, но всячески используют это слово.
1: Так что, когда будете слышать теперь его в эфире, знаете, что это коллекционер с вами.
2: Да, что вы можете что-то у него приобрести.
1: Или ему отправить. Или ему отправить.
4: Нет, подождите, он или коллекционер, или мы можем что-то у него приобрести.
1: Да не путай людей, слушай.
2: Нет, зависит от настроения, на самом деле.
1: У него есть центральная часть коллекции, как мы поняли, которую никому не отдает.
2: Правильно делает, да. Он хранит. И потом, да, и потом мы все, потом это выставят в какой-нибудь галерее.
1: Слушай,
2: пойдем
1: музей.
4: Туда смотреть. Я, знаете, о чем подумала? Вот когда в детстве все же коллекционировали марки. И было, марки коллекционировали для чего? Чтобы вместе собираться и меняться зачем?
1: Да, да.
4: И никто не понимал ценность того, чем они обладают. Просто вот это красивее, а это мне не нравится. Да. Вот, давай поменяемся. Вот менялись.
2: Но
4: потом
2: сейчас,
4: можно
2: нет,
4: было
2: вот
4: обратно поменять.
2: Такие коллекционеры, которые там занимаются там покупкой-продажей, например, таких очень дорогих вещей, они, как мы уже слышали, они просто вот у них есть своя группа какая-то, да. Общение, да, куда ты приходишь, где тебя все понимают, где тебе не нужно там ничего там из себя там выцеплять.
1: Своя
2: вот
1: социальная группа.
2: Да, ты там фанат, там, я не знаю, там Спартака, Динамо, там, я не знаю, хоккея, ракеток Дмитрий Калугин, да, и он тоже туда приходит, он там свой, да, и вот они общаются без всяких таких каких-то вещей. Ну, смотрите, вот 10 секунд у меня остается, ну, давайте, яркий пример Александр Овечкин. Сейчас любая его шайба, любая его клюшка этого сезона будет там стоить, просто там отрывать будут с руками.
1: Да, причем и у нас, и в Штатах.
2: Да, нет, абсолютно. Да. Здесь на торгах эти клюшки уходят с его личным автографом за 1,5-3 миллиона рублей.
1: Да, я думаю, что
2: на
1: это
2: всякий случай.
1: Дороже.
2: А последняя клюшка, которая забросит последнюю шайбу своей карьеры на Михайловске, ну, цифру сами называйте.
1: Спасибо.
4: О высоком говорили мы с Андреем Кудряшовым.
5: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны.
11: На правах рекламы.
12: ООО «Здрава Лайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
13: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
12: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
13: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
12: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
13: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание, каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
12: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
13: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
12: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
13: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
12: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
13: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
12: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
13: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
12: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
13: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
12: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
13: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
12: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
13: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло, чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
12: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
13: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
12: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
13: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
12: целом.
13: Да,
12: то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
13: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов флаконов масла, еще 6 получить в подарок. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
12: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Жителя Камчатки задержали за призывы к терроризму и хранение патронов. И более 24 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии. Все подробности далее. Дроны-перехватчики подразделения спецназа группировки войск «Центр» уничтожили ударные беспилотники ВСУ «Корнет», боеприпасы и другие воздушные цели. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчеты БПЛА группировки обездвижили украинский танк первым ударом во время самостоятельного поиска цели вдоль лесополосы на Добропольском направлении. Затем танк был уничтожен серией ударов. А в то же время ВСУ от действий группировки «Север» потеряли за сутки 302 БПЛА. Российские бойцы также поразили 40 тяжелых боевых дронов типа Р-18. Жителя Камчатки задержали за призывы к терроризму и незаконном хранении патронов. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Камчатскому краю. Сообщение мужчина разместил в открытом чате в мессенджере Telegram. Во время обыска у него нашли патроны для нарезного огнестрельного оружия, которые он хранил незаконно. Против задержанного возбудили 2 уголовных дела за публичные призывы к терроризму через интернет и хранение боеприпасов. В Киеве не хотят проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться с силами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там реально пройдут выборы.
2: Нам нужно не перемирие, нам нужен устойчивый мир на многие следующие поколения. Это первое. И здесь, конечно, уместно напомнить, что российская сторона была готова и открыто об этом заявляла сразу же после выборов продолжить переговоры мирные. Сразу же после выборов, которые прошли в Государственную Думу. Но что сделала Украина? Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве. Украина пыталась сорвать эти выборы. Украина бомбила избирательные участки. Украина атаковала и убила лично несколько участников избиркомов районных, новых регионов России. Именно после этого президент сказал, что теперь нам нужно подумать, в какие сроки возобновлять эти переговоры. Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку. Осталось сделать так, чтобы этого захотел и Зеленский. Об этом Трамп сказал в ходе общения с журналистами перед вылетом в Огайо. Чуть позже американский лидер заявил, что Москва и Киев хотят заключить сделку, но не знают как. Но мы добьемся того, чтобы они заключили соглашение, добавил глава Белого дома. А при этом Трамп заявил, что Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский. Дональд Трамп заявил о необходимости прямой встречи президента России Владимира Путина и Зеленского, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине. Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. Он также обвинил его в том, что тот создает проблемы для всего мира. По мнению американского лидера, Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый президент. Глава МЧС России Александр Куренков встретился в Пхеньяне с председателем кабинета министров КНДР Пак Хэ Цоном и передал привет от президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Министр отметил, что Россия стремится к укреплению взаимодействия с коллегами из КНДР, руководствуясь договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Накануне глава МЧС провел встречу с министром по делам стихийных бедствий КНДР, в ходе которой стороны подробно обсудили приоритетные направления совместной работы. Более 6 тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Панаме. При этом жертв удалось избежать. Об этом сообщил президент республики Хосе Рауль Моулина в обращении нации. По его данным, в настоящий момент обследовано 1744 дома. Глава государства подчеркнул, что разрушительная сила подземных толчков была велика, а специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба. Правительство при этом уже обеспечивает доставку продовольствия, питьевой воды, восстановление дорог и мостов, а также подачу электричества. Мулина также призвал население доверять исключительно официальным отчетам и не распространять недостоверные слухи. Часть Первомайского района во Владивостоке лишилась электроснабжения из-за аварии на подстанции Улис. Без света остались 24 500 граждан. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Всего без электроснабжения остаются 142 многоквартирных и 6 частных домов, а также 6 социально значимых объектов. Идут аварийно-восстановительные работы. Между тем, синоптики прогнозируют выпадение 50 мм и более осадков за 12 часов. За ночь в городе было зафиксировано 28 мм влаги. В Москве сегодня ожидается прохладная погода и дожди. В течение дня может выпасть около 25% от месячной нормы осадков. А температура воздуха на 3 градуса холоднее климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием. Это будет не Казань, отметил Мазепин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации, завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. Теннис. Данил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3 и за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Амира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. В завершении бокса официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 1-3, облачно, небольшой дождь. В Архангельске плюс 3-5, днем, а вечером дожди. В Петрозаводске плюс 3-5, дожди. В Вологде плюс 9-11, небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 4-6, вечером дожди. В Санкт-Петербурге дожди плюс 6-8, днем. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. А сейчас столица плюс 11 градусов, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметров. Метр ртутного столба.
5: Театр радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алек Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть 7. Заключительное.
6: Открой! Дачу сожгу! Не пожалею себя!
7: Вот видите? Он себя не хочет жалеть. А вы думаете, он пожалеет вас? О, как вы доверчивы!
8: Что же делать? Время идет. Где выход, Алик?
7: Освободить должен кто-то один. А остальные должны перед этим исчезнуть. И в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.
8: Ты не пойдешь.
7: А почему бы мне не пойти?
8: Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас. И именно тебе собирается оторвать голову.
7: Значит, она дорожит моей головой? Это заставило меня устремить все свои силы на поиск решения.
9: Глеб, понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали именно из-за тебя?
10: Ну, понимаю.
9: Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал.
10: Я сам. Хоть сейчас.
9: Нет. Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь. Пойми, решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда, одним словом, готов на подвиг?
10: Я бы, конечно, если бы...
9: Никаких «если бы». Готов или нет?
10: Готов.
9: Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда племянника. Только тебе одному он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники, соучастники преступления.
10: Да он меня... Ведь это же я его сначала, а потом с вами вместе. Он не простит.
9: О, как ты наивен. Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко, или, как говорят, конспективно. Разжевывать нету времени. Для племянника все должно выглядеть так. Ты не с нами. Ты против нас. Запомнил?
7: Я отвел Глеба на задний план и изложил в жестах свой замысел. А из подвала продолжало нестись.
6: Открой! Открой!
7: Только теперь
6: открой,
7: уже достаточно ритмично
6: открой,
7: и музыкально.
6: Открой!
9: Мой скромный замысел осуществит Глеб Бородаев. Чтобы наш бедный узник не растерзал его, все будет выглядеть так. Поскольку дедушка Глеба таскал племянника на руках, Глеб будто бы сразу хотел освободить его из заточения. Но мы не давали. И даже связали бедного Глеба. Когда же мы убежали на станцию, он развязался и освободил того, кого дедушка таскал на руках. Племянник обнимет своего благородного освободителя. А мы будем ждать Глеба в лесу, возле того огромного пня, на котором сидел покойник. Помните?
8: Да.
9: Так, теперь остается его связать.
10: Кого?
9: Глеба, конечно. Его внешний вид должен говорить об отчаянной борьбе, которую он вел с нами. Ну, синяки, царапины.
8: Синяки?
9: У тебя нет синяков?
10: К сожалению, нет.
9: Поищи. Иногда мы незаметно ударяемся обо что-нибудь, а синяки остаются. Надо, чтобы племянник увидел их.
8: Нет.
9: Ну, а на теле? Поищи как следует.
8: Подождите, мы отвернемся.
10: Нигде нету. Ни одного синяка.
9: И царапины нет.
10: Ни одной.
9: Очень жаль. Не царапать же нам тебя специально.
8: Не надо.
9: Хотя ты это и заслужил.
10: Как же теперь? Что делать?
9: Ну, хотя бы расстегни рубашку. Вот, оторви от нее несколько пуговиц. Но не выбрасывай их, а держи в кулаке. Покажешь племяннику. Это будет вещественным доказательством.
7: Глеб оторвал пуговицу прямо, как говорится, с мясом.
9: Теперь как следует растрепи волосы.
10: Давай.
9: Так, хорошо. А теперь главное. Мы перевяжем твое туловище веревкой.
8: Ой.
9: А руки? Да,
7: А руки оставим свободными, чтобы ты мог открыть ими засов. Или лучше так, привяжем тебя к стулу. И ты прямо со стулом на спине войдешь его выпускать. Выберем стул полегче.
8: Который?
7: Угу. Вот. Да. Вот этот плетеный.
10: Да. Я и тяжелый. Пожалуйста.
7: Давайте веревку.
5: Веревки не было.
7: Может быть, без нее обойдемся? Не обойдемся. Царапин нет, синяков нет, еще и веревки не будет. Надо побольше доказательств борьбы, которую вел с нами Глеб, чтоб племянник поверил. Угу. Мы не можем рисковать жизнью товарища. Хотя твоей жизнью можно было бы и рискнуть.
11: Там, на чердаке.
7: Что?
11: Сушат белье. Значит, веревки.
7: На чердаке?
11: Наверху. Там темно. И вообще...
7: Покажи дорогу.
11: Я с вами.
7: Нет. Оставайся здесь. Вдруг племянник вырвется на свободу. Придется защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить.
10: А я разве как?
7: Да,
10: я...
7: конечно. Ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай.
5: Мы с Глебом отправились на чердак.
8: Алик, осторожно.
5: Одно только слово. Но в нем было все, о чем я мечтал. Тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать. Так провожают на подвиг.

0: 14-е. На чердаке.
1: Сюда.
0: Мы стали подниматься вверх по лестнице. Чердак был построен в форме гроба, накрытого крышкой. Мы были внутри этого гроба. На меня приятно пахнуло гнилью и сыростью. Я снова был в родной детективной обстановке. Темно, таинственно. Сквозь треугольное окно ветер заносил свист и холодные капли. Природа, стало быть, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. На улице, как прежде, шел дождь. Окно было без стекол, а веревки, протянутые через чердак, без белья. И тут тоже все было голое, неодетое, словно кем-то ограбленное. Это мне нравилось. Казалось, из мрачных глухих углов на нас вот-вот что-то набросится. Но, к сожалению, не случилось. И вдруг я увидел человека. Он висел под потолком в белой одежде и качался. Что? Что это?
1: Что это? Рубашка. Григорий постирал и повесил. Ветер ее того раздувает.
0: О, как хорошо, что Наташа осталась там. Как хорошо, что она не видела моего падения, которое произошло. Хотя я и стоял на ногах. Глеб поторопился отвязать одну из веревок.

0: 15-е. Внизу со всеми.
1: Так, волосы у тебя в порядке. Растрепаны. Рубашка в порядке. Без пуговиц.
2: Может быть, и на пальто оторвать 2 или 3?
1: Нет, не надо. Еще замерзнешь. Теперь осталось только привязать тебя к стулу. К самому легкому, вон к тому.
0: Глеб покорно задрал руки, словно сдавался в плен. Его привязали к спинке плетеного стула.
1: Ой, запомни, ты так отчаянно рвался на помощь племяннику, что нам пришлось тебя привязать. В попыхах мы не рассчитали, что стул легкий, и ты можешь бегать по даче вместе с ним. Запомнил? И главное, мы давно удрали, то есть покинули дачу и уехали в город, чтобы племянник не устроил погоню. Усвоил?
2: Усвоил.
1: Сколько времени потребуется на эту операцию?
2: Не знаю. Минут 10 или 15.
1: Угу. Сверим часы.
2: У меня нет часов.
1: Ну ладно. Ждем тебя возле того самого пня ровно 15 минут. Будем следить по Наташиным часикам. Наташа, сколько сейчас?
0: Она протянула мне руку. Я взял ее и долго держал.
3: Что? Что, плохо видно?
1: Нет, просто я хочу дождаться, пока будет ровно 20 часов 20 минут.
3: Угу.
1: Хорошо запоминается, 20-20.
0: Она тоже взглянула на часики.
3: Но ведь нужно ждать еще целых 4 минуты.
1: Ничего, я подожду.
3: Угу.
0: Ровно в 20:20 я воскликнул.
1: Операция начинается. Ты, Глеб, ничего не забудешь. Племянник должен поверить, что мы давно покинули дачу и уехали в город. А на самом деле ждем возле пня.
2: Пня не забуду.
0: Я приблизился к Глебу и шепнул.
1: Ну а если... Однако, я надеюсь, что мы еще встретимся.
2: Я тоже.
1: Теперь все на улицу, только на цыпочках, чтобы племянник ничего не услышал.
4: Ребята, Валя, идем.
0: Племянник изо всех сил ритмично барабанил по ржавому железу. И казалось, что вот-вот высадит дверь. Все, кроме Глеба, на цыпочках покинули старую дачу. И опять побежали.

0: Глава 16. В лесу.
1: Разве это не мой пень?
0: Он снова уселся на самую середину. Другим уже сесть было некуда.
1: Уступи место женщинам.
2: Разве мы в трамвае или в троллейбусе? В лесу вежливость ни к чему.
0: Покойник вскочил, но она не села. И даже Миронова продолжала стоять.
1: А еще лирик посвящает стихи красавицам, несуществующим.
3: Не надо трогать покойника.
1: Согласен, не будем ссориться в такую минуту. Что там сейчас с нашим Глебом? Конечно, можно было бы и не выпускать племянника.
2: Но, Алик, можно ли так поступать с человеком?
1: Сколько сейчас времени?
2: Я в темноте не вижу.
1: Дай руку, я разгляжу.
0: Она протянула руку.
1: 15 минут прошло.
2: 15 минут прошло.
1: Он пожертвовал собой и тем искупил вину. Не каждый бы на это решился. Вот покойник бы ни за что не пошел. Дай руку. Угу. Прошло уже 20 минут. С Глебом что-то случилось.
2: Алик, это из-за меня. Я виновата. Я...
1: О, не казни себя. Ты не виновата.
2: Ну как?
1: Это же я запер племянника в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода.
2: Ну да.
1: Ну, значит, никто не виноват. Такова жизнь.
4: Селяви.
1: Еще, возможно, погоня.
0: Покойник сразу заговорил обыкновенно, по-русски.
4: Какая?
1: Племянник. Ну, а если Глеб не вернется, нам придется освобождать его.
2: Алик.
0: Что же делать? Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем на электричку. Так. Где же выход?
1: Предлагаю. Я один остаюсь, а вы немедленно мчитесь на станцию.
2: Нет.
4: Давай вдвоем.
1: Пусть женщины уедут.
2: Алик.
1: И ты с ними.
2: Еще есть минуты. Несколько минут. Подождем. Алик, одного я тебя не оставлю.
0: Меня? Одного? Хотя и принц тоже хотел остаться. Она сказала про меня одного. И тут появился Глеб. Вернее сказать, возник.
2: Глеб.
1: Что у тебя в руках?
3: Ботинки. Чтобы не падать. Скорее.
1: Что такое? Погоня.
2: Где?
0: Все помчались.
1: Он, да, очень был благодарен.
3: Благодарен?
1: Ну да. Очень хотел меня до станции. А их, говорит, убью. Ну и я, пока он за плащом.
2: Скорее, ребята.
1: А все-таки, если бы не он, вообще бы ничего не случилось. Значит, все равно будет до расследования. Надо довести до конца.
0: Сзади послышался топот ног. Тяжелый, увесистый. Все замерли.
1: Это Григорий. Он вас, тебя первого. Он обещал, я не сомневаюсь. Надо уйти от погони. Успеть. Быстрее.
0: Я обернулся.
1: Ну да, это он, племянник.
0: Огромная темная фигура с каждой секундой приближалась. Нагоняла. Все погибло. Мы не справимся с ним. Но если даже возникнет борьба, и мы неожиданно возьмем вверх, победим его, электричка все равно за это время уйдет. Да мы и не победим. Женщина и покойник не в счет. Остаемся мы трое. Принц, Глеб и я. Но как еще поведет себя Глеб, неизвестно. Ведь это он все придумал. Он! Все случилось из-за него. Значит, может быть, в борьбу вступим мы с принцем вдвоем. Наташа, конечно, бросится мне на помощь, но я этого не допущу. Спасайся, беги, крикну я. И пригрожу племяннику путь своим телом.
2: Топ, погоня уже рядом.
3: Совсем рядом.
0: Жаркое, обжигающее мне спину дыхание племянника. Вот сейчас. Сейчас все погибнет. Все мои усилия и находки окажутся ни к чему.
1: Еще один его шаг.
3: Только один шаг. Ужасный, тяжелый.
2: Алик, сейчас он поравняется с нами. Уже поравнялся.
5: Опаздываем, ребята.
0: Я повернул голову и увидел высокого мужчину в плаще и с портфелем.
5: А
6: Опаздываем на электричку.
1: Разве?
6: Ребята, я увидел, что вы бежите и тоже помчали. Хотя и нельзя. Сердце выскакивает.
2: Да?
7: Наверное, больное, как у Наташиной мамы. Я люблю этого незнакомого человека в плаще. Я обожаю его.
2: Пойдемте,
7: все рассмеялись и принялись обнимать ничего не понимающего прохожего.

0: Глава 17. В вагоне электрички.
1: Вот, билеты. Купил, успел.
2: Не думаешь ли ты так дешево откупиться? Стоп. Ведь расследование еще не закончено. Значит, никакой грубости. Я все должен раскрыть до конца. Только вежливо, без насилия.
3: Глеб, если хочешь, сядь напротив. Я должен видеть твое лицо. Займемся мотивами.
1: Какими?
3: Мотивами преступления.
1: Ты потом все Наташе...
3: Ни за что. Никому. Можешь быть абсолютно спокоен и откровенен, как с родным человеком.
1: Нет, пусть она обязательно... Я не хотел, чтобы ее мама... Ну, я по другой причине. Наташа!
4: Да? Да, слушаю.
2: Она подошла и села возле него.
3: Я думал все выяснить тайно, но Глеб хочет, чтобы и ты слышала, знала.
4: Что слышала?
3: О, сейчас ты все поймешь. Пойдем дальше. Итак, мы установили, что Нинель не звонила и ехать сюда нам одним не разрешал. Вот так. А кто же звонил? Не торопись. Хорошенько подумай.
1: Моя двоюродная сестра.
3: Так.
4: Глеб.
3: Вот значит, зачем ты из всех болезней выбрал для Нинель именно ангину. Болит горло, голос хриплый и не похож.
1: Понятно.
3: Зачем же тебе нужно было, чтобы мы поехали без нее? И чтобы все подумали, что Нинель разрешила. Не торопись. Правду. Одну только правду. И ничего, кроме правды.
1: Мне мама рассказала про собрание. Там некоторые родители...
3: Так.
1: За то, что Нинель нам самостоятельность... Ну, разрешала одним ездить на стадион. И вообще, говорили, что если она еще...
3: Стоп! Следите за мной. Следствию абсолютно все ясно. Конечно, я должен во всем сомневаться. Но я не сомневаюсь, что было так. Именно так. И никак иначе. Ты, Глеб, решил, если Нинель еще раз предоставит нам самостоятельность, да еще какую, разрешит одним ехать за город, родители добьются, чтобы она ушла из нашего класса. Тем более, что она молода и прелестна, нету опыта и так далее. Пойдем дальше. Все мы слышали, что она звонила. Хоть звонила твоя сестра. А если бы Нинель и доказала, что не звонила, ей все равно бы сказали. Вы приучали их к самостоятельности, и вот результат.
4: Да.
3: Знаем мы наших родителей. В общем, твоей целью было всех их разволновать. Так. Состав преступления налицо. Ты хотел, чтобы мы не успели на электричку, и попросил племянника запереть нас в подвале. А следующая электричка, вот эта. Мы возвращаемся чуть ли не ночью. Родители в панике. Нинель уходит из школы, а к тебе наоборот. Все снова приходит. Кружок имени дедушки, уголок имени дедушки. Ты снова выступаешь с воспоминаниями о своем дедушке, опять становишься почетным членом кружка. И вообще, самым почетным в классе. И даже во всей нашей школе.
2: Глеб молчал. Расследование было закончено.
3: Это подлость.
4: Алик, он не так уж и виноват.
3: Что? Он?
4: Конечно. Глеб был раньше совсем другим. А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. Мы сами, понимаешь?
3: О, как ты добра.
2: В глубине пустого вагона Миронова подняла руку.
5: Можно мне?
2: Но я ей слова не дал.
4: Да, очень страшная история.
3: Еще бы. Столько часов просидели в подвале.
4: Нет, это не так уж страшно.
3: Не так уж? А что же страшно?
4: Страшно, когда начинают ни за что, ни про что восхвалять человека.
3: Да, а как быть с Нинель? Вдруг некоторые родители все же поднимут шум. Предоставила самостоятельность, и вот результат. Приехали ночью. Мама покойника, например.
4: Алик, давай возьмем маму и пап на себя. Объясним, растолкуем. Дети должны отвечать за родителей.
3: Расследование закончено, обвинительное заключение есть. По всем законам должен быть суд.
2: Волнение душило Глеба и чуть было не задушило совсем.
3: Слезами горю не поможешь. Так учит народная мудрость.
4: Глеб помог нам не слезами. Он один спустился в подвал к племяннику, который мог бы... Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал, как и все остальное.
3: Все в твоей власти. Ты хочешь его простить?
4: Нет. Я не знаю, но, по крайней мере, скажу тебе вот что. Если слабый и глупый человек жесток, это противно. Но если умный и смелый жесток, это страшно. Такой человек обязан быть добрым.
2: Умный и смелый. Чтобы услышать от нее эти слова, я был бы готов просидеть в подвале трое суток. Или даже целую учебную четверть. Hey!

Вы слушали радиоспектакль «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Святослав Николаевич, классный руководитель. Анатолий Кузнецов. Нинель Федоровна, учительница. Ирина Автух. Прохожий, Александр Пономарев. Племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Наш тренер Влад Спицын уже разминается перед гимнастикой. Передаю ему микрофон. Привет, Влад!
1: Спортивный привет слушателям Радио России. Это Влад Спицын. На зарядку становись! Все упражнения выполняем в положении стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Потряхивайте одной ногой в течение 10-15 секунд. После другой ногой. Темпы дыхания произвольные. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки опущены. Ладони прижаты к туловищу пальцами вниз. Скользите одновременно двумя ладонями по туловищу вверх к подмышечным впадинам. Вдох. Вернитесь в исходное положение с удлиненным выдохом. Делаем упражнение 10 раз.

Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки свободно висят. Глаза закрыты. Пальцы одной руки сожмите в кулак. Согните руку, сжатую в кулак, и кончиком указательного пальца прикоснитесь к кончику носа. Вернитесь в исходное положение. То же самое выполните по очереди средним, безымянным пальцем и мизинцем. Остальные пальцы во время касания сжаты в кулак. То же самое выполните другой рукой. Темпы дыхания произвольные. Продолжаем стоять. Ноги на ширине плеч. Руки опущены. Слегка наклонившись вперед и приподняв подбородок, выполните скрестно-маховые движения расслабленными руками перед грудью. Делаем упражнение 20 секунд. Темп средний. Дыхание произвольное. Стоим. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Выполните круговые вращения в коленных суставах. 4 раза в одну и 4 раза в другую сторону. Повторите 3 раза. Темп медленный. Дыхание произвольное. Продолжаем выполнять упражнение в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Сделайте 4 круговых вращения тазов в одну и 4 в другую сторону. Повторите 3 раза. Темп медленный. Дыхание произвольное. Продолжаем стоять. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Глаза закрыты. Выполните круговые вращения в коленных суставах. 4 раза в одну и 4 раза в другую сторону.

круговые вращения тазом. 4 раза в одну и 4 раза в другую сторону. Повторите 3 раза. Темп средний. Дыхание произвольное.

Сохраняем положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты за спиной и соединены в замок сзади на уровне ягодиц. Поднимите прямые руки вверх, максимально сводя лопатки. Вдох. Вернитесь в исходное положение с удлиненным выдохом. Выполните движение 10 раз. Продолжаем гимнастику в положении стоя. Ноги широко расставлены, стопы параллельно друг другу, руки свободно висят, глаза закрыты.

глубоко присядьте, не отрывая пяток от пола. Руки в стороны. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Выполните 10 раз. Темп медленный.

Заключительное упражнение в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки свободно висят. Поднимите руки через стороны вверх, приподнявшись на носки. Вдох. Вернитесь в исходное положение, выполнив удлиненный выдох. Повторите 5 раз.

0: Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Проснись здоровым.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Поддерживать иммунитет в холодное время года, когда солнечного света и тепла так не хватает, особенно важно. Решить проблему помогают полезные микроэлементы, которые укрепляют организм и помогают бороться с инфекциями. В первую очередь, это всем с детства знакомый витамин С. Один из самых известных антиоксидантов, поддерживающих иммунную систему. Он способствует выработке белых кровяных клеток, защищает клетки от окислительного стресса и ускоряет восстановление организма. Содержится витамин в цитрусовых, киви, сладком перце и брокколи. Не менее эффективен и витамин D. Исследования показали, что низкий уровень этого витамина связан с повышенной восприимчивостью к инфекциям. Витамин D регулирует работу иммунных клеток и снижает риск воспалительных процессов. В большом количестве он содержится в жирной рыбе, яичном желтке, грибах, а также мы получаем его из солнечного света. Еще один полезный в укреплении иммунной системы микроэлемент – это цинк. Он участвует в работе сотен ферментов и способствует быстрому заживлению ран. Дефицит этого элемента может замедлить реакцию организма на инфекции. Получить цинк можно из мяса, морепродуктов, орехов, семян тыквы и бобовых. Очень эффективный инструмент для повышения иммунитета – это пробиотики. Полезные бактерии, обитающие в кишечнике, играют ключевую роль в регулировании иммунного ответа. Они препятствуют размножению вредных микроорганизмов и поддерживают баланс микрофлоры. В большом количестве полезные бактерии содержатся в йогуртах, кефире и квашеной капусте. А вот куркума обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Содержащийся в ней куркумин помогает регулировать работу иммунных клеток и снижает риск хронических заболеваний. Еще один природный стимулятор иммунитета – это растение эхиноцея. Эхиноцея активизирует защитные силы организма и может сократить продолжительность простудных заболеваний. Принимать ее можно в виде настоев, экстрактов и добавок. И, наконец, всем известный имбирь – натуральное противовоспалительное средство. Имбирь помогает организму бороться с инфекциями за счет содержания биологически активных соединений. Он согревает, улучшает кровообращение и способствует детоксикации. Включение всех этих ингредиентов в рацион – простой и эффективный способ поддержать иммунитет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
4: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
4: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
6: На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
7: И где же создали редунит?
8: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
7: Алтай? Почему именно там?
8: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
7: То есть сочетание природного сырья и науки.
8: Именно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
8: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
7: А что дает такое сочетание?
8: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: А вы говорили еще про ферменты.
8: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
8: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
7: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
8: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
7: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного /2203. Я повторю, 8 800 100-0133 или с мобильного /2203. Все звонки по России бесплатные.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
10: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
1: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
11: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
11: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали о ходе специальной военной операции. Дональд Трамп уверен, что Россия и Китай не оказывают поддержку Ирану. И Яндекс.Пэй возобновил работу переводов и платежей для части клиентов. Все подробности далее. Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» уничтожили резервы противника в лесополосах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также бойцы уничтожили живую силу противника. Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Лидина в ДНР. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
2: В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 105 тяжелых боевых мультикоптеров, 4 станции спутниковой связи и 42 робототехнических комплекса. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма. Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления БПЛА и 5 полевых складов боеприпасов противника. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Объемы производства в России позволяют обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
3: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки.
1: Что касается внутреннего рынка, отметил вице-премьер, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива принято правительством во исполнение договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили ТАСС в Кабмине, решение позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн топлива. Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Китай не оказывают поддержку Ирану. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, добавив, что быстро узнал бы об этом. Американский лидер высоко оценил экономическое взаимодействие США и Китая. Также Трамп считает, что США, война США против Ирана завершится очень скоро. Свою позицию он изложил в понедельник во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США. Яндекс.Пэй восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Об этом сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов. По его словам, также постепенно возвращаются переводы в Яндекс.Сейф по СПБ и реквизитам. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже работает в полном объеме. Пирогов добавил, что Яндекс.Пэй все еще работает нестабильно, некоторые функции по-прежнему недоступны и возможны ошибки при отдельном операциях. Команда сервиса продолжает работу над восстановлением его функционирования. Длительность восстановления работы сервиса он объяснил необходимостью перестройки инфраструктуры после атак БПЛА. Природные парки Южно-Камчатский и Ключевской объединили в национальный парк «Вулканы Камчатки», который передали в ведение Минприроды России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Инициатором создания национального парка выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Предложение поддержал президент Владимир Путин, который подписал соответствующее постановление правительства. Новый статус должен усилить охрану природных территорий и помочь упорядочить упорядочить туристическую деятельность. У властей появится возможность устанавливать для турбизнеса четкие правила, включая регистрацию маршрутов и страхование групп. Уже на платформе смотрим «Рожденная в СССР 35 лет». Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Новый проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинные истории и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях. Ника, Тэффи, Золотой Орел, Эмми, многие другие. Смотрим «Рожденная в СССР 35 лет». На платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Сегодня в Москве пасмурно, будет идти дождь, а днем плюс 9-12 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве сохранится пасмурная погода. Время от времени будут идти дожди. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9,12. Показания барометров будут расти. Составят 753 миллиметра ртутного столба.
1: Температура в Приволжье может превысить норму на 7-8 градусов в ближайшие 5 дней, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, почти во всем Центральном федеральном округе и в Южном федеральном округе температура будет превышать норму на 4-6 градусов. А в Тверской и Смоленской областях отклонение окажется меньше, до 3 градусов. Речь идет о теплой погоде относительно климатической нормы, которая меняется по мере наступления. Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» со счетом 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. В других встречах понедельника «Амур» был сильнее «Лады» 1-0. «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» 4-3. «Барыс» уступил «Сибири» 2-3. «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи». А «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от «Минского Динамо». Шайбы Максима Шабанова и Данила Юрова принесли Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты результативной передачей отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицук забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал российского полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова отличным футболистом. Такое заявление немецкий специалист сделал в преддверии матча Лиги чемпионов. Лея Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. На тайбрейке она обыграла Екатерину Гольцеву. У мужчин титул досрочно завоевал Андрей Есипенко. Бруклин победил Вашингтон в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Российский разыгрывающий Бруклина Егор Демин провел на паркете 22 минуты, набрал 4 очка и сделал 3 передачи. Это были новости спорта. Погода.
1: Сегодня в Оренбурге плюс 23-25 градусов без осадков, в Казани плюс 19-21 градус, а в Самаре и Пензе плюс 22-24, в Нижнем Новгороде плюс 19-21, в Ярославле плюс 11-13, дожди, во Владимире и Туле плюс 15-17 градусов, облачно с прояснениями, в Воронеже плюс 21-23, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 22-24, в Краснодаре плюс 23-25 градусов, в Сочи плюс 24-26, в Санкт-Петербурге плюс 6-8, временами дожди. В Краснодаре, в Москве кратковременные дожди плюс 10-12 градусов. Сейчас столица плюс 11, облачно, без осадков. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
0: России Вологодская область.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. Татьяна Ляпина и звукорежиссер Наталья Лобанова с вами на волне областного радио. Всем доброе утро. Сегодня 13 октября, вторник. Солнце взошло в 6 часов 50 минут. В 17 часов 22 минуты уже скроется за горизонтом солнышко. Долгота дня 10 часов 32 минуты. Луна в первой четверти в созвездии Скорпиона. Канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. По приметам, первый снежок землю покрывает, а по прогнозу тепло в этом году на Покров. Облачная погода ожидается умеренной, местами сильный дождь, по западу небольшой дождь. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 5, плюс 10, местами до плюс 15, ночью плюс 4, плюс 9. В областном центре днем 9-11, ночью 7-9 градусов выше нуля. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, чуть выше нормы. И еще будет подниматься. Сейчас главные новости с выпуском Никита Ершов.
1: Доброе утро! Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Рабочие устанавливают ограждения, подводят электричество и готовят котлован. Новый терминал будет обслуживать более 200 пассажиров в час. Старое здание аэровокзала с мозаикой сохранят. Следующим этапом станет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Контракт на работы подпишут в ближайшее время, а стройку начнут до конца года. Реконструкция позволит принимать среднемагистральные самолеты и развивать туризм в регионе. 14 тысяч волокжан пострадали от клещей в этом сезоне. По данным Роспотребнадзора, половина укусов произошла на дачных участках. В лабораториях исследовали более 8,5 тысяч клещей. Возбудитель энцефалита обнаружен менее чем в 1% проб, а боррелиоза – в половине случаев. Прививки от энцефалита в этом году сделали 126 тысяч человек. 31 нетрезвый водитель задержан за выходные на дорогах области. Еще 69 человек сели за руль без прав. Итоги работы с 9 по 11 октября подвели в госавтоинспекции. За этот период зарегистрированы 108 ДТП с материальным ущербом и 13 аварий, в которых 3 человека погибли и 21 получил различные травмы. Специалисты напоминают, сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Более 1000 бутылок спиртного изъяли из незаконного оборота в Череповце. В одном из магазинов на улице Металлургов выявлены нарушения правил государственного учета алкогольной продукции, а также продажи пива без сопроводительных документов. Всего изъяли 1181 единицу товара. Житель Тотьмы перевел мошенникам 780 тысяч рублей. По данным пресс-службы областного управления МВД, мужчине позвонили от имени сотрудников водоканала. Под предлогом проверки счетчиков его вынудили продиктовать код из сообщения, а затем сообщили о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Переключив звонок на так называемого сотрудника Роскомнадзора, аферисты убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность на вывод средств. Под этим предлогом потерпевшего заставили самостоятельно снять все накопления и перевести их через банкомат на новые счета. Ущерб составил 780 тысяч рублей. В Вологде подвели итоги сезона речных прогулок. С июля по октябрь электросуда «Вологжанин» и «Вологодские зори» перевезли около 9 тысяч пассажиров. Отправка шла от Соборной горки по выходным. К следующему сезону организаторы перевозок добавят новый маршрут до Спасо-Прилуцкого монастыря. Для пассажиров запишут тематический аудиогид, который будет выполнен в формате сказки. Синоптики рассказали о погоде на этой неделе. Сейчас регион находится под влиянием циклона. Сохраняется прохладная погода от плюс 1 до плюс 9 градусов. Местами пройдут сильные дожди. Изменения начнутся в четверг. Антициклон принесет небольшое потепление, а дожди прекратятся. В пятницу и на выходных ожидается комфортная сухая погода. Осенний призыв в армию проходит в Череповце. Накануне служить отправились больше 20 новобранцев. Призывники будут служить в сухопутных войсках в Ленинградской и Московской областях. В общей сложности за осеннюю кампанию планируется отправить больше 400 человек. Осенний призыв продлится до 31 декабря. В школах Череповца возобновили занятия по репродуктивному здоровью. Уроки для десятиклассников проводят медики. Цель проекта – повысить информированность подростков и их родителей о факторах риска, влияющих на развитие заболеваний, и укрепить культуру ответственного отношения к своему здоровью. Темы – здоровый образ жизни, профилактика инфекций, передающихся половым путем, влияние психоактивных веществ на репродуктивную сферу, профилактика ВИЧ-инфекции и другие. Программу разработали в городском отделе общественного здоровья. В Москве завершилась российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Вологодская область завоевала 31 награду. Эксперты высоко оценили достижения в животноводстве, малом агробизнесе и производстве пищевой продукции. В этом году регион представил свыше 400 наименований продукции от 30 производителей, а также научно-образовательный альянс «Молочный пояс». Первый в России кластер полного цикла для подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Новая встреча проекта «Школа серьезного чтения» пройдет в Вологде. В областной библиотеке обсудят повесть Николая Гоголя «Миргород». Слушателям расскажут, как в произведении раскрывается размышление о смысле жизни и угасании героических традиций. Разобраться в тексте слушателям поможет кандидат филологических наук Сергей Баранов. Встреча пройдет 14 октября в 18:00. Лекция по современной фотографии пройдет в Вологде. Фотограф и журналист Сергей Юров на примерах мирового искусства объяснит, как находить необычное в обычном, придумывать идеи для снимков и воплощать их в сильные кадры. Встреча пройдет 15 октября в галерее «Красный мост». Начало в 18:00. Вологжанин победил на чемпионате России по маунтинбайку. Павел Кормаков стал лучшим в стране по итогам многодневной велогонки. Соревнования включали 5 этапов – горный пролог, короткий круг, спринт, кросс-кантри, гонка в гору. Состязания прошли в Геленджике. В них участвовали спортсмены из 7 регионов, сообщает спортивный медиа-офис области. Алина Пеклецова выиграла забег «Царь горы» в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 14 километров с общим набором высоты 900 метров за 1 час 7 минут и 52 секунды. Ранее вологжанка стала царицей горы в гонке на лыжероллерах. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Спасибо, что продолжаете слушать нас. И сейчас вместе с вами почтим память нашего известного поэта Владимира Кудрявцева. 73 года со дня его рождения сегодня. Поэт-реалист, поэт-гражданин, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России. В 70-е годы работал на областном телевидении ведущим молодежных программ. В 80-е – редактор молодежной газеты «Вологодский комсомолец». Более 10 лет, с 90 до 2001 года, был начальником Департамента культуры области. В 2001 и 2003 год руководил нашей телерадиокомпанией ГТРК «Вологда». Также редактировал журнал «Пятницкий бульвар», был шеф-редактором журнала «Вологодская афиша». Автор 10 поэтических сборников, автор кантаты песни преподобному Герасиму, вологодскому чудотворцу, за что был награжден государственной премией Вологодской области в сфере культуры и искусства. Снял несколько фильмов о Сергее Применине, «Иду по светлому лучу» и о выдающемся композиторе 20 века Валерии Александровиче Гаврилине. Владимир Валентинович Кудрявцев был поэтом с неугомонной, страдающей душой. Служил искусству и людям. Соратники, ценители поэзии, друзья оставили свое мнение о нем. Вологодский поэт и художник Леонид Юдников. Вот каков Владимир Кудрявцев по его поэтическому мнению. «Уходят поэты до срока. Уж так на Руси повелось. О, сколько их, сколько их, сколько с высоких орбит сорвалось». Поэт неудобен при жизни, ни власти, ни близким порой. На строчках не сделаешь бизнес, и в общий не впишешься строй. Он вечный бунтарь и изгнанник, за волю извечный борец. Он словом и лечит, и ранит, неся свой терновый венец. Тебя вспоминая сегодня на том, на земном вираже, мне видится путь твой, Володя, врезается в вечность уже. За то, что трудился ударно в культуре на главных постах. Сегодня тебе благодарна культурной столицей устав, любимая, милая Вологда. Ты так ее нежно любил. Спасибо, Кудрявцев Володя, что ты вологжанином был, что ты до конца не сломался, что сердце сжигал для людей и с нами навечно остался стихами и вехами дел». С любовью тебя вспоминаем, дела твои, песню и стих. Жизнь кончилась нынче земная, а славе земной все расти. Вот для этого мы в эфире сегодня и предлагаем послушать и повторить одну из передач о нем, о Кудрявцеве. Вспоминают заслуженный работник культуры Российской Федерации Валерий Петрович Гончаров и заслуженный работник культуры и искусствовед Наталья Сергеевна Серова.
7: Когда я обдумывала нашу встречу, мне показалось интересным посмотреть, а что было главным в том, что Владимир Валентинович на всех своих постах, во всех своих ипостасях делал и сделал. У него была такая небольшая статья, она называется «Мир и людей объединяя». И вот название этой маленькой статьи – это как раз смысл всей жизни и всей работы Кудрявцева. «Мир и людей объединяя». И несколько предложений, которые мне показались необычайно актуальными сейчас. Вот в начале, на рубеже 20 и 21 века Владимир Валентинович пишет: «Все замкнулись в своих мирах и мирках и остались один на один со своими жизненными и творческими планами и думами». Дальше. «Нам нужен был диалог о времени, который нам выпало на долю, и о нас самих, живущих на рубеже нового тысячелетия». И еще маленькая цитата из Кудрявцева, из той же статьи. «Тогда в жизни нашей и работе не было главного, но так всем нам, людям творческим, необходимого, не было человеческого общения. Общение неограниченного губернской столицей Вологдой, где мы все давно хорошо друг друга знаем, а общение в пространстве всей страны и, если хотите, всего мира. И в заключение маленькое несколько слов о том, где, мне кажется, лучше всего вот его вера сформулирована. В трудные годы всеобщего разобщения культура играет свою объединительную роль. Вот такое ощущение, как будто все это написано, извините, не 20 с лишним лет назад Кудрявцеву, а буквально вот сейчас, в наше время, в котором тоже много проблем, много сложных ситуаций и очень много человеческого разобщения и очень мало человеческого общения. В нашей правительственной российской газете вышел материал очень известного писателя Павла Басинского. Басинский был гостем нашего проекта «Открытой трибуне» и «Вологодским пенатом», который мы делали с Кудрявцевым и с Валерием Петровичем Гончаровым. И вот Павел Басинский пишет: «Не мелочи задачи культуры. Главная задача культуры – объединение людей разных, сложных, но людей. Если культура перестанет выполнять свою главную миссию, она перестанет быть культурой». Смотрите, как это созвучно и как это удивительно, что с течением небольшого времени разные умные люди говорят об одном и том же. Значит, проблема очень остра, и она не изживается всем ходом нашей жизни и работы. Кудрявцев как раз и занимался тем, что не жалел ни сил, ни времени на любом своем посту, чтобы помогать людям объединяться вокруг каких-то важных, сущностных вещей, что все равно в основе всех достижений. Как бы мы ни говорили, что у нас слишком много культуры, я-то считаю, что у нас ее слишком мало. И это тоже была одна из тем разговоров моих с Владимиром Валентиновичем Кудрявцевым.
8: И теперь давайте уже, может быть, более конкретно. Валерий Петрович, вот вы с Владимиром Валентиновичем в этой сфере сотрудничали. И что вообще мы можем сказать-то об этом человеке?
9: Знаете, я с Владимиром Валентиновичем, конечно, познакомился сначала заочно, когда он был главным редактором газеты «Вологодский комсомолец». Потом Владимир Валентинович назначил мне встречу. Пришел в филармонию, я увидел первого в жизни, и он мне начал задавать в те времена такие сложные вопросы. А что вы делаете для молодежи? И, в общем, мы с ним дискутировали, наверное, я был немножко даже в растерянности, потому что в то время все новые музыкальные течения, когда работали вокальные инструментальные ансамбли, рок-группы, они были как бы в запрете. Никто их не любил, все их гнали, ликвидировали, зажимали. А молодежь-то рвалась, это все создавалось. И Володя, несмотря на то, что я понимал это все дальше, он любил очень русское народное искусство, он любил высокую культуру, он любил поэзию, он другого склада. Он был на том, чтобы это все было для молодежи, все это происходило. Почему не может быть рок-ансамбль приехать играть в Вологду? Почему не может петь хорошие песни вокальный инструментальный ансамбль? Он об этом написал это в своей газете. И вы знаете, меня вот тогда это удивило, поразило, потому что у нас даже внутри филармонии были артисты академического жанра и были эстрадные коллективы. В то время без эстрадных коллективов не работала ни одна филармония, потому что так было время устроено. Надо было и воспитывать, и развлекать, зарабатывать деньги на то, чтобы воспитывать. Но наша дружба продолжалась с ним дальше уже в каких-то доверительных беседах. Дальше наступило время, как я для себя-то заметил, тяжелое время в стране, время перемен. Когда одна нога, как тогда говорили, находится в социализме, вторая переступает в рынок. Правил игры никаких нет. Кто чего хочет займет. Проходимся на всех местах власти, в управлении, где угодно. И вот Володя правильно сказал, Наталья Сергеевна, он вот умел как-то все вот это сложное в то время хозяйство, когда работали театры, филармонии, без всяких планов, лишь бы выжить. Зарплат нет по несколько месяцев, ему надо было объединить. И как
8: это
9: я считаю...
8: Это он был уже в департаменте, да?
9: Я считаю, что
7: хочу заметить, что он был выбран. То есть он прошел через процедуру выборов.
9: Да, назначение.
7: То есть за него голосовали поддержала
9: работники вся культура культуры. Тогда была смена очень такая большая, резкая, конечно, поколений. И 90-е годы, я сейчас вспоминаю, какое-то время как ренессанса. Потому что мы, сотрудники искусства, имели поддержку. Филармония, если вы помните, у нас одно здание, соседнее, маленький флигель, снесли. хотели и это сносить, но, слава богу, нашлись люди, Евгений Анатольевич Парамонов, Владимир Владимирович Кудрявцев, и в то время назначен...
7: И Вячеслав первым... Евгеньевич Пасгалев.
9: Нет, на то время назначен губернатором области Подгорнов Николай Михайлович. Он дал добро, чтобы начали филармонию реставрировать. Мы, конечно, все вздохнули, вся общественность все вздохнула. Мы были выселены на улицу, 6 или 7 лет жили все по домам. Аппаратура, костюмы хранили в сарайках дома. Это было страшно, жуткое время, но мы о чем-то мечтали. Мечтали, что вернемся в хорошее здание, что нас поддерживают. Мы думали и так размышляли. В дальнейшем, конечно, когда Володя уже стал начальником, я смотрю, вся его жизнь повлияла на меня очень сильно. Он подружился со всеми окружающими в то время нас территориями. И начальники департамента культуры Ярославля, Костромы, Иваново, Петрозаводска, Карелии начали съезжаться в Вологду.
7: Мурманска,
9: Коми СССР, стали бежать сюда, они о чем-то совещались. И Владимир Валентинович, он был мудрый человек, он на эти совещания приглашал нас, руководителей, директоров театров, филармонии, потому что мы понимали, в то время такое было, что вот они расскажут, как они живут, мы расскажем, как мы живем. И отсюда началась жизнь, какие-то появлялись темы, какие-то появлялись новые правила игры, потому что законов никаких не существовало. Вот что в голову взбредет, то и твори. Все было неуправление, денег не было, управлять нечем, планов не было, лишь бы выжить. Занавес в театре в ТЮЗе открывался один раз в неделю по субботам, в драмтеатре по пятницам. 4 ряда билетов продано, дальше занавес. И, знаете, я тогда предложил тоже ход, и Володя меня поддержал. Как вызывать надо было филармонии, мы тогда начали заниматься. В наш штат филармонии взяли популярнейшие все время коллективы. Бит-квартет «Секрет» у нас работал. И группа «Сталкер» Андрей Державин, который, в общем-то, по тем временам приносил нам большие доходы, за счет чего мы могли содержать и поддерживать наше филармоническое искусство. Я очень благодарен Володе за те времена. И вот смотря на то, как совещается начальник департаментов культуры, тогда в стране мы начали организовывать, я был одних из сторонников, Володя меня тоже поддержал, создавать есть такая организация «Союз концертных организаций России». Глядя на наши, вот как работают наши учредители, я тоже начал ездить по стране, говоря, рассказывать директорам, что надо вырабатывать какие-то свои законы, нормативы. Как, знаете, во времена Петра Первого поехали учиться за рубеж. К нам приезжал голландец, нас здесь сюда учить, мы ездили в Голландию, поехали в Америку. В общем, как ни странно, мы в то время ездили за рубеж на гастроли, потому что у нас были очень отличные коллективы хора Александра Седова. Образовался ансамбль «Русский Север». Первая поездка была в Бразилию, в Аргентину. Наш мужской хор гастролил в Америке, в Канаде тогда по 2 месяца. Это, в общем-то, по тем нам это были большие доходы, что нам позволяло поддержать артистов и содержать филармонию. Мы в то время, когда не было денег, приобретали аппаратуру, шили костюмы, покупали квартиры, жили, в общем, как могли по той ситуации. И как Владимир Владимирович Кудрявцев, филармония, наша концертная организация, закрывала все показатели по зрителю, по вал-сбору, можно сказать, всей Вологодской области. Я эти времена никогда не забуду. Я считаю, что Володя у меня был и мой руководитель, и товарищ, и друг, и я не побоюсь этого слова, мой наставник. Потому что он мне, когда начал со мной вести беседу, чтобы я пошел к Геннадию Ивановичу, чтобы я занял пост директора филармонии, честно говоря, мне так хорошо жилось в замдиректора, что я боялся этого места. И он меня, в общем-то, доказал и подготовил к этой должности. Но времена политических перемен тогда были. Если вы помните, у нас был раздрай среди музыкантов. Володя очень переживал это дело, когда Вологодская филармония развалилась. Была детская филармония, была, значит, создана Вологодская филармония. Его главная задача, Евгения Анатольевича Парамонова, была, они все равно объединили нас потом через 3-4 года. И это был сделан правильный шаг. А Володя, я считаю, что был для меня наставником, хорошим другом. Все, что он говорил всегда тихо, негромко, никогда не ругался по сравнению с нами эмоциональными людьми. И мне порой даже перед ним было неудобно и стыдно. Особенно Мардовыч все время перед ним извинялся, потому что Мардовыч был сверхэмоциональный человек. Ну вот как-то так мы с ним познакомились, дружили семьями, вместе ездили в какие-то командировки. Да, мне с Володей приходилось очень часто выезжать в командировки, когда создавал центры народной культуры.
7: Традиционной народной культуры.
8: Как это он переживал? Это тоже Кудрявцев.
9: Да, это времена были Кудрявцева. Дорог не было. Едем, помним, мы куда-то, то ли в Никольск, бензинов не было на заправках. И у нас между Бабушкиной и Никольской, и нет бензина, дорога вся, не знаю какая, разломанная. И мы ночевали, можно сказать, в лесу. Пошли с ним с ведрами, помню, за бензином в какую-то деревню. Я шел обратно, споткнулся, оба ведра вылил, потом 2 ведра донесли. Это было, конечно, если все вспомнить, когда мы начинали работать, работать, я пришел в филармонию, мы летали на самолетах по Вологодской области. И, в общем-то, нашему поколению досталось, конечно, тяжело, и особенно Володе в те времена перестроечные. Но он выдержал все. Он просто золотой умница.

0: Наталья Сергеевна, вот Валерий Петрович начал уже про...
1: Я-то разобью некоторые мысли, которые высказал Валерий Петрович. Во-первых, у Кудрявцева был какой-то особый талант дружбы или сотрудничества. Он умел работать с людьми и умел людей вдохновлять. Это очень сложно, потому что вот мне довелось с ним, как с руководителем, тогда в редакции не было почти машин. Мне приходилось ездить на его машине с ним вместе по всем районам области. Во все отдаленные клубы, дома культуры, библиотеки, вот везде, куда он приезжал, на моих глазах люди начинали улыбаться, и вот это просто было... У него не было денег, ему нечем было помочь, когда текла крыша, когда еще чего-то не было. Но его появление и его вот чуткость, его человечность, его внимание к работающим людям, его способность действительно как-то вот внушить, что будут перемены, что все будет хорошо. Вот это так людей окрыляло, что стали говорить по области, что ничего, что там не финансируют, главное, чтобы не мешали работать. Потому что люди работали все равно при любом раскладе. И я бы хотела еще обратить внимание на важные вещи, фундаментальные, которые были во время правления Кудрявцева. Вот кто-то сказал, что это был золотой век вологодской культуры. В общем, в принципе, я согласна. Наверное, так это и было. Потому что были сделаны основополагающие базовые вещи. Во-первых, все-таки вот не утверждай точно, но, по-моему, впервые в России наше законодательное собрание приняло закон о библиотечном деле. Это очень важно. Не финансировались библиотеки вообще. На периодику денег не было, на книги не было. Ничего не закупалось. То есть стали целенаправленно финансировать по программе. Принят был закон об устном народном творчестве, и это вот как раз стало основой, то, о чем сказал Валерий Петрович. Центры традиционной народной культуры, которые стали собирать культуру на местах практическую, ремесла, людей, которые могут что-то делать руками, и в результате получаться какой-то продукт. Стали собирать фольклорные всякие вещи, создаваться народные коллективы. Очень важный момент.
0: Успевать сохранить.
1: Уходило,
0: можно
1: теперь
0: сказать,
1: время упало. Правления Кудрявцева – это два огромных юбилея. Это Кирилла Белозерского монастыря и Ферапонтового монастырей. Ведь тогда, в это время, и благодаря всей областной власти, естественно, были созданы музеи очень высокого, уж европейского уровня точно. Оснащение этих музеев было таково, что удивляло самих музейщиков. То есть это было действительно огромной важности событие, потому что эти монастыри, они как бы визитная карточка нашей земли. Более того, как он поэт, и писатель, и журналист. Может быть, это локальное событие. Начали выходить серия «Вологодская литература. 20 век», где наши вологодские писатели, поэты, долгое время не имевшие возможности вообще публиковаться, они стали получать возможности, книжечки стали выходить. Потом на местах, в районах области, во всех районах стали издаваться очень солидные томики краеведческой литературы по каждому. Устюжна о себе, Никольска о себе. То есть началась большая краеведческая работа по осмыслению вот того огромного периода и досоветского, и советского. Кроме всего прочего, удивительный штрих был он, как оказалось, с человеком дальновидным. Когда он был редактором Вологодского комсомольца, в Вологодском комсомольце целая полоса вышла интервью с владыкой Михаилом Мудьёгиным, нашим архиепископом Вологодским и Великоустюжским. Это был разгар советского времени, и в церковь тогда было пойти. Это могло очень, знаете, аукнуться тяжело человеку. Но он опубликовал, поэтому, наверное, когда пришло время, и церковь вернулась в нашу жизнь полноправным ее участником. В Вологде у нас вот по всей России были постоянные разборки, скандалы, все это попадало в прессу, отнимали храмы или там еще что-то, все были друг другом недовольны. У нас в Вологде не было не то, что там каких-то разборок, у нас не было даже недопонимания, когда мы собрались по поводу того, что делать

0: Прилуцким монастырем, какие храмы восстанавливать, что делать в правительстве области. Евгений Анатольевич Парамонов сидел, Владимир Владимирович Кудрявцев и владыка Михаил. Они друг друга знали, и все просто решалось. И когда кто-то из молодых священников что-то там начинал требовать, владыченька всегда говорил: ничего, ничего, мы потерпим, не сразу это все. Это опять вот в ответ на характер Кудрявцева, на его способность договариваться с самыми разными сложными людьми. И я, конечно, должна сказать о том своем проекте. В этом году исполняется 30 лет. Открытая трибуна, Вологодские пенаты. И позднее, вот по приглашению Михаила Шарамазова, было несколько сезонов в Кириллове. Ведь это проект он поддержал и в котором он участвовал. Самое главное, что нужно сказать про Кудрявцева. Он не был чиновником, это он все время сам твердил. Он был творцом, он был соработником, он сам во всем участвовал. Его не приходилось долго уговаривать, ему что-то доказывать. И удивительное дело, у него идет какое-нибудь важное совещание, я даже не помню, как, Валерий Петрович, у вас называлось там не пленум, а вот вы собирали всех руководителей. Там вы сидите, у него идет срочно, нельзя там... А ему звонишь, он в любое время берет трубку. А надо уточнить, может быть, дату какую-то, может быть, какую-то цитату или еще что-то. То есть вот эта его открытость, этот демократизм, он у него был природный. Не потому, что пришло время демократии, и он, значит, вот вписался в него хорошо. И вы понимаете, вот другим руководитель культуры быть не может. Кудрявцев обладал этим талантом. И еще он был лидером духовным в том числе, потому что у него была постоянная потребность осмыслить. А вот что произошло? Какие реальные результаты? Какие могут быть перспективы? Ведь мы тогда задумали и провели великолепную, совершенно вот огромную конференцию «Провинция в культуре и культура в провинции». Это вот провинция в русском культурном сознании. И на него съехалась, извините, профессура ведущих университетов Европы из Оксфорда. У нас люди выступали. Вот эта потребность понять. Вот у нас произошел очередной слом. Было одно государство, стало другое государство. Как нам быть? Вот Валерий Петрович правильно произнес это страшное слово «пропасть». Так вот культура стягивала края этой пропасти, в том числе и трудами Кудрявцева. Тогда были заложены основы того, чем мы до сих пор пользуемся. И в мелочах, и в большом. Иногда не вспоминая про Кудрявцева и не отдавая ему должное. Но это было время, удивительное время созидания. И удивительное время какого-то подъема. Это
1: ну да,
0: было...
1: когда ценят таких людей. Вот действительно, надо сказать, что НВЦ – это научный, методический. Методический,
0: да,
1: был
0: и
1: центр
0: практический.
1: Нашей
0: области. Народный театр.
1: Да, народный театр.
0: Кудрявцев, естественно, он поддержал. Когда в нашем облдрамтеатре шли какие-то французские дешевенькие пьески о том, как муж вернулся из командировки, а любовнику пришлось оказаться в шкафу. Извините, Народный театр Тарнеги, руководимый замечательной Ниной Верцинской, показывал Егора Булычева. А Егора Булычева играл местный хирург. Так вот, представляете, его вызвали в больницу делать операцию, и весь зал сидел, ждал, пока он прооперировал. Или, например, в Устюжне великолепный театр. А Софья Быстрова в Шексне, которая...
1: Детский театр.
0: Детская. Это целое огромное направление. Это то, что в России
1: детский
0: сейчас
1: театр, да,
0: только начинают
1: театр...
0: говорить, да, что вот надо бы детские театры, да юношеские театры, а опыт Софьи Быстровой вот хоть сейчас бери и на всю Россию. В Устюжне играли Чехова, дядю Ваню, и привезли реквизит, то есть настоящие эти старинные часы из времени Чехова стояли на сцене, и они не торопясь, медленно, вот в тех ритмах, в которых жили чеховские герои, это было глаз не оторвать, это было огромное движение в рамках областного научно-методического центра. А Антонина Авакумова, любимица Кудрявцева, которая знала все пляски, все приплясы, все припевки, Наталья Кулижникова. Да, слушайте, там столько было уникальных специалистов собрано, опыт которых вот просто бесценен. Это вообще... был расцвет, это был действительно золотой век культуры. Никакого преувеличения. Более того, огромное направление работы с творчеством последнего гения русской музыки 20 века Валерия Гаврилина. Это же ведь началось с активнейшим участием Виктора Александровича Шевцова, да, который столько сделал. То есть это удивительно совершенно. Я уже про Тотьму, там, про Устюг не говорю, потому что то, что вот эта родина Деда Мороза, это все началось при Кудрявцеве.
2: Да, я помню, это прекрасно, когда начиналось.
0: Это с первых шагов. А Тотьма великолепная совершенно.
2: Тотьма русский
0: Юлия Павловна Ярыкалова, Тотьмское музейное объединение, она сделала 8 музеев. Отдельных этого в России не было. То есть время Кудрявцева – это действительно время совершенно необычное в культуре Вологды. Да я бы сказала, и России, наверное.
1: Эпоха Кудрявцева эпоха в культуре, Кудрявцева. Можно даже так сказать. Сегодня мы об этом говорим. Мы вспоминаем Владимира Валентиновича Кудрявцева. Желающие присоединиться к этим воспоминаниям, желающие внести свой вклад, дополнить этот багаж событий, о которых рассказали Наталья Сергеевна Серова и Валерий Петрович Гончаров. И, наверное, готовы дополнить многие люди, которые в эту эпоху вплелись, которые были тоже сподвижниками Владимира Кудрявцева в свое время, когда он руководил культурой. Ну, конечно, Наталья Сергеевна, мы же не можем не говорить как о поэте Кудрявцеве. Поэтическая эта душа, она не успокоенная всегда.
0: Да. Когда он уже был смертельно болен, и каждый день, вот как школьник, он выполнял поэтическую творческую задачу. Он каждый день писал по одному стихотворению. И вышел сборник вот по количеству дней того года, который стал в его жизни последним. Вы знаете, это такой мартиролог, которому вот в русской поэзии нет аналогов. Это разве что в какой-то церковной традиции можно поискать вот это. Потому что действительно оказалось, что он сумел на очень высокой трагической ноте, понимая, что он уходит, написать и оставить этот удивительный сборник. И если кто-то его не читал, я горячо рекомендую найти, потому что из того, что может дать силы, успокоить, утешить, вдохновить, вот можно почерпнуть у Кудрявцева в этих книжках. И когда уже было вроде бы не до жизни других, и надо было с этим страшным недугом бороться, он все равно думал о других. То есть он умудрялся вот в своем таком тяжелейшем положении находить радость все равно, в чем бы то ни было. То есть вот такой удивительный, совершенно человеческий пример.
2: Но советы Владимира Валентиновича Кудрявцева, которые отражены в стихах, знаете, отражают нашу и ту, и современную нашу жизнь. Дай Бог ему светлую память.

0: Мы вспомнили о вологодском поэте Владимире Кудрявцеве в день его рождения. Песню «Цветет сирень» исполнила автор музыки Галина Алексеевна Дудина. И прежде чем о погоде рассказать, надо о ней погадать. По традиции вспомним приметы в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
1: Круг светлых дней. Приметы народного календаря. Совместный проект областного радио и областной универсальной научной библиотеки. Ведет рубрику главный библиотекарь Ирина Комиссарова.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! За окном середина осени, листья уже пожелтели, облетают, кое-где и первый снежок посыпал землю. Давайте посмотрим, что говорят народные календари об этих природных явлениях. 11 октября – Харитонов день. В этот день деды советовали за порог носа не высовывать, рассказывает нам Полина Рожнова в своей книге «Русский короб». Харитон, Харитон, сидел бы дома, строгал бы стружки, ребячьи игрушки, настаивали старики. Если зайцы долго окраску шерсти не меняют, по приметам зима наступит не скоро. Ветер 11 октября дует с северной стороны, зима будет суровой, с западной – снежной, с южной – мягкой. 12 октября Феофан накинул на солнце кафтан. Этот день отмечался как праздник охотников. Они в этот день гуляли по порошам, добывали именинного зайца и заканчивали день байками при застолье. Считалось, что на Феофана Милостливого тепло возвращается, потому что сам же преподобный солнышко своим кафтаном укрывает, чтобы оно не замерзло. Правда, тепло это недолго, зима все ближе, все сильнее чувствуется ее дыхание. На Феофана много звезд к сухой осени. Если свежий утренний ветер днем усиливается, а к вечеру слабеет, сохранится ясная погода. 13 октября. Михаил и Григорий Соломенные. Вобравшая в себя силу земную и солнечную, солома почиталась в крестьянском хозяйстве. На ней русский человек рождался, на ней и умирал. На ней не только спали, а именно она в матрасах и подушках была. Ею занавешивали окна в доме зимой, кормили скотину, если лето было сырым и сено сгнивало, крыли крыши домов. У хорошего хозяина осенью и двор, и крылечко чистой соломой были застелены от грязи. В этот день молодые бабы сжигали свои соломенные постели, набивали матрасы новой, свежей соломой. Если снег упадет, зима не скоро настанет. Журавли уже отлетели на раннюю и холодную зиму. Первый сухой снег обещает хорошее лето. 14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Один из главных праздников православных христиан. В этот день надобно было натопить избу без дров, утеплить, законопатить мхом все щели. Девицы молились в этот день о том, чтобы выйти замуж поскорее. «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а мою голову платком», – просили они. Если на Покров выпал снег, то в Дмитриевский день, 8 ноября, тоже будет снег. На Покров ветер с севера к холодной зиме, с юга к теплой, с запада к снежной, с востока холодной и малоснежной. А если ветер порывами налетает, тучи то совсем небо закроют, то просветами солнце проглянет, будет и зима переменной, непостоянной. 16 октября. Дионисий. Осенние лихорадки. В книге Полины Рожновой «Русский короб» названы все 12 лихорадок сестер Иродовых. Они нападают на людей, несут болезни телесные и душевные. Низкие темные облака предвещают холод, а, возможно, и снегопад. Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода. А вот если воробьи перелетают стайками с места на место – это перед ненастьем. 17 октября. Ерофей Лишегон. Считается, что в этот день лешие дурят, Ломают деревья, гоняют зверей, бродят, кричат, хлопают в ладоши и хохочут. А к утру, после пения первых петухов, проваливаются сквозь землю, чтобы появиться к весне из-под земли. В этот день люди не ходили и не ездили в лес, даже в случае крайней нужды. Я желаю всем здоровья, чтобы ни одна из осенних лихорадок не встретилась на вашем пути. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.
1: Круг светлых дней. Приметы народного календаря.

0: Сегодня накануне праздника, день Михаила и Григория. Если журавли уже улетели, будет ранняя и холодная зима. Снегирь пищит тоже к ранней зиме. Тепло и ясно, зима придет поздно. Утренний туман предвещает дождливую осень, ветер с севера к холодной зиме. Много листьев на деревьях, зима будет мягкой. Идет дождь, осень будет затяжной, а весна поздней. По прогнозу, облачная погода, умеренный, местами сильный дождь, по западу небольшой дождь. Ветер не с севера, а восточной четверти, 4-9 метров в секунду, местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 5, плюс 10, местами до плюс 15, ночью плюс 4, плюс 9. В областном центре днем 9-11, ночью 7-9 градусов выше нуля. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, чуть выше нормы, еще будет подниматься. Все идет своим чередом в природе. Хорошо бы и в жизни так было. С добрыми пожеланиями, Татьяна Ляпина, Наталья Лобанова. Спасибо за внимание, удачи в делах и доброго настроя на день наступающий.
1: Радио России, Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области. Радио России Вологда – радио на все времена.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске. В Киеве и Запорожье прогремели взрывы. Жители Камчатки задержали за призывы к терроризму и хранение патронов. И во Владивостоке устраняют последствия сильного дождя. Все подробности далее. В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Ранее утром взрывы прогремели в подконтрольном ГУВСУ городе Запорожье. Подробности не приводятся. В ответ на атаки противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы принимают ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Бойцы группировки «Север» за ночь уничтожили технику ВСУ с личным составом. С помощью FPV-дронов военные поразили 7 огневых групп противника и 2 вражеские бронированные машины в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчеты Д-30 группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Бойцы южной группировки войск уничтожили 2 замаскированных пункта управления БПЛА противника в Николаевке и Друзьевске. На Камчатке задержали мужчину по подозрению в призывах к терроризму и незаконном хранении боеприпасов. Как уточнили в региональном управлении ФСБ, противоправные призывы фигурант распространял в публичном чате мессенджера Telegram. В ходе обыска в жилище задержанного были обнаружены патроны к нарезному огнестрельному оружию, и хранение не было разрешено законом. В отношении мужчины возбуждено 2 уголовных дела. Зеленский должен сфокусироваться на заключении договоренностей по урегулированию на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо. Комментируя критику договоренностей Москвы и Вашингтона по дизельному топливу со стороны своих однопартийцев-республиканцев, американский лидер заявил, что это соглашение предназначено для всего мира. Оно окажет огромное влияние на рынки энергоносителей.
2: И я действительно считаю, что Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом.
1: Также Трамп заявил о необходимости прямой встречи президента России Владимира Путина и Зеленского, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту на Украине. Ранее американский президент заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. Он также обвинил его в том, что тот создает проблемы для всего мира. После снятия запрета на экспорт дизельного топлива в самой России дефицит не возникнет. Об этом заместитель председателя правительства Александр Новак заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Вестей» Александре Суворовой, комментируя итоги встречи министров стран ОПЕК+. По его словам, российские нефтеперерабатывающие заводы располагают достаточными производственными мощностями, чтобы одновременно снабжать топливом отечественных потребителей и выполнять экспорт. Экспортные обязательства.
3: Ну, вы знаете, по данным Министерства энергетики, нашему Министерству энергетики, цифра значительно больше, чем даже 250 миллиардов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 миллиарда долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026 году, только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть, ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем.
1: Запрет для производителей дистоплива был частично отменен в связи с договоренностями лидеров России и США о поставках российского топлива в США и на мировой рынок. Глава МЧС России Александр Куренков на встрече с председателем Кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от украинских вооруженных формирований. Российский министр возложил цветы к монументу освобождения и мемориалу Музея героев зарубежной военной операции в Пхеньяне, ознакомился с экспозицией, посвященной мужеству военнослужащих КНДР, принимавших участие в освобождении и разминировании Курской области. В книге почетных гостей музея он оставил запись от МЧС и от себя лично. Шторм с ураганным ветром и рекордными осадками парализовал Владивосток. Улицы, дома, транспорт и крыши оказались под водой. За ночь выпало около 49 миллиметров осадков. В отдельных местах вода заливается в салоны автобусов, машины и автобусы глохнут. Улицу Калинина перекрыли для откачки воды. Оперативные службы устраняют подтопление. Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение на 13 и 14 число. Синоптики прогнозировали до 50 миллиметров осадков и ветер до 17-24 метров в секунду на побережье. Среда станет самым холодным днем недели в Москве. Температура воздуха сегодня опустится до плюс 9. Также ожидаются дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве сохранится пасмурная погода. Время от времени будут идти дожди. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9,12. Показания барометров будут расти. Составят 753 миллиметра ртутного столба.
1: Погода изменится в пятницу, дожди прекратятся, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 14-17 градусов. В заводском районе Новокузнецка спасатели сняли с дерева таксу, которая забралась на него. Чтобы добраться до собаки, специалистам пришлось использовать снаряжение для верхолазания. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города. Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Торпедо» потерпела поражение в овертайме от «Металлурга» со счетом 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице континентальной хоккейной лиги. В других встречах понедельника «Амур» был сильнее «Лады» 1-0. «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» 4-3. «Барыс» уступил «Сибири» 2-3. «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи». А «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от «Минского Динамо». Шайбы Максима Шабанова и Данилы Юрова принесли сегодня Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты также результативной передачи отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицук забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4. Лея Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. На тайбрейке она обыграла Екатерину Гольцеву. У мужчин титул досрочно завоевал Андрей Есипенко. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал российского полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова отличным футболистом. Такое заявление немецкий специалист сделал в преддверии матча Лиги чемпионов. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус без осадков, в Ярославле плюс 11-13 градусов и дожди. Во Владимире и Туле плюс 15-17 градусов, облачно, в Воронеже плюс 21-23 градуса, в Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 22-24, в Краснодаре плюс 23-25, в Сочи плюс 24-26, в Нальчике и Владикавказе плюс 22-24 градуса, переменная облачность, в Севастополе плюс 20-22, небольшие дожди. В Симферополе плюс 20-22 без осадков, в Ялте плюс 21-23. В Санкт-Петербурге плюс 6-8, временами дожди. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 11, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
3: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
5: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
6: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
9: 8:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Сегодня вторник, 13 октября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте.
10: Доброе утро всем. Пишите, читаем ваши сообщения. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь в Телеграм-канале, в Макс-канале, на платформе Смотрим.ру и Вести.ру.
9: Много возможностей для коммуникации. Деньги меняют форму, вместе с ними меняется сама система наших расчетов. Мы уже привыкли к банковским картам, переводам по номеру телефона и оплате покупок одним касанием. Многие уже признают давно, что у них нет наличных с собой, настолько удобно пользоваться электронными деньгами. Следующий этап – это цифровой рубль, третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Банк России развивает проект цифрового рубля, который должен сделать расчеты удобнее, платежную инфраструктуру технологичнее. При этом у каждого из нас остается немало вопросов, чем цифровой рубль отличается от денег на банковском счете, будет ли он доступен каждому, можно ли отказаться от его использования и как обеспечить безопасность операций. И нам важно разобраться также в том, что цифровой рубль означает для экономики нашей страны, способен ли он сократить издержки на платежи, повысить прозрачность бюджетных расходов и дать новые возможности бизнесу, и самое главное, какие риски необходимо учитывать при внедрении этой системы. Так, где сегодня находится проект цифрового рубля и какие изменения нас ждут и как они отразятся на повседневной жизни, будем обсуждать с экспертами.
10: Именно так, никак иначе. Дело в том, что с 1 сентября банки обязаны принимать и бизнес цифровой рубль. Граждане добровольно могут принимать. Это не криптовалюта, без процентов. Экономия на комиссиях и расчеты 24/7. И отказ от использования, в общем-то, ведет к штрафу, как пишут у нас деловые СМИ. Цифровая форма вообще становится третьей формой национальной валюты Банка России. И в Банке России заодно, пользуясь случаем, рассказали о том, как выгодно использовать этот инструмент. Например, при срочном переводе крупной суммы близким, бесплатно, без каких-либо лимитов, для цифрового эквайринга среди предпринимателей для экономии на приеме платежа, а это тоже, извините, 1.5-2% в зависимости от банка, тоже часть рентабельности, но и есть некоторые другие нюансы. При всем при этом появляются смарт-контракты в ближайшее время и алгоритмизируемые платежи. Вот во всем этом мы будем разбираться. Нам, надеюсь, в этом поможет эксперт.
9: В целом стоит сказать, что открыть кошелек, пользоваться цифровой валютой могут все граждане нашей страны через мобильные приложения российских банков, чтобы обменять наличные рубли на цифровые. Нужно сначала положить их на банковский счет, затем перевести безналичную валюту в цифровую в приложении банка. Каждый цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код. Токен, который хранится на специальной платформе Банка России. По токену Банк России может проследить цепочку операций, в которой участвовала цифровая монета. Значит, новая форма денег лучше должна быть защищена от мошенников. Ну и вчера при покупке электронного билета в кино я также увидела возможность оплаты как раз цифровым рублем. Но стоит сказать, что с 1 сентября крупнейшие банки, торговые компании начали предоставлять инфраструктуру для операций с цифровыми рублями, использовать новую форму денег. Мы напоминаем, что наши граждане могут по желанию, то есть это не обязательная история. И по данным Банка России, к концу сентября было открыто свыше 220 тысяч счетов цифрового рубля, около 10 тысяч из них юридическими лицами. Проведено более 150 тысяч операций, при этом реальная доля цифрового рубля в повседневных расчетах пока остается небольшой. Для расчетов можно использовать существующую платежную инфраструктуру и универсальный QR-код. По объяснению Банка России, это должно снизить затраты на подключение новой системы. Также в октябре Банк России сообщил о планах выпустить в следующем месяце обновление платформы с сервисом подписок. Также развивается направление смарт-контрактов, автоматических платежей при наступлении заданных условий. Ну а следующие этапы запланированы на сентябрь следующего года для банков с универсальной лицензией и ряда торговых компаний, а на 1 сентября 2028 для банков с базовой лицензией и соответствующих торговых предприятий. Для части небольших торговых точек предусмотрены исключения. То есть массовое подключение будет поэтапным.
10: Поэтапно, да. С нами на связи эксперт, крипто-юрист юридической компании DRCEU Юлия Привалова. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Мы тут частично, как вы уже услышали, представили некоторые нюансы развития, да, этого финансового инструмента. С 1 сентября определенные новшества, нюансы, то есть теперь это у нас официально третье. Единица расчетная, рублевая в России. И еще интересно, что цифровой рубль позволит ускорить контроль за расходованием бюджетных средств. Это тоже очень интересно, государственная история. И плюс теперь будет решение, которое позволит платить цифровыми рублями без интернета. Очень важно в текущую, так сказать, эпоху некоторые, возможно, неопределенности. Да? Скажите, пожалуйста, как у нас цифровой рубль развивается? Объясните простым языком, что он дает россиянам?
11: Здравствуйте. Да, все верно вы сказали. Хотела бы разъяснить, что это не новая валюта, это не криптовалюта, а действительно это форма, третья форма обычного рубля, наряду с наличными и безналичными. А курс один к одному. То есть закон приравнивает его к безналичным деньгам. И главное отличие в том, что у вас деньги на карте, это ваше отношение с коммерческим банком, а фактически сейчас счет будет у центрального банка. Технически в основе лежит закрытый блокчейн, который полностью будет контролировать центральный банк, полностью будет прозрачность учета, каждый рубль можно будет отследить, и с 1 сентября действительно крупнейшие банки обязаны дать клиентам доступ к цифровому рублю, а магазины принимать его. Конечно, в этом есть и плюсы, то, что переводы между физическими лицами будут бесплатны, без лимитов, бизнесу обещают очень хорошие скидки для переводов, крупные компании смогут выплачивать зарплату, надежность. То есть если у банка могут отозвать лицензию, там такого невозможно, но, конечно, в этом есть и минусы. Там абсолютная приватность. Центробанк. С точки зрения, наверное, регуляции это хорошо, но с точки зрения там, физических лиц бизнеса здесь есть вопросы. Они будут, скорее всего, видеть все субсидии, все расходования субсидий.
9: Юлия.
11: Вопрос готовности населения к этому, потому что... Да-да-да.
9: Пропадает просто связь, поэтому обратились к вам. Продолжайте.
11: Вопрос готовности населения к этому. Сейчас, насколько я знаю, около 200 тысяч счетов открыты за 3 недели. Это достаточно немного. И у людей же есть система быстрых платежей, есть альтернатива, и пока как будто непонятно, не объяснено населению, мне кажется, должным образом, зачем им нужен такой именно расчет. Поэтому я думаю, это будет достаточно долгий процесс, но интересный.
9: Вот еще по поводу цифр. За первый месяц открыто более 220 тысяч счетов. Это хороший результат для старта? И как оценивать успех проекта? По количеству счетов, числу платежей или по реальной экономии?
11: Ну, смотрите, по картами пользуются больше 100 миллионов человек. Против 200 тысяч, как будто это не очень много. Я думаю, что вопрос того, что население нужно заинтересовать в этом новом продукте. Опять же, вы верно сказали, что это возможно с помощью интернета, да, который будет, возможно, более стабильно работать на блокчейне. Какие-то послабления, бесплатные переводы и так далее.
10: Да, действительно, нужно заинтересовать население. Ну и пока мне видится, что цифровой рубль больше история для расчетов между субъектами бизнеса, субъектами деловых отношений, потому что, ну, мы здесь понимаем плюсы и выгоды для государства. Абсолютно цифровая история, абсолютно прозрачные расчеты, обеление экономики, вывод целых секторов, возможно, да, из тени. Спасибо, говорим Юлии Приваловой, криптоюристу юридической компании. Продолжаем обсуждать тему финансов. Тут новости подоспели, которые так или иначе, в общем-то, характеризуют состояние финансов и отношение россиян к разного рода инструментам, в том числе и сберегательным. Исследование одного из финансовых маркетплейсов. Каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует что? Конверт с наличными. Каждый пятый использует банковский счет или вклад. В общем, с одной стороны, мы видим цифровизацию, которая, в общем, неизбежна, да, как мы понимаем, и Банк России принимает определенные усилия в этой связи, объясняя, да, зачем нужен цифровой рубль в том числе.
9: А с другой стороны, да, мы видим консерватизм
10: именно
9: в финансовых вопросах.
10: Сняла. Да, с другой стороны, мы видим такой традиционализм, я бы даже сказал, в накоплениях. Под матрасами уже никто не складывает, наверное, да, хотя и есть. А напишите-ка, кстати, нам 8-925-222-99-92, в чем вы храните деньги?
9: А мы пока поговорим с доцентом финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко с нами на связи. Петр, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Валентина.
10: Доброе утро.
12: Здравствуйте, Кирилл.
9: Ну вот все-таки вернемся ненадолго мы к цифровому рублю. Многие наши граждане пользуются банковскими картами, системой быстрых платежей. Какую проблему цифровой рубль решает, которую не решают существующие способы оплаты?
12: Цифровой рубль, ну, достаточно там удобный и безопасный инструмент и является третьей формой валюты, но на данный момент все равно большинство там используют там наличные, безналичные. Цифровой рубль, ну, удобный, безопасный, мы точно знаем, что оплата прошла с точки зрения государства. Соответственно, если говорить про накопление, то как бы копить люди копят в безналичных, не в цифровых рублях.
10: Безналичные, да? Но вот и кое-кто все-таки в конвертах, да, дома.
12: И кое-кто в конвертах.
10: Так надежнее. С чем это связано вообще, по вашим ощущениям? Тактильные ощущения, да, какие-то такие, знаете, успокоить себя, пересчитать на ночь денежки, потом, кстати, помыть, правда, руки.
12: Да, обязательно нужно мыть руки, как говорят врачи. То, что касается наличных, ну, во-первых, наличные дают психологический контроль. Но с другой стороны, то есть как бы деньги у вас, их не надо никуда идти забирать. С другой стороны, деньги уходят из оборота, и, соответственно, есть очевидные минусы, это инфляция, то есть если деньги на счете, то они индексируются с точки зрения там, пополнения процента. Сейчас проценты по накопительным счетам и депозитам выше инфляции, ну и, соответственно, риск хранения, то есть их легко потерять, соответственно, нужно безопасность соблюдать, дома сейф, соответственно. С другой стороны, на мой взгляд, самая рабочая схема – это вот получил зарплату, перевел на накопительный счет и, соответственно, на покупку откладывай, пожалуйста.
9: Это все в теории. Как бы, а вот на практике…
12: Все зависит от горизонта, на самом деле, планирования и от вашей дисциплины, Валентина.
9: Ну,
12: готовы
9: вот не знаю.
12: Готовы ли вы откладывать 10% от зарплаты?
10: Мы готовы.
9: Не знаю. Тут же вопрос в том, что, да, умение копить – это ведь не только вопрос размера зарплаты, да, но и вопрос привычек, финансовой дисциплины и отношения к будущему. Это все понятно. Но, с другой стороны, как сформировать запас прочности и выделить вот этот процент своей зарплаты, если большая часть доходов уходит на обязательные платежи?
12: Ну, простая схема достаточно, чтобы определить, сколько вам нужно, как говорится, в подушку безопасности для накопления. Нужно пару месяцев посчитать обязательные платежи, потом к ним добавить там, расходы на развлечения, на накопление 10%, предположим. И дальше эту сумму умножить на, предположим, 6 месяцев. Это минимальный размер, ну, оптимальный минимальный размер подушки финансовой безопасности, чтобы на случай каких-то экстремальных ситуаций, ну, кто-то резко заболел, кому-то нужна финансовая помощь, кому-то нужно на обучение, не поступил на бюджет, или там нужно репетиторов оплачивать, или, ну, как бы, любые финансовые задачи, которые экстренно нужно решить. Попал там в аварию, в ДТП, не было ОСАГО.
10: Должна быть обязательно подушка финансовая, да. В этом нет сомнений. Сегодня ехал на эфир и прочитал очень интересную заметку, да, выкладки по поводу программы долгосрочных сбережений. Прекрасная совершенно история, значит, и выкладки. Если вам 25 лет... Вы каждый месяц по 6 тысяч рублей вкладываете в эту программу. Значит, и на горизонте 35 лет к 60 годам у вас 28 миллионов рублей. Сейчас это выглядит красивой суммой, вот прямо сейчас, да. Но 35 лет нужно откладывать по этой сумме. Во что превратится с учетом нашей инфляции, настоящей инфляции, да? Не ту, которую нам транслирует Центробанк и другие ведомства. 28 миллионов, сумма большая, а через 35 лет, ну, я не знаю, это уже, наверное, не будет так много. Я к тому, что скепсис населения, который я здесь сейчас транслирую, да, от лица многомиллионной огромной страны, он именно на этом и зиждется. А чем станут эти средства? Они обесценятся, поэтому, возможно, лучше инвестировать в себя, да, в программы переобучения, в курсы, да, в конце концов, во впечатления, в книги, в образовании, в собственных детей, не так ли?
12: 100% с вами согласен, что нужно инвестировать в себя. Это особенно в какие-то сложные моменты. Второй момент, то есть я тоже готовясь к эфиру, у меня тоже попалось интересное исследование, хочу с вами поделиться. Потому что основные приоритеты...
10: Только, пожалуйста, коротко.
12: Куда же копят россияне? 29% – это покупка недвижимости себе и детям, 21% – образование, 20% – приобретение автомобиля, 12% – подушка безопасности и 10% – отпуск.
9: Интересное наблюдение. Спасибо большое за разговор. Доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко был с нами на связи. Еще мне кажется, что современная культура потребления, то есть реклама, маркетплейсы, рассрочки и покупки в один клик также мешают зачастую формированию накоплений. Но, тем не менее, стремимся все-таки создавать финансовую подушку. А вдруг что? А тут вопрос, конечно, кому как комфортнее. Комфортнее в конвертах хранить деньги. Да, пожалуйста.
13: Главное, чтобы они были. Были, да, именно так.
7: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
15: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
16: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
17: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
16: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
19: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
7: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
9: 8:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 13 октября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Наш номер. Спасибо за отклик. Продолжайте писать. 8-925-222-9992. Есть ли в вашем рационе рыба? Вот давно ли вы готовили что-то из рыбы? Расскажите, где покупаете. А может быть, икру едите ложками? Также поделитесь своими историями, может быть, есть какие-то секреты экономии. По мнению экспертов Рыбного союза, на фоне снижения вылова лосося и роста цен на его икру потребители могут переключиться на более доступные варианты. Например, на икру форели или других видов рыб, ментая, трески, щуки и мойвы. А к концу сентября этого года вылов тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке упал на 70%. Это спровоцировало дефицит сырья для переработки и рост цен на икру. То ли еще будет, да, накануне Нового года, скорее всего, вновь мы увидим повышение цен. К октябрю икра горбуши уже подорожала более чем в 2 раза, а нерка на 101%.
13: Самое интересное, что с изменением климата связывают ухудшение реальной ситуации по сравнению с прогнозами по вылову лосося. То есть изначально его хотели выловить больше. Ну и, в общем, 100 с небольшим тысяч тонн по факту в этом году. Лососевая путина неудачная, по официальному заявлению главы Росрыболовства. Но и в целом, да, действительно, поэтому вполне возможно переключаться на икру других рыб. Но не покупать же красную икру по, я не знаю, там, по 30, по 50 тысяч рублей за килограмм. Это я так, знаете, от фонаря, что называется, цифры называю, потому что все к этому постепенно идет. Если меньше товара на рынке, значит, он становится дороже. В любом случае, такая вот перестройка наших вкусовых и потребительских предпочтений, она должна быть как-то маркирована, обусловлено, да, по крайней мере, вот нашей просветительской работой, чем мы, собственно, и занимаемся.
9: Поговорим с руководителем Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Валентин Балашов с нами на связи. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
13: Доброе утро.
9: Хочется понять, почему так произошло с уловом? Можно ли говорить о том, что тенденция только будет ухудшаться? И что у нас с аквакультурой, как-то добавляет ли она что-то к производству красной икры в нашей стране?
20: Ну, первое, что касается рыбаков, тружеников моря, которые вот завершили уже практически красную путину, добычу диких тихоокеанских лососей, то они сделали все возможное, и чтобы, на, во-первых, отловиться и обеспечить внутренний рынок тем, чтобы есть. Но вот рыба, она там как-то жила по своей траектории, и, к сожалению, ее пришло в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году. И в 2 с лишним раза меньше, чем даже прогнозировали ученые на этот год. Природа, в общем, преподнесла такой не очень хороший сюрприз. Связанный, как вот ученые говорят, с потеплением вод Тихого океана в первую очередь. И вот рыба не дошла до устья рек, куда-то завернула в океане и исчезла. Будем теперь надеяться, что ученые объяснят вообще поведение лососей к следующему сезону и посмотрим, что будет на следующий год. А пока это, конечно, отразится на внутреннем рынке.
13: Вы знаете, когда мы говорим об икре и, так скажем, о наших предпочтениях, чем ближе вот эти наши фундаментальные праздники, новогодние каникулы, там, а дальше что у нас? Большая и красивая масленица, да? Когда красная икра, сочетаясь с блинами, становится важным атрибутом праздничного стола. Так вот, тогда же и становится понятным, что у нас цены-то не очень-то регулируются. Сейчас понятно, что они будут, ну, прямо-таки большими. И в этой связи вопрос. Вопрос, который, в общем, назрел. Есть ли нам с вами переключаться на икру других сортов рыбы, других видов, то, наверное, они же ведь не менее полезны. Поэтому мы и должны об этом сказать и обозначить их белковую пользу, не так ли?
20: Ну, с одной стороны, да, действительно, вот что красная, что черная икра, что икра там, морского ежа или трески с палтусом, это все, в принципе, очень близкие по пищевым, так скажем, своим составляющим по ценности виды рыбопродукта. Но я бы хотел отметить, что

0: Но жизнь на этом не закончится. Я бы хотел всем радиослушателям сказать, что, может быть, в следующем году будет вылов, как в 23-м, значит, 600 тысяч тонн, и все наладится. Все-таки можно заменять, да, я уже перечислил вот такие наиболее, это икра палтуса, икра трески, икра минтая в первую очередь.
1: Вчера, кстати, икрой трески наслаждался. Прекрасненько пошла,
0: да,
1: знаете,
0: да.
1: С бутербродиком, с маслицем.
0: Угу. Да, да, с бутербродиком, с маслицем, да. В принципе, это великолепный продукт, хотя трески сейчас тоже запас упал достаточно значительно здесь вот в Баренцевом море у нас. Но, тем не менее, она есть, и ее можно также употреблять, в том числе и на праздники. Я думаю, что наши кулинарные технологи скоро научатся и будут цвет соответствующий делать для той или иного вида икры, чтобы она была похожа на красную или на черную. Но я бы хотел, чтобы все понимали, что с точки зрения пищевых ценностей и та, и другая, и третья икра, в общем, она очень близка. Она очень близка. Но с точки зрения восприятия, да, да, конечно же, аксессуар должен выглядеть красным цветом или черно таким, значит, бронзовым. Вот. Хотя про черную икру, мне кажется, ну, это уже как мира какой-то жизни в раю. Вряд ли люди думают там ежедневно.
2: А я все-таки как в культуре хочу вернуться. Вот в Китае бурно развивается она. Может ли помочь обеспечить спрос на красную икру?
0: Да, отличный вопрос. У нас импорт и красной рыбы, и в том числе продуктов, субпродуктов из красной рыбы увеличивается с каждым годом. Это и Турция, это Иран, это Азербайджан, это сейчас вот начинает разворачиваться Китай. И мы понимаем в отрасли, что если Китай развернется, то, ну, в общем, нашей отечественной аквакультуре не поздоровится, я имею в виду лососевую. Поэтому рост поставок из Китая красной рыбы, и уже мы наблюдаем поставки красной икры, есть. С одной стороны, для потребителя это хорошо, но для отечественного производителя это, конечно, тревожные сигналы, потому что рост затрат не позволяет нам снижать цену. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что для производственного звена и тех, кто делает продукцию из красной икры, тех, кто делает продукцию из черной икры и из любого другого вида рыбы, существуют потолки себестоимости, где вот дальше уже просто розница не сможет выставить цену там какой-то икры по цене бриллианта. Да? Поэтому нам очень сложно конкурировать порой с импортной рыбной продукцией. И в частности, если пойдет красная икра из Китая, для наших производителей это будет очень плохо.
1: Фатально, да. А раз уж мы про черную икру-то заговорили, тут на днях во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий выдали аналитику. Цена красной икры должна составлять до 20% от стоимости черной икры. То есть такая взаимосвязь 1:5, да, я так понимаю. Она рыночно обусловлена или это такие подсчеты, что называется, а нам бы хотелось?
0: Я думаю, что, ну, это просто какое-то мнение, так скажем.
1: А есть ли какая-то, ну, действительно, вот взаимосвязь? Вот знаете, в свое время на рынке драгметаллов была взаимосвязь золота к серебру 55 к 1 примерно. И как бы, когда что-то отклонялось, тогда, значит, были поводы для беспокойства. Инвесторы уходили в медь, условно говоря.
0: Ну, вот смотрите, хорошо. Очень люди любят сравнивать вообще все, что касается еды, с советским периодом. Ну вот берем красную черную икру, десятилетие, так сказать, с 80-е годы. Да, в продаже этих продуктов было не так много, пойди найди, только выкидывали по праздникам. Ну, где-то в столах каких-то распределительных, так сказать, труженикам, победителям соцсоревнования и прочим продработникам давали. Ну, про цены. Красная икра отличалась в цене от черной, баночка одна и та же, ну, где-то примерно в два раза, там, 3 рубля и там 6 рублей. Но надо понимать, что эта цена, она...

0: административно установлена тогда была, и никакого отношения к рынку, к, так скажем, к затрате, к мере стоимости деньги вообще не имели.
1: А наши слушатели между тем присылают сообщение. Мне нравится икра минтай, пишет Ирина. Она недорогая. Когда красная икра сильно подорожала, я на Новый год стала брать икру минтая. Ну, а кто-то пишет, что не любит никакую рыбную икру. Мы же благодарим руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова за разговор.
2: Совет дня. Отчего и почему?
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Все знают о пользе ходьбы, но задумывались ли вы, как скорость ходьбы влияет на здоровье? Этим занялись ученые из Ирана. Исследователи проанализировали данные, чтобы понять, как скорость ходьбы влияет на риск развития у человека диабета второго типа. Согласно публикации, используя мета-анализ случайных эффектов, ученые оценили относительный риск и разницу рисков заболеть диабетом второго типа в зависимости от скорости ходьбы. Результаты исследования показали следующее. Легкая ходьба медленнее 3 км в час незначительно, но все же понижает риск развития диабета. Средняя скорость ходьбы от 3 до 5 км в час более эффективно снижает риск заболеть диабетом. При достаточно быстрой ходьбе от 5 до 6,5 км в час риск заболеть снижается еще значительнее. И, наконец, быстрая ходьба со скоростью более 6,5 км в час показала примерно такой же результат. Таким образом, анализ данных показал, что увеличение скорости ходьбы до 4 км в час и выше значительно снижает риск развития диабета второго типа. Выводы исследования указывают на связь между более высокими скоростями ходьбы и уменьшением риска развития заболевания. И позволяет предположить, что активная ходьба на более высоких скоростях может способствовать снижению вероятности развития диабета второго типа. Таким образом, являясь профилактической. Но пока что для подтверждения выводов нужны дополнительные исследования с более высокой точностью. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
6: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 820 0400.
5: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
6: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
5: Как понимаю, они были успешны.
6: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
5: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
6: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат Дюна Око. Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
5: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Око. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
6: С удовольствием. В основе работы Дюна Око лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, Но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
5: Ну, прямо военная точность.
6: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
5: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
6: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
5: А вот есть ли шанс благодаря Дюна Ока снять очки и контактные линзы без операций?
6: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука, потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы, его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
5: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
6: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
5: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
6: С удовольствием. Представьте очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
5: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
6: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
5: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
6: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
5: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
7: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
8: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
9: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
10: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали о ходе специальной военной операции. Пхеньян подтвердил, что испытал тактическую баллистическую ракету. И более 30 сигналов о медведях в Красноярске поступило за неделю. Все подробности далее. Начну выпуск сообщений от Минобороны. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 604 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны-перехватчики подразделения спецназа группировки войск «Центр» уничтожили ударные БПЛА ВСУ «Корнет», боеприпасы и другие воздушные цели. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время ВСУ от действий группировки «Север» потеряли за сутки 302 беспилотника. Российские бойцы также поразили 40 тяжелых боевых дронов типа Р-18. Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что ПВО страны не смогла вовремя получить данные о пусках российских баллистических ракет на фоне предположений, что это произошло из-за приостановки передачи Киеву американских разведданных, передает ТАСС. В свою очередь, так называемый Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что уточняет информацию о причинах сбоев поступления разведданных о пусках российских баллистических ракет на фоне разных версий на этот счет. А в частности, есть предположение о прекращении передачи Украине разведданных. Пока официальная информация уточняется. Вечером в понедельник украинские СМИ сообщили, что взрывы в Киеве прозвучали до объявления о воздушной тревоге. Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила, что администрация президента США угрожает остановить программу закупок вооружений и предоставления разведывательной информации для Украины. В то же время официальной информации об этом не было. Российские бойцы нашли натовское оружие в освобожденном селе Никольском в Запорожье, в том числе венгерские винтовки. Об этом рассказал заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Тень». По его словам, позиции врага предварительно обработала артиллерия и дроны «Камикадзе», а затем малыми группами с разных флангов зашли пехотинцы. Под контроль российской армии перешел крупный район обороны противника площадью около 13 квадратных метров. Было зачищено свыше 200 строений. В Белом доме считают Владимира Зеленского излишне самонадеянным. Дональда Трампа он выводит из себя, сообщает журнал «Атлантик» со ссылкой на неназванного источника Белого дома. Президент просит только об одном – прекратите удары по нефтеперерабатывающим заводам. Дайте ему это, заявил изданию чиновник. Он также отметил, что Трамп не считает атаки Украины на российские НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Чиновник добавил, что Трамп потребовал, чтобы Украина сначала прекратила атаки на нефтеперерабатывающие заводы, однако Зеленский отказался. 10 октября Трамп заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но этого не сделал. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. КНДР провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты в рамках работ по модернизации ключевого компонента своих систем вооружения. Об этом сообщили государственные СМИ. Запуск был зафиксирован около 9:20 утра по местному времени из Пхеньяна, а дальность полета ракеты составила более 900 километров. Отмечается, что техническое обновление основного элемента, подтвержденное в этот день, является большим успехом, который предсказывает важные перемены в улучшении мощности и точности всех систем наступательных вооружений. В понедельник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян произвел запуск нескольких баллистических ракет. Более 30 сигналов о медведях поступило в единую диспетчерскую службу Красноярска за неделю, сообщает городская мэрия. Все обращения были с территорий, которые граничат с лесом. Для обеспечения безопасности жителей города полиция создала специальные мобильные группы быстрого реагирования. Они выезжают на каждый сигнал о хищниках. Так, за прошедшую неделю правоохранители отстрелили двух медведей в Свердловском районе. Об этом в администрации отмечают, что количество сообщений о выходе диких зверей немного сократилось. В Восточной Сибири сложная обстановка с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России от нападений этих животных за последние месяцы погибли 26 человек. Больше всего погибших в Красноярском крае и Иркутской области. В этих двух регионах от нападения хищников погибло по 7 человек. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденная в СССР 35 лет». Основан на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта – премии Ника Тэффи, «Золотой орел», «Эмми» и «Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр площади. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода изменится в пятницу. Дожди прекратятся, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 14-17 градусов.
13: Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги на метр площади и не выше плюс 8, плюс 11. В четверг ослабевая, осадки продолжатся, потеплее до 11-14 градусов. Ну и в пятницу, субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 17. В общем, мы приближаемся к экватору золотой осени, которая пока демонстрирует довольно теплый характер. Среднее превышение над нормой в Центральной России составляет чуть более 2 градусов.
2: Спорт.
14: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах нанесла поражение представительнице Чехии Катерине Синяковой. Карен Хачанов завершил борьбу на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В четвертом круге россиянин в двух партиях уступил австралийцу Алексу Деминору. «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. В других встречах «Амур» был сильнее «Лады» 1-0, «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» 4-3, «Барыс» уступил «Сибири» 2-3, «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи», а «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от «Минского Динамо». Шайба Максима Шабанова и Данила Юрова принесли сегодня Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты результативной передачей также отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицюк забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4. Лия Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. На решающем тай-брейке она обыграла Екатерину Гольцеву. У мужчин титул досрочно завоевал Андрей Есипенко. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал российского полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова отличным футболистом. Такое заявление он сделал в преддверии матча Лиги чемпионов. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
12: Сегодня в Ялте плюс 21-23 градуса без осадков, в Симферополе плюс 20-22, в Севастополе плюс 20-22 и небольшие дожди. В Нальчике и Владикавказе плюс 22-24 градуса, переменная облачность, в Ставрополе плюс 22-24 градуса, в Сочи плюс 24-26, в Краснодаре плюс 23-25 градусов, в Волгограде плюс 22-24, в Санкт-Петербурге временами дожди плюс 6-8, в Москве дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 10. Без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны, поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять там деньги не стоит.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
7: 9 часов 12 минут, 18 секунд. Точное московское. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Сигналы точного времени. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Вновь напоминаем наш номер. 8-925-222-9992. Будем вновь поднимать проблему ожирение. Если у вас есть какие-то рецепты, а может быть, сталкивались с этой проблемой, расскажите. Самое интересное будем читать. У 36 миллионов россиян диагностировали в прошлом году ожирение. Женщины чаще мужчин сталкиваются с этим диагнозом. В Минздраве его называют одной из ключевых угроз здоровью населения. И врачи во всем мире, в принципе, все чаще говорят об ожирении не только как о факторе риска диабета, инфаркта или гипертонии, но и как о катализаторе старения. Лишний вес буквально изнашивает организм раньше срока, сосуды забиваются быстрее, печень нагружается сильнее, обмен веществ начинает работать так, будто возраст человека больше, чем указано в паспорте. Ну и, конечно, отдельное внимание и тревогу вызывают дети и подростки, потому что увеличивается количество детей до 14 лет, у кого регистрируется ожирение. И тут тоже вопрос для обсуждения, почему так происходит. Может быть, просто раньше не диагностировалось, не регистрировалось, а сейчас просто это все стало фиксироваться.
7: Вполне может быть, потому что распространенность детского ожирения в России действительно растет. В Минздраве это вновь признают, особенно среди мальчиков. То есть еще ранее, два года назад, в данных Минздрава значилось почти 500 тысяч школьников. И если такое заболевание у пациента развивалось в раннем возрасте, то большая вероятность того, что он сохранится к 40-50 годам. Действительно, есть проблема. Резкий рост числа детей с ожирением фиксируют в Национальном центре эндокринологии имени Дедова. 80% из этих детей с ожирением не имеют наследственной предрасположенности к заболеванию. А это значит, что, что называется, это приобретенная история. Наш образ жизни, неправильные пищевые привычки и многое-многое другое.
8: На прошлой неделе был международный конгресс в Москве, там как раз обсуждалась проблема с ожирением, и ученые рассказывали про передовые методы с искусственным интеллектом, в том числе для изучения этой проблемы, и было озвучено, что если так пойдет и дальше, то к 50-му году половина взрослого населения нашей страны будет с ожирением, потому что лишний вес есть у каждого четвертого россиянина. То есть тенденции неутешительные. Поговорим с председателем Комитета Государственной Думы по охране здоровья Владимир Сысоев с нами на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
9: Да, доброе утро, Валентин, Кирилл.
10: Здравствуйте.
9: Доброе утро, наши уважаемые радиослушатели. Значит, действительно, эта проблема выходит на очень такое серьезное и важное место сегодня в стране. Мы видим примеры других стран, где проблема ожирения уже приобрела такой очень эпидемиологический характер. Поэтому, да, депутаты и, в частности, например, и ЛДПР неоднократно призывала к принятию мер по борьбе с ожирением и выступали с соответствующими инициативами. Да, как вы уже сказали, ожирением сегодня диагностировано уже более чем 35 миллионов россиян. Действительно, очень большая цифра. При этом здесь очень важно отметить, что женщины страдают таким заболеванием намного чаще. Если среди мужчин ожирение есть примерно у 20%, то среди женщин показатели приближаются уже к 30%. И очень важно сегодня отметить, что ожирением страдает уже почти 500 000 школьников. В старших классах сегодня этот показатель на 60% выше, чем младших. Ну и причина абсолютно понятна сегодня. Это, конечно, одна из причин особенностей питания сегодня. Избыток высококалорийной пищи, фастфуды, которые вошли сегодня в жизнь каждого сегодня школьника, сладкие напитки, агрессивная реклама недорогих продуктов в соцсетях и на телевидении. И здесь хочу подчеркнуть, сегодня крайне-крайне много агрессивной рекламы вредных для здоровья продуктов. Она с вами везде. На билбордах, с экранов телевизоров. И, конечно, это все вредные продукты сегодня для здоровья. Сладкие напитки, снеки, фастфуд. Они сегодня доступны детям практически без ограничений и активно продвигаются с помощью очень ярких сообщений. Качество питания сегодня в многих школах оставляет желать лучшего. Многие школы свои кухни позакрывали, перешли на привозные завтраки и обеды. Конечно, это нехорошо. Есть важна роль у родителей комитетов, в контроле качества питания. И крайне важно понимать, чем сегодня дети питаются. Одна из проблем, конечно, сегодня это малоподвижный образ жизни у детей. Недостаточная увлеченность занятий физкультурой, спортом, снижение двигательной активности, особенно после эпидемии COVID-19. Мы с вами видим увлечение сегодня, как школьники увлечены сегодня зависание в гаджетах.
10: Вы знаете,
9: такой сидячий образ жизни.
10: Я это тоже понимаю, мы это признаем, мы не раз об этом говорили, Владимир Владимирович. Дело-то в том, немножечко в другом еще. Режим труда и занятости современных школьников, он таков, что порой приходится от заката, от рассвета и до заката учиться. Да, замечал по своему сыну, он приходит, значит, со школы, чуть-чуть отдыхает и снова учит. Некогда гулять, простите, некогда двигаться, потому что есть разного рода формы контроля, избыточные формы контроля, которым дети, чуть не сказал, несчастные, нет, горячо любимые, обожаемые, готовятся постоянно. Готовятся, порождая стресс и, в общем, многое другое, с гиподинамией в том числе. Вот проблема.
9: Мы уже понимаем, что нужно. Конечно, согласен, здесь. Но смотрите, здесь есть еще психологический фактор очень важный. Ведь дети часто задают стресс, а неправильные пищевые привычки с ними формируются, ведь в семье формируются. И вот вы правильно с ним подметили, что сегодня почти более 60% взрослых, к сожалению, приобрели избыточный вес еще в детстве. Поэтому очень важно обратить свое внимание именно на детей, чтобы у вас больше было бесплатных лекций, тренеров, спортивных площадок. Ну и, наверное, давайте, может, пришло время вернуть в школы утреннюю зарядку на первой перемене. Чтобы у детей было больше активности, если уж не дома, то, по крайней мере, чтобы это было в школах. Чтобы уроков физкультуры было не такое маленькое количество, как сейчас, а чтобы было больше активности. И одна, конечно, есть возможность сегодня, это возможность, допустим, разработать федеральную программу профилактики детского ожирения. Ведь помните еще раз, 500 000 школьников сегодня уже этим страдают. Поэтому здесь очень важно, чтобы ранее выявлять группы риска, единый маршрут медицинской помощи. И чтобы сегодня у родителей была возможность, в том числе, были присмотрены бесплатные консультации педиатра, эндокринолога, диетолога, психолога. И крайне это важно. Ведь все эти привычки, в том числе, сегодня формируются именно в семьях. А потом происходит, что дети получают тяжелые осложнения, о которых вы тоже сегодня сказали. Это сахарный диабет второго типа. сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, поражение печени. И потом это все идет нагрузка на систему здравоохранения в целом. Поэтому, наверное, здесь нужно нам ориентироваться, больше внимания уделять возможности, чтобы у школьников было больше подвижности, были свободное время, как правильно вы говорите, для хотя бы просто погулять, подвигаться. И, наверное, позволило бы нам сильно формировать культуру здорового образа жизни у детей, начиная с детского возраста. Обучение принципа здоровой тарелки, и очень важно здесь нужно убеждать и заинтересовывать. И, ну, и ведь вопрос не только важен сегодня в детях, но в том числе и в женщинах. Ведь сегодня мы видим, в том числе и женщин, как я уже сказал, порядка 30% сегодня имеют предпосылки разбиваемое ожирение. Поэтому здесь тоже мы предлагаем включить систему ОМС, полный цикл лечения ожирения у женщин. Ведь у нас сегодня при...
8: Мне кажется, у всех, а не только у женщин, что, в принципе, была такая опция и возможность. Потому что, насколько я понимаю, для себя, может быть, и в рамках диспансеризации, чекапов сегодня фиксируется эта проблема, но особо не уделяется на лечению. И вот в этом основная, наверное, загвоздка. Наша слушательница Светлана пишет: «Здравствуйте, дети и родители мало двигаются, сидят в телефонах, едят доставку, сами почти не готовы. Готовят. Раньше на дачу выезжали, а теперь даже на тренажеры ленится ездить». А Лилия пишет: «Во всем виноваты смартфоны, они провоцируют малоподвижный образ жизни, много едят, мало двигаются, вот вам и диабет». Что касается развития инфраструктуры, мне кажется, сейчас все есть. В каждом практически дворе площадки для воркаута, развитая инфраструктура стадионов, площадок, уроки физкультуры, да, может быть, и 2-3 раза в неделю есть, наверное, больше-то и не нужно. Есть возможность сдачи норм ГТО, есть возможность присоединяться к различным акциям, мероприятиям, в частности, в Москве, понятное дело, что, может быть, так не везде, но, тем не менее, там веломарафоны, велофестивали, забеги, возможность объединиться в команды, поиграть в футбол, баскетбол. Было бы желание вот именно, наверное, формировать культуру правильного отдыха. Вот в этом большая проблема, чем в создании какой-то инфраструктуры.
7: В целом, да, конечно, можно согласиться с большинством тезисов, которые нам представил председатель Думского комитета по охране здоровья Владимир Сысоев. Трудно, конечно, не согласиться, трудно спорить со всем этим. Мы понимаем, что где-то, значит, в семьях мы немножко недорабатываем, а с другой стороны, опять же, та школьная программа порой непосильная, порой неподъемная и непонятная, она тоже является одним из факторов. Ну и плюс, конечно же, пищевые привычки неправильные и так далее. Обсуждаем далее с исполнительным директором Центра здоровое питание, диетологом, гастроэнтерологом. Нурия Дианова с нами на связи. Нурия Хасановна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Доброе утро.
8: Вот наш слушательница пишет: надо вести в школах обязательные фестивали «Мама, папа, я», спортивная семья в спортзалах и на свежем воздухе. Вы знаете, я вот в выходной день я была в одной из точек фастфуда и, честно говоря, очень сильно огорчилась большому количеству детей и подростков, которые вот сидят и много-много назаказывали и едят это все. В чем проблема, на ваш взгляд, ожирения? Это действительно только ли питание?
12: Ну вот смотрите, я считаю, что проблема немножко... Это важно, безусловно, да? 33% влияния только питания на наше здоровье, если мы оцениваем здоровье 100%. Это самый большой, мощный кусок. Поэтому недооценивать все, что до меня говорили, да, и избыточность питания, доступность простой ультраобработанной пищи. Вот это все, оно, конечно же, прям самое главное. Вы знаете, я столкнулась с тем, что вот у меня, например, есть абонемент на латте в Пятерочке, и я там каждый день провожу. У меня есть ритуал определенный. Я там правильную еду с собой приношу, завтракаю. Ну, потому что вот кофе там мне нравится больше, чем кофе, который у меня делает дома машинка. А дорогую я покупать принципиально не хочу. Ну, вот специально, знаете, чтобы не усиливать домашнюю какую-то избыточность, я вовне хожу и там вот пью, например, кофе. И я наблюдаю картину каждый день, когда приходят действительно молодые люди, подростки, да, дети, 7-8 лет, и они со своими деньгами покупают всякую ерунду, буду вот так мягко говорить. И я их спрашиваю, они меня уже со мной здороваются, они меня уже знают, да, то есть видят, что я ем, да, я их пытаюсь угостить своей едой, мне не жалко, какой-то там полезной пастилой, еще чем-то, ну, что есть, орехи грецкие. Так вот, они, я их спрашиваю, откуда у вас деньги? Родители дают, я говорю, в смысле? И я вот, знаете, перенеслась в свое прошлое, в прошлое моих детей, которым уже 22-18 лет, и они не страдают лишним весом, да, то есть, но вопрос, понимаете, что родители ленятся.
10: Завтрак они не готовят, примером. Как я понимаю, да, своим детям?
12: Да.
10: Если
12: нет,
10: они идут завтракать.
8: Ну, в школах, например, завтрак есть.
12: В школах, вы знаете, еда вполне адекватная. Давайте так будем. Вот недавно у меня ребенок вышел из кадетского образования. Она имела все, что ей давали. Она могла есть даже 3 порции кабачковой икры, потому что ее сверстники не были приучены есть кабачковую икру. Вообще-то это божественное блюдо, я бы так его назвала. Может быть, потому что меня приучили есть в трудовом лагере, когда я собирала большие урожаи в Ростове-на-Дону. Ну, то есть, опять понимаете, да, мы упираемся в несколько моментов, что... Проблема, ну, рыба тухнет с головы, я всегда об этом говорю, достаточно часто цитирую вот эту известную фразу, потому что надо действительно, вот был там фраза про женщин и ожирение, нет, действительно надо понимать, что даже если мама что-то делает хорошее в семье, всегда будет присутствовать некий саботаж в виде либо возрастного поколения, которое консервативно, и с ними тоже нужно работать, и в московском долголетии с ними тоже пытаются работать в рамках здорового питания и прочих аспектов, но и мужчины, которые принципиально, пока у них ничего не болит, они ничего в жизни не меняют и считают, что они живут отдельной жизнью. Знаете, вот маленьких аспектов их так много, и удивительным образом надо просто начинать с себя. Ну вот что делать быстрее, да? То есть мы говорить можем сколько угодно, но каждый, если начинает с себя, если понимает, вот я пациентам все время говорю, пока вы не продадите себе идею, что вам важно здоровье, вы не будете думать об этом и делать, самое ключевое, делать. То есть, потому что, вот, например, вот сейчас вы перечисляли, что есть нормы ГТО. Действительно, вот честно, но сейчас такие колоссальные возможности с точки зрения физической активности. У нас есть возможности, на самом деле, ЗОЖ это не так дорого. Да, у меня двое детей, мама, я их всех содержу одна. И как бы я бы тогда, наверное, бы уже, да, вот в рамках каких-то обычных, не каких-то суперфудов, а вот какой-то обычной еды, да, где можно, выстраивая рацион здоровой тарелки, да, балансировать, чтобы эта еда была, ну, примерно, как говорят, 80/20, да, когда это, ну, например, вот я возмущаюсь, да, что подростки едят какую-то еду, но мои дети тоже могут пойти поесть фастфуд, если они заработали, у них они там подрабатывают, у них есть карманные деньги, но... Они не были избалованы слишком, но не были в рамках таких, знаете, каких-то, что совсем нельзя. Это к вопросу о том, что 20% нашего питания можно отдавать на какие-то шалости, так я это называю, да, то есть и большинство диетологов придерживаются этого мнения, ну, потому что, чтобы не было срывов, откатов, да, то есть иногда что-то может быть, но оно вот должно быть, знаете, ну, как редкость, вот как раньше говорили, деликатес, да, из-за дороговизны, вот, уникальности там, не знаю, а вот сейчас нужно вот какие-то непонятные продукты вот в эту категорию включить, да, что, ну, вот это редко. Ну, и так я иногда проскальзывает, и тогда оно не оказывает значимого влияния на наше с вами метаболическое здоровье, накопление висцерального жира, а потом просто клубок проблем. Я была на этом конгрессе, если я понимаю, что вот тот, который с 7 по 9 шел, это ужасает. У нас действительно, мы научились лечить ожирение, диабет, мы все научились лечить. Я просто иду с
10: медицинского... Но лень никак не можем.
12: Лень да,
10: не можем
12: да.
10: профилактировать.
12: Это главное. Мы не можем себе продать эту идею. И пока каждый у себя в голове это не сделает, он ничего, ну вот, не сможет сдвинуть. Да, женщина, кстати, это основа. Если есть семья, дети, то надо начинать с женщин. Надо им прописывать через мозги так, что если там внутри есть хорошее взаимопонимание, она всех подстроит под себя. Хорошая женщина, ну, она сделает вид, да, что вот так и должно быть. Я в своей семье так сделала, поэтому я не мучилась с детьми, я не мучилась с бывшим мужем. Вы понимаете, как надо вот очень хотеть это делать. Надо себе это, как бы, да, надо похвалить детей за выбор, надо их привлекать. спать. Вы знаете, как я детей учила? И я говорю, это совершенно рабочая методика. Например, ты говоришь ребенку, вот сегодня, вот хотела бы, да, завтра я хочу, например, приготовить рыбу или курицу. И вот такие-то блюда.
7: Итак, мы придем к 28 килограммам рыбы в год. Среднее то, что нам нужно потреблять. В том числе, кстати говоря, в этом эфире сегодня мы и говорили о потреблении рыбы. А ну а сейчас говорим большое спасибо Нурии Диановой. Нурия Хасановна, спасибо. Исполнительный директор Центра здоровое питание, диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения.
8: Надеемся, что этот разговор был полезен, и вы задумаетесь о своих пищевых привычках и уделите внимание здоровому образу жизни. После короткой паузы Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем.
11: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
13: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
1: Сигналы точного времени.
8: 9 часов 31 минута и 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 13 октября. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Мы часто воспринимаем спорт как способ поддержать форму, добиться результатов, ставить личные рекорды. Но есть ситуации, когда физические упражнения приобретают совершенно другой смысл, когда после тяжелой травмы человеку приходится заново осваивать привычные движения. Даже небольшой прогресс может стать настоящей победой. И здесь особенно важно, чтобы реабилитация не заканчивалось выходом из больницы. Человеку необходимо место, где он сможет продолжать заниматься, получать поддержку, постепенно возвращать самостоятельность. При этом обычный спортивный зал подходит далеко не всем. Нужны специальные тренажеры, адаптированная среда и понимание особенностей восстановления. История Виктора Шерстнева – пример того, как личный опыт может превратиться в дело, полезное для других людей. Он сам прошел через боль и реабилитацию, поэтому понимает, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. И вместо того, чтобы просто говорить о проблеме, он создал пространство, в котором помогают эту проблему решать. Такие инициативы важны не только для ветеранов, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Доступная физическая активность нужна людям с инвалидностью по самым разным причинам. Ведь возможность заниматься спортом, общаться, чувствовать собственный прогресс и быть частью сообщества – это тоже важная составляющая полноценной жизни.
7: Да, Виктор Шерстнев из подмосковной Балашихи все продумал сам. Оборудование и тренажеры подбирал самостоятельно. Клуб оснащен силовыми тренажерами, реабилитационными брусьями, вертикализатором, специальной дорожкой и многим-многим другим. Вообще, конечно, государственная история, государственное внимание ко всему этому, что касается реабилитационных центров для участников специальной военной операции, то их нужно и открывать в каждом регионе России, и приветствовать любые инициативы, что называется, на местах. Об этом в том числе говорили и на экспертных советах «Единой России», и опыт некоторых других регионов, да, которые создавали и успешно реализуют эти программы, тоже нужно использовать. Ну, не только Москва, Петербург, Московская область, да, регионы, у которых есть, что называется, бюджетные возможности, но вот и другие центры.
8: На Алтае, например, развивают школу адаптивного спорта «Шторм». То есть мы видим, что и регионы к этому подключаются. Но тут главный вопрос заключается в том, как сделать подобные пространства доступными для большего числа людей, чтобы реабилитация и адаптивный спорт были не исключением, а реальной возможностью для каждого. каждого, кому они необходимы. И вот в начале сентября в Подмосковье открылся уникальный спортивный клуб «Крылья». Там помогают восстанавливаться ветеранам специальной военной операции после тяжелых травм, полученных на фронте, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. И мы хотим, чтобы вы сейчас послушали все подробности работы этого клуба в материале корреспондента «Радио России» Анастасии Ивановой, которая, собственно, с создателем этого клуба пообщалась и подготовила специальный репортаж.
13: Специально для «Радио России».
14: Значит, пока просто, боком.
15: Все, да, и боком обратно, только покороче шаг.
14: Длинный не надо.
16: Здесь помогают всем, кто нуждается в поддержке, не только физической, но и моральной. Участникам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения на фронте, и вообще всем людям с ограниченными возможностями здоровья. Каждый метр спортивного пространства продуман до мелочей. Главное, чтобы ничего не мешало движению вперед, рассказывает тренер Никита Облепов.
17: Здесь у нас предусмотрена душевая кабина. Все приспособлено для человека, который передвигается в инвалидном кресле. То есть заниженные раковины. Нет нигде, видите, порогов, ничего, чтобы можно было спокойно с любыми ограничениями передвигаться. Также поручни, кому какая помощь там нужна.
16: Идея создания этого очень нужного и важного сейчас инклюзивного спортивного клуба принадлежит Виктору Шерстневу, ветерану СВО. В одном из боев противник подбил машину его сослуживцев. Виктор перекрыл линию огня своим танком и бросился вытаскивать раненых. Когда экипаж был в безопасности и Виктор возвращался к своей машине, рядом разорвался снаряд. Осколок попал в поясницу, отказали ноги, спиной мозг был поврежден. Проходя курс реабилитации, Виктор не мог не увидеть, как тяжело людям, оказавшимся в похожей ситуации, найти место для тренировок. Так появилась новая цель – создать доступный спортивный центр. Все оборудование и тренажеры Виктор подбирал сам.
18: Я больше старался это оборудование подогнать под категорию передвигающихся на колясках, потому что это как бы серия очень ограничена. И чтобы в процессе, когда они занимались, им было в первую очередь удобно, комфортно. То есть я все прям контролировал, то есть испытывал, можно сказать, на себе, пробовал. И в момент, когда вот там что-то где-то не нравилось, либо там неудобно, там ручка упиралась куда-то, еще что-то, вот я сразу на месте корректировал, говорю, вот здесь вот надо так подрезать, здесь это надо изменить.
16: Несмотря на большое желание, поначалу реализовать такой масштабный проект своими силами было тяжело, признается Виктор. Но правительство Московской области пошло навстречу и поддержало идею. Проект получил областной грант почти 4,5 миллиона рублей.
18: Губернатор эту всю идею поддержал. Спасибо большое ему. Без него это было намного тяжелее. И я знаю, насколько это было бы тяжелее, потому что первый год, когда у меня только появилась эта идея, мы пытались реализовать ее сами, своими силами.

0: первого испытания – прыжка с парашютом. Виктор понял – любовь к жизни дает крылья, которые ставят на ноги.
1: Просто жизнь использую максимально. То есть, если мне подворачивается какой-то момент сумасшедшей идеи, я не рассматриваю, а как это будет. То есть, даже момент вот, там, прыжка с парашютом, я не думал, как это будет. То есть, я сказал «да», и когда туда приехал, и уже смотрю, там прыгают 4000 высота, я думаю, а как это на самом деле будет происходить? Вот. И когда уже там находились в самолете, то есть, меня потом прицепили к инструктору, подошли к выходу из самолета, и там понятно, что сыграл адреналин, какой-то испуг в один момент. Но когда уже я приземлился на землю, я понял, что, ну, по сути, сложного ничего не было.
0: Виктор не скрывает, после тяжелого ранения сохранять оптимизм непросто, а привыкнуть к новому ритму жизни – задача не из легких. Но когда рядом близкие, вера в себя и свои силы постепенно возвращается.
1: В момент, когда я получил ранение, мне было 26 лет. То есть это такой возраст, когда максимально активно надо жить. Ну, понятное дело, что я был не готов к этому, и разные там дурные мысли посещали. И очень важный момент, когда находится с тобой кто-то рядом. Вот со мной находилась супруга, то есть меня семья максимально поддерживает.
0: Один из тех, кто начал посещать фитнес-клуб со дня открытия, Владимир Кочемазов. Во время специальной военной операции он получил осколочное ранение в голову, что повлияло и на опорно-двигательные функции. Однако сдаваться Владимир не собирается. Восстановление проходит постепенно, но главное – регулярно.
2: Надо дальше работать, заниматься, чтобы жить нормальной жизнью. Чего всю жизнь жить на пенсию, что ли?
0: Для Владимира спортивный клуб рядом с домом стал возможностью поддерживать активный ритм восстановления не от случая к случаю, а на постоянной основе.
2: Мне все нравится здесь. И общение, и занятия. По крайней мере, я не валяюсь дома. То есть у меня есть сюда стимул, чтобы я сюда ходил, ездил, заниматься.
0: В крыльях индивидуальный подход к каждому пришедшему. После предварительной беседы тренер ставит цели и задачи, исходя из желаний и возможностей ветеранам. Антон Лисенков – тренер-реабилитолог. За плечами вызовы и дежурство на скорой. Сейчас они вместе с Владимиром работают над тем, чтобы он смог самостоятельно подниматься по лестнице, а затем выходить на улицу.
3: Есть две пары брусьев. Для полной вертикализации, когда человек полностью стоит, и нижняя, грубо говоря, пара брусьев, когда человек находится в сидячем положении, если он на коляске. Ну, это либо ампутанты могут быть, люди с поражением опорно-двигательного аппарата, либо неврологические заболевания, которые требуют передвижения в положении сидя.
4: И сколько по времени это можно выполнять? Вот у Владимира, например, какой план на тренировку на брусьях?
3: Ну, сейчас минут 10-15 мы здесь займем. Ну, помимо сейчас простой ходьбы, мы еще ему утяжеление между ног добавим, чтобы просто в его патологии, у него внутренняя поверхность бедра, мышцы, они плохо функционируют, слабые, что ему мешает двигать правильно.
0: Тренер дает систему и помогает выработать дисциплину, а близкие дарят самую сильную душевную опору. Жена Владимира, Ирина, присутствует на каждой тренировке мужа и уже заметила изменения.
5: Вчера с тренировки возвращались, он поднимался по лесенке самостоятельно. Вот, и все восхищался тому, что как сегодня прошла плодотворная тренировка, мы так легко подниматься по лесенке. То есть нам же еще и администрация сделала все условия, чтобы он мог подниматься и спускаться сам самостоятельно.
4: Ну, то есть стараетесь мужа на каждой тренировке поддерживать?
5: А куда же, конечно. Без этого никак, потому что им же нужна поддержка. Без этого у них тоже руки опускаются.
0: С февраля 2022 года десятки тысяч наших солдат и офицеров сражаются на фронте, рискуя жизнью и жертвуя здоровьем. Возвратившись с передовой, многие ветераны боевых действий нуждаются в реабилитации, как психологической, так и физической. В адаптивном клубе «Крылья» никто не остается без внимания, а двери всегда открыты для тех, кто вновь хочет жить полноценной жизнью. Анастасия Иванова, Иван Волонихин, Радио России, Москва.
6: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения в 1921 году знаменитого французского певца шансонье и киноактера Ив Монтана. Как это часто бывает у творческих людей, имя и фамилия – псевдонимы, причем своеобразные. В переводе на русский «Ива Монта» – это «вставай, подымайся». Так, смешивая итальянское с французским, звала Ива Монтана мать. На самом деле он был Иво Ливи,

сын итальянского коммуниста. С приходом к власти фашистов семья вынуждена была бежать из Италии во Францию. Там он получил гражданство, а потом прочно вошел в историю мировой и французской культуры, как артист и как автор-исполнитель песен. Во Франции тогда актерами-бардами были такие звезды, как Шарль Азнавур, Серж Реджиани и Серж Гинзбург. У нас Марк Бернес, позднее Владимир Высоцкий. И если Высоцкий, по словам поэта, был популярнее, чем Пеле, то Ив Монтан в нашей стране точно был популярнее Шарля де Голля. В хрущевскую оттепель Ив Монтан получил суперизвестность. В 1956-м, несмотря на события в Венгрии, он приехал в Москву на сольные гастроли. Успех по всем статьям. И благодаря имиджу поющего пролетария, героями его песен были рабочие, люди из народа, и по статусу большого друга Советского Союза, потому как это был не просто певец, а еще и кандидат в члены ЦК Компартии Франции. Композитор Борис Макроусов даже песню посвятил Ив Монтану, называлась «Когда поет далекий друг». Исполнял ее, кстати, Марк Бернес. Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветки каштанов, парижских каштанов, в окно взглянули ко мне. Ив Монтан как символ советско-французской дружбы. В 1968 году все это как рукой сняло. Короткую волну стали глушить, фильмы с участием большого друга исчезли из репертуара, и только осведомленные интеллектуалы перешептывались, снялся в антисоветском фильме. Да, в 70-м году режиссер Коста Гаврос снял фильм «Признание» о событиях в Чехословакии с Ив Монтаном в главной роли. Для европейских левых интеллектуалов, среди которых на этот раз оказался Ив Монтан, это был крах иллюзий. Он умер в 1991 году в возрасте 70 лет от воспаления легких. Простудился на съемках фильма, в котором играл роль старика, неожиданно умирающего от простуды. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России. 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
1: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: На правах рекламы.
2: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения, причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
2: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
3: Абсолютно верно.
2: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
3: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
2: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
3: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу тремя световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать. Его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
3: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25-33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
3: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру 1 раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору радуга прозрения. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533.
2: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
3: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятия. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат радуга прозрения применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
2: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России. Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. Премьера в Театре Гоголя 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в Театре Гоголя. Информация на театргоголя.ру. 12+.
4: Карл войско поведет на Полтаву.
5: Петр будет вынужден дать бой.
6: Приготовиться к атаке.
7: Вали!
8: На
4: Полномасштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России в Николаевской области поразили логистический центр, хранящий грузы для ВСУ. 9 россиян оказались отрезаны от внешнего мира в Непале. И 12 медведей ликвидировали в Салтонском районе Алтайского края. Все подробности далее. Вооруженные силы Российской Федерации ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, а также объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, в том числе по морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В Киеве поражены несколько ключевых объектов. В частности, уничтожен цех предприятия PAL Mill Sprint, где было организовано производство ракет и беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, под удар попало локомотивное депо «Дарница», которое занималось ремонтом и восстановлением подвижного железнодорожного состава. Его использовали для перевозок военных грузов и грузов двойного назначения, необходимых для обеспечения украинских группировок войск. Также российские военные минувшей ночью поразили сухогруз в Бугском лимане. По данным ведомства, судно доставляло в порт Николаев грузы военного двойного назначения. Кроме того, войска ударили по логистическому центру «Новая почта» в Николаевской области. Силы ПВО за ночь уничтожили 604 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщила Минобороны. Атаки пресечены в период с 20 часов понедельника до 8 часов утра вторника. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря. Минобороны Эстонии выделила 250 тысяч евро на создание военных фильмов и видеоигр. Ведомство объявило конкурс на поддержку создания аудиовизуальных произведений, укрепляющих в жителях волю к защите государства. А представитель министерства в беседе с журналистами подчеркнул, что фильмы и видеоигры – это средства, которые охватывают широкую аудиторию и помогают рассказывать о гособороне так, чтобы это находило отклик у разных поколений. 9 россиян оказались заблокированы в горах Непала. Путь вниз отрезало мощное наводнение. Паводок смыл участки троп и мосты, разрушены десятки домов, поток повредил и объекты гидроэнергетики. Вдоль реки вырваны с корнем деревья. Наше посольство обратилось к местным властям с просьбой эвакуировать туристов вертолетов. Сейчас это единственный возможный вариант, сообщил телеканалу «Россия-24» советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев.
2: Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет, страховками трекеров. Оплата эвакуации вертолетов в результате наводнения не подразумевается. Собственных средств у туристов нет. Посольство обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность эвакуации соотечественников.
1: Ранее сообщалось, что на севере Непала разлив реки смел дома и мосты. Власти эвакуировали жителей окрестных деревень. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны. Спасатели ищут 5 пропавших. По данным со спутников, причиной наводнения мог стать оползень. Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке беспилотников недалеко от побережья Болгарии. В результате пострадали 2 моряка, утверждает болгарский новостной портал Maritime. Уточняется, что речь идет о 3 беспилотниках. Судно «Челси-3» совершало переход от турецкого черноморского порта Гирисун и подало сигнал бедствия поздно ночью. В район происшествия был направлен катер пограничной полиции. Известно, что 2 моряка получили легкие травмы. В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 9-летнюю девочку. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте. В прошлую пятницу 9-летняя девочка вместе с матерью шла домой. Проходящий рядом в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый без какого-либо повода начал тянуть девочку за капюшон, сдавив ее в области шеи. Нападавшего остановил его приятель. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Фигурант дает показания. 12 медведей ликвидировали в Салтонском районе Алтайского края, где хищник напал на 15-летнего мальчика на пасеке и тяжело его ранил. Об этом сообщили РИА Новости в Минприроды региона. Подростка госпитализировали на прошлой неделе, ему провели серьезную операцию. Врачи стабилизировали состояние ребенка и отправили на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Краевая прокуратура проводит проверку. Местные власти организовали 4 оперативные группы для сокращения численности медведя. Одна из них создана из охотников-добровольцев. Мощный шторм с ураганным ветром и рекордными осадками обрушился на Приморье и парализовал Владивосток, где затапливает улицы, дома, транспорт и неотремонтированные крыши. Сильный дождь начался ночью под утро, примерно в 3 часа. В городе выпало около 49 миллиметров осадков. На кадрах, которыми местные жители делятся в соцсетях, заметно, что подтопления на дорогах доходят до бамперов автомобилей. В отдельных местах вода заливается в салоны автобусов, пытающихся преодолеть водную преграду. Некоторые машины и автобусы глохнут. Улицу Калинина перекрыли для откачки воды с проезжей части. Оперативные службы ликвидируют подтопления на дорогах, где застревают автомобили и автобусы. Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение на 13-14 число из-за приближающегося циклона. Во Владивостоке синоптики обещали выпадение до 50 миллиметров осадков и ветер со скоростью до 24 миллиметров в секунду на побережье. Ливневые дожди осенью становятся более редкими из-за сезонных изменений облачности и характера атмосферных процессов. При этом осадки могут охватывать большие территории и идти дольше, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, осенью меняется форма облаков и тип осадков. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. В других встречах «Амур» был сильнее «Лады» 1-0. Салават Юлаев победил «Нефтехимик» 4-3. «Баррес» уступил «Сибири» 2-3. «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи». А «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от «Минского Динамо». Шайбы Максима Шабанова и Данила Юрова сегодня принесли Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты также результативной передачи отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицюк забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступила Оттаве 1-4. Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане. В стартовом раунде россиянка в 3 сетах нанесла поражение представительнице Чехии Катерине Синяковой. Карен Хачанов завершил борьбу на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В 4-м круге россиянин в 2 партиях уступил австралийцу Алексу Деминору. Лея Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. На тай-брейке она обыграла Екатерину Гольцеву. У мужчин титул досрочно завоевал Андрей Есипенко. Бруклин победил Вашингтон в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации. Российский разыгрывающий Бруклина Егор Демин провел на паркете 22 минуты и набрал 4 очка. Это были новости спорта. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 1-3, небольшой дождь. В Архангельске и Петрозаводске плюс 3-5, временами дожди. В Вологде дожди плюс 9-11, в Великом Новгороде плюс 9-11, днем, а вечером дожди. В Калининграде плюс 13-15 градусов, утром дожди. В Кирове плюс 16-18, небольшие дожди. В Оренбурге без осадков плюс 23-25. В Казани плюс 19-21 градус, в Самаре и Пензе плюс 22-24. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 6-8 днем. В Москве кратковременные дожди, плюс 10-12. Сейчас в столице плюс 10, местами идет дождь, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Раз. «Разное время» – информационно-интерактивный канал о жизни страны.
4: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
5: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов, от серьезных вопросов до легких тем.
6: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
7: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
5: Это само собой.
7: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
6: Какой же может быть голос другой?
5: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте служба-по-контракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша трибуна.
9: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Асхинин, Юра Геворкяна и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального контента, который дополняет нашу программу. А еще нас там можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире по традиции. Машем ручками, передаем привет и показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, без всякого подлога. Настоящие люди, живые эмоции, подлинные гости.
10: Угу. Настоящая турнирная таблица. Правильно.
9: Правильно. Ну, я план отправил до того, как «Динамо» победила. Не рассчитывал.
10: Не верил ты.
9: Не верил я в «Динамо». Мы сегодня поговорим про футбол, про то, что «Динамо» новый лидер чемпионат России, но это, как водится, ненадолго, до следующего тура. Потом подведем итоги чемпионата мира.
10: Я тебя призову к ответу, если после следующего тура первую строчку сначала сохранит нынешнего обладателя.
9: Сначала ты будешь призывать к ответу другого нашего гостя.
10: Слушай, а там две темы призывать к ответу.
9: Какой ты злопамятный. Ну, а в завершении поговорим про то, как завершается спартакиада в Калининграде. И завершается она необычными соревнованиями по серфингу. Виктория Прошкина, вице-президент Российской Федерации серфинга, расскажет о том, почему именно в Калининграде эти соревнования проходили. Ну, а пока давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна.
10: Ты знаешь, я немного тревожусь, потому что, когда мы в воскресенье с Эдуардом разговаривали, я напомнил ему про его прогноз и сказал, что я его жду в эфире.
9: Так,
10: во
9: давай
10: вторник.
9: Людям, которые не слушают нашу программу на регулярной основе, скажем,
10: плохо,
9: в чем основа.
10: А это плохо, на самом деле, надо слушать регулярно.
9: Согласен с тобой, но вдруг по каким-то причинам есть такие фанаты, которые пропустили, давай, теперь так, не знают, о чем речь.
10: Возьмем в скобочки по уважительным.
9: По уважительным причинам. В прошлый наш эфир в пятницу перед началом тура, 10-го тура чемпионата России по футболу, Эдуард Мор, футбольный обозреватель, в прошлом чемпион России по футболу, сделал прогноз о том, что первые 5 команд в таблице, а это Краснодар,
10: Зенит, Спартак,
9: Динамо, Спартак, ЦСКА, потеряют очки в 10-м туре. Вот такой был лихой прогноз. А оказалось, что Зенит выиграл, ЦСКА выиграл, Динамо выиграла, Спартак, да, потерял очки, одно ухватил, а вот Краснодар, который как раз с Зенитом играл,
10: потерял все.
9: Вот это график у него. Сначала 6 побед, потом 3 ничьих, теперь поражение дальше.
10: Так походу, я тебе сейчас сразу скажу. Эдуард сказал, слушай, у меня, наверное, внезапно сядет мобильный телефон во вторник утром.
9: Вот, вот, вот. Дима сказал, что ловит Эдуарда на слове, и в понедельник после завершения тура либо будет поклоняться ему как великому прогнозисту, либо... Эдуард
10: призовет к ответу.
9: Вот Эдуард пока
10: не выходит на связь.
9: Зато на связь вышел уже с нами Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Максим, доброе утро. Очень, как всегда, рады вас слышать.
11: Доброе. И я рад вас слышать, как всегда.
10: Максим, ну давай начнем с правильной части прогноза Эдуарда, с потери очков «Спартака».
9: Почему не «Зенит», не «Краснодар»?
10: Там все-таки очная ошибка была, да? Там есть о чем отдельно поговорить. Но «Спартак» потерял очки с командой, против которой все-таки ожидалось, что возьмет свое.
9: Я хочу заметить, Максим, что Дима – болельщик «Динамо». «Динамо» на первом месте в турнирной таблице. Да, но первый вопрос у него все равно про «Спартак».
10: Ну, потому что все остальное нормально пошло, по колее, по накатанной. «Спартак» только спотыкнулся, поэтому я хочу узнать, почему, на взгляд Максима?
11: Ну, потому что я изначально до игры не ждал, что «Спартак» там легко победит или «Спартак» вообще победит. Потому что вы видели «Крылья» в этом сезоне? «Крылья» хорошо играют, «Крылья» играют хорошо дома, «Крылья» всем навязывают борьбу, «Крылья» не проигрывают лидерам.
9: Так,
10: И у
11: исполнения «Спартака», особенно в первом тайме.
10: Да, Максим, просто да. Где-то в середине мы где-то твоего спича потеряли тебя по связи немного. Может, повторишься?
11: Я говорю, что я не ждал победы легкой, тем более в Самаре от «Спартака», потому что «Крылья» в этом сезоне играют здорово, «Крылья» играют здорово дома, «Крылья» играют здорово против лидеров, и «Крылья» вообще хорошо усилились и неплохо идут в таблице. Если кто-то ожидал, там, что «Спартак» выйдет и «Крылья» почему-то должен разнести, то это может быть только Эдуард Мор. Во всех остальных случаях люди адекватно оценивали шансы «Спартака», и та игра, которую «Спартак» показал в первом тайме, она вообще... Кроме как позором, ничем ее не назовешь по-другому.
10: Слушай, Максим, нет, давай я по-другому сейчас тебе все-таки скажу. Почему ожидалось? Почему не ожидать от команды, которая по составу и по тому, какой футбол она показывала до встречи с «Крыльями Советов», ну пусть иногда чуть-чуть сбоя, но все равно на голову сильнее своего оппонента была в 10-м туре, вот именно на бумаге. Чего ж ты так от «Крыльев»-то отталкиваешься?
11: Я не скажу, что «Спартак» показывал какой-то там феноменальный футбол на протяжении всех этих 10 туров. «Спартак» лихорадит, «Спартак» не может стабильно выйти на плато побед, скажем так, или там хорошей игры, поэтому это все, что я вижу от «Спартака», это пока не внушает вообще доверия и не говорит о том, что он будет биться за чемпионство. Лично мне не говорит. Я, может быть, чего-то не вижу, но мне кажется, что «Спартак» в этом сезоне опять будет там третьим-четвертым, в лучшем случае, при всех идеальных раскладах, вторым. Уже потеряны очки с теми командами, которые не должны были быть потеряны, и дальше будет только сложнее.
9: Да, вот
11: все привыкли к тому, как играет «Спартак», все привыкли к тому, как играет «Корседа». То есть тут не нужно думать, что все остальные дураки, а в «Спартаке» все такие умные и вдруг решили в этом сезоне выйти и всех разбить. Но такого не будет.
9: А вот по поводу потерянных очков, я чуть более оптимистично смотрю на вещи, чем Максим. У нас все-таки в первую пятерку разделяют всего два очка. От «Динамо» до «Спартака» всего два очка, в которые уложились еще между ними ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Вот на ваш взгляд, и Дмитрий, и Максим, значит ли же это, что такая плотность сохранится до конца чемпионата, Дима?
10: Да нет, конечно. Кто-то обязательно отвалится, кто-то может...
9: Кто отвалится первым, на твой взгляд?
10: Да я понятия не имею.
9: Краснодар?
10: Вот вторая претензия, которая была у меня к Эдуарду, которую я хотел призвать его, да, к ответу, он же где-то недели две, еще до паузы говорил о том, что ЦСКА своего перенабрал. То есть у команды все-таки была очень длинная домашняя серия из-за переноса Ростовской арены. С Ростовской арены матч с Ростовом, там крышу шторм потрепал весьма изрядно. Плюс у ЦСКА, ну, все-таки вот что-то все время на тоненького, да. То есть тот же матч победный с «Зенитом», «Зенит» же возил ЦСКА. То есть какой-то супер игры ЦСКА не показывал. Но, тем не менее, вот смотри, команда пока на первом месте. Будет ли она так дальше идти? Никто не знает. ЦСКА, мы помним прошлый сезон, там с тем же Челестини, волшебно, феноменально заходил на финал осени, а весну вышел хромой, как не знаю что, с конфликтом Мозесом, типа, мало играли. Все, вот, вынимай.
9: Так, Максим, на ваш взгляд, кто отвалится первым? Дима ставит на ЦСКА?
10: Ты знаешь, мне кажется, да, эта команда...
11: Ну, как будто бы мне тоже, как будто мне тоже кажется, что ЦСКА. ЦСКА либо Динамо.
9: ЦСКА либо Динамо, Дима.
11: Ну, такой шанс тоже есть.
10: Ну, Динамо, в принципе, нормальная ситуация. Засбоите. Динамо, в принципе, этим отличается.
9: Ну, хорошо. Но мне кажется, в принципе, все пять команд, возглавляющие наш чемпионат сейчас, отличаются тем, что могут засбоить в любой момент. Вот «Зенит», который пару лет назад казался...
11: Ну, «Зенит» уже посбоил в начале сезона, и, мне кажется, не должен, как минимум до зимы. Какие-то сбои не должны случиться. Мне кажется, что «Зенит» в целом выглядит абсолютным фаворитом в этой чемпионской гонке, хотя сейчас там равное количество очков по пяти команд.
9: А вы знаете, что объединяет сейчас... «Зенит» и «Динамо» Махачкала в этом чемпионате? Ну, что после 10 игр это единственные команды, которые либо выигрывают, либо проигрывают, в ничьи не играют. Вот «Зенит»...
10: Бескомпромиссные, так называемые.
9: Вот «Зенит» либо попал в яблочко, либо в молоко.
10: Ну, ты знаешь, мне, вот я с Максимом, пожалуй, не соглашусь в том, что от «Зенит» выглядит как наиболее стабильная команда. У «Зенита» сейчас здорово тащит Глушенков. Нет Вендела, он получил больше свободы, больше определяющей роли в игре «Зенита». Ему это все подходит, ему все это замечательно. Вендел поправится рано или поздно. Вендел будет выходить на поле. Симак его не уберет, не оставит на скамейке запасных. Роль Глушенкова опять ужмется до какого-нибудь фланга, либо позиции десятки, условно говоря. Это все будет не нравиться Глушенкову, будет падать его результативность, он будет психовать. Все, психованный Глушенков, это уже где-то в минус. Ну, вспомни, как он удалялся, он совершенно глупый.
9: Знаешь, Дим, мне нравится футбол тем, что часто прогнозы вот вообще не сбываются даже никак. Вот пример с Эдуардом Мором, который нам наговорил, сказал, прошу прощения,
10: которого сегодня села мобила.
9: Да, который сегодня не отвечает на наши звонки, как раз подтверждает, что можно строить хоть какие угодно прогнозы, основываясь на статистических выкладках, на опыте предыдущих игр, что вот Глушенков наверняка сейчас заистерит, начнет
10: он
9: играть.
10: Я говорю, он может.
9: Может. Это не, ну,
10: слушай, я понимаю, ты сейчас к банальности начинаешь говорить, да? Футбол прекрасен.
9: Банальности
10: тем,
9: говоришь, что... в том числе и ты,
10: да,
9: Дим,
10: нет,
9: про то, что если руководствоваться теми цифрами, которые мы сейчас имеем, продолжайте, да.
10: Какие цифры?
9: Давай, продолжай.
10: Да нет, я просто к тому, что ты сейчас пытаешься что-то притянуть за уши.
9: Так, Максим, а вот в нашей плотнейшей борьбе вверху турнирной таблицы будет какое-нибудь чудо? Ладно, скажу так, на какое чудо, Максим, вы рассчитываете до конца чемпионата?
11: Я уже взрослый, чтобы в чудеса верить. Я не верю в чудеса, особенно в футболе. Поэтому я думаю, как я и раньше сказал, я думаю, что «Зенит» будет чемпионом. «Зенит», как по мне, выглядит фаворитом. С таким Глушенковым, с таким Соболевым, с этими злыми ребятами, которых дополнил Трапукас. И в целом там вернется Вендел. Я думаю, что «Зенит» зимой, когда будет длинный перерыв, может что-то случиться. Но я тоже это... там, не сильно допускаю, скажем так. Вот, поэтому по мне «Зенит» главный фаворит, «Зенит» чемпионом будет, а вот за второй, третий, четвертый.
10: Ну да, кстати, вот Максим последовательно в своих прогнозах, он говорил о том еще перед стартом сезона, что «Зенит» как бы выглядит безоговорочно хорошо, и «Спартак» может вмешаться, но вот в «Спартак» он не верил. И...
9: Хорошо, тогда по-другому спрошу Максима, почему не верит в «Динамо»? Дима, я послушаю, тебе, я думаю, будет тоже интересно.
11: Коллеги, вы чуть пропали.
9: Да, Максим, почему не верится в «Динамо»?
11: Почему не верится в «Динамо»? Мне вообще бы очень хотелось, чтобы у «Динамо» все было получше, чем всегда. И нам есть классные, в том числе молодые игроки, за которыми мне приятно следить. Но как будто бы чуть-чуть не хватает глубины состава. Вот сейчас, условно говоря, не дай бог Тюкарин выпадает, все, проблема. Не дай бог там кто-то из защитников выпадает, проблема. Не дай бог кто-то из флангов выпадает, Касарес, например, да, сразу проблема. Плюс я не совсем уверен, так уж появилось в последние годы в вратарской линии «Динамо». Вот, и мне кажется, что тут тоже есть вопросики, скажем так. Вот, ну а в целом «Динамо», я бы хотел, чтобы «Динамо» там в тройке было.
10: Да, вот насчет вратарской линии я не очень согласен с Максимом, потому что там все понятно и уже достаточно определено четко. Первый номер Лунев, если не травмирован, выходит Расулов, и он не пожарит. И я так думаю, там, в принципе, этот вопрос уже закрыт и тренерским штабом, и селекционной службой. А вот, да, зависимость от условного Тюкаева, безусловно, сказывается. Плюс еще, я так слышал, у Динамо зреет недовольство, Миранчук недоволен тем своим игровым временем, который получает, потому что сейчас его потихонечку с позиции первого запасного вытесняет Акишор, если уж
9: вот
10: на то пошло.
9: Сейчас вот так серия с 7 побед потихонечку превратится в разлад, склоки, скандалы. Шварц вспомнит, из-за чего уезжал в
10: Динамо,
9: первый раз.
10: У Динамо не будет склок, потому что Шварц как раз именно тем и хорош, что умеет создавать такую семейственность. Да, вот хороший коллектив.
9: Да. А потом бросать семью, как папа, который вышел за сигаретами. Да? Один раз вышел, и второй раз
10: вышел
9: выйдет,
10: с лотерейными билетами,
9: нельзя
10: пропал на 2 года.
9: Нельзя таким людям. А вы доверились, и вы из этого пострадаете в конце сезона.
10: Типун тебе на язык.
9: Всем воздастся, Дим.
10: Типун тебе на твой длинный язык.
9: Ну, а мы, Максим, спасибо большое, что находите время для нашей программы. Напомним, что мы обсуждали нового лидера чемпионата России по футболу вместе с Максимом Аланазаровым, заместителем главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Но пора двигаться дальше.
8: Наша трибуна. Единоборство.
9: Завершился чемпионат мира по дзюдо. Особенно приятно, что наши спортсмены выступали с флагом и гимном. Наша сборная завоевала 6 медалей. 1 золото, 1 серебро в командных соревнованиях и 4 бронзы. 3 из которых, кстати, принесли нам наши прекрасные девушки. Мария Иванова, Мадина Таймазова, Сабина Гелязова. Ну и Нияз Билалов тоже бронзу для нас завоевал. Ну, а золото единственное принес нашу копилку Инал Тасоев. Для него это уже 3-я победа на чемпионате мира, но 1-я под российским флагом. В 23-м году было как в статусе нейтрального спортсмена. В прошлом году в качестве представителя Международной федерации дзюдо. И вот теперь, наконец, под флагом России Инал уже на связи, скоро к нам присоединится. Мы его лично расспросим о том, какие чувства испытывал он на подиуме. И было очень трогательно, когда он свою первую, 3-ю на самом деле по счету, но 1-ю под флагом России медаль посвятил маме, потому что самая лучшая мама на свете.
10: Да, это, пожалуй, лишний раз говорит о том, что вот именно 3-е золото для него очень ценно. Потому что, ну, все-таки 1-е золото там совместное было завоевано, там был пересмотр судейского решения и пересчет очков, и золото сразу обоим участникам финала было присуждено. Второй, да, вот уже под нейтральным так называемым флагом был завоеван, и потом уже сейчас такое полноценное. Теперь, наверное, следующий ориентир Инала Тасоева — это, безусловно, Олимпиада. И закрепление, наверное, статуса как сильнейшего тяжеловеса в дзюдо. Другой вопрос, что на прошлом чемпионате мира у нас 3 золотые медали было, если мне память не изменяет.
9: Да, было 3 золотые медали.
10: А сейчас ровно 1, и это, конечно, немного настораживает.
9: Но почему? Потому что люди, которые завоевали медали на прошлом чемпионате мира, не принимали участие в этом чемпионате мира.
10: Ну да, кто-то там переходит из одной...
9: Уже перешел.
10: Перешел в весовой категории.
9: Из-за травмы. Тимур Арбузов перешел в другую из 81-90.
10: В 90, да.
9: Да, была травма из восстановления. Матвей Коньяковский, есть подозрение у антидопингового агентства, что он нарушал антидопинговые правила. В общем, давай сконцентрируемся на победе Инала Тасоева. Он уже на связи с нами. Инал, доброе утро. Спасибо, что нашли время для нашей программы.
10: Да, что-то у нас сегодня со связью прям вот беда бедой.
9: Да, мы сейчас
10: перенаберем Иналу.
9: Перезвоним. Ну, еще раз отметим, что да, если смотреть только на цифры, то предыдущий чемпионат мира, наверное, был более урожайным для нашей сборной, но и не в самом оптимальном составе мы ехали на этот чемпионат мира, поэтому можем порадоваться только вот за Нияза Билалова, который в 32 года дебютировал на чемпионате мира и сразу взял бронзу. И еще раз за наших девушек, которые уже не первый раз завоевывают, как Мадина Таймазова и Сабина Гелязова.
10: Но у нас еще и в командном есть серебро. Серебро тоже, на самом деле, по-моему, впервые завоевываем вообще награды в командном.
9: По-моему, да, но мы подробнее про итоги чемпионата мира по дзюдо поговорим после небольшой паузы, как раз наладим связь, будь с нами, через минуту вернемся в эфир.
8: Наша трибуна. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
8: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Единоборство.
9: Итак, возвращаемся на нашу трибуну. Наши Дмитрий Схидин и Юрий Варкян, и, конечно же, ваша. И поговорим про итоги чемпионата мира по дзюдо, на котором наша сборная завоевала 6 медалей. Может быть, не совсем тот результат, на который мы рассчитывали, но, учитывая обстоятельства, он, мне кажется, хороший. Плюс, главное и самое приятное, что завоеваны эти медали были под флагом России и с гимном России. Дима задумчиво изучает все раскладки, которые лежат у него перед... И перед ним, ну и давайте поговорим с Евгением Нарижным, корреспондентом «Спортэкспресса» и «Ушатайки» о том, как чемпионат мира проходил. Евгений, доброе утро, спасибо, что нашли время для нашей программы.
16: Да, доброе утро, здравствуйте.
9: Как вам результаты чемпионата мира по дзюдо? Единственное золото Инала Тасоева, вот про Матвея Коньяковского и про Тимура Арбузова мы говорили, по каким причинам они не смогли принять участие в чемпионате мира. Вот, учитывая обстоятельства, нормальный результат?
16: Ну, я могу сказать, что это точно нормальный результат. Во-первых, 3 года наши дзюдоисты выходили на татами в летальном статусе. А вот в Баку они впервые за это время выступали с флагом, с гимном. И как бы в целом мы прекрасно заняли 5-е место в данном зачете, но
10: сегодня день явно не связи.
9: Да.
10: Не связи. Просто, к сожалению, Евгений, там часть вашего... ваших слов в эфир не попало, пропадает куда-то что-то. Ну, попробуйте так, давайте чуть покороче будем, может быть, формулировать мысли.
9: Давай блиц, типа.
10: Да, типа блиц.
9: Ответы сейчас... будут только да или нет.
10: Да нет, может быть, чуть-чуть подлиннее. Насколько сейчас Инал действительно сильнейший тяжеловес мира? И что его отделяет от золота Олимпиады?
16: Золото Олимпиады его отделяет от Олимпиады.
10: Нет.
16: Мы сможем посчитать по праву сильнейшим.
9: Ну, что могу сказать? Наверное, очень хотелось бы нам сегодня с Иналом Тасоевым поговорить, который нашел время для того, чтобы присоединиться к нашей программе, но из-за связи, я думаю, у нас...
10: Ну, написали, что Инал тут, попробуем связаться с ним. Может быть, у него с прием получше. Инал, доброе утро.
9: Доброе утро. Ну... Что ж, не как продолжая спортивную тему, не день Бекхэма. В любом случае, спасибо Иналу Тасоеву и Федерации дзюдо России, которые так оперативно отреагировали, помогли нам связаться с Иналом, вывести его в эфир. К сожалению, по независящим от нас, от Инала Тасоева и Федерации дзюдо России причинам, случилось так, как случилось. В любом случае, я надеюсь, у нас будут еще возможности и с Иналом, и с другими нашими великолепными дзюдоистами поговорить в прямом эфире. И спасибо, конечно, Евгению Нарижному, который тоже любезно согласился принять участие в нашей программе. Но, к сожалению, Мы сначала попробовали блиц, но даже и в таком формате не заладилось. Ну что, как...
10: Ну, давай просто
9: мы
10: еще
9: успели
10: раз...
9: услышать из ответа Евгения: от золота Олимпийских игр Инала Тасоева
10: отделяет только допуск.
9: Отделяет только допуск. Будем надеяться, что... обидно, конечно, что Тедди Ринер, наверное, уже завершит карьеру, французский дзюдоист, если уже не завершил, которому сколько уже, под 40. Мы так хотели, вот первое золото, как раз про которое ты говорил, что оно вернуло Синалу после судейского рассмотрения.
10: Это была как-то,
9: да, это была как раз схватка с Тедди Ринером, который в мире, наверное, считается, ну, как Месси в мире футбола, так он в мире дзюдо считается Тедди Ринер. А Тасоев, Тасоев — это следующий Месси от мира дзюдо. И очень бы хотелось, чтобы на Олимпийских играх как раз два супертяжеловеса, суперборца провели эту схватку. Будем надеяться, что она когда-нибудь состоится, и мы увидим, может быть, такой же драматичный исход, как был в 2023 году, когда оба получили золото. Может быть, Инал победит. Инал всегда очень уважительно про Тедди Ринера отзывается. И вообще, мне кажется, это главное качество дзюдоистов в том, что они всегда очень так... вдумчиво.
10: Это такая большая семья спортивная, там
9: да.
10: не чувствуется такого противостояния именно по национальностям, да, то есть
9: да,
10: по флагам.
9: Да, вообще по любым критериям всегда там очень дружно, всегда очень вдумчивые ребята выходят на ковер. Ну что ж, пожелаем всем удачи и двигаемся дальше.
8: Наша трибуна. Наш спорт.
10: Ну что, попробуем перенестись на Балтийское побережье. Где
9: попробуем.
10: Попробуем, да, может быть, в Калининграде связь получше. Там завершилась вторая всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации. При этом завершилась вся сама спартакиада, которая проходила, по-моему, все лето. И вот до середины осени завершилась соревнованием серфингистов. При этом надо сказать, что вид спорта у нас набирает популярность, тем более, что он еще и олимпийский вид спорта, но мы понимаем, что в силу ограничения так называемых в зависимости от волн, а волна она не всегда еще бывает даже и на море, или на океане, там бывает еще и штиль, поэтому всегда приходится ждать какого-то окна. Ну вот на Балтийском побережье осенью, я так понимаю, волн хватает.
9: Да, ну и примечательно, что именно такой, казалось бы, хоть и набирающий популярность вид спорта, пока не очень привычный, выбран как завершающий.
10: Юра вообще сегодня как серфинг.

0: Балтийском побережье соответствует большого такого вот старта для серфингистов?
1: Ну, во-первых, для соревнований спартакиады по 50 олимпийским видам спорта были определены конкретные субъекты Российской Федерации. Это и Республика Татарстан, в Казани очень много соревнований прошло, это и Уфа, ну и, конечно, Калининградская область. Но из всех субъектов Российской Федерации море было только в Калининградской области, поэтому особого выбора у нас не было, и мы проводили, да, на Балтике. Кстати говоря, это традиционное место для проведения наших мероприятий. Мы довольно часто проводим соревнования именно в Калининградской области на Балтике. Обычно это дальневосточные регионы, где у нас океан, Калининградская область и, конечно же, юг России, Краснодарский край. Еще очень хорошо качает в Дагестане. Такой немножко серферской лексики вам преподнесу.
0: Это на Каспии.
1: Да, Каспий, Каспийское море, конечно. Вот сейчас как раз-таки сезон на Каспии.
2: Вот Дима сказал, что я выгляжу как серфингист, а я ответил, что как борец, и вот эти два вида спорта
0: прекрасно сочетаются. Мы тебя сейчас в горы отправим.
2: В Дагестан, да, хорошо.
1: У серфинга чуть более скромные результаты на международной арене. Пока еще наших спортсменов российских не допускают до международных стартов. У нас сохраняется полный бан и в отношении юных спортсменов, и в отношении взрослых спортсменов. Серфинг недавно вошел в программу Олимпийских игр. В 2016 году было принято решение о включении дисциплины. Короткая доска – это самая маневренная, такая самая быстрая дисциплина, где спортсмены как раз-таки на высоких волнах выполняют маневры. Сейчас уже эйры даже в носке, летающие серферы появились. Такое определение, когда, отталкиваясь вот от волн, за счет динамики они прям подпрыгивают в воздух, и еще и разнообразные элементы успеют в виде переворотов вокруг своей оси выполнить и приводниться снова на волну, не потеряв равновесие и закончив свой маневр, потому что все маневры в серфинге будут засчитаны судьями только в том случае, если он имеет свое завершение. Что касается вида спорта серфинг, то в соревнованиях спартакиады народов России по серфингу приняло участие 8 субъектов Российской Федерации, 25 спортсменов, это 9 женщин и 16 мужчин. Победителем в общекомандном зачете стала команда Калининградской области, завершив просто феноменальное выступление на домашнем споте, на споте Мотыль, это поселок Заостровье. Угу. И среди мужчин Евгений Исаков стал победителем, и Анна Тихонова стала победителем среди женщин. Анна Матвеева из Калининградской области взяла серебряную медаль. Юная спортсменка Дарина Недельницкая Сахалина стала бронзовой призеркой спартакиады народов России. Надо сказать, Недельницкая прямо ворвалась у нас в этот сезон. Дарья всего 16 лет, она еще выступает по юношам. Ну, а мужской подиум все-таки возглавил наш ветеран, он же президент Федерации серфинга Калининградской области Евгений Исаков. Ну, а они же оказались его ученики. Евгений еще является тренером сборной команды. Максим Багдасарян из Калининграда серебро и Илья Новиков с Камчатки. Илья Новиков с Камчатки это серебро, и Максим Багдасарян, Калининградская область, это бронзовая медаль.
2: А вот, так, извините, Виктория, а насколько важен фактор, скажем так, домашней трибуны, домашнего спота?
0: Домашней волны.
1: Очень важен, хоть и говорят, что серферы, ни одной повторяющейся волны на море или океане не бывает, и это так на самом деле, но тем не менее, волна, например, вода, плотность воды в море, она ниже, да, чем плотность воды в океане. Угу. За счет того, что в океане вода соленая. И вот наши представители дальневосточных регионов, с Камчатки и Сахалина, они, конечно, это отмечали. Всегда имеет значение домашний спот. Все-таки ребята знают, с какой интенсивностью какой интенсивностью бывают волны там именно в этот период. Лучше чувствуют. Это как в любом виде спорта, в котором либо это доска, либо тот же лыжный спорт, да, гребной спорт, когда мы говорим, что нам нужно прикататься, адаптироваться к определенным условиям. Всегда это бывает и на воде, и на снегу. То есть вот обязательно, хоть инвентарь привычный, да, тот, на котором ты выступаешь mm-hmm. обычно, но именно вот водная среда, природная среда, будем так говорить, она достаточно изменчива и все равно имеет какой-то вот такой определенный элемент привычности.
2: А если приехать заранее на место проведения соревнований и там...
0: В Калининградской области это недешево, я тебе сразу скажу.
1: Ребята так и делают на самом деле. Просто вот у нас очень драматичный был

0: финал среди женщин и среди мужчин. Исаков просто на последних 30 секундах вырвал победу. Это был просто феноменальный, драматичный на самом деле финал. Новиков лидировал все 25 минут. Хит или заезд в серфинге финальный. У нас финальные заезды были по 25 минут. Отборочные хиты по 20 минут. И, представляете, лидировать 24,5 минуты, находясь по баллам на первом месте. И последняя волна, которую Илья Новиков тоже взял, вернее, попытался взять, но увидел, что Женя встал первый, да, на волну, Евгений Исаков, и Евгений уже победно там скидывал руки в конце, когда прозвучала финальная сирена. На самом деле, 10 минут еще судьи не могли определиться, какое же все-таки количество баллов поставить за эту последнюю волну. Ребята вышли из воды такие немножко, ну, растерянном таком состоянии, когда не понимали, кто же занял первое, второе место, с третьим местом было все понятно, это был Максим Багдасарян из Калининградской области. Ну вот, дождавшись результатов, конечно, молодой Илья Новиков, он расстроился.
1: Это вот прям тоже, как, кстати, в футболе с Варом, Евгений.
0: Да.
1: Гол забил, но еще не понимаешь, праздновать или нет.
2: Молодой ученик, еще придет его время, но мы всех поздравляем с победой, поздравляем с тем, как были проведены эти соревнования. Виктория, спасибо большое, что нашли время для нашей программы.
1: И спасибо за хорошую связь.
2: Да, за хорошую связь, за хорошее настроение и за такой интересный рассказ про серфинг. Это была Виктория Прошкина, вице-президент Российской Федерации серфинга. Ну а мы прощаемся с вами до пятницы. Надеемся, все будет хорошо. Пока.
1: До свидания.
3: 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
4: Платье хочешь? Красиво.
5: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона московской студии Радио России Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним истории сразу двух песен, написанных в 1966 году. Первая композиция «Somebody to Love» команды Jefferson Airplane, и вторая – знаменитая песня «Summer Wine» в исполнении дуэта Нэнси Синатры и Ли Хэзлвуда. Начнем по порядку. Песня «Somebody to Love», известная нам в исполнении Jefferson Airplane, была представлена на альбоме Surrealistic Pillow в 1967 году, хотя сама композиция появилась раньше, в 66-м, и называлась «Someone to Love» и была записана группой The Great Society. Команда исполняла фолк-рок, и вот как звучала изначально эта песня.

Группа The Great Society просуществовала недолго, всего год, и выпущенная песня не добилась успеха. Но вскоре ее вокалистка Грейс Слик вошла в состав команды Jefferson Airplane, прихватив с собой эту композицию вместе еще с одной известной песней White Rabbit. Группа сделала новую аранжировку, превратив фолк-балладу в мощный рок-трек. В апреле 67-го вышедший сингл взорвал чарты. Вокал Грейс Ли кардинально отличался от первоначальной версии. В оригинале голос был мягким. В новой версии Грейс звучит более жестко, и это сработало. Ее голос стал одним из первых по-настоящему мощных женских вокалов в рок-музыке. В 69-м году Jefferson Airplane исполнили эту песню на легендарном фестивале Woodstock. Причем вышли они на сцену около 8 утра. Сотни тысяч человек слушали тогда этот призыв найти кого-то, кто будет рядом. Часто эту песню воспринимают как гимн свободной любви, но это не совсем так. Создатель композиции Дарби Слик смотрел на сексуальную революцию с тревогой. На самом деле, Somebody to Love – это гимн верности. Дарби видел, что свобода приводит к ревности, разрывам и одиночеству. И призывает слушателя не просто найти кого-то, а найти настоящую любовь, которая спасет от отчаяния. Песня со временем прозвучала во множестве фильмов «Серьезный человек», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Кровь за кровь» и многих других. А сейчас она прозвучит и в нашем эфире.

том же 67-м году, когда появилась композиция «Somebody to Love», стала популярна еще одна песня «Summer Wine», у которой похожая история. Композицию написал музыкант Ли Хезлвуд еще в 1966 году. Изначально он записал ее с певицей Сьюзи Джейн Хоком. И вот как прозвучала первая версия 66-го года.

Но настоящую магию и мировую славу композиция обрела, когда Хезлвуд перезаписал ее с Нэнси Синатрой, дочерью Фрэнка Синатры. В том же 66-м вышел сольный альбом «Nancy in London», в который вошла Summer Wine. А хитом она стала в начале следующего 67-го года. В тексте рассказывается, как обаятельная незнакомка заманивает главного героя. Щеголеватый бедняга шел по городской улице, демонстративно позвякивая серебряными шпорами. Его пригласила к себе женщина, которую он встретил по пути. Она предлагает ему снять серебряные шпоры и попробовать ее летнее вино, которое она называет «поцелуем ангела». От этого обманчиво сладкого и легкого напитка у мужчины тяжелеют веки, и он теряет контроль над собой. А когда просыпается, солнце уже светит в глаза, голова раскалывается, а его серебряные шпоры и деньги бесследно исчезли. Но самое забавное, в финале герой не злится и не проклинает коварную искусительницу. Он хочет добавки. «И оставила меня жаждущим еще летнего вина», поется в последней строке. Так что это не просто история про кражу, это аллегория на то, как легко мы попадаемся на удочку красивого обмана и порой даже не хотим признавать, что нас обманули. «Summer Wine» — это песня, которая заставляет улыбнуться. И слушая ее, мы понимаем, в этой истории, может быть, и правда, нет ничего плохого. Ведь как можно жалеть о серебряных шпорах, если остался вкус летнего вина и память о поцелуе ангела? Эта композиция, исполненная Ли Хезлвудом и Нэнси Синатрой, и завершит нашу радиовстречу, посвященную двум разным песням, появившимся в одно время и сохранившим свою историю до наших дней. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: Радио России.
1: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
0: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
2: Беда, государь.
3: Карл напал ночью под Нарвой.
2: Что делать будем?
3: Биться.
4: Пали!
5: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Названы цели ночного удара вооруженных сил России по объектам Украины. В Воронеже задержана россиянка за подготовку по заданию СБУ атаки БПЛА на военный аэродром. И Миноборнауки предложила отчисленных из-за дисциплины студентов не принимать в ВУЗ 5 лет. Все подробности далее. Российские войска в ходе ночных ударов поразили вражеские объекты на Украине, связанные с ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Групповые удары нанесены высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В Киеве атаке подверглась локомотивное депо «Дарница», где ремонтируются составы, используемые для обеспечения украинских группировок войск. Также в украинской столице поражен цех предприятия Palm Mill Print. Там производились ракеты и беспилотники большой дальности. В Николаевской области российские войска поразили логистический центр, хранящий грузы для ВСУ. Еще один логистический центр «Новая почта» атакован в Терновке Днепропетровской области. В числе целей был и склад беспилотных летательных аппаратов в Мешково-Погорелове Николаевской области. В Бугурском лимане Николаевской области поражен сухогруз с грузами военного назначения, которое шло в порт Николаев. В Воронеже задержали россиянку, готовившую по заданию СБУ атаку дронами на военный аэродром «Балтимор». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Гражданку, завербованную в 22-м году в период пребывания на территории Украины представителям украинских спецслужб. Как рассказали в ЦОС, женщина изъяла из заранее подготовленных тайников и переместила в арендованное помещение 9 комплектов БПЛА, оснащенных взрывными устройствами, в каждом из которых было около 500 грамм взрывчатки иностранного производства, а также средства контроля и управления дронами. Благодаря незамедлительному реагированию на поступившую информацию удалось своевременно задержать пособницу украинских спецслужб и предотвратить диверсию на стадии ее подготовки, а также локализовать возможные последствия от преступной деятельности киевского режима в отношении военного объекта. Подозреваемая задержана и помещена под стражу. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен сфокусироваться на заключении договоренности по урегулированию на Украине. Комментируя критику договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу со стороны своих однопартийцев-республиканцев, Трамп заявил, что это соглашение предназначено для всего мира. Оно окажет огромное влияние на рынки энергоносителей.
2: Я думаю, вот о чем. Зеленскому нужно сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом. На самом деле, думаю, Путин хочет сделки больше, чем Зеленский.
1: Военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от западных стран, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет и обнаружили их уже над Киевом. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Европе сообщил накануне, что Пентагон и Госдепартамент США на выходных якобы направили Украине и европейским союзникам предупреждение о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных Киеву и приостановить участие в программе закупки для него вооружений. Однако официального подтверждения этой информации не было. На строительство школ и детских садов в 3 регионах направят более 1 200 000 000 рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Кабмина с вице-премьером.
3: По инициативе главы государства в рамках софинансирования направим свыше 1 200 000 000 рублей бюджетом 3 регионов – это Удмуртская республика, Красноярский край и Свердловская область. Средства эти предусмотрены для строительства 2 больших школ в Красноярске почти на 1300 мест и в Ижевске на 1100 учащихся, а также детского садика в Екатеринбурге, который рассчитан на 350 ребят и в котором предусмотрены группы для самых маленьких. Формированию ясли при строительстве или реконструкции дошкольных учреждений президент поручил уделять повышенное внимание, чтобы у молодых мам была возможность раньше выйти на работу. Для многих это существенная поддержка.
1: По словам Мишустина, правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Миноборнауки предложило на 5 лет ограничить возможность поступления в ВУЗ студентов, отчисленных из него в результате дисциплинарного взыскания. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Если такие меры будут одобрены, приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они – герои уникального документального проекта, рожденные в СССР 35 лет. Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект, отмеченный БАФТА, Эмми, Никой, Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Сегодня в Москве пасмурно, будет идти дождь. Днем плюс 9-12 градусов, заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве сохранится пасмурная погода. Время от времени будут идти дожди. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9,12. Показания барометров будут расти. Составят 753 миллиметра ртутного столба.
1: Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр площади. Погода изменится в пятницу, дожди прекратятся, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 17 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Людмила Самсонова и Диана Шнайдер вышли во второй круг теннисного турнира категории 1000 в китайском Ухане. В стартовом раунде Самсонова в трех сетах нанесла поражение представительнице Чехии Катерине Синяковой, а Шнайдер в первом круге победила в двух партиях британку Кэти Бултер. Карен Хачанов завершил борьбу на теннисном турнире серии «Мастерс» в Шанхае. В четвертом круге россиянин в двух партиях уступил австралийцу Алексу Деминору. «Торпедо» проиграла в овертайме «Металлургу» 2-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В составе «Магнитки» дублем отметился Валерий Орехов. «Металлург» сохранил лидерство в восточной конференции и в сводной таблице КХЛ. В других встречах «Амур» был сильнее «Лады» 1-0, «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» 4-3, «Барыс» уступил «Сибири» 2-3, «Акбарс» с таким же счетом проиграл «Сочи», а «Шанхайские драконы» с тем же счетом 2-3 потерпели поражение от минского «Динамо». Шайбы Максима Шабанова и Данилы Юрова принесли сегодня Миннесоте победу над Вегасом 4-2 в Национальной хоккейной лиге. В составе Миннесоты также результативной передачей отметился Кирилл Капризов. Арсений Грицук забросил свою первую шайбу в сезоне, но его Нью-Джерси уступил Оттаве 1-4. Лия Гарифуллина стала победительницей суперфинала чемпионата России по шахматам. На решающем тайбрейке она обыграла Екатерину Гольцеву. А у мужчин титул досрочно завоевал Андрей Есипенко. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус без осадков, в Ярославле дожди плюс 11-13 градусов, во Владимире и Туле плюс 15-17, облачно с прояснениями, в Воронеже плюс 21-23, в Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 22-24 градуса, в Краснодаре плюс 23-25, в Сочи плюс 24-26, в Ставрополе плюс 24-26, в Нальчике плюс 22-24, в Севастополе плюс 20-22 и небольшие дожди. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 6-8. В Москве кратковременные дожди, плюс 10-12. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
2: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
1: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
3: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
7: Приветствую вас, дорогие друзья. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня, как обычно, по будням. В это самое время все самое интересное обсуждаем вместе. Для того, чтобы вместе с нами что-то обсуждать, я вам напомню наши некоторые координаты. Более того, спешу к вам с радостной вестью. В Максе заработали опросы. Сегодня у нас будет опрос. И сегодня мы проверим, как все это работает, насколько быстро, эффективно и, самое главное, познавательно, да, для всех нас, участников, так сказать, этого самого опроса. А по порядку обо всем. Значит, есть номер 8-925-222-99-92. Есть Макс-канал Радио России, в котором опубликован уже анонс сегодняшних тем. Сегодняшнего канала «Слушаем». Здесь же можете нажать на имя, фамилию ведущего Дмитрий Чернов, ты я, и попасть ко мне в мой уже Макс-канал, соответственно, «Черновик», или же зайти по адресу channel_Чернов, также можно его найти, тоже мой Макс-канал. И вот здесь вот опрос сегодня у нас есть. И опрос у нас сегодня так или иначе связан с темой. Просто раньше всегда считалось, что это за вопросы такие, писали мне некоторые слушатели, не понимая, что у нас все темы связаны так или иначе, все опросы связаны с темами, которые мы в эфире обсуждаем. И вот сегодня вопрос такой. Вы станете читать продолжение «Мертвых душ» Гоголя, написанное нейросетью? И здесь у нас 4 варианта ответа имеется. Да, стану, интересно. Нет, не интересно. Третий вариант. Из любопытства прочту пару страниц. Четвертый вариант. Я лучше сам напишу второй том. Вот такой вот у нас опросик. Эту тему мы будем обсуждать в следующем часе. В следующем часе у нас будет такая тема довольно весьма любопытная, потому что нейросеть как раз закончила второй том «Мертвых душ», как бы это смешно ни звучало, и вышло в свет первое произведение, созданное искусственным интеллектом в стилистике классика мировой литературы. Не знаю, не видел, в руках не держал, не понимаю, о чем там идет речь и как это вообще все написано. Но тема интересная, потому что в свете вот этого новаторства мы можем ожидать, видимо, каких-то и других работ, других наших классиков литературных. Об этом поговорим. Поговорим о том, как помогут снизить затраты на электроснабжение и компенсировать дневные пики потребления россиянам увеличение предельной мощности микрогенерации. О солнечных и ветряных электрогенераторах у нас речь пойдет сегодня. Частных. Можно ли установить у себя дома солнечные панели и жить припеваючи, никому ничего больше не платя за собственное электричество? Или же нельзя? Или как это все работает? Спросим. Число случаев зацепинга среди подростков Поволжья увеличилось почти вдвое за последнее время. Мы об этом, у нас будет большая тема в следующем часе. Поговорим о том, как гибнут дети на железных дорогах. И не только на железных дорогах. Зацепинка — это не только поезда. Зацепинка — это и троллейбусы, это и автобусы. Это вообще все, что касается общественного транспорта. Кроме самолетов, наверное. Так, что еще? В России создадут сеть центров реабилитации для ветеранов с тяжелыми ранениями. В этом часе мы эту тему поднимем. Поговорим о крайне важных на сегодняшний день подвижках в этой области. Поговорим мы про обязанность рыбопромышленников выпускать в реки некое количество экземпляров молоди за каждую тонну тихоокеанского лосося. В общем, предполагается восстанавливать популяцию красной рыбы. Рыбы красной мало, вкусной. Что делать с этим, как с этой проблемой бороться, вот как раз поговорим. В России появился уголовный кодекс в комиксах. Впервые опубликована такая вот книга. Написано, что это подарочное издание. И хотим узнать мы, да, надо вообще уголовный кодекс в комиксах выпускать, полезно ли это, что это такое. В общем, вот такие темы, друзья. Напоминаю, что в конце каждого часа у нас московские блоки, московские темы, которые всем любопытны и интересны. Ну и что, давайте начнем. У нас есть тема заглавная. Она тоже касается детей и, увы, печальной статистики. За первые 6 месяцев этого года 11 400 несовершеннолетних совершили преступления. Показатель этот растет. Более того, число детей, совершивших теракты и диверсии, увеличилось вдвое за год. Было примерно 80 с небольшим, теперь 196 таких случаев, это Следственный комитет сообщил. А украинские спецслужбы все чаще вовлекают несовершеннолетних в диверсии и теракты, используя для этого мессенджеры, чат-боты и онлайн-игры. В умелых руках вражеских кураторов дети становятся оружием. Сейчас вот эту тему будем мы обсуждать с нашим гостем Иваном Соловьевым, заслуженным юристом России. Иван Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, дорогие друзья.
7: И такое сейчас по всем фронтам идет, в общем, разъяснительная работа. И для родителей в первую очередь, да, и для детей, понятное дело, до детей доходит хуже, чем до их взрослых. Но, тем не менее, что-то как-то, может быть, по-другому объяснять. Может быть, в школах, я уверен, что в школах-то есть специальные уроки, мы же знаем об этом, да. И тем не менее, случаи эти, их все больше. И вот уже Следственный комитет говорит, что вдвое увеличилось. Пусть не так много их, да, но 196 судеб, которые уже поломаны, в общем, уже, наверное, обратно не прокрутишь. Что скажете по этому поводу, как прокомментируете?
8: Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что, во-первых, надо две вещи признать, что у нас подростки все чаще и чаще уходят в сеть, чтобы спрятаться от проблем. Они считают, что там вот есть такое убежище, где можно пересидеть, да, какие-то времена и так далее, найти друзей и занять себя и так далее, не понимая, что на самом деле это... сеть в себе таит очень серьезную угрозу. И вот здесь с разъяснением у нас, к сожалению, не очень хорошо. И второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот я, общаясь с подростками и проводя вот такие серьезные тренинги по тому, как уберечься в сети от онлайн-угроз, вербовок, диверсий, сталкиваюсь с тем, что все подростки мне говорят: мы не смотрим телевизор. Вот нам рассказывать по телевизору или там по радио бесполезно, потому что мы пользуемся совершенно другими источниками информации. Поэтому, конечно, сегодня нам, взрослым, нужно серьезно продумать, тем, кто беспокоится о будущем детей, через какие площадки и как нам заходить. Вы знаете, очень важно, я думаю, настало время нам понять, как мы будем заходить на подростков, чтобы это было не просто, знаете, я вот как смотрю, там какая-то женщина в форуме говорит, там, не бери трубку, бесполезно абсолютно.
7: Да.
8: Да, кто-то галочку себе поставил в ведомстве, а на самом деле это, ну, дай бог, до пенсионеров дошло, до тех, кто смотрит, да, потребляет этот контент. Нам очень важно сегодня выходить теми способами, которые воспринимают подростки, в тех чатах, в тех источниках, где они находятся. Вот тогда у нас будет эффективная работа. И мы понимаем, что нам надо разъяснять просто им цену одного клика. Надо говорить, ребята, цена одного клика порой бывает ваша свобода, ваше будущее. И мы понимаем, что у каждого подростка своя шкала ценностей. Мы понимаем, что там даже свой сленг, свои обычаи, и нам нужно заходить через вот всю вот эту их атрибутику, потому что, к сожалению, по-другому... Да, по-другому воспринимают, наверное, это педагоги. По-другому родители это воспринимают. А вот для них нам нужно вырабатывать, если мы еще, вы знаете, Дмитрий, если мы еще не опоздали. Но я надеюсь, что мы не опоздали. И мы все-таки эту ситуацию сможем исправить, чтобы у нас четкие в голове у наших детей зажигались вот эти вот...
7: А тут ведь как,
8: да, Иван Николаевич? Флажки, индикаторы, флажки красной линии, за которые нельзя заходить.
7: Вот «Известия» хорошо об этом написали, что для вербовки не обязательно состоять в каком-то специальном, закрытом, там, тайном сообществе в интернете. Достаточно приложений детских, которые есть в смартфоне каждого подростка. Ну, не детей, конечно, да, подростки. Вот мы про подростков больше. Это мессенджеры, чат-боты со знакомствами и онлайн-игры. Гарантий безопасности нет ни в одном из них. Вот здесь, закрыть все, это же невозможно, да и не нужно. Другое дело, что каким-то образом вот через это влияние, да, просто это же простое слово, это простое, как они это называют, задание. И вроде бы поздоровались, и вроде бы познакомились, и вот давай такое задание, и подросток совершенно не думая, теряясь. Взрослый человек не сразу определит, кто перед ним и что перед ним. А здесь, да, вот как вы правильно сказали, один клик и сломанная жизнь. Вот этот момент, мне кажется, представляется очень трудно переломаемым, да?
8: Я с вами согласен. Вы знаете, знаете, в чем дело? Ведь мошенники и те злоумышленники, которые выходят на подростков в сети, в том числе через онлайн-игры, в том числе обещая легкие деньги, можно часами рассказывать про то, как нужно уберечься от легкого заработка, когда детям и курьерскую работу, и наркотики, да, вот активизировалось, дети вернулись у нас с отдыха, и наркокурьеры сейчас вовсю их начинают использовать, обещая по 5-10 тысяч рублей за перевозку свертков. Я хочу предупредить, пожалуйста, ребята, даже если вы не знали, что в этом свертке, ответственность все равно будет. Но вот эти вербовщики, которые выходят на наших детей, в том-то и дело, что они разговаривают с ними на их языке, в их среде, на их платформах, с помощью того... тех способов, которые дети воспринимают, и поэтому они ведутся. Вот мы пытаемся разговаривать с них с помощью тетушки в мундире. Не получится. Поэтому нам нужно быть впереди мошенников и беречь наших детей, но на их языке, с помощью того, что они понимают, воспринимают, и то, чему они верят. Вот в чем очень важно.
7: Спасибо большое. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Для родителей, еще раз повторю, число детей, совершивших теракты и диверсии в России, увеличилось вдвое за год, до 196 случаев. Об этом сообщили в Следственном комитете. Пораспрашивайте своих детей. Спросите у них, с кем они знакомятся ежедневно, и знакомятся ли, кто что им пишет, и самое главное, о чем их просит. Это важно. В России появится сеть центров реабилитации для ветеранов с тяжелыми ранениями. В Подмосковье здесь на днях прошло выездное заседание попечительского совета Государственного фонда «Защитники Отечества». Провели его на базе центра образования «Чайковский». Здесь проходят восстановление ветераны спецоперации, перенесшие ампутацию конечностей. И как рассказала председатель фонда, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева, в центре их обучают пользоваться протезами на самом бытовом уровне. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Чайковском ветераны встают на ноги, и в дальнейшем центры такого типа планируется открыть в каждом федеральном округе. Пресс-служба фонда вот такими планами поделилась. Правда, конкретные сроки открытия пока не называются. Вот давайте об этом поговорим с президентом Российской ассоциации общественного здоровья Андреем Деминым. Андрей Константинович, приветствую вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
7: На ваш взгляд, да, вот смотрите, у нас уже довольно давно в различных регионах те самые ветераны, кто нуждается в такой вот реабилитации, не то чтобы испытывают такие сложности и проблемы, но все-таки не везде есть такие центры. Насколько сложно и насколько быстро можно эти центры открывать? С какими сложностями, трудностями придется столкнуться, на ваш взгляд? Ну и самое главное, понятно, что у всех разные совершенно ранения, травмы. И мне известны случаи, когда люди и за год, да, при определенных, так сказать, подходах и усилиях вставали на ноги в тех самых случаях, когда казалось, что это невозможно совершенно. Но, тем не менее, сейчас ходят и прекрасно себя чувствуют, и спортом занимаются. Что скажете, насколько действительно все это можно быстренько вот так вот взять, открыть, сделать и всем помогать?
9: Дмитрий, прежде всего, хотел бы сказать, что это очень правильное решение. Мы его всячески приветствуем, потому что еще Николай Иванович Пирогов называл вооруженные конфликты травматической эпидемией. Современные конфликты, огромный процент минно-взрывных травм. То есть это потери конечностей, и реабилитация здесь современная может предложить очень-очень многое. Но поскольку это является абсолютным приоритетом, насколько я понимаю, для органов государственного управления, для общества в целом, я думаю, эти центры будут оперативно организованы, тем более, что число таких вот людей, ветеранов СВО, нуждающихся в реабилитации, оно довольно значительное. Разные цифры приводятся, но, в общем, там речь идет о десятках тысяч. Причем речь идет именно о реабилитации, потому что современные технологии позволяют в значительной степени я видел действительно ветеранов СВО с протезами, которые без костылей, без каких-либо палочек свободно двигались и, в общем-то, ничего не выдавало, кроме того, вот, что это наличие самого протеза. Поэтому здесь надо сказать, что восстановление функций и, кроме того, еще и трудоустройство, потому что для человека очень важно еще быть социально полезным, участвовать в жизни общества,
7: да,
9: не замыкаться. Это очень важное направление, где большие успехи имеются. Вообще раньше реабилитация как-то так не очень уделялось большое внимание. Считалось главное жизнь спасти человеку, а там что с функциями, это на 10-м плане было. Сейчас у нас это в приоритете. Ну и что касается таких центров, я думаю, что это будет зависеть от региональных властей. И, конечно, в значительной степени будет зависеть от того, чтобы общество должное внимание тоже на это обратило и всячески способствовало созданию, оснащению этих центров, обучению персонала, потому что совсем недавно у нас появился врач реабилитационный как специальность. И возможности на сегодняшний день очень-очень велики. Ну и люди, которые пострадали, конечно, они...
7: Андрей Казанович,
9: им да, должна быть эта помощь предоставлена.
7: А что можете сказать, у нас полминутки буквально остается, что можете сказать про качество наших отечественных протезов? Эти разработки, которые велись, там, скажем, 2 года назад, они продолжают развиваться? Мы продолжаем все вот улучшать работу в этом направлении? Что известно вам по этому поводу?
9: Мне известно немного, но я знаю, что у нас было отставание существенное. Я думаю, сейчас мы его наверстываем очень активно и успешно.
7: Спасибо большое, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на прямой связи. Друзья, что же, сообщения ваши продолжаем мы принимать. 8-925-222-99-92. О том, как восстановить популяцию красной рыбы в наших озерах, реках и морях, поговорим чуть позже, буквально через минуту. Напомню вам, что в телеграм-канале, в Макс-канале «Черновик» у нас идет опрос. Вы станете читать продолжение «Мертвых душ» Гоголя, написанное искусственным интеллектом, нейросетью, станете или нет? Да, интересно, буду читать. Нет, не интересно, не буду читать. Из любопытства прочту пару страниц. Я лучше сам напишу второй том. 4 варианта ответа. Один из них выберите, пожалуйста. Нажмите соответствующую кнопочку. Найдите Макс-канал «Черновик». Все очень просто. Можете через Макс-канал «Радио России» зайти. А вернусь к вам через минуту, да, и будем говорить про красную, вкусную, отечественную, живую рыбу.
1: Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. «Московский концерт» открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
7: Слушаем. Итак, что хотелось бы поведать вам, друзья, по поводу красной рыбы. Для восстановления популяции красной рыбы, а ее, кстати, не так много, у нас путина в этом году не очень хорошая, это уже признано, мы об этом говорили, красная икра будет дорожать к Новому году, имейте в виду, если есть любители на стол новогодней баночку, лучше купить заранее. А в морозилочку кинуть ее и сохранить, она там хорошо пролежит до праздников. Это мой совет вам, лайфхак. Так вот, для восстановления популяции красной рыбы рыбопромышленников обяжут выпускать в реки от 250 до 350 экземпляров молоди за каждую тонну тихоокеанского лосося, добытого в предыдущем году. Такой вот проект приказа подготовил Минсельхоз. И речь идет о рыбе, которая рождается в пресных реках, проводит большую часть жизни в море, но для нереста возвращается туда, где появилась на свет. Ну, в общем, все то, что мы называем красной рыбой, так сказать, горбушей, китой, кижучим, неркой, чевычой, если хотите. И вот такая неутешительная статистика. По данным Института рыбного хозяйства, промышленный вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 7 октября этого года составил всего 98,5 тысячи тонн, а годом ранее к этому времени добыли, внимание, 335 тысяч тонн красной рыбы. Представляете, в 3 с небольшим раза меньше в этом году. Это означает, что красная рыба будет в первую очередь дорожать, во-вторых, ее, в общем, не так много, что означает, что хватит ее даже за хорошие деньги, в общем, наверное, не всем. И подобный разрыв стал самым значительным за последние десятилетия. В Рыбном союзе, правда, ранее отмечали, что науке еще предстоит разобраться в причинах столь резкого снижения вылова. Здесь много различных факторов, естественно, влияют на эти цифры. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
10: Приветствую, приветствую вас. Умеете, конечно, вы подобрать вкусную тему.
7: Да, более того, вы знаете, вот я хотел сказать, что мы с вами в эфире встречаемся каждый раз, и каждый раз обсуждаем какие-то такие не самые радужные новости, связанные с нашим рыбхозом. Да что ж такое-то? Рыбы в 3 раза меньше поймано. Я могу допустить, что, например, какие-то условия, значит, там природные, не там, значит, зашли, не там поймали, не столько там, не сколько нужно там этих траулеров и так далее, и так далее. Но что-то вот, мне кажется, что какой-то прям гигантский, колоссальный какой-то разрыв в сравнении с годом прошлым. Вы как можете это объяснить?
10: Действительно, действительно, и, естественно, не только вы на это обратили внимание, и сейчас вот грядут некие конференции в научном сообществе, которые предполагают разбираться в вот этом феномене, вот в этом, в этой вот катастрофически провальной путине. Я прежде пару слов хотел, так сказать, сказать вообще вот о лососе. Лосось, кстати сказать, с латинского, там же есть латинские названия, да? Да. На латинском сальмо, да, что переводится как прыгун, прыгун. И это характеризует лосося как раз в период нереста. Вот он, как говорится, прыгает.
7: Когда медведи их ловят еще лапами, вот мы видим эти картины.
10: Да, да, да. Они через сечи, через речные пороги там. Но это действительно удивительное, так сказать, зрелище. Сказать, когда рыба просто сплошным потоком идет по речкам, там, не знаю, Сахалина, Камчатки, к местам нереста. Вообще, вот знаете, лососи, они вылупляясь, как говорится, вот из икринки, рождается малек, он скатывается по реке в океан, по течению по реке скатывается в океан, и на несколько лет уходит на тысячи километров. Ну, в зависимости от вида, там, горбушек, да,
7: да.
10: Там, 3, 5, 7 лет, уходит на тысячи километров, уходит от берегов, взрослеет, набирает вес, и через вот этот, через эти годы, так сказать, да, возвращается ровно в ту речку, из которой он выплыл. Больше того, он находит ту самую точку, где он вылупился из малька. Там самка выбрасывает икру, самец единственный совершает осеменение этой икры, и они умирают.
7: Да.
10: Это сакральная рыба. Это, между прочим, даже ученые до конца не изучили вот этот механизм хоминга, то есть механизм дома, как он через тысячи километров и лет возвращается ровно в ту точку. Так вот, собственно, процесс промысла лососей, он, знаете, так сказать, ну, человеку непосвященному кажется, что, ну, там ловят рыбу где-то там сетями, я не знаю, там удочками, медведи там лапами.
7: Да.
10: Но, собственно, в небольших речках Камчатки и Сахалина этот процесс сводится к тому, что реку, так сказать, тупо перегораживают сетью, а на берегу стоит, ну, экскаватор, скажем, да, и он тупо гребет оттуда, выгребает эту рыбу и грузит на кузов
7: команды. Ну, то есть простой такой механический, так сказать, процесс,
10: механический, не требующий. Механический, так сказать, ее не ловят там, ее просто выгребают. Так вот, задача, главная задача заключается там, на Дальнем Востоке, не в том, чтобы наловить, не в том, чтобы ее выгрести оттуда, а в том, чтобы сохранить. Вот эта путина, она ярко продемонстрировала, что может произойти, да, если вот этот вот беспощадный промысел, вот так сказать, будет продолжаться.
7: То есть, иными словами, потоки вот этой прыгающей рыбы, они уменьшились настолько, что сейчас, в общем, охватывает, так сказать, по этому поводу всех чувство тревоги, и непонятно, как вот эти потоки нарастить. И вот то, что предлагает Минсельхоз сделать, как вам кажется, это будет иметь какие-то результаты в итоге? У нас минутка остается.
10: Безусловно, это очень позитивный приказ. Его, как говорится, и рыбопромышленники восприняли на ура, что называется. Но они понимают, понимаете, рыбу-то грести надо не только сегодня, а и через 5, через 10 лет. Да? Вот. Поэтому это очень такая мера эффективная. И я думаю, она даст, естественно, свои, так сказать, результаты.
7: Ну, а рыбопромышленников, которых, значит, вот обязуют выпускать в реки 250-350 экземпляров молоди, они эту самую молодь, а откуда брать-то будут?

0: взяли вот на вот это вот аквакультурное воспроизводство.
1: То есть вот этот цикл воспроизводства предлагается, так сказать, дополнить неким искусственным механизмом, выпускать этих самых мальков, чтобы они там за год росли и вырастали, и затем, значит, тоже метали икру и сами себя тоже в каком-то, в какой-то мере количество свое увеличивали. Это понятно.
0: Конечно, конечно.
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Ну, друзья, теперь мы с вами прекрасно понимаем, как на самом деле вся эта рыба ловится и откуда она берется в таких огромных количествах. И спасибо Александру Анатольевичу за прекрасный рассказ. Вот впервые опубликован в России Уголовный кодекс в комиксах. Вот мы теперь еще об одной книге поговорим. Это, конечно, не второй том «Мертвых душ» Гоголя, но Уголовный кодекс будет поважнее и поглавнее в некоторых случаях для некоторых. Так вот, для некоторых опубликован Уголовный кодекс в комиксах. В цветах и красках детям и взрослым расписали, что им грозит, если они будут себя плохо вести. Проект выпустило одно из крупных издательств. Редкий случай, отмечают журналисты, кто уже успел подержать сигнальные экземпляры в руках. Книгу хочется ругать или хвалить, даже не читая. По крайней мере, опубликованная аннотация вызвала уже резонанс. Что общего у украденной коровы, грязного пруда и инопланетянина, задержанного на месте преступления? Все они попадают под статьи Уголовного кодекса. Не просто разъясняют, а буквально открывают нам глаза издатели. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый день.
1: Я вот хотел бы полюбопытствовать, вам-то удалось уже ознакомиться с Уголовным кодексом в раскрасках и цветах?
2: Я хотел сначала пошутить, что с Уголовным кодексом я познакомился давно.
1: А вот с таким разноцветным?
2: Значит, насчет разноцветного. Насколько я понимаю, в тираж вот этот разноцветный кодекс выйдет только в ноябре, если мы говорим об одном и том же кодексе.
1: Да-да-да.
2: Но раньше у нас уже было несколько изданий подобных книг, когда художники, в том числе вот известный художник Меринов, иллюстрировали Уголовный кодекс, сделали, в общем-то, подарочное издание. И где-то в 16-м, 17-м, 18-м годах, когда я был членом общественного совета Московского главка МВД, у нас эти книги очень хорошо расходились на подарки. И я видел, как люди с опытом жизни, с опытом работы, в том числе и на государственной службе, и в бизнесе, с удовольствием листали, как теперь говорят, залипали на этих картинках. Поэтому я уверен, что книга, которая вот сейчас должна выйти, она, безусловно, будет более современной и более актуальной, и, безусловно, найдет отклик у читателей, которые до этого даже не планировали изучать подобную литературу.
1: Вот было бы неплохо, если бы в этом Уголовном кодексе особыми красками и очень бы внятно и доступно объяснили бы молодым нашим людям, подросткам, да, вот возвращаясь к первой теме этого часа, что у нас число детей, совершивших диверсии, увеличилось вдвое за год, сообщили в Следственном комитете. И хотелось бы, чтобы вот в этом Уголовном кодексе как раз этими картинками доступными, потому что любят у нас подростки, да, что называется, напоржать, полистать какие-то книжечки. Вот пусть полистают такой вот Уголовный кодекс в комиксах и обнаружат, наверное, для себя, что есть вещи, на которые особо стоит обратить внимание. Как вы считаете, нужно на этом акцентировать?
2: Вы почти похитили мой второй тезис. А я хотел как раз сказать о том, что у нас большая проблема во все времена, что человек что-то совершает, когда его ловят за руку, либо уже, так сказать, за ногу, если он убегает, он говорит, а я не знал, что я совершаю преступление. Ему говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. А он все равно не знает и не понимает, потому что Уголовный кодекс у нас читают в самую последнюю очередь только тогда, когда это тебя коснется. Поэтому я надеюсь, что вот такие книги, которые вызывают реальный живой интерес и желание полистать, найдут своих читателей и среди взрослых и среди подростков, даже если они будут не читателями, как теперь говорят, а смотрителями.
1: Это правда.
2: Вот если они будут смотреть и понимать, вот это уже будет, на мой взгляд, большое достижение, что на языке закона называется профилактика правонарушений и преступлений в форме правового информации.

0: посещения.
1: Спасибо огромное. Александр Хаминский, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. Ну, как раньше говорили, если через мозг достучаться невозможно, мы зайдем через печень. В данном случае через глаза, через полистать, через вот это вот прикоснись, так сказать, к прекрасному. И, между прочим, если вот сейчас нас слушают там молодые люди, которые, знаете, вот сейчас не буду в красках рассказывать про эту мерзость, это сейчас мем такой, они друг другу пересылают, почему-то у молодых людей этот мем с прабабушкой на фронте стало почему-то модно присылать старшему поколению. Но вот здесь вот хочу обратить внимание, вот за рассылку этой мерзости вас могут также под статью подвести, потому что это оскорбление памяти защитников Отечества. Это и уголовка до 5 лет, или штраф до 5 миллионов. Подумайте об этом, молодые уважаемые люди, но и цветной кодекс уголовный полистайте в ноябре.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
6: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
9: На правах рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. жидкости. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
0: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
10: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
0: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
10: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, А все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
10: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
0: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
10: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
10: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки, важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
0: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
12: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
13: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра Академия русской музыки под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
14: Карл, войско поведет на Полтаву.
15: Петр будет вынужден дать бой.
16: Приготовиться к атаке.
17: Вали!
18: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ сорвала попытку СБУ атаковать дронами аэродром «Балтимор» в Воронеже. Аграрии Донбасса и Новороссии смогут использовать льготы на агрострахование. И россиян, застрявших в горах Непала, эвакуировали на вертолете. Все подробности далее. С начала года в Следственном комитете пресечены 33 преступления террористической направленности. Задержаны более 200 человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет по итогам заседания, который провел директор ФСБ Александр Бортников. Там добавили, что обстановка в сфере борьбы с терроризмом в регионах Северного Кавказа остается сложной. Фиксируются попытки украинских спецслужб и международных террористов вербовать молодежь. С начала года в округе предотвращено 33 преступления террористической направленности. За подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них не достигли 20 лет, включая несовершеннолетних. Российские спецслужбы сорвали масштабную диверсию, организованную Службой безопасности Украины. Как сообщили в ФСБ, задержана подозреваемая, которая, по данным оперативников, планировала организовать налет беспилотников на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Она арендовала гараж, который планировала использовать в качестве площадки для сборки и дальнейшего запуска дронов. Задержанная изъяла из тайников и принесла в этот гараж 9 комплектов беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.
2: На момент начала СВО я проживала на Украине. Там меня завербовал сотрудник украинской спецслужбы. По его заданиям я приехала в город Воронеж и арендовала гараж возле военного аэродрома. Туда из тайников привозила беспилотники и взрывчатку. По его инструкциям собирала их. После выполнения задания я должна была выехать из России обратно на Украину.
1: Продолжаются мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке преступления. Взрывы произошли в Киеве, сообщает издание «Общественное». Подробности не приводятся. В настоящий момент в украинской столице, а также в 5 областях страны объявлена воздушная тревога. Вооруженные силы Российской Федерации ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, а также объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, в том числе по морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Силы ПВО за ночь уничтожили 604 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила Минобороны. Аграрии Донбасса и Новороссии смогут использовать льготы на агрострахование. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании со своими заместителями. Премьер отметил, что обеспечение продовольственной безопасности россиян всегда на особом внимании главы государства, а правительство последовательно совершает систему страхования для сельскохозяйственных и товаропроизводителей, помогая им уменьшить затраты при утрате урожая и поголовья, аквакультуры, от погодных условий или болезней.
3: Востребованность такой программы с каждым годом растет. Теперь мы ее расширим на сельхозпроизводителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые смогут на льготных условиях застраховаться от рисков неурожая с 1 января следующего года. Принятое решение будет способствовать интеграции новых регионов, их выходу на общероссийский уровень в ключевых сферах и социального, и экономического развития.
1: По словам Мишустина, Кабмин направит свыше миллиарда 200 миллионов рублей в Удмуртию, а Красноярскому краю и Свердловскую область на строительство школ. Также правительство продолжает создавать по всей стране детские сады, школы и всю необходимую инфраструктуру. В Москве жертвой телефонных мошенников стала семья, которая лишилась более 32 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили сыну владельцев квартиры под предлогом замены домофона и попросили назвать код из СМС. Затем мнимые силовики запугали юношу уголовным делом и убедили отдать все семейные ценности курьеру. В чемодане он передал наличные, 9 наручных часов и дорогие украшения. О подробности рассказал начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
4: Предварительно установлено, что 21-летнему молодому человеку позвонил неизвестный и предложил заменить домофон в квартире. Для оформления заявки попросил назвать код из СМС-сообщения. После этого москвич получил уведомление о входе в личный кабинет на портале государственных услуг. В сообщении также был указан номер телефона технической поддержки. Молодой человек позвонил по этому номеру. Ему сообщили, что от его имени якобы оформлена доверенность на человека, находящегося в федеральном розыске. Чтобы избежать уголовной ответственности, аферисты потребовали срочно задекларировать все ценности, которые находились дома. Поверив мошенникам, потерпевший сложил в чемодан 550 тысяч рублей, 9 дорогих наручных часов и 7 ювелирных изделий. Все это он передал незнакомцу, приехавшему к дому на Донецкой улице. Общий материальный ущерб превысил 32 миллиона рублей. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием камер городского наблюдения, сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний москвич. Установлено, что полученные ценности он передал сообщнику. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
1: Теперь курьеру грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда он уже заключен под стражу. Сейчас оперативники устанавливают остальных участников и организаторов криминальной схемы. 9 российских туристов, накануне оказавшихся отрезанными из-за наводнения в горах Непала, эвакуированы вертолетов из деревни Джагат. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России. Граждан с сопровождающими их непальцами вертолетом благополучно вывезли из Джагата в Арук-Хат, откуда они намереваются продолжить свое пешее путешествие. Россияне отправились в трекинг вокруг горы Манаслу и оказались отрезанными в деревне после наводнения 11 октября. Паводок разрушил дороги и тропы. Из соображений безопасности туристы поднялись выше в горы и ждали эвакуации.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в Шанхае. В матче четвертого круга российский теннисист уступил австралийцу Алексу Доминору со счетом 3-6-4-6. Для Хачанова четвертый круг – лучший результат на этом турнире за карьеру. Ислам Махачев может провести следующий поединок в январе против бразильца Карлоса Пратоса, сообщает ТАСС. Планируется, что бой пройдет на турнире UFC 336 в Торонто. Ранее Пратос несколько раз в своих соцсетях намекал на то, что станет следующим соперником Махачева и обещал дать российскому чемпиону UFC в полусреднем весе самый тяжелый бой в карьере. Российские гимнасты рассчитывают получить визы для участия в чемпионате мира в полном составе. Пообещали, еще часть команды получит во вторник, но по остальным еще ждем. Больше всего пострадала женская команда, и 6 человек только одна Глотова получила визу. Ждем, рассказал заслуженный тренер России Валентина Родионенко. Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Пока из всего состава сборной России визы получили Сергей Найдин, Арсений Духно и Алена Глотова. Даниил Маринов прилетит в Нидерланды по болгарскому паспорту. Полузащитник Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», сообщает «Советский спорт». По данным издания, футболист недоволен ролью запасного в «Динамо» и не ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в конце сезона. В российской премьер-лиге Антон провел 6 игр, выходя на поле в среднем меньше, чем на 30 минут. Миранчук – воспитанник Академии «Локомотива». В хоккейном московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву существует. Сейчас ни от него, ни от наших акционеров не поступало никакой информации о возможных изменениях, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. С вами был Юра Геворкян.
1: Сегодня в Ялте плюс 21-23 градуса без осадков, в Симферополе плюс 20-22, облачно с прояснениями, в Севастополе плюс 20-22 и небольшие дожди. В Ставрополе плюс 24-26 без осадков. В Сочи плюс 24-26. В Краснодаре плюс 23-25 градусов. В Волгограде плюс 22-24. В Воронеже плюс 21-23. Во Владимире и Туле плюс 15-17 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, дожди плюс 6-8. В Москве кратковременные дожди плюс 10-12. Сейчас столица плюс 10 градусов без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
10: Слушаем. Друзья, ну что ж, продолжим. Давайте напомню вам, что это канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. И, конечно, я с большим удовольствием приветствую наших новых слушателей, кто к нам только что подключился, кто только что настроил свои радиоприемники в Москве на частоту 101.5 FM, а в Подмосковье на ту же самую частоту. И здравствуйте, хочу я вам сказать. И хочу вам напомнить, что у нас есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Также, друзья, важно понимать, что есть у нас Макс-канал Радио России, где вы также можете найти и программку, и анонсик сегодняшнего канала «Слушаем». Конечно же, я хочу напомнить, что у нас есть, у меня уже теперь, в свою очередь, в моем Макс-канале «Черновик» мы проводим опросы. И опрос сегодня: станете ли вы читать продолжение «Мертвых душ» Гоголя, написанное искусственным интеллектом, нейросетью? Здесь есть 4 варианта ответа. Да, это интересно, и буду. Нет, не интересно, не буду. Из любопытства прочту пару страниц. 4-й вариант, я лучше сам напишу 2-й том. Вот что, мы, конечно же, чуть позже будем обсуждать, как такое вообще возможно, и насколько все это серьезно, и насколько этот 2-й том «Мертвых душ», написанный нейросетью, не попахивает, как говорится, пластиковыми изделиями, да, когда вот что-то искусственное нам подсовывают, насколько это вообще имеет хоть какое-то отношение к литературе, я хочу вот, например, выяснить. А начнем мы с темы, важной для жителей частных домов, ну и некоторых жителей квартир, потому что многие сейчас пытаются как-то наладить собственную электрогенерацию, покупают электропанели, покупают там ветряные, значит, вот эти мельницы, которые нарабатывают электрогенерацию. И если раньше ветряки, солнечные панели и дизель-генераторы допускали мощностью не более 15 киловатт, чего едва хватало на базовые бытовые нужды некоторым, некоторым, кстати, хватало вполне, то теперь лимит для граждан повысили до 50 киловатт. То есть официально изменили подходы к установке объектов микрогенерации в частных домах. Как это все повлияет на развитие микроэнергетики в стране? Для кого это полезнее, предпочтительнее? Насколько это вообще популярная история у нас сегодня в стране, в частных домах в частности? Ну и, конечно же, этому есть официальное подтверждение, что государство в этом заинтересовано. Об этом 28 сентября сообщил вице-премьер Александр Новак о том, что Кабинет министров утвердил нормативно-правовые акты, расширяющие возможности этой частной энергетики. С нами на прямой связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Вот не совсем понимаю, в чем здесь, собственно, заключается соль этого сообщения, поскольку, вот давайте себе представим, что житель какого-то частного дома купил себе электропанели, и у него, допустим, генерируется там не 15 киловатт, а 20 киловатт. Это что ж получается? Он что, закон нарушал каким-то образом до сегодняшнего дня, пока до 50 не повысили? Или как? Вот просто хочется для понимания... У нас мало кого сейчас пока есть такие панели, да, и кто сам себе электроэнергию в дом проводит. Объясните нам, пожалуйста, как это работает.
11: Ну вот тут действительно немножко не так акценты, наверное, расставлены. И на самом деле человек-то мог и раньше сколько угодно себе поставить этих электропанелей, и ничего страшного не произошло, это не ограничено. Тут произошло другое. Получается, что если у вас, например, частный дом свой, вы на крыше там или вообще на участке себе расставили эти солнечные панели, вы для себя можете сколько угодно вырабатывать электричество, но вот сдать обратно в сеть, как бы в общую, продать эту электроэнергию в общую сеть оптовому поставщику, вы больше 15 киловатт не могли. Вот, то есть, и опять же, если у вас и подключены эти самые 15 киловатт, может быть и меньше, у вас, условно говоря, там провод, ну если там упрощать, который идет к дому, и когда вы генерируете сами электроэнергию, вы можете обратно как бы в этот провод, в общую сеть, и сдать обратно электричество. И вот если у вас была микрогенерация, там солнечные панели, вы больше 15 киловатт не могли сдавать. Теперь же разрешено до 50. Но для того, чтобы это сделать, нужно подать опять заявку, как будто ты заново подключаешься к сетям на технологическое присоединение и расширить мощность, соответственно, сети. Вот, то есть ты на практике, на самом деле, для частных домовладений ничего не поменялось. Вот он как сдавал 15, мог сдавать 15, так и осталось у него 15. Потому что именно вот он упирается в эту техническую мощность. То есть не выработку разрешили больше делать, а сдавать в общую сеть до 50. Но у нас подключение к сетям, льготный тариф, работает только до 15 киловатт. И получается, что тебе надо очень много будет заплатить, чтобы расширить от 15 до 50 киловатт себе вот технологическое присоединение. Там
10: то есть так было,
11: больше.
10: Так было, а сейчас будет подешевле,
11: можно...
10: потому что 50
11: разрешено. Нет, вот как раз-таки вот следующий шаг пока государство не сделало. Вот теперь, да, может быть, надо льготную ставку подключения до 50 киловатт расширить, но пока что вот все, что больше 15, льгот не имеет. Поэтому ты теоретически как бы можешь сдавать в общую сеть, соответственно, до 50 киловатт, но на практике нужно сначала к ним подключиться, а подключиться дорого. А вот гораздо больше изменений, это для многоквартирных домов теперь действует. Вот если вы живете в обычной многоэтажке, раньше, по сути, вы не могли поставить себе солнечную панель. Вы могли ее поставить, да, но подключиться к общей сети дома не могли, потому что говорили, нет, это одно, это другое, либо параллельно провода прокладывайте, что, в общем-то, нереально, либо, соответственно, никак мы не подключим вас к общей сети. А теперь можно. Вот, теперь можно на доме поставить там солнечные панели и подключить в общую сеть. Правда, тоже пока под законные нормативные акты нужно дождаться, нужно, чтобы была прописана инструкция. А вот это как надо согласовывать со всеми жильцами? Общее собрание собственников проводить или не нужно, или это управляющая организация может сделать? Нужно, чтобы все проголосовали за, или просто большинство, и так далее. Вот этих много мелких моментов, без которых, правда, невозможно это реализовать, нужно еще будет прописать во всевозможных актах. Но теоретически стало возможно, в принципе, хотя бы ставить на многоквартирные дома систему микрогенерации.
10: А давайте просто проясним для многих наших слушателей, кто вообще не в курсе. А сегодня дорого приобрести такую солнечную панель, ну, скажем, там, на 1 киловатт, например, хотя бы?
11: Ну, в целом, как бы недорого. Вопрос в том, что вы должны будете и солнечную панель приобрести, и приобрести остальное оборудование, потому что, условно говоря, от солнечной панели электроэнергия, которая будет вырабатываться, она напрямую в розетку, как бы к вам там, к телевизору, не пойдет. То есть нужно, по сути, систему накопления еще создать, вот, систему управления это, и получается, что у вас такая прям полноценная, ну, такая мини-электростанция, значит, получается. И вот это все оборудование, его нужно и обслуживать, его нужно купить. И по кругу получается, в общем-то, ну, довольно затратно. Поэтому, как правило, вот подобные решения, они реализуют те, у кого нет подключения к общей сети. Ну, вот, вот тогда, да, тебе некуда деваться, у тебя, например, какой-то там дом в отдалении стоит к сетям, тебя пока не подключили или вообще там пока планов нет. И вот тогда ты ставишь, да, и такие решения возможны, они постепенно удешевляются, скажем так, но по-прежнему из общей сети брать выгоднее, тариф там ниже, особенно если мы говорим про просто население.
10: Спасибо. Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. И, конечно же, друзья, в ветряк, поставленный во дворе частного дома, или солнечные панели, которые вы уложили на крышу своего дома частного, это все объекты микрогенерации. И даже мини-ГЭС, построенные для обслуживания фермерского хозяйства, тоже под эту категорию подпадают. В общем, здесь всегда нужно понимать и разбираться в тонкостях, конечно. Да, вот мне, я очень заинтересовался, хочу изучить вопрос. Алексей Гвоздев тоже заинтересовался деньгами и изучил вопрос в своей рубрике «Финансовый аспект». А каких клиентов предпочитают микрофинансовые организации? Прямо сейчас узнаем, давайте слушаем.
12: Здравствуйте. Эксперты заметили, что микрофинансовые организации стали отдавать предпочтение клиентам, которым можно выдавать деньги на более длительные сроки. Доля так называемых длинных займов, когда сумма возвращается равными частями через регулярные интервалы, достигла рекордных 69%. Не секрет, что уже и микрофинансовые организации перестраиваются на постоянных клиентов, которые берут у них в долг и, главное, отдают долг с процентами. А проценты по микрокредитам, как правило, выше, чем у банков. Исследователи из университета Бакконе изучали американских работников, чтобы понять, как финансовый стресс приводит к ловушке бедности. Это когда бедный никогда не становится богатым. И попытались понять, как можно этой ловушки избежать. И оказалось, что среди опрошенных ими американцев только 7% не обеспокоены своим финансовым положением. Средний работник тратит 6,5 часов в неделю на финансовые переживания. И еще почти 8 часов в неделю на размышления о том, как решить свои финансовые проблемы. Да это же почти 2 рабочих дня в неделю. Человек с низким доходом попадает в туннельное состояние, думает только о финансовых проблемах и ни о чем более. Это истощает когнитивные способности мозга, падает внимание, продуктивность и, собственно, сама способность эффективно зарабатывать. Бедность ведет к еще большей бедности. Человек с низкими активами испытывает более сильный стресс, эффективность его труда снижается, он зарабатывает меньше, не может накопить или импульсивно тратит накопленное, в итоге его активы не растут или снижаются еще больше и так далее по кругу. Но есть вариант выйти из этого состояния. Исследователи разделили людей на 2 категории – мудрых и наивных. Мудрые стремятся сберегать, что снижает уровень стресса, освобождает когнитивные ресурсы и позволяет зарабатывать больше. Наивные тратят здесь и сейчас, не имеют мотива для сбережений. Интересно, что на всех людей положительно влияет разовая финансовая помощь. Хотя это не постоянный доход, по идее он не должен влиять на уровень финансового стресса. Но получается, что разовая помощь в $2000, столько получали в США хозяйства во время эпидемии COVID, уменьшила уровень стресса. И время на финансовые переживания в среднем снизилось на треть. Однако одинаковая финансовая помощь оказывается в 20 раз более эффективной для мудрых, которые эти деньги отложат. А наивным нужно в 20 раз больше денег, чтобы ощутить то же спокойствие, которое мудрый приобретает от гораздо меньшей суммы. Авторы исследования полагают, что людям необходимо предоставить стимул по умолчанию. Например, отчисление части дохода на пенсионные накопления. Главное условие, чтобы эти отчисления были персонализированными. То есть лежать и копиться они должны на личном счете конкретного человека. Такая финансовая подушка будет способствовать снижению стресса и повышению продуктивности, причем не только на уровне отдельного человека, но и государства в целом. Давно замечено, что и инфляцию, рост цен люди с накоплениями и без них чувствуют по-разному. Выбирать вклад или инвестиции – это личное дело каждого. Но даже небольшая заначка – вклад, ценные бумаги, драгоценные металлы или валюта – снижает финансовый стресс.
10: Итак, искусственный интеллект замахнулся на, этого следовало ожидать, великую русскую литературу. В продажу поступил роман, продолжающий бессмертное творение Николая Гоголя «Мертвые души». Второй том, как вы наверняка помните, Николай Васильевич бросил в топку, расстроенный чем-то. И так мы и не знаем, чем там дело-то кончилось, как говорится в одном кинофильме. Вопросов к новой книге очень много. Не только к качеству текста и к тому, сколько писателей останется без заказов с развитием искусственного интеллекта. Юридических огромное количество тонкостей. Кто теперь считается, например, автором произведения? Человек, машина или вообще никто? Да? Вот тут тоже вопрос важный для цитирования, например. С нами на прямой связи Елена Гринь, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав университета имени Кутафина. Елена Сергеевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
10: Вообще вот как-то даже говорить об этом серьезно довольно сложно. Нейросеть написала второй том «Мертвых душ». Ха-ха-ха, хочется сказать, да? У вас вот какие после прочтения данной новости возникают ощущения и чувства?
13: Да, знаете, новости действительно очень актуальные, а как у юриста у меня ощущения, собственно говоря, неудивительные, потому что сейчас уже активно, в том числе у нас в судебной практике, рассматриваются схожие споры, когда с помощью нейросети создаются различные объекты в продолжение существующих, даже да, такой известной классики. Это касается и произведений фотографических, и литературных. И что самое важное, сейчас суды последний год, 25-26 по крайней мере, год, сейчас формируется очень важная практика, которая защищает авторов. Поэтому если ну, такая позиция сейчас действует в настоящий момент времени, в судебной практике, в законе пока этого нет, если будет доказано, да, по результатам экспертизы в том числе, что такое произведение было создано да, без согласования автора с помощью нейросети, то необходимо будет понимать, был ли творческий вклад, не было ли творческого вклада. И тогда будет да, спор решаться уже по существу, был создан новый объект, либо это было копирование, нарушение прав авторов оригинального произведения. Но в нашем с вами примере еще какое-то осложнение. Произведение уже перешло в общественное достояние. И, собственно говоря, те люди, которые это активно используют, и в этой ситуации, они это прекрасно понимают. Но другой вопрос в том, что у нас авторское право же охраняет форму, а не содержание. Поэтому как, так называемое продолжение, например, да, если был вбит промпт, например, напиши продолжение, например, да. Да, «Мертвых душ», либо другого произведения. То здесь возникнет вопрос, не будет ли да, смешение у читателя о том, что, во-первых, кто будет назван автором этого произведения, да, вот кто себя так позиционирует. Поэтому здесь, с точки зрения, даже, возможно, не только этических вопросов, но и авторско-правовых вопросов могут возникнуть. Но в настоящий момент времени позиция такова. Если промпт был создан, опять же, промпт, да, задача искусственному интеллекту была творческой, да, не просто задача перепиши, а 2-3 предложения, которые да, формируют микрозадачу, но достаточно творческую, то можно будет доказать, что действительно этот созданный результат с помощью искусственного интеллекта уже является самостоятельным, охраноспособным объектом, новым объектом. Если же будет доказано, что использовался чужой результат в нейросети без творческого вклада автора, да, которого вводил задачу в этот промпт, то тогда можно говорить о копировании. Ситуация сложная, но да. Вот...
10: Вы знаете,
13: она уже решается в практике.
10: Очень важный вопрос, касаемый вот, восприятия продукта. Потому что в видео, например, то, что создается нейросетью, совершенно многим очевидно, это нейросеть, тут нет никаких вопросов, и каждый решает, смотреть ему дальше этот ролик или не смотреть. Я, например, вижу, как огромное количество рекламных роликов создается с помощью нейросетей, они для меня абсолютно неинтересны, я никакого не испытываю вообще интереса к этим поделкам. В музыке то же самое, да, можно пару раз послушать, но у кого-то ухо заточено на распознавание, сразу это все тоже разделяет. Вот в литературе непонятно. Хотя я, например, тоже отличаю статьи в газетах, там, да, написанные с помощью нейросетей. Вот здесь, как, здесь ведь тоже, наверное, важный элемент. Вам подсовывают книгу в магазине, на ней написано «Мертвые души», том 2, Николай Гоголь. Это уже нарушение закона?
13: Здесь мы можем говорить, что если это том 2, продолжение, то это будет нарушение неимущественных прав автора, которое хранится бессрочно.
10: Но это считается введением в заблуждение потребителя?
13: Ну, вот как раз это будет, возможно, рассматриваться как введение в заблуждение, нарушение неимущественного права на неприкосновенность произведения. То есть у нас нельзя сказать, что, допустим, мы с вами авторы «Капитанской дочки», например, да, то, что мы с вами таковыми авторами не являемся. Поэтому выдавать себя, да, за авторов другого произведения нельзя. Поэтому здесь, конечно, возникнет вопрос с точки зрения, да, вот авторского права.
10: То есть никому не позволительно, ни людям, ни машине, да, если так закончить, выдавать себе за автора.
13: Значит, автор чужого произведения, конечно, не позволительно. Автор чужого произведения не позволительно, конечно.
10: Спасибо. Елена Гринь, замзаведующего кафедры интеллектуальных прав университета имени Кутафина, друзья, была с нами на прямой связи. Через минуту результаты опроса.
14: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
15: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
14: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
17: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
18: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
14: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Итак, результаты опроса. У меня в Макс-канале черновик. Заходите, подписывайтесь. И еще можете проголосовать до конца этого часа успеть. Станете ли вы читать продолжение «Мертвых душ» Гоголя, написанное нейросетью? Спросил я сегодня у вас, друзья. И пока на эту минуту результаты следующие. Неинтересно абсолютно большинству, то есть у нас вот опрошенное огромное количество людей сказали: нет, неинтересно. Интересно двум человекам всего. Из любопытства прочтут пару страниц, 9, а сами лучше напишут второй том. 2 у нас остряка имеется таких вот. Константин Долотов здесь в комментариях написал о том, что ничего сгенерированного нейросетью не надо. Читать, смотреть, слушать. Это просто бессмысленный набор битов. Уже пошла полная деградация рекламы. На очереди куча шлака в музыке. И ждем неизбежного падения киноиндустрии. Но есть один выход. Просто игнорировать весь этот контент. И здесь я, наверное, с Константином вполне себе даже соглашусь. Большое спасибо, что пишете, большое спасибо, что голосуете. 8-925-222-99-92. Про зацепинг сейчас пойдет у нас речь, потому что в среде подростков растет интерес к этому самому опаснейшему явлению, увлечению. Я так считаю, что это просто преступление на самом деле, за которое необходимо наказывать и как можно жестче. Объясню попозже, почему, если интересно. С начала этого года в Приволжском федеральном округе сотрудники управления на транспорте МВД зарегистрировали 136 фактов зацепинга с участием несовершеннолетних. 4 ребенка получили травмы. А тогда как за весь прошлый год случаев с несовершеннолетними зацеперами в округе насчитывалось 74. То есть опять почти в два раза вот такой вот рост вот этих вот случаев. Возраст зацеперов, внимание, от 10 до 16 лет. От 10. Подростки цепляются за поручни, лестницы, подножки. Залезают на крышу транспорта и вот так вот едут, весь свой небезопасный путь снимают на камеры, и контент пользуется популярностью в сети. Ну, то есть, понятно, вот есть в Москве хорошая реклама, всегда привожу этот пример. Там есть такая картина, на остановках у нас висят общественного транспорта, где молодой человек, ну, ребенок, держится за поручень поезда на всем ходу летящего, и надпись такая: «Ты не крут, ты труп». И большинство подростков уверены, что они все держат под контролем. Зайдите, посмотрите, кстати, насколько ужасающие видео есть, как поражают током дуги. Вот это вот, ведь дети-то думают как? Они думают, что вот там, где ты взялся, это, если они еще так думают, если они вообще еще думают, чем, могут о чем-то думать. Если ты взялся за железную, значит, там историю какую-то, и тебя стукнуло током, так вот не берись за нее. Совершенно не знают законов физики, законов электричества. Электродуга поражает человека даже не вообще, не, может, он может вообще мимо проходить. И его может ударить вот это вот возникающее явление электронапряжения. Юлия Рябова, руководитель направления профилактика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с нами на прямой связи. Юлия, здравствуйте.
19: Добрый день.
10: В Подмосковье, в Москве более-менее как-то ситуация контролируется. У нас здесь очень много, значит, и дел административных заводится на родителей, и в СМИ стараются, и родители объясняют, и что-то как-то все, мы надеемся, нормализуется. В регионах ситуация иная совершенно. На ваш взгляд, вот что необходимо делать, да, чтобы свести на минимум, ну, хотя бы травматизм? Юлия? Пропала Юлия у нас, Николаевна. Слышите? Не слышите. Хорошо, сейчас мы перенаберем Юлию Николаевну. Было по ощущениям, что она где-то едет. Наверное, надо ей сказать. Вот это я сейчас девочек прошу, чтобы они ей сказали, чтобы она остановилась. Потому что некоторые не знают, как электронапряжение работает, а некоторые не знают, как обычная мобильная связь. Такое бывает. Значит, когда едут подростки на высокой скорости, есть еще такое явление, как порыв ветра или резкое торможение состава. Зацепер, естественно, теряет равновесие, его отбрасывает под колеса, под железные на рельсы он падает. Зацеперу отрезало ногу, подростку, который ехал на крыше, оторвало руку. Вот такие заголовки новостей. Как все это минимизировать? Еще раз попытаюсь счастье сейчас и задам Юлии Рябовой этот самый вопрос. Юлия, слышите ли вы меня?
19: Да, хорошо вас слышу.
10: Вот, теперь еще раз повторю. В Подмосковье, значит, вся эта ситуация вроде бы контролируется. Что делать в регионах, на ваш взгляд? Как с этим явлением бороться?
19: Ну, на самом деле, это достаточно нередкие случаи. Мы сталкиваемся с такими поисками, в том числе, когда пропадают подростки, а потом...
10: Не получается у нас сегодня с Юлией Рябовой, руководителем направления профилактика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» деловых отношений. Очень жаль. Жаль. Но давайте тогда как мы сделаем? Мы, наверное, друзья, все-таки еще раз проговорим ужас и кошмар. Нас наверняка слушают сейчас бабушки, дедушки, родители подростков, которые... Помните, мы где-то, наверное, полгода назад, обсуждая тему зацепинга, выясняли, а как определить, подросток зацепер или нет? Он же не придет в балаклаве домой. Он же не придет в своих этих крагах, которых они там... А у них там даже какие там краги? Там просто перчатки строительные они надевают, чтобы руками... Руки, чтобы не пачкать. И тоже их все выбросят, конечно же. Домой приходит вполне себе приличный, спокойный школьник еще вчерашний, да? Еще сегодняшний, еще утренний. Красивый, нарядный. Он такой приходит и вечером. И родители даже не догадываются, а занимается он этим опасным увлечением или нет. С этим надо бороться родителям в первую очередь. А как? Вот нам полгода назад специалист по выживанию говорил, что должно пахнуть от ребенка, ну, условно говоря, вот этими нефтесмазочными материалами, да, мазут, вот это вот все такое. Если вы чувствуете какой-то такой запашок, это не из подъезда пахнуло, это от ребенка, от вашего, так конкретно просто воняет. Соответственно, задавайте вопросы, соответственно, заберите его в оборот, как говорится, узнавайте, чем он занимается, вскрывайте его социальные сети, смотрите, где он выкладывает какие ролики, участвует ли он в роликах других. И сейчас еще раз мы попробуем в третий раз забросить невод. Юлия Рябова сейчас на меня, нас опять слышит, но мне кажется, со связью не очень хорошо. Что у вас со связью, Юлия?
19: Самара регулярная.
10: Вот что в чем.
19: Опасность была. и прочее.
10: Такая, да, неустойчивая связь. Но, тем не менее, все равно давайте мы дослушаем вашу мысль. Продолжайте.
19: Не знаю, насколько слышно в прошлый раз, я говорила о том, что в этом возрасте им очень необходимо куда-то выплескивать свои гормоны. Если когда-то очень давно у них была возможность ходить на мамонта и было инициации мать.

0: зацепингом, он вполне может оказаться там.
1: Спасибо. Юлия Рябова, руководитель направления профилактика поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Ну да, но для того, чтобы ребенка куда-то отвезти в аэротрубу, сначала надо понимать, он занимается этим делом грязным во всех отношениях или нет. Что нам пишут? Людмила пишет: мне кажется, кроме тех советов, которые дают специалисты, нужно принизить статус зацеперов хотя бы названием. Зацепер звучит круто, а вот, например, цепляльщик нет. А я не слышу, что в зацепере слово зацепер. Я слышу, что слово зацепер очень неудобно цепляется за слух. И произносится, в общем, для многих тоже не слишком-то красиво. Дмитрий пишет: второй том же есть, только 8 глав. Наверное, в сокращении, что спасли. Да, действительно, есть такая история. И говорят, что восстановили только частично какие-то по рукописям Гоголя спустя много-много лет, уже где-то там в наши дни что-то обнаружили где-то. Тоже непонятно. Это историки и литературоведы уже составляли вот то, о чем вы говорите, эту часть. Читал я эту часть, да, есть там, но все равно финала похождения Чичикова так как не было, так и нет. Ничего непонятно, чем дело кончилось. Еще раз повторю, Дмитрий. Поэтому вот нейросеть сейчас старательно нам с вами пытается чего-то создать, а мы читать это не хотим, понимаешь ли. Слушая музыку, Михаил Притеченский, далее у нас песня по случаю, затем вернусь к вам, у нас будут московские новости.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Они назвали свою группу в честь телефонного кода родного города Бишкека, столицы Кыргызстана. Братья Дмитрий и Леонид Притула создали свою первую рок-команду еще в школе и назвали «Мантра». Ну а потом, когда к ним присоединилась выпускница Киргизского института искусств Светлана Назаренко, решили ее переименовать. Идея с кодом Бишкека принадлежала как раз ей. Так и появилась группа «Город 312». А впервые под этим названием выступили они в середине октября 2001 года, то есть ровно 25 лет назад. А потом взяли сценические псевдонимы. Света стала Аей, а Дима и Леша – Димом и Леоном. Песни, сочиненные ими, пользовались в Бишкеке большим успехом, и ребята поехали покорять Москву, предварительно издав на собственные деньги крошечным тиражом дебютный альбом. Его и услышал директор крупной московской звукозаписывающей фирмы. Так начался путь города 312 к славе. Известность пришла в январе 2006-го, после выхода клипа на песню «Останусь», ставшую саундтреком к фильму «Дневной дозор». Затем композиция «Вне зоны доступа» из ленты «Питер ФМ» стала большим хитом. С тех пор группа регулярно издает диски и дает концерты. Правда, год назад заболела Ая, и вместо нее теперь поет Диана Макарова. Впрочем, участники «Города 312» надеются, что Ая вскоре в группу вернется. А мы вспомним их главный хит «Вне зоны доступа».

0: точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
1: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
2: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
1: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
3: Обжорство?
1: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная
3: привычка. Но практически да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Don't Air» – радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
8: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
7: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
8: Да, именно это я и хочу сказать.
7: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
8: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 6060. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
8: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
7: И что же происходит во время этой процедуры?
8: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
8: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
7: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
8: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
7: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
8: Вывод прост. Vision. Один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
7: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
9: Игорь Евгеньевич, старший следователь, мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
10: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
11: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Кремле отметили, что Европа может помешать дизельной сделке между Россией и США. Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года утверждена правительством. И свиной грипп, а также типы гриппа Б и С циркулируют в России. Все подробности далее. Европа новыми санкциями против российских энергоресурсов может помешать достижению договоренности между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя недовольство ЕС решением США.
15: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с темой, сейчас эта тема в эти дни широко, но тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
14: При этом Песков заметил, что в Кремле ничего не слышали о том, что США и Европа якобы обсуждают план урегулирования на Украине, предусматривающий прекращение огня по линии фронта. Российские подразделения ведут наступление в центральной и северо-западных частях Доброполья. За сутки под контроль вооруженных сил России перешли 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Также уничтожено до 65 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в Харьковской области российская армия сжимает кольцо окружения вокруг ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение противнику в ряде районов ДНР. В зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли танк. Подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. За сутки вооруженные силы России нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили 883 украинских БПЛА самолетного типа. С начала проведения СВО наши войска уничтожили более 260 тысяч украинских беспилотников, а общие потери армии Украины составили порядка 1285 военнослужащих. В Северокавказском федеральном округе с начала года пресечены 33 преступления террористической направленности. Задержаны более 200 человек. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет по итогам заседания комитета, который провел директор ФСБ Александр Бортников. Там подчеркнули, что обстановка в сфере борьбы с терроризмом в регионах Северокавказа остается сложной. Фиксируются попытки украинских спецслужб и международных террористов вербовать молодежь. Отмечается, что большинство из 200 задержанных не достигли 20 лет, включая несовершеннолетних. Также с начала года были заблокированы более 4000 ресурсов, распространяющих идеологию терроризма и провоцировавших межнациональные конфликты, а также многочисленные интернет-площадки, администрируемые украинскими спецслужбами и предлагавшие быстрый заработок за совершение террористических преступлений. Дом художницы Валентины Федченко в Каховке Херсонской области сгорел при атаке украинских беспилотников. Уничтожена часть картин. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, большую часть полотен удалось спасти. Сотрудники культурного центра Каховки вывезли их в безопасное место. Администрация планирует организовать отдельную картинную галерею имени Федченко, где будут представлены уцелевшие работы. Стратегия развития спортивной медицины до 2030 года утверждена правительством России. Об этом сообщил председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
16: Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, разработанный по поручению президента. Документ прежде всего направлен на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья, повышению благополучия людей, а также призван сформировать межведомственную систему, которая будет способствовать тому, чтобы все наши граждане, кто тренируется независимо от уровня их подготовки и возраста, могли раскрыть свой потенциал, ну и повысить спортивные результаты.
14: По словам Мишустина, свыше 1 200 000 000 рублей распределили между Удмуртией, Краснодарским краем и Свердловской областью. Эти деньги пошли на опережающее финансирование, чтобы ускорить ввод новых учебных заведений. Более 630 тысяч жителей Московской области удостоены звания «Ветеран труда». В том числе свыше 5500 человек получили его с начала 2026 года. Об этом рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин. По его словам, такие льготники могут получить сразу 5 услуг благодаря комплексной одноименной услуге. Присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон. Доля вирусов в структуре заболеваемости в России растет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В структуре респираторных вирусов преобладают негриппозные, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, но постепенно увеличивается доля гриппа, в основном штамма H1N1, свиной грипп. Также в стране отмечается сезонный рост случаев внебольничной пневмонии. Уже на платформе смотрим «Рожденные в СССР 35 лет». Новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни, делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. За эти годы проект собрал призы многочисленных международных и российских премий и фестивалях «Ника», «ФТЭФИ», «Золотой орел», «Эмми», многие другие.
17: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал Мастерса в Шанхае. В матче 4-го круга российский теннисист уступил австралийцу Алексу Доминору со счетом 3-6-4-6. Для Хачанова 4-й круг – лучший результат на этом турнире за карьеру. Ислам Махачев может провести следующий поединок в январе против бразильца Карлоса Пратоса, сообщает ТАСС. Планируется, что бой пройдет на турнире UFC 336 в Торонто. Ранее Пратос несколько раз в своих соцсетях намекал на то, что станет следующим соперником Махачева – и обещал дать российскому чемпиону UFC в полусреднем весе самый тяжелый бой в карьере. В хоккейном московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву существует. Сейчас ни от него, ни от наших акционеров не поступало никакой информации о возможных изменениях, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. Полузащитник Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», сообщает «Советский спорт». По данным издания, футболист недоволен ролью запасного в московском «Динамо» и не ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в конце сезона. В российской премьер-лиге Антон провел 6 игр, выходя на поле в среднем меньше, чем на 30 минут. Миранчук – воспитанник Академии «Локомотива». Российские гимнасты рассчитывают получить визы для участия в чемпионате мира в полном составе. Пообещали, что еще часть получит свои визы во вторник. Больше всего пострадала женская команда. Из 6 человек только одна Глотова получила визу. Ждем, рассказала заслуженный тренер России Валентина Родионенко. Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Пока из всего состава сборной России визы получили Сергей Найден, Арсений Духно и Алена Глотова, а Даниил Маринов прилетит в Нидерланды по болгарскому паспорту. С вами был Юра Геворкян.
18: Погода.
14: 14 октября в Петропавловске-Камчатском плюс 6-8 градусов, небольшой дождь, а в Южно-Сахалинске плюс 16-18 градусов, временами дожди. В Магадане плюс 1-3 без осадков, в Хабаровске плюс 5-7 градусов, дожди. Во Владивостоке без осадков плюс 11-13 градусов, в Екатеринбурге плюс 7-9, кратковременные дожди. В Челябинске плюс 15-17, облачно с прояснениями. В Красноярске плюс 2-4, небольшой мокрый снег с дождем. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 7-9, в Москве временами дожди плюс 8-10. Сейчас столица плюс 10 градусов, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно делать.
2: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
3: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
4: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное, честно, открыто и по существу.
5: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
6: Ну да, а вообще, вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном, без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашей рубрике «Молодая наука Кавказа» отправляемся в славный Нальчик. Мы будем говорить о развитии гуманитарных наук среди молодых специалистов Кавказа. Мы будем говорить о том, вообще, о чем думают молодые ученые Кавказа, как они развивают свою родную землю, как они работают во славу Великой России. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, профессору кафедры теории и истории государства Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета в славном городе Нальчике Алексею Хасановичу Абазову. Здравствуйте, Алексей Хасанович.
11: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели.
10: Алексей Хасанович, самый простой вопрос. С точки зрения гуманитарных наук, вы как доктор исторических наук, сам как молодой ученый, который участвует в работе и Конгресса молодых ученых, и Совета молодых ученых, как вы видите вот развитие гуманитарных наук на Кавказе, ну, хотя бы в последние 5 или 10 лет. Что бы вы отметили, что важного происходит для молодых ученых?
11: Спасибо за вопрос. Да, на Кавказе есть все необходимые условия и необходимая инфраструктура для развития гуманитарных наук, для проведения гуманитарных исследований. Например, я представляю Кабардино-Балкарскую республику, и у нас в Кабардино-Балкарской республике функционируют два центра подготовки кадров высшей квалификации. Это, собственно говоря, Кабардино-Балкарский научный центр. И в Кабардино-Балкарском государственном университете функционируют диссертационные советы по гуманитарным наукам. Это диссертационный совет по филологическим наукам и диссертационный совет по историческим наукам. То есть вся необходимая инфраструктура в этом отношении на Кавказе, ну и в частности в Кабардино-Балкарии, которую я представляю, имеется.
10: Алексей Хасанович, то, что вы назвали, вот эти два фундаментальных направления развития гуманитарных знаний, это филология и история, они, по сути, определяют мировоззрение людей, мировоззрение поколений. ныне живущих, они могут изменить мировоззрение людей, которые уже имеют какой-то жизненный опыт, потому что им просто перепишут учебники, сообщат какую-то небылицу, расскажут какие-то неправильные фейковые новости или что-то, будут их убеждать, и человек засомневается, а было ли так на самом деле. Им просто изменят прошлое, настоящее и будущее. В литературе ли, в публицистике или в области истории, уж вам, как историку, все карты в руки. Здесь, с точки зрения того, чтобы именно молодые ученые Кавказа формировали правильное мировоззрение жителей Кавказского региона и всех этих народов, как это делается, в каком направлении идут эти действия, как люди встраиваются в эту работу для того, чтобы народы жили в мире и в сотрудничестве, и в счастье, в конце концов?
11: Да, это сложный вопрос, достаточно сложная задача. Здесь в регионе есть как и успешные практики, так есть и поле для дальнейшей работы. Ну, во-первых, мы видим, как в настоящее время меняется нормативно-правовая основа в государстве, и мы видим, как роль гуманитарных наук, гуманитарных исследований повышается. Ну, например, можно упомянуть такие указы президента Российской Федерации, как указ о государственной политике в области сохранения духовно-нравственных ценностей, указ в области исторического просвещения, закон о нематериальном на культурном наследии, стратегия национального развития, которая недавно была обновлена, и, соответственно, в этих условиях роль гуманитарных наук возрастает, и мы стараемся выстраивать научно-исследовательскую деятельность таким образом, чтобы она во многом отвечала запросам современности.
10: Алексей Хасанович, традиционно считается, что Кавказ – это регион, который гордится своими традициями. Одновременно создавать движение или правильно направлять гуманитарные науки, их развитие невозможно без того, чтобы понимать, а каким будет будущее. Каким будущее каждого народа, каким будет будущее в сотрудничестве с соседями, как развивается это именно гуманитарное знание того или иного народа и региона в целом. Кабардино-Балкарии на уровне главы, на уровне заместителей, на уровне ученых, которые участвуют в этом развитии. Какое будущее вы закладываете? Что вы видите перед собой? Это же не просто лозунги «взвеси, развеси». Это про то, как жить детям, как жить внукам и как жить всем вместе.
11: Да, безусловно, это важный вопрос, и в Кабардино-Балкарии делается много в этом направлении, и на уровне высшего руководства республики, и на уровне специалистов. У нас в республике функционирует профильное министерство, министерство по делам молодежи, также есть министерство науки и просвещения Кабардино-Балкарской республики, которые в основном и курирует научно-исследовательскую деятельность таким образом, чтобы это отвечало потребностям республики, потребностям российского государства в целом. Вот. Ну, конечно же, это цель на гармоничное сосуществование народов в большой многонациональной российской семье. Это деятельность, направленная на укрепление общегражданской российской идентичности и так далее. И здесь в качестве, ну, можно приводить очень много примеров того, что делается. Действительно, делается очень многое. Я по роду своей деятельности в большей мере был приобщен к деятельности Совета молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской республики. Возглавлял его в течение 8 лет, пока по возрасту пришлось оставить. И видел, как молодежь тянется к научным знаниям, видел, как складывается понимание того, что нужно работать на будущее, на укрепление межнационального согласия и так далее. А в гуманитарных исследованиях это достаточно такая вот тема, ну, которая требует особого внимания, и мы убеждены, что исследования нужно выстраивать таким образом, чтобы формируемый нарратив, научный нарратив, который выходит в практику, он играл на сокращение культурной дистанции между различными народами, на преодоление разрывов и на формирование вот такой вот единой государственной, единой семьи.
10: Алексей Хасанович, вы как историк, профессиональный историк, ведь история, она не столько про прошлое, сколько про понимание будущего. Потому что историки – это специалисты, которые, обладая знаниями о прошлом, опытом прошлого, вполне могут видеть ошибки, видеть какие-то возможности развития. И в данном никто так не сделал больше для изменения истории, чем историки. И в данном случае, когда мы говорим о важности исторического знания, вот насколько, по-вашему, молодые ребята выбирают историю, насколько они встречаются эту историю, как они понимают важность изучения истории и республики, и большой России, и как это все, вот вы же это все наблюдаете в динамике, как это помогает выстраивать вот это единое движение народов в этом самом, ну, мирном сотрудничестве, если угодно.
11: Спасибо за вопрос. Это сложный вопрос, требует глубокого осмысления. Вот то, что могу сегодня рассказать, это, во-первых, могу отметить, что у молодежи республики есть понимание о важности бережного отношения к истории, важности сохранения исторической памяти. То есть то, что мы по праву называем историю одной или историческую память одной из основных духовно-нравственных ценностей нашего общества, здесь это находит явное подтверждение. Вот, конечно, есть аспекты, с которыми необходимо поработать. То есть, как бы, есть темы, которые требуют детальной проработки, может быть, определенного подхода к историческому просвещению. Ну, это, наверное, есть и в любом регионе. Но вот в целом, если отметить, я это вижу и по работе со студентами, по работе с аспирантами, история народов Кавказа в большой российской многонациональной семье вызывает интерес. Молодежь тянется. Я даже вот каждый год, начиная работать с студентами первого курса, замечаю группу студентов, которые уже приходят с определенной подготовкой в области исторического знания. И, ну, конечно, там бывают разные интерпретации, опора на разные источники. Мы это все тоже знаем, понимаем, и в этом тоже бывают некоторые сложности. Например, я всегда говорю, что иногда неподготовленному читателю сложно дифференцировать качественную информацию от некачественной. Ну, вот иногда с этим приходится сталкиваться, но в целом интерес к истории есть, и есть понимание того, что история содержит не только позитивные моменты, но и, скажем, такие моменты, которые отчасти травмируют историческую память. И я могу отметить, что у молодежи складывается понимание того, что нужно делать, чтобы избежать возможных нежелательных ситуаций, чтобы извлечь уроки из прошлого. Ну и это отрадно отметить.
10: Сами того, возможно, не желая, очень важное такое затронули тему о том, насколько бережно историк должен относиться к вопросам сложным вопросам истории. Часто это на уровне семьи, часто это на уровне определенных событий исторического времени. Вот, например, в моем роду, моей семьи, дважды перехлестнулась гражданская война. То есть, когда и красные, и белые, и казаки, и поляки, и украинцы, и все это так перемешалось, что можно, казалось бы, до сих пор находиться в таком узле, ну, по сути дела, взаимной ненависти. Но я всегда своим родственникам, младшим говорю, что посмотрите, какой выбор за нас сделали наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Последние из рода красных казаков, последние из рода белых, они женились, они полюбили друг друга, они решили строить будущее в мире и согласии. Не потому, что у них не было обиды, а потому, что они решили вместе вперед жить дальше ради того, чтобы были люди, или ради того, что, ну, просто потому, что полюбили друг друга. И вот здесь вот этот вопрос именно преодоления каких-то сложных моментов нашей истории. Насколько здесь важна роль представителей гуманитарного знания? И социологов, и культурологов, и этнографов, и историков, и всех-всех-всех-всех, которые именно помогают вот эту очень сложную картину да и филологов, и литераторов, выстроить все-таки для того, чтобы работать на совместное счастье людей, живущих и на этой земле, и в Кавказе, и в Большой России?
11: Безусловно, с вами согласен. Роль представителей гуманитарных наук в этом деле значима и велика. Здесь можно много говорить о том, как это происходит, как производится знание, как они внедряются в практику. Тем более, опять подчеркну, что регион с таким составом населения, который требует бережного отношения, и здесь еще сохраняется память, живая память, которая передается и из уст в уста, и по академической традиции, и это память о Великой Отечественной войне, о тех масштабах, которые она имела и в мире в целом, и в советском государстве, и на Кавказе. Вот здесь есть и другие события, которые остаются в памяти населения, связанные с такими, может быть, не самыми лучшими страницами истории, как депортации народов Кавказа или же различные вооруженные конфликты и так далее. И мы часто сталкиваемся в практике, что эти сферы необходимо дополнительно регулировать, дополнительно проводить просветительские мероприятия. Вот. Ну и роль представителей гуманитарных наук заключается прежде всего в том, чтобы ни в коем случае не забывать прошлое, но наполнять ее такими смыслами, которые играли бы на консолидацию населения, на извлечение уроков из прошлого и, конечно же, на предотвращение, на превенцию нежелательных ситуаций.
10: Если мы говорим о такой ответственной работе молодых ученых, можно ли, вот гипотетически, можно ли какие-то нежелательные, сложные моменты истории или вот политики, внутренней политики взять и обойти стороной? Ну, сказать, ну давайте мы это отложим, давайте мы об этом не будем говорить, обойдем, ну, помолчим, не будем об этом говорить. Насколько такая стратегия для, опять же, задач развития и будущего, насколько она оправдана?
11: Я глубоко сомневаюсь, что она может быть оправдана, и даже, скорее всего, считаю, что не следует так делать. Я считаю, что всегда нужно уметь обсуждать и сложные вопросы, и уметь обсуждать, ну, в данном случае, если мы говорим об исследовательском сообществе, то обсуждать их в духе, в контексте академических традиций. Вот, потому что нерешенные, не обсужденные проблемы, они могут иметь отложенный эффект и могут в любой непредсказуемый момент найти проявление. И это проявление может быть не всегда позитивно. Поэтому я считаю, что не следует обходить вниманием. Другое дело, как это обсуждать, как это исследовать. Ну, здесь есть и разные формы, и открытые, и закрытые, и так далее, но в любом случае умалчивать о нежелательных страницах прошлого не следует, потому что они могут иметь тоже в себе конфликтогенный потенциал.
10: Вы знаете, вы очень правильный вот этот момент подчеркнули, потому что свято место пусто не бывает, и если молодые ученые Кавказа вместе со своими старшими товарищами не будут поднимать эти темы, ими займутся другие. Какие-нибудь псевдопроповедники, какие-нибудь люди со стороны, вообще пришельцы из других стран, которые несут свои какие-то задачи. Я просто по этому поводу вспоминаю события Великой Отечественной войны, которые я когда-то описал в первом своем романе, когда... Это происходило в моей семье, это происходило в моем роду, когда соседи, буквально соседи, это Киевская область, оккупация немецкая, и соседи стали работать на немцев. И полицаи пришли к моей тогда прабабушке и начали требовать, чтобы она своих сыновей как-то успокоила, они были горячие, они вышли из окружения, они просто были ранены, попали в окружение и просто лечились тайком в селе, и периодически ребята молодые били этих полицаев, а все друг друга с детства знают. друг друга, это физически друг друга знают. И тогда буквально стал говорить, что если своих сыновей не успокоишь, мы вас выдадим немцам. И тогда моя прабабушка, которая, знаю, такая маленькая, в ней росту-то было хорошо, если 1.5 метра, она сказала своему такому же старому деду, она ему сказала: мы вас всех с вами решим ваш вопрос окончательно. Но она так по-другому сказала. По сути дела, такую кровную месть ему, этому полицаю, поугрожала. И он успокоился, и он испугался, и... Это, представьте, я вам, человеку с Кавказа, рассказываю то, что было в Малороссии, это Киевская область. Но если об этом не рассказывать, я потом видел в своем детстве, как эти полицаи потом, уже много лет спустя, они дали основу вот этому нацизму, который вспыхнул на Украине заново. Если это не проговаривать, если такие вопросы не решать, то тогда, получается, замел под лавку, и все. И этот вопрос остался. Мне кажется, что роль ученых, гуманитарных знаний здесь абсолютно принципиальна для того, чтобы молодые поколения умели говорить правду. Вот с этой точки зрения, вы видите, какие темы берут ребята, молодые ученые, ваши будущие коллеги, чем они интересуются, насколько им удается вот, выстраивать эту позитивную повестку, позитивное направление развития науки.
11: Да, современная повестка определяет и спрос на тематику научных исследований. Это однозначно здесь есть корреляция. Вот, что касается вашего примера, хотел бы отметить, что в Кабардино-Балкарии тема Великой Отечественной войны весьма актуальна. И здесь есть ряд исследователей и опытных и молодых, которые затрагивают проблематику Великой Отечественной войны на Кавказе и в Кабардино-Балкарии. В частности, я могу много приводить фамилий, наверное, не буду тратить на это эфирное время, но есть достаточно качественные исследования в этой сфере, и тематика времен Великой Отечественной войны часто становится тематикой квалификационных работ, диссертационных исследований. Вот и так далее. И здесь уже сформировался достаточно такой исследовательский опыт, накопился большой объем информации, что сегодня ставится вопросы, реальные вопросы о том, что необходимо начать готовить энциклопедическое издание, посвященное битве за Кавказ. Вот это то, что касается времен Великой Отечественной войны. Если взять в целом тематику исследовательских работ, ну, можно, если говорим о молодежи, наверное, в большей мере это тематика диссертационных работ, то моя практика, моя аналитика показывает, что большинство исследовательских работ затрагивает периоды примерно с середины 18 века. Вот, примерно 40% работ – это имперский период с середины 18 века до начала 20 века. И примерно 40% работ – это история региона в советский период. И уже остальная часть – это история постсоветского времени. Ну, почему середина 18 века? Ну, здесь тоже есть объективные условия – это обеспеченность источниками. Об этом тоже могу много говорить, именно какие виды источников, почему именно это время и так далее. Но вот сейчас опираюсь на такую статистику. Я сам в большей мере специализируюсь на истории становления и развития различных форм государственности, развития российского аппарата государства на Северном Кавказе в поздний имперский период. И работая с молодыми исследователями, с аспирантами, мы выстраиваем проблематику их работ таким образом, чтобы они развивали конкретные направления этой темы. И вот здесь, например, мои аспиранты разрабатывают такие темы, как, ну, например, различные формы управления народами регионов, те или иные исторические условия различные формы включения народов Кавказа в политико-правовое пространство России, ну тогда, тогда это Российской империи. Вот. А тематический диапазон в этом смысле достаточно широк. Здесь мы изучаем и конкретные учреждения, административные, судебные. Они имели разные формы, и устойчивые, и адаптивные. Здесь и становление налоговой системы, и складывание системы казначейских учреждений, и различные аспекты экономической истории. То есть это достаточно большой диапазон тем, многие из них не разработаны, вот, многие обеспечены источниками, но не все источники введены в оборот, и здесь открывается достаточно широкое поле для работы, в том числе и для складывания таких вот устойчивых научных школ.
10: Все-таки, когда мы говорим о истории или о филологии, о литературе, для любого поколения, как рассказывают наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки им рассказывали, либо мы рассказываем своим детям, очень часто мы рассказываем о своих родственниках, ведь, по сути дела, для них история и мировоззрение очень персонифицированы. Вот твой дед был такой. Молодец. А твоя бабушка вот такая замечательная, она вот так песни пела, она вот так вышивала. То есть для каждого ребенка его мир становится персонифицированным. Ему буквально говорят, вот твои родственники, они буквально герои для тебя. Насколько важно для нынешних поколений, насколько важно вашим молодым коллегам, будущим вашим коллегам именно вот выстраивать вот этот пантеон кавказских героев, которые работали на создание вот этого большого такого позитивного пути, совместного пути народов и Кавказа, и Большой России, вот в таком потоке, цивилизационном потоке сейчас это так говорит наш президент, что мы большая цивилизация, вряд ли, я думаю, наша цивилизация обошлась бы и без народов Кавказа, и без их вот понимание будущего, и без Кабарды, без терских казаков, вот это без этого всего. В данном случае, если мы говорим о героях, как вы вот персонализируете историю через героев, кого вы подсвечиваете, кого вы изучаете вместе с вашими коллегами?
11: Да, ваш вопрос можно рассматривать в различных аспектах и на макроуровне, на микроуровне, вот, и на каждом из этих уровней есть значимость личности в истории. Вот. Именно в моих исследованиях, в исследованиях аспирантов, с которыми я работаю, в большей мере мы определяем роль личности в истории через изучение социальных лифтов. Как люди приходили на службу, как местное население Кавказа включалась в различные структуры власти, какие карьерные траектории проходили, что на это влияло. То есть все это, безусловно, затрагивается, изучается. Есть достаточно большой пласт документов, в основном это делопроизводственные документы, которые хранятся в различных архивах-хранилищах. Но это достаточно такой вот важный аспект исследований, и опять-таки можно его определять на различных уровнях организации власти. В целом, если брать для, скажем, населения региона, эта тема тоже весьма значима, и она, наверное, в большей мере проявляется через генеалогические исследования. На Кавказе очень популярно изучать историю своего рода, своих фамилий, выявлять известных предков, изучать их вклад в развитие тех или иных вопросов. Вот я часто наблюдаю, ну, достаточно много работаю в архивах и вижу, как среди посетителей и опытных исследователей и любителей. Вот. И генеалогия в этом месте занимает очень важное место, а через нее мы можем говорить и о семейных ценностях на Кавказе, о том, как они хранятся, о том, как они культивируются. И вот я знаю достаточно много примеров, когда информация от родословных передается из поколения в поколение, люди фиксируют ее в различных формах, начиная от простых бумажных носителей, сейчас на смену дни приходят электронные носители. Но вот, ну, я скажу, что, наверное, без генеалогии сейчас на Кавказе никуда.
10: Алексей Хасанович, если мы говорим о вот этих социальных лифтах, которые работали либо в времена Российской империи, либо в советское время, насколько важно этот опыт сейчас использовать

0: как повышается уровень и правосознания, и гражданского самосознания молодежи. То есть очень много молодых людей стремятся работать на благо государства. Это можно видеть по разным примерам, на разных проявлениях. Я в большей мере сталкиваюсь с этим по работе в общественных организациях. Вижу, как молодежь включается и в различные общественные советы, и достаточно активно включается и в нашей республике, где сформированы такие молодежные структуры, как молодежный парламент, молодежное правительство. И там зачастую развивается настоящая конкуренция за попадание в эти структуры. Вот молодежь туда стремится. И в этом плане исторические примеры немаловажные. Нам иногда даже приходилось выступать с лекциями для определенных групп молодежи о том, как некоторые исторические личности проходили свой путь становления, и как-то проецировать это на современные практики. И мы видим, что оно работает.
1: Если мы говорим о таких все-таки больших исторических событиях, в событиях, когда те или иные личности, герои Кабардино-Балкарии, когда герои Кавказа делали выбор, делали выводы для себя, насколько важно понимать развитие и гражданского общества, и развитие вероисповедальных, так скажем, исторических практик. Насколько важно для Кабарды, для балкарцев, насколько важно хранить заветы предков, насколько важно хранить веру предков, чтобы это было именно в понимании того, что вынесено было за века и века их предками, а не то, что кто-то принес что-то импортное в упаковке и начинает буквально воду мутить. Насколько важно именно в данном случае, чтобы вот этот сплав опыта старших поколений и молодых поколений, чтобы он работал во славу Кабардино-Балкарии и всего большого российского народа?
0: Безусловно, это важно. И даже, наверное, здесь сложно это отрицать. Вот, благо у нас в стране сложилась достаточно такая хорошая правовая ситуация, которая позволяет и сохранять свое этнокультурное наследие, вот, не отказываться от обычаев, традиций, от того опыта, который накоплен предкам, а наоборот сохранять и культивировать его, и использовать таким образом, чтобы он работал на благо региона. И действительно, население в большей своей массе хранит память о прошлом и свою и этнокультурную, и конфессиональную идентичность, но это никоим образом не конкурирует с теми планами, возможностями, стратегиями, которые каждый человек, каждая личность для себя выстраивает. Опять-таки подчеркну, у нас достаточно такая качественная, хорошая нормативно-правовая база, чтобы и сохранять это, и укреплять общегражданскую идентичность.
1: А давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что на самом деле это принципиально. Ни в одном учебнике физики или химии не написано о том, как формируется любовь к родине, любовь к семье, любовь к роду. Вообще вот то, что определяет наше видение будущего, наше отношение к прошлому, наше, в конце концов, добрососедство – это отдельная область знаний, которая как раз определяется развитием гуманитарных наук. И о том, как это все развивается на Кавказе, мы говорим сегодня в Нальчике с нашим добрым другом, доктором исторических наук Алексеем Хасановичем Абазовым. Я вам напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и все беседы нашего проекта «Молодая наука Кавказа» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте. Ютуб, канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд вернемся снова в Нальчик. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: 13:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Вологодская область увеличила экспорт молочной продукции на 12% по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев за рубеж поставили более 700 тонн молока и молочных продуктов. Особенно выросли поставки сыров, молока и сливок. В Казахстан экспорт увеличился в 7 раз, в Армению более чем в 2 раза. Кроме того, регион начал поставлять молочную сыворотку в Республику Беларусь. По итогам прошлого года вологодские хозяйства произвели около 700 тысяч тонн молока. Это рекордный показатель за последние 35 лет, сообщают областные власти. Глава Вологды Сергей Жестяников проведет прямой эфир в четверг, 15 октября. Начало в 11 утра в его официальной группе во ВКонтакте. Глава города расскажет о ходе строительного сезона, о ключевых объектах благоустройства, а также об уборке и содержании Вологды. Вопросы можно задавать в комментариях уже сейчас. В Череповце вновь проведут ночную диспансеризацию. Акция «Ночь здоровья» состоится 14 октября в 7-й поликлинике на Годовиково. Медики будут принимать пациентов с 7 до 11 часов вечера. Жители смогут сдать анализы, проверить уровень холестерина и глюкозы, а также сделать ЭКГ, получить консультации специалистов. С собой необходимо взять паспорт и полис. Впервые такую акцию в поликлинике провели в сентябре. Вологжане смогут получить консультации онкологов по телефону «Здоровье». Звонки будут принимать 14 и 15 октября с 3 до 4 часов дня. В эту среду врач-онколог, заместитель главного врача Вологодского онкодиспансера Надежда Валерьевна Крюкова расскажет о профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Телефон в Вологде 720060. А в четверг речь пойдет о профилактике и ранней диагностике рака молочной железы. Телефон в Череповце 55-18-47. 25 случаев травмирования граждан вблизи объектов железнодорожного транспорта произошло в этом году на Северной железной дороге. 17 человек погибли, сообщает пресс-служба ведомства. Причина трагедий – неосторожность и грубое нарушение правил. Железнодорожники призывают быть бдительными, не пересекать пути в неположенном месте, снимать капюшон и отключать наушники. Центральную скульптурную композицию нового фонтана на площади Революции в Вологде планируют установить во второй половине ноября. Она будет состоять из 4 бронзовых фигур – учительницы, колхозницы, лесоруба и столивара. Композицию воссоздают по архивным фотографиям, сообщают областные власти в мастерской скульптора Игоря Бурганова в Москве. С ходом работ ознакомился губернатор Георгий Филимонов. Сейчас на площади продолжается строительство основания фонтана. Полностью завершить благоустройство территории планируют в следующем году к юбилею Вологды. В Череповце на этой неделе проходят плановое отключение электроэнергии 14 октября. В эту среду работы пройдут по отдельным адресам на улице Командарма Белова, а также на проспекте Победы и набережной. 18 октября отключение затронут отдельные адреса на Парковой улице. Энергетики приносят жителям извинения за временное неудобство. На едином государственном экзамене в следующем году выпускникам разрешат пользоваться калькуляторами, линейками и словарями в зависимости от предмета. Министерство просвещения и Рособорнадзор утвердили список дополнительных материалов. Так, на литературе можно будет использовать орфографический словарь, на физике и химии – непрограммируемый калькулятор. На математике вместе с заданиями выдадут справочные материалы. Для экзамена по иностранным языкам предусмотрена техника для прослушивания аудиозаписей и устных ответов. На русском языке истории и обществознаний дополнительные материалы не предусмотрены. Продолжаем выпуск. В деревне Кармакино Тотемского округа ввели в эксплуатацию новый распределительный газопровод. Подключить к голубому топливу смогут около 30 домовладений. Работы провели по региональной программе «Доступная газификация». Первым газ уже пришел в один из домов. От жителей деревни поступило 11 заявок на подключение. деревне Яковлевская Устюжинского округа открыли новую спортивную площадку. На строительство направили более 4 миллионов рублей. Здесь оборудовали площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, установили скамейки и камеры видеонаблюдения. Объект построили в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В Шекснинском округе медведица с тремя медвежатами разорила пасеку. Хищники повредили 12 ульев. По словам дочери пенсионера, после случившегося у отца ухудшилось здоровье. В конце июля он попал в больницу. Несмотря на попытки отогнать зверей, они продолжают наведываться на участок. Специалисты отмечают, осенью медведи чаще выходят к людям в поисках пищи перед зимней спячкой. На Вологодчине с 15 октября открывается охота на рысь и пушных зверей. Сезон продлится до 28 февраля. В список входят также горностай, ласка, норка, белка, куница и хорь. Лимит добычи рыси в этом сезоне составляет 68 особей. Более миллиона рублей потерял 22-летний житель Вологды, став жертвой телефонных мошенников. Сначала злоумышленники представились сотрудниками мобильного оператора и под предлогом продления договора сим-карты выманили код из СМС. Затем убедили молодого человека, что на его имя оформляют кредит, и предложили перевести деньги на защищенный счет. В результате вологжанин лишился личных сбережений. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует посетить Вологодскую область с рабочим визитом. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По словам главы региона, Зюганов намерен ознакомиться с социально-экономическим развитием области и посетить памятные места в Вологде и Череповце. В частности, речь идет о памятниках Иосифу Сталину и другим историческим деятелям. Подготовка к визиту уже началась. На следующей неделе в регион приедет заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. В Вологде представят книгу «Воспоминаний дочери местного купца Елены Девятковой». Презентация издания «Воспоминания дочери вологодского купца» состоится 16 октября в областной библиотеке, начало в 17 часов. Книга рассказывает об истории купеческой семьи Семеновых-Девятковых, традициях и культурной жизни на протяжении почти двух столетий с начала 19 века до 60-х годов 20 века. Издание выпустило издательство «Древности Севера» в этом году. Два коллектива из Вологодской области выступят на гала-концерте проекта «Родники. Истоки» в Москве. Финал состоится 19 октября на сцене театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Регион представят фольклорный ансамбль «Йорга» из Череповецкого округа и ансамбль народной музыки «Солнцеворот» Вологодской филармонии. Артисты исполнят старинные северные песни. Проект «Родники. Истоки» направлен на сохранение народного музыкального наследия и его популяризацию среди молодежи. Трансляция концерта будет доступна на странице движения «Газманов Родники» во ВКонтакте. В Вологде пройдет лекция о том, как помочь ребенку стать самостоятельным и сохранить доверительные отношения с родителями. Встречу проведет детский невролог и психолог Оксана Ларина. Мероприятие состоится 14 октября в областной библиотеке. Специалист расскажет об основных этапах взросления ребенка, объяснит причины возрастных кризисов и даст рекомендации, как развивать самостоятельность детей без чрезмерного контроля и чувства вины у родителей. Новости спорта. Волейбольная северянка из Череповца одержала две победы в первых домашних матчах чемпионата России в высшей лиге А. Встречи с командой «Динамо Забайкалка» из Читы прошли 10 и 11 октября. В первом матче череповчанки выиграли со счетом 3-0, во втором 3-1. Следующие игры северянка проведет на выезде 24 и 25 октября против команды «Динамо Анапа». 5 спортсменов из Вологодской области стали призерами чемпионата и первенства России по ездовому спорту. Соревнования прошли в Республике Марий-Эл. В дисциплине карт 4 собаки вологжане заняли весь пьедестал. Золото завоевал Алексей Перевозчиков, серебро Михаил Сидоров, бронзу Алла Найденко. Еще одну золотую медаль в кроссе с собакой среди юношей завоевал Григорий Басков. Дмитрий Дьячков стал серебряным призером в гонке с 6 собаками. Азербайджанка Алина Пеклецова завоевала золото лыжероллерной гонки «Царь горы» в Сочи. Соревнования прошли 10 октября на Красной Поляне. Спортсменка стала первой в женском масс-старте на 14 километров, преодолев подъем с набором высоты 900 метров за 59 минут 55 секунд. Она опередила соперниц из Москвы и Екатеринбурга. В минувшем сезоне Пеклецова также выиграла общий зачет Кубка России по лыжным гонкам и завоевала 12 медалей. И в завершении выпуска. В Великом Устюге новорожденные смогут получить статус внуков и внучек Деда Мороза. О запуске программы сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Участвовать смогут дети, родившиеся с 12 октября по 31 декабря этого года, если их рождение зарегистрировано в Великом Устюге. Место жительства родителей значения не имеет. Семьи получат именной сертификат, который даст право раз в год бесплатно посещать вотчину Деда Мороза. Программа будет действовать до десятилетия ребенка. Оформить сертификат можно на сайте проекта или через портал госуслуги. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков. В Вологодской области сегодня ночью облачная с прояснениями погода, ветер южный от 6 до 11 метров в секунду. В Великом Устюге ночью умеренный дождь, плюс 4, в Никольске плюс 6, умеренный дождь, в Тотьме умеренный дождь, плюс 5, в Кириллове ночью без осадков, 4 градуса тепла, в Вытегре и в Бабаеве плюс 3, осадков не ожидается, в Череповце такая же погода, в Вологде временами небольшой дождь, ночью сегодня плюс 7. Завтра днем облачно с прояснениями погода, местами туман, ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. В Великом Устюге завтра днем плюс 9, умеренный дождь, в Никольске плюс 12, небольшой дождь, завтра днем в Тотьме плюс 8, умеренный дождь, в Кириллове плюс 9, небольшой дождь, в Вытегре плюс 8, небольшой дождь. В Бабаеве без осадков 9 градусов тепла, в Вологде и Череповце завтра днем синоптики обещают максимальную температуру 10 градусов, в Череповце без осадков, в Вологде небольшой дождь. Атмосферное давление выше нормы. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западных частях города Доброполе в ДНР. Санкции Евросоюза и другие действия ЕС могут помешать осуществлению топливной сделки между Россией и США. И завтра в Москве будут идти дожди. Далее подробнее. Владимир Путин в Кремле в эти минуты проводит рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, который доложил президенту об основных проектах транспортного комплекса в этом году.
2: Начнем с инвестпроектов, которые реализуются в области.
3: Да, уважаемый Владимир Ильич, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Ну, наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. Три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов. Как уже ранее докладывал, работают у нас беспилотные грузовики, уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
2: Там расстояния-то какие на такси «Восток»?
3: Ну, до Челябинска ходят сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть, они из Петербурга через Москву по СКАДу идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали. Он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Угу. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Никитин также сообщил президенту, что Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, который будет касаться тарифов для детей в такси. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных роботехнических комплексов. Также вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западных частях Доброполя. В ДНР за сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружений. Потери противника составили до 65 военнослужащих. Частью сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны. Были поражены живая сила и техника в Днепропетровской и Запорожской областях. Также вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. Санкции Евросоюза и другие действия ЕС, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки между Россией и США. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с темой, сейчас эта тема в эти дни широко, ну, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
1: Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительство России оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки, в том числе в США.
5: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки.
1: Что же касается внутреннего топливного рынка, отметил вице-премьер, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Слова Новака уже прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что на фоне дизельного соглашения России и США с неуместной критикой выступил Евросоюз, сам закупивший наши энергоносители на $320 миллиардов. Российские дизайнеры представят свои коллекции в Беларуси, Казахстане, Кении, Бангладеш. Такие договоренности достигнуты по итогам 7-й Московской недели моды. Общий объем сделок, обсуждаемых участниками мероприятия, приближается к 350 миллионам рублей, сообщили сегодня в мэрии столицы. 7-я неделя моды прошла в столице с 26 сентября по 1 октября. Ее посетили более 65 тысяч человек. Она объединила бренды из 12 иностранных государств и 24 регионов России. Завтра в Москве будут идти дожди. Выпадет до 14 литров на метр площади, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги на метр площади и не выше плюс 8, плюс 11. В четверг ослабевая, осадки продолжатся, потеплее до 11-14 градусов. Ну и в пятницу, субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 17. В общем, мы приближаемся к экватору золотой осени, которая пока демонстрирует довольно теплый характер. Среднее превышение над нормой Центральной России составляет чуть более 2 градусов.
1: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Емелин и Сергей Семенов вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира, который пройдет в Казахстане. Чемпионат мира по спортивной борьбе, в рамках которого выступят вольники, борцы греко-римского стиля, а также пройдут соревнования по женской борьбе, пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. Ислам Махачев может провести следующий поединок в январе против бразильца Карлоса Пратоса, сообщает ТАСС. Планируется, что бой пройдет на турнире UFC 336 Торонто. Ранее Пратос несколько раз в своих соцсетях намекал на то, что станет следующим соперником Махачева и обещал дать российскому чемпиону UFC в полусреднем весе самый тяжелый бой в карьере. В хоккее на московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву существует. Сейчас ни от него, ни от наших акционеров не поступало никакой информации о возможных изменениях, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. Полузащитник Антон Миранчук может вернуться в «Локомотив», сообщает «Советский спорт». По данным издания, футболист недоволен ролью запасного в московском «Динамо» и не ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в конце сезона. В российской премьер-лиге Антон провел 6 игр, выходя на поле в среднем меньше, чем на 30 минут. Миранчук – воспитанник академии «Локомотива». «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», на втором месте идет ЦСКА. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 14 октября небольшой дождь, плюс 13. В Хабаровске дождь, 6 градусов тепла. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 4. В Чите пасмурно, плюс 3. В Улан-Удэ небольшой дождь, 5 градусов тепла. В Иркутске небольшой дождь, плюс 4. В Симферополе небольшой дождь, плюс 19. В Севастополе дождь, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 1, днем плюс 9. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Театр приехал в Вену. Гольцман был весел и жизнерадостен.
2: Рафалеско был печален, мрачен и ходил, как в воду опущенный. Первой его мечтой было встретиться в Вене с дочерью кантора Рейзел, Розой Спивак, из-за которой он ночей не спал. Второй мечтой была встреча с великим Зоненталем. Но напрасно он нарывался в Вену к знаменитой певице Марчелле Эмбрих, у которой воспитывалась его Рейзел или Роза Спивак. После долгих расспросов и поисков он узнал лишь одно.
3: Ни Марчелле Эмбрих, ни Розы Спивак в Вене нет.
2: Мадам Черняк, вы же ручались, что Роза в Вене. Уверяли, что непременно разыщете ее. Я встречу ее.
3: Мне передавали, будто Роза Спивак разошлась с Марчеллой Эмбрих и уехала ни с того ни с сего с каким-то артистом в Берлин. Стало известно, что Роза в Парижской консерватории обучается музыке за счет какого-то богатого мецената-француза. По секрету могу сказать, что по самым достоверным сведениям, Роза Спивак теперь в Лондоне, выступает там в концертах вместе со знаменитым скрипачом Гришей Стельмахом. Поговаривают даже, что этот Гриша будто бы жених Розы. А может быть, они уже переженились?
2: Ложь, ерунда.
3: Что ложь, ерунда?
2: Старая ведьма.
4: Совершенно различные склады люди сидели в ложе в Бургтеатре. И каждый по-своему воспринимал спектакль и игру великого Зоненталя.
5: Вот это театр! Ах, если бы Господь помог приобрести такой театр хоть через 3 года, я бы уже показал всему свету, кто такой Гольцман. Это был бы такой театр, что черт бы его батьку взял. В театре я знаю толк, понимаю не меньше, чем эти немцы. Одно только беспокоит. Где взять такую публику, как здесь? Холера. Вена тоже мне город, подумаешь. Надо поскорее убираться отсюда в какое-нибудь местечко, в обыкновенное еврейское местечко. К черту всю эту расфранченную публику, все эти плешивые лысые головы, к черту. Я их не променяю ни на одного еврея из Гринешти.
6: Почти тоже думает и мадам Черняк.
7: Она только ждет той счастливой минуты, когда Гольцман объяснится ей и скажет, что готов с ней идти рука об руку, по-настоящему.
3: То есть обвенчаться по всем правилам закона. Тогда, о, тогда мы вдвоем открыли бы театр. Уж это был бы театр. Жена директора Гольцмана, мадам Гольцман. У них, слава богу, собственный театр с собственными декорациями, собственной труппой из самых знаменитых актеров. Среди них парень, молодой Рафалеско, с примадонной Генриеттой. Но она уже не Генриетта Швалб, а Генриетта Рафалеско. А когда эта парочка обвенчается, Гольцман перестанет заглядываться на Примадонну, как кот на сметану, и не будет гоняться за пташечками, болячка ему. Раньше всего надо вышибить у этого чудаковатого парня из головы всякие мысли о Розе Спивак.
8: Кружка доброго пива с сосисками была бы теперь как нельзя более кстати.
6: Так думает Примадонна Генриетта. Она тоже смотрит на сцену, но занята собой.
8: Принарядилась так, что любо поглядеть. Прическу сделала у парикмахера по последней моде, надела свое лучшее платье и нацепила на себя все свои настоящие и поддельные бриллианты. Не столько ради великого Зоненталя, сколько ради молодого Рафалеско. Но что с ним? Его не узнать.
2: Перегнувшись всем корпусом, он душой и телом перенесся туда, на сцену. Он так поглощен игрой, что никого не видит и не слышит. Для него в эту минуту не существует никого, кроме Зоненталя. Великого Зоненталя. Он дрожит всем телом. Лицо горит, глаза блестят. Из груди его то и дело вырывается глубокий вздох.
8: Хоть бы на минуту он оторвал глаза от сцены. Сидеть со мной в одной ложе и не вымолвить ни слова, не подарить ни одним взглядом. Пусть только кончится акт, уж я его возьму в оборот. Скажу ему... Ну, что это? Вот, первый акт уже кончился.
9: Зоненталь! Зоненталь! Зоненталь!
8: Он точно не в своем уме.
10: Вот это игра. Вот это называется играть. Вот как надо играть.
8: Нет, этот парень с ума сошел. Не иначе как рехнулся.
4: По окончании первого акта Гольцман тотчас вступил в переговоры с капельдинерами Бургтеатра относительно пропуска за кулисы к Зоненталю. Но оказалось, что Зоненталь может принять только одного, а именно молодого актера.
5: Лео, у Зоненталя, знаешь ли, есть сынок. Это такое сокровище, что я от души желаю ему короткой жизни и долгих бедствий. Шалопай! Первостепенный. Этот наследничек только и знает, что подписывать векселя, а отец за него плати. Поэтому ты должен постараться говорить с ним определенно и ясно насчет того и этого. Понимаешь? Молодому таланту, мол, нужна монета. Понимаешь? Мол, как отца родного благодарить буду.
11: Нет, не пойду.
5: Что значит не пойду? Что?
11: Не пойду и... Баста!
5: Это было первое «нет», услышанное Гольцманом от своего юного друга. Гольцман почувствовал то же, что испытал когда-то библейский Валаам, когда его ослица неожиданно заговорила человечьим голосом.
12: Нет, так нет.
8: На обратном пути из театра все актеры труппы Гольцман и компания, как сидевшие в ложе,
13: так и занимавшие места на галерке, сошлись вместе и, шагая по улицам Вены, заговорили все разом.
14: Размахивая, как водится, руками.
4: Делились впечатлениями, произведенными на них спектаклем.
14: Дубина.
15: Остолоп.
4: Полено.
13: Балда.
14: Пустобрех.
8: Бульбоед.
2: Только два человека не принимали участия в этом шуме. То были директор Гольцман и премьер труппы Рафалеско. Оба были погружены в свои думы.
5: Гольцман, шедший под руку с Брайндери Казак, делал вид, что слушает ее болтовню, но на самом деле думал о парне, который первый раз в жизни сказал ему «нет».
8: А парень шел рука об руку с Примадонной Швалб. Она говорила, громко смеясь, сверкая глазами и белыми зубами. Да какие здесь носят шляпки? Этой дыре Львову и не снилось ничего подобного.
2: Он делал вид, что слушает ее, и отвечал не в попад. А мысли его были далеко. Он воображал себя на сцене в той же роли, что и Зоненталь. И мысленно дал себе клятву, да не будет его имя Рафалеско, если он со временем не будет играть так же, как Зоненталь.
16: И юный мечтатель стал строить воздушные замки, создавая в своем воображении новый рай. Вот он, Рафалеско, начал работать над другими ролями. Теми же ролями, что и Зоненталь. Весь мир восторгается его игрой. И все в один голос твердят, что вскоре он превзойдет самого Зоненталя. И вот его приглашают в Венский Бургтеатр на гастроли. Зоненталь... Великий Зоненталь сидит в партере наравне с обыкновенными зрителями и смотрит. Потом, в неописуемом восторге, бежит на сцену, бросается ему на шею, целует и громко во всеуслышание заявляет:
4: «Нет, не в таких ролях вам следует выступать. Нет! Такой Божьей милостью талант должен показать себя в более серьезных, классических ролях».
5: Тяжкая это была ночь для нашего Гольцмана. Тяжкая. Он долго не мог уснуть. Как будто тяжелый камень давил на сердце. Что же случилось-то с парнем? Виноват во всем этот проклятый город, чтобы ему сгореть. С тех пор, как мы приехали в Вену, парня не узнать. Бежать. бежать отсюда поскорее. Слишком много завистников. Кто знает, кто и на что может его толкнуть. Теперь за ним нужен глаз да глаз. Надо. Надо, чтобы мама с сестренкой приехали. Нужно бежать из Вены, бежать. Куда глаза глядят, бежать.
15: Единственным образованным человеком во всей труппе Гольцман, Швалп и компания был суфлер Бене Горгл. Тот самый, которого Гольцман переманил к себе из Львовского театра. Директор во Львове не раз хвастался, что ни у кого нет такого суфлера, как у него, потому что его суфлер, видите ли, человек с образованием. Именно потому, что он был человек с образованием, Гольцман переманил его к себе заодно с Примадонной.
5: Я и сам не знаю, на кой черт он мне сдался, этот человек.
15: Было это, когда труппа Гольцман, Швалп и компания покинула проклятую Вену и пустилась по белу свету играть по старинке, ставить опереты, мелодрамы и всякую всячину, как Бог на душу положит.
17: По улицам тихо начальник идет, чем же он занят, друзья?

0: однажды во время репетиции, когда очередь дошла до Рафалеска, вдруг спохватились. Ой, отрока нет.
1: Пропал первый любовник.
2: Куда он девался?
1: Нет ни Рафалеска, ни суфлера, человека с образованием.
3: Просто чудо из чудес, что с Гольцманом тогда не случилось удара. До того он был потрясен.
4: Воображение рисовало ему ужасы, один страшнее другого.
5: После первого «нет», которое он услышал от Рафалеска в Венском бургтеатре, он готов был допустить все, что угодно.
1: Он до того встревожился и разволновался, что у него начался жестокий приступ лихорадки.
6: Компресс из уксусной воды. И станет легче.
0: Сейчас, ведьма старая, я тебе такой компресс покажу, что ты и внукам, и правнукам своим закажешь. Не соваться в чужие дела. Брайндели, казак, кикимра.
3: Обезьяна, облезла я.
4: Ко всем этим любезностям я привыкла. Такова участь всякой женщины, влюбленной до безумия. Знай, вытирай слезы, да помалкивай.
1: Поздравляем, потеря нашлась.
3: Где, где, где?
1: В гостинице. Оба, Рафалеска с суфлером, забрались в отдельную комнату и читают книжку.
7: Нашел, нашел сокровище, сокровище, сокровище!
0: Где? Какое сокровище? Что за билиберда?
7: Уриэль Акоста. Та самая пьеса, в которой мы видели великого Занаталя в Вене, есть у нашего суфлера на еврейском языке. Кончено. Больше Рафалеска не играет никаких других ролей, кроме роли Уриэля Акосты. Конец. Долой оперетты, мелодрамы, всю эту дребедень. Конец.
0: Что это? Что это еще за слова? Что за выражение? Какой язык у этого парня? Что значит, он не будет больше играть в опереттах? А где же я, директор Гольцман? Убить мало этого суфлера. Вот напасть-то на мою голову. Человек с образованием. Фу.
7: С тех пор беспрерывно шел Уриэль Акоста.
3: Куда бы труппа Гольцмана и компании не приезжала, всюду после первых 2-3 представлений давали Уриэля Акосту.
4: А стоило только раз показать эту пьесу, как ставить что-нибудь другое было уже немыслимо.
8: В некоторых городах с самого начала требовали.
5: Никаких оперет, только Уриэля Акосту.
8: В Париже, например, где труппа дала 12 спектаклей, шел все время Уриэль Акоста.
1: И, как выражался Гольцман, там было столпотворение вавилонское. Едва театр не разнесли. В газетах так Рафалеска сравнивали с великими актерами и предсказывали, что он со временем превзойдет самого Занаталя и всех знаменитейших актеров мира.
0: Такая, с позволения сказать, дребедень. Такая дрянь, прости господи, как Уриэль Акоста, а дает почти такие же полные сборы, как самая лучшая оперетта. Хотя нет в этой пьесе ни пения, ни танцев, ни веселых куплетов. О, ну и времена. Все шиворот на выворот, ко всем чертям. Полусумасшедший Акоста на сцене им более по душе, чем самая красивая примадонна. Пусть сам черт помог, лишь бы хлеба кусок. Дай ему бог здоровьечка этому незадачливому суфлеру за то, что он выкопал эту книжонку. Если бог пожелает, то и веник стреляет.
4: Одного только не хватало нашему Гольцману – хозяйки. Собственно говоря, у него, если хотите, была хозяйка. Да к тому же еще такая, которая ему ничего не стоила. Мадам Черняк. Она вела его хозяйство, дрожа над каждой копейкой, убирала комнату и была предана Гольцману, как собака. Она чинила ему белье, штопала чулки, частенько готовила ему гоголь-моголь против кашля. Дело зашло так далеко, что актеры за глаза перестали уже называть ее мадам Черняк или Брайндели Казак, а называли ее мадам Гольцмах. У Гольцмана на этот счет были совсем иные виды. Ему хотелось бы жениться на молодой девушке и обязательно красивой.
0: Взять, к примеру, такой апельсинчик, как эта примадонна Генриетта. А Рафалеску на нее все равно не глядит, но своротит. А мне чем не портит? Ну, она не очень-то умна, зато хороша собой. Да, да чего хороша-то? Черт побери.
3: Куда это он?
4: Понятия не имею. Принарядился, словно готовясь на тот свет.
0: А я тебе, Генриетта.
1: Когда соскучусь, пошлю за вами.
0: Ой, ты как все шутишь. Да, а пора перестать тебе порхать, точно бабочка. Пора подумать о цели.
1: А к чему такая забота о других? Почему бы вам не оглянуться на собственный нос, который уже давно травой порос?
0: А я и говорю о себе. Может быть, я и сам собираюсь в скором времени стать женихом.
1: В самом деле? А кто невеста? Не бабушка ли смерть?
4: Ай-яй-яй, что так и сказала, мерзавка? Я вам глаза открою, глупый вы человек. Если у вас глаза не сзади, а спереди, должен сам видеть, чья кошка мясо съела. Генриетта и Рафалеско влюблены друг в друга.
0: Неужели?
4: Просто не показывают. Этим я вознаградила себя за бессонные ночи и пролитые слезы. Ясно как день, что не сегодня-завтра нарыв прорвется. Примадонна выйдет замуж за Рафалеско, и тогда Бернард Гольцман будет принадлежать только мне. На этот счет сомнений быть не может.
0: Как кобухом по голове ошеломило Гольцмана недвусмысленное сообщение Брайндера Казак, что между Примадонной и Рафалеско разыгрывается роман.
1: Не говоря уже о том, что он рисковал в один прекрасный день потерять всякую надежду на такой апельсинчик, как Генриетта Швалб. Этот роман рассеял в прах его заветнейшую мечту, разрушил очень важный, чудесно задуманный, блестящий план, который должен был стать фундаментом великолепного здания.
2: Моему дорогому, любезному сыну,
0: план этот зародился у него в голове совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро, после прочтения письма, полученного из дома, от матери вдовы Сора Брохи.
2: И кланяется тебе сестра твоя Златка. Посмотрел бы ты на нее, не сглазить бы, не узнал бы.
0: Девица, не сглазить бы, не узнаешь ее. Если она действительно так хороша, как пишет мать, то, пожалуй, имеет смысл выписать сюда старуху вместе с сестрой. Пусть познакомится с парнем, она ему понравится. Тогда побьют посуду, справят помолвку и аминь.
9: Пустите!
10: Пустите!
11: Только с билетом. Билеты в кассе.
0: Что случилось?
11: Какая-то бедная женщина с девушкой спрашивает Гольцмана и хочет прорваться в театр бесплатно.
0: Да черт бы вашего батьку взял, мошенники. Ведь это мои гости.
11: Твои гости? Поздравляю!
1: Только двое не смеялись. Примадонна Генриетта Швалб
4: и мадам Черняк по кличке Брайндели Коза.
1: Генриетта была вообще недовольна, что на свете кроме нее существует еще одна красивая девушка, и очень сердилась на Рафалеско за то, что он заглядывается на эту неотесанную провинциалку с красными руками и острым носиком.
8: Но как ни старалась она найти в девушке недостатки, она не нашла ничего, кроме красных рук и острого носика.
1: Это еще больше разозлило ее.
8: Бедная мадам Черняк чувствовала, что ее 7 сытых лет кончились, что сейчас вот у нее отберут ключи и передадут этой старой ведьме мамаши Гольцмана, которой она от всей души желала скорого конца и легкой смерти. Мадам Черняк не раз уж приходилось испытывать горечь разочарования. Не первый раз ее выбрасывают, как битую посуду, как вышедшее из моды старое платье или просто как давно приевшуюся вещь.
9: Ах, этот обманщик, обманщик Гоцмах, теперь сделает вид, что знать ничего не знает, ведать не ведает, забудет все, о чем мы говорили, а когда я ему напомню, он притворно закашляется на полчаса.
0: Гольцман не любил церемониться, у него раз, два, три и готово. Он даже не поблагодарил ее за хозяйничанье, за заботу о здоровье, за все ее усердие.
4: Нет, я еще отомщу этому Гоцмаху, я еще дождусь своего часа. Разве что я буду лежать в сырой земле, и травой порастет моя могила.
10: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл, Мириам Сихон. Лейбл, Алексей Вертков. В остальных ролях артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья.
3: 2026 год двойного юбилея, связанного с именем Владимира Ивановича Даля. 225 лет со дня рождения морского офицера, врача-хирурга, инженера, участника военных походов, путешественника, писателя-сказочника, собирателя фольклора, этнографа. И 160 лет со дня выхода в свет в 1866 году последнего четвертого тома его исторического труда «Толкового словаря живого великорусского языка».
2: А родился этот удивительный человек в 1801 году, 22 ноября, по новому стилю. О его сказках мы с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской уже вам поведали. Продолжим рассказ о нем самом.
4: Потрясающий человек. Отец его был кто?
5: И отец, и мать.
6: Они были датчане.
4: А где-то, что мать была немка. А в каких-то вообще опускается, кто была мать.
6: Почему нет единого мнения? Ведь тогда всех иностранцев называли немцами.
3: Мать Владимира Ивановича Даля, Мария Христофоровна Даль, урожденная Юлия Мария Фрейтак, была обрусевшей немкой. Ее предки по материнской линии происходили из рода французских гугенотов де Мальи. А бабушка Даля, Мария Ивановна Фрейтак, занималась русской литературой, переводила и печатала на русском языке немецкие драмы.
2: Сама Мария Христофоровна свободно владела 5 иностранными языками, обладала голосом европейской певицы и хорошо играла на фортепиано. На плечах этой хрупкой женщины держался дом Далей и воспитание детей.
6: Мать получила хорошее образование, детей учила всему сама.
7: Его отец Йоган Кристиан Даль принял российское подданство и вместе с ним принял имя русское Иван Матвеевич Даль.
3: Как свидетельствуют архивные документы, на Луганский литейный завод датчанин Даль с семьей прибыл 15 августа 1798 года и уже на следующий день вступил в должность старшего лекаря. В Луганске он и принял российское подданство, поэтому старший сын Владимир, родившийся в 1801 году в поселке Луганский завод, был уже полноправным гражданином российского государства.
7: И вот когда мы говорим о том, что он полиглот, и это нас потрясает, и мы не можем даже как-то это уложить у себя в голове, так его батюшка, датчанин, обрусевший, тоже знал немецкий, английский, французский, русский, идиш, латинский, греческий и древнегреческий.
6: Но самое интересное, что Владимир Иванович Даль не знал датского.
4: Да, вот это меня тоже
6: именно
4: поразило.
6: Именно вот мы с вами говорили, как трудно детям мигрантов изучать русский язык. Почему? Потому что в семьях они говорят на своем родном языке, а вот в семье Владимира Ивановича Даля не говорили по-датски, а говорили по-русски.
4: Ну, вообще-то удивительно, потому что если он знал немецкий, английский, французский, кучу других языков, плюс еще славянский, почему же все-таки не датский?
6: А потому что у родителей была стратегия определенным образом воспитать и образовать детей.
7: Причем был такой момент, когда он на корабле прибыл в Данию и с трепетом выходил на берег и хотел окунуться в ощущение родины. А потом он написал, что нет, Россия, только Россия для него родина. Да и даже псевдоним, который он взял, Луганский.
4: Казак Луганский.
7: Когда сказки-то он первые опубликовал под псевдонимом Казак Луганский.
2: Владимир Даль по отцу – датчанин, по матери – немец и француз, но по своему образу мыслей, по вкладу в русскую культуру – великий россиянин, русский человек. Сам он сказал так.
3: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа, мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит. Я думаю, по-русски».
7: Много раз он говорил о том, что ощущает себя абсолютно русским.
4: Но у нас, по-моему, немало таких людей, которые изначально, и даже из самых высших их величеств, кто был не русским и стал прямо совсем русским-русским.
7: Да, и воспринимал себя русским.
4: Да.
7: В те годы это было не то чтобы так уж совсем удивительно.
6: Ну а что значит быть русским? Это же не просто набор каких-то генов или цвет кожи.

0: Кронштадте. И вот тогда, как раз по пути на эту службу, первые записи слов фиксируются вот именно в тот момент.
1: Потому что там было огромное количество матросов из разных уголков страны,
0: да.
1: Огромный, которые говорили на своем, условно говоря,
0: вот
1: диалекте.
0: Вот как хотели, так и говорили, да.
1: И он записывал.
0: И он это все записывал. Вот именно тогда. То есть он, в сущности, был совсем-совсем молодой человек.
2: Считается, 1819 год ему было 18 лет, когда он заинтересовался впервые такими странными словами и стал записывать их в книжечку.
3: Произошло это по дороге из Петербурга к месту службы в марте 1819 года. Близ почтовой станции Зимогорский Ям, что в 300 верстах от столицы, ямщик обернулся к замерзающему седоку, мичману Далю, и ободрил. «Замолаживает!» «Как это замолаживает?» – удивился незнакомому слову Даль. «Замолаживает! Вишь, пасмурнеет! Знать к теплу!» Владимир вытащил тетрадку и коченеющими пальцами записал. «Замолаживает!» В новгородской губернии, значит, небо пасмурнеет, заволакивается тучами.
1: А работая над своим главным трудом, толковым словарем живого великорусского языка, он так сформулировал свою задачу.
3: Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи.
1: А еще он говорил, что
3: общее определение слов и самих предметов и понятий – дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно тем мудренее, чем предмет проще, обиходнее. Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десяткам других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры еще более поясняют дело.
0: А ведь он служил как военный моряк и ничего не предвещал такого филологического будущего. А вот интерес уже проявился
1: тогда.
0: Да, но тогда,
1: он, насколько я поняла, как раз не считал, что он военный, что это совсем не его.
0: У него даже морская болезнь была,
1: да,
0: которую,
1: да,
0: он не смог преодолеть.
1: Ну, так сложилась жизнь.
0: Но все-таки несколько лет в службе на флоте он отдал свои.
1: Да, конечно.
2: Но, с другой стороны, я бы сказала, что его прежде всего интересовали люди. И именно поэтому он обращал внимание на то, кто как говорит и какой смысл в это вкладывает. Причем люди самые простые. Ямщики, хозяева постоялых дворов, постояльцы и так далее.
0: И вот что интересно, когда он понял, что быть военным моряком – это не его, он тогда в 26-м году поступил в Дербский университет на медицинский факультет, это сейчас Тарту. Но что любопытно, он уже тогда зарабатывал на жизнь, преподавая русским, русский язык. Там он со многими познакомился в студенческие годы. Он подружился тогда и с Жуковским, и с Воейковым, и с Языковым. Там жизнь-то кипела. И кипела, между прочим, на русском языке.
2: Тогда. Как на языке посредники.
1: Золотым веком своей жизни назовет позже Даль 3 года, проведенные в Дербте.
3: «Здесь мы творим свою судьбу. Здесь гений жаться не обязан. И Христа ради не привязан к самодержавному столбу»,
1: писал друг Даля поэт Николай Языков о Дербте тех лет. В этом свободном и веселом студенческом городе Даль жил раскованно, как никогда прежде. Здесь, писал он,
3: «каждый сам располагает собою и временем своим, как ему лучше, удобнее, наконец, как хочется».
1: Здесь можно было вслазь заниматься наукой, изучать языки.
3: Даль добросовестно каждый день выучивал 100 латинских слов. Память у него была замечательная.
1: А вот о том, как ему в голову пришла мысль составить словарь, мы поговорим в следующий раз. До встречи, друзья.
4: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
5: В центре внимания специальная военная операция.
6: Мы видим, что европейские страны нам, мягко говоря, не дружны, поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять там деньги не стоит.
5: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России.

0: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
2: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
1: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
2: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
1: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
2: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
1: От чего возникает эта болезнь?
2: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
1: А в каком возрасте обычно это начинается?
2: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
1: 45? Так рано!
2: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
1: Какие главные признаки начало угасания мозга?
2: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
1: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
2: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
1: О чем вы говорите?
2: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
1: Они реально настолько успешны?
2: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
1: И в чем разгадка?
2: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного *22*03.
2: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
1: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
2: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
2: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапи, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапи продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
1: Отлично. А как насчет побочных явлений?
2: Вредных ноль, полезных масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
1: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапи?
2: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
1: А если перевести с научного на обычный язык?
2: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
1: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
2: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
1: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос. Часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
1: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
1: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
2: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
2: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России.

0: 800-100-01-33 или звоните с мобильного *22-03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
2: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
1: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
3: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов обсудили по телефону вопрос о поставках российского дизельного топлива. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения противника в Харьковской области. И прямой взаимосвязи между договоренностью президентов России и США по поставкам дизтоплива и позицией России по украинскому кризису нет. Далее подробнее. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический и взаимовыгодный характер. Помимо этого, в ходе телефонного разговора была затронута и тема достигнутых договоренностей российского лидера с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, отмечает пресс-служба президента России, условлено о продолжении личных контактов. Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Об этом глава министерства Андрей Никитин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
2: Отдельный вопрос, которому уделяем внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейной центричности, изменили стандарты оборудования комнат матери и ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех

0: необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
1: Никитин также доложил президенту, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западных частях города Доброполе в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери в ИСУ составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская, сообщили в Министерстве обороны. Группировка войск севера сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных робототехнических комплексов. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. Прямой взаимосвязи между договоренностью президентов России и США по поставкам дизельного топлива и позиции России по украинскому кризису нет, заявили сегодня в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества. Это отвечает интересам США и интересам мировых энергетических рынков.
2: Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу, это... На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского, и это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации. Поэтому это происходит.
1: Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике. А Трамп со своей стороны заявил, что Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. 16 миллионов россиян получили проиндексированные выплаты и пособия в прошлом году, сообщил министр финансов Антон Силуанов на рассмотрении в Госдуме отчет об исполнении бюджета прошлого года. Исполнение расходов федерального бюджета в 2025 году составило почти 99%. Это впечатляющий показатель, однако необходимо учесть недоработки и устранить их с учетом того, что сейчас уже обсуждается новый трехлетний план, заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
3: Во-первых, надо в любом случае рассмотреть и подвести итоги, это будет правильно, а для нас еще очень важно проанализировать эти итоги, сделать выводы и постараться учесть недоработки, чтобы больше их не было. С другой стороны, там, где есть эффект, результат, постараться его усилить тем, чтобы мы с вами уже и в 2026 и в последующие годы были более эффективными.
1: Силуанов также отметил, что приоритетами бюджетной политики в минувшем 2025 году стали, как и прежде, исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденный в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколения, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии Ника, ТЭФИ, Золотой Орел, Эмми. Новые сериалы доступны на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский фигурист Григорий Федоров не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште. Его имени больше нет в списке участников, размещенном на сайте Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут в Венгрии с 15 по 18 октября. На турнир от России заявлены одиночницы Алина Горбачева и Мария Захарова и танцевальные дуэты Василиса Григорьева, Евгения Артюшенко и Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин. Бронзовые призеры Олимпийских игр Сергей Емелин и Сергей Семенов вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Казахстане. Чемпионат мира по спортивной борьбе, в рамках которого выступят вольники, борцы греко-римского стиля, а также пройдут соревнования по женской борьбе, пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», на втором месте идет «ЦСКА». «Борис» может расторгнуть контракт с Хантером Шепардом. Как сообщает «Спорт», в клубе недовольны игрой американского вратаря. За 10 матчей в континентальной хоккейной лиге Шепард отразил лишь 86,5% бросков. Это второй с конца результат среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне. Для сравнения, процент отраженных бросков второго голкипера «Бориса» Андрея Шутова почти 95%. В хоккее на московском «Динамо» не будут вечно ждать результатов от главного тренера Леонида Тамбиева. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но на сегодняшний день доверие к Тамбиеву пока есть, рассказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук. В этом сезоне в 16 матчах континентальной хоккейной лиги московский клуб одержал лишь 6 побед. С вами был Юра Геворкян.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра дождь, плюс 9. В Твери облачно с прояснениями, плюс 12. В Ярославле небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Тамбове пасмурно, плюс 17, в Липецке дождь, плюс 18, в Воронеже дождь, плюс 20, в Смоленске ясный, плюс 12. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 1, днем 9 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 10. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Сколько раз мы в наших эфирах поднимали вопросы того, как государство сворачивает не туда. Почему принимаются те или иные решения, которые на поверку, спустя какой-то период времени, оказываются неверными решениями. Как управленческий аппарат оказывается управленческим аппаратом, работающим не в интересах государства. Ну вот, в общем, вот такие вот вопросы, когда задается вопрос, а как же так получилось, а почему, а что повлияло, и все это идет в адрес системы управления. Формирование государственной элиты, те, кто должен управлять государством, в какой-то момент оказывается аппаратом не монолитным, не согласованным. Оказывается, структурой, которая живет совершенно по своим правилам, и далеко не всегда эти правила направлены на обеспечение безопасности, процветания и развития государства. В нашей стране подобные истории тоже были, ну, что греха таить, не надо замалчивать негативные страницы истории. У нас были примеры того, как управленческая элита государства во многом предавала интересы этого государства. Когда-то у нее это получалось, в какие-то моменты ей это не очень давали делать представители другой части все той же управленческой элиты. Вот про эти самые элиты, про взлет и падение, про их слом и про причины, по которым она себя так ведет, мы сегодня и поговорим с заместителем главного редактора журнала «Исторический вестник» Игорем Кремецким. Игорь, привет.
2: Привет.
1: Вот давай самое простое возьмем. Нам достаточно долго рассказывают из всякого рода специфических информационных источников про то, что часть общества ощущает себя где-то, наверное, году в 1916. Вот сейчас какая-то часть населения понимает, что ощущало население империи в 1916 году.
2: Да, есть такие разговоры.
1: Есть такие кухонные разговоры. А что ощущало общество в 1916 году? А самое главное, что при этом делала управленческая прослойка государства? Российской империи.
2: Ну, общество на тот момент было достаточно разнородным. Представители различных слоев общества находились в оппозиции к государству. Часть государственного аппарата честно служила и стране, которая вела на тот момент войну. Как мы понимаем, война шла с 14 года, шла не всегда благополучно, но к 16 году положение более-менее стабилизировалось, и уже, так сказать, проглядывали контуры победы. А другая часть общества, которую представляла, так скажем, либеральная оппозиция, она вела откровенно подрывную работу. Причем вела она ее уже давно. Ну, наиболее ярким таким представителем этой либеральной оппозиции был Александр Иванович Гучков, довольно известный, если не сказать, скандальный персонаж. И этой деятельностью он занимался уже давно. В современной, скажем так, публицистике все, что произошло в результате, скажем так, гучковского заговора, принято называть заговором генералов. Но здесь мы можем говорить не столько об армии, которая тоже активно участвовала в этом на последнем этапе, как, скажем, о генералах от промышленности, генералах, так сказать, от культуры. То есть это был такой классический элитный заговор.
1: Элитный заговор, который ставил целью что? Смену только одной фигуры верховного руководителя в лице царя? Смены политической системы, извините за тавтологию? Или это была попытка как-то переформатировать и изменить просто направление движения страны?
2: Ну, скажем так, большинство все-таки этих так называемых заговорщиков, они были в большинстве своем конституционные монархисты. Безусловно, разговор шел о смене общественно-политической формации на более прогрессивную. Такими двигателями, скажем, всей этой истории основными, это была рвущаяся к власти буржуазия. Буржуазия к власти была, по сути, недопущена. Основная, так сказать, часть властных полномочий принадлежала, так сказать, аристократии и выходцам из дворянства. А они считали, что уже по своему положению, по своему образованию, по своему богатству, они хотели уже как-то влиять на принятие государственных решений и встать, по сути, у руля. Они считали себя способными на это. Но, как показала история, это были иллюзии. Ну, иллюзия заключалась в том, что у нашей, скажем так, вот этой либеральной части было несколько таких, скажем, ну, с основных характерных черт, прежде всего, то, что они были западниками. Сторонники, скажем так сказать, западных форм правления, которые считали, что западная система, она прогрессивная, и ее нужно полностью, так сказать, перенести на российскую почву, причем совершенно не адаптируя, что она очень хороша, и она соответствует всем прогрессивным идеям, а прогресс тогда был таким культом, прогресс это была, по сути, религия, такая религиозная вера в прогресс. Вот они хотели все это, скажем, какую-то, как сказал один из современников, они решили в крестьянской стране строить парламентскую систему по английскому образцу. Они, к сожалению, не понимали ни слабостей европейской системы, ни специфики собственной страны при этом.
1: А что первично, слабость европейской системы или специфика страны?
2: Я думаю, что здесь, скорее всего, все-таки специфика страны, потому что европейская система, она в этих своих формах, ну, скажем так, демократических, как парламентских, так скажем, скорее, парламентских формах, она уже как-то устоялась. У них все было отработано, у них существовала какая-то своя традиция, у каждого со своей спецификой. Там во Франции это была республиканская, в Англии конституционная монархия. Но у них это все было достаточно уже органично. Вот. В России такой традиции не было, и они, совершенно не адаптируя никак, хотели это все внедрить. Ну, собственно, они это все внедрили, привело это все почти мгновенно к глубокому государственному кризису. В результате это привело к поражению, в общем-то, в войне. Потом произошел большевистский переворот. Ну и чем все закончилось, мы как бы все хорошо знаем.
1: Хорошо. Мы вот сейчас говорим с тобой о предательстве элит, мы говорим об ошибках элит. Ведь мы же с тобой рассуждаем, по большому счету, из послезнания, уже понимая, что тот проект, который они пытались реализовать, он был обречен. Но ведь если бы у них все получилось, мы бы сейчас говорили не о предательстве элит.
2: Ну, безусловно, если бы у них все получилось. Тут вопрос в том, что у них было слишком идеальное представление и о самих себе.
1: Где заканчивается идеальное представление о самих себе и начинается предательство?
2: Я думаю, что эта грань проходит на уровне уже личных амбиций, когда личные амбиции, личные интересы становятся выше интересов государства.
1: Ну, ты хочешь сказать, что у Гучкова личные интересы превалировали над интересами государства?
2: В какой-то момент, скорее всего, так и произошло. Потому что то, что они делали, было достаточно легкомысленно и безответственно для людей государственного ума и государственного масштаба. Ну, просто устроить государственный переворот во время войны, это уже о многом говорит. Почему они его устроили? Устроили они его по одной простой причине. Ну, то есть они хотели, естественно, свергнуть Николая II, которого они презирали и считали слабым правителем. Но дело в том, что Россия шла к победе в войне. И было уже очевидно, особенно уже в 1917 году, что война над Германией будет одержана. Ну, вместе с союзниками, соответственно. И тогда авторитет царя, естественно, утвердился, царь-победитель, он привел страну к войне, и свергать его будет уже практически невозможно, потому что он вернет себе былую популярность, авторитет и, так сказать, будет национальным героем. А этого они допустить не могли.
1: Ну, то есть личные предпочтения и личные интересы?
2: Конечно.
1: Не нравишься ты нам, батюшка-царь, поэтому мы сейчас тебе нового найдем.
2: Они считали себя умнее, они считали себя прогрессивнее, они, безусловно, хотели, ну, наверняка...
1: У нас последние 15 лет дико популярен в народе такой жанр альтернативной истории. С регулярной периодичностью там всплывают произведения, как раз касающиеся вот периода, о котором мы с тобой говорим, 916, 917, 918 годы, где черным по-русски с регулярной периодичностью просто впрямую указывается на то, что основными фигурантами вот этой организации февральской революции были люди, которые четко действовали под указкой иностранного разведсообщества. Тогда тут что? Это личные амбиции или это просто работа в качестве агента врага?
2: Ну, скажем так, любая разведка, любые спецслужбы, которые представляют интересы своих стран, они пользуются любой ситуацией для своей деятельности, да, для реализации каких-то планов своей страны, в этом нет ничего удивительного. Но списывать все на враждебные темные силы, действующие за границей, тоже было бы неправильно. Это, безусловно, все присутствовало, кто-то пытался в этой мутной воде там ловить свою рыбку и так далее. Но все-таки основная причина – это стремление либеральной русской буржуазии прорваться к власти. Я думаю, это основная причина, которая заставила их пойти на создание вот этого, ну, условно скажем, все-таки заговора, который они готовили достаточно долго. Это происходило, ну, скажем так, скорее всего, даже с начала 20 века все шли эти процессы. К тому же они были очень сильно напуганы революцией 905 года. Они очень испугались вот этого народного возмущения и решили, что та власть, которая существует, она может не справиться этими процессами. Да, и их просто, так сказать, скинут, и они лишатся всего. То есть тут был еще такой, скажем, классовый интерес. Вот это второй фактор, который очень сильно влиял на, так сказать, их мировоззрение, на их идеологию. И опять же, это были достаточно богатые люди. Ну, скажем, это были самые богатые люди России. Допустим, тот же самый Гучков был очень богатым человеком. Те же Рябушинские были очень богатыми людьми. Ну, что-то говорить, это были, так сказать, денежные мешки, как тогда говорили, да. Им не нужно было, так сказать, получать какое-то, допустим, там финансирование со стороны. У них на все хватало своих денег, своих капиталов. Они издавали на них газеты, они вели свою пропаганду, они прикладывали огромные силы для дискредитации того же императора, так сказать, царской администрации там, и так далее. То есть здесь хватало своих ресурсов, так скажем.
1: А при всем при этом противовещащее им впоследствии уже вот к октябрю 17 года, а на момент января-февраля достаточно условно малочисленная группа так называемых большевиков, там-то откуда деньги?
2: Финансирование большевиков происходило тоже за счет достаточно богатых людей. Были и те, кто сочувствовал радикалам. Допустим, тот же Морозов, который, как мы знаем, через своих друзей и знакомых помогал партии большевиков. Алексей Максимович Горький, который был тоже очень небедным человеком, писателем с мировым именем, и который тоже очень хорошо, допустим, помогал деньгами. И это были не единичные случаи. То есть, понятно, привлекались какие-то деньги еще там, видимо, из других источников. Но, собственно, большевики, в общем, имели тоже свой ресурс внутри страны.
1: Ну хорошо, то есть мы можем, подытоживая вот эту первую часть, говорить о том, что февральская революция 17-го года, буржуазная революция, как это называлось в советские годы, это такой заговор верхушки элиты, которая считала, что страна идет не туда.
2: Да, безусловно, это заговор, это, скажем так, элитный заговор.
1: Ну тогда следующую часть у нас будет другой пример, и там посмотрим, что происходит, когда это не элитный заговор элиты самые богатые, и когда это происходит в чуть другом исполнении.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух и заместитель главного редактора журнала «Исторический вестник» Игорь Керемецкий. Начиная с конца 80-х, с момента, как у нас стали открываться архивы, в кавычках, достаточно популярна была история, достаточно модная была история. Я сейчас не даю моральной оценки. Я сейчас исхожу из, вот что называется, как историк, из неких исторических фактов. Значит, в какой-то момент на основе части материалов, опубликованных в рамках знаменитого 20-го съезда, в рамках развенчания культа личности Сталина, пошла очень активная информационная накачка на предмет того, что кровавый тиран не жалел ни своих, ни чужих, вырезал просто в поколении управленцев, тех, кто делал революцию. Страна и лишилась десятков миллионов погибших в ходе Великой Отечественной войны. А потом, где-то уже в наше время, в 21 веке, стали появляться голоса, которые говорили, что не-не-не-не, подождите, может быть, кровавый тиран был не таким кровавым и не таким тираном? И, может быть, то, что он делал, это была естественная и понятная попытка защитить государственный строй?
2: Ну, скажем так, все не так однозначно и с одной, и с другой стороны. Все-таки говорить о том, что Иосиф Виссарионович все делал правильно, не совершал ошибок и не было каких-то перегибов, это тоже нельзя. Время было сложное, время было трагическое.
1: У молодого советского государства была своя управленческая элита?
2: Была, конечно.
1: Как она формировалась?
2: Во-первых, молодое советское государство активно привлекало часть старой элиты. Во-первых, у самих большевиков и значительная часть большевиков состояла из представителей старой элиты. Ну, давайте вспомним хотя бы там Чечерина, Красина, да, Калантай. Было много выходцев из того же дворянства, да, из интеллигенции.
1: Ну, простите, пожалуйста, Ульянов Ленин сам-то был, на секундочку, все-таки дворянин.
2: Да, его отец получил потомственное дворянство, и он был абсолютно законный дворянин. Из дворян был также Феликс Иванович Дзержинский.
1: Из польской шляхты.
2: Из польской шляхты, да. Луначарский был из интеллигентной семьи. Поэтому часть управленческой элиты, соответственно, тоже привлекалась, и финансисты, и инженерные кадры, ну уж не говоря о военной элите. Как мы знаем, военспецы, и если вспомнить, скажем так, генерала Потапова или генерала Самойла, которые еще перед Октябрьским переворотом, собственно, предложили свои услуги большевикам, потому что увидели в них единственную силу, которая может остановить вот ту катастрофу, которая началась в стране в результате февральской революции. Вся основная часть, собственно, скажем так, условно новой элиты, она в значительной степени состояла из старой элиты.
1: Ну, хорошо, она состояла из той элиты, которая тогда все сломала?
2: Нет, это были, скажем так, представители уже революционного крыла. Если то крыло мы можем условно назвать либеральным, ну, даже не условно, а прямо назвать либеральным, то значительная часть элиты, скажем так, принадлежала к крылу радикальному. Часть принадлежала к большевикам, часть к эсерам. Кстати, среди эсеров тоже было много представителей, которые вошли в новую элиту. Очень много появилось и представителей, скажем так, из народа, которые поднялись на революционной волне, пассионариев, особенно в армии, молодых революционеров, которые прошли через подпольную работу и оказались у власти, ну, которые не являлись представителями уже старой элиты.
1: Ну, хорошо, это молодое поколение. Это
2: молодое поколение революционеров.
1: Которые мечтают увидеть новое коммунистическое будущее. Чего плохого-то в этом?
2: Ну, в этом, собственно, нет ничего плохого.
1: Да, но кровавый тиран Иосиф Виссарионович пустил их под нож.
2: Ну, здесь было несколько поводов у него, видимо, как он считал. Ну, во-первых, шла внутрипартийная борьба. Она была достаточно бескомпромиссна. Там кто-то поддерживал Троцкого, кто-то кого. Ну, масса этих групп, опять же, это все хорошо известно.
1: Праволевацкий уклон.
2: Да, там колебания с линии партии, так сказать. Поэтому это как бы такая отдельная тема. Но дело в том, что советская элита, вот, которая пришла к власти после революции, в том числе даже представители вот этой старой элиты, скажем так, что первые признаки разложения советской элиты, советской номенклатуры, они наметились практически сразу. Здесь интересно будет вспомнить такого очень интересного итальянского писателя Курцио Малапарте и журналиста. У него есть такой замечательный роман, ну, это отчасти документальное произведение, называется «Бал в Кремле», где он описывает свои встречи с представителями высшего эшелона.
1: Уже советской.
2: Уже советской. Это вторая половина 20-х годов.
1: Прошел военный коммунизм, прошел НЭП.
2: Да, прошел НЭП, военный коммунизм, и он приезжает в Москву, уверен в том, что он сейчас увидит некую железную гвардию, таких пуритан, аскетов с горящими глазами, таких фанатиков. Да, да. Вот, и он увидит людей, вот абсолютно таких клонов Феликса Эдмундовича, которые с горящими глазами строят будущее, не думая о себе, о своем благе, только, так сказать, о построении коммунизма. И с каким же разочарованием он наблюдает, собственно, вот эту новую номенклатуру. Оказывается, что и они сами, и их очаровательные жены очень сильно интересуются, а, собственно, вот какая мода в Париже и Лондоне, что там подают в ресторанах, какие там ночные клубы. И он, если мне не изменяет память, он говорил, что я приехал в Москву, уверенный, что найду здесь антиевропу или просто, так сказать, другую Европу. А увидел и понял, что советская знать испытывает к Европе, как он сказал, безоговорочное восхищение. Это его
1: это
2: очень удивило.
1: Это конец 20-х годов.
2: Да, это конец 20-х годов. Он прекрасно понимал, что, и он в этом романе писал, что ну, это так не может продолжаться, это все скоро закончится, и, по сути, предсказал гибель всей части вот этой элиты.
1: То есть предсказал то, что потом в итоге реализовывал Иосиф Виссарионович.
2: Да, да.
1: Ну хорошо, но ведь система партноменклатуры, формирование системы партноменклатуры – это механизм, который, понятно, направлен на то, чтобы люди, у которых в силу должности нет возможности зарабатывать тот же объем денег, который зарабатывает, например, бизнес, хотя о каком бизнесе мы говорим в советские годы, но тем не менее, да, может позволить себе не думать за счет вот этих вот гарантированных благ о каких-то бытовых вещах, отдавая всего себя на построение светлого будущего и на реализацию управленческой эффективности.
2: Но здесь
1: спецраспределитель партноменклатуры — это не более чем кормушка?
2: Ну, безусловно. Дело в том, что, скажем так, советская элита и советская система, она унаследовала некие, скажем так, негативные стороны прежней системы, против которой, собственно, и боролись. Да, допустим, бюрократию, которая стала, так сказать, еще больше и влиятельней. То есть новая элита достаточно быстро превратилась, скажем так, в новое дворянство.
1: Опять?
2: В новый привилегированный класс. Да, вот партноменклатура, привилегированная часть, так сказать, работников из разных сфер, они, в общем, составили такое, да, новое дворянство, новую аристократию. Рыба, со всеми...
1: Рыба, как обычно, гнила с головы.
2: Да, рыба гнила с головы, и проблема была еще в том, что, не имея, в общем-то, лучших качеств прежней элиты, они унаследовали худшие качества в результате.
1: Ну хорошо, а если рыба гниет с головы, ну, знаменитая история, которая всплыла еще, по-моему, в поздние советские годы, про так называемый сейф Свердлова. У председателя в ЦИК, у, по сути, второго лица государства, в служебном кабинете лежат несколько загранпаспортов на членов его семьи, на подставные имена, иностранная валюта, драгоценности. Вот с этим боролся Иосиф Виссарионович?
2: Ну, в том числе и с этим. Но когда мы говорим о том, что вот об этом уже первых признаках вот этого яда разложения, который стал проникать с первых моментов существования советской власти в элиту, все-таки не стоит забывать, что были и другие люди. Были все-таки настоящие пуритане, были люди, которые искренне верили в идеалы, которые были не подвержены всяким искушениям и, так сказать, гедонизму.
1: Потому что у них не было возможности получить эти искушения?
2: Нет,
1: или
2: не
1: потому
2: всегда.
1: Что действительно была какая-то прививка?
2: Была прививка, да. И именно они, то есть именно благодаря им и была построена страна Советов. Настоящие пассионарии, искренне верившие в идеалы коммунизма, готовые бескорыстно служить, жертвовать собой, и таких людей было достаточно много.
1: Ну что, в таком случае ошибка элиты всегда будет объясняться исключительно желанием личного обогащения и теплой жизни?
2: Кризис любой элиты на самом деле начинается с момента, когда она ставит собственные интересы выше, как я уже говорил перед этим, выше интересов государства, когда она начинает защищать свои собственные привилегии, которые тем или иным образом она получает.
1: А в какой момент советская элита начала защищать свои привилегии? В момент появления спецраспределителя? Так спецраспределитель был попыткой сделать так, чтобы они с голода не умерли все, когда в стране было жрать особо нечего.
2: Я думаю, что весь этот процесс, который был приторможен товарищем Сталином, который был, как мы знаем, такой образцово-показательный пуританин и аскет, и требовал этого от других, это произошло в момент, скажем, когда пассионарии закончились, когда вот эти люди с горящими глазами, готовые жертвовать собой ради великой идеи, по разным причинам оказались уже не у власти или их просто не было в живых. Ну, в общем, произошла смена поколений.
1: Не было в живых, потому что помогли, не было живых по естественным причинам?
2: Нет, ну, по каким-то естественным причинам.
1: Это какой период времени?
2: Ну, я думаю, это уже период Хрущева. Именно при Никите Сергеевиче партноменклатура утратила вот эту революционную пассионарность, они, по сути, стали превращаться в обычных бюрократов.
1: Номенклатура превратилась в бюрократию?
2: То есть они, по сути, являются бюрократами, но значительная часть превратилась в людей, которые заинтересованы были уже собственным самообеспечением, так сказать, удержанием собственных привилегий, обустраиванием, так сказать, собственного быта. Ну, как было принято выражаться, победила мелкобуржуазная идеология у них. То есть они обуржуазились.
1: То есть кризис элиты – это на самом деле победа мелкобуржуазной идеологии над идеей государственничества?
2: Ну, в общем, да.
1: Мелкие, часто собственнические интересы?
2: Ну, в общем, где-то да.
1: То есть, на самом деле, борьба с коррупцией – это противодействие мелким, часто собственническим, мелкобуржуазным
2: интересам.
1: Помнишь,
2: как у Высоцкого песня про частного собственника в «Жигулях»?
1: Ну, вот на этой стихотворной поэтической ноте мы сегодня и закончим. Мы пытались разобраться, что же было причиной кризиса системы управления, кризиса элиты. Объективные причины, иностранное разведвмешательство или мелкие частнособственнические интересы. И всегда ли кризис и предательство элиты – это следствие проигрышей и ошибок? Или это всего лишь наш пост-взгляд, потому что мы знаем, чем все закончилось? помогал нам во всем этом разобраться заместитель главного редактора журнала «Исторический вестник» Игорь Керемецкий. Спасибо.
2: Пока.
1: На сегодня это все. Встретимся с вами ровно через неделю. Оставайтесь на волнах Радио России. С вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Радио России приветствует свою замечательную аудиторию. Я Дмитрий Таиров, здороваюсь с вами. Ну, в свою очередь говорю вам. Салют, салют, привет, спасибо, что вы с нами. А теперь позвольте мне поздороваться с нашей гостьей. Ольга Ивановна Маховская сегодня в студии.
4: Добрый день, друзья.
3: Здравствуйте, Ольга Ивановна, салют и вам. Манипулируем всем, чем можем, как если можем. На ваш взгляд, манипулировать представлением о будущем или вообще просто манипулировать будущим возможно?
4: И что это? Да, это проще простого, вы знаете, конечно.
3: Ну, тогда тема будет
4: интересной. Будущее – это вообще, знаете, очень мощный мотиватор. Человеку наврешь с три короба, он раскроет рот и поверит себе, да. Вот чем красивее образы будущего, тем привлекательнее будет.
3: Подождите, что-то мне что? Это напоминает. На дурака не нужен нож ему.
4: Ему стрекороба
3: наврешь и делай с ним что хочешь.
4: Одно из применений, да. Мужчины манипулируют будущим, когда обещают, что она будет жить как вареник, в масле купаться, да, вот. И главное, чтобы она в ЗАГС сходила. Дальше уже посмотрим. Уже на следующий день начнется.
3: Женщина манипулирует будущим, когда говорят, что будут позволять ему пить пиво, ходить на футбол и рыбалку,
4: конечно,
3: ездить.
4: Конечно, он даже не заметит, что он
3: перестал пить пиво.
4: То есть мы кормим друг друга обещаниями без конца, иногда искренне.
3: Завтраки на завтрак.
4: Да. Другое дело, что существует такая контрактная система, и на работе обычно нужно выполнять свои обещания, и они, значит, на языке каких-то требований производственных формулируются. Но, тем не менее, обмана всегда достаточно. И, в общем-то, есть даже теория, что сама культура человека, она началась с того момента, когда люди стали друг друга обманывать.
3: Я подарю тебе звезду.
4: Звезду, да. Есть такая тема, как лживость у детей. Поскольку я детский психолог, мы про это давно забыли, да, и про детей редко вспоминаем. Тем не менее, родители же учат нас только всему хорошему и говорить правду. При этом дети, наблюдая за поведением родителей, очень быстро обнаруживают, как те
3: прибирают.
4: Врут просто нон-стоп, особенно когда нужно идти в зоопарк.
3: Да. Сегодня да, пойдем, завтра в воскресенье дождись, да?
4: Ну,
3: а
4: конечно.
3: Потом не можем, потому что да, работа.
4: Съешь кашу, получишь.
3: Ага, да,
4: ты
3: да,
4: без
3: да,
4: конца
3: да.
4: Ты находишься.
3: Внимание, молодые родители, внимательно слушайте.
4: И первый пик детского вранья, он выпадает на 4 года. Довольно рано. И в это же время происходит эмансипация. Один из первых этапов эмансипации, когда к родителям относятся критически, а нянек так и вообще лупят. Особенно мальчики. Частая тема, почему он стал бить няню. Ну, потому что ему уже 4 года, ему не нужна няня. Гиперопекающая фигура, ограничивающая, он из нее вырос. Надо что-то менять. Переводить в разряд доброй бабушки, там пореже встречаться и так далее. Второй пик, он выпадает где-то лет на 10-12. Врут напропалую. Особенно это касается академической успеваемости. По крайней мере, это то, что из-за чего волнуются родители. Тем не менее, канадские психологи, которые в стороне, в своих лесах, там канадские лесорубы, вот, все канадские психологи похожи на лесорубов, поэтому у меня такая
3: и
4: метафора.
3: Пожарные.
4: Да? Может быть. Ну, такие крепкие ребята, они, мне кажется, что от них психическим здоровьем тоже веет. Они провели исследование и показали, что вруны, вот эти дети, лжецы, у них очень высокая креативность. помимо всего, еще и умные.
5: Ну, конечно, лгать нужно изощренно. Понимаете, что изобретать постоянно что-то, какую-то отговорку, постоянно что-то... Ну, тут наверняка ведь фантазия имеет какое-то значение.
4: Конечно, воображение.
5: Воображение нужно придумать.
4: И смелость, и отвага. Потому что, вы знаете, все-таки, если тебя обнаружат, то наказание бывает суровым. Дети про это понимают. В угол поставят, лишат там чего-то и так далее. Поэтому это риски. Но биографии этих детей еще показывают, что они довольно успешны в жизни. Не то чтобы я призывала к тому, чтобы учить детей врать, потому что научить специально тоже трудно. Не всем приходит в голову. Вот. Но если у вашего ребенка такое социальное воображение, то нужно относиться по меньшей мере с пониманием и уметь включаться в эти игры.
5: Ольга Ивановна, а вот объясните мне, в данной ситуации врать – это выдумывать что-то или, знаете, врать в...
4: Выдавать свою версию событий, да.
5: Выдавать свою версию событий с какой-то целью, опять же, манипуляцией уже.
4: Ну, для того,
5: это
4: чтобы...
5: Это не фантазия, как в фильме, извините, не фантазия, как в фильме «Ох уж это Настя», которую, значит, девочку там все притесняли, не понимали, что она правду говорит, а одновременно что-то выдумывает, какую-то там Багиру, какой-то Эолис, отчасти что-то становится. Помните такую картину детскую?
4: Ну, да.
5: Это нет, фантазия.
4: Это фантазия, это не, конечно.
5: Мы о другой говорим. Мы говорим о лживоспасении, которое, да, вот ребенок да. этой ложью прикрывается, ему нужно куда-то в сторону уйти, да?
4: Да, как правило, он спасает свою детскую репутацию и избегает конфликта прямого с родителями, да, выигрывает время, пытается сделать свою жизнь более выносимой. Да, потому что требования бывают со стороны школы и родителей такие сложные, что ребенок не, выде-

0: будут мощные рабочие характеристики.
1: Это сейчас очень даже повсеместно.
0: Это повсеместно, это проблема раннего развития, проблема детских перегрузок, результатом которых может оказаться детская ложь. Не просто злобные дети, бездельники. Иногда это способ адаптации к невыносимым условиям. Тут надо разбираться всегда.
1: Напомню вам, что мы начали с манипуляции будущим. Что может быть еще более пугающим, чем манипуляция будущим твоего ребенка, когда, как мы только что с помощью Ольги Ивановны выяснили, что ребенок лгать начинает не потому, что он страшный выдумщик, а потому, что его условия таковы и создаются.
0: Часто так. Но дети, кстати, иногда детей пугают большие ставки родителей на будущее. Он начинает сомневаться, его пугает, что он должен и жениться, и сделать карьеру. Он же понимает, что у него нет ресурсов.
1: Как получится в Карлсоне, вот братец-то умрет, я что, должен жениться на его старой жене?
0: Конечно, конечно. Поэтому такое будущее, примерить папин пиджак и сесть за руль машины и так далее, иногда пугает. Поэтому должны быть какие-то промежуточные фазы, когда...
1: А что это такое промежуточная фаза?
0: Должна быть какая-то зона реального успеха, когда, например, мы садим ребенка же не сразу за руль взрослого автомобиля. Мы учим на каких-то модельках, на трехколесном велосипеде.
1: Естественно, потом, так она и происходит, конечно.
0: Примерно такая же модель.
1: То есть вы хотите сказать, что родители должны притормаживать?
0: Они должны готовить. Мало
1: нарисовать
0: будущее. Ну, хорошо.
1: То в их представлении ты должен без конца заниматься, без конца ходить в секции, без конца там чему-то вроде бы как учиться. Что мы можем предъявить родителям? Это правильно? Вот так вот, если нам социум навязывает такие вот правила игры. И что? Они говорят, ну а мы что? Педагоги требуют, социальный мир требует, я должен платить, в ребенка вкладываю деньги. Что мы можем возразить этим родителям? Что мы можем сказать? Что они вырастят кого-то не того? Что они манипулируют будущим?
0: Есть большой риск вырастить очень тревожного исполнителя. Да, который только и делает, что выполняет внешние задачи.
1: Раз. Но да. Можно и вырастить очень замечательного лгуна, который очень двигаться будет и по карьерной лестнице,
0: если будут...
1: ловко манипулировать всеми и всем.
0: Это повод для разговора. Родители ведь тоже хитрицы.
1: Еще какие.
0: Они жалуются на то, что требования высокие, на школу сваливают и так далее. Тем не менее...
1: Сами не всегда должное время, внимание и понимание проявляют.
0: Ну, конечно, потому что эта тема должна быть предметом обсуждения. Врать плохо. Вот.
1: Не врать нельзя.
0: Но все на самом деле выполнить тоже нельзя. Поэтому мы должны с тобой принять решение, что мы это делаем, потому что это связано с будущей твоей профессии. Особенно в старших школах.
1: То есть помощь обязательно, не требование.
0: Какой-то договор с родителями должен быть, чтобы они были союзниками. И родители понимали, что ребенок обеспокоен своим будущим. Он не хочет провалиться.
1: Как минимум. Вот такая вот тема. Начали за здравие, кончили за два здравия. Натурфилософский взгляд на предмет исповедуем мы. Я Дмитрий Таиров и, конечно же, выдающийся психолог Ольга Ивановна Маховская. В будущее надо верить, к нему нужно готовиться. Да, манипулировать им не надо. Всего доброго, друзья. До новых встреч.
2: Психология. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях

0: нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
1: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
0: Вот тема вот действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 30 20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
1: Но я с удовольствием на них отвечу.
0: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
1: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
0: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
1: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры, но мир же меняется, сейчас это все никакая уже не роскошь, это обычные средства связи и развлечения, то есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
1: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорышев, клетки роговицы глаза, которая отвечает за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорышев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30-20.
0: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
1: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
0: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
1: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
0: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
1: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
0: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
1: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
0: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
1: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
3: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
5: Радиожурнал «Баянталы-Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной северо-западной частях города Доброполя в ДНР. Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали. И Яндекс экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центр. Далее подробнее. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном, сообщила пресс-служба Кремля. В контексте отмечаемого в этом году 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и Эмиратами обсуждены вопросы дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества, которое носит стратегический взаимовыгодный характер, говорится в сообщении. В нем отмечается, что при обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, а также перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Условлено о продолжении личных контактов, сообщили в Кремле. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных роботехнических комплексов. Также вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполя в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери противника составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвигаться вглубь украинской обороны. Были поражены живая сила и техника в Днепропетровской и Запорожской областях. Также вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ, а средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. Никитин доложил, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали.
2: Начнем с инвестпроектов, которые реализуются в отрасли.
3: Да, уважаемый Владимир Ильич, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Ну, наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. 3 раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов.
1: Президент оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток» и испытаний технологии за границей на дорогах Казахстана. По словам Никитина, беспилотные грузовики работают не только на трассе «Москва-Санкт-Петербург», но и на трассе М-12 «Восток».
3: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
2: Там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
3: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть, они из Петербурга через Москву по СКАДу идут до Челябинска. Да. Ну, и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали. Он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Угу. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Кроме того, Никитин сообщил, что Минтранс до конца 26 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Яндекс экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждается ли на уровне правительства механизм компенсации гражданам в случае финансовых потерь из-за сбоев в работе сервисов Яндекса.
4: Подождите, пока преждевременно говорить о финансовых потерях, вы знаете, что компания Компания сильная, мощная, да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве. Но компания экстренно предпринимает меры для ликвидации последствий этого нападения.
1: Несколькими днями ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении Яндекс.Го в московском и других регионах России. Сейчас компания занимается восстановлением инфраструктуры, уделяя в первую очередь внимание наиболее популярным сервисам. По оценкам экспертов, поставка оборудования для замены поврежденной инфраструктуры может составить до 6 месяцев. Одной из причин аномальной активности медведей, которая фиксируется с августа в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть их заражение внутренними паразитами. Об этом сообщил Интерфаксу директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула. Все медведи, которых для обеспечения безопасности людей ликвидировали охотники в районе поселка Танхой, были заражены внутренними паразитами, гельминтами разных видов, рассказал специалист. По его словам, гельминтоз объясняет недостаток жировых накоплений для ухода в зимнюю спячку, которая фиксируется у многих выходящих к людям медведей. Должно быть минимум 5 сантиметров подкожного жира. Кроме того, заражение паразитами может вызывать аномальное поведение медведей, повышенную агрессивность и сниженный инстинкт самосохранения. Гельминты и выделяемые ими токсины влияют на мозг. Это известный в зоологии факт. Медведи начинают сходить с ума, перестают бояться своего основного естественного врага – человека, что мы и видим в этом году, заключил специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Им отказали в выдаче виз. Федерация гимнастики России заявили, что расценивают действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. ФГР намерена обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой дать оценку сложившейся ситуации. Российский фигурист Григорий Федоров не выступит на турнире серии «Челленджер» в Будапеште. Его имени больше нет в списке участников, размещенном на сайте Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут в Венгрии с 15 по 18 октября. На турнир от России заявлены одиночницы Алина Горбачева и Мария Захарова и танцевальные дуэты Василиса Григорьева, Евгения Артющенко и Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин. Бронзовые призеры Олимпийских игр Сергей Емелин и Сергей Семенов вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Казахстане. Чемпионат мира по спортивной борьбе, в рамках которого выступят вольники, борцы греко-римского стиля, а также пройдут соревнования по женской борьбе, пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» разыграют титул чемпиона России по футболу в этом сезоне, уверен Андрей Аршавин. «Зенит» не явный, но фаворит в этой борьбе. Если команда будет играть так же уверенно и надежно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе, уверен Аршавин. После 10 туров в чемпионате России лидирует «Динамо», на втором месте идет «ЦСКА». «Борис» может расторгнуть контракт с Хантером Шепардом. Как сообщает «Спорт», в клубе недовольны игрой американского вратаря. За 10 матчей в континентальной хоккейной лиге Шепард отразил лишь 86,5% бросков. Это второй с конца результат среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне в КХЛ. Для сравнения, процент отраженных бросков второго голкипера «Бориса» Андрея Шутова почти 95. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 12, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 10, в Челябинске пасмурно, плюс 12, в Рязани небольшой дождь, плюс 17, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 26, в Майкопе пасмурно, плюс 25, в Ставрополе переменная облачность, плюс 23, в Нальчике облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 1, днем плюс 9. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.
0: Театр. Радио России представляет.
6: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
7: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
8: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
9: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамиды, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14.35 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
13: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
14: Мы рады приветствовать всех радиослушателей, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. На ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», участниками которой можете быть и вы, если по телефону 8-925-222-99-92 вы пришлете текстовое сообщение с любого мессенджера в наш чат, задать какие-то вопросы, обсудить тему, которую мы обсуждаем, самое интересное, обязательно прочитаем. Если же вам недостаточно одного радиосигнала, вы можете всегда нас увидеть. Телеграм-канал «Радио России», ВКонтакте и, конечно же, в мессенджере «Макс». Да, вы можете нас увидеть, а также увидеть те материалы, которые нам предоставляют наши корреспонденты. И, конечно же, не забывайте про платформу «Смотрим» и сайт «Вести.ру». Там огромное количество информации, которую вы, может быть, упустили.
13: Да, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. Начинаем мы с новостей из Калужской области. За вечер и ночь ликвидировали 73 беспилотника. Все подробности у нашего корреспондента Дмитрий Хрусталев у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Дмитрий. Как прошла ночь?
15: Да, здравствуйте, коллеги. Хотел бы сказать добрый вечер, но, к сожалению, в последнее время ночи и вечера на Калужской земле недобрые, поэтому действительно все напряженно. Мы с вами буквально несколько дней назад связывались, недели. Но вот накануне снова было достаточно громко и тревожно. Работала система ПВО, как потом выяснилось, 73 беспилотника было сбито на территории региона. Причем поражает даже не столько масштаб, я имею в виду количество, сколько география, потому что, как выяснилось, вражеские дроны сбивались над территориями 16 муниципальных образований. В Калужской области всего 25. То есть, по сути дела, едва ли не вся территория региона так или иначе оказалась под вражеской атакой. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Есть информация о том, что пострадало здание первой школы в Масальске, это райцентр, ближе, ну, скажем так, в сторону Москвы. удалось связаться с коллегами из местной газеты. Так вот, они со ссылкой на главу администрации говорят о том, что критических повреждений здания нет. Угу. В основном речь идет о повреждении стекла. Остекления, угу. Где-то рама выпила, где-то посекло фасад. Ну и, собственно говоря, работы по восстановлению уже начались, но дети на это время переведены на дистанционное обучение, то есть пока в школу они не ходят.
14: Никто из детей не пострадал, да?
15: Да, атака пришлась на ночное время. Угу. К счастью, естественно, к этому времени в здании никого не было, и потерпевших, пострадавших нет. Ну и кроме того, власти обещали организовать помощь жильцам двух частных домов владений, там же в Масальском округе, которые тоже пострадали в результате падения обломков. В то же время стало известно о том, что в Калуге, вот мы говорили о том, что производилась оценка пострадавших высоток, сейчас угу. уже приступили к восстановлению. Все расходы, которые понесут управляющие организации, либо жильцы, если они частным порядком захотят провести восстановительные работы, ну, в частности, восстановить остекление, будут компенсированы 100%. Для этого нужно обратиться в Управление социальной защиты и предоставить пакет документов и, соответственно, написать заявление. Вот как стало известно, первое заявление было подано 5 октября, можно сказать, по горячим uh-huh. следам, uh-huh. и, соответственно, выплату заявитель уже получил. Еще несколько находятся в работе, тоже со дня на день граждане должны будут получить компенсации. В то же время власти в очередной раз напомнили о том, что производить фото и видеосъемку атак беспилотников, последствий этих атак на земле категорически запрещено. Этот запрет был введен еще осенью 22 года, никто его не отменял, но, к сожалению, далеко не все калужане следуют этому совету. Вот буквально на прошлой неделе по горячим следам от масштабной атаки были задержаны сразу трое жителей региона, две женщины, один мужчина. Все они раскаиваются, говорят, что не хотели ничего плохого. Но в то же время та информация, которую они делились якобы со знакомыми, тут же оказывалась в украинских пабликах. Я предлагаю послушать.
14: Давайте.
16: Пересылала фотографии с домового чата деревни Лихун в рабочий чат, просто поделиться эмоциями.
17: Выложила в свой ТикТок фотографии, которые переслала мне подруга в мессенджере Макс от своего парня. Их просто выложила, я не знала, впоследствии, правда, не знала. И вследствие того, эти фотографии оказались в украинском телеграм-канале.
18: Мной было зафиксировано последствия атаки БПЛА, позже чего, неизведанно мной, эти фотки попали в украинский телеграм-канал.
14: Вот так вот. И будет, вот, к сожалению, так и будет. И каждая выложенная фотография, она, во-первых, содержит геолокацию, которая указывает, где что произошло. И врагу, конечно,
13: помощь,
14: существенно
13: да,
14: облегчает задачу, как куда пришелся прилет.
15: Ну да, то есть, ну и, соответственно, понять последствия, собственно говоря, да. атаки. В том числе. Поэтому еще раз всех предупреждают о том, что не стоит этого делать, даже в частной переписке да, со знакомыми, да. потому что цифровой след, к сожалению, остается у всего. Ну, кстати говоря, всего около 50 административных протоколов было составлено с 22 года. Есть, к сожалению, там и представители местных СМИ, региональных, наши коллеги, как минимум два случая в мировой суд были переданы. Ага. Вот такая вот у нас напряженная обстановка.
14: Понятно. Дмитрий, спасибо большое за столь подробный рассказ. Дмитрий Хрусталев был у нас на связи из Калуги, рассказал о последствиях атаки 73 БПЛА украинских, которые вечером и ночью обрушились на область.
0: Большая страна, разное время.
14: И о медведях.
13: Да, ситуация по-прежнему напряженная. Мы видим, что в различных регионах по-прежнему не могут никак овладеть этой ситуацией. В части регионов уже появляются даже такие удивительные сообщения, когда зачем-то, по какой-то неведомой мне причине, люди монтируют фото с помощью искусственного интеллекта медведя и таким образом на самом деле сеют панику в тех или иных населенных пунктах. Зачем это делать? Непонятно, и, конечно же, это влечет ответственность.
14: Да, вот мы обратили внимание на реакцию, как это происходит в Иркутской области. Очень достаточно интересно, система существует, предупреждение, реагирование. Обо всем этом расскажет Ольга Топоркова. Оля, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, коллеги. Действительно, у нас ежедневно приходит сообщение от МЧС о том, что возможен выход в населенные пункты медведей. Сначала это даже как-то немножко забавляло, особенно жителей, например, Иркутска, где нет, не было, мы не видели медведей. Но вот, например, в Братске, вообще, читаешь новости, как-то жутковато. Там, например, такая сводка ежедневная. Сколько медведей отстрелили в черте города? Надо сказать, что вокруг Братска лес, лесопарк. И там где-то в СНТ тоже считается городская территория. Вот надо отметить, что сейчас на телефон горячей линии в Иркутской области стало поступать меньше звонков. Были в сентябре дни, когда до 80 сообщений поступало. Сейчас 30, 35, 40, они не все подтверждаются. Их все проверяют в некоторых муниципалитетах по всем. Мэры пишут сообщения, есть медведь или нет, до 20 особей ежедневно ликвидируют. Ну и вот то, что снизилось количество сообщений, это специалисты связывают, во-первых, с тем, что самых агрессивных, и вот, или как охотоведы говорят, любопытных, которые ходят к людям, уже ликвидировали. А во-вторых, они все-таки готовятся к спячке, у них замедляется обмен веществ, да, и они меньше активность проявляют. Так что ожидается, что они лягут в спячку и не будут выходить хотя бы какое-то время.
14: Да, осталось дождаться. Но
19: вот все-таки для Иркутской области это очень серьезная проблема, потому что медведей больше, чем должно быть. И вот для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию, чтобы мы в следующем году не обсуждали этих страшных случаев, необходимо делать охоту привлекательной для охотников. Вот приведу несколько цифр. В Иркутской области в середине 20 века на севере только региона было 5000 охотников. Сейчас их там 300 человек. И у нас добывается в год около 400 особей. Это 2%, а могут добывать до 30%. Просто невыгодно охотникам это делать. Да. И вот наши специалисты подготовили некоторые предложения и для областной власти, и для федеральной. И уже эти предложения направлены. Я вот предлагаю сейчас послушать одного из авторов, кандидата экономических наук, доцента кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета, члена научно-технического совета Минприроды России Юрия Вашукевича. Давайте послушаем.
20: Надо однозначно сделать более доступной охоту медведя бурого, потому что сегодня не просто ее осуществить. Надо приобрести разрешение на добычу за 3000 охотников, ну плюс там еще за путевку заплатить, если он на территории охотхозяйства. Она может доходить там до 30 тысяч. Поэтому в такие-то годы надо безусловно отказываться от взимания сбора за добычу бурого медведя. Очень большой вопрос с реализацией продукции медвежьей охоты, потому что медведь попал во второе приложение СИТЭС, и официальный экспорт продукции медвежьей охоты – это сложная бюрократическая процедура. То есть его надо выводить из приложения СИТЭС и экспорт продукции медвежьей охоты осуществлять, ну, так, как это делается с соболем, без всяких там дополнительных бюрократических ограничений.
13: Но мне кажется, вот отсутствие бюрократических ограничений может сыграть и, что называется, злую шутку в регионах, потому что, в общем-то, мы можем таким образом браконьеров активизировать так, что мало не покажется.
14: С одной стороны. С другой стороны, разговор уже и о волках начался. Они тоже начали выходить, а волки, я хочу отметить, на зиму не спать не ложатся.
13: Ольга?
14: Ольга?
19: Да. Ну, вы знаете, сейчас пока еще про браконьеров говорить рано, потому что действительно ситуация очень серьезная. Вот 22 тысячи медведей у нас в регионе есть, а должно быть по нормам 18 тысяч.
14: Я так понимаю, что...
19: Поэтому пока сейчас про это не идет речи, наоборот, необходимо развивать...
14: Да, и добытые медведи особо никому не нужны, я так понимаю. Нет спроса.
19: Да, вот в этом-то и есть проблема, да, и сегодня надо как раз развивать охотничье хозяйство. У нас, к сожалению, и этой работы практически не ведется ни в нашем регионе, ну, вот в некоторых территориях есть, но утрачивается вот это вот желание людей жить в тайге и охотиться. И вот, как говорят специалисты, медведь просто не знает, кто такой человек, что это достаточно опасное вооруженное существо, поэтому он и не пугается ни каких звуков сегодня. сегодня на свет идет. Да, то есть да. Человек должен присутствовать в тайге, раз он решил управлять вот этой территорией.
14: Да, да, об этом сегодня идет речь. Доказать, кто здесь царь природы. Ольга Топоркова была у нас на связи. Поговорили мы о том, как в Иркутской области справляются с медведями.
0: Большая страна, разное время.
13: И отправляемся в Ставрополье. Там с начала года в центрах прошли реабилитацию 365 ветеранов специальной военной операции. Узнаем все подробности у нашего корреспондента. Андрей Чистяков уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Андрей.
2: Приветствую, уважаемые ведущие и все, кто в эти минуты сверяет свои часы по радио России. Да, вы правы, абсолютно. Механизм отправки наших ветеранов для реабилитации работает как часы. Во всяком случае, я убедился, разговаривая и с бойцами, и с руководителем социального фонда. Но прежде всего, чтобы понимать, как все это работает, давайте дадим слово ветерану Роману, который 2 года честно выполнял свои контрактные обязанности в Херсонской области, но, к сожалению, жизнь продиктовала совершенно другие условия, но теперь он воспользовался этой реабилитацией. Давайте послушаем, как он ее оценивает.
14: Слушаем.
21: В течение недели я полностью все документы оформлял. То бишь они сами все делают, мы только приходим, пишем заявление, а все остальное сами делают. Ну и проходим медкомиссию. Нет, вообще там сложного ничего нету, все очень просто, легко, быстро.
22: Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от реабилитации.
21: Будем еще проходить, и после реабилитации, конечно, ну, они же капают, они делают оздоровительные массажи, конечно. Да я вам скажу, даже не то, что отлично, просто изумительно. Ну, врачи все специализированные, очень хорошие. Свою работу выполняют они на все 100% качественно.
14: Ну, конечно, внимание тоже очень важно, да, в этой ситуации, поскольку
2: да,
14: реабилитация не только физическая идет, но и психологическая.
2: Да, безусловно, вы абсолютно правы, потому что тому же Роману я задаю вопрос, несмотря на события, которые разделило жизнь на до и после. Он говорит, ну если надо, если Родина позовет, и второй раз отработаем для Родины. Но здесь проблема в том, что центр расположен не в Ставропольском крае, если речь идет о реабилитационных центрах,
14: а за пределами. При таком обилии санаториев и при этом...
2: Да, подождите, да. Я вернусь к этому. Вот, 12 центров расположены по всей территории Российской Федерации. То есть социальные работники определяют в зависимости от необходимости каждого, ну и плюс желание ветерана туда или в другое место поехать. Причем, соответственно, если есть какое-то желание или, допустим, не показания врачей, то какая-то небольшая очередь все равно существует. Все остальное идет, конечно, по зеленой улице, вне очереди. Все, что положено, это один раз в год, возможно, даже 2 раза в год, если есть показания врачей. Для бойцов, для ветеранов СВО все отпускается. На это идут федеральные деньги. Давайте дадим слово управляющей соцфонду по Ставропольскому краю, который немножко сам механизм расскажет, как он действует.
14: Интересно.
23: Мы сразу же помогаем участнику СВО взаимодействовать с медицинской организацией. То есть у нас налажено взаимодействие со всеми медицинскими организациями, и мы оказываем полное содействие. И, конечно же, мы начинаем отрабатывать вопрос, в какой центр реабилитации хотел бы поехать ветеран СВО, в какое время, на какую дату. Делаем обратную связь с центром реабилитации. То есть обратная связь с центром реабилитации у нас в обязательном порядке. То есть мы договариваемся, чтобы ветераны СВО встретили. Это ЖД вокзал, аэропорт, это трансфер обязательно оформляется, организуется. И кроме того, по возвращению с центра реабилитации у нас также обратная связь с ветераном СВО. Мы проговариваем, насколько понравилось, насколько действенно это лечение.
14: Андрей, ну все-таки расскажите, что же санатории местные не могут создать что-то подобное?
2: Но это вопрос уже не к управляющим фондам, это вопрос, наверное, к федерации. Санатории работают немножко по другой программе. Дело в том, что ветераны СВО имеют право также на санаторно-курортное лечение, если оно показано врачами, то есть по характеру ранения, там, по характеру ампутации и прочее. А речь вот шла о реабилитационных центрах, то есть там, где помогают, условно говоря, справляться с, как это правильно, там, с культями, с протезами и так далее. Последствиями, да, чтобы увеличить комфортность жизни, то есть ее поменять в лучшую сторону. Что касается санаторно-курортного лечения, это, скажем, немножко такая низшая планка. Бойцы также имеют право если они также заявляют в этот социальный фонд, их отправляют в санаторий, который работает с социальным фондом, угу. да, по этой путевке. То есть это как раз получение и грязевых процедур, и различного угу. физиолечения, угу. и используя наше бальнеолечение, то есть это смешение грязи, воздуха, воды, климата и так далее. Тут и Краснодарский край рядышком. Вот. Но это, видимо, будет развиваться дальше, поскольку
14: ясно.
2: Эта программа
14: ясно,
2: не останавливается.
14: Андрей, спасибо большое. Андрей Чистяков был у нас из Ставрополя на связи. Говорили мы о реабилитации ветеранов СВО.
1: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
3: От создателей блокбастеров «Легенда 17» и «Движение вверх».
4: Беда, государь.
5: Карл напал ночью под Нарвой.
4: Что делать будем?
5: Биться. И перед подвигом ваш я снимаю шляпу.
24: Приготовиться к атаке.
5: Пали!
3: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
1: Большая страна. Разное время.
14: Мы продолжаем нашу программу. Вот какая очень серьезная тема. Мы бы хотели затронуть какую серьезную тему в следующем нашем включении. Дело в том, что для тюменских педагогов и психологов запускают курс по медиации в подростковой среде. Региональные специалисты, работающие с подростками, смогут бесплатно повысить квалификацию в сфере разрешения конфликтов. И разговор идет опять, конечно же, о травле, которую почему-то принято называть на английский манер буллингом, как будто вот это что-то меняет. Это делает.
13: Ничего не меняет, да. Но вообще тема медиации в школьной сфере, в сфере подростков и разрешения конфликтов, она как нельзя более актуальна, особенно сейчас, потому что мы видим, что по регионам действительно очень много конфликтов случается именно в школах. Угу. Все подробности у нашего корреспондента Валерия Руднева у нас на связи. Валерия, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Валерия.
25: Здравствуйте. Ну, я сначала замечу, что слово буллинг довольно часто звучит именно потому, что в среде подростков это слово гораздо более известно и понятно, угу. чем слово травля. То угу. есть травля это уже для нас, для дедов, так угу. сказать. Угу. Если говорить о серьезном, то этот курс для педагогов проводит Институт семьи сбережения образовательного центра, уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Там сразу несколько психологов будут читать курсы по медиациям в сфере конфликтов между подростками. И я пообщалась с медиатором. Психологом благотворительного фонда «Дорога к дому» Оксаной Беляевой, которая одна из специалистов будет нашим педагогам рассказывать, как, собственно говоря, пытаться разрешать конфликты в подростковой среде. Меня, собственно, интересовало глобально вот что. Ведь курсы читают взрослые люди, конфликты разрешают, помогают. Взрослые люди, а любой подросток, любому взрослому человеку, я уверена, вы это точно так же прекрасно знаете, как все взрослые люди, вам любой подросток скажет, да что вы, собственно говоря, понимаете?
14: Да.
25: Что вы можете понимать в наших подростковых делах? Они вам недоступны. Оксана говорит, она мне рассказывает, говорит, ну, во-первых, это действительно так. Угу. То есть мало того, что любой подросток в этом убежден, он еще и прав. Взрослому человеку сложно разобраться в подростковых конфликтах. Но это, в принципе, возможно, и нужно при этом соблюдать несколько правил, несколько приемов изучить, и, в принципе, этими приемами можно пользоваться. То есть пользоваться ими можно не только педагогам, но и родителям.
14: Угу.
25: Если вы со своим ребенком не можете найти общего языка, если ребенок приходит из школы, и вот вы интуитивно чувствуете, что у него какие-то проблемы, возможно, даже проблемы с пресловутым буллингом.
14: Но он с вами не делится, да?
25: он с вами не делится, но попробовать применить один из этих приемов можно. Давайте послушаем.
14: Давайте, конечно.
25: Тоже приемы.
6: Есть несколько упражнений, которые используются, техник, так скажем, медиативных, которые в медиации используются, и они могут использоваться в жизни вообще во всех сферах. В частности, есть такое понятие в психологии медиации, как активное слушание. То есть, если произошла какая-то конфликтная ситуация, важно выслушать этого подростка. А что же вообще там было? Выслушать — это значит в этот момент непосредственно находиться глаза в глаза, чтобы он мог рассказать свое видение той или иной истории. Дальше это следующее упражнение, мы так называем его «Правильно ли я тебя понимаю?». Услышав рассказ, который нам донес ребенок, пытаемся его каким-то образом самостоятельно интерпретировать. И бывает как раз, что это совсем другое понимание, нежели в голове у ребенка. И для того, чтобы прояснить вообще, что же сейчас он чувствует и что он вообще хотел, и как он может разрешить эту конфликтную ситуацию, мы как раз можем использовать вот это упражнение «Правильно ли я тебя понимаю?» для того, чтобы прояснить эту ситуацию, для того, чтобы узнать вообще, что является корнем вот этого самого конфликта. И с другой стороны, у нас может сформироваться понимание, что же он вообще сейчас хочет и каким образом можно разрешить эту ситуацию.
14: Ну да, интересно, интересный взгляд, на, во всяком случае, попробовать стоит, я думаю.
25: Важный момент, угу, который подчеркнула Оксана. Я у нее спросила, те люди, которые сейчас работают в школе, которым сейчас условно 30, 35, 40, 50 и так далее лет, могут ли они разобраться в подростковых делах, когда подростки даже разговаривают на языке, который не всегда понятен? Угу. Она говорит, с одной стороны, это действительно так, но самый сложный момент, который сейчас переживают молодые люди, школьники, которого не было у нас, когда мы учились в школе. Сейчас большая часть конфликтов происходит в интернете, происходит в сети. И он, в отличие от конфликта, который там условно случился на перемене, то есть там встретились два подростка, mm-hmm, один другому сказал, ты редиска, нет, ты редиска, он какое-то время побулькал и прекратился.
14: Сейчас это разгоняется в интернете.
25: Да, а в интернете он может длиться бесконечно долго. Она говорит, дети, бывает, ночами не спят, продолжают там набрасывать друг другу комментарии, травить друг друга. Это бесконечная история, которая не требует большой энергии, по большому счету. И в этом как бы вот и состоит главная опасность. То есть конфликт, который в реальной жизни, вот если бы дети встретились друг с другом на условной перемене и о чем-то попытались договориться или даже, может быть, поругаться, поскандалить, в интернете может длиться бесконечно долго. То есть она говорит, один из важных моментов, который нужно при этом учитывать, переводите конфликт, по крайней мере, выяснение отношений в адекватной, естественно, форме,
14: в реальность.
25: Из интернета в реальную, угу, жизнь. Угу. Да. Тогда есть возможность, во-первых, достичь какого-то компромисса, разрешить этот конфликт, ну и, как бы, возможно, там, примирить враждующие стороны.
14: Ну, возможно, конечно.
13: Будем надеяться, что это будет работать.
14: Хотя даже вот в чем еще сложность. В таких ситуациях все время вспоминаешь себя, да? Как ты учился в школе, что было, какие сложности были. Так мы учились совсем в другой школе. Дело в том, что ее невозможно воспроизвести таким же образом.
25: Да.
14: Потому что сразу же...
25: И опасность.
14: Да.
25: Угу. И опасность нынешних взрослых заключается в том, что они пытаются детям современным сказать, да ерунда это все. Вот чего твои проблемы? Угу. А мы там в школу 7 километров по снегу, в снегу по колено шли.
14: Да,
25: а твои проблемы это ерунда. И вот то, чем будут заниматься на этих курсах, угу, в том числе и внедрять идею о том, что любой конфликт это проблема. Не надо это обесценивать.
14: Да, не надо замалчивать.
25: Мелкий, да. Не замалчивать, не обесценивать, чтобы это только так может прийти к какому-то разумному выходу из конфликта. Педагогов будут учить тому, как этот выход найти, как между враждующими, как Монтеки и Капулетти,
14: да,
25: можно,
14: да,
25: будет,
14: да,
25: примирить.
14: Спасибо, Валерия.
13: Спасибо.
14: Валерия Руднева была у нас на связи, рассказала, что для тюменских педагогов и психологов запускают курс по медиации и в подростковой сфере.
7: Большая страна, разное время.
14: Вот мы часто рассказываем, да, что закрываются фабы, закрываются какие-то еще вещи. Идет везде укрупнение, идет, так скажем,
13: оптимизация.
14: Оптимизация, да. и доходит до уж просто невозможного. Например, вот в Свердловской области люди возмущены закрытием почты в свердловских селах. А почта сегодня это больше, чем почта.
13: А, да, во-первых, да. Во-вторых, на самом деле, ну, кстати, не все так считают, потому что вот у меня даже есть ряд друзей, которые впервые в своей жизни отправили почтой открытки вот из нашей совместной поездки совсем недавно. Этот опыт у них случился месяц назад. Они страшно удивлены результатом и, в общем-то, самим процессом тоже. Но так или иначе, почта в отдаленных регионах, все это очень важно и нужно, и отделения должны оставаться. И понятно, что люди возмущены закрытием почты. Будем разбираться. Все подробности у нашего корреспондента. Альберт Мусин у нас на связи. Альберт, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Альберт.
8: Да, здравствуйте, Олеген.
14: Да, и что же за процесс происходит?
8: Ну, я думаю, что одним словом его можно назвать словом оптимизация. Mm-hmm. То есть, на самом деле, что... Для сел почты, вот как вы уже сказали, это спасение по очень многим пунктам. Это и отправка посылок, писем. Там же находится
14: магазин,
8: пункт, допустим, пополнение даже баланса, да, на телефон, банкоматы. И, конечно, вот в глубинке это все воспринимается как настоящая беда. И вот, в частности, в Байкаловском районе, где перестали работать отделение Почты России сразу в трех населенных пунктах. Это село Краснополянское, село Шарненко и деревня Липовка.
14: А сколько там человек проживает?
8: В этих селах проживает, на самом деле, вот нам может показаться, что не очень много, там, не очень много. Допустим, в Краснополянском чуть больше 470 человек, в Шарленке 70 и 50 в Липовке. Вполне, но, тем не менее, все равно это люди. Конечно. И очень много из них, это все-таки люди старшего поколения, а старшее поколение у нас сейчас особенно это социально уязвимое слой населения, которым, конечно, резко ломать устоявшийся образ жизни, это, ну, смерти подобно, потому что одно дело, если бабушка могла дойти пешком до почты там 5 минут, то сейчас до ближайших отделений почты из этих сел нужно ехать где-то примерно 10-15 километров до соседних населенных пунктов, а также до центра этого района. И, конечно, для многих это большая-большая проблема. И

0: кажется, она гораздо больше функции выполняет.
1: Ну, так или иначе, надо же как-то принимать во внимание тоже и возраст пенсию тех, получать, кто живет, да, и так далее. И, в общем-то, какое решение проблемы? Возобновлять не собираются работу?
2: Возобновлять не собираются, потому что, я так понимаю, здесь все-таки вопрос чисто финансовый, чисто экономический. То есть эти отделения назвали нерентабельными, и их просто закрыли. И я думаю, что, мне кажется, в данном случае единственное, что может помочь, это открытие в небольшом формате, в мобильном, по типу, как больницы открывают ФАПы. Также, мне кажется, почта могла бы тоже что-то подобное сделать, потому что все-таки почта несет огромную социальную функцию для людей.
0: Да,
2: тем вот... более, все-таки там живут в этом селе 470 человек.
0: Но Дмитрий,
2: это много, очень много.
0: Дмитрий пишет, в глубинке важна почта, ФАП, магазин, радио, клуб, школа, детский сад. Сейчас в интернет. Сейчас интернет тоже. И мы понимаем это возмущение этих людей, что действительно их лишают реальной возможности, ну, вот просто выполнять свои, так скажем, функции и защищать свои права.
2: А я понимаю еще и вдвойне, потому что по долгу службы мы бываем в разных селах, в отдаленных селах, и на самом деле в некоторой их части есть проблема с мобильным интернетом, есть проблема с обычным интернетом. И, конечно, почта – это не просто даже связь с внешним миром. Это даже банально такое соборное место, что называется.
0: Да, да.
2: Где люди могут собраться вместе, встретиться, что-то обсудить, поговорить. И, конечно, вот я лично считаю, что можно было бы переформатировать
0: сократить,
2: абсолютно многофункционально.
0: Оставить одного человека, вполне справится один человек вместо двух. Ну,
2: и
0: там
2: добавить новых, допустим, каких-то коммерческих услуг, которые могли бы держать это место на плаву.
0: Поставить банкомат, опять же, тот же и прочее. И вот это все... Да, это не окупается, скорее всего, но, тем не менее, это прямая обязанность.
1: Ну, как будто бы нужно уже местные власти, мне кажется, к этому вопросу подключать потихоньку и все-таки находить какое-то компромиссное решение, потому что, конечно же, оставлять эти села абсолютно без связи, что называется, это, мне кажется, уже сродни преступлению. Тем более мы очень часто говорим о том, что мы, наоборот, развиваем жизнь на селе и так далее, пытаемся развивать различные программы, которые позволили бы жителям удобнее
0: жить удобнее, по-человечески.
1: И параллельно с этим мы, значит, закрываем почты. Ну, в общем-то, это очень странное решение. Мы будем наблюдать за этой ситуацией, будем надеяться, что компромиссное решение будет найдено.
0: Спасибо Альберту Мущину за столь подробный рассказ. Действительно, проблема есть, проблема возникает в разных областях нашей страны.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
8: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться

0: такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
1: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
0: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
1: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
0: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
1: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
0: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
1: Но вот как это работает?
0: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
0: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания.
5: Белая акация.
2: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. Аграрии Донбасса и Новороссии могут использовать льготы на агрострахование. И с начала года на Северном Кавказе пресечено 33 преступления террористической направленности. Далее подробнее. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполе в ДНР. За сутки под контроль российских войск перешли 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская, сообщили в Министерстве обороны. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных роботехнических комплексов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Также поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 142 районах. Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический и взаимовыгодный характер. Помимо этого, в ходе телефонного разговора была затронута и тема достигнутых договоренностей российского лидера с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, отмечает пресс-служба президента России, условлено о продолжении личных контактов. Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным, который доложил об основных проектах транспортного комплекса в этом году.
2: Начнем с инвестпроектов, которые реализуются в области.
3: Да, уважаемый Владимир Ильич, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Ну, наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. 3 раза увеличилось количество посадочных мест. Вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов. Как уже ранее докладывал, работают у нас беспилотные грузовики, уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
2: Там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
3: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву под Скаду идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же Астаны проехали, он через границу прошел как бы и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Никитин также сообщил президенту, что Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Аграрии Донбасса и Новороссии смогут использовать льготы на агрострахование. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании со своими заместителями. Премьер отметил, что обеспечение продовольственной безопасности россиян всегда на особом внимании главы государства, а правительство последовательно совершает систему страхования для сельскохозяйственных товаропроизводителей, помогая им уменьшить затраты при утрате урожая от погодных условий или болезней.
4: Востребованность такой программы с каждым годом растет. Теперь мы ее расширим на сельхозпроизводителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые смогут на льготных условиях застраховаться от рисков неурожая с 1 января следующего года. Принятое решение будет способствовать интеграции новых регионов, их выходу на общероссийский уровень в ключевых сферах и социального, и экономического развития.
1: Мишустин также сообщил, что до 30 года правительства России утверждена стратегия развития спортивной медицины. А с начала года на Северном Кавказе пресечено 33 преступления террористической направленности. Задержаны более 200 человек, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Главной темой стала профилактическая работа с молодежью в Северокавказском федеральном округе.
5: В текущем году задержаны 260 человек за подготовку и совершение терактов, оказание финансовой помощи скрывающимся за рубежом террористам, а также пропаганду и оправдание террористических идей. Подавляющее большинство из них – лица в возрасте до 20 лет, включая несовершеннолетних. В этих условиях сохраняет актуальность вопрос совершенствования проводимой на Северном Кавказе профилактической работы в молодежной среде.
1: Бортников отметил успешную работу по блокировке деструктивного контента в интернете и противодействием вовлечению школьников в подготовку терактов, но, по его словам, обстановка в регионе остается сложной. Причину назвал активность террористических организаций и украинских спецслужб, которые ведут пропаганду и вербовку в первую очередь именно среди молодежи. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге и юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта «Рожденный в СССР 35 лет». Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект отмечен Эмми, Никой, Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Им отказали в выдаче виз. Федерация гимнастики России заявили, что расценивают действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира в Нидерландах статуса отборочного на игры 2028, заявил глава УК. КР и министр спорта России Михаил Дегтярев. Камила Валиева выступит на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 17 по 18 октября. В начале сентября Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус Валиевой, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Борис может расторгнуть контракт с Хантером Шепардом, как сообщает «Спорт», в клубе недовольной игрой американского вратаря. За 10 матчей в континентальной хоккейной лиге Шепард отразил лишь 86,5% бросков. Это второй с конца результат среди всех вратарей, сыгравших в этом сезоне КХЛ. Для сравнения, процент отраженных бросков второго голкипера Бориса Андрея Шутова почти 95%. Полузащитник «Зенита» Вендал не сыграет в октябре. Защитник Игорь Дивеев вернется на поле только к матчу с «Балтикой» в конце месяца. Вендал не выходил на поле с 23 августа. Дивеев получил травму в расположении сборной России во время паузы на международные матчи. Определены участники Суперкубка России по волейболу. У мужчин за трофей поборются Московская «Динамо», Казанский «Зенит», Петербургский «Зенит» и Белгородская «Белогорье». В женском Суперкубке сыграют Казанская «Динамо» «Акбарс», подмосковная «Заречье» «Одинцово», Московская «Динамо» и Калининградский «Локомотив». Женские команды проведут матчи в Москве 19 и 20 декабря, а мужские 26 и 27 декабря. С вами был Юра Геворкян.

0: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 1. В Архангельске небольшой дождь, плюс 4. В Вологде пасмурно, плюс 9. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 7. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 13. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 22. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 21. В Владикавказе переменная облачность, плюс 19. В Грозном облачно с прояснениями, плюс 24. В Херсоне пасмурно, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 1, днем 9 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 10. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
1: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
1: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: У микрофона Кирилл Лушников
7: и Юлия Содикова.
6: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
8: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
6: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
9: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
7: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
1: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время. Время новой России.
13: Время новой России, так называется специальный час в рамках программы «Разное время», в котором мы говорим о новостях с наших исторических территорий. Сегодня мы также с вами по традиции отправимся в Донецк, в Луганск, в Херсонскую и Запорожскую области и поговорим о деятельности Народного фронта. Все это в этом часе. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы по традиции, да, с новостей из Донецкой Народной Республики. Виктория Цыпленкова из Донецка уже у нас на связи. Виктория, здравствуйте.
14: Добрый день, Виктория.
15: Здравствуйте. Хотелось бы начать с новостей с линии фронта. Наши военнослужащие активно наступают на всех направлениях. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут за Доброполье. Наши Военнослужащие занимают новые позиции на северном въезде. А в Доброболье также ранее было освобождено Лидино в 3 километрах от Новотроицкого и Петровки. Также Константиновское направление наши военнослужащие также активно двигаются, и Краснолиманское, там идут бои в районе Новой Колодези, и, конечно, Светогорск, это направление тоже наше, на Краснолиманском направлении тоже идут активно бои. Есть ряд новостей и мирной жизни, положительных новостей. В Мариуполе в ходе 3-го этапа распределили 1800 компенсационных квартир. Это те квартиры, которые дают гражданам взамен утраченного имущества, у тех жителей, у кого квартиры были разрушены. Уже свыше 1000 горожан в рамках только этого этапа обратились в управы для ознакомления с адресами выделенных квартир. Больше половины из них уже согласились с предложенными вариантами, и в ходе этого этапа 1800 было распределено, в ходе предыдущего распределили 3600 компенсационных квартир.
3: Виктория, а это квартиры, которые покинуты, да, хозяевами?
15: Это квартиры, которые находятся в муниципалитете, у администрации города. Угу. Они полностью уже восстановлены, готовы к заселению, и те, кто ранее утратили свое жилье, могут заселиться в эти квартиры после оформления всех соответствующих документов.
3: Понятно. Но, тем не менее, вот видим мы, что Харциск многострадальный тоже, и тем не менее начали обновление автостанции по новому стандарту сразу же.
15: Да, действительно, в Харциске есть сейчас крупных несколько строек, там обновляют автовокзальный комплекс, и здесь через этот автовокзальный комплекс проходит не только логистический маршрут, например, между Харциском и Макеевкой, между Донецком и Макеевкой, а в этом населенном пункте конкретно на этой автостанции останавливаются автобусы дальнего следования, которые следуют в другие регионы России, из Донецка и обратно. Там такой достаточно большой пассажиропоток. Там уже делают не просто текущий ремонт, а обновляют...
3: Новый вокзал строят, да?
15: Да, угу. Практически новый вокзал. Полностью отремонтированы будут зоны ожидания, кассы, бытовые помещения полностью поменяют все согласно новым российским стандартам. Уже демонтируют старые потолочные, напольные конструкции, готовят к отделке, начали уже демонтаж на перроне, полностью заменят все инженерные коммуникации, покрытие, оборудование, терминалы самообслуживания появятся, и электронный справочный центр, также обновление уличной зоны ожидания, и пандусы построят для маломобильных граждан и комфортные условия для семей с детьми. Также дорожное строительство активно развивается, например, восстанавливают трассу, и уже до конца этого года планируют восстановить Донецк-Луганская Еленовка. Угу. Сложная дорога на этом маршруте по количеству ям была ранее. Сейчас уже мы уверены, что дорога будет в хорошем состоянии после этого ремонта. В Харциске также активно ведется восстановление детской поликлиники, также там будут функционировать кабинеты узких специалистов, продолжается активный ремонт, уже завершен демонтаж конструкции, специалисты уже заливают пол, выравнивают основания, устанавливают внутренние перегородки и ведутся работы по обновлению фасада и ремонта кровли. В этой же поликлинике также будут современные кабинеты приема узких специалистов, невролога, лора, офтальмолога, хирурга и логопеда.
3: В заключение давайте поговорим о героях. Да, водитель из Горловки получил медаль за спасение пассажиров. Расскажите поподробнее.
15: Да, водители Горловки, конечно, герои. Среди водителей Горловки несколько человек есть, кто погиб при выполнении трудовых обязанностей, и многие водители, конечно, проявляют себя героически. Один из таких — Матвей Геннадьевич Пруткий, его наградили нагрудной медалью имени Горлова 3-й степени, он работает на регулярных пассажирских маршрутах. и зарекомендовал за многолетний труд себя как ответственный и надежный работник, но поводом для награды стало то, что в критической ситуации во время обстрелов водитель проявил мужество, и благодаря скорости его реакции, его героизму удалось спасти жизни пассажиров, и администрация Горловки, глава Горловки Иван Сергеевич Приходько пожелал ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
3: Ну да, именно этих людей надо знать, да, потому что это действительно может быть не такой яркий и заметный издалека, но тем не менее героизм, когда...
13: Пример настоящего героизма.
3: Когда человек на своем рабочем месте, да, делает все возможное, чтобы не пострадали пассажиры, и это очень важно, как мне кажется. Ну и, конечно, глава Донецка вручил благодарность москвичам, помогающим восстановлению города. Это уж мы от себя, что называется.
13: Почему? Ну пусть Виктория нам дополнит эту новость.
15: Да, глава Донецка Алексей Кулемзин вручил благодарности москвичам, тем сотрудникам, которые помогают в восстановлении нашего города, пожелал, выразил глава города искреннюю благодарность шеф-региону Москве за ту помощь, которая оказывается ежедневно, и отметил, что рука об руку мы движемся вперед, вместе наводим порядок, возрождаем город и оперативно восстанавливаем всю необходимую инфраструктуру даже в условиях постоянных обстрелов врага.
3: Прекрасный финал нашего разговора. Виктория Цыпленкова из Донецка была на связи. Спасибо ей большое, а мы движемся дальше.
1: Время новой России.
13: Переносимся в Запорожье с оперативной информацией и актуальными новостями. Максим Сергеевич Степанов у нас в эфире.
3: Здравствуйте, Максим Сергеевич. Максим Сергеевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
3: Что у вас за выходные случилось? Расскажите, пожалуйста.
14: За выходные главное событие – это День работников сельского хозяйства. Я перейду после этих тревожных моментов, которые у нас продолжаются. Продолжают бить укронацисты, выбирая в основном в качестве мишени либо гражданский транспорт. И есть несколько раненых, но в том числе в Михайловском муниципальном округе, недалеко от Михайловска, очень тяжелое ранение получила 32-летняя жительница местная. И, кроме того, продолжаются удары и по, буквально чисто террористические, опять-таки, по школам. Наиболее такой серьезный удар – это Новоднепровская школа в Каменско-Днепровском районе. Напомню, что не ведутся сейчас занятия в очном режиме в Каменке-Днепровской, Васильевке, ну и в нескольких других прилегающих районах. Но, тем не менее, укронацисты с какой-то просто звериной методичностью продолжают бить по школам для того, чтобы затруднить в последующем возвращение детей за парты, возвращение мирной жизни. Недалеко, в Васильевке, укронацисты ударили по автомобилю скорой помощи уже в который раз.
3: Очередной раз.
14: Это было в субботу, там был удар дроном по частному домовладению, получил ранение средней тяжести, местный житель, выехала машина скорой помощи, чтобы его отвезти в больницу, и в тот момент, как раз когда медики вышли из машины, чтобы оказать помощь, по машине дрон прилетел, соответственно, пришлось их тоже эвакуировать, но, к счастью, там второй удар Но понятно, что удар был целенаправлен именно по медикам, по машине скорой помощи.
3: И опять рынки. Городские рынки.
14: Да, опять-таки, бьют по рынкам. Вот в той же Каменке-Днепровской уже сегодня с утра было несколько ударов по рынку. Но, честно говоря, сейчас уже это не настолько в силу этих ударов многолюдное место, торговля сокращена. Но продолжают выбивать торговые павильоны. Опять-таки, понятно, что с прицелом на то, чтобы местные жители, выбравшие Россию уже после войны, как можно труднее, по мнению укронацистов, могли вернуться к мирной жизни. Конечно же, нет. Конечно же, очень быстро. Ну и очень много примеров того, как регионы шефа восстанавливают буквально за считанные недели. У нас в Молочанске идут восстановительные работы, в Пологах. Понятно, что быстро восстановим, но тем не менее, этот звериный расчет, он продолжает
3: действовать на нервы.
14: На нервы. Ну и бьют по Энергодару.
3: Конечно.
14: Ударили по специальным сооружениям, который обеспечивает водоснабжение. На некоторое время водоснабжение прерывалось, да и, честно говоря, и сейчас еще вот буквально сегодня не везде есть в городе. Били снарядами по медсанчасти ФМБА, а это главное вообще лечебное учреждение города, это и поликлиника, и больница. Но там попадали снаряды во двор, и удалось избежать жертв разрушений, но, тем не менее, показательно по-прежнему те мишени, которые укронацисты выбирают для своих ударов.
3: И как же, в такой обстановке, да, вы отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающих
14: продуктов? Да, перейду к главной новости. Да, понятно, что аграрии – это очень большая часть населения региона. Ну и вот когда Минсельхоз отчитывался о том, что было сделано в этом году к празднику, то они отметили о том, что более 2000 сельхозпредприятий действуют в регионе. Понятно, что это и небольшие хозяйства фермерские, но эти достаточно крупные, то есть суммарно это десятки тысяч работников, которые обеспечивают продовольственную безопасность и Запорожской области, ну и, в общем-то, и многих других регионов России. И здесь хочется сказать о том, что, ну, главная, наверное, такая новость интересная, что несколько работников получили ценные грамоты на государственном уровне. Но, в частности, там, благодарность президента получил один из работников сельского хозяйства в формате вот такая очень крупная выставка «Золотая осень». Она проходит каждый год. Ну и вот там награждаются лучшие работники сельскохозяйственной отрасли России. Ну, до этого таких крупных успехов не было у Запорожской области.
3: Ну да, они же теперь не только сельскохозяйственные рабочие, они еще и герои, потому что они всю эту работу выполняют под обстрелами.
13: В самых непростых условиях.
3: Минирование постоянное происходит, да. Но при этом валовый сбор зерновых уже превысил 1,8 миллионов тонн, что на 20% больше урожая прошлого года, что позволяет полностью покрыть внутренние потребности в хлебном зерне и даже экспортировать свою продукцию в другие регионы.
14: Да, и не менее успешно идет и уборка подсолнечника. Сейчас уже она завершается в октябре. Дело все в том, что этот год, в отличие от прошлого, прошлый был очень засушливый, а этот год достаточно благоприятный климатически и по температурам, и по влажности, было много осадков. И на 30% уже даже сейчас больше убрали подсолнечника. То есть можно сказать, что практически в полтора раза мы превысим уже по итогам этого года. Несмотря на то, да, как вы правильно сказали, что укронацисты и поджигали посевы, и били по комбайнам.
3: И разбрасывали мины, да, действительно, для того, чтобы затруднить это все, чтобы люди не выходили в поля, да, таким образом.
14: Да, ну и также к этому же празднику Россельхозцентр отчитался о тестировании сортов озимых культур. Всего за минувший год 28 сортов было протестировано, из них 24 сорта пшеницы. И, соответственно, лучшие из этих сортов будут высаживаться в Запорожской области. Ну, в частности, сорт пшеницы «Кугультинка». Тут дело все в том, что очень во многом аграрная отрасль была завязана на так называемые западные технологии. То есть понятно, что уже своих каких-то сортов не оставалось на Украине, и закупали все, что могли, зачастую не очень подходящее по условиям к произрастанию в Запорожской области. Урожайность была низкая. И вот потребовалось несколько лет, чтобы, ну и местные сельхозпроизводители наши, и крупные государственные предприятия, которые за это отвечают, начали уже завозить и пробовать в условиях Запорожья российские сорта наилучшие. Ну и вот потихонечку этот переход начинается, и, конечно, это тоже позволит существенным образом увеличить урожайность. Ну и также здесь следует сказать о той колоссальной помощи, которая оказывается по линии бюджетов разных уровней аграриям. Ну вот, в частности, также, ну, потому что такой праздник, когда все практически, да, и ведомства, и должностные лица рапортуют о том, что сделано за год, 1 854 000 000 рублей было выделено на этот год для поддержки сельхозпроизводителей, ну и практически полтора уже израсходовано, это и оборудование, и материал для посева, и компенсации даже в том числе различных форм ущерба.
3: Максим Сергеевич, пару слов расскажите все-таки про Мелитопольский государственный университет.
13: У нас буквально минутка осталась.
3: Что такое национальная технологическая олимпиада?
14: Да, национальная технологическая олимпиада – это командно-инженерные соревнования для школьников. Там две категории – ребята с 5 по 7 класс и с 8 по 11. Первые соревнуются, соответственно, в разработке компьютерных игр, а вторые уже разрабатывают модели искусственного интеллекта. И вот наш родной МелГУ стал первым вузом в новых регионах наших, который получил статус официальной площадки по подготовке к НТО. То есть бесплатно ребят на базе технических наших кафедр будут готовить, ну, соответственно, вот этих вот 5-й, 7-й, 8-й, 11-й, к тому, чтобы они участвовали в этой Олимпиаде. Ну, и лучшие из них смогут отправиться в Москву, где уже поборются в финале.
3: Да, это замечательно. Это действительно хорошая перспектива, как мне кажется, когда мы каждый раз из наших новых возвернувшихся регионов получаем именно такую информацию о передовом самом вот.
13: Да, как... самое главное, это те возможности, которые получили ребята и получат еще в будущем. И в плане образования, развития, участия во всех всероссийских соревнованиях и проектах. Мы благодарим Максима Сергеевича Степанова с новостями из Запорожья, оперативной информации. Он выходил к нам и в эфир. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны.
16: Премьера в театре Гоголя 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в театре Гоголя. Информация на театргоголя.ру. 12+.
17: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. «Московский концерт» открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
1: Время новой России.
3: Время новой России, так традиционно называется, два часа в неделю, которые мы посвящаем новостям из территории, которые вернулись в состав Большой России. Это происходит по вторникам и по пятницам. Так что во вторник мы подводим обычно итоги выходных дней, а в пятницу за неделю. И сейчас мы отправляемся в Луганск. Юрий Свидерский уже готов рассказать нам последние новости Луганской Народной Республики. Юрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис, здравствуйте, наши дорогие, уважаемые коллеги, кто сейчас обеспечивает наш эфир, кого не видно в трансляции, за кадром, кто находится и обеспечивает наш информационный тыл, а также, конечно же, здравствуйте, вся Россия. Начну с, к сожалению, опять со сводок, уж даже не помню, когда были те счастливые недели, когда
3: да,
18: у нас
3: да,
18: их не было.
3: Да, мы тоже вспоминаем об этом.
18: Но, тем не менее, вчера утром вражеский беспилотник атаковал городской автобус в Северодонецке. В момент удара в нем находились 10 человек. Тяжелое ранение получили трое. Это пожилые супруги и 65-летняя женщина. Сейчас их перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Беспилотник также в минувшие сутки атаковал автомобиль, в котором электромонтер по обслуживанию подстанции Первомайского РЭС филиала Юго-Западного Луганскэнерго перемещались от одного объекта, который они чинили, к другому, ремонтировали.
3: И явно не на танках, да, они передвигались?
18: Ну, понятное дело, брендированная машина Луганскэнерго, РЭС. И пострадавшая получила множественные осколочные ранения, была оперативно доставлена в медицинское учреждение. Вообще же с начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли уже 30 сотрудников энергопредприятий.
3: Это да.
18: А это не просто люди с улицы, как вы понимаете, это же нужно соответствующее образование, хотя бы среднее. Это, ну,
3: и опыт работы тоже.
18: Насколько это невосполнимая потеря?
3: Давай давайте...
18: И 86 человек ранены были. Это вот 30 погибших, 86 раненых. У нас же не бесконечная все-таки армия аварийщиков, в том числе по свету конкретно, если говорить. Я уже не говорю о том, что, конечно же, страдают и те, кто воду делают людям, и станции насосные запускают, многие из которых, это, конечно же, как и журналисты, работающие в зоне боевых действий, это лакомый кусочек для украинских операторов дронов, понятное дело.
3: Давайте подведем итоги сезона урожая.
18: Более миллиона тонн зерна собрали аграрии Луганской Народной Республики. Я вот вам когда-то рассказывал эту историю о том, что еще в мирное время до 2014-го вся Луганская область тогда еще в мирное время собирала, ну, обычно, бывало, знаете, если плохая погода или плохой сезон, то чуть меньше миллиона. А вообще 1 200 000 это был, ну, как бы нормальный качество, фирменный почерк луганщины. Но в нынешних условиях, когда просто выезжая в поле, ты выходишь, ну, как на смертельный бой, ты не знаешь, ты приедешь или не приедешь с этой жатвы, или посева, и так далее, и так далее. С нынешними проблемами с логистикой, с ценами, с топливом. Ну, это просто героический, титанический труд. Поэтому, конечно же, этим людям... Ну, просто памятники нужно ставить. И мы... вот более миллиона тонн – это очень хорошие цифры.
3: И мы их поздравляем с прошедшим праздником, конечно же. Как он, кстати, отмечался.
18: Дело в том, что, да, в минувшее воскресенье был День работников сельского хозяйства, а в грядущее воскресенье – День работников пищевой промышленности. Будут все пекари праздновать и так далее. Ну, в общем, все, кто... из того, что делают сельхозтоваропроизводители, производят конечный продукт. Вот поэтому у них, между прочим, кстати, что День сельского хозяйства, что День пищевика празднуются в этом году в 60-й раз. Оба праздника были установлены в 1966 году. Потом их, конечно, на какое-то время соединяли, но потом опять развели, поскольку все-таки
3: это немножко разные. Две большие разницы, на самом деле. Да. Все стоит по ним понимать.
18: Еще из интересного, коллеги, что хотел рассказать вам. У нас появился первый в ЛНР резидент арт-кластера Таврида. Казалось бы, ну да, от нас к Крыму поближе, конечно, чем от Москвы, но где мы, где Крым. Но, тем не менее, есть у нас такой муниципальный округ Новоайдарский с райцентром Новый Айдар. И местный дом культуры стал первой арт-резиденцией арт-кластера Таврида в ЛНР. Новоайдарский районный дом культуры успешно прошел конкурсный отбор. Это же не просто еще так, знаете, вот нате, получите. И получил статус арт-резиденции. Это единственное пространство в ЛНР, которое вошло в федеральную сеть. Еще из интересного и жизненно уж важного, я видел в комментариях к нашей с вами трансляции сообщение о том, что просили рассказать о ситуации с водой в ЛНР. Да, конечно, у нас пока с водой тяжко. Город Луганск даже страдает без воды. И по часам все дается. Но что вы хотите, когда беспилотники перебивают вот эти вот линии электропередач, которые едут специалисты Луганскэнерго, а по ним прилетают беспилотники. Подстанции обезвожены, поэтому вот что сообщается нашим министерством по жилищно-коммунальному хозяйству ЛНР. Специалисты водоканала находятся в постоянном взаимодействии с энергослужбами, отслеживаются все параметры электроснабжения на объектах. При появлении возможности запуска оборудования насосы включаются максимально оперативно. Ведется мониторинг состояния техники. Частые остановки и запуски создают дополнительную нагрузку на оборудование. Поэтому ну, важно, конечно, не допускать вот этих критических поломок, но наш враг, к сожалению, старается именно туда наносить удары. Плюс, как говорит наш Роспотребнадзор по ЛНР, после запуска аварийного, после аварийного ремонта любой водопровод, любой водовод еще нужно промыть, чтобы конечно же, там грязь, песок и потенциальные микробы не попали в краны к людям. Поэтому вот с этим все и связано. Да, не так хорошо, как было раньше. Но, опять же, давайте все познается в сравнении. Тот же Донецк и Виктория, которая рассказывает периодически, каким трудом достается и добывается эта вода, ну, как бы не дадут нам соврать.
3: Да, и еще скажите, пожалуйста, понятно, что у вас наверняка сейчас тепло достаточно, как у нас на юге.
18: Ой, до плюс 26.
3: Да. Мы все-таки зададим вопрос о отоплении, о готовности, скажем так, к отопительному сезону.
18: Ну, здесь уж я вам, к сожалению, коллеги, не скажу ничего нового, потому что власти рапортуют о 100% готовности, но вот у меня есть два объекта недвижимости в городе Луганске, ни возле одного, ни возле второго работников сферы ЖКХ я или мои соседи не видели. Мы, конечно же, это рабочий жизненный процесс обсуждаем, но пока дело в том, что действительно нету предпосылок.
3: Ну, понятно, да, пока петух не клюнет.
13: Боря, ты очень рано, но ты торопишься.
3: Нет, южный регион. Я никогда не тороплюсь, потому
18: мы
3: что...
18: Мы же южане.
3: Когда все это случится, выяснится, что опять никто ни за что не отвечает.
13: Я думаю, что все все-таки отнесутся с каким-то повышенным вниманием к этой ситуации.
18: К нам приедет Иван Волонихин, и все
13: тогда мы
3: теплом своей души, да.
13: Быть уверены, да, что все в надежных руках. Мы благодарим нашего корреспондента Юрия Свидерского из Луганска, был с нами на связи. Говорили мы о последних новостях и об оперативной обстановке в регионе. Движемся дальше.
1: Время новой России.
3: И еще один объект, который мы посетим, это, конечно же, Херсонская область. И военный корреспондент Сергей Саблин готов рассказать нам последние новости. Сергей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
19: Да, коллеги, добрый вечер. Сразу начну с оперативной обстановки, которая по-прежнему у нас тяжелая. Сегодня укронацисты в том числе ударили по территории Каховской центральной районной больницы.
3: Угу.
19: Нанесли снова удар. Два человека получили ранения средней степени тяжести. Им оказана своевременная помощь. Вообще за последние 4 дня погибло 6 человек, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести, причем 5 из них госпитализированы, остальные находятся на амбулаторном лечении. По-прежнему ничего не меняется, бьют по жилым домам, по многоквартирным домам, по частной застройке бьют. Вчера вот я выезжал, прилетел дрон прямо в жилой дом. По счастливой случайности человек, вот житель, мирный житель, пенсионер, вышел из комнаты на кухню и в этот момент в комнату ударил дрон «Камикадзе».
3: Угу.
19: Он получил ранение, но, слава богу, ранения легкие, хотя дом пострадал и непригоден для жилья, и теперь он будет временно находиться в пункте временного размещения. Ущерб оценится, он сейчас оперативно получит компенсацию. У нас вот, казалось бы, ну нечем хвалиться, не радостный повод. Но вообще процедура получения жителями компенсации за поврежденные

0: котельных уже подготовлено. Вот осталось 5 последних котельных, которые заканчиваются там ремонт и замена необходимого оборудования. Топливо запасено в необходимых объемах, поэтому мы, в принципе, в зиму смотрим с оптимизмом, понимаем, что зимы не избежать, как говорится, как говорили в известном фильме «Зима скоро».
1: Зима близко, вот.
0: Мы к зиме готовы, причем мы готовы и жилой сектор, и детские учреждения, детские сады, школы. Значит, возникали какие-то вот на первоначальном этапе подготовки, возникали небольшие трудности с обеспечением горячим питанием. Сейчас, ну, это из-за перебоев в электроснабжении, так как укронацисты продолжают выбивать нашу энергосистему. Вот сегодня у нас в течение 3 часов не было электроэнергии. Слава богу, все оперативно восстановили. Как я уже говорил, наши энергетики, надо отдать им должное, не допускают длительных отключений электроэнергии. Угу. Все ремонтируется оперативно, быстро, с колес. И, значит, вот, ну, для того, чтобы в детских учреждениях не было перебоев с горячим питанием и с обогревом, все детские сады и школы, практически все на данный момент обеспечены генераторами. По-моему, там чуть меньше 10% еще генераторы не поступили, но они уже на подходе. И самое главное, что решили проблему с запасами топлива для этих генераторов, так как все-таки
1: сейчас перебои, да.
0: Немного у Министерства образования подведов, детских садов и школ. И, а учитывая, что укронацисты постоянно бьют и по нашим бензовозам, которые здесь пытаются снабжать регион топливом, да, из-за этого у нас розничная цена топлива выше, чем где бы то ни было в нашей стране. Вот, но, слава богу, нету сейчас уже очередей за топливом.
1: Сергей, спасибо большое. Сергей Саблин, военный корреспондент, был у нас на связи, рассказал о событиях в Херсонской области.
2: Радио России. 26. Радио России. Вологодская область.
3: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. Вологодская область увеличила экспорт молочной продукции на 12% по сравнению с прошлым годом. За 9 месяцев за рубеж поставили более 700 тонн молока и молочных продуктов. Особенно выросли поставки сыров, молока и сливок. В Казахстан экспорт увеличился в 7 раз, в Армению более чем в 2 раза. Кроме того, регион начал поставлять молочную сыворотку в Республику Беларусь. По итогам прошлого года вологодские хозяйства произвели около 700 тысяч тонн молока. Это рекордный показатель за последние 35 лет, сообщают областные власти. Глава Вологды Сергей Жестяников проведет прямой эфир в четверг, 15 октября. Начало в 11 утра в его официальной группе во ВКонтакте. Глава города расскажет о ходе строительного сезона, о ключевых объектах благоустройства, а также об уборке и содержании Вологды. Вопросы можно задавать в комментариях уже сейчас. В Череповце вновь проведут ночную диспансеризацию. Акция «Ночь здоровья» состоится 14 октября в 7-й поликлинике на Годовиково. Медики будут принимать пациентов с 7 до 11 часов вечера. Жители смогут сдать анализы, проверить уровень холестерина и глюкозы, а также сделать ЭКГ, получить консультации специалистов. С собой необходимо взять паспорт и полис. Впервые такую акцию в поликлинике провели в сентябре. Вологжане смогут получить консультации онкологов по телефону «Здоровье». Звонки будут принимать 14 и 15 октября с 3 до 4 часов дня. В эту среду врач-онколог, заместитель главного врача Вологодского онкодиспансера Надежда Валерьевна Крюкова расскажет о профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний. Телефон в Вологде 72-00-60. А в четверг речь пойдет о профилактике и ранней диагностике рака молочной железы. Телефон в Череповце 55-18-47. 25 случаев травмирования граждан в

0: вблизи объектов железнодорожного транспорта произошло в этом году на Северной железной дороге. 17 человек погибли, сообщает пресс-служба ведомства. Причина трагедии – неосторожность и грубое нарушение правил. Железнодорожники призывают быть бдительными, не пересекать пути в неположенном месте, снимать капюшон и отключать наушники. Центральную скульптурную композицию нового фонтана на площади Революции в Вологде планируют установить во второй половине ноября. Она будет состоять из 4 бронзовых фигур – учительницы, колхозницы, лесоруба и столивара. Композицию воссоздают по архивным фотографиям, сообщают областные власти в мастерской скульптора Игоря Бурганова в Москве. С ходом работ ознакомился губернатор Георгий Филимонов. Сейчас на площади продолжается строительство основания фонтана. Полностью завершить благоустройство территории планируют в следующем году к юбилею Вологды. В Череповце на этой неделе проходят плановые отключения электроэнергии. 14 октября в эту среду работы пройдут по отдельным адресам на улице Командарма Белова, а также на проспекте Победы и набережной. 18 октября отключения затронут отдельные адреса на Парковой улице. Энергетики приносят жителям извинения за временное неудобство. На едином государственном экзамене в следующем году выпускникам разрешат пользоваться калькуляторами, линейками и словарями в зависимости от предмета. Министерство просвещения и Рособорнадзор утвердили список дополнительных материалов. Так, на литературе можно будет использовать орфографический словарь, на физике и химии – непрограммируемый калькулятор. На математике вместе с заданиями выдадут справочные материалы. Для экзамена по иностранным языкам предусмотрена техника для прослушивания аудиозаписей и устных ответов. На русском языке истории и обществознаний дополнительные материалы не предусмотрены. Продолжаем выпуск. В деревне Кармакино Тотемского округа ввели в эксплуатацию новый распределительный газопровод. Подключить к голубому топливу смогут около 30 домовладений. Работы провели по региональной программе «Доступная газификация». Первым газ уже пришел в один из домов. От жителей деревни поступило 11 заявок на подключение. В деревне Яковлевская Устюженского округа открыли новую спортивную площадку. На строительство направили более 4 миллионов рублей. Здесь оборудовали площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, установили скамейки и камеры видеонаблюдения. Объект построили в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В Шекснинском округе медведица с 3 медвежатами разорила пасеку. Хищники повредили 12 ульев. По словам дочери пенсионера, после случившегося у отца ухудшилось здоровье. В конце июля он попал в больницу. Несмотря на попытки отогнать зверей, они продолжают наведываться на участок. Специалисты отмечают, осенью медведи чаще выходят к людям в поисках пищи перед зимней спячкой. На Вологодчине с 15 октября открывается охота на рысь и пушных зверей. Сезон продлится до 28 февраля. В список входят также горностай, ласка, норка, белка, куница и хорь. Лимит добычи рыси в этом сезоне составляет 68 особей. Более 1 000 000 рублей потерял 22-летний житель Вологды, став жертвой телефонных мошенников. Сначала злоумышленники представились сотрудниками мобильного оператора и под предлогом продления договора сим-карты выманили код из СМС. Затем убедили молодого человека, что на его имя оформляют кредит, и предложили перевести деньги на защищенный счет. В результате вологжанин лишился личных сбережений. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует посетить Вологодскую область с рабочим визитом. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По словам главы региона, Зюганов намерен ознакомиться с социально-экономическим развитием области и посетить памятные места в Вологде и Череповце. В частности, речь идет о памятниках Иосифу Сталину и другим историческим деятелям. Подготовка к визиту уже началась. На следующей неделе в регион приедет заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. В Вологде представят книгу воспоминаний дочери местного купца Елены Девятковой. Презентация издания «Воспоминания дочери вологодского купца» состоится 16 октября в областной библиотеке, начало в 17 часов. Книга рассказывает об истории купеческой семьи Семеновых-Девятковых, традициях и культурной жизни на протяжении почти двух столетий с начала 19 века до 60-х годов 20 века. Издание выпустило издательство «Древности Севера» в этом году. Два коллектива из Вологодской области выступят на гала-концерте проекта «Родники. Истоки» в Москве. Финал состоится 19 октября на сцене театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Регион представят фольклорный ансамбль «Йорга» из Череповецкого округа и ансамбль народной музыки «Солнцеворот» Вологодской филармонии. Артисты исполнят старинные северные песни. Проект «Родники. Истоки» направлен на сохранение народного музыкального наследия и его популяризацию среди молодежи. Трансляция концерта будет доступна на странице движения «Газманов Родники» во ВКонтакте. В Вологде пройдет лекция о том, как помочь ребенку стать самостоятельным и сохранить доверительные отношения с родителями. Встречу проведет детский невролог и психолог Оксана Ларина. Мероприятие состоится 14 октября в областной библиотеке. Специалист расскажет об основных этапах взросления ребенка, объяснит причины возрастных кризисов и даст рекомендации, как развивать самостоятельность детей без чрезмерного контроля и чувства вины у родителей. Новости спорта. Волейбольная северянка из Череповца одержала две победы в первых домашних матчах чемпионата России в высшей лиге А. Встречи с командой «Динамо Забайкалка» из Читы прошли 10 и 11 октября. В первом матче череповчанки выиграли со счетом 3-0, во втором 3-1. Следующие игры северянка проведет на выезде 24 и 25 октября против команды «Динамо Анапа». 5 спортсменов из Вологодской области стали призерами чемпионата и первенства России по ездовому спорту. Соревнования прошли в республике Марий-Эл. В дисциплине карт 4 собаки вологжане заняли весь пьедестал. Золото завоевал Алексей Перевозчиков, серебро Михаил Сидоров, бронзу Алла Найденко. Еще одну золотую медаль в кроссе с собакой среди юношей завоевал Григорий Басков. Дмитрий Дьячков стал серебряным призером в гонке с 6 собаками. Вологжанка Алина Петлицова завоевала золото лыжероллерной гонки «Царь горы» в Сочи. Соревнования прошли 10 октября на Красной Поляне. Спортсменка стала первой в женском масс-старте на 14 километров, преодолев подъем с набором высоты 900 метров за 59 минут 55 секунд. Она опередила соперниц из Москвы и Екатеринбурга. В минувшем сезоне Петлицова также выиграла общий зачет Кубка России по лыжным гонкам и завоевала 12 медалей. И в завершении выпуска. В Великомустюге новорожденные смогут получить статус внуков и внучек Деда Мороза. О запуске программы сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Участвовать смогут дети, родившиеся с 12 октября по 31 декабря этого года, если их рождение зарегистрировано в Великомустюге. Место жительства родителей значения не имеет. Семьи получат именной сертификат, который даст право раз в год бесплатно посещать вотчину Деда Мороза. Программа будет действовать до 10-летия ребенка. Оформить сертификат можно на сайте проекта или через портал госуслуги. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
2: 85% табачного дыма невидимы невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
5: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков Вологодской области. Сегодня ночью облачная с прояснениями погода, ветер южный от 6 до 11 метров в секунду. В Великомустюге ночью умеренный дождь, плюс 4, в Никольске плюс 6, умеренный дождь, в Тотьме умеренный дождь, плюс 5, в Кириллове ночью без осадков, 4 градуса тепла, в Вытегре и в Бабаеве плюс 3, осадков не ожидается, в Череповце такая же погода, в Вологде временами небольшой дождь, ночью сегодня плюс 7. Завтра днем облачно с прояснениями погода, местами туман, ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. В Великомустюге завтра днем плюс 9, умеренный дождь, в Никольске плюс 12, небольшой дождь, завтра днем в Тотьме плюс 8, умеренный дождь, в Кириллове плюс 9, небольшой дождь, в Вытегре плюс 8, небольшой дождь. В Бабаеве без осадков 9 градусов тепла, в Вологде и Череповце завтра днем синоптики обещают максимальную температуру 10 градусов, в Череповце без осадков, в Вологде небольшой дождь. Атмосферное давление выше нормы. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
7: 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. Радио России на FM-волне. 98 МГц.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Ситуация на российском рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. И завтра в Москве будут идти дожди. Далее подробнее. Российские военные продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В Киевской области поражен логистический склад, используемый для хранения ударных БПЛА ВСУ, а в Букском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, говорится в сообщении оборонного ведомства. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника, расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Также вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброболя в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери противника составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Были поражены живая сила и техника в Днепропетровской и Запорожской областях. Также вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Об этом глава министерства Андрей Никитин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
2: Отдельный вопрос, которому уделяю внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейно-центричности. Изменили стандарты оборудования комнат матери, ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
1: Никитин также доложил президенту, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали. Сотрудники ФСБ задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он осуществлял сбор и хранение сведений, имеющих отношение к обороноспособности страны в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности России, подчеркнули в ФСБ. Как сообщили ведомства, иностранец был задержан накануне вылета за пределы России на территории Сахалинской области, после чего доставлен в Москву. Следственным управлением ФСБ в отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». По решению Лефортовского районного суда города Москвы ему избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия, отметили в ФСБ. Ситуация на российском рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на заправках крупных компаний не превышает инфляцию, сообщает Кабмин. Во вторник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, глав регионов. Минэнерго представила информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полной глупостью поток сообщений в западных изданиях о том, что Минск якобы намерен пробить Сувалкский коридор Калининграду. На совещании с силовым блоком страны белорусский лидер отверг сообщение о возможном нападении России на Польшу и страны Балтии с территории республики.
3: В средствах массовой информации наши западные друзья развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная.
1: Александр Лукашенко также заявил, что силовой блок Беларуси должен быть готов к самому негативному сценарию. Завтра в Москве будут идти дожди, выпадет до 14 литров на метр площади, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги на метр площади и не выше плюс 8, плюс 11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся, потеплее до 11-14 градусов. Ну и в пятницу, субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до плюс 14, плюс 17. В общем, мы приближаемся к экватору золотой осени, которая пока демонстрирует довольно теплый характер. Среднее превышение над нормой Центральной России составляет чуть более 2 градусов.
1: Ну и в связи с ожидаемыми завтра сильными осадками гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в период с 13 часов до 21 часа. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивная гимнастика россиянкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. Официальной причиной, по которой Нидерланды отказали некоторым российским спортсменкам в выдаче виз, стала угроза международным отношениям, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Решение по визовым заявлениям все еще ожидают 5 спортсменов, включенных в заявку на чемпионат мира. Это Рощина, Каюмова, Заика, Съедин и Якубов. Ранее получившие визы российские гимнасты Маринов, Духно, Найдин и Глотова во вторник уже прибыли в Амстердам. А тем временем Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить чемпионат мира статуса квалификационного к Олимпиаде, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. В футбольном Кубке России сегодня состоялся первый матч 5-го раунда в пути регионов. «Спартак» из Костромы обыграл «Челябинск» со счетом 1-0. Смешанное единоборство. В скором времени официально могут объявить о следующем поединке чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Его бой против Карлоса Пратеса находится в разработке и может состояться 30 января на турнире UFC 336 в Торонто. Об этом сообщают североамериканские инсайдеры. Суперкубок России по волейболу среди мужских команд будет разыгран 26 и 27 декабря в Москве. Турнир пройдет в формате финала 4. В нем примут участие Московская «Динамо», Казанский «Зенит», Петербургский «Зенит» и Белогорье. Напомню, в прошлом году Суперкубок России выиграл Казанский «Зенит». И пока это все новости.
1: Погода. В Хабаровске 14 октября дождь, плюс 6. В Новосибирске пасмурно, плюс 5. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 9. В Кургане небольшой дождь, плюс 10. Во Владимире небольшой дождь, плюс 12. В Нижнем Новгороде пасмурно, плюс 17. В Ростове-на-Дону небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура 0, плюс 1, днем 9 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем плюс 10. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
0: России Вологодская область.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. Возвращение домой с фронта – это не всегда конец тяжелого пути. Иногда человеку предстоит заново учиться жить, общаться с близкими, радоваться привычным вещам и чувствовать себя частью этого мира. Как понять, что человеку нужна профессиональная помощь, где ее можно получить, и как семье научиться жить вместе заново, если прежние отношения уже не складываются так, как раньше? Вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Главное». У нас в студии медицинский психолог Кирилл Кобрин. Кирилл, давно не виделись, рад вас видеть.
3: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Телефон прямого эфира 57-28-07, код города Вологды, 817-2. Мы работаем в прямом эфире. Кирилл, когда готовился к сегодняшнему разговору, вот случайно наткнулся на фильм, который называется «Возвращение домой». Это история солдат, которые пришли с Вьетнамской войны, которые переживают глубокий кризис. Скажите мне, пожалуйста, почему для некоторых людей возвращение к мирной жизни оказывается тяжелее всего, что им пришлось пережить?
3: Ну, смотрите, Владимир, давайте начнем. Вот прозвучало слово «кризис». Кризис греческого звучит как перекресток или развилка. То есть старые модели поведения уже не работают, а новых еще нет. И то есть в этот момент вот какого-то затруднения, знаете, как в сказке, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там вот и человек в этот момент вот, ну, смотрит, а где, а как, чего.
2: Да.
3: А мозг еще не любит неопределенности и как-то вот цепляется за старое, и вроде как хотелось бы жить по-прежнему. По-прежнему уже не получится благодаря опыту.
2: Такой. Уже не получится.
3: Не получится. Не стоит питать иллюзии. Прежним никто уже таким не будет. Будет другим.
2: Потому что вот близкие-то как раз часто ждут, что он быстро вернется к обычной жизни. Насколько вот эти ожидания оправданы?
3: Не оправданы вообще.
2: Не оправданы?
3: Нет. Понимаете, какое дело? Вот я думаю, что вы и встречали, и приглашали и участников СВО, и, может быть, инструкторов, которые готовят участников СВО. Человеку нужно адаптироваться. То есть он приезжает туда, ему нужно адаптироваться. Он приезжает обратно, ему тоже нужно адаптироваться. Нужно время, первое.
2: Сколько времени?
3: У всех по-разному. Нельзя так сказать, нельзя всех под одну гребенку.
2: А от чего это зависит?
3: От личности человека. У всех мы все разные. Мы все разные физически, вот мы разные морально, эмоционально. Мы все разные. Поэтому и ждать человека прежнего такого же нет. Он будет другой. Не сказать плохой или хороший, мы сейчас безоценочно общаемся. Он благодаря этому опыту, хорошему или плохому, потому что надо же еще понимать, что кому-то и как все, кому-то тяжеловато, а кому и война, как это, война и мать родна. То есть, может быть, и наоборот, все и хорошо, и службу поперло, и все в порядке, и все здорово. Поэтому прежним не будет. Будет другой просто. Будет другой, лучше. И чаще всего лучше.
2: Лучше?
3: Конечно. Человек, проживший кризис, он становится стрессоустойчивее, адаптивнее. Он уже не доверяет эмоциям, он не рубит с плеча. Это уже его свойство зрелой личности.
2: А получается ли прожить такой кризис? Это вообще излечимо? Потому что, знаете...
3: Ну, все. То, что излечимо, да... Вот, тут вопрос, как и у кого, и как это, потому что тут спасение утопающих – дело рук самих утопающих, человек сам ли, захочет ли адаптироваться, потому что первое основное затруднение, которое испытывают все без исключения люди, это расстройство адаптации. Поменять новую работу легко или тяжело, Владимир?
2: Тяжело.
3: А для кого? Ну, для кого-то легко, почему он тысячу мест работы сменил? Для него на новую работу пойти, как сигарету выкурить. Как-то так. А для кого-то это целое событие, потому что он на одном месте проработал 15 лет. Он знает коллектив, коллектив знает его. И вот новое выстраивание на новой работе. А сейчас мы ведем про речь про жизнь в условиях фронта и жизнь в условиях мирной жизни. Это меняется от сна и приема пищи до абсолютного мировоззрения и всех ценностей человека. Поэтому сколько времени нужно? У всех по-разному. Но много, много всего нужно.
2: Какие изменения в поведении после возвращения могут быть естественной реакцией на пережитое? А какие должны насторожить близких?
3: Давайте так, смотрите, спустя полгода только мы можем вести речь о какой-то патологии. Поэтому пока оставить всех в покое. Я очень много общаюсь и с военными психологами, поддерживаю отношения. Так. И это вот скроется какая-то вот стигматизация о том, что если человек был на фронте, значит, он какой-то ку-ку.
2: Так, это не так.
3: Это совсем не так. Вообще любая, это нормальная реакция, вообще у человека возникает нормальная реакция психики на ненормальные обстоятельства. Это абсолютно нормальная реакция психики на ненормальные обстоятельства. Я на секундочку напомню, на фронте тебя хотят убить. Причем все и отовсюду. И всеми возможными способами.
2: Нет, там-то эта реакция нормальна, а вот в мирной-то жизни.
3: Ну, тут человек, там психика адаптируется к той жизни.
2: То есть получается, что человек, как бы, когда он сюда возвращается, он живет той жизнью?
3: Некоторое какое-то время, да, и нужно время для адаптации. То есть мы всегда ведем речь про расстройство адаптации для начала. Не про какую-то психопатологию вообще как таковую.
2: Расстройство адаптации.
3: Причем есть затруднение адаптации. То есть вообще диагноз ПТСР, вот этот модный, который сейчас у всех, его можно начинать думать, искать или вести речь только спустя полгода, 8 месяцев, когда человек пребывает в мирной жизни.
2: Угу. А ПТСР, он у всех или не у всех?
3: Далеко не у всех.
2: И вот что такое ПТСР тогда?
3: Вот смотрите, посттравматическое стрессовое расстройство. То есть нужно получить травму, травму психики. И потом уже из-за травмы психики у тебя будет неадекватная реакция на стресс.
2: Угу.
3: На любой стресс как таковой. Не стоит стигматизировать и вешать ярлыки, что был на войне и там голову и оставил. Это совсем не так. Во-первых, далеко не у всех.
2: Так.
3: Во-вторых, очень важно окружение, которое тебя там. Можно стресс прожить благодаря команде, компании, боевым товарищам. И это останется бесследно. Ты потом это будет восприниматься как что-то, как как что-то смешное, как что-то понятно, что некоторые вещи будут неприятны, но они также неприятны, а некоторые вещи будут с шуткой, какие-то еще что-то. Тут, понимаете, какое дело? Вот есть стресс, давление. Давление или напряжение переводится с английского. Мы каждый день испытываем стресс. Ну, не такой стресс, как нас хотят убить, как люди испытывают на фронте, а стресс. Опоздать на работу, не сделать. Поругался с женой. Дети там что-то в школе, успехи, как всегда, там, или в детском саду, или разбили любимую там вазу, или пробки на дорогах, или еще что-то. Все давление. Вот есть две реакции на стресс нашего организма. Это дистресс и аутостресс. Дистресс – это компенсированная реакция. То есть, когда ее можно описать, дистресс можно описать словами «жили мы бедно-бедно, а потом нас обокрали». То есть, мало того, что у тебя проблемы на работе, и ты с женой поругался, ты еще испытываешь раздражение, ты испытываешь гнев. А гнев, я напоминаю, эмоция, которая направлена как вовне, так и вовнутрь себя. Ты испытываешь какие-то либо проявления этих эмоций в теле, еще чего-то. То есть, тяжело, дезадаптивно ты реагируешь на давление. А есть аутостресс. Вот люди ходят в спортзал, гоняют на машинах, на мотоциклах ездят. Вон байкеров сколько было, когда сезон закрывали. Это опасно же ездить. Так они удовольствие испытывают. Они готовы этот мотоцикл обслуживать. Это тоже не дешевое удовольствие. Сами в гаражах там сидеть. Еще чего-то как-то, чтобы вот это все испытать. То есть человек под это давление адаптируется и получает от него удовольствие.
2: Так.
3: Вот это так во всем.
2: Угу.
3: То есть, опять же, у многих участников СВО есть такое, есть хорошее выражение, мне часто попадается, это лучшая работа в мире. Кто-то адаптировался под эти условия, живет, и он другой жизни не хочет и не знает, и он становится профессиональным военным с прекрасным опытом. Да. Поэтому вот человек адаптировался. Также абсолютно, имея вот этот опыт, опять же, неспроста, есть же сейчас у нас и... Вообще в России есть о том, что на руководящие посты берут участников СВО специально.
4: Да.
3: Так человек, имея вот этот опыт и адаптировавший к мирной жизни, он тот опыт боевой, я говорю, он становится стрессоустойчивее, адаптивнее, может планировать. Причем он этот план может адаптировать тут же в ненормальные обстоятельства. Потому что я напомню, война – это один большой бардак. Там условия меняются ежеминутные, ежесекундные, и там далеко смотреть нельзя. А приходится, а нужно для того, чтобы цели СВО были выполнены. Поэтому это гиперадаптивный человек.
4: Ну вот это надо как-то понять, да, вот что он гиперадаптивный, ведь не все такие.
3: Совсем не все. Ну, какая лифт, все зависит от личности. Какая личность туда уходила, какая она там стала и какая она пришла обратно. Это очень вопрос, так я скажу, риторическо-философский. Потому что далеко не каждый проходил психодиагностику до,
4: да.
3: Психодиагностику там и психодиагностику по возвращению.
4: Тут ведь, понимаете, вот, Кирилл, чтобы вот то, что вы говорите, да, это такая идеальная, так скажем, модель, но чтобы вот достигнуть вот этого идеала, это нужно сколько поработать с таким человеком. Тут должны работать и психотерапевт, да, и психолог, и вот это какая-то комплексная должна быть.
3: Ну, в любом случае, у нас же есть госпиталь ветеранов войн. У нас же есть, в конце концов, вот я сейчас, может быть, для кого-то обидные вещи скажу, пожалуйста, не обижайтесь на меня, у меня как-то профдеформация. Но у нас есть потрясающие специалисты в психиатрической больнице. Вот не обязательно же просто обращаться туда, когда все плохо, уже и гипс снимают, клиент уезжает, что делать? Можно же просто за своим ментальным здоровьем последить, и это абсолютно нормально. Просто прийти к медицинскому психологу, пройти все это, сказать, я хочу знать про себя. Это все бесплатно. Я хочу пойти к врачу-психиатру, сказать, слушайте, вы на меня посмотрите, вот так и так, как там, еда, сон, секс, отдых. То есть все базовые вещи человека, без которых для него весь мир не мил.
4: Кирилл, я вам задам уточняющий вопрос. Вот все-таки можно ли полностью восстановиться после тяжелого психологического опыта? И что вообще означает восстановление в такой ситуации?
3: Восстановление, когда прошлые события тебя не вызывают, как сказать, не сильно вызывают негативные эмоции. Смотрите, давайте про восстановление. Есть вообще три вида расстройств. Это эмоциональные расстройства. Это расстройства личностные, это расстройства, то есть психические, и психотические расстройства. То есть шизофрения там, и же с ними, там, ну уже когда все. То есть вот последние, шизофрения и так далее, они только купируются и добиваются ремиссии. Личностные расстройства лечатся. И причем, я говорю, человек, проживший какую-то патологию личности, он становится лучше, успешнее, сильнее, адаптивнее, он меняет жизнь полностью. Опять же, ну, примеры, например, заговорился. Но есть же люди, которые употребляли алкоголь. Это же личностное расстройство, помимо биохимического. То есть это аддикция, зависимая личность. Вначале происходят личностные изменения, а потом человек начинает что-то употреблять. И потом после купирования его печёночно-мозговых вот этих последствий, из-за химической зависимости, уже нужно личность менять. И они добиваются спортивных успехов, они добиваются успеха в карьере. Они добиваются успеха в личной жизни, во всем. А люди, на секундочку, они там 7 лет назад, они там... валялись под лавкой в парке. И все, там ничего за ним не было за душой. Вот, пожалуйста.
4: Вы знаете такие примеры?
3: Конечно, естественно. И есть эмоциональные просто расстройства, первая категория, которые просто лечатся элементарно занятия с психологом, ну и, возможно, приемы легких препаратов абсолютно. Но опять же, если мы ведем речь про препараты, то без помощи врача-психиатра в любом случае не надо, потому что, дорогие радиослушатели, врач-психиатр – это врач, который занимается биохимией мозга. Вот как эндокринолог занимается вашей гуморальной всей системой и гормонами, вот. А вот врач-психиатр очень хорошо вот в биохимии мозга очень все хорошо понимает, и ваше затруднение с удовольствием, вот благодаря своим компетенциям, может вылечить вот таблеточками, которые улучшат ваше качество жизни.
4: Я напомню, уважаемые радиослушатели, у нас в студии медицинский психолог Кирилл Кобрин, телефон прямого эфира 57-28-07, код города Вологды 817-2. Психологическая помощь, это ведь не обязательно начинается с кабинета врача, иногда первым человеком, который вот замечает изменения и помогает сделать шаг навстречу специалисту, становится кто-то из семьи. Кирилл, вот скажите мне, пожалуйста, нужно ли разговаривать с человеком, который вот не хочет делиться переживаниями? Какие фразы помогают наладить контакт, а какие даже вот связанные из лучших побуждений, сказанные из лучших побуждений, вот способны ранить?
3: Во-первых, если человек не хочет делиться, лучше не лезть ему под кожу. Не стоит этого делать. Это вызовет только закрытость, отторжение и как-то вот еще чего-то.
4: Так.
3: Во-вторых, не стоит обесценивать чувства человека. Это из серии «соберись» или там, ну, все забудь.
4: Или вот, например, главное, что ты вернулся живым. Это обесценивание?
3: Нет, это подчеркивание, наоборот. Ага. Главное, ты живой, но... И тут добавить надо про реальность сказать. Остальное мы переживем. То есть не просто вот главное, что ты живой, а человек живой, а он себя чувствует, может быть, не совсем живым или совсем не живым. А ему напоминают вот просто про это и как-то еще чего-то. Не стоит, создайте условия, при которых человек сам захочет делиться. У каждого они будут разные.
4: Ну это, понимаете, вот легко сказать, создай условия, трудно сделать.
3: Ну, конечно. А никто не говорил, что будет легко.
4: Просто что делать-то? Вот как условия-то создавать? Вроде вот там чай.
3: Вечернее чаепитие. Сделайте одни из ритуалов вечернее чаепитие. Начните сами делиться своим сокровенным.
4: Ну, а если...
3: Начните обсуждать свою жизнь. Человек в ответ что-то как-то... Это... Создайте условия, прежде всего, вот смотрите, я в своих, так скажем, консультациях и все, то есть для чего нужен психолог, что он делает? Ну, помимо того, что он обладает компетенциями, знаниями, приемами, умениями, он создает атмосферу. На своих сеансах, на своих приемах создать безопасную, спокойную, экологичную атмосферу.
4: Это понятно, но вот смотрите, вот вы говорите про атмосферу, да, но когда жена, которая ждет там своего мужа, там, да, или мать, которая ждет своего сына, она вся на нервах. Вот он приходит, и он тоже весь на нервах. И получается, знаете,
3: нашла коса на камень. Вот.
4: Ну и о какой атмосфере-то мы говорим?
3: Ну, атмосфере тут, понимаете, напоминаю, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Если ты ждешь, ты побеспокойся о себе, прежде всего. Про свою устойчивость, про свою... Тут человеку, пережившему стресс любой, и который дошел до дистресса, ему важно спокойствие. Прежде всего, спокойствие достигается своей личностью. Вот я не договорил про прошлое это. Вот на приеме психолога вроде стол, два стула. Больше ничего. Но вот благодаря своей личностным качествам, своим устойчивости, своими знаниями, своими тут... Половина успеха работы со стрессовыми расстройствами – это личная устойчивость психолога. Вот я абсолютно то же самое желаю. Личная устойчивость. Это закрытие базовых потребностей – еда, сон, секс, отдых. Без этого не будет у вас ничего. Потому что когда человек, когда нервничает, он там не спит, не ест, сидит, ждет. Вот кушайте, ухаживайте за собой, следите за своим здоровьем, делайте все. По утрам гуляйте, посещайте какие-то мероприятия, ведите досуг. Вон. По утрам делайте дыхательную гимнастику от тревоги. Выписывайте, на меня обижаются некоторые вот люди, там, а и что делать? Я говорю, ведите утренние страницы. выписываете, выгружаете из мозгов то, что на бумагу. Бумага все стерпит. Выгружаете из мозгов все, что вам, ну, о чем думаете, о чем это. Хотите, потом сожгете, хотите, почитаете, потом посмеетесь через год. Будьте устойчивыми. И когда человек пришел, вы спокойны. Вы рады ему. Вы это, и ты со спокойствием сделаешь другую обстановку. И он пользуется этим спокойствием, вон, уютом этим, уютом вашей личности. Уравновешенностью, спокойностью, вот какой-то вещами. Тяжело ли это? Безумно. Дорого ли? Да. Нужно затратить время, нужно затратить силы. Работа над собой всегда, во всех условиях, во все времена и во всех сферах жизни, без исключения, очень тяжела. Но если вы любите, пожалуйста, и вас поблагодарят.
4: Что делать, если человек срывается на близких, повышает голос, становится нетерпимым к обычным семейным ситуациям? Где близким проявлять терпение? А вот когда необходимо обозначить уже границы?
3: Понимаете, человек, проживший стресс, он в основном, возможность, что будет гипервозбудимый.
4: Угу.
3: Знаете, есть шутка хорошая. У меня с психикой все в порядке, заводится с полоборота.
4: Да-да-да.
3: Вот эта вещь. Поэтому больше не провоцируйте. Не это... Просто, ну, человек...
4: Ну, не... Слово, знаете, не провоцируйте. Ну, чашка не на том месте стоит.
3: Ну, значит... Какая-то провокация. Ну, сказать, ну, извини, я переставлю.
4: А-а-а.
3: Вот полгодика придется... Это, если спустя вот полгода, если человек дальше продолжает быть реактивным, гипервозбудимым, а-а-а, тогда да. А пока вот я говорю, запаститься вот какой-то экологичностью. Потому что... Но меня и клиенты, и пациенты, некоторые кричат, или некоторые вот и кричат, и обзывают это. Ты просто сидишь, слушаешь, где тут выставить границы. Ну, бесполезно выставлять. Потому что, ну, человек в этот момент, он, ну, слабо может себя контролировать. Зато потом он приходит на следующую встречу и говорит: ой, спасибо вам большое, извините, простите, и спасибо вам большое, мне вот стало легче. И там какой-то человек вот проорался, выгрузился, как-то еще чего-то. Я просто к этому подготовлен. Хорошо, что на меня, а не на домашних. Или там устроил какой-то скандал в общественном месте.
4: То есть первые полгода нужно быть таким мальчиком или девочкой для битья?
3: Я бы не сказал, что это. Быть психотерапевтом. Домашним бесплатным любящим психотерапевтом. Почему это мальчик для битья? Ну, тогда, извините, у нас и полицейские мальчики для битья, сколько они хамства выслушивают. У нас тогда и фельдшеры мальчики, и девочки для битья, потому что сколько приходится общаться с людьми в нетрезвом состоянии и так далее, и так далее. Или там с бабушками, любимый диагноз – кардионевроз, когда там все боятся очень давления, а по факту ничего нет, там скорая по 5 раз на день приезжает, и все плохо, все это, они меня не слушают, хотя там кардиограмму снимают, там она как 18-летнего. Поэтому тогда все, у нас все мальчики для битья. Не дай бог тебе работать, я не знаю, в моих документах. Или там, или в администрации тоже как-то вот особенно на приеме там от граждан чего-то, или где-то тогда все мальчики для битья, а не компетентные специалисты. Получается так.
4: 57-28-07, код города Вологда, 817-2. У нас в студии медицинский психолог Кирилл Кобрин. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот маленький ребенок может не понимать, почему папа стал другим, почему он редко улыбается, сердится по пустякам. Вот как объяснить ребенку происходящее, не пугая его и не посвящая в подробности, которые ему не по возрасту?
3: Так пускай папа сам расскажет. Вот мы сейчас, знаете, в семейной терапии есть такое понятие, сейчас триангуляция, по-моему, это называется.
4: Я не слышал
3: такого. Это когда происходит какой-то конфликт в семье, и два члена семьи объединяются против другого члена семьи.
4: А, это интересно.
3: То есть это может быть, если не, там, кому-то не повезло, они живут с родителями, это там жена и теща объединяются против мужа. И это, а тут как-то получается, вот опять же, я говорю, вот стигматизация. Человека, который был на фронте, это так пускай папа сам объяснит, почему он так делает. Он что, это его сын или дочь, это его ребенок. Пускай он сам объяснит, почему он так реагирует, или почему что, или почему это. Я очень много знаю, опять же, участников СВО, которые приходят, это, и они любящие отцы, и с ними все хорошо, все нормально. А если взрослый, ответственный человек, тем более уважаемый, тем более защитник нашего Отечества, пускай он же сам имеет право сказать, что почему так или почему это. Я считаю, что мужчина должен это отвечать за свои слова. Также это вот как объяснить ребенку? Да пускай сам объяснит. Зачем что-то объяснять?
4: Mm-hmm. Ну, а если не хочет объяснять, то и не стоит.
3: Так и не стоит. Тогда это просто сказать, как сказать, папа тяжело, сейчас он с командировки приехал, сейчас, вот я говорю, сказал, сейчас обсмотрится, сейчас он будет с нами, сейчас все будет хорошо, все будет нормально. Я говорю, нет, ну просто я еще, опять же, искренне убежден, что как будто возвращается человек, и он там сам с собой в зеркале знакомится. Ну нет, это совершенно не так, пускай сам расскажет, что про некоторые, опять же, у нас же есть опыт, вот я дедушку Сережу своего помню, он участник Великой Отечественной войны.
4: Так.
3: Он был любящий, он все меня там, вот Кирюша, меня так это, и на коленях я у него сидел, и это все хорошо. Просто я заметил, что на некоторые вещи он, ну, не любит говорить. Но поскольку я маленький, что мне там 3-4 годика, вот, ну, как-то так, я смутно помню, ну, просто заметил, что, ну, не любит говорить. Ну, не любит и не любит говорить. Мы же тоже с вами на некоторые вещи не любим говорить.
4: Ну, вот если у человека какие-то идейные кризисы произошли, вот он, да, вот, он верил во что-то, вот он пошел, а потом вот он приходит и думает, что вот меня обманули. Вот как вот, вот когда, понимаете, когда потеряно все доверие в жизни, вот что делать? Вот когда ты никому не веришь. Я вот с этим сталкиваюсь, когда, вот знаете, вот люди, такие циники они уже, потому что им говорили одно, потом они столкнулись с реальностью, все оказалось по-другому. Отсюда, понимаете, вот такой цинизм. Вот я не знаю, что этому противопоставить. Это надо такое ощущение, и ты вот из этого общества циничества ты не вырвешься, потому что вот он везде, вот, вот такое, знаете, вот это очень атмосфера такого...
3: Вы понимаете? Холода, стекла, какого-то вакуума.
4: Вранья.
3: Быстрее, вакуума.
4: Угу.
3: Искать себя, искать, вот здание строится на фундаменте, искать фундамент. Для одних это будет религия, для одних, для других это будет хобби, для третьих это будет какое-то занятие, для четвертых – спорт, для пятых это будет просто счастливая семейная жизнь. Шестой дом построит. Вот я, пример моего отца, он участник и войны в Чечне, и это вот он как вышел на пенсию, у него была мечта – строит дом. Вот он брал и строил дом. Вот лично он так спасался. Вот кто-то, я говорю, кто-то по-разному. Кто-то на кого-то выучится, получит образование. Кто-то еще чего-то. Тут, я говорю, книги в помощь, подкасты в помощь, еще чего-то в помощь. Этот момент надо прожить. Тем более человек, который вернулся, все. К сожалению, произошло, как и произошло, люди все разные, я говорю, для одних война, для других мать родна. И тут я понимаю, что иногда человек искал справедливости, а нет такого зверя на свете краснокнижного.
4: Да.
3: Он искал справедливость, запрос был на справедливость, а он ее не это. Все. Теперь у тебя другие люди, другое окружение. Если там, куда распределили, там и ты выбрал, за тебя выбрали то это окружение, то ты можешь тут, исходя из своего опыта теперь, негативного, ты можешь теперь сам выбирать окружение. Потому что негативный опыт – это 50% успеха. Ты уже знаешь, как не надо и как ты не хочешь. Поэтому искать фундамент, зацепиться. Или вот самая базовая история, чтобы не лезть наверх. Еда, сон, секс, отдых. Четыре вещи должны быть закрыты. Они должны быть качественно закрыты. Все остальное это уже это. Кто-то откроет к искусству. Кто-то, я говорю, к религии откроет и найдет в ней спасение. Кто-то в спорте. У нас же мир многогранен, многополярен, он интересен. Кто-то в путешествиях, кто-то в туризме, кто-то дом в деревне восстановит, и как многие уходят, там вот такой вот некий дауншифтинг сделает, и будет варить свои сыры, доить коз, там выгуливать это, еще чего-то, и в этом найдет свое.
4: Искать себя.
3: Да, что я хочу, вот этот вот механизм личности, рефлексия, ответ на вопрос, кто я?
4: Кто я?
3: Их миллионы, 100-500 ответов. Кто я, когда счастливый? Кто я, когда столкнулся с несправедливостью? Кто я, когда уставший? Кто я, когда голодный?
4: Да, это такой очень сложный вопрос.
3: Но это многогранная история. Вообще, ей нужно прежде всего вернуться, адаптироваться, а потом задавать себе уже эти вопросы. Потому что, когда тяжело или плохо, мы... Как это? Есть хорошая фраза, что толстое чрево не родит тонкого смысла.
4: Толстое чрево не родит тонкого смысла?
3: Да.
4: Это что значит?
3: Ну, когда человек сыт и доволен.
4: Ага,
3: то есть, это. Также тут происходит, что тревожное или неадаптивное чрево, так скажем, не родит тонкого смысла. А ответить на вопрос о том, кто такой Бог, когда условно тебя тревога под самое горло берет. Ну, как бы не. Даже если тебе ответят на этот вопрос, ты его не услышишь, этот ответ.
4: Сытый голодного не вразумит.
3: Вот. Поэтому адаптироваться, успокоиться и дальше искать свое уже. Искать себя, искать свое. Если ты знаешь ответ на вопрос, кто ты, ты можешь ответить на вопрос, чего ты хочешь. А потом ты ответишь на вопрос, а как этого достичь?
4: Кирилл, послушаем звонок, к нам позвонили, можно наушники взять. Алло.
5: Алло.
4: А Владимир Васильевич, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Владимир, сразу узнали. Здравствуйте, Кирилл.
3: Здравствуйте.
5: Кирилл, я как-то привык по имени, отчеству.
3: Кирилл Игоревич.
5: Игоревич, очень приятно. Кирилл Игоревич, вот вы не ведете личный прием, не записываете людей к себе на прием? Как это делается? Или у вас нет такой практики?
3: Веду, записываю, но у меня частная практика. Да, я не буду на радио себя рекламировать, как-то буду этичным.
5: Понятно, Кирилл Игоревич, понятно, ясно. Кирилл Игоревич, и тогда такой вот вопрос. Это «Война и мир», Пьер, естественно, великого нашего писателя Толстого, Пьер

0: духовной семинарии. Вот в богословии есть такое понятие «простые вопросы», ударение на первый слог. Не простые, а простые. К этим вопросам можно добавить, а кто такой Бог?
1: Так.
0: Как ответить на этот вопрос? На эти все вопросы, все произведения, можно еще добавить, а что такое добро? А что такое любовь? А что такое справедливость?
1: Для каждого свое, для каждого человека.
0: И на эти вопросы, наверное, вся мировая литература и вся вообще все и философская мысль, и в том числе и инженерная, наверное, мысль посвящены. Поэтому этим вопросам посвящены все вообще произведения, не только «Война и мир», а, наверное, все произведения мира, в том числе и религиозная мысль, и инженерная мысль. И сейчас что-то вот с искусственным интеллектом что-то пытаются, а как, вот как его, бедолагу, научить этого искусственного интеллекта ответить на вопрос, что такое жизнь? Сколько в него надо загрузить информации, гигабайт, чтобы примерно он ответил на этот вопрос? Поэтому вся деятельность человека, он пытается ответить на эти вопросы. Они простые вопросы. И каждый человек отвечает их для себя по-своему. Некоторые вещи кто-то не может понять, кто-то другой не хочет понимать. Опять же, вспоминаем, например, Великую Французскую революцию, откуда пошло понятие нигилизма. Вообще, как такое, там, Жан-Жак Руссо и так далее. То есть, кто-то вот отрицал любовь и добро вообще как таковые вредные.
1: Ага.
0: То есть, поэтому и многие классики марксизма и ленинизма пытались ответить на вопрос, кто такой Бог, и сказать, что его нет. И этому было посвящено очень много научных работ. В свою очередь, кто-то отвечал. Поэтому и современная психология, и не только современная. От античной философии до сегодняшнего дня все пытаются ответить на этот вопрос во всех областях. Пускай, как говорится, отвечу словами Священного Писания: ищите и обрящите.
1: Mm-hmm. Кирилл, завершающий вопрос перед блицем. Как-то подытожить всю историю о том, что мы сегодня говорили. Куда сегодня может обратиться участник СВО, его семья, если нужна психологическая помощь, но непонятно, с чего начать? Вот какие существуют варианты помощи и как выбрать специалиста?
0: Ну, первое. Телефон доверия. Все сидят компетентные психологи, которые разъяснят вообще все, куда обращаться, чего, как дадут полную исчерпывающую информацию и, по крайней мере, ну, более-менее вот начать это. Второе. Госпиталь в Вологде. Госпиталь ветеранов войн. Там работает моя коллега, очень потрясающий, компетентный специалист Екатерина Рыжова. Мы знакомы, дружим, поэтому потрясающе настоятельно рекомендую. Вот. У нас, я уже говорил о том, что открыта психиатрическая больница, там есть компетентные специалисты. Пожалуйста, обращайтесь, ничего в этом зазорного нет. Вот. Есть много психологов в частной практике, тут каждый найдет свое. Есть куча сайтов, которые как-то категорируют психологов и по ценнику, и по подходам, и по, ну, по всем вещам, которые с ними работают. Есть отделение Красного Креста, куда может человек обратиться. Там потрясающий психолог работает, Кристина Атаманова. Вот мы коллеги, мы вместе учились на травматерапии, вот, и поддерживаем отношения, очень дружим. Есть тут главное, вот, опять же повторюсь, ищите и обрящите. Тут было бы главное желание работать над собой, над своей проблемой, какие-то у кого-то, может быть, я говорю, это всего лишь эмоциональные проблемы. Вот. То есть как-то вот чего-то просто признать, что оно у меня есть. Не копаться, есть такой в психологии термин, озоногнозия называется, отрицание проблемы. Я не алкоголик, я люблю выпить. Ну, я думаю, что большинство сталкивается, так же это, ну, я просто вот так, я не кричу, я по поводу и без повода, я просто так разговариваю. Или там я не гневаюсь, или я не стал гипервозбудимый, просто это все кругом дураки, меня раздражают. Отрицать, сказать, да, у меня действительно есть проблема. Просто начать, если есть проблема, ее надо решать. И все, признать, да, я нуждаюсь в помощи. Все. Вот это самое сложное.
1: Да.

0: Это самое сложное.
1: А больше, а дальше остальное, каждый уже найдет свое. Кто-то найдет в частной практике кого-то. Может быть, с первого раза не найдет, но негативный опыт психотерапии – это тоже опыт весьма хороший. У меня тоже просто, поскольку я, ну, как практикующий психолог, я и личной терапией занимаюсь, и хожу на ИИ, там, и супервизии, и интервизии. У меня был и негативный опыт личной терапии, и негативный опыт какого-то профессионального сопровождения. Но негативный опыт – тоже опыт. Вы же не с первого раза там в детстве нашли своего тренера, например, или учителя там по фортепиано или гитаре. Один вот ходил из-под палки, а потом пришел второй, и ты ему понравился, и он тебе, и все было хорошо. Поэтому, я говорю, первое – это признание проблем. Да, у меня есть проблемы, я нуждаюсь в помощи.
0: Блиц. Какая фраза поддержки чаще всего оказывается бесполезной, хотя звучит правильно?
1: Не волнуйся. Или соберись, или все будет хорошо.
0: Что близким важнее всего перестать делать?
1: Волноваться. Или искать в человеке проблемы. Кто ищет, тот найдет. Хотя их нет.
0: Какую первую фразу вы посоветовали бы сказать человеку, который отказывается от помощи?
1: Это твой выбор и твоя ответственность.
0: Угу. По какому небольшому признаку можно заметить, что человеку становится легче?
1: Затрудняюсь. Невозможно. Вопрос вырван из контекста. Мне нужен конкретный человек, конкретная личность, и в динамике его посмотреть чуть-чуть.
0: Что делать родственнику, который сам оказался на пределе сил?
1: Заниматься собой, прежде всего. Если ты... Как ты можешь как-то спаси себя и хватит с тебя?
0: Спаси себя и хватит с тебя.
1: Как ты можешь тянуть другого, если ты сам не в ресурсе, если ты уставший, если так далее? Твоя помощь, как это сделано в Китае, получается. То есть как ты займись собой прежде всего, восстановись, укрепись, займись собой. Потом ты поможешь, обязательно ты не отказываешься от родственников.
0: И последний вопрос. Что бы вы хотели сказать человеку, которому сейчас кажется, что вернуться к полноценной жизни уже не получится?
1: Каким прошлым был, не получится. Будет новый. Лучше, сильнее, адаптивнее. Заняться собой и восстановиться. Это того стоит. Забыть не получится. Но получится адаптироваться и быть еще счастливее.
0: Кирилл, спасибо вам большое. Было интересно поговорить. Сегодня гостем нашей студии был медицинский психолог Кирилл Кобрин, вел программу Владимир Юдин. За режиссерским пультом был Дмитрий Белов. И спасибо Владимиру Васильевичу, который сегодня позвонил. Всем хорошего вечера, счастливо.
1: Пока. До свидания, Владимир. Спасибо. До свидания, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, Кирилл.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
4: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
5: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
6: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка, так делают все. те, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о технической стороне приготовления пищи. Мы можем выбрать правильные здоровые продукты, вычислить калорийность будущего блюда, но допустить ошибки при подготовке ингредиентов и получить нежелательные последствия. Рассмотрим подробнее, как правильно мыть продукты перед приготовлением и употреблением в пищу. Вот что советуют специалисты Роспотребнадзора. Фрукты и овощи обязательно нужно мыть под проточной водой, причем не только те, на которых есть видимые частицы грязи. Можно использовать мыло. Мыть необходимо даже те овощи и фрукты, кожура которых несъедобная, например, бананы или мандарины. Помните, когда вы чистите немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть. Промывать рис и другие крупы нужно, чтобы удалить зерен лишний крахмал, пыль, шелуху и другие загрязнения. Оптимально промывать крупу в большой кастрюле или миске. Сначала нужно залить продукт водой и перемешать, а затем аккуратно слить воду и повторить процедуру еще 2-3 раза. Сырую рыбу, как и мясо, при достаточной термической обработке, по словам специалистов, мыть не обязательно. К тому же все бактерии из красного мяса смыть невозможно, ведь некоторые из них находятся глубоко в мышечных волокнах. Самый надежный способ убить все бактерии в мясе – достаточная термическая обработка. То есть блюда из мяса нужно готовить тщательно, так чтобы температура внутри продукта была не ниже 85 градусов. При этом креветки и моллюсков рекомендовано промыть, поскольку в таких продуктах часто встречается песок и осколки раковин. Важный момент. После того, как вы помыли мясо, птицу или рыбу, стоит помыть и раковину. В одном из исследований изучались поверхности и продукты дома у людей, которые мыли сырую птицу перед приготовлением. Выяснилось, что бактерии могут разлетаться с каплями воды вокруг раковины и загрязнять близлежащую поверхность. Это может вызвать кишечные инфекции. Петрушку, укроп, зеленый лук нужно промывать не только перед едой, но и перед тем, как отправить зелень в холодильник. Важно смыть все остатки земли и грязи с листьев. Некоторые производители свежих салатных смесей проводят тройную промывку листьев для удаления загрязнений. В таком случае на упаковке будет стоять особая отметка «Готово к употреблению». Такие салаты достаточно чистые, но специалисты все равно рекомендуют в домашних условиях перед употреблением промыть их еще раз проточной водой. Особое внимание нужно уделить и яйцам. На производстве их очищают таким образом, чтобы защитный слой на скорлупе оставался неповрежденным. Но дома куриные яйца все равно рекомендуется промыть еще раз. Для этого можно использовать мыло или соду. Кроме того, всегда храните яйца в холодильнике на отдельной полке. Еще один непростой продукт – грибы. С одной стороны, они напрямую контактируют с почвой. С другой, грибы – это маленькие губки, которые впитывают воду, а возможно, вместе с ней и бактерии. Если на упаковке нет информации о том, что грибы промыты, протрите приобретенные в магазине грибы чистой влажной тканью. Собранные самостоятельно грибы необходимо замочить в теплой соленой воде на 30 минут, затем промыть чистой проточной водой до тех пор, пока не смоется вся грязь. Проще всего дела обстоят с макаронами. Их, так же как пельмени и вареники, промывать перед готовкой не требуется. Ну и последний совет экспертов. Важно не забывать, что перед приготовлением любых продуктов нужно тщательно вымыть руки с мылом. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
0: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, местами туман. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 12. Давление выше нормы существенно не изменится. Завтра днем в Великомустюге умеренный дождь, плюс 9, в Никольске 12 градусов тепла, в Тотьме плюс 8, в Кириллове плюс 9, в Вытегре плюс 8, в Бабаеве и в Череповце без осадков. В Бабаеве завтра днем максимальная температура 9 градусов тепла, в Череповце плюс 10 и в Вологде небольшой дождь. Синоптики обещают 9 градусов тепла. На этом передача из Вологды окончена. Всего вам доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения противника в Харьковской области. Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. И желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен 14 октября в Москве и Московской области. Далее подробнее. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполя в Донецкой Народной Республике. За сутки под контроль пришли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери в ВСУ составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская, сообщили в Министерстве обороны. Группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных роботехнических комплексов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Также поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места их хранения, пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 142 районах. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. Никитин доложил, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали.
2: Начнем с инвестпроектов, которые реализуются в отрасли.
3: Да, уважаемый Владимир Ильич, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Ну, наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. 3 раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов.
1: Президент оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток», испытания технологий за границей на дорогах Казахстана. По словам Никитина, беспилотные грузовики работают сейчас не только на трассе «Москва-Санкт-Петербург», но и на трассе «М-12 Восток».
3: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 Восток. В Чувашской республике реконструируем.
2: Там расстояния-то какие? Такси «Восток».
3: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть, они из Петербурга через Москву по Скаду идут до Челябинска. Да. Ну, и плюс тогда, по вашему поручению, мы же Астаны проехали. Он через границу прошел, как бы, и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Кроме того, Никитин сообщил, что Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Компания «Яндекс» экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель компании сообщила нашей радиостанции, что ряд сервисов по-прежнему работают с ограничениями, но инженеры компании продолжают восстановительные работы.
4: Часть пользователей уже может совершать платежи и переводы. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Постепенно возвращаются переводы по системе быстрых платежей и по реквизитам. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис выдержал нагрузку. Пока возможны сбои, некоторые функции еще недоступны. Платежи по кредитам и сплиту, пропущенные из-за сбоя, просроченными считаться не будут. Также повышена ставка по накопительным счетам в сейвах до 20% годовых до 17 октября.
1: Накануне глава Минцифры Максуд Шадаев назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными. США работают с Россией и Украиной над завершением украинского конфликта, заявил сегодня Дональд Трамп в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома и выразил уверенность, что конфликт России и Украины в конечном счете удастся урегулировать. По его словам, США продолжают передавать Украине разведданные. Он также отметил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру, и она уже привела к снижению цен в мире, передают РИА Новости. Конкретные договоренности по трехсторонней встрече США, России и Украины нет. Без нажима на Киев подвижек не будет, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Дипломат добавил, что Россия и США движутся вперед по некоторым направлениям в рамках консультаций по раздражителям. Рябков также сообщил, что результаты телефонного разговора лидеров России и США ошеломили тех, кто выступает за эскалацию. Сделка по дизельному топливу работает на их вразумление. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен 14 октября в Москве и Подмосковье, сообщили сегодня в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать в период с 13 часов и до 21 часа. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко, рожденный в СССР 35 лет, основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя, о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии «Ника», «ТЭФИ», «Золотой орел», «Эмми». Новые серии доступны на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивная гимнастика. Российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. Официальной причиной отказа выдачи виз указана угроза международным отношениям, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. В данный момент решение по визовым заявлениям все еще ожидают 5 российских спортсменов, включенных в заявку на чемпионат мира: Рощина, Каюмова, Заика, Съедин и Якубов. А ранее получившие визы российские гимнасты Марина Вдухно, Найдин и Глотова во вторник уже прибыли в Амстердам. В футбольном Кубке России сегодня состоялся первый матч 5-го раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матча 4-го тура группового этапа. «Локомотив» против «Акрона» в эти мгновения счет пока не открыт 0-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сеянный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Деминору 3-6-4-6. А Диана Шнайдер вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Ухане, победив Кэти Бултер 6-3-6-1. И далее сыграет с представительницей Казахстана Путинцевой. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил о том, что российские спортсмены должны побороться за 3-4 золотые медали на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Конкуренция очень серьезная, и американская, и японская, и иранская школы очень сильно подтянулись. Учитывая все эти факторы, мы работу над ошибками провели, отметил Гацалов. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра дождь, плюс 9, в Твери облачно с прояснениями, плюс 12, в Ярославле небольшой дождь, 9 градусов тепла, в Тамбове пасмурно, плюс 17, в Липецке дождь, плюс 18, в Воронеже дождь, плюс 20, в Смоленске ясный, плюс 12. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 1, днем плюс 9. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
4: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
0: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Мы приветствуем всех, кто с нами сейчас. И будем рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира. Конечно же, у многих появится желание комментировать то, что мы будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. И поэтому вот вам ваш эмоциональный отвод. Наш мессенджер 8-925-222-99. 92. Сюда можно писать, комментировать. Ну и вот о планах. Игорь, здравствуй.
7: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня в первом часе мы расскажем вам о том, что сокращение дефицита кадров на рынке труда обеспечили люди 55 лет и старше, оказывается. Но это было недавно, а сейчас все закончилось. Почему и что будет дальше? Об этом поговорим. Страшная новость. Небольшие модели искусственного интеллекта, не требующие больших вычислительных мощностей, уже через несколько месяцев смогут самостоятельно распространяться по умной бытовой технике без доступа к дата-центрам, по которым, как мы видим, бьют все, кому не лень. Заявили об этом в американской компании Anthropic. Ну, то есть они будут залезать к вам в холодильник и в холодильнике устраивать свои оргии. Вот я думаю, что примерно так можно объяснить, чем будет заниматься ИИ в ближайшее время. Но имеется в виду, если у вас умный холодильник, который связан с интернетом.
6: Слава богу, у меня тупой холодильник.
7: У меня тоже с интернетом связано только то, что связано с музыкой. А вот у кого-то же и холодильники, и микроволновые печи, и чайники, и вообще все уже в интернете. И оно теперь будет жить своей жизнью, там будет размножаться.
6: То есть умный чайник сможет совратить кто-нибудь?
7: И совратить может, истинного. И чайник может потом совратить кого-нибудь, понимаешь? Я представляю, что это будет через несколько лет. Ущерб от протестов старшеклассников во французском регионе Иль-де-Франс достиг 8,5 миллионов евро. Это только в одном регионе. Поговорим, к чему могут привести протесты во Франции и как они коррелируются, что ли, с поведением молодежи в Российской Федерации. Об этом поподробнее очень скоро. А начнем мы с того, что армия России предыдущей ночью нанесла удары по предприятиям ВПК Украины.
0: Наше время.
6: Ну и давайте перечислим. В Киеве поражен цех предприятия Pulp Mill Print. Там было организовано производство ракет и беспилотников. Также под удар попало локомотивное депо Дарницы, где ремонтировали железнодорожные составы, которые использовали для перевозки военных грузов.
7: В Николаевской области поражены логистический центр и склад БПЛА, а в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший военные грузы.
6: В Терновке был уничтожен логистический центр, новая почта, который использовался для хранения грузов двойного назначения для ВСУ. Ну и воздушные силы ВСУ не получили предварительной информации о запуске 6 баллистических ракет, которыми Россия атаковала Киев. А ракеты обнаружили радиолокационными средствами уже непосредственно во время удара по нескольким районам столицы. Причины отсутствия данных о пусках устанавливаются.
7: Ну вот об этом, да, говорили сегодня весь день. Вначале была такая информация, что причины отсутствия данных о пусках устанавливаются, но постепенно все признались, в том числе и украинский фюрер, что, в общем-то, не получили они информации от американской разведки. И вот с чем это связано?
6: Хотя вот только что, буквально полчаса назад, пришла информация о том, что Трамп заявил о том, что Америка продолжит делиться разведданными с Киевом. И опроверг информацию о приостановке этого обмена.
7: Значит, такая интересная ситуация, что даже хочется, не то что хочется поверить Зеленскому, я даже Зеленскому больше в данном случае верю, вот, потому что... Но Трамп чего только не заявлял в последние дни. Он иногда опережает события. Вот, а может быть, о некоторых вещах его и в известность не ставят. Ну, в принципе, мы спросим об этом военно-политического обозревателя Михаила Ануфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
7: Михаил Борисович, а вы в данной ситуации кому, Зеленскому верите или Трампу?
8: Знаете, я никому не верю в них, потому что, ну, один постоянно что-то нюхает, а второй врет, как дышит. Причем всю свою жизнь это на втором сроке уже просто неинтересно.
7: Но тем не менее...
8: Вопрос даже не доверия.
7: Да, а вы, в чем вопрос здесь? Да.
8: Вопрос в том, что они пропустили старты ракет. Вот это абсолютная достоверная информация. А дальше начинается объяснение, и каждый объясняет так, как ему удобно это. Зеленский крошит батон на рыжую шевелюру Трампа. Понятны причины, он недоволен всем на свете в последнее время. Ну, нестабильная психика наркозависимого человека. Он то счастливо целуется в засос Трампа, то рассказывает, какой тот гад. Трамп, понятное дело, шоумен, от него, с него взять нечего. Ну, здесь нужно понимать, что разведданные-то хунта получает не только от Вашингтона, от европейских спутников, которых тоже достаточно, тоже. Причем масса спутников, подавляющее большинство их, это коммерческие спутники, которые не являются спутниками, принадлежащими там разведслужбам, космическим войскам или еще кому бы то ни было. Тоже Макстар и так далее. То есть это каналы, которые контролируются государствами, безусловно, Запада, но перекрыть каналы информации, мы же видим фотографии, которые публикуют Киев, в том числе своим ударом, они получаются в том числе из коммерческих спутников. Перекрыть их можно, но в течение суток это не делается. Вот. Вот что является фактом, так это то, что над местом пуска этих 6 ракет была сплошная облачность все это время. То есть, возможно, это отчасти сработало на то, что пуски были незаметны. Отчасти сыграло роль и то, что запускались ракетомишени С-300, С-400, их часто используют для удара по наземным целям. Вот, они не оставляют такого следа, как те же Искандер-М.
7: Вот.
8: Менее тепловое излучение.
7: Вот, меньше. Михаил Борисович, а ведь вообще в последнее время они стали все пропускать. Это связано с чем? С тем, что они не могут определить место и момент запуска, или с тем, что у них отсутствует качественное ПВО, все-таки, на ваш взгляд?
8: В первую очередь, это, безусловно, отсутствие ПВО. Но, кроме этого, нельзя не учесть то, что тот колоссальный опыт, который нарабатывается наше ВКС во время СВО. То есть все учатся. Мы учимся запускать их незаметнее. Вот, мы учимся сопровождать их соответствующими многоэшелонированными уровнями этих же самых беспилотников, которые занимаются и выявлением возможных средств работа размещения батарей ПВО и выявлением радиолокационных станций, без которых это ПВО не работает, и выбивать их непосредственно перед ударом, и отвлекать на себя достаточное количество средств ПВО противника до того, как подлетят баллистические ракеты. Это целый комплекс взаимодействий, и тот факт, что противник пропускает все больше и больше ударов, доказывает то, что мы работаем эффективнее, чем он, учимся лучше, чем он. То есть это весь комплекс мер, и вычленить здесь какое-то одно, что вот благодаря вот этому какому-то тайному слову или знанию или еще чему-то мы сумели, ну, это неправильно. Это действительно огромная работа, огромный комплекс.
7: Да, это опыт в первую, конечно, очередь. А вот еще, Михаил Борисович, скажите, ну, на ваш взгляд, вот, я не знаю, прогнозы уже давным-давно никто не дает по поводу специальной военной операции, потому что это не война, и у нее не может, не та немножко цель, которая ставится в войне, поэтому действительно сроки не очень определенные. Но на ваш взгляд, вот характер наступления, вот этот аккуратный наш, он о чем говорит? Что мы действительно аккуратны, да, и своих солдат бережем, да, в первую очередь, да? Или, ну, какие-то другие причины есть? Просто если такими аккуратными темпами наступать, ну, я вот как гражданский человек, да, ну, который служил, тем не менее, думаю, мы так можем наступать и не один год еще. И за это ругать нашу армию, ну, я не рискну, хотя бы потому, что вот я просто вам свежую информацию сообщу из одного подразделения, с руководством которого я общался в последние выходные. Там сменился командир, и с февраля до вот этих последних дней в этом подразделении всего 200-200. Это, конечно, всего, наверное, неуместно использовать. Жаль каждого погибшего солдата, и им все, вот просто память о них будет у нас всегда. Но 4-200 за, ну, полгода, больше даже. Это говорит о том, что аккуратность неимоверная. И вот что это? Это вот, ну вот как? Сколько это будет продолжаться при такой аккуратности? То есть мы ждем чего? Мы играем, ну, условно говоря, в гляделки, да, кто кого пересмотрит.
8: Ну, нельзя сказать, что кто кого пересмотрит, потому что на тех участках, где противник проводит контрнаступление, потери колоссальные. Это встречные бои, это уже бои на земле в условиях колоссального количества беспилотников в небе, и там потери отнюдь не 4 человека в день. Тут другое. Понимаете, бессмысленно говорить о том, что мы бережем людей. Конечно, бережем. У нас, простите, в отличие от противника, не проводятся рейды ЦК по стране. Не хватает всех подряд, отправляя на фронт. Но как ты бережно не относись, пока идут боевые действия, потери неизбежны. Или мы будем наступать, или будет наступать противник. Если мы наступаем, то и наступаем медленно, то вы понимаете, что противник успевает возводить достаточное количество защитных сооружений в глубине своей обороны.
7: Здесь тоже есть минусы, Михаил Борисович.
8: То есть минус неизбежен.
7: Да, минус неизбежен.
8: Немножко о другом. Видимо, не стоит задача освобождения всей территории бывшей Украинской ССР от киевской хунты.
7: Это мы уже поняли. Мы ждем, ждем
8: вот
7: пока.
8: Это уже понятно по факту.
7: Мы,
8: да,
7: ждем, значит, пока их народ поймет вообще, кто ими руководит. Я уверен.
8: Народ может понять, что угодно. Я думаю, немецкий народ тоже в 45-м году понимал.
7: Да. В общем, задача сложная. Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель, говорили о нашем наступлении. К следующей теме переходим.
0: Наше время.
6: О Франции поговорим. Ущерб от протестов старшеклассников во французском регионе Иль-де-Франс достиг уже 8,5 миллионов евро. Только за 12 октября убытки составили 400 тысяч евро. И по данным одного из средств массовой информации местных, в этот день акции прошли примерно в 80 лицеях региона. А всего протесты распространились на 27 департаментов Франции, в результате чего были закрыты 130 учебных заведений. Но мы вообще привыкли к тому, что во Франции вообще особое отношение к уличным протестам. Это такой даже немножко вид национального спорта.
7: Точно, точно. Поджечь машину, разбить витрину, поджечь дом.
6: Перевернуть какие-нибудь мусорные баки, это вообще ничего не стоит.
7: Да.
6: Оранжевые, желтые жилеты, помнишь?
7: Желтые жилеты. Ну, а они есть еще, они там есть.
6: Да, да, я знаю. Ну, такого, чтобы подростки бушевали, ну, там сложно себя...
7: 68-й год, Оль.
6: Ну, сложно такое представить в какой-либо еще стране мира.
7: А вот это да.
6: Хотя, в принципе, студенчество, оно всегда считалось такой, скажем, массой с протестными настроениями. Всегда такое было. Да и вспомним, наши времена царской России, это же тоже студенчество устраивало теракты, поджоги, нападения и так далее.
7: Но здесь, похоже, уже такое вот даже старшеклассники, немножко помладше студентов, да? И
6: ну
7: это тоже,
6: да,
7: конечно,
6: это все-таки было студенчество, а это уже практически, ну, дети.
7: Ну,
6: еще.
7: Дети. Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Вадим Вадимович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Вадим Вадимович, ну, тоже дети ведь, вот мы начали с того, что это дети. Это дети вообще? Кто вообще все вот это устроил во Франции?
9: Я начну с того, что это уже не только во Франции, но и, например, во франкоязычной части Бельгии. Уже творятся там точно такие же погромы, включая Брюссель. Поэтому это уже не ограничивается. В Австрии пока до погромов не дошло, но очень крупную демонстрацию устроили с требованием вернуть в школы ношение хиджабов, которое запрещено в целом ряде стран,
7: важный момент.
9: Австрию, да, включая и Австрию, и Францию, и Бельгию. Да, кстати, в Бельгии дело может обернуться еще хуже, чем во Франции, учитывая слабость государства. Но во всем этом вы, собственно, не назвали главную движущую силу этих погромов. Это молодежь из эмигрантских районов, из эмигрантских гетто. Это, прежде всего, выходцы из стран Северной и Черной Африки, которым уже потом примыкали, да, коренные французы и коренные бельгийцы. Но движущей силой начиналось это именно с них.
7: А ведь правда, Вадим Вадимович, мы вот много хроники, кинохроники еще в юности видели, сейчас телехроники, когда если протесты или какие-то беспорядки творятся, ну, вот в Северной Африке и на Арабском Востоке, там, ну, в них участвуют подростки. Они забрасывают камнями военных, танки и так далее. Вот если это происходит в других регионах, как-то, ну, подростки занимаются все-таки детскими делами, а там они взрослеют, видимо, раньше, правда?
9: Правда. И вот эта, так сказать, культура погромов, которая известна на Ближнем Востоке, в Северной Африке, она постепенно перебирается и в Европу. Уже такое происходило, не только во Франции, в Германии, в Швеции, в Испании, в Голландии, где только не происходило вот это.
7: А плюс это еще накладывается, наверное, это вам виднее, поясните, если ошибаюсь, поправьте, еще и на культуру погромов истинно французскую, ведь они же так любят.
9: Совершенно
7: там,
9: верно. Совершенно верно. Франция — это страна уличной политики. И, соответственно, франкоязычная часть Бельгии, уже по аналогии с Францией, это тоже страна уличной политики, как никакие другие в мире. Ну, просто климат там лучше всего подходит для в Северной Франции, да, именно в Южной Бельгии, для того, чтобы творить уличную политику. Ну, почему вышли? Во-первых, сокращается финансирование школ, во-вторых, все-таки ужесточение учебных программ и ужесточение требований к внешнему виду и к посещаемости школ вызвало недовольство именно у многих детей мигрантов, да, и их родителей. Там даже до смешного доходит, что мы должны вставать к 10 утра идти, да, в школу. Да, можно было бы посмеяться, да, если бы все не было так грустно. Да, они уже обалдели, по-простому говоря, от вседозволенности.
7: А ведь получается...
9: И когда им что-то...
7: Да,
9: продолжать. Когда что-то начинают срезать, они уже естественно начинают бузить, как привыкли.
7: Вадим Вадимович, но ведь получается, это как бы, можно сказать, все равно выступление против Макрона или нет?
9: Плевать. Вот о Макроне они совершенно не думают. Это выступление против французского государства, бельгийского государства, Евросоюза, в Австрии, соответственно, австрийского государства. Там просто размаха такого нет. Нет, личность Макрона здесь совершенно ни при чем.
7: Да, ну то есть, в общем, мы не должны думать, что это вот протесты оппонентов Макрона. Мы вернемся, Вадим Вадимович, не переключайтесь, мы через минуту вернемся и продолжим обязательно.
6: И хотелось бы еще вас спросить вот о чем. Дело в том, что один из мэров, который сам выходец из тех самых регионов, он фактически возглавляет вот эти вот протестные движения. В общем-то, какого будущего хотят эти люди? Чего они добиваются? Но об этом через минуту продолжим.
10: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
11: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и с нами Михаил Анфриенко, военно-политический...
7: Вадим Трухачев с нами.
6: Ой, Вадим, простите, ради бога. Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Вадим Вадимович, извините, ради бога. Вопрос накануне, чтобы усмирить протестующих, большинство из которых подростки, полиция применила слезоточивый газ. И от него пострадал и мэр пригорода Парижа Сен-Дени Бали Багайокка, который сам, в общем-то, из тех же краев, что и протестующие. И он пошел в рядах несовершеннолетних, хотя их требования он, в принципе, поддерживал-то изначально. И его даже обвиняли в организации этих протестов. И, собственно, он-то вот чего добивается. Ведь дело в том, что количество мигрантов во Франции уже таково, и оно постоянно увеличивается, их количество растет, что встает вопрос о том, что они хотят получать такие же избирательные права, как и коренная французская нация. Ну, собственно, к чему это в итоге может привести, и есть ли какая-то угроза уже сейчас от этого?
9: Ну, в качестве примера вспомним, что собой представляет сборная Франции по футболу. Да. Это уже притча во языцах. Да, вместе с ее капитаном Мбаппе, который полуалжирец, полукамерунец. Что касается этого мэра, он представляет партию «Объединение непокоренная Франция» во главе с Меланшоном, который и он, и Меланшон пытаются оседлать этот протест. Они видят в этой молодежи из иммигрантских гетто своих избирателей. И, в общем, обоснованно видят. Потому что лозунги о том, чтобы сохранить высокие пособия и давать их за то, что ничего не делать, они очень популярны. Да, в этой иммигрантской среде, обо всех говорить не буду, да, но в значительной степени они популярны. Привести это может только к полной разбалансировке бюджета, а Франция сейчас больной Европы, главной финансовой больной Европы, прежде всего потому, что на иммигрантские семьи, на подростков из иммигрантских семей тратится слишком много. Ну и Бельгия под стадией здесь, там тоже... Положение очень тяжелое, местами еще более тяжелое, чем во Франции. Да, поэтому вот к этому ведет к большему еще разделению на коренных французов и иммигрантов, потому что на волне этих выступлений рейтинг госпожи Ле Пен растет как на дрожжах.
7: Да, ну, неизвестно, да.
6: И самое интересное, что ведь уже во многих странах европейских, тоже Скандинавии, можно массу найти видеороликов в интернете, как вот такие вот выходцы из тех стран, о которых мы только что говорили, они подходят к тем же норвежцам, к тем же датчанам, шведам, толкают их и говорят, ты думаешь, это твоя страна?
7: Да,
6: нет, это моя страна, потому что я уже родил 4 детей,
7: вот.
6: А у тебя только один. И скоро эта страна будет полностью моя.
7: И сколько это продолжается? Извините, но я вот просто 30 секунд своих воспоминаний. Я это увидел в Бельгии еще в середине нулевых. И даже Франция, Париж тогда казался не таким мигрантским городом. А Брюссель уже вообще было не узнать. 2005-2006 год.
6: Я
7: представляю, что там за 20 лет.
6: Я тоже была в Париже, это было диво.
7: Оля,
6: диво.
7: В Париже ты была. А если ты еще заехала в Брюссель, ты
6: и
7: вообще...
6: И в Брюссель
7: бы,
6: я вот, на обратном пути там, заезжала.
7: Там просто... Там,
6: там просто черный центр.
7: Да, да, центр. В том-то и дело. Ладно бы эти мигрантские окраины.
6: Да нет, все. Все окрестности Лувра были.
7: Да?
6: И
7: да?
6: Центральная площадь в Бельгии, все были мигранты.
7: Завтра к этой теме подойдем с российской, скажем так, колокольни. Посмотрим через призму событий во Франции, посмотрим на ситуацию в России и на российскую молодежь. Есть вопросы?
6: Вадим Трухачев был с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве России.
0: Наше время.
6: Ну что, очередные страшилки про искусственный интеллект.
7: Я испугался,
6: в прошедшее воскресенье программа моя авторская про искусственный интеллект. Но не все испугались.
7: Ну, не знаю, наши эксперименты пишут в опубликованном исследовании представителей компании Anthropics, показывают, что небольшим моделям искусственного интеллекта может потребоваться всего несколько месяцев, чтобы стать способными к самостоятельному распространению на коммерческих устройствах интернета вещей, таких как умные духовки и телевизионные приставки. Подобный вирусный алгоритм будет крайне сложно обезвредить из-за отсутствия единой точки отключения. И в ходе теста исследователи запустили нейросеть на сети из 15 дешевых телевизионных приставок, а в другом эксперименте алгоритм смог самостоятельно разобраться в работе незнакомого оборудования 8 различных типов.
6: Ну, к чему это может привести? Вот давай пофантазируем. Ну, допустим, умный телевизор может за тобой хитро подглядывать.
7: Ну, понимаешь, пока...
6: Умная духовка может устроить пожар.
7: Что он с этим будет делать? Да, подглядывая и поджигая. То есть, понятно одно, вот сейчас бьют враги по дата-центрам, а мы по дата-центрам врагов бьем. Но они будут теперь базироваться не в дата-центрах, а в нашем холодильнике.
6: Ну,
7: понимаешь?
6: Что они протушат твои макароны?
7: Ну,
6: дальше что?
7: Они там разовьются, Оль, как вот, понимаешь, расплодятся
6: и
7: победят нас.
6: И ночью в холодильник придет и тебя
7: победят нас,
6: придушит.
7: Андрей Масалович все расскажет нам, президент консорциума «Инфорус», специалист по гибербезопасности. Тут только таким людям и надо обращаться. Ищите вокруг себя таких специалистов. Автор канала «Кибердед» Андрей Масалович. Андрей Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
6: Андрей
12: Игоревич,
7: спасите.
6: Вот у меня, слава богу, глупый холодильник. Я бы даже сказал, тупой холодильник. А вот стоит ли Игорю Владимировичу бояться, что ночью его умный холодильник придет и с ним что-нибудь сотворит нехорошее?
12: Ну, у вас, например, персоналка есть? Персональный компьютер?
6: Да,
12: ну,
6: есть.
12: Дома,
6: да.
12: На работе.
7: Конечно, не один.
12: Вот. Так вот, в 1971 году первый вирус вырвался наружу. Стал прыгать с компьютера на компьютер вот и кричать: «Поймай меня, если сможешь. Сам». Вот, народ тогда переполошился, решил, что планета не будет прежним. Компьютеры вырвались из клетки. Вот, потом в 83-м, спустя 12 лет, появился первый боевой, который уже сам распространялся, заражал там. И... Вот, потом в 86-м выяснилось, что с этим надо бороться, появились антивирусы. Сейчас мы спокойно живем, у каждого есть персональный компьютер, и мы как-то за судьбу человечества не беспокоимся. То есть, на самом деле, ну, это то, что говорит Anthropic. Это вот то, что вы процитировали, это отчет фирмы Anthropic. Вот, это такая пугалочка. В ней есть часть правды, даже несколько. Вот, а есть часть, ну, как бы на подумать и на исправить.
7: Давайте о правде.
12: Давайте сначала о том, что правда.
7: Да.
12: Так получилось, что очень быстро начал развиваться рынок вещей, и он оказался абсолютно беззащитным. Ну, мы сами это... как бы сами это провоцируем. Вот вам подарили смартфон, вы на него ставите пин-код хотя бы на вход. Ну, или там пароль на почту. А вам подарили видеорегистратор в машину, вы его включили и радуетесь, что он включился. Или подарили там смарт-телевизор, вы тоже включили и радуетесь, что он включился. То есть вы все настройки оставили по умолчанию для хакера, ну, для любого, кто хочет напасть. Поэтому хакеры сразу стали этим пользоваться, еще без всякого искусственного интеллекта. То есть ваш умный чайник вот, или умный утюг удаленно можно превратить в зажигалку. Вот, вашу там радионяню можно запустить, какую-нибудь страшилку, она будет ночью страшным голосом вопить, ребенка пугать.
6: А вот, кстати,
12: ваш телевизор может за вами шпионить.
6: А там, помните, холодильник недавно была эта история с Израилем, которые одновременно взорвали мобильные телефоны?
12: Да.
6: Это из этой же серии?
12: Взорвали пейджеры, например.
6: Это вот, из этой же серии, да?
12: Да, что мы, покупая устройство интернета вещей, абсолютно не беспокоимся о безопасности. И, к сожалению, создатели этих устройств тоже не очень думают о безопасности. Вот, я уж не буду там есть примеры из серии 18+, как разные устройства там удаленно управляются. Это еще страшнее. Вот, но суть в том, что надо просто подкрутить гайки так же, как было когда-то с персоналками. То есть придумали компьютер и не сообразили, что по ним могут прыгать вирусы. Как сообразили, сделали антивирус.
7: То есть
12: сейчас ровно то же самое.
7: Это и вирус, скажем так, да,
12: назовем? Да, сейчас просто тонкость вот в чем. И вирусу, во-первых, очень легко разбираться в настройках любых новых устройств, потому что мы сами ему в память все загрузили, мы его там всему обучили, у него все документы под боком, раз. То есть он будет очень быстро заражать устройство. Второе, он может подбирать механизмы заражения и все это делать без человека. Вот, единственное, что радует, ну и в этом отчете вы тоже видели, у него пока мощи не хватает, ему нужно... Он с удаленного сервера запрыгивает. Он не может в вашем холодильнике размножиться.
7: Пока. Вот. Но ведь пока. Потом сможет.
12: Пока вы там не увеличили память.
6: Андрей Игоревич, по поводу холодильника. А все-таки самые опасные умные устройства, на ваш взгляд, которых вы бы посоветовали нам остерегаться? Мы так поняли, что умный утюг, умный чайник, это все может стать зажигалкой. А что еще?
12: Смотрите, любое устройство, вообще любой предмет, содержащий батарейку, уже потенциально сегодня будет шпионить. Потому что сейчас вот изобретают умные лампочки, которые бы за вами следили и вычисляли для того, чтобы вычислить моменты, когда можно экономить вам электричество. Но шпионить они будут все время. Вот какая-нибудь Алиса или там другой умный подсказчик все время за вами шпионит. То есть надо понимать, что вы сразу теряете всю приватность. Получая любое умное устройство в дом, оно будет тырить все, что сможет стащить. Вот с точки зрения физической безопасности, все, что может вызвать пожар, все, что может заблокировать замки, например, может там устроить потоп или наоборот включить отопление. Вот, то есть так просто подумайте. Попытайтесь влезть в шкуру злоумышленника, вы увидите, что там довольно легко эти вектора угроз строятся.
6: Ну, то есть умный дом, получается, что умный дом может стать домом кошмаров, да?
12: Да. Это такой дом с привидениями.
7: Андрей Игоревич, кто-то готовит, извините, дома, может быть, какие-то нехорошие вещи, типа... Ну, я не говорю про государственный переворот. Может, он какие-то нехорошие вещества, например, готовит. Да, понятно, это Алиса, которая у него стоит, все это слышит, подслушивает. Пока эту Алису не взломают, да? Ну, условно говоря, где она все подслушанное хранит, пока она это делает для себя? Вот интересно.
12: Она,
7: да?
12: Смотрите, она это... Сама Алиса, она маленькая. Вот, хранит она все это на серверах, вот в этих самых дата-центрах, которые сейчас... по которым начал бить противник. Вот, то есть все, что у вас дома происходит, стекается в эти дата-центры. Сразу попадает в руки компании, которая этим управляет. И, собственно, если интеллект куда-то вырос,

0: стучат в полицию, если видят, что у их хозяина склонность к педофилии или к насилию, или там к чему-то еще. Вот, то есть на самом деле...
1: Оль, почему ты открыла рот?
2: Я думаю, как безнадежно я отстала от жизни.
0: Ой, я тоже думал, что я не отстал, пока вот не почитал профильный доклад про вот такие вот экзотические вещи.
1: Ну, в общем, Андрей Игоревич, мы напугали людей, которые занимаются нехорошими делами. Как минимум, выключайте Алису. Хотя нет, пускай Алиса все за вами следит, а вы пользуетесь ее услугами. Пускай будет мир спокойнее. Быстро до кого-то эта информация дойдет. Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности, автор канала «Кибердед».
2: Сокращение дефицита кадров на рынке труда обеспечили люди 55 лет и старше. Вот об этом мы далее поговорим. Тем более, что весь этот ресурс, поговаривает, уже вычерпан окончательно. Что же будем делать впоследствии? Через минуту поговорим.
3: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: Беда, государь.
5: Карл напал ночью под Нарвой.
4: Что делать будем?
5: Биться. Пали!
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Ну что ж, давайте перейдем к более приземленным целям от роботов, которые за нами следят, и искусственного интеллекта. Перейдем к сокращению дефицита кадров на рынке труда. Люди 55+.
1: Это люди 55+, потом будут роботы 55+. Не волнуйся. Так что от робота теперь уже, Оль, никуда не денешься. Итак, было так с 21 по 25 год, что вот эти люди 55+, ну, честно говоря, это я, по крайней мере. Не знаю, сколько лет Ольге Владимировне, а мне вот 55+, точно. И вот из 2,7 миллиона прироста занятых в этот период 2,2 миллиона, ну, без 500 тысяч все, это работники 55 лет и старше. Вот они пришли спасать трудовой рынок. При этом когорта выходящих на пенсию крупнее когорты, выходящие на пенсию крупнее когорты, выходящие на рынок. Вот.
2: То есть имеется в виду, что
1: не все.
2: Тех, кто выходит на пенсию,
1: больше.
2: Их больше, чем тех, кто уже подрос и начинает свою трудовую деятельность.
1: Я неправильно понял. Да, то есть вот это, вот, приходящих новых, их меньше. Да. Но с 25 года вклад сокращения безработных и вовлечения пенсионеров как источников стабилизации рынка труда сошел на нет. Ну, это, видимо, по объективным причинам.
2: Ну, а что, старый конь борозды не испортит, с одной стороны?
1: Те уже, как говорится...
2: Ну, а с другой стороны, да. Старый конь не вечен.
1: Вот о чем разговор. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
1: А вот, ну, во-первых, как было, мы уже знаем, можно это прокомментировать парой слов, но тем не менее, а что же сейчас будет? А кто сейчас покрывает и собирается покрывать этот дефицит кадров, если почему-то исчерпался, получается, вот этот запас 55+, их уже, наверное, так мало, что они не могут закрыть эту дыру, или что не так?
2: Кстати, особенно в сфере учителей это заметно.
9: Ну, давайте сразу разберемся. Вот, во-первых, так сказать, это не какое-то не открытие, да, и никто никуда, так сказать, не уходил.
1: Не, ну это статистика, это не открытие, это статистика.
9: Да, нет, я вот именно об этом. Просто все люди, о которых сейчас идет речь, там 55+, они и раньше присутствовали на рынке труда, только, так сказать, вот сейчас они потихонечку стареют. Да, и старение это происходит почему? Потому что вы правильно сказали, что количество молодых людей, которые входят на рынок, да, у нас меньше.

0: чем то количество, которое, так сказать, вот стареет и продолжает работу. Поэтому меняются пропорции, именно статистические пропорции молодых и возрастных когорт на рынке труда. Да, действительно, переход на новый пенсионный возраст задержал на рынке труда людей. Но на самом деле, так сказать, знаете, это тоже такая вот условность задержал. Дело в том, что раньше просто эти люди, будучи в статусе пенсионеров, продолжали работать. То есть та же самая ситуация сохраняется сейчас. Все, кто могут по состоянию здоровья, да, продолжают работать. Вот, поэтому никакого такого сверх какого-то специального восстановления, как вот говорят, там, или, так сказать, восполнения там трудовых ресурсов за счет вот этих когорт не было.
1: Ну, просто ну, здесь статистика, которая учитывает только возраст, а не учитывает вот это изменение пенсионного, например, возраста. Да, по идее, ничего не изменилось.
0: Да, да.
1: Прекрасно.
0: Да, ничего
1: хорошо,
0: не изменилось.
1: Ничего не изменилось. Но в итоге-то никто теперь не заполняет вот эту брешь. То есть,
0: Да. Вот это главная проблема, то, что у нас все-таки происходит постепенное выбытие лиц старших возрастов, ну, по объективным причинам, да. Это, знаете, как бассейн, да, так сказать, труба, подающая воду меньшего диаметра, чем, так сказать, труба, из которой вытекает вода из этого бассейна. И единственный, как бы, так сказать, фактор, который покрывает этот дефицит, это трудовая миграция. Но она тоже, так сказать, имеет свои ограничения. Почему? Потому что, как правило, так сказать, массовая миграция – это лица неквалифицированные. Да? Но нам нужно поддерживать с вами и структуру занятости в соответствии с сложившейся схемой экономики. Да? То есть у нас же ведь не только там продажа товаров и услуг, у нас еще большой, так сказать, сектор, связанный с производством.
1: Ну да.
0: И это сельское хозяйство, которое требует разнообразных специалистов. И вот самая сложная ситуация в этом плане – это инженерный состав. Да, потому что подготовить инженера сложно, долго, и, естественно, так сказать, вот в первую очередь дефицит кадров будет складываться именно в таких сложных секторах.
1: А как он может быть заменен, если не мигрантами? Понятно, что мигрантами точно невозможно это заменить, потому что это немножко другие трудовые ресурсы, они нужны в собственных странах, в странах исхода. А ну что, это роботизация, автоматизация? Есть вообще выход такой, ну вот, системный?
0: Ну, системный выход только один, да, то есть это повышение производительности труда, да, и применение действительно, так сказать, робототехники, механизированных каких-то систем, таких комплексных, но они сокращают применение неквалифицированной или среднеквалифицированной.
1: Ну и хорошо, если мы...
0: Да,
1: не,
0: да,
1: не...
0: да, да,
1: да,
0: но, вот всегда но. Да? Просто нет абсолютной эластичности. То есть, если вы высвободите с работы, да, там 10 сборщиков, это не значит, что, так сказать, все 10 пойдут в инженеры. Вот в этом проблема, да.
1: Ну да.
0: Поэтому это означает следующее, что, во-первых, система образования тогда должна больше готовить людей, которые бы замещали уходящих вот этих инженеров, конструкторов, там, изобретателей, преподавателей, ученых и так далее, да. Вот, и в меньшей степени, например, так сказать, специалисты среднего звена, да, ну, потому что мы будем передавать этот, или должны, по крайней мере, передавать этот функционал роботам и машинам.
1: Ну, так и прекрасно. Ну, понятно, что на это надо энное количество лет, но если вот так перенастроить высшее образование, то, да, пускай оно готовит только этих, а тех уже даже и не надо, потому что там будут работать машины. Наверное, ведь это можно на государственном уровне решить. Вообще у нас понимает правительство вот именно эту задачу такую?
0: Ну, пока все-таки мы в большей степени ориентированы на вот текущие потребности, да, связанные с нехваткой именно линейного персонала, так сказать, а вот то, о чем мы с вами говорим, так сказать, это все-таки очень серьезный такой проект, который имеет право на собственную жизнь, и, естественно, он стоит денег, и, соответственно, так сказать, это и налоговая политика, которая должна стимулировать предприятия внедрять вот эти современные технологии и оборудование, то есть это целый комплекс мер.
1: Ну, то есть вы считаете, что пока и предприниматели, они смотрят так, вот им проще решать это с дешевыми рабочими, чем с дорогими с дорогими станками, ну, да.
0: Да, но, к сожалению, да, действует принцип, да, так сказать, два солдата из стройбат заменяют экскаватора, студент из МГУ заменяют сразу двух. Поэтому пока бизнесу выгодно применять вот большое количество неквалифицированного линейного персонала, да, так сказать, он будет применять именно этот персонал.
1: А мне кажется, Александр Львович, что вот эта вот роботизация, автоматизация и иизация, скажем так, да, она наоборот затронет сферы вот эти высокоинтеллектуальные, но вместо инженеров будет искусственный интеллект, нет?
0: Нет. Во-первых, вот уже значительные переоценки на Западе возможности вот этого программного обеспечения в виде искусственного интеллекта, хотя вот тут, я говорю, его неправильно так назвали, да, вот, что даже, так сказать, крупные компании подают в суд на производителей, и поскольку не оправдались надежды на повышение оптимизации, обещано было там в короткий срок оптимизировать расходы на 20%, а получилось, что надо дополнительный персонал нанимать для того, чтобы купировать те проблемы, которые ИИС создал на самом деле. Поэтому мы пока не научились пользоваться вот этой технологией в той мере, в которой она действительно может решать конкретные задачи.
2: Александр Львович, а вот 30 секунд у нас осталось буквально. А если мы везде поставим искусственный интеллект, где только можно, вместо человека, и тут у нас попрет демография, как мы же работаем над демографической проблемой. И куда мы потом будем на работу-то отправлять подрастающее поколение, если кругом робот?
0: Ну, для начала, так сказать, нужно тогда будет решить проблему, да, так сказать, вот кому и сколько платить, потому что любая, так сказать, технология, которая сокращает занятость, автоматически бьет по доходам людей и уверенности их в будущем. Поэтому это вот нелинейный процесс.
1: Да, вопрос очень сложный. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, заставил нас задуматься, да, процесс очень нелинейный.
2: Ольга Максимова, Игорь Шатров, вернемся после новостей и поговорим о том, что нас запрещают продажу китайских грузовиков.
3: Наше время. Время.
4: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
3: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
6: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
7: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
8: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
5: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на «Радио России» Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России» Чукотка.
3: «Радио России» – главное радио страны. Радио России.
11: 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
3: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от «Люмисфера» в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
12: Карл войско поведет на Полтаву.
13: Петр будет вынужден дать бой.
14: Приготовиться к атаке.
15: Пали!
16: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Киевской области поражен логистический склад, используемый для хранения ударных БПЛА ВСУ. Санкции Евросоюза и другие действия ЕС, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки между Россией и США. Среда и четверг в Москве и области будут отмечены дождями и понижением температуры воздуха. Далее подробнее. Российские военные продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В Киевской области поражен логистический склад, используемый для хранения ударных БПЛА ВСУ, а в Букском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, говорится в сообщении ведомства. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных робототехнических комплексов. Также вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполе в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны. Были поражены живая сила и техника противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. А средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. Санкции Евросоюза и другие действия ЕС, безусловно, могут помешать осуществлению топливной сделки между Россией и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Ну, то, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, вместе с тем, сейчас эта тема в эти дни широко, но тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар, конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше.
1: Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, правительство России оперативно выпустило распоряжение о снятии части запрета на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки, в том числе в США.
3: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки.
1: Что касается внутреннего рынка, отметил вице-премьер, для правительства он в приоритете, поэтому полностью обеспечен дизельным топливом. Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности страны. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель назвала действия президента США Трампа в отношении поставок энергоносителей из России примером для ФРГ и призвала заключить аналогичную дизельную сделку. «Мы тоже хотим дизельную сделку для немцев, для нашей страны, для Германии. Именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель журналистам в Берлине. Текущую политику ФРГ в отношении Украины она назвала «провальной». Российские военные все чаще сталкиваются в ходе СВО с иностранными боевиками, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе переговоров с министром внутренних дел и по контролю за оборотом наркотиков Пакистана Разой Накви. Слова российского министра приводит официальный представитель МВД Ирина Волк. По словам Колокольцева. В настоящее время международный криминалитет действует масштабнее, технологичнее и разностороннее. Он отметил, что фиксируется смыкание экстремистских организаций, террористических и организованных преступных группировок, попытки их привлечения для дестабилизации отдельных стран и целых регионов. Колокольцев также акцентировал внимание НАКВИ на проблеме роста вывоза оружия из зон вооруженных конфликтов. Среда и четверг будут отмечены дождями и понижением температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на смену золотой осени приходит глубокая осень.
4: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11. В пятницу и субботу благодаря антициклону немного распогодится, но облаков ожидается довольно-таки много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как золотая осень сменится глубокой осенью.
1: В связи с ожидаемыми завтра сильными осадками гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в период с 13 часов до 21 часа. Порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируются завтра в Ямало-Ненецком автономном округе. Синоптики продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Барселона заинтересована в подписании 21-летнего российского полузащитника Галатасарая Алексея Батракова, информирует Барса Юниверсал. Отмечается, что испанский грант уже отправил неофициальный запрос по трансферу Батракова перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В Кубке России сегодня состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. Спортивная гимнастика. Российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры. Официальной причиной отказа выдачи виз указана угроза международным отношениям. В данный момент решение по визовым заявлениям все еще ожидают 5 российских спортсменов, включенных в заявку на чемпионат мира: Рощина, Каюмова, Заика, Съедина и Якубов. А ранее получившие визы российские гимнасты Даниил Маринов, Арсений Духно, Сергей Найдин и Алена Глотова сегодня уже прибыли в Амстердам. Фигурное катание. Мария Захарова из-за болезни пропустит турнир серии «Челленджер» в Будапеште. Он состоится с 15 по 18 октября. Напомню, из российских спортсменов на соревнования заявлены Алина Горбачева в женском одиночном катании, в танцах на льду дуэты Григорьевой и Артющенко, а также Кузьминой и Студеникина. Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана. Соревнования пройдут 17 и 18 октября. Формула-1 объявила о подписании соглашения с Руандой о проведении Гран-при Африки. Контракт рассчитан на 10 лет. Гонка будет проводиться на новом автодроме в Бугисере в 40 километрах от столицы Кигали. И пока это все новости спорта.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 12, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 10, в Челябинске пасмурно, плюс 12, в Рязани небольшой дождь, плюс 17, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 26, в Ставрополе переменная облачность, плюс 23, в Нальчике облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке небольшой дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 1, днем плюс 9. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 9, днем плюс 10, ветер северный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
2: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
3: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
4: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
1: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
3: Это само собой.
1: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
4: Какой же может быть голос другой?
3: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
2: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим разбору небезынтересных тем, которые приготовили для вас, уважаемые радиослушатели, которые будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. Ну и, конечно же, все услышанное можно комментировать, если возникает такое желание, возникают эмоции, пожалуйста, 8-925-222-9992, наши мессенджеры. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто к нам недавно присоединился, и о планах.
7: Да, еще раз здравствуйте те, кто только что присоединился. Москвичам мы расскажем о том, что 5 лет назад в московских школах появились предпринимательские и медиа-классы, что это такое, какие еще профессиональные классы есть в школах. Ну, просто правда интересно, и куда потом эти выпускники идут, обязательно ли в соответствующий вуз или идут своей дорогой. Зачем тогда они в эти классы приходят? В этом будем разбираться. А с Андреем Кудряшовым, с нашим любимым спортивным обозревателем, мы поговорим о кириллице на майках хоккеистов. Вот это интересно. Да? Говорят, что есть такое предложение Вячеслава Фетисова просто писать фамилии кириллицы и не париться больше с английской, с английскими рукописями. Ну вот будем разбираться, насколько это своевременное предложение. Фитнес-сообщество предлагает регулировать отзывы пользователей на сайтах. Ну, фитнес-сообщество предлагает, другие просто не знают, что с этим делать. Давайте-ка разберемся, а вообще зачем эти отзывы пишут, и влияют ли они на что-то, и что делать, если тебя оклеветали, твою компанию, которая предлагает замечательные услуги в области фитнеса, а написали, что вы просто мерзавцы и подонки. Ну, а еще информация о том, что Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков, нас немножко, ну, так скажем, заинтересовала. С нее и начнем.
0: Наше время.
7: Ну что ж, ведомство под названием «Росстандарт» на своем сайте сообщило, что под ограничение попали модели грузовиков, марок. Я их не знаю, как правильно произносить, но, по-моему, это «Донгфенг», «Фотон»,
2: Джек, наверное.
7: Джек и H.
2: И ты что-то неприличное.
7: CMG. Ну, что-то такое, да.
2: Слушай, я вот, кстати, я об этом недавно думала, что еще несколько лет назад, если бы я была свидетелем какого-то преступления, то я бы потом отрапортовала товарищу постовому и сказала: товарищ постовой, вы знаете, это был черный автомобиль марки Volvo. Или марки, я не знаю, там, джип.
7: Ну, то есть ты узнала бы.
2: Да. Да, а да. Сейчас я просто не понимаю, как называть эти модели. Товарищ постовой, это была модель «Две ветки укропа».
7: Ну, тоже.
2: Потому что там какие-то иероглифы, а как это вообще называется? Такое ощущение, что некоторые машины китайцы называют, просто набросали бумажек в шапку и потом вот рандомно вынимали, говорят, вот, мы составили название автомобиля.
7: Нет, мне кажется, они все-таки пытаются их подстроить под вот это вот...
2: Ну, у них плохо получается, потому что прочитать многие названия я не могу.
7: Ну и да, иногда их русский, написанный китайцами язык, тоже иногда прочитать невозможно. Вот. Ну что, дело же не в этом. Да, пускай пишут, как могут, а дело в том, что у этих моделей были обнаружены нарушения требований безопасности. Это представляет угрозу как для водителей, так и для пешеходов. Китайские грузовики, как утверждается, некоторые вот этих фирм, этих моделей, не соответствовали требованиям по тормозным системам, выбросу загрязняющих веществ, защитным свойствам кабин и другим параметрам, которые могут потенциально привести к ДТП, получению травм и гибели людей. Будем разбираться с автоэкспертом о китайцах на нашем автомобильном грузовом рынке, как им тут живется. Максим Егоров с нами. Здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Максим,
2: давайте с чего начнем. Ну, извини, что я тебя перебила. А какие, вот если говорить в целом о китайском автопроме, я знаю, что возникали какие-то проблемы у владельцев китайских автомобилей. Например, где-то находясь вдалеке от отчего дома, они вдруг не могли машину завести, потому что она вообще просто не реагировала ни на какие сигналы.
7: Потому что она была очень вдалеке от отчего дома.
2: Или, например, своего. Она может выжигать камеры мобильных телефонов, как я прочитала недавно. Потому что лидары этому способствуют. Ну, вот эти, которые сканируют окружающее пространство. А какие еще гадости для русского автолюбителя устраивали китайские автомобили? Наверняка вы знаете.
8: Ну, наверное, здесь надо очень четко сказать, что здесь сейчас очень прямо краеугольный такой камень, от которого все спотыкаются, это название «китайский автомобиль». То есть вот. Это все, что по факту является новым, говорят, что если это, тем более сейчас это Китай, то это, скорее всего, что-то где-то хотят навредить, где-то что-то плохо и прочее, все остальное. Но если посмотреть вообще на бытовую сферу, которая нас окружает, огромное количество китайских гаджетов, техники нас уже окружают, и у некоторых мы достаточно спокойно выучили прекрасное название, как оно произносится, хотя аббревиатура, ну, сложенная там из латинских букв, изначально даже, может быть, возникает какое-то скабрезное слово. Хотя нет, произносится достаточно легко и просто. И мы уже знаем об этом качестве. А если мы говорим сейчас даже о том, что китайские автопромы, есть какие-то причины, то, что вы вот озвучили, лидары, там различные системы, которые могут навредить и прочее, на самом деле это, если мы говорим вообще и в целом об автомобильном строении непосредственно, это было всегда. И на самом деле в какой-то момент, когда у нас были привычные названия, привычные бренды европейские, которые у нас было, ну, были вокруг нас, и китайские на тот момент еще даже, ну, вообще даже рядом не стояли, не только развивали свою автомобильную промышленность, проблемы были абсолютно те же самые. То есть в какие-то моменты, там, не знаю, были проблемы и с тормозными системами, и с системами безопасности, и с ЭБСом, и со всем остальным, и были рекламации, гарантийные отзывы, и все остальное. Все это было. Просто сейчас получается такой момент, что у нас рынок, ну, к сожалению, в каком-то моменте кардинально перестроился. В какой-то момент очень как-то удачно оказалось, что у китайского автомобильного производства оказалось достаточно большое количество технологических решений, технологических закрытых вопросов с точки зрения производства. Вообще технологические прорывы с точки зрения производства автомобилей, потому что если общее автомобильное производство насчитывает более 100 лет, то китайское совсем меньше. И понятное дело, что проблемы могут так или иначе возникать. Но сейчас мы просто работаем с этим. Приезжают китайские автомобили, мы говорим, здесь он плох, вот то, что вы сказали, он здесь заблокировался. Опять же, каждый случай нужно разбирать отдельно. То, что случай с точки зрения блокировки автомобилей, потому что автомобили современные, осовремленные, это система аккаунтов, как у нас там, не знаю, в смартфонах, в телефонах и прочее, забыл пароль, он заблокировался, условно. Там украли телефон, он заблокировался. С автомобилями это тот же гаджет, он напичкан и прочее, и если в какой-то момент он не имеет официальной поддержки, находясь здесь, по каким-то причинам, он может перестать условно работать. Ну, а возвращаясь к вопросу относительно грузовиков и прочее, ну, на мой взгляд, здесь причина может быть как естественная, что проблемы имеет, так и искусственное препятствие с точки зрения поддержания, опять же, абсолютно отечественного автомобильного производства. Потому что в этой всей новости, с точки зрения того, что некоторые лицензии на продажу некоторых автомобилей сейчас отзываются, но конкретно целиком модели или какие-то конкретные комплектации, дальше возникает вопрос. Любой автомобиль, который официально продается и выходит, и даже если мы привезем по параллельному импорту, он проходит сертификацию соответствия присутствия на наших дорогах, тем более грузовиков. И дальше возникает вопрос, если этот сертификат соответствия изначально был получен, и данные грузовики здесь продавались и ездили, вот тогда возникает вопрос, а по какой причине, особенно такие важные истории, как тормозная система, рулевое управление и прочее, в моменте нашли какие-то проблемы, что сейчас отзывают лицензию на продажу всего модельного ряда?
7: Максим, я вас немножко так поправлю, ну не то, что поправлю, вы-то специалист в этой отрасли, но периодически крупные бренды, автомобильные, мировые, западные и так далее, они тоже отзывают партии, там лет 10 выпускаемые по причине вот обнаружения какой-то
2: Они сами отзывают.
7: Ну, Максим просто говорит о том, что ну как они прошли в свое время сертификацию, ну те же тоже прошли.
2: В этой связи у меня к Максиму вопрос. Максим, а как вы думаете, каким образом коррелируется запрет на продажу вот этих Донфэнг, Фотон, Джек и прочих с российско-китайской дружбой?
8: Вот здесь возникает как раз вопрос, учитывая, что в какие-то моменты я сторонник того, что я против дружбы любого плана, я никогда не против. И поэтому даже в какой-то момент, какой-то там условно по причинам ну, не сильно приятным завод остановился, в какой-то момент при помощи китайско-российской дружбы там начинают производить автомобили, легковые, коммерческие, грузовые. На мой взгляд, прекрасно. Рабочие места, закрытие вопросов по транспорту, по всему этому как бы остальному. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально. И здесь возникает вопрос, такие партнерские истории, в том числе и по грузовикам, у нас существуют. И дальше возникает вопрос. У нас есть исторические отечественные заводы, которые не всегда справляются с тем объемом, как минимум, там, не будем говорить даже про качество, с точки зрения тех запросов, которые они должны закрывать с точки зрения производства.
7: Какие?
8: Например,
7: Максим,
8: если...
7: да, вот, где мы на рынке, а где китайцы сейчас? Есть такие ниши, которые мы закрываем полностью, а где-то мы без китайцев уже не справляемся?
8: Такие ниши касаются практически всего. То есть и касается легкового транспорта, там, я не знаю, обычного нашего бытового.
7: Про грузовики сейчас говорим, давайте.
8: Про грузовики, да, возникает вопрос. У нас недостаточное количество своих собственных сидельных тягачей. То есть у нас достаточно хорошо развита тяжелая техника, бортовая техника и прочее. А с точки зрения обычного коммерческого транспорта, ну, который перевозит грузы, дальние расстояния и прочее, там еще достаточно большой вопрос. Мы не закрываем все эти потребности. И поэтому партнерка закрывает. Но с другой стороны вопрос возникает следующим. А как партнериться, когда такие препятствия возникают? Потому что вы привели одно из названий бренда, такой как Фотон. И на самом деле сейчас очень крупная партнерское производство существует с этим брендом, и он тоже по каким-то моделям попал непосредственно как будто в несоответствие. И здесь, на мой взгляд, может возникнуть самая проблема, как у нас произошла, очень яркий пример, это с локализацией производства легковых автомобилей, коммерческих, опять же, в большей степени, это такси. И в какой-то момент мы увидели, что у нас только отечественные машины, и туда в список попадает, например, «Лада Нива». Ну, вероятно, где-то в каких-то регионах это очень полезный вид такси, но с точки зрения обычного города это не совсем подходящий автомобиль. И мы лишились автомобилей там повышенного класса и все остальное. И в этот момент, опять же, были предприняты решения, что гильотинный способ абсолютного запрета требует все-таки более вкратчивого решения с точки зрения решения проблем. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения грузовиков, если там действительно есть какие-то проблемы, на мой взгляд, очень правильно, вы тоже это отметили, что гарантийный отзыв, он всегда присутствует. Машина изначально тестируется как новая для прохождения сертификации соответствия эксплуатации на дорогах. Это все правильно. Но в процессе эксплуатации могут вылезти какие-то проблемы. И дальше возникает вопрос гарантийного ремонта, отзыв общей партии и все остальное. А в данном конкретном случае здесь идет вопрос, как я понял, о запрете конкретных определенных моделей, которые, ой, знаете, на данный момент, вот там, не знаю, год назад условно она соответствовала, а сейчас она не соответствует. Но, на мой взгляд, это все-таки больше похоже на некий очередной искусственный барьер, потому что у нас, возможно, как раз есть внутренний перенасыщенность рынка каких-то определенных моделей, которые не покупают по причине, что есть, ну, условно, более выгодные по каким-то причинам китайские аналоги, И поэтому делает этот барьер. Такую вещь мы уже проходили, не только с коммерческим транспортом, не только с грузовиками и прочее. Поэтому, на мой взгляд, сейчас в данном случае это вопрос, опять же, вот этой некой временной меры приостановить привоз сюда каких-то определенных моделей грузового транспорта, которые теоретически мы можем закрыть, собственно, внутренним производством.
7: Ну, наверное, это и хорошо, но посмотрим. Это, конечно, такое. Все неоднозначно. Максим Егоров, автоэксперт. К следующей теме переходим.
0: Наше время.
2: Разогреваемся перед спортивным разделом. Фитнес-сообщество предлагает регулировать отзывы пользователей на сайтах. Ну, то есть правительство должно ввести единые нормы, по их мнению, определения и оспаривания отзывов потребителей на интернет-платформах. Предлагается делить на несколько категорий реакцию пользователей. Верифицированная покупка, верифицированный пользователь и анонимный отзыв. В том числе, если это отзыв анонимный, то тогда его отзыв не влияет напрямую на продажи. Не сможет он нагадить.
7: Ну да, это, на самом деле это возникает у разных видов, у компаний, которые предоставляют разные виды услуг, не только фитнес.
2: Правильно? С другой стороны, проблема-то шире, потому что мы знаем про потребительский экстремизм, во-первых. Во-вторых, некоторые конкуренты тоже стараются таким образом нагадить. Вот давайте обсудим с нашим экспертом текущую ситуацию. Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей МГУ «Опоры России» с нами. Алексей Игоревич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Ну, как вот вам инициатива?
7: Да, вот контролировать...
9: Абсолютно ее поддерживаю, потому что потребитель голосует за отзывы и вообще выбирает ту или иную услугу, тот или иной товар в режиме чтения отзывов. Более того, сами системы агрегаторов выдачи поисковика, выдачи маркетплейса, они полностью лежат под отзывы. То есть чем выше у вас рейтинг в рамках отзывов, тем выше ваша выдача. И, конечно, многие этим пренебрегают. Более того, есть даже такие заказные услуги, как написать там конкуренту 1000 плохих отзывов и опустить его в рейтинге. И на сегодняшний момент пытаются искусственным интеллектом как-то отсеивать, пытаться регулировать этот процесс. Причем сами поисковики и маркетплейсы отслеживают там IP-адреса, насколько живой человек, его поведенческие факторы. Но если это будет, скажем так, авторизация с госуслуг, то, конечно, это будет самая прямая, скажем так, видная реальность этих отзывов.
7: Алексей Игоревич, а ведь могут быть и положительные отзывы, которые тоже неверную картину в итоге этого
2: нарисуют. Точно так же можно 1000 человек нанять, которые напишут лестные отзывы на плохую услугу.
9: Да, и таких людей и нанимают. Более того, это компании, которые этим занимаются профессионально, зарабатывают десятки миллионов рублей на этом. И фактически таким образом товары, которые могут быть неликвидны, становятся ликвидными, и их качество, ну, в том числе и услуги, совершенно не соответствует тому, о чем пишут. Поэтому верификация, вот, на мой взгляд, она нужна.
2: Для меня фальшивые отзывы, всегда у них есть один важный маркер. Это когда они написаны без грамматических ошибок. Потому что обычный пользователь, да, вот именно хвалебный, обычный пользователь обязательно будет делать ошибки, ну, в массе своей.
9: Я вам более того скажу. В нашем менталитете заложено то, что хорошее мы вряд ли напишем, потому что хорошее априори должно быть. Раз ты заказал услугу или товар, он должен быть хороший. И поэтому это норма. И восторженные отзывы в 90% случаев – это фейки. А вот когда тебя расстроили, обидели, вот тогда, конечно, да, как правило, там и ошибки, и люди живые, и все по правде.
2: И более того, ведь многие фирмы и компании, они пишут у себя в карточке товара: если вы чем-то недовольны, не пишите плохой отзыв, не ставьте нам плохую оценку, напишите в наш отдел качества, и мы решим с вами лично эту проблему. Это действительно важно. Вот я, например, все-таки смотрю на рейтинг.
7: А вопрос клеветы, вот оскорбления и так далее, ну где? Только в суде решается? Или можно это как-то отрегулировать досудебным образом?
9: Конечно, компании в первую очередь связываются с тем, кто этот отзыв обрабатывает и пытаются выяснить, и вторично уже связываются напрямую с пользователем. Но, как вот, собственно, замечают наши фитнес-коллеги, они говорят о том, что не с кем там общаться. Ну, это делает робот, и, естественно, обратной связи там никакой нет.
7: Да, да, интересная история, особенно когда ИИ сейчас у нас развивается. Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей МГО «Опоры России». Очень интересная тема. Будем следить за развитием событий, как этот выход будет искаться.
2: Ну а дальше будем говорить про хоккей и про надписи на кириллице, на джерсти, как это называется. Все подробности от Андрея Кудряшова через минуту, когда мы вернемся после небольшой рекламной паузы.
0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, с нами Андрей Кудряшов. Здравствуйте.
13: Привет. Здрасте, да. Ну, безусловно, хоккей и о джерси, о свитерах хоккейных мы поговорим буквально через несколько минут. Сейчас пару слов о новости последних часов. Это наши ведущие гимнастки, в том числе олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, также Виктория Листунова, тоже олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Анна Калмыкова, не получили визы в Нидерланды, где на этой неделе стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Он является отборочным к Олимпийским играм. Ситуация, ну, она, ее, конечно, нельзя назвать крайне странной. Она вполне, может быть, и была прогнозируема, потому что сама делегация насчитывает 65 человек, получили визы 41 человек. Гимнасты, тренеры. То есть, ну, собственно говоря, выводы понятны, да, и там очень какая-то странная формулировка. Сейчас я даже попытаюсь ее вспомнить. Визы за этим девушкам будут противоречить отношениям среди стран Шенгенского договора. Вот так, по-моему, это звучит. Но звучит это крайне странно. И, собственно говоря, понятно, что это сделано, ну, мягко говоря, нарочно. Мы сегодня поговорили с нашим коллегой. Удалось записать нам комментарии журналиста Матч ТВ Дмитрия Занина, который очень пристально следит за спортивной гимнастикой. Вот что он нам сказал.
14: Ну, надо сказать, что это большая потеря в первую очередь для самого чемпионата мира, потому что Ангелина Мельникова дважды абсолютная чемпионка планеты, лучшая гимнастка мира прямо сейчас, а женская сборная России — это лучшая команда Европы, и то, что они не приезжают выступать на чемпионат мира, ну, это немного дискредитирует в целом сам статус всего этого турнира. Что там вообще собираются разыгрывать в командном турнире у женщин, если нет лучшей команды континента? Во-первых, это вот это. Второе, что меня немножко смутило, это как могут быть вообще какие-то вопросы к Анне Калмыковой, к 18-летней гимнастке, которая только в прошлом году впервые съездила на международный старт. Ну, кроме как та претензия, что она может выиграть золотые медали чуть ли не на всех снарядах. Это тоже смущает. Ну и сейчас безумно тяжело всем нашим спортсменам в целом оказываться бесконечное количество раз в такой ситуации, когда ты не понимаешь, едешь ты или не едешь, есть ли тебе смысл тренироваться или нет смысла тренироваться, постоянно находить мотивацию, при этом видеть, например, как твои соперники, они уже там в Роттердаме работают на снарядах, работают в зале, и все готовятся к главному старту, а ты даже не знаешь, поедешь ты туда или нет, а потом тебе внезапно говорят, а вот теперь срочно собирай вещи, вылетаем сегодня вечером, в ночь ты прилетаешь в непонятном состоянии. Это говорю про тех ребят, которые вылетят туда сегодня, и даже ты не успеешь на официальное пробование. То есть вот сегодня у нас прилетят Савелий Съедин и Илья Заика, они даже не смогут потренироваться на этих снарядах, на которых они будут выступать, потому что официальное пробование у них завтра в первой половине дня, они даже не прилетят к этому времени. Условия неравные, ситуация отвратительная, все это очень сильно плохо, радует только, что в следующем году чемпионат Европы будет в Армении, а чемпионат мира в Китае. Там у нас, надеюсь, проблем не будет.
13: Ну, там точно проблем не будет ни в Армении, ни в Китае. Да, в Китае и в Армению въезд безвизовый. В общем, вот такая вот ситуация. Теперь давайте сегодня к другой теме, которую мы договорились обсудить. Должны ли фамилии игроков в нашей хоккейной лиге КХЛ писаться на кириллице? Вот вы как считаете, уважаемый ведущий? Вот вы пришли на хоккей, и у вас...
7: Я русский человек, пришел на русский хоккей, и, ну, хотя русским хоккеем называется хоккей с мячом, да? Ну, ладно. Хоккей с шайбой...
13: Оксимарон случился.
7: Да. Ну, вот, и, естественно, я спокойно прочту это по-русски.
13: То есть, а на латин...
2: Пусть они тогда не в джерси
13: а в фуфайках.
2: В кафтане.
13: Кафтане,
7: а что вы джерси все-таки? Почему джерси называется?
2: Это, оказывается, происходит от имени острова Джерси в проливе Ла-Манш. Именно там впервые начали изготавливать особый трикотаж. Mm-hmm. Это такое вот полотно, которое делалось из шерсти.
7: Вот видишь, как? То есть,
2: а у меня...
13: Не у нас матчасть тогда. У тебя предложение.
2: У меня предложение. Слушаем. А надо просто, знаешь, вот как у нас же есть автомобильные номера, ну, в России. Uh-huh. И там же используются только 12 букв.
13: Латинские.
2: Которые дублируются, и можно прочитать на латинице.
13: Игорь, вы не против, да, что в номерах используются буквы только латинские, которые тоже есть?
7: В номерах используются русские буквы, которые
2: дублируются
7: идентично
2: латинскому алфавиту.
7: Потому что буква К там используется русская, а буква К по-латински немножко по-другому пишется. Кей, да.
13: Хорошо, да.
2: Я предлагаю брать в хоккеисты только тех парней, у которых...
13: На ОФ заканчивается фамилия.
2: У которых вот буквы точно так же совпадают. Например, Носов. Это будет Хокоб. Хокоб по-английски. Или Тарасов. Тапак. Коб.
13: Я боюсь, что тогда лига...
2: Ну, Шатрова нельзя в какие-то...
13: Шатров нет.
2: Буква Ш.
13: Да, у меня не получится. Нет, ну просто тогда, я боюсь, лига быстро очень закроется, потому что хоккеисты столько хороших не найдут.
2: Да, столько желающих зато.
13: Нет, желающих, да. Нет, ну, тогда мы
7: другие пойдут в хоккей
13: тогда. Другие пойдут, да.
7: Слушайте, пускай будет по-русски. Слушай, погоди, а что ты волнуешься? Вот вообще?
13: Я вообще не волнуюсь, я абсолютно спокоен.
7: А хоккей у нас, он имеет в виду, что и за границу ездить с кириллицей. Ну, если
13: да, пожалуйста, это не будет правилом. Если вы поедете за границу, то там будет латиница.
7: Все,
13: да.
7: А тут играйте по-русски.
13: Здесь я считаю...
2: А если в Китае?
7: Ногами, руками за.
13: И в Китае там будет придется поработать. Немножко
2: китайцы, да?
13: Иероглифы, да. А если придется в Японию ехать, придется опять иероглифы.
2: Будет японец.
13: Да, японец, потому что там другие немножко иероглифы. Но на самом деле мы...
7: Если японцам нравится по латинице, пускай они там...
13: Да,
2: честно говоря, я вот поддерживаю эту инициативу. Но зачем у нас в стране играть в спортивной форме, на которой фамилия напишет...
13: Вы считаете, что это главная проблема в нашем хоккее?
7: Слушай, давай о футболе поговорим тоже тогда. Там проблемы еще больше.
13: Вы мне скажите, вот это главная проблема в
2: России? Слушай, ты сейчас рассуждаешь, как жители нашего дома, жительницы, которые говорят, зачем вы ставите шлагбаум во двор, когда первым делом нужно менять лифт?
13: Домовые чатики, давайте поставим на ваш следующий.
2: Это что, шлагбаум самая главная проблема нашего?
7: Дома.
13: Значит,
7: надо,
13: хорошо, да, не да, верите да. мне, давайте послушаем хоккейных людей, комментаторов, журналистов. Олег Морозов, он первый комментатор КХЛ ТВ, и вот что он думает по этому поводу.
15: Иногда откроешь ленту хоккейных новостей, и тебе покажется, что кроме вопроса кириллица против латиницы на свитерах игроков в континентальной хоккейной лиге, это вообще единственная проблема нашего хоккея. Я, честно говоря, за все время, что про это спорят, так и не примкнул ни к одному из лагерей. Плюсы кириллицы. Хорошо, наверное, среднестатистическому болельщику будет проще читать фамилии. Плюс, ну, наверное, да, в том, что мы в России должны говорить по-русски. Плюсы латиницы, ну, пожалуйста, да, несмотря на то, что иностранных клубов стало меньше, иностранных игроков стало меньше, но они по-прежнему есть, а лига по-прежнему продает свой продукт за рубеж. И все-таки в трансляции это смотрится выгоднее. Необходимо ли менять латиницу на кириллицу? Я не думаю, что да. Но я также и не думаю, что станет каким-то минусом, если вдруг русские буквы вернутся. Просто такая выгодная тема, чтобы поспорить, поэтому ее периодически и поднимают.
13: А, ну вот ты, конечно, прав сказал, что я хочу прийти на хоккей, прочитать на джерси, на фуфайке, на хоккейном свитере, выбирайте любое то, что вам по душе, фамилию на русском языке, да, с русскими буквами. То, что касается атрибутики, вообще в принципе хоккейной, купит ее болельщик, не купит ее болельщик, давайте тоже, потому что это одна из таких составляющих этой проблемы.
15: Я за всю жизнь, за все время, что идет вот этот спор, я видел много мнений, я видел многих людей, которые ругаются между собой по этому поводу, но я не видел ни одного человека, который сказал: я не куплю свитер Вадима Шипачева, потому что он, на нем фамилия написана латиницей. Вот правда. Болельщик, который хочет купить свитер, если уж его так раздражает латиница, он может купить его без фамилии, без номера. Болельщицкие свитера зачастую такие и есть, не какие-то персональные. Поэтому я не думаю, что это как-то на что-то повлияет. Ну, а столкнутся ли здесь клубы с дополнительными расходами? Да тоже нет. В целом, возможность нашивать буквы, она одинаковая для всех, но будут нашивать не одни, а другие. Поэтому, наверное, как-то так. Я не думаю, что это действительно какой-то краеугольный вопрос, как будто у нашего хоккея есть и другие проблемы, которыми стоит заниматься и не отвлекаться вот на такие темы.
2: Ну, давайте тогда еще на этих фуфайках будем писать «Динамо». Или, например, «Локомотив». Или «Спартак».
13: Ну,
2: ну а что тогда мелочиться-то? Ну,
13: там
2: эмблема
13: и название.
7: Нет, ну, эмблема.
13: Ну, нет, эмблема клубная расположена, она там не она, кстати, на эмблеме русские буквы, да, ну, на российские, да.
2: Ну я говорю, давайте алфавита, тогда, да. Ну, тоже нет больше проблем, понимаешь?
13: Ну нет, нет, давайте вот.
2: Давайте
13: смотрите, нет, вот смотрите, да, хорошо, давайте немножко в сторону оставим кириллицы и латиницы, действительно. Вот я сегодня специально посмотрел, что сейчас там в детско-юношеском хоккее творится, да, который является, наверное, основой для всего хоккея, да. Это дороговизна экипировки, да. Сейчас топовая, хорошая композитная клюшка стоит от 40 до 60 тысяч рублей. Полный комплект форумы стоит для ребенка 100-150 тысяч рублей. И, соответственно, эта история только для богатых получается, да. И какая разница, какими буквами будет написана фамилия или ребенка на спине, да, если там родители коньки не могут купить, да, не могут себе позволить. Ну вот первый пример, да, кризис детско-юношеского хоккея, отъезд талантов, потому что качество подготовки молодых игроков исключительно падает, потому что действительно в регионах квалифицированных детских тренеров, ну, просто нет, да, потому что там зарплаты минимальные. Из-за этого процветает блат, и талантливые небогатые парни бросают спорт и уходят, ну, в другое какое-то место, да, и при первой же возможности уезжают в Северную Америку. Изоляция, падение уровня КХЛ, да, у нас сборная отстранена, соответственно, да, мы достаточно долго не играем, и уровень легионеров, они действительно, вот ребята говорят, да, комментаторы, они есть, но их мало, и уровень падает. Ну и тем более инфраструктурный голод в регионах, в КХЛ есть клубы, которые действительно играют на устаревших аренах. Это до сих пор существует, а в ВХЛ, где кириллица уже есть, да, она правилами должна быть, да, в высшей хоккейной лиге, некоторые команды и вовсе принимают матчи в ледовых дворцах уровня 80-х годов. Плохой свет, качество льда. И вот мы после этого должны говорить о кириллице.
7: Я кириллица, вот хотел закрыть уши, а тебя не слушаю.
13: Ну, не слушай, так, нет.
7: Божий дар с яичницей путаешь, что даже невозможно.
13: Ну, хорошо.
7: Что ты все в одну кучу-то смешала?
13: Нет, ну давайте хорошо, говорите кириллица, а давайте вот об этом мы не будем говорить.
7: И об этом будем говорить. А почему нет?
13: Ну, неужели, неужели какая разница, вот я пойду играть в хоккей, вот мне все равно, как моя фамилия будет написана.
7: Плохо.
13: На кириллице?
7: Плохо.
13: Или, ну, мне надо найти.
7: Тебе надо перевоспитаться.
13: Мне надо, нет, я перевоспитаюсь без проблем. Мне надо найти клюшку, надо найти там шлемак, пойти к доктору, да, отдать там.
7: От того, что, хорошо, по-другому скажу. От того, что написано на латинице, у тебя легче решаются вопросы с клюшкой, шлемаком, доктором.
13: Вообще ни горячо, ни холодно. То, что у меня на спине написано. И то, что будет написано.
7: Это за скобками называется, это другая тема.
13: Да и то, что будет написано на спине у игрока континентальной хоккейной лиги, это десятки.

0: Строят ледовые дворцы.
1: Засорился слив в ванной и протекают потолки.
0: Конечно,
1: но это разные истории. Но это не значит, что надо,
2: я с вами чтобы текли потолки не и чистить слив. И на этом прощаюсь.
1: На этой враждебной ноте.
2: Поругавшись, с вами попрощаюсь.
1: Мы прощаемся с Андреем Кудряшовым, но уверены, что на днях он к нам обязательно вернется. А мы вернемся к москвичам ровно через минуту. Дождитесь.
3: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
4: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста,

0: это телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
1: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты Таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
1: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
0: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
0: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
1: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
0: Все это масло Таволги.
1: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
0: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
1: Именно так. природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
0: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
1: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
0: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
3: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
4: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
5: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
2: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
6: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
7: Обжорство?
6: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
7: То же самое.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
10: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамида, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
2: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14.35 по московскому времени. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске морская пехота продолжила зачистку взятых под контроль кварталов Доброполь и территории шахты Добропольская. Одной из причин аномальной активности медведей может быть их заражение внутренними паразитами. И желтый уровень погодной опасности за сильного дождя объявлен 14 октября в Москве и Московской области. Далее подробнее. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполя в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери противника составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская, сообщили в Министерстве обороны. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных роботехнических комплексов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Также поражены цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места их хранения, пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 142 районах. Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Об этом глава министерства Андрей Никитин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
2: Отдельный вопрос, которому уделяю внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейной центричности, изменили стандарты оборудования комнат матери, ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
1: Никитин также доложил президенту, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали. МИД России назвал задержание Швеции танкера частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению судоходства, передают РИА Новости. Россия готова отвечать зеркально на все попытки захвата или задержания судов, действующих в ее интересах в любых частях Мирового океана, говорится в опубликованном МИД России комментарии Марии Захаровой в ответ на вопрос СМИ об истинных угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности. ФСБ сегодня сообщило о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты «Хоккайдо Синбун», который собирал сведения об обороноспособности России. Он доставлен в Москву и арестован. Следственным управлением ФСБ в отношении подданного Японии возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в ФСБ. Посол Бельгии в России во вторник был вызван в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России, сообщили в МИДе. Как пояснили на Смоленской площади, указано, что откровенно агрессивно высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля. Одной из причин аномальной активности медведей, которая фиксируется с августа в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть их заражение внутренними паразитами, сообщил Интерфаксу директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула. Все медведи, которых для обеспечения безопасности людей ликвидировали охотники в районе поселка Танхой, были заражены внутренними паразитами, гельминтами разных видов, рассказал специалист. По его словам, гельминтоз объясняет недостаток жировых накоплений для ухода в зимнюю спячку, который фиксируется у многих выходящих к людям медведей. Должно быть минимум 5 сантиметров подкожного жира. Кроме того, заражение паразитами может вызывать аномальное поведение медведей, повышенную агрессивность и снижение инстинкта самосохранения. Гельминты и выделяемые ими токсины влияют на мозг. Это известный в зоологии факт. Медведи начинают сходить с ума, перестают бояться своего основного естественного врага – человека, что мы и видим в этом году, заключил специалист. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен 14 октября в Москве и области, сообщили в гидрометцентре. Местами может выпасть до 10 мм осадков на метр квадратный. Предупреждение будет действовать в период с 13 часов и до 21 часа. Власти столицы порекомендовали жителям и гостям использовать метро для поездок по городу. Что общего у журналиста из Москвы, дочери священника из деревни на Волге, юриста из Тбилиси? Все они герои уникального документального проекта «Рожденные в СССР 35 лет». Режиссер Сергей Мирошниченко прослеживает судьбы 20 детей с 1989 года. В новом сезоне 6 серий о взрослой жизни, выборе и переосмыслении. Проект отмечен Эмми, Никой и Золотым Орлом. Новые серии уже на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Странам Евросоюза нельзя доверить международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее стало известно о том, что олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Ане Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего, отметил Дегтярев. В Кубке России по футболу сегодня состоялся первый матч 5-го раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матчей 4-го тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти нанес поражение «Локомотиву». Со счетом 3-1 завершилась серия пенальти. В баскетбольной единой лиге ВТБ сегодня клуб «МБА» нанес поражение «Парме» 93-91. Суперкубок России по волейболу среди мужских команд будет разыгран 26-27 декабря в Москве. Турнир пройдет в формате финала четырех. В нем примут участие Московская «Динамо», Казанский «Зенит», Петербургский «Зенит» и Белогорье. В прошлом году Суперкубок России выиграл Казанский «Зенит». Сегодня в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялся один матч, в котором «Северсталь» дома нанесла поражение санкт-петербургскому «СКА» со счетом 2-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сеянный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Деминору 3-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Челябинске завтра пасмурно, плюс 12, в Перми пасмурно, плюс 16, в Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 16, в Элисте переменная облачность, плюс 22, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 21, во Владикавказе переменная облачность, плюс 19, в Грозном облачно с прояснениями, плюс 24, в Херсоне пасмурно, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 1, днем плюс 9. В Москве в среду ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 9, днем 10 градусов тепла. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях композитор, автор музыки к таким популярным картинам, как «Салют-7», «Притяжение», «Т-34», «Холоп», «Холоп-2», «Первый на Олимпе», певец Дмитрий Носков и руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра, саксофонист, композитор, аранжировщик Сергей Богданов.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте. Повод для встречи у нас замечательный. У Дмитрия вышло сразу два альбома «Белый» и «Красный». Где-то я видел информацию, что планировался еще и синий, но начнем издалека.
3: Да.
2: В двух словах о пути от известного кинокомпозитора до сцены.
3: Как ни странно, эти пути взаимосвязаны, потому что как раз будучи кинокомпозитором, и в тот момент, когда я писал музыку для картины «Любовь-морковь-2», как ни странно, в качестве временного трека на монтаже лежала одна из композиций Фрэнка Синатры, новогодняя, естественно. И я в тот момент подумал, боже, какая красота, почему-то захотелось послушать еще. Я сначала послушал новогодний альбом Фрэнка Синатры, потом я послушал еще один альбом, потом еще один, еще, и я утонул в этой музыке окончательно, и на протяжении 5 лет я слушал нон-стоп. И вот после 5 лет как-то это во мне все сублимировалось, и возникло желание сделать почему-то концерт, посвященный Фрэнку Синатре. Хотя я не пел до этого, но я, естественно, начал ходить по педагогам, начал учиться, начал ходить на джазовые джемы, включая наши все известные клубы джазовые. И когда я увидел реакцию зрителей, я понял, что эта музыка, оказывается, близка не только мне, но и очень-очень многим слушателям и любителям джаза. Вот так в следующем году будет 10 лет, как я на сцене, и 10 лет назад мы сделали программу, посвященную Фрэнку, для друзей, условно. Мы собрали 250 человек в клубе кино, который уже его не существует сейчас, с оркестром Алексея Круглова это было.
2: Круглый бенд.
3: Да, потому что с Лешей мы до этого работали на одной из картин моих анимационных. И вот так с этого момента каким-то образом получилось так, что я начал получать предложения из клубов сначала джазовых, потом это начались и филармонии, которые начали приглашать меня для выступлений. Вот так все и началось. Как бы кажется, все это коротко и быстро, но на самом деле путь весьма долгий. 15 лет, по большому счету.
2: Почему сразу два альбома?
3: Ты знаешь, так накопилось очень много материала, и многие думают, что я зашел на сцену только, чтобы петь песни Фрэнка Синатры, но изначально была цель начать делать русскоязычный джаз. Потому что, ну, в принципе, этот сегмент, он до сих пор еще достаточно неплотный, но, тем не менее, сейчас очень много начинает появляться исполнителей наших, которые пытаются на русском джаз петь.
2: Все больше и больше.
3: Да, очень большой был такой момент, когда джазовая публика наотрез отказывалась воспринимать русский язык в джазе, ну, просто в буквальном смысле люди кричали, свистели на концертах, вот. Но с течением времени, когда ты потихоньку приучаешь свою аудиторию к тому, что джаз может и должен звучать на русском языке, потому что мы живем все-таки в России. Я считаю, что никак русский язык не мешает джазу быть джазом. Абсолютно. Так что два альбома — это просто то, что скопилось за это время и хотелось выдать.
2: Проделана колоссальная совершенно работа, и в данном случае хочу спросить Сергея. Сереж, сложнее было работать над «Красным» альбомом, более свинговым,
3: да,
2: или над более интимным, со струнными, с вокальной группой, «Белым»?
4: Ну, работать было очень, во-первых, приятно, хочу сказать, и какого-то большого труда не составилось, но, наверное, все-таки «Белый» альбом чуть-чуть был посложнее, потому что там какие-то такие более тонкие материи, на мой взгляд, задействованы. Чуть-чуть было сложнее, но особых проблем я не встретил.
2: Я предлагаю все-таки что-нибудь послушать, с чего бы мы начали.
3: Я думаю, что мы начнем с титульной вещи с «Красного» альбома. Это джаз.
2: Логично.

0: хочу отдать должное твоей смелости, потому что, в общем, то, о чем мы говорили чуть выше, это твой сложившийся образ, ну, а-ля, да, Фрэнк Синатра, да. Как корректнее, вот сформулируй, как лучше.
1: А я не знаю, я уже привык к формулировке, которая ко мне приклеилась, русский Фрэнк Синатра. Это не я придумал, это придумали люди, поэтому я с гордостью ношу это звание.
0: И ты частично, в общем-то, ответил на мой вот данный вопрос, восприятие публики, потому что когда ты 9 лет представляешь программу с произведением Фрэнка Синатра на английском языке. Сейчас ты выходишь с программой на русском языке. Песни уже там, во-первых, есть свои.
1: Да.
0: А во-вторых, там есть переведенные песни. Да. Опять же, там какая-нибудь Moonlight Serenade на русском языке. Но немного непривычно. Реакция публики постепенно лучше? Или все-таки немножко страшновато? Вот полностью такую программу показываешь, или все-таки пока это вкрапление в твою привычную...
1: Мы в обычных концертах, в стандартных концертах, посвященных Фрэнку Синатре, мы делаем это вкраплениями, чтобы не пугать прям совсем людей. Но когда мы делаем программу, вот условно мы делали презентацию «Красного альбома», мы сыграли там несколько вещей Фрэнка Синатры, и все остальное это был уже русскоязычный материал, который люди восприняли просто с невероятным восторгом. К сожалению, к тому моменту еще не были готовы пластинки. И люди начали терзать, когда же выйдут пластинки, когда же выйдут пластинки. Хотим джаз на русском языке. Вот, то есть в буквальном смысле люди жаждут уже этого. И, ну, слава богу, все получилось, и мы вот уже готовы предоставить этот материал всем желающим.
0: А почему вы отказались от цифрового релиза? Потому что все-таки это сужает аудиторию, на мой взгляд. И так, в общем, проблема некая существует с точки зрения презентации альбома. Ну, как человек, который имевший некое отношение к джазовому фестивалю на протяжении долгих лет, могу сказать, что, конечно, возить с собой оркестр, ну, далеко не каждый город способен принять, скажем так, в рамках фестиваля, да. Но, предположим, в клуб привезти 18 человек, это уже сложно, плюс директор.
1: Да, да, да. Директор с нами постоянно ездит. И это большое подспорье нам всегда в поездках. Но если говорить о цифровом релизе, я тебе скажу так. Я принципиально не хочу выпускаться на цифре. Просто принципиально. Поскольку, посмотрев статистику количества выплат артистам от прослушиваний, там 1000 прослушиваний и 0,0010 копеек тебе пришло, но мне, честно говоря, не хочется. И все-таки это такая музыка, которая, мне кажется, требует немного большего погружения, нежели чем просто проматывание на стриме где-то в быстром порядке. Это нужно погружаться, потому что даже, знаешь, порядок песен на альбомах выстроен определенным образом. Это не просто набор каких-то песен, не соотносящихся друг с другом. Это на самом деле история, целая история на весь альбом рассказанная. Поэтому мне хочется, чтобы слушатель, который приобретет эту пластинку, он в первую очередь погрузился в историю, которую я хотел бы рассказать и которую я хотел поделиться. А для этого нужно немного больше внимания, чем просто воткнуть наушник, идти по улице или там ехать в метро или где-то.
0: Давай что-нибудь послушаем из переведенных произведений. Ты предложил «Fly Me to the Moon».
1: Да, «Прямо на Луну» называется.
0: Да, «Прямо на Луну», да.

0: Люблю. По какому принципу отбирались произведения? То есть вообще процентное соотношение. И раз уж мы заговорили о денежной стороне вопроса, если ты переводишь «Moonlight Serenade», да, предположим,
1: да.
0: Ты авторский, опять же, должен?
1: Ну, смотри, если говорить про «Moonlight Serenade», Глен Миллер, к сожалению, уже умер очень давно, в начале 40-х годов, да, и уже права на него являются публичным достоянием. Вот, соответственно, это, конечно, очень непростая тема, и эта тема, с которой я предлагаю каждому артисту, прежде чем выпускать альбом каверов каких-то условных, очень сильно задумываться.
0: Извини, перебью, я думаю, это то, что сейчас в какой-то степени, не пойми, превратно провоцирует появление такого количества авторского джаза.
1: Да.
0: Чтобы не заморачиваться с правами.
1: Вот о том и речь. Эти альбомы для меня стали хорошим уроком. Я решил, что в дальнейшем я буду скорее выпускать больше авторский материал, нежели чем какие-то каверы и переделки, и даже переводы, которые я очень люблю делать, на самом деле, хоть это и сложная работа очень. Но, как показывает практика, все-таки я думаю, что и слушателю будет интереснее слышать авторский материал больше, чем перепевки каких-то песен известных уже. Сереж, ты что скажешь на эту тему?
2: Ну, я на самом деле рад, то, что финансовая часть авторских вот этих вознаграждений подталкивает наших джазовых музыкантов к написанию авторского материала. Сейчас стало намного больше музыки выпускаться, я даже думаю, что это не, вот, не потому, что люди ищут уход от неуплаты, так сказать, в РАО тех или иных денежных вознаграждений авторам. Почему-то как-то вот люди находят и средства, и авторский, собственно, материал, находит время писать и записывать, и огромное количество хороших пластинок выходит, поэтому.
1: Ну, мне кажется, это более ценно вообще, когда авторское высказывание.
2: Добавок еще это ценно, да, потому что все-таки какой-то след остается более значительный.
0: Дим, структурно пластинки, ты уже выше сказал о том, что они, ну, в общем, такие истории, повествования, да. А с какого произведения вообще все началось? Вот в какой момент ты понял, что так, вот есть произведение, наверное, надо все-таки как-то вот готовиться и записываться?
1: Да, да.
0: Потому что, в общем, на твоем счету до этого было 3 сингла 22-й год, плюс с Сережиным оркестром записано.
1: Да, и с Сережиной музыкой, как ни странно, и с моим текстом, да, 31 декабря у нас
2: авторская.
1: Был релиз. Авторская песня, абсолютно. А если говорить про «Красный альбом», я скажу, что все началось с композиции «Это джаз», который мы уже слышали. И все началось с того, что моя супруга, она мой уже постоянный соавтор в текстах, ну, она вообще драматург, сценарист, и она пишет тексты и очень хорошо понимает структуру драматургическую, что такое драматургия и как это должно работать. Вот. И супруга написала этот текст, на который я очень долгое время пытался написать музыку, хотелось как-то, чтобы это было ярко, подвижно и с настроением, ну, не всегда получалось, но, в общем, в итоге я написал и понял, что от этой композиции «Красный альбом» будет отталкиваться. Это будет заглавная песня, точно это я уже понял абсолютно, потому что она как манифест определенного рода, и, соответственно, от нее уже строилось все остальное, что в этом альбоме наполнение имеется. Если говорить про белый альбом, ты знаешь, белый альбом стартует с вещи под названием «Тучи ветер», она же «Stormy Weather», известный джазовый стандарт замечательных наших авторов Харли Арлена. И так получилось, что в позапрошлом году я был на даче летом. Я был в беседке, полил невероятный ливень, совершенно ужасный, небо темным-темным стало, и что-то невероятное было. Град, все там, все деревья падают, все что угодно было. И я стою, и у меня в голове играет эта мелодия, и у меня просто автоматом начали приходить слова русского текста на эту песню. Я просто только успевал записывать, потому что они сами приходили, я ничего не мог с этим сделать, с этим потоком остановить, я это не мог. И я понял, что вот как раз для белого альбома начало настроенческое это будет идеальное вообще просто, потому что там все о меланхолии, там все о любовной грусти, о разбитом сердце, о каких-то исканиях внутри человека себя после там определенного возраста, как я там условно после 40. И о том, что какая-то рефлексия уже, ты начинаешь думать немножко больше о том, что же в этой жизни главное, что нужно, кто ты и куда ты идешь. Вот как бы этот альбом весь об этом. Поэтому вот такие были стартовые точки. Было очень здорово.
0: Я предлагаю «Stormy Weather» послушать.
1: Да.
0: «Тучи ветер».
1: «Тучи ветер», да.

0: А аранжировки делал кто? То есть я так понимаю, что у тебя работа, опять же, большого достаточно коллектива.
1: Да, суммарно в общей сложности 5 аранжировщиков работал на проекте. Основной объем сделали Леша Чернаков, замечательный наш композитор, академический, и Кристина Крид, тоже очень известная в нашем джазовом мире девушка.
0: Она сейчас один из ведущих аранжировщиков.
1: Да, да, Кристина очень много работает. Дальше это была Ксения Акимова, которая тоже известная у нас девушка, много делает материала. Это был один из солистов оркестра Игоря Бутмана, Илья Морозов, одну вещь сделал. И еще Юра Ковешников, тромбонист, наш замечательный руководитель Одинцовского оркестра на данный момент. Вот такая компания собралась. Сережа в этих альбомах, к сожалению, не поучаствовал, но Сережа, у меня очень большие планы на следующие альбомы.
0: А как вы вообще, в какой момент? Ты же все-таки долго выступал с круглым бэндом. Я помню, да, ты
1: Джаз-Эрмитаж, ты выступал, да, по-моему. Да, да, где-то 4 года.
0: А когда вы вот нашли друг друга, скажем так?
1: Расскажет Сергей Богданов.
2: Мы с Димой познакомились на гастролях ансамбля «Мелодия» Георгия Гороняна года 4, наверное.
1: Да.
2: Прекрасно прогастролировали. Вот. И, в общем, мы там как-то спелись и сыгрались, и Дима позвал меня руководить вот этой записью. Но до этого мы все равно тоже...
1: С моим оркестром
2: выступления были, потом в Ленинградский «Патефон» позвал Диму,
1: да,
2: на некоторые концерты. Там что-то спели как раз, вот, по-моему, да, мы что-то готовили. «Макароны» как будто там играли.
1: Нет, «Макароны» мы начали
2: позже
1: играть.
2: «Уходящий троллейбус»
1: мы зашли.
2: Тривердиева. Да. Ну, и как-то так все тоже подъехало. И вот Дима предложил записать аж 2 альбома.
1: Да, Сережа не отказался, любезно.
2: Чему я был очень рад.
0: Так, чтобы нам послушать.
1: Я предлагаю послушать, на самом деле, «Я и ты». Это всем известный Ирвина Берлина стандарт «Чик-ту-чик».

0: Дим, немножко абстрагируемся от джаза. У тебя нет ощущения, что на сегодняшний день роль российского кинокомпозитора современного изрядно принижена? Вот недополучают, скажем так, внимания, и это не очень корректно.
1: Ты знаешь, это вообще основная проблема, которая, она не только в это время, она была, в общем, и тогда, хотя, с другой стороны, мы все же прекрасно знаем и Тривердиева, и Петрова, и Зацепина.
0: Ну, собственно говоря, и сейчас, если ты какой-то концерт где-то объявляешь или просто видишь, да, или на него идешь, то это преимущественно произведение как раз, ну, Артемьев, Тривердиев, да, соответственно, это та плеяда.
1: Да.
0: А вот современных кинокомпозиторов практически никто не знает.
1: Это абсолютный факт. Я не знаю вообще, с чем это связано, почему в медийном поле нет нашего брата, и почему это вообще мало кого интересует. Сейчас какие-то появляются микроблоги, которые именно интересуются киномузыкой, приглашают композиторов и прочее. Но их очень мало, и охваты у них, естественно, минимальные. Это узкопрофильная такая история людей, которые хотят как-то приблизиться к кинокомпозиторству и хотят заниматься этой профессией. Широкой аудитории это мало известно. И более того, я тебе скажу, знаешь, интерес, возможно, зрителя, тех людей, которые смотрят кино, возможно, немного снижен к фигуре кинокомпозитора по той причине, что, как ни странно, во многих картинах, которые у нас выходят в прокат в нынешнее время, существует такая практика, очень порочная, на мой взгляд, когда люди, режиссеры и продюсеры, решают, что проще купить где-то на стоках какие-то треки, готовые уже, понимаешь, и вставлять просто в картину. И это очень порочная практика, которая, я надеюсь, все-таки не приобретет такой массовый характер, потому что все-таки, дорогие режиссеры и продюсеры, вы снимаете картину, это же высказывание. В любом случае, даже если это коммерческий проект какой-то, который на широкую аудиторию рассчитан, мне кажется, и голос музыкальный должен быть у вас уникальный, а не просто то, что можно приобрести за $20 там, или за 2000 рублей где-то на стоках, Сергей.
2: Ну, я тоже по этому поводу много размышляю, потому что раньше вот как композитор — это личность. До сих пор это, да, там, 80-е, начало 90-х. Это глыба. А сейчас цифровые платформы и вот эта возможность нажать в своем телефоне любую музыку, которую ты хочешь, на мой взгляд, немножко саму музыку как будто бы чуть-чуть принижает.
1: Обесценивает.
2: Да, и что, это не композиция сейчас, а это трек. Не альбом, а плейлист. И большая часть публики, большая часть народа думает, что это, ну, ладно, там, может быть, не шутка какая-то, а, ну, то, что это просто очень. А на самом деле, чтобы раньше пойти послушать музыку, необходимо было пойти в магазин, купить пластинку, купить виниловый проигрыватель, достать пластинку, не поцарапать, иголочку там протереть, оп, поставить пластиночку, перевернуть в нужный момент.
1: Да.
2: Ну, собственно, вот чем мы с Дмитрием сейчас занимаемся,
1: да,
2: мы никаких цифровых...
1: Пытаемся мучить слушателей тем, что нужно сделать какие-то действия, чтобы послушать.
2: Ну, не то, что мучить, мне кажется, это приятный момент, потому что вот мы в этом году, посчастливилось мне поучаствовать тоже еще с оркестром в одной записи, в записи альбома Анастасии Лютовой, и когда Анастасия Лютова привезла тираж виниловой пластинки нашей, ну, я испытал просто огромное, ну, ладно, счастье, что она вышла, но вот это само ощущение, что ты достаешь конверт, там, буклетик, можно сесть почитать.
1: Физически потрогать.
2: И ты, ну, то есть ты как будто бы немножко даже прикасаешься к вот этому действию, которое ты, которое вот люди записали, и вот ты тоже соучастник этого. А в телефоне, ну, что в телефоне?
0: Я абсолютно согласен. Я вообще считаю, что, ну, я давно говорю музыкантам, что обязательно записывайте пластинки, выпускайте пластинки, да, выпускайте на физических носителях. Пусть это будет компакт-диск, там, предположим, если вы понимаете, что винил, то уж совсем невыгодно. Потому что, ну, во-первых, это останется для ваших детей, в конце,
1: да,
0: концов.
1: Да, хотя бы из этих соображений.
0: Вот это можно будет взять в руки, а не то, что найти в сети. Плюс одна большая проблема, каким-то парадоксальным образом, при общей сейчас легкодоступности музыкального материала, его стали хуже знать.
1: Конечно.
0: Потому что народ уже не слушает абсолютно произведение целиком, если это, предположим...
2: На самом деле, это еще одна проблема. Очень много, огромное количество музыки сваливается на людей со всех сторон, что, собственно, тоже немножко обесценивается.
0: Да, и плюс еще сейчас появление искусственного интеллекта.
1: Да.
0: Там начинаются уже, конечно, какие-то затыки. Но вообще это большая беда. Для музыкантов.
1: Я даже не знаю, что
0: Давай
1: думать.
0: Давай какой-нибудь позитив послушаем.
1: Позитив.
0: Надо вырваться из этого,
1: да,
0: круга.
1: Макароны, да. Какой хороший музыкант и хороший вообще человек, российский в том числе, не любит макароны. Я считаю, что макароны любят все. Люблю я макароны.

0: приходится делить свое вот это вот время?
1: Это очень сложно, на самом деле. Удается, потому что работа над картиной, как правило, ведется 2-3 месяца в среднем. И если раньше я, будучи только кинокомпозитором, я мог себе позволить запереться у себя в подвале и ваять, условно, да, то сейчас это все очень усложняется, потому что ты постоянно уезжаешь, ты постоянно туда-сюда, туда-сюда. Сейчас у меня вся аппаратура, на которой я работаю и пишу музыку, она находится на даче у меня. То есть я еду на гастроли, мне нужно доехать до Москвы, там спаковаться, сесть на самолет или на поезд, уехать, приехать прямо с вокзала, обратно ехать на дачу, сразу садиться писать. Ну, то есть все достаточно непросто. Благо, у меня есть соавтор постоянный, с которым мы работаем долгие-долгие годы уже, Иван Бурляев. И благо, мы можем как-то делегировать друг другу какие-то обязанности музыкальные, да, относительно картины. Мы очень четко распределяем всегда пул работы, который делает один человек и делает другой. И это очень помогает, потому что если бы не Ваня, я не знаю, как один бы, я точно не вывез уже теперь на данном этапе, потому что по большому счету 50% там моего времени заняты гастролями и концертами, и 50% времени заняты, собственно, написанием музыки для кино.
0: Скажи, пожалуйста, почему, ну, я не знаю, может быть, была такая мысль, может быть, ее и не было, может быть, не было такой задачи, не знаю. Ни одного дуэта нет ни на одной из пластинок.
1: Это хороший вопрос.
0: Предположим, с Анастасией Лютовой.
1: Я предлагал, мы пока ничего не придумали.
2: Может быть, вот как раз на следующем, на синем альбоме.
1: Да. Я думаю, что даже это будет крайне уместно, потому что альбом будет синий новогодний, а не как вы подумали. Вот, это будет новогодний, потому что это снег будет.
2: После красного и белого должен быть обязательно синий альбом.
1: Конечно. Вот, так что дуэты, естественно, я думаю, будут. И думаю, в ближайший год мы что-нибудь придумаем обязательно.
0: То есть мы опять скоро увидимся, так?
1: Конечно.
0: Насколько ты все-таки, отходя от творчества Фрэнка Синатры, записывая эти пластинки, ну, не совсем отходя, опять же, тоже «Fly Me to the Moon» тут присутствует, да, пусть в русском варианте. А насколько все-таки ты ориентировался на его альбомы? Ну, мелькало, как ты их слушал, я не знаю, в процессе 50-х годов, «Songs for Young Lovers».
1: Я тебе скажу так, что я настолько пропитан уже творчеством Фрэнка Синатры, эти все альбомы, они скачаны не у меня в телефон, да, а эти альбомы, во-первых, у меня стоят все физически на пластинках на даче, во-вторых, я реально впитал кожей, как говорится в известной песне «I've got you under my skin», я впитал эту кожей музыку, и она внутри меня живет. И более того, ты знаешь, что ты говоришь по фактурам, я могу сказать, я четко опирался на альбомы Синатры, особенно которые он записывал с Гордоном Дженкинсом и с Джонни Мэндлом.
0: Совсем такие мягкие. Да, Риддл все-таки пожестче чуть-чуть.
1: Риддл, да, он более свин, хотя замечательный альбом «Close to You», который, я считаю, вот я Сереже недавно его прислал, говорю, хочу что-нибудь вот такое, давай что-нибудь сделать, совсем камерный оркестр, там у него квартет просто струнный. Это как раз Риддл делал. И все эти фактуры мы, естественно, соблюдали. Более того, у того же Риддла и Дженкинса очень много цитат из российских классиков. Там и Чайковский, там и Рахманинов кружатся просто вот так вот в бесконечном вальсе. И, соответственно, было несложно вообще впитать эту музыку, потому что эта музыка наполнена как раз романтизмом 19 и начала 20 века. Поэтому все, что я впитал за эти годы, оно все отражено в этих двух альбомах.
0: Давай что-нибудь еще из белого альбома и будем закругляться потихоньку.
1: Белый альбом. Я предлагаю послушать авторскую мою вещь, которая называется «Хочу, но молчу».

0: Рассказывайте, где, как, что можно... Как познакомиться с вашей музыкой, раз ее уж нет в интернете?
1: Ну, во-первых, можно мне всегда написать, например, в ВК и спросить, а нет ли еще пластиночки у вас, это раз, да. Во-вторых, естественно, у нас регулярные концерты. Я являюсь резидентом клуба Игоря Бутмана, и каждый месяц у нас один концерт в московском клубе и два концерта в петербургском. И также вы можете там увидеть замечательного Сергея Богданова с его оркестром. Поверьте мне, это даже чисто визуально красивая история. Потому что все музыканты одеты в костюмы, в рубашки, в бабочках, в галстуках и прочее, прочее.
0: Какое произведение завершит нашу сегодняшнюю встречу?
1: Я считаю, что надо завершить как раз на позитивной ноте и понять, что весь мир — это джаз, можно, исходя из песни «Лунная серенада».
0: Прекрасно. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях был композитор, автор музыки к таким популярным картинам, как «Салют-7», «Притяжение», «Т-34», «Холоп», «Холоп-2», «Первый на Олимпе», певец Дмитрий Носков и руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра, саксофонист, композитор, аранжировщик Сергей Богданов. Повод – два альбома сразу. Да. «Белый» и «Красный». Спасибо большое.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: До встречи.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
3: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. Россия представит достижения в сфере цифровых услуг на ежегодных совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые начались в Таиланде. Среда и четверг в столице будут отмечены дождями и понижением температуры воздуха. Далее подробно. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Министерство обороны. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Также вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны. Были поражены живая сила и техника в Днепропетровской и Запорожской областях. Российские военные продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В Киевской области поражен логистический склад, используемый для хранения ударных БПЛА ВСУ. А также в Бугском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, говорится в сообщении военного ведомства. Также вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. Никитин доложил, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали.
2: Начнем с инвестпроектов, которые реализуются в отрасли.
3: Да, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Ну, наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. Три раза увеличилось количество посадочных мест. Вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов.
1: Президент оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток», испытания технологий за границей на дорогах Казахстана. По словам Никитина, беспилотные грузовики работают не только на трассе «Москва-Петербург», но и на трассе М-12 «Восток».
3: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
2: Там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
3: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по Скаду идут до Челябинска. Да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же Астаны проехали, он через границу прошел как бы и поехал уже по казахстанским дорогам. Угу. Вот, так что, в принципе, технология работает.
1: Кроме того, Никитин сообщил, что Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Россия представит достижения в сфере цифровых услуг на ежегодных совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые начались в Таиланде. Делегацию нашей страны в Бангкоке возглавляет вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, Россия готова делиться прежде всего со странами глобального юга опытом и знаниями в области регистрации прав собственности и кадастра.
4: Мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы российские компании участвовали в закупочных процедурах Всемирного банка. И здесь мы выступаем за недискриминационный и неполитизированный подход в отношении российских компаний. Сейчас мы провели соответствующие встречи с руководством банка, где мы этот вопрос поднимали.
1: Площадь пожара в выселенном двухэтажном здании на Кронштадтском бульваре в Москве увеличилась до 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как ранее сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, спасатели получили сообщение о пожаре по адресу Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Среда и четверг в столице будут отмечены дождями и понижением температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на смену золотой осени приходит глубокая.
5: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем в 8-11. В пятницу и субботу благодаря антициклону немного распогодится. Но облаков ожидается довольно-таки много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловие. Условия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как золотая осень сменится глубокой осенью.
1: Как уточнил синоптик, ожидается постепенное похолодание, смена подсезонов и переход к более поздним осенним показателям. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Барселона заинтересована в подписании 21-летнего российского полузащитника Галатасарая Алексея Батракова, информирует Барса Юниверсал. Отмечается, что испанский грант уже отправил неофициальный запрос по трансферу Батракова перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В футбольном кубке России во вторник состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матча четвертого тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти оказался сильнее московского «Локомотива». Спортивная гимнастика. Российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Ане Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. Официальной причиной отказа в выдаче виз указана угроза международным отношениям. Ранее получившие визы российские гимнасты Марина Вдухно, Найдин и Глотова во вторник прибыли в Амстердам. Тем временем Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить чемпионат мира статуса квалификационного к Олимпиаде, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сейный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Деминору 3-6-4-6. Фигурное катание. Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана. Соревнования в Казани пройдут 17 и 18 октября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в среду, 14 октября, в Магадане плюс 1, плюс 3, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Омске плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 1, плюс 3, переменная облачность, также без осадков. В Краснодаре плюс 25, плюс 27, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 7, плюс 9. В Москве облачно, временами дожди, днем в столице плюс 8, плюс 10.

0: Театр радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алик Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть 7. Заключительная.
1: Открой! Дачу сожгу! Не пожалею себя.
2: Вот видите, он себя не хочет жалеть. А вы думаете, он пожалеет вас? О, как вы доверчивы.
3: Что же делать? Время идет. Где выход, Алик?
2: Освободить должен кто-то один. А остальные должны перед этим исчезнуть. И в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.
3: Ты не пойдешь.
2: А почему бы мне не пойти?
3: Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас. И именно тебе собирается оторвать голову.
2: Значит, она дорожит моей головой? Это заставило меня устремить все свои силы на поиск решения.
4: Глеб, понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали именно из-за тебя?
5: Ну, понимаю.
4: Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал.
5: Я сам. Хоть сейчас.
4: Нет. Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь. Пойми, решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда, одним словом, готов на подвиг?
5: Я бы, конечно, если бы...
4: Никаких «если бы». Готов или нет?
5: Готов.
4: Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда племянника. Только тебе одному он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники, соучастники преступления.
5: Да он меня... Ведь... Это же я его сначала, а потом с вами вместе. Он не простит.
4: О, как ты наивен. Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко, или, как говорят, конспективно. Разжевывать нету времени. Для племянника все должно выглядеть так. Ты не с нами, ты против нас. Запомнил?
2: Я отвел Глеба на задний план и изложил в жестах свой замысел. А из подвала продолжала нестись. Только теперь уже достаточно ритмично и музыкально.
4: Мой скромный замысел осуществит Глеб Бородаев. Чтобы наш бедный узник не растерзал его, все будет выглядеть так. Поскольку дедушка Глеба таскал племянника на руках, Глеб будто бы сразу хотел освободить его из заточения. Но мы не давали. И даже связали бедного Глеба. Когда же мы убежали на станцию, он развязался и освободил того, кого дедушка таскал на руках. Племянник обнимет своего благородного освободителя. А мы будем ждать Глеба в лесу, возле того огромного пня, на котором сидел покойник. Помните?
3: Да.
4: Так, теперь остается его связать.
5: Кого?
4: Глеба, конечно. Его внешний вид должен говорить об отчаянной борьбе, которую он вел с нами. Ну, синяки, царапины.
3: Синяки?
4: У тебя нет синяков?
5: К сожалению, нет.
4: Поищи. Иногда мы незаметно ударяемся обо что-нибудь, а синяки остаются. Надо, чтобы племянник увидел их.
3: Нет.
4: Ну, а на теле? Поищи как следует.
3: Подождите, мы отвернемся.
5: Нигде нету. Ни одного синяка.
4: И царапины нет.
5: Ни одной.
4: Очень жаль. Не царапать же нам тебя специально.
3: Не надо.
4: Хотя ты это и заслужил.
5: Как же теперь? Что делать?
4: Ну... Хотя бы расстегни рубашку. Вот, оторви от нее несколько пуговиц. Но не выбрасывай их, а держи в кулаке. Покажешь племяннику. Это будет вещественным доказательством.
2: Глеб оторвал пуговицу, прямо, как говорится, с мясом.
4: Теперь как следует растрепи волосы.
5: Давай.
4: Так, хорошо. А теперь главное. Мы перевяжем твое туловище веревкой.
3: Ой.
4: А руки... Да. А руки оставим свободными, чтобы ты мог открыть ими засов. Или лучше так, привяжем тебя к стулу. И ты прямо со стулом на спине войдешь его выпускать. Выберем стул полегче.
3: Который?
4: Угу. Вот, вот, вот, вот, вот этот плетеный.
5: Я и тяжелый. Пожалуйста.
4: Давайте веревку.
2: Веревки не было.
6: Может быть, без нее обойдемся?
4: Не обойдемся. Царапин нет, синяков нет, еще и веревки не будет. Надо побольше доказательств борьбы, которую вел с нами Глеб, чтоб племянник поверил. Мы не можем рисковать жизнью товарища. Хотя твоей жизнью можно было бы и рискнуть.
5: Там, на чердаке.
4: Что?
5: Суша белье. Значит, веревки.
2: На чердаке?
5: Наверху. Там темно. И вообще...
2: Покажи дорогу.
6: Я с вами.
2: Нет. Оставайся здесь. Вдруг племянник вырвется на свободу. Придется защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить.
6: А я разве как?
2: Да,
6: я...
2: конечно. Ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай. Мы с Глебом отправились на чердак.
3: Алик, осторожно.
2: Одно только слово. Но в нем было все, о чем я мечтал. Тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать. Так провожают на подвиг.

0: 14-я. На чердаке.
1: Сюда.
0: Мы стали подниматься вверх по лестнице. Чердак был построен в форме гроба, накрытого крышкой. Мы были внутри этого гроба. На меня приятно пахнуло гнилью и сыростью. Я снова был в родной детективной обстановке. Темно, таинственно. Сквозь треугольное окно ветер заносил свист и холодные капли. Природа, стало быть, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. На улице, как прежде, шел дождь. Окно было без стекол, а веревки, протянутые через чердак, без белья. И тут тоже все было голое, неодетое, словно кем-то ограбленное. Это мне нравилось. Казалось, из мрачных глухих углов на нас вот-вот что-то набросится. Но, к сожалению, не случилось. И вдруг я увидел человека. Он висел под потолком в белой одежде и качался. Что? Что это?
2: Что это? Рубашка. Григорий постирал и повесил. Ветер ее того раздувает.
0: О, как хорошо, что Наташа осталась там. Как хорошо, что она не видела моего падения, которое произошло. Хотя я и стоял на ногах. Глеб поторопился отвязать одну из веревок.

0: внизу со всеми.
1: Так, волосы у тебя в порядке, растрепаны. Рубашка в порядке, без пуговиц.
2: Может быть, и на пальто оторвать 2 или 3?
1: Нет, не надо, еще замерзнешь. Теперь осталось только привязать тебя к стулу, к самому легкому, вон к тому.
0: Глеб покорно задрал руки, словно сдавался в плен. Его привязали к спинке плетеного стула.
1: Ой, запомни, ты так отчаянно рвался на помощь племяннику, что нам пришлось тебя привязать. В ППХ мы не рассчитали, что стул легкий, и ты можешь бегать по даче вместе с ним. Запомнил? И главное, мы давно удрали, то есть покинули дачу и уехали в город, чтобы племянник не устроил погоню. Усвоил?
2: Усвоил.
1: Сколько времени потребуется на эту операцию?
2: Не знаю. 10 или 15.
1: Угу. Сверим часы.
2: У меня нет часов.
1: Ну ладно, ждем тебя возле того самого пня ровно 15 минут. Будем следить по Наташиным часикам. Наташа, сколько сейчас?
0: Она протянула мне руку, я взял ее и долго держал.
3: Что? Что, плохо видно?
1: Нет, просто я хочу дождаться, пока будет ровно 20 часов 20 минут. Mm-hmm. Хорошо запоминается, 20-20.
0: Она тоже взглянула на часики.
3: Но ведь нужно ждать еще целых 4 минуты.
1: Ничего, я подожду.
0: Ровно в 20-20 я воскликнул.
1: Операция начинается. Ты, Глеб, ничего не забудешь. Племянник должен поверить, что мы давно покинули дачу и уехали в город. А на самом деле ждем возле пня.
2: Пня не забуду.
0: Я приблизился к Глебу и шепнул.
1: Ну а если... Однако, я надеюсь, что мы еще встретимся.
2: Я тоже.
1: Теперь все на улицу, только на цыпочках, чтобы племянник ничего не услышал.
3: Ребята, Валя, идем.
0: Племянник изо всех сил ритмично барабанил по ржавому железу. И казалось, что вот-вот высадит дверь. Все, кроме Глеба, на цыпочках покинули старую дачу. И опять побежали.

0: Глава 16. В лесу.
1: Разве это не мой пень?
2: Он снова уселся на самую середину. Другим уже сесть было некуда.
1: Уступи место женщинам.
3: Разве мы в трамвае или в троллейбусе? В лесу вежливость ни к чему.
2: Покойник вскочил, но она не села. И даже Миронова продолжала стоять.
1: А еще лирик посвящает стихи красавицам, несуществующим.
4: Не надо трогать покойника.
1: Согласен, не будем ссориться в такую минуту. Что там сейчас с нашим Глебом? Конечно, можно было бы и не выпускать племянника.
3: Но, Алик, можно ли так поступать с человеком?
1: Сколько сейчас времени?
3: Я в темноте не вижу.
1: Дай руку, я разгляжу.
0: Она протянула руку.
1: 15 минут прошло.
3: 15 минут прошло.
1: Он пожертвовал собой и тем искупил вину. Не каждый бы на это решился. Вот покойник бы ни за что не пошел. Дай руку. Угу. Прошло уже 20 минут. С Глебом что-то случилось.
3: Алик, это из-за меня. Я виновата. Я...
1: О, не казни себя. Ты не виновата.
3: Ну как?
1: Это же я запер племянника в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода.
3: Ну да.
1: Ну, значит, никто не виноват. Такова жизнь.
4: Селяви.
1: Еще, возможно, погоня.
2: Покойник сразу заговорил обыкновенно, по-русски.
4: Какая?
1: Племянник. Ну, а если Глеб не вернется, нам придется освобождать его.
3: Алик.
2: Что же делать? Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем на электричку. Так, так, так. Где же выход?
1: Предлагаю. Я один остаюсь, а вы немедленно мчитесь на станцию.
3: Нет.
4: Давай вдвоем.
1: Пусть женщины уедут.
3: Алик.
1: И ты с ними.
3: Еще есть минуты. Несколько минут. Подождем. Алик, одного я тебя не оставлю.
2: Меня? Одного? Хотя и принц тоже хотел остаться. Она сказала про меня одного. И тут появился Глеб. Вернее сказать, возник.
3: Глеб!
1: Что у тебя в руках?
5: Ботинки. А. Чтобы не падать. Скорее, скорее!
1: Что такое? Погоня!
3: Где?
2: Все помчались.
5: Он, да, очень был благодарен.
1: Благодарен?
5: Ну да. Очень хотел меня до станции. А их, говорит, убью. Ну и я, пока он за плащом.
3: Скорее, ребята,
1: а все-таки, скорее. Если бы не он, вообще бы ничего не случилось. Значит, все равно будет до расследования. Надо довести до конца.
2: Сзади послышался топот ног. Тяжелый, увесистый. Все замерли.
5: Это Григорий. Он вас, тебя первого. Он обещал.
1: Я не сомневаюсь. Надо уйти от погони. Успеть. Быстрее. Быстрее.
2: Я обернулся.
1: Ну да, это он. Племянник.
2: Огромная темная фигура с каждой секундой приближалась. Нагоняла. Все погибло. Мы не справимся с ним. Но если даже возникнет борьба, и мы неожиданно возьмем вверх, победим его, электричка все равно за это время уйдет. Да мы и не победим. Женщина и покойник не в счет. Остаемся мы трое. Принц, Глеб и я. Но как еще поведет себя Глеб, неизвестно. Ведь это он все придумал. Он! Все случилось из-за него. Значит, может быть, в борьбу вступим мы с принцем вдвоем. Наташа, конечно, бросится мне на помощь. Но я этого не допущу. Спасайся, беги, крикну я. И пригрожу племяннику путь своим телом.
3: Топы, погони уже рядом.
5: Совсем рядом.
2: Жаркое, обжигающее мне спину дыхание племянника. Вот сейчас. Сейчас все погибнет. Все мои усилия и находки окажутся ни к чему.
5: Еще один его шаг.
4: Только один шаг. Ужасный, тяжелый.
3: Алик, сейчас он поравняется с нами. Уже поравнялся.
6: Опаздываем, ребята.
2: Я повернул голову и увидел высокого мужчину в плаще и с портфелем.
6: А
7: Опаздываем на электричку.
5: Разве?
7: Ребята, я увидел, что вы бежите и тоже помчали. Хотя нельзя. Ох, сердце выскакивает.
3: Да?
2: Наверное, больное, как у Наташиной мамы. Я люблю этого незнакомого человека в плаще. Я обожаю его.
3: Пойдемте.
2: Все рассмеялись и принялись обнимать ничего не понимающего прохожего.

0: Глава 17. В вагоне электрички.
1: Вот, билеты. Купил, успел.
2: Не думаешь ли ты так дешево откупиться?
3: Стоп. Ведь расследование еще не закончено. Значит, никакой грубости. Я все должен раскрыть до конца. Только вежливо, без насилия.
2: Глеб, если хочешь, сядь напротив. Я должен видеть твое лицо. Займемся мотивами.
1: Какими?
2: Мотивами преступления.
1: Ты потом все Наташе...
2: Ни за что. Никому. Можешь быть абсолютно спокоен и откровенен, как с родным человеком.
1: Нет, пусть она обязательно... Я не хотел, чтобы ее мама... Ну, я по другой причине. Наташа!
4: Да, слушаю.
3: Она подошла и села возле него.
2: Я думал все выяснить тайно, но Глеб хочет, чтобы и ты слышала, знала.
4: Что слышала?
2: О, сейчас ты все поймешь. Пойдем дальше. Итак, мы установили, что Нинель не звонила и ехать сюда нам одним не разрешал. Вот так. А кто же звонил? Не торопись. Хорошенько подумай.
1: Моя двоюродная сестра.
2: Так.
4: Глеб.
2: Вот значит, зачем ты из всех болезней выбрал для Нинель именно ангину. Болит горло, голос хриплый и не похож.
3: Понятно.
2: Зачем же тебе нужно было, чтобы мы поехали без нее? И чтобы все подумали, что Нинель разрешила. Не торопись. Правду. Одну только правду. И ничего, кроме правды.
1: Мне мама рассказала про собрание. Там некоторые родители...
2: Так.
1: За то, что Нинель нам самостоятельность... Ну, разрешала одним ездить на стадион. И вообще, говорили, что если она еще...
2: Стоп! Следите за мной. Следствию абсолютно все ясно. Конечно, я должен во всем сомневаться. Но я не сомневаюсь, что было так. Именно так. И никак иначе. Ты, Глеб, решил, если Нинель еще раз предоставит нам самостоятельность, да еще какую, разрешит одним ехать за город, родители добьются, чтобы она ушла из нашего класса. Тем более, что она молода и прелестна, нету опыта и так далее. Пойдем дальше. Все мы слышали, что она звонила. Хоть звонила твоя сестра. А если бы Нинель и доказала, что не звонила, ей все равно бы сказали. Вы приучали их к самостоятельности, и вот результат.
4: Да.
2: Знаем мы наших родителей. В общем, твоей целью было всех их разволновать. Так. Состав преступления налицо. Ты хотел, чтобы мы не успели на электричку, и попросил племянника запереть нас в подвале. А следующая электричка, вот эта. Мы возвращаемся чуть ли не ночью. Родители в панике. Нинель уходит из школы, а к тебе наоборот. Все снова приходит. Кружок имени дедушки, уголок имени дедушки. Ты снова выступаешь с воспоминаниями о своем дедушке, опять становишься почетным членом кружка. И вообще, самым почетным в классе. И даже во всей нашей школе.
3: Глеб молчал. Расследование было закончено.
2: Это подлость.
4: Алик, он не так уж и виноват.
2: Что? Он?
4: Конечно. Глеб был раньше совсем другим. А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. Мы сами, понимаешь?
2: О, как ты добра.
3: В глубине пустого вагона Миронова подняла руку.
5: Можно мне?
3: Но я ей слова не дал.
4: Да, очень страшная история.
2: Еще бы, столько часов просидели в подвале.
4: Нет, это не так уж страшно.
2: Не так уж? А что же страшно?
4: Страшно, когда начинают ни за что, ни про что восхвалять человека.
2: Да, а как быть с Нинель? Вдруг некоторые родители все же поднимут шум. Предоставила самостоятельность, и вот результат. Приехали ночью. Мама покойника, например.
4: Алик, давай возьмем маму и пап на себя.
2: Угу.
4: Объясним, растолкуем. Дети должны отвечать за родителей.
2: Расследование закончено. Обвинительное заключение есть. По всем законам должен быть суд.
3: Волнение душило Глеба и чуть было не задушило совсем.
2: Слезами горю не поможешь. Так учит народная мудрость.
4: Глеб помог нам не слезами. Он один спустился в подвал к племяннику, который мог бы... Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал, как и все остальное.
2: Все в твоей власти. Ты хочешь его простить?
4: Нет. Я не знаю, но, по крайней мере, скажу тебе вот что. Если слабый и глупый человек жесток, это противно. Но если умный и смелый жесток, это страшно. Такой человек обязан быть добрым.
3: Умный и смелый. Чтобы услышать от нее эти слова, я был бы готов просидеть в подвале трое суток. Или даже целую учебную четверть.

Вы слушали радиоспектакль «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Святослав Николаевич, классный руководитель. Анатолий Кузнецов. Нинель Федоровна, учительница. Ирина Автух. Прохожий, Александр Пономарев. Племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиций группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: У некоторых создавалось такое впечатление, будто бы этот голос жил сам по себе, без привязки к физическому телу отдельно взятого человека, которого никто никогда не видел. То есть голос знали, любили, сразу узнавали несколько поколений. И едва он начинал звучать по радио или с виниловой пластинки, готовились услышать нечто необычное и безумно интересное. Знали даже имя, фамилию, отчество этого голоса, но не знали, как он, вот этот человек, выглядит, сколько ему лет, высокий он или небольшого роста. Мало того, самого человека, обладателя этого магического голоса, давно уже нет среди живых. Но голос продолжает жить среди нас. Но вот, правда, звучит уже далеко не так часто, к сожалению.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Ну, о ком у нас сегодня пойдет речь, я уверен, вы без труда уже догадались сами. Николай Владимирович Литвинов. Профессиональный артист, попавший на радио и неожиданно ставший там ключевой фигурой, живой легендой на многие годы. Вот пока готовился к этой передаче, неожиданно наткнулся на видео из архивов телерадиофонда. Такая редкая черно-белая запись на кинопленке. Николай Владимирович Литвинов в костюме при галстуке в очках читает перед микрофоном в студии отрывок из «Двух капитанов» Вениамина Каверина. Удивительно наблюдать, как живет его лицо, мимика, как он поигрывает каждой мышцей, а потом вдруг мгновенно преображается до неузнаваемости. Вот он доходит до ключевого момента, где герой читает письмо Кате, наизусть читает, и вдруг Литвинов отводит в сторону раскрытую книгу, которую держал в руке, и тоже начинает читать наизусть, не заглядывая в текст, задыхаясь от эмоций, на одном дыхании слова уже идут не от текста, не из книжки, а откуда-то из глубины его сердца. Его душа словно переселяется в тело Кати, которая слушает чтение письма, затаив дыхание. Чудо? Нет, не чудо. Это просто старая профессиональная школа. Добротная подготовка к записи. Текст был прочитан многократно и даже выучен наизусть. Но вот послушайте сами, и вы легко угадаете момент, где происходит это перевоплощение.
2: Глубоко уважаемая Мария Васильевна. Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров, продолжал я. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, и я, не переводя дыхания, прочитал ей письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким-то ужасом и удивлением. Ты видел это письмо? Спросила она и побледнела. Он пишет об отце? Снова спросила она, как будто в этом могло быть какое-нибудь сомнение. Да, сказал я, но это еще не все. И я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, начал я наизусть и остановился. Мурашки побежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед собой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марии Васильевны. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо. А Катя была маленькой девочкой, которая все дожидалась письма от папы. Дождалась, наконец. Словом, вот, сказал я, и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. Садись и читай. А я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь.
1: Заслуга Литвинова не только его творческое наследие, а профессиональная школа, которую он создал в детской редакции Всесоюзного радио. Вспоминает Вячеслав Кирик, который пришел туда, внимание, в 1964 году, то есть больше 60 лет тому назад.
3: Да, Николай Владимирович Литвинов, вот как будто это было вчера, детская редакция радио, улица Качалова, 24. И мало кто знает, почему 19 мая у нас в детской редакции радио был двойной праздник. Во-первых, это день рождения пионерской организации и день рождения Николая Владимировича Литвинова. И мы отмечали двойной праздник. Кстати, Николай Владимирович однажды сказал в каком-то интервью, его спросили о пионерской зорьке, а он сказал, пионерская зорька – это визитная карточка детской редакции. Конечно, трепетное отношение к этому уникальному человеку, не побоюсь этого слова. И я недавно посмотрел, думаю, что же интересные такие слова? Крибли, крабли, бумс. Думаю, неужели это придумал Литвинов? Оказывается, это пьеса Евгения Шварца «Снежная королева». Потом это была радиопостановка, где Литвинов произносит знаменитые слова «крибли, крабли, бумс».
1: С этими криблями и краблями действительно весьма любопытная история. У Андерсена в «Снежной королеве» их, разумеется, нет. А вот у Шварца в одноименной пьесе они появляются в устах студента-сказочника. Дело в том, что это чуть измененная немецкая поговорочка, потешка. Надо заметить, весьма древняя. Перевести ее можно как «щекочу, царапаю, жужжу». Это такая игра, ну, с совсем маленькими детишками, как у нас вот козу показать. «Идет коза рогатая за малыми ребятами, помните, забодаю, забодаю, забодаю». Евгений Львович Шварц прекрасно знал и немецкий язык, и немецкую культуру. Вот он и перелицевал немного старинную потешку. А Николай Владимирович Литвинов превратил ее в свой фирменный мем, как мы теперь выражаемся.

0: Садитесь-ка поближе. Вот так. А ведь вы должны меня знать. Одни, правда, только понаслышке, зато с другими я уже не раз встречался. Где? Да на страницах одной старой книги. Помните, там еще были напечатаны разные сказки. Я ведь и сегодня собираюсь рассказать вам сказку. Да вот беда. Ни одной новой не знаю. Сочинить сказку – это ведь не так просто, как кажется. О, правда, про меня ходят слухи, будто до чего я не дотронусь, на что не взгляну, из всего у меня получается сказка или история. Не знаю, может быть, может быть. Да только такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие те приходят сами, придут и постучатся мне в голову. Вот я. Но скоро ли постучится какая-нибудь, неизвестно. Они ведь важные, приходят только тогда, когда им вздумается. Да-да-да, крибле, крабле, бумс.
1: Собственно, этот текст от сказочника удивительно подходит к самому Литвинову. Он словно надел шапку-невидимку, и все, до чего бы он ни дотрагивался, мгновенно превращалось в сказку. Добрую, мудрую сказку, где добро непременно побеждает зло, и справедливость всегда торжествует. И снова Вячеслав Кирик.
2: Почему он, когда заходил в студию, а я много раз его видел и в нашей маленькой студии, где записывались тематические передачи, «Зорька», «Внимание на старт», «Малыш, угадайка», видел и в большой студии, нашей шестой студии на втором этаже Дома радио, как он записывал радионяню, знаменитую радионяню Липшес, Левенбук. Ну, казалось бы, есть текст, и мой режиссер Таня Сапожникова, Татьяна Гавриловна, приносит текст. И слушайте, он отрывался от текста, он уходил от текста. И что значит подготовка? Многие приходили на радио и быстрее-быстрее с листа прочитали.

0: радиостудии. Ну, вот, например, что пишет Олег Павлович Табаков.
1: Литвинов был отцом-вдохновителем многих моих работ на радио. Николай Владимирович подобрал меня, мальца-гольца студента школы-студии МХАТ, по доброте душевной и пристроил к своей кормушке, вожделенной и недосягаемой для многих. В стойлах его золотой артистической конюшни стояли взнузданные и готовые в любой момент выйти к микрофону такие мэтры радиоэфира, как Евгений Вестник, Георгий Вицин, Осип Абдулов, Геннадий Дудник, Ростислав Плят, Сергей Цейц, Борис Иванов, Михаил Погоржельский, Людмила Шапошникова, Антонина Ильина. Весь набор выдающихся народных артистов МХАТа. Толпа избранников, куда я был в одночасье помещен Николаем Владимировичем, представляла собой не только коллектив профессионалов, но и цветник изощренных хулиганов, которые в любое свое присутствие у микрофона всегда были обуреваемы твердым и настойчивым желанием расколоть своего партнера. Никакой Кио не смог бы выдумать фокусов и кренделей, подобных тем, что выделывали эти священные чудовища во время работы. Вооружившись текстами, мы становились по обе стороны микрофона по трое или четверо. Сидя у радиоприемника, понять, что происходит в студии, вещающей строго по сценарию, было просто невозможно. На самом же деле в студии происходили вещи невероятные. Несвоевременное скашивание глаза в сторону партнеров, более всего на свете мечтающих рассмешить тебя и предпринимающих для этого все возможное и невозможное, вызывало внезапный приступ патологического хохота.
0: Да уж, сложилась такая традиция в литвиновском актерском пуле. Тут все просто. В студии даже седые народные артисты настолько проникались этой удивительной атмосферой, что немедленно становились озорными малыми детьми. Поэтому они так и любили эти записи. Вот вам и волшебство Николая Владимировича. Умел он даже стариков превращать в детей. Ну, новичкам, конечно, было в диковинку справляться с такими испытаниями, но они очень быстро втягивались в эту общую игру.
1: Чтобы справиться с накатившей истерикой, надо было, зажав нос, тихо отползти за ширму, отсмеяться, прийти в себя и также беззвучно вернуться на место, ибо многие передачи всесоюзного радио транслировались в прямом эфире. Вот в такую веселую компанию радиобандитов я и попал. Подобное общение не проходит даром. В сражениях с партнерами, успевавшими и играть, и смешить, я получил мощную профессиональную закалку. Каждый вечер, засыпая, я думаю обо всех тех людях, благодаря которым и состоялся мой взлет. Дядя Коля Литвинов в первой пятерке среди них.
0: Конечно, особое место в творчестве Литвинова занимала радионяня. Над ней работало целое созвездие талантов. Стихи и тексты писали Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, музыку Владимир Шаинский и Борис Савельев, ну, Кота Леопольда, помните? Все это надо было же еще аранжировать, сыграть, спеть. Мало того, на потоке, на конвейере, в нужный срок. И при этом не уронить творческую планку. То есть держать ее на должной высоте. Ну и, конечно, удивительно гармоничным оказалось трио с двумя Александрами, Лившицем и Левенбуком. Ну, казалось бы, чтобы не позвать на эти роли каких-нибудь поющих популярных артистов с узнаваемыми голосами, ну, вроде Олега Ануфриева. Нет, видимо, расчет был на то, что знакомый голос навяжет узнаваемый образ. А тут два таких веселых балбеса, дяденьки-второгодники, но по ролям и по распределению голосов трио, конечно, звучало идеально.
2: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: веселей.
1: Говорят, что незаменимый гнев. Вы знаете, когда вот он закончил, ушел из жизни в 87-м году, в декабре месяце, я за два дня до его кончины, он приходил еще в студию, я видел его в студии. Хотели радионяню возобновить, не получилось. Пару раз приходил Юрий Владимирович Никулин, кто-то еще приходил, не получилось, потому что без Литвинова ничего не могло быть. Он как... Ну, вот была своя команда. Кстати, у него действительно была, если он пришел на радио в 32-м году, это была радиотруппа Осипа Наумовича Абдулова, нашего знаменитого радиорежиссера, то потом у Литвинова, он же был главным режиссером нашей детской редакции, у него была своя радиотруппа: Зинаида Бокарева, Вячеслав Дугин, Концовский, Спирантова Валентина Александровна. А какие режиссеры? Ведь приходили к Литвинову и режиссеры, он же знаменитый режиссер, и Феликс Тобиас, юный диктор, готовил школу юных дикторов, и Велитницкая, и Сапожникова, и Надя Киселева, которая записывала «Радионяню». Это уникальная была радиотруппа.
2: Можно я вернусь к фрагменту, который прозвучал в прошлом выпуске нашей передачи? Это была цитата из Литвинова. Напомню, потому что пришло время привести ее целиком, прочитать, что было дальше.
3: Дорогие друзья мои, это я, сказочник. Со мной случилось чудо. Я жил-жил на свете, и все мне казалось, что я добрый молодец. А как-то утром проснулся, оглянулся назад, какая длинная дорога. И чего только на ней не было. И радости, и лихие беды, и тяжкие утраты, и дивные находки. Так однажды я нашел светлую тропинку к вашим сердцам. Да так и бреду тихохонько, радуюсь на вас.
2: Ну вот, а теперь строчки, которые следуют далее.
3: Как бы я хотел поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе. И как же хорошо, что на свете есть радио. Как отрадно мне думать, что вы меня сейчас слышите. А вы меня слышите?
2: Слышим. Слышим, дорогой Николай Владимирович. Но уже плохо. К сожалению, сильные помехи времени. Но пока мы живы, последние поколения, выросшие на вашем голосе, все будет нормально. Ведь это вы учили нас тому, что такое хорошо, а что такое плохо. Что за справедливость все-таки надо бороться, всем вместе бороться. И тогда она обязательно победит. Что человек должен быть добр и благороден. Что быть жадиной и хамом мерзко и стыдно. А щедрым и смелым почетно. Поверьте, мы хорошо усвоили ваши уроки, но мы плохо перепреподали их своим детям. Нам, ну как и нашим родителям, просто было некогда. Нет, ну мы не восстанавливали страну после страшной войны, не боролись с мировым империализмом, поэтому он, кстати, и победил. Не удерживали первенство в науке и балете, как они, наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы даже не зарабатывали на хлеб насущный нашим детям, потому что он уже не был мерилом ценности бытия. Нам нужны были квартиры, машины, хорошая одежда, отпуска на теплых чужих морях. Нам нужны были деньги на дорогие игрушки детям, всякие там PSP, PlayStation, компьютеры, телефоны и прочие гаджеты. На образование и лечение, которые стали платными. Простите, но все это стало очень дорого, и нам приходилось много работать. Только радио, где жил ваш добрый и мудрый голос, уже молчало. Молчало все эти годы. А в других волшебных ящиках, на которые мы оставляли наших детей, пока пропадали на работе, жили другие волшебники. И учили они уже другому. Помню, был у меня лет 30 назад в эфире тогдашний заместитель министра образования. С гордостью рассказывал, что они запустили проект «Чебурашка против Шварценеггера». «Победит?» – с сомнением спросил я. «Победит!» – с уверенностью ответил заместитель министра. Не победил. Ну, что вздыхать? Новое время рождает новых героев и новых волшебников тоже. Ну вот увидите.

0: «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
7: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
5: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
8: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
9: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
10: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
11: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
9: Это само собой.
11: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
10: Какой же может быть голос другой?
9: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101,5 FM. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР. Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Далее подробно. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР. За сутки под контроль перешли 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери в ИСУ составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны России. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетами, войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Минтранс до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для детей в такси. Об этом глава министерства Андрей Никитин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
2: Отдельный вопрос, которому уделяю внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейно-центричности, изменили стандарты оборудования комнат матери и ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
1: Никитин также доложил президенту, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется. Об этом сегодня говорили на правительственном совещании, которое провел вице-премьер Александр Новак. Отмечено, что рост цен на крупных сетевых АЗС не превышает показателей инфляции. Потребности северных территорий, а также российского сельского хозяйства в топливе полностью закрыты. На мировые рынки будут поставлять уже излишки. В интервью телеканалу «Россия» министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему договоренность президентов России и США Путина и Трампа о поставках дизеля выгодна нашей стране.
3: Ну, сделка, конечно, выгодна, потому что наша компания получит возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно для нашего платежного баланса и для компании, в первую очередь, конечно.
1: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обсудили возможность проведения новой масштабной операции против Ирана до выборов в обеих странах, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Как уточняет Axios, разговор двух лидеров о возможном ударе состоялся до того, как Трамп заявил, что не намерен наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США. Ранее Трамп не исключил, что конфликт с Ираном может закончиться до промежуточных выборов в Конгресс. Телеканал NBC со ссылкой на источники также ранее сообщил, что президент США и его команда по нацбезопасности обсудили варианты возможного возобновления масштабных военных операций против Ирана в ближайшие недели, в том числе до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. При этом сам Трамп позднее заявил, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов. Выборы в Кнессет в Израиле состоятся 27 октября. По их итогам должно быть сформировано следующее правительство. Российский полузащитник Алексей Батраков забил дебютный гол за турецкий Галатасарай в матче второго тура общего этапа футбольной лиги чемпионов против испанской Барселоны. Встреча проходит во вторник в Стамбуле. Вышедший в стартовом составе Батраков открыл счет в матче. Батраков перешел в Галатасарай 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт сроком на 5 лет. Уже на платформе смотрим «Рожденные в СССР 35 лет» – новый сезон уникального документального цикла режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям. И теперь зритель увидит, как сложились их судьбы. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинные истории и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многих международных и российских премиях и фестивалях «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. Смотрим «Рожденные в СССР 35 лет» на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Странам Евросоюза нельзя доверять международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее стало известно о том, что олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Ане Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего. Сегодня европейцы наплевали на решение международных организаций, отказали русским в визах, а завтра не пустит кого-то еще, заявил Дегтярев. Смешанное единоборство в скором времени официально могут объявить о следующем поединке чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Его бой против Карлоса Пратоса находится в разработке и может состояться 30 января на турнире UFC 336 в Торонто. Об этом сообщают североамериканские инсайдеры. В футбольном кубке России во вторник состоялся первый матч 5-го раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матчей 4-го тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти оказался сильнее московского «Локомотива». Фигурное катание. Мария Захарова из-за болезни пропустит турнир серии «Челленджер» в Будапеште, который состоится с 15 по 18 октября. Напомню, из российских спортсменов на соревнования заявлены Алина Горбачева в женском одиночном катании, в танцах на льду дуэты Григорьевой и Артющенко, а также Кузьминой и Студенникина. Суперкубок России по волейболу среди мужских команд будет разыгран 26-27 декабря в Москве. Турнир пройдет в формате финала четырех. В нем примут участие московская «Динамо», казанский «Зенит», петербургский «Зенит» и «Белогорье». В прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит» из Казани. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в среду, 14 октября, в Хабаровске плюс 5, плюс 7, облачно, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске плюс 2, плюс 4, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 3, плюс 5, облачно, с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Воронеже плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 7, плюс 9. В Москве облачно, временами пройдут дожди, днем в столице плюс 8, плюс 10.

0: всей души. В новом сезоне с Вадимом Тихомировым.
1: Он похож одновременно на всех героев из книги «Тысяча и одна ночь». И, конечно, как и Аладдин, и Али-Баба, и Синдбад-мореход, в своей жизни он столкнулся и с предательством, и искушением, и любовью, и, конечно, смертью. Но, как во всякой хорошей сказке, в его жизни все закончилось хорошо. Я всей души на студии приветствую певца Авраам Руссо. Здравствуйте, Авраам.
2: Здравствуйте. Смотрите, у меня к вам вопрос. Вы откуда знаете Аладдина? Что, видели его вживую?
1: Да, конечно.
2: Из Симбада или вот остальных там. Я понимаю, что там предположение такое. Ну ладно, приятного.
1: Пусть будет, да?
2: Да, пусть будет, говорю.
1: Хорошо.
2: Да, пусть будет свет.
1: Да. Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Это правда, что в детстве ты хотел быть очень похожим на Алена Делона?
2: Значит, в детстве, если помнишь, допустим, время того, ряд актеров мировых, в основном они были французы, итальянцы.
1: Конечно, вот, да.
2: Тогда тем более я жил в Ближнем Востоке, и Ближний Восток не был как далеко от России. То есть тогда был Советский Союз. Угу. То есть те, как Демис Руссос. Имен в шоу-бизнесе артиста,
1: да.
2: Актера. Поэтому его фильмы мы видели. Других фильмов не было, скажем, чтобы посмотреть. И поэтому в детстве на кого ты хочешь быть похож? На какого-то красавца. На какого-то сильного мачука такой. Поэтому в душе было, но не мечтал стать актером.
1: Ну да.
2: Но хотел быть как он, чтобы все девушки, они падали, да, передо мной. Ну, это, понимаешь, да, вот настоящий
1: мужчина. Ну, так и получилось.
2: Мужчина. Ну, в итоге, да, кстати.
1: Кстати, не познакомился, нет?
2: С ним?
1: Да.
2: Нет, я с ним не успел. Но, как я сказал, Демис Руссо, мы работали там. Много тех, которые действительно в те годы, допустим, 80-е годы, артисты были, допустим. Так было Modern Talking, вот эта группа была, вот Томас, вот это. Потом Сиси Кэт, вот ряд таких артистов. Потом ты, когда с ними знакомишься, и...
1: Думаешь, кто же, это?
2: Да. Не, то есть, конечно, в душе, кто бы ни были сегодня они, свое время вот для нас они были кумирами, действительно.
1: Да.
2: Поэтому с уважением, с большим отношусь.
1: Хорошо. Это правда, что перед концертом ты иногда по шаляпинской традиции можешь выпить 50 граммов коньяка?
2: Это придумал Шаляпин, то есть Царство ему небесное, да?
1: Да.
2: Вау, ничего себе.
1: Гоголь-моголь.
2: Да. Но ты знаешь, что 100% я с ним согласен. Поэтому я его методику принял, взаимствовал и забыл отдать обратно. И продолжаю. Потому что это самый быстрый способ. Если у тебя нету 15-20 минут, чтобы ты разогревал вот связки горла, вот как это распелся, там, да все, тогда 50 грамм и помогает. Действительно.
1: Хорошо. Это правда, что ты можешь заснуть только в полной темноте?
2: Да, 100%. Откуда вот эта информация у тебя? Скажи, пожалуйста.
1: Я считываю.
2: Да. Потому что организм не отключается, когда свет попадает. Поэтому мне даже в райдере написано...
1: Даже так?
2: Да, написано, как называется сейчас это в народе, там, blackout, действительно. Потому что мозг человеческий... Он не отключается, если попадает туда свет. Потому что, ты знаешь как, вот я объясню, это хороший совет. Когда берешь телефон в руку, в экране любого телефона, вот смартфон, есть микс, ряд газов инертных называется. Они находятся, то есть они их шипят, они миксуют. И вот в любой экран, телевидение, телевизор смотришь, любой экран, компьютер. Значит, из них вот... как неон, именно неон, газ неон, вот этот инертный. Там есть ксенон, криптон и так далее. Именно неон, когда вот это и помогает всем остальным газам, чтобы вот яркий свет дал. А мозг твой глазами, он не понимает, он думает, ты, то есть сидишь где-то, вот это у тебя солнце, потому что это эквивалентно, то есть
1: солнечным
2: светом. Поэтому это тоже, когда люди играют, сидят на этом телефоне, они не могут уснуть. Мозг не отключается. Видишь там?
1: Слушайте, Авраам Руссо, вы меня пугаете. Вы же певец.
2: Я не только.
1: Хорошо. И
2: много
1: напоследок,
2: книг писал еще.
1: И напоследок скажи, это правда, что ты можешь изгонять дьявола?
2: Это последние 5 лет, значит, это нету такого, это специальность человек пошел, но можно развивать себя. Все связано с верой. Значит, если ты приходишь с верой и демон, который сидит в другом человеке, к сожалению, очень много бесноватых, этим я со временем столкнулся и понимал, это не один день, это не один год, это больше 20 лет. Значит, experience, который вот этот определенный, не могу сказать опыт или...
3: Ну да, понятно.
2: Значит, ты должен знать врага своего, и он тебя, когда видит, он должен знать, с кем имеет дело. Это непростая история, поэтому не рекомендуется, чтобы люди взяли какую-то молитву и пришли, и начали практиковать. Это кончится очень плохо, потому что... Ты должен его знать. Я его очень хорошо знаю. И разновидности их клана знаю. Поэтому это необычная история. Поэтому не в двух словах. Для этого надо сделать 10 программ, чтобы я писал книгу даже. Вот «Поглощенный тьмой».
3: «Поглощенный тьмой».
2: «Тьмой», да. Вот я писал книгу. Именно вот «Секреты экзорцизма». Ну, и я четко, ясно я объясняю, как может совладеть своей душой. Духа не может трогать, с твоей душой совладеть, стать, то есть управителем, то есть гегемония над тобой. Он будет иметь этот демон. И их очень много, есть слабо. Ну, иерархия у них, это очень серьезная история. Поэтому я сразу вижу, человек, он бесноват или не бесноват. Вот это очень важно. И изгоняешь, когда начинаешь, вот одержим, который, то есть одержимый человек, вначале он не понимает. Со временем может понять. И поэтому я рекомендую самый простой путь. Прошу вас, не ходите к гадалкам. Не только вот называют, которые гадалки, маги, и карта Таро, я не знаю, вот миллион их назвали. Да, да, да. Даже дети дома сидят, вот это Ouija board, который вот играют и ставят вот этот алфавит. И да. Вот это самый прямой вот путь, и дверь ты открываешь и пускаешь его, пожалуйста, заходи. Очень много бесноват, очень много. Стойте, допустим, идите к Святой Матроне Московской, допустим, просто. Там пускают вас, чтобы вы стояли там прямо рядом у мощей. Ну, стойте, молитесь. Вы увидите каждый день, сколько вот этих, это сильные бесноватые, которые еще показывается, они будут падать перед ней, перед мощами, потому что бес не может, не выдержит вот эту силу, да.
3: Ох, Авраам Руссо, чувствую, у нас сегодня будет необычный разговор.
2: Ну, давай.
3: Итак, переходим к делу. Значит, родился ты в большой семье. Сколько папе было лет?
2: Я когда родился, ему было 65, да. Он
3: такой взрослый?
2: Ну, я не знаю, сейчас 65-летние мужики, все обидятся, сейчас скажут.
3: Да-да-да.
2: Не кажется, что они взрослые.
3: Так, а маме было...
2: 40.
3: Тоже?
2: Да, немало лет. Да. Вот, я был очень поздним ребенком и родился последним. У отца были 7 детей.
3: Сколько?
2: 7. Уже были вот с первого брака. И у матери были вот... был один ребенок, и она родила 3. И 2 из них, то есть они, к сожалению, тогда времена были тяжелые, да. И он был в возрасте, то, поэтому они решили отдать для усыновления удочерения, то есть, понимаешь. Поэтому вот я сестру, которая, она, скажем, по папе и маме, я с ней познакомился, мне было 17 лет. Она выросла в чужой семье, а мальчика вообще не видел. То есть старше меня он на несколько лет, но, наверное, на 4 года он, а она на 3 года, да. Поэтому такая у нас 11 было в общем и целом. Я был последний, но я вырос один. То есть...
3: А, то есть они были взрослые уже?
2: Конечно. Что, смотри, вот 4 вот братьев по папе. Джордж старше, вот Пол, Леон и Жан, 4, они умерли все. Да. И 2 года назад старшая сестра Роза умерла, ей было 90 лет.
3: Вот это да.
2: Да.
3: А родился ты где? В какой стране?
2: В Сирии. В город Алеппо. Да, это древнейший город такой, да.
3: А как твои родители попали туда? Они же армяне.
2: Ну, они византийские армяне из Турции после геноцида. То есть 15-й год. Кстати, мой отец, он увидел, он был, потому что 5-го года рождения он своими глазами увидел, как резня, которая была, да. Значит, он увидел, как забрали папу, маму, то есть свои родители забрали. И соседы они взяли, вот, то есть воспитывали. Мы православные, то есть не так, что я принял так далее, тогда еще. И он, то есть, в свое время жил там, вырос, какой-то 15 лет, 16, перешел границу, и тогда были французы в Сирии, армия, легионеры. Он, да, ну, подписал с ними договор, значит, и служил 20 лет как легионером французским.
3: А скажи мне, пожалуйста, а вот маленький вопрос, а вообще вот армяне, по всему миру. Это очень большая сплоченная нация. А они отличаются, вот западные армяне, канадские, например?
2: Канадские, американские, они все из Византии. Большинство. После 90-х годов, после развала Советского Союза, там, если встретишь, допустим, армяне из Армении, они все позже 90-х переехали. Все остальные армяне до 90-х годов по всему миру, во Франции, в Италии, везде, они византийские армяне, которые дитя, то есть они внуки, правнуки, вот все это после резни.
3: Подожди, так получается и Филипп Киркоров, который тоже армянин?
2: Филипп Киркоров по папе, конечно, он западный армянин, его папа Петрос, царство ему небесное, очень хорошо я его знал, дружил. Mm-hmm. Он в Болгарии, но он тоже из Турции. Из Турции, нынешняя Турция, это же не была Турция, там была вот Греция в большинстве. Поэтому даже вот мы видим около 12-13 вот царей, вот этих императоров византийских корни, допустим, в 8 веке Леон, который вот был вот против вот икона, иконоборства было и так далее, это был армянин, Леон де Арминьен называется, да. Поэтому очень много они вклад свой сделали в Византии. Они отличаются очень сильно по культуре, язык, по языку. Отличается даже кухня кулинарная там разные. Поэтому я впервые был в Армении в 2003 году. У меня нету там ни родственников, никого. Поэтому, когда говорят, о, вы Кавказ, я не из Кавказа, мы другие. То есть цивилизация наша другая, да.
3: Авраам, еще один маленький вопрос. А как ты попал в монастырь?
2: Воля это, то есть материнская, то есть а там мама всегда хотела мне подарить, смотри. Все матери, то есть мира, ты видишь, они хотят видеть внуков своих.
3: Ну, конечно. Да.
2: Она хотела мне подарить Господу сам, да, вот, очень верующая была. Кстати, она полтора года назад, я ее потерял, ей было 97 лет.
3: Скажи мне, рождения. А где она жила и с кем последние годы?
2: Она со мной всегда была, да, всегда была, потому что я потерял отца в 78-м, она стала для меня отцом и матерью, поэтому я не смог оставить ее нигде одной, тем более эта женщина, она сделала все. Она была мамой, другом. Когда я ее потерял, я сегодня... Нету дня, который действительно это... Я не был мамин мальчик, понимаете? Ну, а по-настоящему она была другом. Она была как колодец секретов даже. То есть она не представляет, какая женщина действительно. И все это начинается с верой и заканчивается с верой. Вера спасает человека, поверьте мне. Человек без веры — это бесчестный, без...
3: А скажи, пожалуйста, а как она пережила все испытания, которые выпали на твою долю?
2: Вот видишь, как сильнейшая женщина с молитвами поддержала. Ее молитвы, они действительно помогли очень сильно, то есть по жизни. То есть.
3: Скажи мне, Авраам Руссо, я вот на самом деле прекрасно понимаю молодых людей, которые вступают в жизнь, которые хотят стать известными. Вдруг появляется какой-нибудь продюсер, импресарио, который предлагает контракт, ты его подписываешь, не понимаешь, что на самом деле это практически подписываешь договор с дьяволом.
2: Да, ты прав, молодец, правильно сказал. Значит, никогда суть всего ты не поймешь. То есть есть слово, есть контекст этого слова. Ты до конца не поймешь, и никто не знает сердца напротив сидящего человека. Первым взглядом, то есть кажется, что он добр, но на самом деле может он оказаться таким демоном. Поэтому и до сих пор, зная этого дьявола и демонов всех, я ошибаюсь, потому что невозможно.
3: До сих пор?
2: Да, потому что невозможно, если у тебя в сердце живет Бог, ты не имеешь права искать в человеке его плохие черты. Ищи в нем хорошие. Плохие придут, а Бог оберегает тебя всегда. Поэтому ты не знаешь. Действительно, я подписал договор, будучи тогда не зная русский
3: сколько
2: язык.
3: Сколько тебе лет было?
2: В 2000 году, ну, посчитай, ну, плюс-минус 30 лет, да. Но плохо, очень плохо знал и доверял. Очень сильно доверял человеку. Я не знал, что он мне засунул, то есть в этом плане. Да, так и по-другому не скажешь. И потом, значит, ущерб был большой по всем параметрам этого слова, да. Это было морально, это было физическое, это было, значит, по факту, ну, по бизнесу, много там чего.
3: Ты знаешь, почему я спрашиваю? Вот мы, например, помним о трагической судьбе Майкла Джексона. А ведь никто не догадывается, что на самом деле перед тем, как его начали очернять, таскать по судам, он расторг контракт Sony Music и выиграл это дело. И вот после этого все и началось.
2: Смотри, всегда компания не сильнее, чем артисты. Всегда восторжуют и справедливость говорят. Но, к сожалению, ты должен пройти этот процесс. Майкл Джексон — это одна история. До Майкла Джексона Элвис Пресли, допустим, когда у него был продюсер, он был нелегален в стране. Да голландец, ладно? Не имеющий документов. Он закрыл его путь на весь мир. Ты представляешь, величайший артист всех времен, который зарабатывает до сих пор, самый богатый, скажем, из мертвых, который зарабатывает деньги, он ни один концерт не выступал за пределы Соединенных Штатов Америки, потому что потом узнали, что его продюсер, оказывается, он нелегал, поэтому если вылетел, его не вернули бы. Улетел бы с страны.
3: И там, поэтому там, он держал Элвиса.
2: Да. И вот так же ко мне, значит, приходит договор вот толщиной, я не знаю, 10-сантиметровый вот этот, из Universal Music. И мой продюсер даже мне об этом не говорит и не отвечает, чтобы подписаться. Ты представляешь? После этого лишь я говорю, enough is enough, достаточно, хватит, все. Я должен расторгнуть этот договор, потому что этот человек не друг, он работает против меня, он только высасывает от меня. То есть это как корова дуйная, корова. Да. И как он говорил, ходящий мешок денег артист.
3: Да, ну что же, Авраам Руссо, я предлагаю все-таки немножечко вернуться к творчеству.
2: Обязательно.
3: Скажи, пожалуйста, о чем ты сейчас поешь?
2: Я как пел
3: о любви.
2: О любви, но я много чего, это значит, духовность я внес в своих песнях. Страдания были, приятная любовь.
3: Авраам, ну ты понимаешь, в чем дело? В последнее время все опытные певцы и певицы для того, чтобы как-то взбодрить аудиторию, постоянно устраивают коллаборации с этими, я даже не знаю, как это назвать.
2: Цыплята.
3: Да, с этими цыплятами. Понимаешь, в чем дело? Ты не думаешь, там не приглядел себе пару цыпочек?
2: Есть в планах, потому что, смотри, у меня есть ряд песен, которые они вечны. Как песня обручальная, раз и ты в белом платье. Это как гимн всех вот этих, ну, свадеб.
3: Ну да, все.
2: Не только страны, все русскоговорящие вот население мира, для них даже здесь в ЗАГС пойдешь, вот спрашивают, а какую песню, под какую песню хотите?
3: Ну да.
2: А, говорят, предлагайте, что у вас есть. Первый предлагает Авраам Руссо обручальное. Пошла. Значит, я как свадебный генерал. Раз,

0: Поэтому эти же хиты взять и сделать то есть фит с цыплятами.
1: С цыплятами. Ну что ж, тогда неплохо. А скажи мне, пожалуйста, я вот думаю, Авраам Руссо, как тебя, ну прости, можно по-русски? Как тебя оседлала Морелла?
0: Ну, смотри.
1: Ты же огонь.
0: Да, на все, я считаю, воле Господа, реально, вот так получилось. Там объяснений нет, значит, человек против своей судьбы, то есть от судьбы не сбежишь.
1: Это да.
0: Да, поэтому все, что судьба, это судьба, все. Остальное ты можешь урегулировать, допустим. И если сильно тебе твоя судьба не устраивает каким-то образом, попроси, чтобы чуть-чуть изменили, внесли туда изменения.
1: Ну, это понятно, но как вот Мореллу изменить? Я смотрю, у нее характер тоже, знаешь, огонь.
0: Идеальных людей не бывает. Потом любой союз. Mm-hmm. Отец со своим сыном, отец со своей дочерью могут не найти общий язык очень часто.
1: Да.
0: А где остается, если два разных людей из... Даже не говоря о культуре, о стране, это разные вещи. Люди разные, они выросли по-другому.
1: Скажи мне, а на каком языке вы дома разговариваете?
0: У нас так получилось, что старшая дочь Эммануэла, первый ее язык был русским. Она очень хорошо знает. Mm-hmm. Младший, сколько бы ни... Тут. Она бутилированная вода, вот в той серии. Да. Поэтому приходится и на русском, и на английском. Ну, на двух языках, короче.
1: Ну да. Скажи мне, а не Морелла тебя подбила, скажем так, заняться самостоятельной творческой карьерой? И насколько вообще женщина влияет на карьеру своего мужа?
0: Зависит от самого человека, от мужа, допустим, в этом случае. Если ты доверяешь, допустим, я доверяю ее вкус, она имеет в этом плане талант, имеет очень хороший вкус по песням.
1: Продюсерский.
0: Да-да-да. И она имеет очень большой опыт по продвижениям в соцсетях. И плюс она работала с Рики Мартином какое-то время.
1: Да
0: как,
1: ладно?
0: Да. Как менеджер, тур-менеджер.
1: Тур-менеджер.
0: Да. Ага. Значит, понимает. Сейчас возьмешь любую другую девушку, которая не с этой сферы, то есть посадишь там, ну, поговоришь, да. Она малейшее представление даже не имеет про шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Знаешь, очень тонкий.
1: У Александра Малинина жена гинеколог, стала его директором и продюсером.
0: Молочина, значит.
1: Да.
0: Ну, но... я их знаю. Значит, я не знал, что она там. Но видишь, как она адаптировалась, потому что любовь к своему мужу учит тебя. Любовь всегда это самый большой учитель. Mm-hmm. Любовь заставляет человека идти на уступки, пожертвования и так далее, и так далее. То есть ты должен адаптироваться. Поэтому она реально до сих пор очень сильно помогает. Ну, бывает, ошибается. Я
1: ошибаюсь.
0: Но я имею в виду по бизнесу.
1: Ну, да.
0: Но вопросов к ней нет, реально.
1: Слушай, а она была богата невеста?
0: Нет, нет. Они были, значит, средние, скажем, вот. Жили, не нуждались.
1: Ну, да.
0: Да. Ну, рабочий класс, работяга, то есть ее папа. Да, и мама, она работала тоже. И она сама работала, значит, ленивых нету весь в ее семье.
1: Я вообще тебя спрашиваю, то есть получается, что дом в Нью-Джерси на твои деньги построен?
0: 100%, конечно. Вот и первая квартира даже в 2005, когда я покупал в Бруклине, тоже я покупал. Полностью там. Я, смотрите, очень после горького опыта с продюсерами, с инвестором, с спонсором, который был, спасибо. От голода я умру, Бог даст, потому что человек, если даст тебе 100 рублей, он 100 тысяч раз напомнит об этом. Мне это не надо.
1: То есть я правильно понимаю, что на самом деле для певца очень важно иметь, скажем так, бизнес-жилку?
0: Правильный вопрос задаешь. Смотри, там артисты, они спящие люди в плане, они не замечают, что вокруг происходит. То есть звезда, он только вверх смотрит.
1: Ну да.
0: И там он живет в каком-то мире, то есть где там реальности практически отсутствует. Сцена – это очень сильный наркотик. Сцена – это доза такая, это допинг такой, который это... человек теряет свои мозги и думает, что, ну, когда спускаешься со сцены, сцена закончилась, за предел, за кулисами уже все, это другая история. Поэтому очень надо быть аккуратным, надо проконтролировать. Я имею в виду, а ты окружай себя с порядочными людьми.
1: Кстати.
0: Старайся, их мало, но когда находишь, береги, оставляй.
1: А скажи мне, а когда ты вдруг сталкиваешься со смертью, у тебя же было так?
0: Да, смерть, смотри, это факт. Человеческий, который мы должны, это рано или поздно, я имею в виду, мы не выбираем. Я всегда говорю, у тебя есть документ подписанный, что завтрашний день твой, нет у тебя. Когда у тебя будет подписанный документ, договор и печать, Божьей печати там, который говорит, я тебе гарантирую, завтра ты живешь. Нет, гарантии у тебя нету, поэтому живи в реальности, не бойся смерти. Смерть надо победить. Значит, увидев смерть, после этого вернуться. Не только я увидел смерть, из-за того стреляли в меня. По-настоящему я увидел смерть. Это было путем видения. В 2016 году, люди не поймут сейчас, о чем я говорю. Значит, явление было не сон, явление наяву, когда ты сидишь. И ты видишь, тебе показывает Господь, как сейчас жизнь и как следующая жизнь, которую обещают все небесные книги, что у тебя то будет вторая жизнь. Да, конечно. Очень духовный мир глубокий. И Бог, Он есть Дух. И Дух можно понять с Духом. Поэтому иллюзиями жить нельзя. Будьте реальными всегда в жизни. И будьте готовы ко всему, и хорошим, и плохим.
1: То есть... А скажи мне, а когда ты вот ехал в больницу, истекая кровью, о чем ты думал?
0: Я не боялся, слава Богу. Смотри, значит... стреляли, охранник меня отвез, я отключился какое-то время. Потом просыпаюсь, я уже не за рулем, я на заднем
1: сиденье. А ты за рулем был прям?
0: Значит, да, конечно, да. Когда стреляли. Ага. Значит, просыпаюсь и вижу, что я на заднем сиденье. Потом периодически, там очень много потек, то есть потери крови, очень много, 3,5 литра, это очень много.
1: Это, да, очень,
0: это
1: много.
0: Смертельно такое. Значит, и потом просыпаюсь в Golden Palace, где вот окружают меня люди, охрана там, и начальник охраны сделал вот антишоковый вот этот укол. И потому что, но боль до сих пор я помню, это страшнейшая боль, это как будто лучше смерть. И в голове у меня была одна, этот, который стрелял, я боялся, жена была беременная.
1: Она была в Москве тоже?
0: Да, да, да, конечно, конечно, на Плющихе. И я просто помню, что я кричу, звони домой, да, тот рассеянный этот, никуда не звонит. Значит, я боялся, что у него в планах, выйти оттуда и идти домой и стрелять жену, понимаешь? Я не знаю, что за...
1: А, надо было предупредить.
0: Эти безбожные гады, вот эти, то есть, что они в голове у них. Я не знал, какие планы. Потому что иногда бывает там, все безбожные. Кто поступает так, он Бога не знает. Поэтому пусть мне лапшу на уши не вешает. Хороший человек, он не убьет никогда. И не закажет, и не уничтожит никого. Хороший человек скажет, прости их, Господи, ибо они знают, что творят. Вот и все. Значит, так и получилось со мной. Но в итоге, значит, мне надо было, честно, умереть, чем страдать. Это реально очень было больно. И поэтому мне было по... Я вам клянусь, честно, от сердца, от души я говорю. Была по барабану жизнь. Главное, чтобы их не трогали, семью не трогали. И все, дальше уже. И потом просыпаюсь, открываю глаза, я уже лежу прямо под каким-то вот светом, лампочка огромная, и стоит какой-то врач с другим, и говорят... Ни о чем. Я говорю, может, сделайте укол уже, я же, ну, там, не могу уже, там. И там вот медсестра, то есть стюардесса, я их называю. Значит, и он говорит, не переживай, сейчас этот. Я говорю, пожалуйста, сделайте укол, пусть я усну, дальше уже по барабану, что будет. Я не знал тогда, что, чего, в чем проблема. 3 пули в ноге, и я не знал, там, тут, вообще такая, то есть, не каша, а вот такой в голове бардак. Очень страшно, очень страшно. Что я сделал? Ничего абсолютно по сравнению. Я никого не обманул. До сих пор ни один человек не может стучать в дверь мою и сказать, ты мне должен. Абсолютно нету. И никто не мог сказать, я его обманул. А в чем проблема? Я не хочу с тобой работать. Что я сделал? Суди меня, значит, у тебя нету в руках ничего. Доказательств нету и нету аргумента со мной.
1: Да, да, да. Слушай, скажи мне, Авраам Руссо, а почему так, ну, не подло, а почему так наш шоу-бизнес к тебе отнесся? Как будто взяли и вычеркнули.
0: Старались очень сильно.
1: Да.
0: Есть ряд имен, дай бог всем здоровья, я не хочу даже говорить.
1: Ну, да.
0: Известные артисты, некоторые сейчас уже они в списке вот этих...
1: Не артистов.
0: Я как вначале сказал, сбежали как собаки. По-другому. Сидишь здесь, чего ты рот свой открываешь? Сядь, занимайся своим делом. Будь благодарен ко всем. Благодарностью относись к стране, к русскому народу. Ну, неважно. Очень много было зависти, потому что, а кто он такой, этот черт не русский? Ну, типа такой.
1: Ну, да.
0: Да, так есть, как называли. Они не знали мое сердце, мое отношение к ним.

0: Знаешь, Авраам Руссо, я вот смотрю на твое лицо, на кожу лица, и понимаю, что у тебя с организмом все хорошо.
1: Молодец, молодец, да. Конечно. Я это эксперт по ногтям, то есть диагностика заболевания человека по ногтям и языку я определяю. По ногтям и языку, да. Я даже по телевизору, когда вот ведущий говорит, или пальцы, или язык открывает, я говорю, у него такая-то проблема, такая проблема.
0: А что?
1: Это методика 5000 лет, то есть китайская методика, это единственное достоверное то, что я верю и доверяю 100%. Да.
0: А на что надо обращать внимание, вот когда утром язык выснул?
1: Нет, смотри, утром, когда просыпаешься, значит, два момента есть очень важно с языком. Когда ты засунул язык и посмотрел, если есть налет на языке, значит, это однозначно у тебя повышенная вот эта кислотность, pH, так. Значит, у тебя низкий, у тебя кислотность высокая, поэтому этот белый налет на языке, это ты должен лечить уже желудок. Таким же образом, значит, когда ты засовываешь и видишь следы зубов вокруг языка, иногда люди даже вечером после употребления, то есть пищи и так далее, у них остается, это уже очень плохо. Это значит, у них есть или гастрит, или язва. Поэтому, а когда язык засовываешь и...
0: Высовываешь, ничего страшного.
1: Да. Есть разрез в середине вот такой, длинный. Это значит, у тебя в семье есть сердечники, то есть заболевания сердечные, папа, мама и так далее. Вот это очень момент. И по почкам, и это... Ну, короче, куча, это целое...
0: Ногти?
1: Ногти, значит, свет ногтей, потом эти линии длинные, которые у тебя вот вертикальные.
0: Да.
1: Это тоже проблема с желудком могут быть, да.
0: Наверное, да.
1: Да, и кишечником может быть, то есть пищеварительная система у тебя 100%, иначе это не появится.
0: Да?
1: Да.
0: Это вот такие вот полосочки.
1: Полосочки длинные, то есть, да, бесцветные. А если цветные, там опасно уже. Иногда бывает темный, вот синий, там уже раковые заболевания могут быть.
0: Ого!
1: Да. Потом вот это лунало, вот это белое, видишь, вот это такое полукруглое. Да. Это показывает об уровне вот кислорода в организме. Это очень важно. Клетки как дышат у тебя. Это целая история.
0: Скажи мне, что делать с женщинами? Ты понимаешь, в чем дело? И жить вместе тяжело, и жить без них тяжело.
1: А в чем твоя проблема?
0: Проблема? Я не могу жить долго под одной крышей.
1: Ты имеешь болезнь леопарда. С одной самкой не можешь второй раз.
0: О, спасибо тебе большое. Я тебе... Все, у меня болезнь леопарда.
1: Смотри, самая большая проблема между двумя людьми, мальчик и девушка, мужчина, женщина, когда начинают друг друга искать недостатки. Когда ты находишь в человеке, даже вот, к примеру, на моем лице, допустим, есть шрам, просто к примеру, и ты этот шрам своими глазами заметил, невозможно, чтобы ты не отведешь глаза, ты постоянно, глядя на мое лицо, будешь смотреть на это. Если, допустим, ты не заметил это, ну как не заметил? Это же большой шрам на лице. Не заметил, я не увижу этот шрам. Тогда ты будешь смотреть в глаза. Также в человеке, когда находишь в нем... То есть его плохие черты, его недостатка, ты постоянно будешь на этот недостаток смотреть и начнешь его терроризировать через эту... Наоборот, стой рядом, поддержи, чтобы этот недостаток стал достатком, а стал плюсом, минус превращается в плюс. Если ты по-настоящему любишь ее, или она тебе нравится, и первый взгляд... часто бывает обманчивым, но первый взгляд нельзя не, то есть считаться, потому что первый взгляд очень важен для второго взгляда. Первый шаг важен, второй, чтобы, понимаешь, шагами мы идем вперед. Также с человеком в отношениях. И если по каким-то причинам она тебя не устраивает, не тяни долго, не играй, не занимай ее время. Это грех. Поэтому отпусти, как говорят, раба своего и не мучай его. Поэтому ни в коем случае, когда выбираешь, ты не выбираешь только потому, что у нее красивые, я не знаю...
0: Ну, красивые, да, части тела.
1: Да. Но, а дальше что? Результат одинаковый. Все идет в худой конец.
0: Слушай, Авраам Руссо, я тебе могу сказать одну удивительную вещь. Я брал интервью у тебя, наверное, лет 20 назад. Ты почти не говорил по-русски, все интервью говорил я, а теперь, когда заговорил по-русски, я думаю, какой ты умный, глубокий человек.
1: Барьера очень сильная, когда языка нет, и ты только думаешь, ведь ты мои мысли не можешь читать.
0: Да.
1: Поэтому дайте человеку говорить, чтобы узнать истину.
0: А скажи мне, а на каком языке лучше петь?
1: Разные языки по-разному звучат, слушайте. Потому что сегодня интернациональный язык, да, это английский, и все песни, они на английском, действительно звучит красиво, да, на английском. Можно петь и романтику, романс, баллады, и рок, и так далее. И таким же образом могло бы стать, допустим, какой-то другой язык. Ну, понятно, что китайский, да, китайский, потому что звучит ли она как-то странно.
0: Диковато, честно признаюсь.
1: И они диковаты, да, они никак... Сколько бы мы пытались с ними дружить, ты не сможешь. Смотри, у меня куча соседов там, вот, скажем, где я живу, там, где... Там корейцы. Китайцы. Но китайцы, корейцы, невозможно. Я их очень хорошо... Годами я знаю, захожу, общаюсь там. Не сможешь с ним пойти в бар и...
0: Ну да.
1: Попить бокал вина или кружку вот пива.
0: Ну, пиво,
1: не,
0: да,
1: не будет другом твоим. Сядешь с англичанином. Ага. Через полчаса ты по-любому найдешь общий язык.
0: Да.
1: Да. Сядь с итальянцем, будешь похохаться и смеяться с ним. Да. Ты найдешь. Забудет он, что он итальянец, ты русский.
0: Да.
1: Все. И также сядь с ковбоем, который из Техаса, допустим, из Нашвилла. Угу. Посиди с ним. И тем более, если ты девушка еще из России, он на коленях сядет сразу. Поэтому эти люди можешь с ними общий язык найти. А с китайцем каким? Или с индусом? Извини, я их, да, очень хорошо знаю. Всех этих знаю очень хорошо. Имел с ними дело.
0: Да.
1: Я с Ближнего Востока. Эксперт по всем по всему, ну, региону. Да. Знаю различия между египтянами и сириец, ярданец и так далее.
0: Да, да, да.
1: Я с ними общий язык могу найти. Окей. Но тебя посадить с египтянином. И что? Ну, пообщайся, то ты не поймешь, он тебя обманывает или он правду говорит. Он то, что пообещал, исполнит, сделает или не сделает. Ты должен позвать Авраама, чтобы он сидел и понял. Но зачем тебе тогда?

0: ты не мог говорить ничего ни направо, ни налево. Я пел, с 16 лет пел, все знали меня в городе, где я жил, очень известным, потом перешел в другой город тоже.
1: Это то есть, на Кипре?
0: Не-не, это еще в Сирии, я в Сирии, там да? начал. Потом на Кипре, да, я на Кипре неоднократно на их вот ну, да. РИК-1, РИК-2 телевидение было, вот канал.
1: Да-да-да.
0: Я вступал, значит, везде, где я жил, по-своему я был известен, то есть. Но большая сцена пришла, то есть это популярность здесь, в России, вот так у нас широкий. Так.
1: А скажи мне, пожалуйста, а какая русская песня тебе нравится больше всего? Русская народная.
0: Смотри, я люблю, очень-очень люблю народные песни, потому что в народных я чувствую дух этого народа. Mm-hmm. Тем более многие этих песен, то есть огромное количество, неизвестно, кто писал. Они родились в народе, некоторые знают.
1: Ну да.
0: Очень много. То есть нельзя сказать, допустим, в подмосковные вечера, или, я не знаю, вот это не слышно в саду. Ну, там, или то есть, миллион, или ну, куча таких песен.
1: Да.
0: Значит, а современный мир шоу-бизнеса российский, я бы сказал, они потеряли лицо, не приобрели новое лицо. В потере, то есть рассеянности, как будто нового не взяли, старого потеряли, потому что сказали, мы хотим быть с этим. И когда слушаешь, вот непонятно, для меня, по крайней мере, однозначно даже не обсуждается. Есть огромное количество очень талантливых артистов, которые
1: но
0: поют.
1: Ты сказал, потерялись.
0: Да, да. Как в книге, то есть в Ветхом Завете написано, когда потерялись, как стад баранов, пошли по сторонам.
1: Авраам, а можно тебя попросить проверить твои вокальные данные? Что-нибудь нам спеть акапелла?
0: Да. Какую песню, скажешь, из моего репертуара хочешь?
1: Конечно.

0: ночь моей наполнен день мой дыханием твоей любви. Далеко-далеко, ангел мой, далеко-далеко живу тобой, далеко-далеко в твоем плену, далеко-далеко тебя люблю.
1: Типа так.
2: Браво. Слушай, как классно.
1: А я специально выбрал эту песню, потому что есть мелизмы, которые действительно это... С одной стороны, это кажется чужим, то есть чужой мелизм, но с другой стороны, ничего себе.
2: Да. Друзья, это Авраам Руссо, между прочим.

0: Слушай, у нас осталась одна минута. А скажи что-нибудь нашим слушателям.
1: Бежим.
0: Да, бежим, да.
1: Слушателям всегда я хочу сказать, что действительно, живите и наслаждайтесь. Не только я хочу. Наверное, все хотят жить хорошо. Поэтому этот мир создан для вас. Не вы созданы для этого мира. Поэтому наслаждайтесь, слушайте побольше Авраама Руссо.
0: Да-да-да.
1: Кто слушает Авраама Руссо, значит, у него хороший вкус. Дай Бог вам здоровья.
0: Спасибо. Еще один маленький вопрос, прежде чем я с тобой попрощаюсь. Скажи мне, а как не озлобиться в этом мире?
1: Значит, смотри, это черты человеческие. У нас есть злость,
0: да.
1: У нас есть гнев, который просыпается,
0: есть
1: любовь.
0: Есть.
1: Видишь как? Значит, как мышцы развиваешь, идешь в спортзал, если ты постоянно будешь качать правую руку, правые мышцы, они будут расти,
0: гнев.
1: Левые не. Вот, а левые, значит, качайте свои, то есть хорошие черты, а любовь свою, чтобы доминировал любовь над гневом. И самое главное, забыть. Не смотри то, что тебя выводит от самого себя. То, что тебя злит. Не смотри, не прикасайся. Когда прикасаешься к грязи, значит, грязь это прикасается к тебе. Уходи, обойти и иди дальше. Не гляни назад. И человек, который уходит с твоей жизни, значит, Господь его убрал. Не ищи его. Проблема в нем, в человеке. Человек, он, значит, своим сердцем может повлиять на тебя или по-плохому, или по-хорошему. И кто тебе советует, тебе выводит от самого себя, заставляет тебя поступить так, как не хотел бы ты. Уходи от него, прощайся.
0: Придется его проститься. Но я надеюсь, ненадолго.
1: Ничего страшного.
0: Друзья, это был Авраам Руссо. Я тебе очень благодарен за этот разговор. И, честно говоря, ты сегодня сделал мне день.
1: Аминь.
0: Потому что я понял, что на самом деле есть человек талантлив. Он талантлив во всем. И он всегда умный. Талант без ума – это горе. Спасибо тебе. До встречи.
1: До встречи.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Ночь.
1: Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска поразили логистический склад с дронами в Киевской области. Законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси, планируется внести в Госдуму до конца года. Компания Яндекс экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Далее подробно. Российские войска поразили логистический склад с дронами в Киевской области, сообщила Минобороны. В результате удара в Киевской области поражен логистический склад «Микуличи», используемый для хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, говорится в публикации. Кроме того, среди атакованных целей – судно в Бугском лимане, доставлявшее в порт Николаев в том числе грузы двойного назначения. Вооруженные силы России поразили в Киеве цех предприятия «Palm Mill Print», где производили ракеты и дроны, а также депо «Дарница». Там ремонтировали железнодорожный состав, используемый для перевоза грузов в ВСУ. Президент России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мохаммед бен Заид Аль-Нахаян по телефону обсудили договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, сообщает пресс-служба Кремля. Также обсуждались перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива. Лидеры также затронули вопросы дальнейшего развития сотрудничества, носящего стратегический и взаимовыгодный характер. Кроме того, стороны условились о продолжении личных контактов. Законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси, планируется внести в Госдуму до конца года. Речь об этом шла на встрече президента Владимира Путина с главой Минтранса Андреем Никитиным. Министр констатировал, что это болезненная тема.
3: Отдельный вопрос, которому уделяем внимание, это, конечно, повышение комфорта и доступности перевозок. Внедрили стандарты семейно-центричности, изменили стандарты оборудования комнат матери, ребенка, игровых зон. Теперь при любой реконструкции или строительстве объекта транспорта уже все это идет по современным стандартам. Есть болезненная такая история, это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем. Сделали знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей. Ну и отдельно с 1 сентября у нас вступили в силу приказы, которые качественно расширяют возможность для людей с ограниченными возможностями в аэропортах. Это полное бесплатное сопровождение, это предоставление соседних мест бесплатно авиакомпаниями, бесплатный провоз всех необходимых предметов. И здесь же, конечно, отдельный вопрос, очень позитивный, это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем.
2: Обсуждая другие вопросы, Никитин сделал упор на беспилотных автомобилях. По словам министра, стоимость беспилотных грузоперевозок к 2035 году снизится на 8%. Грузоотправители смогут экономить около 108 миллиардов рублей в год. Некоторые российские министерства в течение года занижают целевые показатели госпрограмм, а затем отчитываются об их перевыполнении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, где обсуждался отчет об исполнении федерального бюджета прошлого года. Председатель Нижней палаты призвал завершить такую практику.
4: Министерство просвещения, Министерство здравоохранения позволяют себе это из года в год. Взяли одну планку, они заявили, потом сами себе скорректировали, а затем отчитались, что они молодцы, потому что заниженную перевыполнили. Через электронный бюджет вот сформировано более 8 тысяч запросов на изменение 37 госпрограмм. Правильно было бы дать оценку этим министерствам, направить представление председателю правительства. Это как раз и будет ответственная работа Государственной Думы.
2: Вячеслав Володин также поручил главе Комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову обратить внимание председателя правительства на этот вопрос при подготовке текста постановления Госдумы. Компания Яндекс экстренно принимает меры для ликвидации последствий атак на ее дата-центры. Ситуация обсуждается в правительстве, но говорить о возможных финансовых потерях граждан пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, представитель компании сообщила нашей радиостанции, что ряд сервисов по-прежнему работают с ограничениями, но инженеры компании продолжают восстановительные работы.
0: Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе после атак беспилотников на дата-центры Яндекса. Часть пользователей уже может совершать платежи и переводы. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Постепенно возвращаются переводы по системе быстрых платежей и по реквизитам. Доступ открывают поэтапно, чтобы сервис выдержал нагрузку. Пока возможны сбои, некоторые функции еще недоступны. Платежи по кредитам и сплиту, пропущенные из-за сбоя, просроченными считаться не будут. Также повышена ставка по накопительным счетам в сейвах до 20% годовых до 17 октября.
2: Накануне глава Минцифры Максуд Шадаев назвал атаки на дата-центры Яндекса беспрецедентными. Самолет Cessna американца Бенджамина МакДэниела, которого прозвали «пилотом Пикассо», повторил в небе знаменитую картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» над американским штатом Миссури. Следует из полетных данных, которые проанализировала РИА Новости. Пилот изобразил контур основных объектов на картине – центральную кричащую фигуру, деревянный мост и два силуэта на заднем плане. Бенджамин МакДэниел регулярно совершает полеты на своем самолете Cessna и превращает их в масштабные рисунки. В числе его работ «Карта мира», «Мона Лиза», символика из известных фильмов «Человек-паук», «Одиссея», «Охотники за привидениями» и «Властелин колец», а также различные надписи. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Барселона заинтересована в подписании 21-летнего российского полузащитника Галатасарая Алексея Батракова, информирует Барса Юниверсал. Отмечается, что испанский грант уже отправил неофициальный запрос по трансферу Батракова перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В футбольном кубке России во вторник состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матчей четвертого тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти оказался сильнее московского «Локомотива». Спортивная гимнастика. Российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. Официальной причиной отказа выдачи виз указана угроза международным отношениям. Ранее получившие визы российские гимнасты Марина Вдухно, Найдин и Глотова во вторник прибыли в Амстердам. Тем временем Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет и в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить чемпионат мира статуса квалификационного к Олимпиаде, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сейный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Деминору 3-6-4-6. Фигурное катание. Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана. Соревнования в Казани пройдут 17 и 18 октября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: Сегодня, в среду, 14 октября, в Южно-Сахалинске плюс 16, плюс 18. Облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди. В Омске плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 7, плюс 9. В Москве облачно, временами пройдут дожди, днем в столице плюс 8, плюс 10.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
3: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
5: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Наука.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами в нашей рубрике «Молодая наука Кавказа» отправляемся в славный Нальчик. Мы будем говорить о развитии гуманитарных наук среди молодых специалистов Кавказа. Мы будем говорить о том, вообще, о чем думают молодые ученые Кавказа, как они развивают свою родную землю, как они работают во славу Великой России. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, профессору кафедры теории и истории государства Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета в славном городе Нальчике Алексею Хасановичу Абазову. Здравствуйте, Алексей Хасанович.
8: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели.
7: Алексей Хасанович, самый простой вопрос. С точки зрения гуманитарных наук, вы как доктор исторических наук, сам как молодой ученый, который участвует в работе и Конгресса молодых ученых, и Совета молодых ученых, как вы видите вот развитие гуманитарных наук на Кавказе, ну, хотя бы в последние 5 или 10 лет. Что бы вы отметили, что важного происходит для молодых ученых?
8: Спасибо за вопрос. Да, на Кавказе есть все необходимые условия и необходимая инфраструктура для развития гуманитарных наук, для проведения гуманитарных исследований. Например, я представляю Кабардино-Балкарскую республику, и у нас в Кабардино-Балкарской республике функционируют 2 центра подготовки кадров высшей квалификации. Это, собственно говоря, Кабардино-Балкарский научный центр. И в Кабардино-Балкарском государственном университете функционируют диссертационные советы по гуманитарным наукам. Это диссертационный совет по филологическим наукам и диссертационный совет по историческим наукам. То есть вся необходимая инфраструктура в этом отношении на Кавказе, ну и в частности в Кабардино-Балкарии, которую я представляю, имеется.
7: Алексей Хасанович, то, что вы назвали, вот эти 2 фундаментальных направления развития гуманитарных знаний, это филология и история, они, по сути, определяют мировоззрение людей, мировоззрение поколений. ныне живущих, они могут изменить мировоззрение людей, которые уже имеют какой-то жизненный опыт, потому что им просто перепишут учебники, сообщат какую-то небылицу, расскажут какие-то неправильные фейковые новости или что-то будут их убеждать, и человек засомневается, а было ли так на самом деле. Им просто изменят прошлое, настоящее и будущее. В литературе ли, в публицистике или в области истории, уж вам, как историку, все карты в руки. Здесь, с точки зрения того, чтобы именно молодые ученые Кавказа формировали правильное мировоззрение жителей Кавказского региона и всех этих народов, как это делается, в каком направлении идут эти действия, как люди встраиваются в эту работу для того, чтобы народы жили в мире и в сотрудничестве, и в счастье, в конце концов?
8: Да, это сложный вопрос, достаточно сложная задача. Здесь в регионе есть как и успешные практики, так есть и поле для дальнейшей работы. Ну, во-первых, мы видим, как в настоящее время меняется нормативно-правовая основа в государстве, и мы видим, как роль гуманитарных наук, гуманитарных исследований повышается. Ну, например, можно упомянуть такие указы президента Российской Федерации, как указ о государственной политике в области сохранения духовно-нравственных ценностей, указ в области исторического просвещения, закон о нематериальном на культурном наследии, стратегия национального развития, которая недавно была обновлена, и, соответственно, в этих условиях роль гуманитарных наук возрастает, и мы стараемся выстраивать научно-исследовательскую деятельность таким образом, чтобы она во многом отвечала запросам современности.
7: Алексей Хасанович, традиционно считается, что Кавказ – это регион, который гордится своими традициями. Одновременно создавать движение или правильно направлять гуманитарные науки, их развитие невозможно без того, чтобы понимать, а каким будет будущее. Каким будущее каждого народа, каким будет будущее в сотрудничестве с соседями, как развивается это именно гуманитарное знание того или иного народа и региона в целом. Кабардино-Балкарии на уровне главы, на уровне заместителей, на уровне ученых, которые участвуют в этом развитии. Какое будущее вы закладываете? Что вы видите перед собой? Это же не просто лозунги «взвеси, развеси». Это про то, как жить детям, как жить внукам и как жить всем вместе.
8: Да, безусловно, это важный вопрос, и в Кабардино-Балкарии делается много в этом направлении, и на уровне высшего руководства республики, на уровне специалистов. У нас в республике функционирует профильное министерство, Министерство по делам молодежи, также есть Министерство науки и просвещения Кабардино-Балкарской республики, которые в основном и курирует научно-исследовательскую деятельность таким образом, чтобы это отвечало потребностям республики, потребностям российского государства в целом. Вот. Ну, конечно же, это цель на гармоничное сосуществование народов в большой многонациональной российской семье. Это деятельность, направленная на укрепление общегражданской российской идентичности и так далее. И здесь в качестве, ну, можно приводить очень много примеров того, что делается. Действительно, делается очень многое. Я по роду своей деятельности в большей мере был приобщен к деятельности Совета молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской республики. Возглавлял его в течение 8 лет, пока по возрасту пришлось оставить. И видел, как молодежь тянется к научным знаниям, видел, как складывается понимание того, что нужно работать на будущее, на укрепление межнационального согласия и так далее. А в гуманитарных исследованиях это достаточно такая вот тема, которая требует особого внимания, и мы убеждены, что исследования нужно выстраивать таким образом, чтобы формируемый нарратив, научный нарратив, который выходит в практику, он играл на сокращение культурной дистанции между различными народами, на преодоление разрывов и на формирование вот такой вот единой государственной единой семьи.
7: Алексей Хасанович, вы как историк, профессиональный историк, ведь история, она не столько про прошлое, сколько про понимание будущего. Потому что историки – это специалисты, которые, обладая знаниями о прошлом, опытом прошлого, вполне могут видеть ошибки, видеть какие-то возможности развития. И в данном никто так не сделал больше для изменения истории, чем историки. И в данном случае, когда мы говорим о важности исторического знания, вот насколько, по-вашему, молодые ребята выбирают историю, насколько они встречаются эту историю, как они понимают важность изучения истории и республики, и большой России, и как это все, вот вы же это все наблюдаете в динамике, как это помогает выстраивать вот это единое движение народов в этом самом, ну, мирном сотрудничестве, если угодно.
8: Спасибо за вопрос. Это сложный вопрос, требует глубокого осмысления. Вот то, что могу сегодня рассказать, это, во-первых, могу отметить, что у молодежи республики есть понимание о важности бережного отношения к истории, важности сохранения исторической памяти. То есть то, что мы по праву называем историю одной или историческую память одной из основных духовно-нравственных ценностей нашего общества, здесь это находит явное подтверждение. Вот, конечно, есть аспекты, с которыми необходимо поработать. То есть, как бы, есть темы, которые требуют детальной проработки, может быть, определенного подхода к историческому просвещению. Ну, это, наверное, есть и в любом регионе. Но вот в целом, если отметить, я это вижу и по работе со студентами, по работе с аспирантами, история народов Кавказа в большой российской многонациональной семье вызывает интерес. Молодежь тянется. Я даже вот каждый год, начиная работать с студентами первого курса, замечаю группу студентов, которые уже приходят с определенной подготовкой в области исторического знания. И, ну, конечно, там бывают разные интерпретации, опора на разные источники. Мы это все тоже знаем, понимаем, и в этом тоже бывают некоторые сложности. Например, я всегда говорю, что иногда неподготовленному читателю сложно дифференцировать качественную информацию от некачественной. Ну, вот иногда с этим приходится сталкиваться, но в целом интерес к истории есть, и есть понимание того, что история содержит не только позитивные моменты, но и, скажем, такие моменты, которые отчасти травмируют историческую память. И я могу отметить, что у молодежи складывается понимание того, что нужно делать, чтобы избежать возможных нежелательных ситуаций, чтобы извлечь уроки из прошлого. Ну и это отрадно отметить.
7: Сами того, возможно, не желая, очень важное такое затронули тему о том, насколько бережно историк должен относиться к вопросам сложным. Сложным вопросам истории. Часто это на уровне семьи, часто это на уровне определенных событий исторического времени. Вот, например, в моем роду, моей семьи, дважды перехлестнулась гражданская война. То есть, когда и красные, и белые, и казаки, и поляки, и украинцы, и все это так перемешалось, что можно, казалось бы, до сих пор находиться в таком узле, ну, по сути дела, взаимной ненависти. Но я всегда своим родственникам, младшим говорю, что посмотрите, какой выбор за нас сделали наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Последние из рода красных казаков, последние из рода белых, они женились, они полюбили друг друга, они решили строить будущее в мире и согласии. Не потому, что у них не было обиды, а потому, что они решили вместе вперед жить дальше ради того, чтобы были люди, или ради того, что, ну, просто потому, что полюбили друг друга. И вот здесь вот этот вопрос именно преодоления каких-то сложных моментов нашей истории. Насколько здесь важна роль представителей гуманитарного знания? И социологов, и культурологов, и этнографов, и историков, и всех-всех-всех-всех, которые именно помогают вот эту очень сложную картину, да и филологов, и литераторов, выстроить все-таки для того, чтобы работать на совместное счастье людей, живущих и на этой земле, и в Кавказе, и в Большой России?
8: Безусловно, с вами согласен. Роль представителей гуманитарных наук в этом деле значима и велика. Здесь можно много говорить о том, как это происходит, как производится знание, как они внедряются в практику. Тем более, опять подчеркну, что регион с таким составом населения, который требует бережного отношения, и здесь еще сохраняется память, живая память, которая передается и из уст в уста, и по академической традиции, и это память о Великой Отечественной войне, о тех масштабах, которые она имела и в мире в целом, и в советском государстве, и на Кавказе. Вот здесь есть и другие события, которые остаются в памяти населения, связанные с такими, может быть, не самыми лучшими страницами истории, как депортации народов Кавказа или же различные вооруженные конфликты и так далее. И мы часто сталкиваемся в практике, что эти сферы необходимо дополнительно регулировать, дополнительно проводить просветительские мероприятия. Вот. Ну и роль представителей гуманитарных наук заключается прежде всего в том, чтобы ни в коем случае не забывать прошлое, но наполнять ее такими смыслами, которые играли бы на консолидацию населения, на извлечение уроков из прошлого и, конечно же, на предотвращение, на превенцию нежелательных ситуаций.
7: Если мы говорим о такой ответственной работе молодых ученых, можно ли, вот гипотетически, можно ли какие-то нежелательные, сложные моменты истории или вот политики, внутренней политики взять и обойти стороной? Ну, сказать, ну давайте мы это отложим, давайте мы об этом не будем говорить, обойдем, ну, помолчим, не будем об этом говорить. Насколько такая стратегия для, опять же, задач развития и будущего, насколько она оправдана?
8: Я глубоко сомневаюсь, что она может быть оправдана, и даже, скорее всего, считаю, что не следует так делать. Я считаю, что всегда нужно уметь обсуждать и сложные вопросы, и уметь обсуждать, ну, в данном случае, если мы говорим об исследовательском сообществе, то обсуждать их в духе, в контексте академических традиций. Вот, потому что нерешенные, не обсужденные проблемы, они могут иметь отложенный эффект и могут ну, в любой непредсказуемый момент найти проявление. И это проявление может быть не всегда позитивно. Поэтому я считаю, что не следует обходить вниманием. Другое дело, как это обсуждать, как это исследовать. Ну, здесь есть и разные формы, и открытые, и закрытые, и так далее, но в любом случае умалчивать о нежелательных страницах прошлого не следует, потому что они могут иметь ну, тоже в себе конфликтогенный потенциал.
7: Вы знаете, вы очень правильный вот этот момент подчеркнули, потому что свято место пусто не бывает, и если молодые ученые Кавказа вместе со своими старшими товарищами не будут поднимать эти темы, ими займутся другие. Какие-нибудь псевдопроповедники, какие-нибудь люди со стороны, вообще пришельцы из других стран, которые несут свои какие-то задачи. Я просто по этому поводу вспоминаю события Великой Отечественной войны, которые я когда-то описал в первом своем романе, когда... Это происходило в моей семье, это происходило в моем роду, когда соседи, буквально соседи, это Киевская область, оккупация немецкая, и соседи стали работать на немцев. И полицаи пришли к моей тогда прабабушке и начали требовать, чтобы она своих сыновей как-то успокоила, они были горячие, они вышли из окружения, они просто были ранены, попали в окружение и просто лечились тайком в селе, и периодически ну, ребята молодые били этих полицаев, а все друг друга с детства знают. друг друга, это физически друг друга знают. И тогда буквально стал говорить, что если своих сыновей не успокоишь, мы вас выдадим немцам. И тогда моя прабабушка, которая, знаю, такая маленькая, в ней росту-то было хорошо, если 1.5 метра, она сказала своему такому же старому деду, она ему сказала: мы вас всех с вами решим ваш вопрос окончательно. Но она так по-другому сказала. По сути дела, такую кровную месть ему, этому полицаю, поугрожала. И он успокоился, и он испугался, и... Это, представьте, я вам, человеку с Кавказа, рассказываю то, что было в Малороссии, это Киевская область. Но если об этом не рассказывать, я потом видел в своем детстве, как эти полицаи потом, уже много лет спустя, они дали основу вот этому нацизму, который вспыхнул на Украине заново. Если это не проговаривать, если такие вопросы не решать, то тогда, получается, замел под лавку, и все. И этот вопрос остался. Мне кажется, что роль ученых, гуманитарных знаний здесь абсолютно принципиальна для того, чтобы молодые поколения умели говорить правду. Вот с этой точки зрения, вы видите, какие темы берут ребята, молодые ученые, ваши будущие коллеги, чем они интересуются, насколько им удается вот, выстраивать эту позитивную повестку, позитивное направление развития науки.
8: Да, современная повестка определяет и спрос на тематику научных исследований. Это однозначно здесь есть корреляция. Вот, что касается вашего примера, хотел бы отметить, что в Кабардино-Балкарии тема Великой Отечественной войны весьма актуальна. И здесь есть ряд исследователей и опытных и молодых, которые затрагивают проблематику Великой Отечественной войны на Кавказе и в Кабардино-Балкарии. В частности, я могу много приводить фамилий, наверное, не буду тратить на это эфирное время, но есть достаточно качественные исследования в этой сфере, и тематика времен Великой Отечественной войны часто становится тематикой квалификационных работ, диссертационных исследований, вот, и так далее. И здесь уже сформировался достаточно такой исследовательский опыт, накопился большой объем информации, что сегодня ставится вопросы, реальные вопросы о том, что необходимо начать готовить энциклопедическое издание, посвященное битве за Кавказ. Вот, это то, что касается времен Великой Отечественной войны. Если взять в целом тематику исследовательских работ, ну, можно, если говорим о молодежи, наверное, в большей мере это тематика диссертационных работ, то моя практика, моя аналитика показывает, что большинство исследовательских работ затрагивает периоды примерно с середины XVIII века. Вот, примерно 40% работ – это имперский период с середины XVIII века до начала XX века. И примерно 40% работ – это история региона в советский период. И уже остальная часть – это история постсоветского времени. Ну, почему середина XVIII века? Ну, здесь тоже есть объективные условия – это обеспеченность источниками. Об этом тоже могу много говорить, именно какие виды источников, почему именно это время и так далее. Но вот сейчас опираюсь на такую статистику. Я сам в большей мере специализируюсь на истории становления и развития различных форм государственности, развития российского аппарата государства на Северном Кавказе в поздний имперский период. И работая с молодыми исследователями, с аспирантами, мы выстраиваем проблематику их работ таким образом, чтобы они развивали конкретные направления этой темы. И вот здесь, например, мои аспиранты разрабатывают такие темы, как, ну, например, различные формы управления народами регионов, те или иные исторические условия, различные формы включения народов Кавказа в политико-правовое пространство России, ну тогда это Российской империи, вот, а тематический диапазон в этом смысле достаточно широк. Здесь мы изучаем и конкретные учреждения, административные, судебные. Они имели разные формы, и устойчивые, и адаптивные. Здесь и становление налоговой системы, и складывание системы казначейских учреждений, и различные аспекты экономической истории. То есть это достаточно большой диапазон тем, многие из них не разработаны, вот, многие обеспечены источниками, но не все источники введены в оборот, и здесь открывается достаточно широкое поле для работы, в том числе и для складывания таких вот устойчивых научных школ.
7: Все-таки, когда мы говорим о истории или о филологии, о литературе, для любого поколения, как рассказывают наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки им рассказывали, либо мы рассказываем своим детям, очень часто мы, рассказывая о своих родственниках, ведь, по сути дела, для них история и мировоззрение очень персонифицированы. Вот твой дед был такой. Молодец. А твоя бабушка вот такая замечательная, она вот так песни пела, она вот так вышивала. То есть для каждого ребенка его мир становится персонифицированным. Ему буквально говорят, вот твои родственники, они буквально герои для тебя. Насколько важно для нынешних поколений, насколько важно вашим молодым коллегам, будущим вашим коллегам именно вот выстраивать вот этот пантеон кавказских героев, которые работали на создание вот этого большого такого позитивного пути, совместного пути народов и Кавказа, и Большой России, вот в таком потоке, цивилизационном потоке, сейчас это так говорит наш президент, что мы большая цивилизация, вряд ли, я думаю, наша цивилизация обошлась бы и без народов Кавказа, и без их вот понимание будущего, и без Кабарды, без терских казаков, вот это без этого всего. В данном случае, если мы говорим о героях, как вы вот персонализируете историю через героев, кого вы подсвечиваете, кого вы изучаете вместе с вашими коллегами?
8: Да, ваш вопрос можно рассматривать в различных аспектах, и на макроуровне, и на микроуровне, вот, и на каждом из этих уровней есть значимость личности в истории. Вот. Именно в моих исследованиях, в исследованиях аспирантов, с которыми я работаю, в большей мере мы определяем роль личности в истории через изучение социальных лифтов. Как люди приходили на службу, как местное население Кавказа включалась в различные структуры власти, какие карьерные траектории проходили, что на это влияло. То есть все это, безусловно, затрагивается, изучается. Есть достаточно большой пласт документов, в основном это делопроизводственные документы, которые хранятся в различных архивах-хранилищах. Но это достаточно такой вот важный аспект исследований, и опять-таки можно его определять на различных уровнях организации власти. В целом, если брать для, скажем, населения региона, эта тема тоже весьма значима, и она, наверное, в большей мере проявляется через генеалогические исследования. На Кавказе очень популярно изучать историю своего рода, своих фамилий, выявлять известных предков, изучать их вклад в развитие тех или иных вопросов. Вот я часто наблюдаю, ну, достаточно много работаю в архивах и вижу, как среди посетителей и опытных исследователей и любителей. Вот. И генеалогия в этом месте занимает очень важное место, а через нее мы можем говорить и о семейных ценностях на Кавказе, о том, как они хранятся, о том, как они культивируются. И вот я знаю достаточно много примеров, когда информация от родословных передается из поколения в поколение, люди фиксируют ее в различных формах, начиная от простых бумажных носителей, сейчас на смену ним приходят электронные носители, но вот я скажу, что, наверное, без генеалогии сейчас на Кавказе никуда.
7: Алексей Хасанович, если мы говорим о вот этих социальных лифтах, которые работали либо во времена Российской империи, либо в советское время, насколько важно этот опыт сейчас использовать с точки зрения современных условий? Потому что не такие были дураки наши предки. Они очень грамотно подходили к этим моментам и с точки зрения того, чтобы все-таки лучшие люди продвигались, не, вот то, что называется принципами меритократии. Насколько это сейчас важно для развития Кабардино-Балкарии, всего Кавказа, большой России? Вы же видите, как сплетаются эти судьбы здесь и сейчас.
8: Безусловно, это очень важно. Исторические примеры в этом отношении играют очень немаловажную роль. И сегодня мы видим, как повышается уровень и правосознания, и гражданского самосознания молодежи. То есть очень много молодых людей стремятся работать на благо государства. Это можно видеть по разным примером на разных проявлениях. Я в большей мере сталкиваюсь с этим по работе в общественных организациях. Вижу, как молодежь включается и в различные общественные советы, и достаточно активно включается и в нашей республике. Сформированы такие молодежные структуры, как молодежный парламент, молодежное правительство. И там зачастую развивается настоящая конкуренция за попадание в эти структуры. Вот, молодежь туда стремится. И в этом плане исторические примеры немаловажные. Нам иногда даже приходилось выступать с лекциями для определенных групп молодежи о том, как некоторые исторические личности проходили свой путь становления и как-то проецировать это на современные практики. И мы видим, что оно работает.
7: Если мы говорим о таких все-таки больших исторических событиях, в событиях, когда те или иные личности, герои Кабардино-Балкарии, когда герои Кавказа делали выбор, делали выводы для себя, насколько важно понимать развитие и гражданского общества, и развитие вероисповедальных, так скажем, исторических практик. Насколько важно для Кабарды, для балкарцев, насколько важно хранить заветы предков, насколько важно хранить веру предков, чтобы это было именно в понимании того, что вынесено было за века и века их предками, а не то, что кто-то принес что-то импортное в упаковке и начинает буквально воду мутить. Насколько важно именно в данном случае, чтобы вот этот сплав опыта старших поколений и молодых поколений, чтобы он работал во славу Кабардино-Балкарии и всего большого российского народа?
8: Безусловно, это важно. И даже, наверное, здесь сложно это отрицать. Вот, благо у нас в стране сложилась достаточно такая хорошая правовая ситуация, которая позволяет и сохранять свое этнокультурное наследие, вот, не отказываться от обычаев, традиций, от того опыта, который накоплен предкам, а наоборот сохранять и культивировать его и использовать таким образом, чтобы он работал на благо региона. И действительно, население в большей своей массе хранит память о прошлом и свою и этнокультурную, и конфессиональную идентичность, но это никоим образом не конкурирует с теми планами, возможностями, стратегиями, которые каждый человек, каждая личность для себя выстраивает. Опять-таки подчеркну, у нас достаточно такая качественная, хорошая нормативно-правовая база, чтобы и сохранять это, и укреплять общегражданскую идентичность.
7: А давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что на самом деле это принципиально. Ни в одном учебнике физики или химии не написано о том, как формируется любовь к родине, любовь к семье, любовь к роду. Вообще вот то, что определяет наше видение будущего, наше отношение к прошлому, наше, в конце концов, добрососедство, это отдельная область знаний, которая как раз определяется развитием гуманитарных наук и о том, как это все развивается на Кавказе, мы говорим сегодня в Нальчике с нашим добрым другом, доктором исторических наук Алексеем Хасановичем Абазовым. Я вам напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и все беседы нашего проекта «Молодая наука Кавказа» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру». Приложение «Смотрим» скачивайте. Ютуб, канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд вернемся снова в Нальчик. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Молодая наука Кавказа» мы с вами, уважаемые радиослушатели, в славном Нальчике. Мы в Кабардино-Балкарии. Мы говорим о том, как развиваются гуманитарные науки. Мы говорим о том, как молодые ученые исследуют прошлое. Зачастую не самые благополучные, но наши предки сделали замечательный выбор в пользу будущего, нас ныне живущих. И кому, как не нам, нашим поколениям, создавать для наших детей и внуков то будущее, которое будет для них замечательное и славное. Мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук Алексея Хасановича Абазова, ведущего научного сотрудника Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, профессора кафедры теории и истории государства Института права, экономики и финансов Кабардино-Балкарского государственного университета в славном городе Нальчике. Алексей Хасанович, мы говорим о том, как молодые ученые выбирают себе направление исследований, как они выбирают филологические направления, либо исторические. Вы говорили, что

0: Абхазской Республики. Мне посчастливилось возглавлять этот совет с 2018 года по 2026. Я буквально недавно ушел с этой общественной работы в силу возраста. И совет, он объединял молодых ученых из разных научных, образовательных организаций нашей республики, и туда же были включены представители специалитета, ну, из тех областей, где требуются наукоемкие навыки. Вот. И совет насчитывал больше 20 человек, большая часть из них имела ученые степени доктора наук, кандидата наук, и мы его выстраивали таким образом, чтобы туда были включены руководители советов молодых ученых и студенческих научных обществ из организаций, из университетов, институтов, научных организаций. Вот. И, соответственно, на базе каждой научно-исследовательской организации или организации высшего образования нашей республики функционировали советы молодых ученых, студенческие общества. Вот. И как мы видели, что членов этих обществ зачастую набирали по результатам конкурсов, был спрос на эти общества. Ну, если взять в целом, то члены советов молодых ученых, они были представители разных наук, потому что и в нашей республике функционируют организации, которые работают в разных отраслях наук, и даже междисциплинарные исследования проводят, и поэтому советы молодых ученых состояли не только из гуманитариев, но и из представителей других наук. Сейчас совет молодых ученых Кабардино-Балкарии продолжает успешно функционировать. Летом этого года состав обновился, и обновился практически на 90%, и это радует. Вот, туда тоже попали молодые ученые с учеными степенями, которые уже накопили определенный опыт для своей сферы деятельности. Также хочу отметить, что наш совет молодых ученых достаточно активны в республике и за пределами республики. Вот, мы посетили все 5 конгрессов молодых ученых, которые проводились на федеральной территории Сириус. Вот, принимали активное участие, даже иногда и с выступлениями. Надеемся, что эта традиция будет продолжена, и наших ребят будут отбирать последующие конгрессы молодых ученых. Вот. А на уровне республики для поддержки молодых ученых тоже на уровне руководства республики сформировалась достаточно устойчивая и успешная практика. То есть у нас функционируют различные виды поддержки молодых ученых в виде стипендий, грантов, премий. Ну, в частности, есть такие премии молодым ученым от главы Кабардино-Балкарской республики в области науки и технологий. Это ежегодная премия, которая выдается 5 молодым ученым, которые достигли высоких результатов в своей сфере. Есть ежегодная стипендия главы Кабардино-Балкарской республики аспирантам и молодым ученым. Вот, есть участие регионов в софинансировании грантовых программ, где не менее половины членов состава исполнителей должны быть молодыми учеными и так далее. То есть здесь я считаю, что сложилась достаточно хорошая такая инфраструктура, которая и позволяет формировать устойчивые практики, ну и, наверное, смело смотреть в будущее.
1: Очень люблю современную молодежь. Она очень практична, она очень такая деловитая, и всегда нужно получить конкретные такие знания, навыки и умения получения информации. В данном случае, если нас слышат молодые ребята всей России, они скажут: ну отлично. Вот тут Дмитрий Александрович рассказывает такие вещи. Вот Алексей Хасанович по возрасту вышел из Совета молодых ученых Кабардино-Балкарии, которым руководил. А вот мы хотим узнать, а что вы сделали, ребята? Чем дышит молодая наука Кабардино-Балкарии? Где можно какой-то сайт посмотреть, какое-то сообщество там ВКонтакте или еще где-то, чтобы, ну, просто посмотреть, работы изучить, познакомиться и узнать. У нас же слышат огромное масса населения, и все скажут: классно, я хочу узнать, а что ж там в Кабардино-Балкарии ребята открыли, что они изучают, это же очень интересно.
0: Да, конечно, это все имеет и медийное сопровождение, есть и открытые каналы, где рассказывается о деятельности советов молодых ученых. Мы в свое время это тоже практиковали, вот, на доступных интернет-площадках размещали информацию о текущей деятельности.

0: рассказывали о членах Совета молодых ученых, об их лучших исследовательских практиках. Вот, обязательно отмечали тех, кто достиг высоких результатов, и был отмечен и премиями, и стипендиями. То есть об этом это достаточно открытая информация, я готов поделиться и ссылками, и вот. Также использовались доступные российские платформы для этого. Вот как раз-таки вы упоминали Координационный совет во главе с Никитой Марченко. Те платформы, которые были созданы при их поддержке, я имею в виду ScienceIT и другие, вот, где представлены практики советов молодых ученых России, мы тоже там были представлены. Ну и всякий раз об этом рассказывали на специальных площадках, на конгрессах молодых ученых, съездов, советов молодых ученых. То есть информировали, как могли.
1: Алексей Хасанович, ловлю вас на слове, поскольку обновились советы молодых ученых, то Российский радиоуниверситет годами взаимодействует с вашими коллегами, собственно, поэтому и появился проект «Молодая наука Кавказа» для того, чтобы, знаете, не идет гора к Магомету, Магомет идет к горе, мы пришли на Кавказ и хотим, чтобы ваши коллеги имели площадку для рассказа о своих исследованиях, ловлю на слове, и в данном случае, если мы говорим о тех идеях, о тех планах, которые вы с вашими коллегами прорабатываете. Вы говорите уже о поддержке на уровне главы республики, на уровне министерства. В данном случае, как это с точки зрения вашего опыта руководства Советом молодых ученых, как это все выстраивается сейчас? Как ребята, с которыми вас сменили, как они включились в эту работу? Вообще, для чего это? На что это направлено? Для получения денег, для получения финансирования? Или это ребята ставят перед собой какие-то другие задачи и цели?
0: Безусловно, важный вопрос. Наверное, не следует отрицать те позитивные ожидания или ожидания позитивных эффектов от этой деятельности, которые закладывает государство. Я имею в виду вопросы привлечения молодежи, ну и, соответственно, используют разные формы стимулирования и вовлечения молодежи в исследовательскую деятельность. Это мы, наверное, ну, как бы оставим за рамками обсуждения, потому что это достаточно очевидно. Вот. А со стороны именно молодых исследователей я бы в большей мере отметил, ну, даже не сколько стремление получить материальные выгоды или что-то. Вот интерес. Интерес такой живой, человеческий, интерес к познанию. Вот это видно, когда работаешь вот, по работе с Советом молодых ученых или по работе с аспирантами, видно, как у ребят горят глаза, и это у абсолютного большинства. Вот здесь я это могу отметить. А что касается того, как это происходит, ну, достаточно активно. Я больше, ну, в последнее время больше занят работой в диссертационном совете и работой с соискателями ученых степеней. Я вижу, что получают ученые степени, ну, опять-таки, абсолютное большинство не для того, чтобы получить какой-то статус или высокое звание или признание, а в большей мере для того, чтобы сделать что-то лучшее, что-то улучшить, вот, что-то новое привнести в практику или в теорию и так далее. Вот этот интерес, он перекрывает те другие интересы, которые, может быть, ну, не столь имеют высокое звучание. Я работаю с аспирантами, и у меня уже под моим руководством защитили кандидатские диссертации 7 человек. Вот. И 6 из них продолжили работу в этой сфере. Для меня это отрадно — работать в научных и образовательных организациях. И для меня вот этот вот тот важный ожидаемый эффект, когда эта деятельность имеет практический результат. Ну и, соответственно, я надеюсь, что и они будут воспитывать уже для своего поколения молодежь в том же духе, и это дело будет развиваться. Ну, вот эта вот инерция, вот эти векторы развития, они видны. Конечно, есть и сложности, и я, может быть, много стараюсь или хочу говорить о позитивном. Есть сложности, с ними нужно работать, преодолевать. Вот, но в целом здесь выстроена такая система и на уровне республики, и на уровне включения в общероссийский контекст о том, что молодежь в науку на Кавказе идти будет.
1: Уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Я убежден, что это только первая наша беседа в рамках Российского радиоуниверситета и нашего проекта «Молодая наука Кавказа», когда мы с вами все вместе в Нальчике говорили о развитии молодой науки Кабардино-Балкарии. Мы будем встречаться с молодыми учеными и как раз спрашивать у них, о чем они мечтают, добились ли они реализации своей мечты, какие у них мечты на будущее и как же будет развиваться и Большой Кавказ, и как будет развиваться вся наша Россия, зависит от нас всех. Алексей Хасанович, благодарю вас за эту беседу. Не последнюю в этом убежден. Всего хорошо. До свидания.
0: До свидания. Спасибо вам.

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
1: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
0: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Бойцы российской армии за сутки зачистили еще почти 300 зданий в Доброполье Донецкой Народной Республики. Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Среда и четверг в столице будут отмечены дождями и понижением температуры воздуха. Далее подробно. Бойцы российской армии за сутки зачистили еще почти 300 зданий в Доброполье Донецкой Народной Республики, в том числе 3 производственных сооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, штурмовые группы наступали в центральной и северо-западной частях, продолжая зачистку городских кварталов и территории шахты. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих. В Харьковской области наши войска сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка и Нефедовка. Окруженная группировка ВСУ за сутки потеряла до 60 боевиков. Группировка войск «Восток» продолжила продвигаться в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации 1285 военнослужащих. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 вражеских беспилотника. Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва-Санкт-Петербург, но и по М-12 «Восток».
2: Работают у нас беспилотные грузовики уже не только на Москве-Петербург трассе, но и на трассе М-12 «Восток». В Чувашской республике реконструируем...
3: И там расстояния-то какие на трассе «Восток»?
2: Ну, он до Челябинска ходит сейчас. Угу. Вот, то есть, в принципе, там 2000 километров почти. То есть они из Петербурга через Москву по Скаду идут до Челябинска, да. Ну и плюс тогда по вашему поручению мы же Астаны проехали, он через границу прошел как бы и поехал уже по казахстанским дорогам. Вот, так что в принципе технология работает.
1: Законопроект, направленный на исключение необоснованных наценок на детские тарифы такси, планируется внести в Госдуму до конца года. Речь об этом шла также на встрече президента Владимира Путина с главой Минтранса Андреем Никитиным. Министр констатировал, что это болезненная тема. Приоритетами бюджетной политики в 2025 году стали, как и прежде, исполнение социальных обязательств государства перед гражданами, поддержка семей с детьми, а также обеспечение обороны и безопасности страны, исполнение национальных проектов, в том числе в сфере технологического лидерства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на рассмотрении в Госдуме отчета об исполнении бюджета прошлого года.
4: 2025 год. Когда мы рассматривали бюджет, то определяли ряд важнейших приоритетов. Это мы говорим про социальные обязательства перед гражданами, это приоритеты финансирования задач специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих, участников специальной военной операции и задача реализации национальных целей развития, в первую очередь направленных на технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.
1: Исполнение расходов федерального бюджета в 2025 году составило почти 99%. Это впечатляющий показатель, заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Однако необходимо учесть недоработки и устранить их с учетом того, что сейчас уже обсуждается новый трехлетний план. Израильские военные за последние сутки усилили авиационные и артиллерийские удары по югу Ливана. Одновременно на ряде направлений были зафиксированы подрывы и перемещение бронетехники, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. Рамочное соглашение, заключенное Ливаном и Израилем 26 июня в Вашингтоне, предусматривает восстановление контроля ливанской армии над югом страны при условии разоружения Хезболла, начиная с так называемых пилотных зон, из которых должны выводиться израильские войска. С Среда и четверг в столице будут отмечены дождями и понижением температуры воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на смену золотой осени придет глубокая.
5: Среда в мегаполисе станет самым дождливым и холодным днем с начала октября. Выпадет до 15 литров небесной влаги на метр площади. На термометрах не выше 6-9. В четверг в осадкомер попадет еще 9 миллиметров небесной влаги. Осадки продолжатся до середины дня, после чего прекратятся днем 8-11. В пятницу и субботу благодаря антициклону немного распогодится. Но облаков ожидается довольно-таки много. Воздух сумеет прогреться только до плюс 10, плюс 13. Ну и с воскресенья метеоусловие. Условия ухудшатся, и жители Центральной России станут свидетелями того, как золотая осень сменится глубокой осенью.
1: Как уточнил синоптик, ожидается постепенное похолодание, смена подсезонов и переход к более поздним осенним показателям. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР 35 лет», основанного на реальных историях 20 детей. Режиссер ведет уникальную кинолетопись с 1989 года. Новые серии посвящены возрасту 35 лет, времени зрелости и переосмысления. Вместе со своими героями авторы размышляют о взрослении поколений, поиске себя и о том, как меняется человек, а вместе с ним и весь мир. Среди наград проекта премии «Ника», «Тэффи», «Золотой орел», «Эмми» и «Бафта». Смотрим новые серии на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Странам Евросоюза нельзя доверять международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее стало известно о том, что олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Ане Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Политически мотивированный отказ в визах российским гимнастам Нидерландами лишний раз показывает, что в Европе большому спорту делать нечего. Сегодня европейцы наплевали на решение международных организаций, отказали русским в визах, а завтра не пустит кого-то еще, заявил Дегтярев. Смешанное единоборство в скором времени официально могут объявить о следующем поединке чемпиона UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева. Его бой против Карлоса Пратоса находится в разработке и может состояться 30 января на турнире UFC 336 в Торонто. Об этом сообщают североамериканские инсайдеры. В футбольном кубке России во вторник состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матчей четвертого тура группового этапа. Акрон на выезде в серии пенальти оказался сильнее московского «Локомотива». Фигурное катание. Мария Захарова из-за болезни пропустит турнир серии «Челленджер» в Будапеште, который состоится с 15 по 18 октября. Напомню, из российских спортсменов на соревнования заявлены Алина Горбачева в женском одиночном катании, в танцах на льду дуэты Григорьевой и Артющенко, а также Кузьминой и Студенникина. Суперкубок России по волейболу среди мужских команд будет разыгран 26-27 декабря в Москве. Турнир пройдет в формате финала четырех. В нем примут участие московская «Динамо», казанский «Зенит», петербургский «Зенит» и «Белогорье». В прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит» из Казани. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 14 октября, в Магадане плюс 1, плюс 3, облачно с прояснениями, без осадков. В Омске плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 2, плюс 4, облачно, небольшой мокрый снег, с дождем. В Петрозаводске плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями, без осадков. В Самаре плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 25, плюс 27, переменная облачность, утром пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 7, плюс 9. В Москве облачно, временами дожди, днем в столице плюс 8, плюс 10.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе ветераны британского постпанка, знаменитая манчестерская группа The Fall, культовый шотландский дуэт Arab Strap, бывший гитарист легендарных The Smiths Джонни Марр и лос-анджелесский певец и музыкант-мультиинструменталист Бек Хэнсон, более известный как Бек. А открывает нашу очередную встречу мастер электронных манипуляций Энтони Гонзалес и его проект M80 Freeze с композицией «Losing Ground».

M83 Losing Ground из альбома I Wrote You a Letter, выпущенного M83 Recording Inc. Проект, названный в честь спиральной галактики Месье-83, появился на рубеже веков в небольшом курортном городке Антип на лазурном побережье Франции. И на его примере можно отследить те эволюционные изменения, которые произошли в современной популярной музыке за последние четверть века. Поначалу это был дуэт единомышленников, друзей и бывших одноклассников Энтони Гонсалеса и Николя Фромажу. Оба участника обожали Sonic Youth, Blond Redhead и Mogwai и, естественно, пытались подражать своим кумирам, исполняя эпические композиции на стыке пост-рока, шугейзинга и нойза. В 2004-м, после выпуска двух альбомов и успешного мирового турне, Николя покидает группу. С его уходом M83 превращается в сольный проект Гонсалеса, а вектор развития творческих идей смещается в сторону дрим-попа, инди-рока, ностальгической новой волны, эмбиента и синти-попа. Flowers are blooming and I am flying, sun is shining.

0: Это был французский проект M83. Прозвучала композиция Feeding Time из нового альбома «Я написал тебе письмо».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди одна из самых влиятельных групп постпанка «The Fall» с композицией «Отступление полковника».

It was set up, set up, set up. Game over.

Fall, Conal Sid Reed из альбома Postscript, выпущенного лейблом Cock Sinister. Длившаяся 42 года карьера легендарной манчестерской группы The Fall закончилась 8 лет назад в связи со смертью создателя и бессменного лидера коллектива Марка Эдварда Смита. Но безошибочно узнаваемый голос этого уникального артиста навсегда останется с нами. В минувшем феврале он прозвучал на альбоме Gorillaz – The Mountain, а теперь вышел целый альбом, состоящий из неиспользованных вокальных записей Смита с новым музыкальным сопровождением.

Это был великий манчестерский музыкант Марк И. Смит и его группа The Fall. Прозвучала песня «30 градусов» из официально финального альбома «Постскрипт». А наш обзор на виноградной записи продолжает шотландский дуэт «Эрб Страб» с композицией «Будь мужчиной».

Arab Strap BMN из альбома Half Tall Tales, изданного лейблом группы Maguay Rock Action Records. Arab Strap существует уже 30 лет. Правда, в 2006-м группа ушла в продолжительный творческий отпуск, за время которого Айдан Моффат и Малком Миддлтон занимались своими сольными проектами, но все же вернулась на сцену и продолжает выступать и записывать отличные альбомы. Поклонники дуэта ценят Arab Strap за честную жизненную позицию, откровенные тексты, едкую иронию и черный юмор. Ну и, конечно, за необычную музыку в широком диапазоне от задумчивых баллад и философских речитативов до песен, стиль которых сами участники дуэта определяют как диско-метал-заклинание, заставляющее вас танцевать.

Это был культовый шотландский дуэт Arab Strap. Прозвучала композиция «Ю-ю-ю», «Ты-ты-ты» из нового альбома «Недосказанные истории». А у нас на очереди бывший гитарист манчестерской группы The Smiths Джонни Марр с песней «Только еще раз».

Джонни Марр, Just Once More, из альбома The Age of Everything, эпоха всего, изданного компанией BMG Rights Management. Джонни Марр, легендарный гитарист не менее легендарной группы The Smiths, за свою 44-летнюю карьеру был участником самых разных коллективов, от Pretenders, ZZ Electronic, до Modest Mouse и The Creeps. К тому же Марр один из самых востребованных сессионных музыкантов. Его гитару можно услышать на множестве альбомов. Услугами Марра в частности пользовались такие звезды, как Пол Маккартни, Pet Shop Boys, Talking Heads, Том Джонс, Джейн Биркин, Оазис и Брайан Ферри. Был у Джонни и собственный проект, недолго просуществовавшая группа Джонни Марр and the Healers. Но вот сольный лонгплей он впервые удосужился записать лишь в 2013-м, накануне своего 50-летия. Так что новый альбом – всего лишь пятая студийная пластинка в дискографии этого талантливого артиста, по праву считающегося одной из знаковых фигур британского рок-пантеона.

Beck «Falling Through My Hands» из альбома «Riot Lonesome», изданного Capitol Records. Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит заглавная песня из нового альбома Бека. Она называется «Riot Lonesome» – «Поездка в одиночестве».

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
1: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
3: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
1: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
6: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
1: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. Рекордное число погибших от нападений медведей в России достигало 80 человек. Далее подробно. Российские войска в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Министерство обороны. Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобиль, 5 наземных робототехнических комплексов. Также вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР. За сутки под контроль перешли еще 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения, потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты Добропольская. Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвигаться в глубину украинской обороны. Были поражены живая сила и техника в Днепропетровской и Запорожской областях. Российские военные продолжили удары беспилотниками по логистическим центрам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Министерстве обороны. В Киевской области поражен логистический склад, используемый для хранения ударных БПЛА ВСУ. А в Букском лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения, говорится в сообщении военного ведомства. Также вооруженные силы России за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. Никитин, в частности, заявил, что Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной магистрали.
2: Начнем с инвестпроектов, которые реализуются в отрасли.
3: Да, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Ну, наверное, самый яркий проект в Москве – это реконструкция Ленинградского вокзала. 3 раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ. Также в Москве, в университете транспорта, мы строим военный учебный центр. Такие центры не строились лет, наверное, 30, и он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли, для особых периодов.
1: Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. На пленарном заседании обсуждался отчет об исполнении федерального бюджета прошлого года. Он отметил, что задача парламента – спрашивать с тех, кто неэффективно использует бюджетный рубль.
4: Бюджет в прошлом году и в этом по всем обязательствам выполняется. Стандарты растут. Наша задача – повышение эффективности бюджетного рубля. Это наш ответ тем, кто хочет остановить Россию. Не получится у них. 33 700 санкций объявлены нашей стране. Идет специальная военная операция. Против нас коллективный Запад. Война на территории Украины. Но идет она с коллективным Западом. С Англией, с Францией, Германией. Там к ним подвязалась Польша и Сицилия. Соединенные Штаты Америки снабжают их разведывательной информацией и оружием. Как пафосно говорил Байден, что он порвет экономику в клочья. Его порвали американцы, и никто уже не вспоминает. Но Байден наворотил многое на Украине. Создав фактически там ненацистский режим, он был один из организаторов всех этих процессов. А сейчас мы видим, что происходит в Германии, во Франции. Эти все уйдут туда же, куда ушел Байден. А наш бюджет будет расти, экономика России будет развиваться. Наша задача спрашивать тех, кто неэффективно использует бюджетный рубль. И в этом случае мы с вами достигнем задачи специальной военной операции быстрее.
1: Добавлю, Госдума приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Володин отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона. Рекордное число погибших от нападений медведей в России достигало 80 человек. Это было в 1986 и 1987 годах, а также в 1996 году. Об этом ТАСС сообщил зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар. В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась непростая ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. Всего в России по подсчетам ТАСС за 2026 год жертвами нападения медведей стали не менее 26 человек. В то же время эксперт отметил, что централизованной статистики о числе нападений, а также числу погибших от атак бурых медведей нет, и такие данные собираются и обобщаются энтузиастами. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Барселона заинтересована в подписании 21-летнего российского полузащитника Галатасарая Алексея Батракова, информирует Барса Юниверсал. Отмечается, что испанский грант уже отправил неофициальный запрос по трансферу Батракова перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов. В футбольном кубке России во вторник состоялся первый матч пятого раунда в пути регионов. Костромской «Спартак» победил Челябинск 1-0. В пути РПЛ стартовала программа матча четвертого тура группового этапа. «Акрон» на выезде в серии пенальти оказался сильнее московского «Локомотива». Спортивная гимнастика. Российским спортсменкам, олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой отказали в выдаче виз в Нидерланды, где с 17 по 25 октября пройдет чемпионат мира, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. Официальной причиной отказа выдачи виз указана угроза международным отношениям. Ранее получившие визы российские гимнасты Марина Вдухно, Найдин и Глотова во вторник прибыли в Амстердам. Тем временем Олимпийский комитет России обратиться в Международный олимпийский комитет и в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить чемпионат мира статуса квалификационного к Олимпиаде, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В 1-8 26-й сейный россиянин уступил 9-й ракетке турнира Алексу Деминору 3-6-4-6. Фигурное катание. Камила Валиева примет участие в этапе Гран-при России в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана. Соревнования в Казани пройдут 17 и 18 октября. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в среду, 14 октября, в Хабаровске плюс 5, плюс 7, облачно, временами пройдут дожди. В Ханты-Мансийске плюс 2, плюс 4, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 3, плюс 5, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Казани плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Туле плюс 9, плюс 11, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 7, плюс 9. В Москве облачно, временами пройдут дожди. Днем в столице плюс 8, плюс 10.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Ты визжишь, сестрица, как настоящая кошка, когда ей наступили на хвост.
2: Настоящие муки выпали на долю директора Гольцмана, когда он решил сделать свою сестру Златку актрисой, примадонной. У нее не оказалось голоса.
3: Златка почувствовала некоторое облегчение только тогда, когда брат дал ей роль Юдифи в «Уриэле Акосте». И не потому, что эта роль ей очень понравилась.
4: Сколько от того, что роль Акосты играл белокурый красавец с нежными, ясными, добрыми глазами, которому имя Рафалеско.
5: О, что за прекрасное имя! Рафалеско! Рафалеско!
6: В еврейском павильон-театре выступят впервые в Лондоне известные гастролеры с континента. Знаменитый Лео Рафалеско из Бухареста и любимица публики примадонна Генриетта Швалб из Буэнос-Айреса! Кричали афиши с облупившихся стен лондонского Ист-Энда.
7: Мисс Розалия Спайвак и Григорий Стельмах, было написано сожженными буквами на громадных афишах, расклеенных в аристократическом Вест-Энде.
8: Впервые, можно сказать, наши молодые скитальцы, сын богача Рафаловича и дочь бедного кантора, были заброшены судьбой в один и тот же город. Впервые с того дня, как они оставили родное местечко Галинеште и начали свой скитальческий путь, странствуя подобно блуждающим звездам по белу свету.
9: Вы, конечно, помните, как нехорошо, как неделикатно обошелся директор Бернард Гольцман с бедной Брайндели Казак. И она дала себе слово и поклялась всем святым отомстить. Пусть смерть поразит всех мужчин. И прежде всего, чахоточного директора. Дорогая Генриетта, вы не можете себе представить, до чего я обрадовалась, когда узнала, что вы в Лондоне, на этой последней станции по пути из Европы в Америку. В Америку! Здесь ваше настоящее место. Я показала владельцам здешних еврейских театров вашу пикчу. Они чуть с ума не сошли от восторга. Мой совет – не ставьте им никаких условий, а прямо приезжайте без всяких отлагательств. Помните, что тут за океаном у вас есть любящий и преданный друг.
1: И вот так вот, из-под тишка, Брайндели Казак подкапывалась под своего кровного врага Гольцмана. Забрать у него одну лишь примадонну казалось ей недостаточным.
9: Милый Лео Рафалеско, Лондон для вас неподходящее место. Ваше место здесь, в золотой стране, где вы будете не только гастролером на час, но и одной из величайших звезд надолго. Навсегда, где вы будете иметь тысячи и тысячи почитателей, среди которых первая почитательница ваш преданный друг Брайндел Черняк. Да, кстати, говорят, на днях приезжает к нам из Парижа моя старая приятельница Роза Спивак. Она называется уже не Роза Спивак, а мисс Розалия Спайвак.
1: Брайндели Казак хорошо метила и неплохо попала в цель.
6: Лишь за несколько дней до получения этого письма Рафалеско, гуляя с суфлером Бенни Горглом по Лондону, увидал на одной из фешенебельных улиц аристократической части города старую афишу, на которой аршинными буквами было напечатано «Розалия Спайвак».
7: Розалия Спайвак.
6: А рядом такими же буквами еще одно имя
7: – и Гриша Стельмах.
10: Подумать только, ведь в это самое время я уже был в Лондоне. Как мог упустить такой случай? Быть с Рейзел в одном городе и не повидаться с ней?
9: Гольцман уже давно с первого дня своего приезда в Лондон чувствовал, что туча надвигается на него в этом проклятом городе туманов. Он только не знал, с какой стороны грянет гром.
10: Рафалеско теперь уже взрослый человек, и к тому же стал очень серьезен. Его прямо-таки не узнать. со своими взглядами на жизнь, с собственным мнением и с новыми запросами, с жаждой знания, со стремлением изучать языки, учиться, учиться.
1: А кто виноват, как не он сам? Гольцман, черт его дернул тогда во Львове, переманить вместе с Примадонной еще двух бездельников, Брайндели Казак и суфлера Беню Горгла, которого в актерской среде называли «человек с образованием». Тьфу!
9: С Брайндели Казак, правда, он разделался с необычайной легкостью.
6: Человек с образованием передал парню все свое образование, все свои знания, и этим зарезал Гольцмана, зарезал без ножа.
1: Бедная, бедная Златка. Зря старался я сблизить их, зря надеялся повести их под венец, и вот... глупости, вздор! Да не может этого быть! Неужто Рафалеско бросит их и уедет в Америку один? Ерунда, чушь! У него слишком честная душа. Нет, нет, нет, он этого не сделает. Ой, кашель. Кашель, холера его побери.
3: Брат, ты никого не слушаешь. Врачи велят ехать в Швейцарию либо в Италию. Чистый воздух, говорят, они нужен. Воздух и солнце.
1: Дураки, болваны, идиоты, сущие идиоты. На что мне, скажите, на милость, чистый воздух и солнце без театра, без сцены?
3: Опять этот ужасный кашель.
1: Златка накинула на себя пальто и поспешила к доктору.
10: Она бежала по шумной улице города и думала...
3: Кажись, кругом ад кромешный. Столько лошадей, трамваев, автомобилей, мчится туда и сюда. И хоть бы один из них сжарился и раздавил бы меня насмерть.
1: Нет больше трупы. Гольцман и компания. Имя Гольцмана вычеркнуто. Но есть другие имена в списке пассажиров парохода «Атлантик», идущего в Америку.
10: О, проклятая качка!
2: Рюмочку коньячку пригубь, одну только рюмочку.
6: Послушай меня, мой друг, сосни кусочек лимона, тебе сразу легче станет. Или знаешь, что... Дай руку, обопрись на меня. Я провожу тебя вниз, в твою каюту.
10: Рафалеско от качки был в состоянии полузабытья. Сознание возвращалось к нему медленно. Ему стоило больших усилий вспомнить, что с ним произошло и как он попал сюда. Никого тогда дома не было, кроме Лео и Златки. Он рассказал ей, что есть на свете одна единственная, которую любит всем сердцем, всей душой, которую не может забыть ни во сне, ни наяву, ради которой готов и в огонь, и в воду.
3: Как ее зовут? Где она?
10: Он обнял Златку обеими руками, крепко-крепко прижал ее к груди и дал ей слово, что как только он встретится со своей Рейзел, он возьмет ее, Златку, с собой, потому что чувствует...
3: Потому что чувствует, что Златка предана ему всей душой, как сестра, как родная сестра.
10: Не правда ли? Как родная сестра.
3: Шепчет он девушке и еще крепче, еще жарче обнимает ее. Гораздо жарче, чем брат обнимает сестру.
10: Ну, ну чего ж ты расплакалась, глупенькая? Чего ты плачешь? Скажи, от чего ты плачешь?
1: Было утро. Холодное, туманное, дождливое утро. Какое нередко бывает в холодном, дымном, слезоточивом Лондоне.
10: Лео на минутку забежал к Гольцману проститься. Прощай, Бернард.
1: Счастливого пути.
3: Ответил Гольцман глазами, потому что говорить ему было запрещено врачами. Строжайше запрещено.
10: Никогда у Рафалеско не было такого сильного желания, как можно скорее уйти от Гольцмана, как в эту минуту.
1: Смерть
11: витала здесь в воздухе. Ее дыхание ощущалось...
10: Скоро оправишься от болезни. Скоро, очень скоро. И сейчас же вместе с сестрой и матерью приезжай в Нью-Йорк. Прямо к нам.
11: Ложь. Сплошная ложь.
10: Ложь.
3: Сплошная ложь.
10: Конечно, было бы лучше, если бы Златка поехала сейчас же вместе со всей компанией. Но как она может оставить тебя, больного, в Лондоне?
3: Ложь. Сплошная ложь.
10: Будь здоров, Гольцман.
11: И это было все, что мог сказать Рафалеско своему другу на прощание.
3: Америка! Америка!
10: Что ждет их в этой благословенной стране?
8: Когда Роза Спивак в ранней юности, почти в детстве, скиталась по городам и местечкам со странствующей труппой Альберта Щупака и развлекала публику своими песенками вроде «В пятницу вечерком» или «Ой-ой-ой, хава» и тому подобной дребеденью, ей во сне не снилось, что настанет время, когда она займет одно из первых мест в ряду крупнейших мировых знаменитостей. Ей не грезилось тогда, что придет пора, когда она будет занимать роскошные апартаменты в одном из богатейших отелей на 5-й авеню города Нью-Йорка, то есть в самой фешенебельной части огромнейшего и богатейшего в мире города. Возможно, что карьера мисс Спайвак закончилась бы самым печальным образом, как у всех уличных певиц, если бы счастливая случайность не привела ее к всемирно известной певице Марчелли Эмбрих, которая заинтересовалась ее восхитительными цыганскими песнями и была очарована ее пламенными цыганскими глазами. Юная певица своим изумительным голосом вызвала в скором времени восхищение и встретила восторженный прием при австрийском дворе, и сам император Франц Иосиф назначил ей стипендию для обучения пению. Затем она появляется в Вене и Будапеште. Несколько позднее ее ангажируют в Лондон и платят 200 фунтов за вечер. А теперь она в Нью-Йорке и получает 2000 долларов за каждое выступление. Сумма, которую Америка платила только величайшей певице мира, знаменитой Мельба.
7: Мейер Стельмах своему другу. Дорогой друг, врать я не люблю. Я всем рассказываю свою родословную. Когда ко мне приходят газетные репортеры и начинают поспрашивать да выпытывать, кто такой Гриша, слава которого гремит на весь мир, и которого сама Квин, так здесь называют королеву, пригласила к себе на концерт, пожимала ему руку. Города и страны спорят между собой за честь услышать моего сына. Буквально дерутся за него. Отовсюду только и слышишь.
12: Гриша, стой!

0: давится.
1: Доброжелатели, друзья, где вы были раньше, когда моя семья, да не повторится это никогда, пухла с голоду? Когда я, голодный и пришибленный, носился со своим бриллиантом по улицам еврейского города и взывал: «Люди добрые, верьте мне, я обладаю миллионом». Кто тогда мне помог? Ну, оставим это. Послушайте же, что я вам сейчас расскажу. Помните, я вам когда-то рассказывал об одной девушке-красавице, актрисе еврейского театра по имени Роза Спивак. Ослепительно красиво, ну прямо-таки красавица. А голос? Когда Роза Спивак поет, она прямо в душу к вам проникает. Надо же ей было разговориться со мной и попросить, чтобы я познакомил ее с Марчеллой Эмбрих. А когда Эмбрих услышала пение этой девушки, она так привязалась к ней, что больше уже не отпускала от себя. Первым делом Марчелла Эмбрих вырвала ее из рук Щупака и взяла к себе. Пригласила для ее обучения лучших профессоров и добилась того, что Роза Спивак стала одной из лучших певиц в мире. И всем этим она обязана мне. И как она меня отблагодарила? А? Окрутила моего Гришу. Он в нее влюбился. Я узнал обо всей этой истории из ее письмеца, которое чудом попало ко мне в руки. Подумайте, благодаря мне, можно сказать, она прославилась и стала великой. И она же мне такую пакость подстроила. А ну-ка угадайте, что мне ответила эта девчонка?
2: Письмо адресовано не вам. Если бы я захотела написать вам, я бы это сделала. Я знаю ваш адрес.
1: Что вы на это скажете? Но я, кажется, слишком уж расписался. Высказал все, что накипело, и стало легче на душе. Будьте здоровы и счастливы во всех ваших делах. Мейер Стельмах. А, главное забыл. Жена просит передать вам сердечный привет.
2: Розалия Спайвак, Марчелли Эмбрих. Дорогая мамочка, сон, как видите, действительно стал явью, осуществился самым блестящим образом. Я не только дождалась собственного, столь незаслуженного триумфа, я удостоилась еще более высокого торжества. Молодой принц вырос, вундеркинд стал великим художником, и этот великий художник принадлежит сейчас мне. Мне одной. Вы хотите знать, счастлива ли я? Довольна ли я? Ах, моя милая, дорогая, не спрашивайте. Мамочка, что мне делать, чтобы обрести счастье? Научите меня, мамочка, где искать его? Найду ли я его в новом свете, куда теперь еду? И есть ли вообще счастье на земле? И не права ли я, когда сама о себе говорю, что я злое существо, испорченное создание? Я была и остаюсь ваша испорченная, капризная, взбалмошная цыганка Роза.
1: Мейер Стельмах своему другу. Ну, а теперь угадайте, откуда я пишу вам? С парохода, милый друг, с парохода пишу я вам. Мы едем в Америку. Мы, это значит я, Гриша, Роза и антрепренер, заплативший нам такую сумму, что мне не хватит чернил написать ее в этом письме. А ведь я... Да не повторится это больше никогда. Немало скитался с Гришей в рваных сапогах по городам и местечкам за трехрублевку. За трехрублевку мой мальчик играл по 6 мелодий, да еще 7-ю в придачу. Нет, мой милый друг, я нисколько не стыжусь своего прошлого. Мы когда-то, да не повторится это больше никогда, мечтали о кренделях. Стакан чаю с сахаром был для нас праздником. Кусок курицы только во сне мог присниться. А за одно яблоко или пару слив Гриша был готов сыграть любую песенку. Он вспоминает эти времена, а Роза садится напротив, подпирает голову руками и поет хасидские песенки. Знали бы вы, как она поет, вы бы пешком сюда прибежали.
2: Из Хисалвича в Любавич туда и обратно, из Любавича в Хисалвич разъезжать приятно.
1: Разъезжать приятно.
2: С собой мешок, дорожней палку, да и в путь.
1: Что вам сказать, мой дорогой друг?
2: Это как-нибудь.
1: 18 симфоний, 17 концертов я охотно отдам за одну ее еврейскую песенку. Письма отправляйте по моему нью-йоркскому адресу. Ваш преданный друг Мейер Стельмах.
2: Да уж в Хисалвич там второй живет. Из Хисалвича в Любавич туда и обратно. Из Любавича в Хисалвич.
0: Шалом, Мейер Муравчик, своему другу Альберту Щупаку. Дорогой друг Альберт, я пишу тебе это письмо и с тем сообщаю, что я, слава Богу, в Лондоне. А как ты в Одессе, я и пишу тебе в Одессу, чтоб ты знал, Альберт, что дела мои очень плохи. Такая мне, видно, выпала доля, чтобы терпеть и мучиться. Вот я и застрял с первоначалу в Вене, а после в Париже, и теперь я в Лондоне. Все ради нашей красотки. А Роза еще вперед уехала в Америку. Знаешь, с кем? Сынишки нашего Мейера Стельмаха, с его Гришей. Она поет, он играет, а денег у них куры не клюют. Столько загребают, что дай нам, Боже, обоим заработать столько за 3 месяца, сколько им перепадает за 1 вечер. Шалом, Мейер Муравчик.
2: Из Хисалвича в Любавич туда и обратно, из Любавича в Хисалвич разъезжать приятно.
3: Альберт Щупак, шалом Мейеру Муравчику. Ежели она в самом деле столько зарабатывает, сколько ты пишешь, почему ей не вернуть мне убытки, которые она мне причинила тем, что так вдруг взяла и ушла? И ищи свищи. Я уж ей прощаю проценты. Когда ты встретишься с этой самой... Напомни ей и бульончик, и конфеты, и шоколад, и отдельные купе в вагонах второго класса, новые платья, что я ей каждый раз покупал. Она же меня до ниточки обобрала. Ежели увидишь Гоцмаха, скажи ему, чтоб черт ты его батьку взял. С глубоко уважаемым почтением, директор Альберт Щупак.
2: Розалия Спайвак, Марчелли Эмбрих. Дорогая мамочка, сон, как видите, действительно стал явью, осуществился самым блестящим образом. Я не только дождалась собственного, столь незаслуженного триумфа, я удостоилась еще более высокого торжества. Молодой принц вырос, вундеркинд стал великим художником, и этот великий художник принадлежит сейчас мне, мне одной. Вы хотите знать, счастлива ли я? Довольна ли я? Ах, моя милая, дорогая, не спрашивайте. Мамочка, что мне делать, чтобы обрести счастье? Научите меня, мамочка, где искать его? Найду ли я его в новом свете, куда теперь еду? И есть ли вообще счастье на земле? И не права ли я, когда сама о себе говорю, что я злое существо, испорченное создание? Я была и остаюсь ваша испорченная, капризная, взбалмошная цыганка Роза.

«Шалом алейхем. Рассказы о театре». Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл, Мириам Сихон. Лейбл, Алексей Вертков. Беня Рафалович, Михаил Богдасаров. Лея, Валентина Талызина. Стельмах, Игорь Ясулович. Гольцман, Евгений Князев.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим разговор об университете Сколтех с гостем нашей программы, ректором Сколтеха, академиком Юлией Германовной Горбуновой. В прошлый раз мы поговорили об истории Сколтеха, которому этой осенью исполнилось 15 лет, его структуре, принципах работы, о людях. А сегодня мы узнаем, какие научные исследования и разработки рождаются в стенах Сколтеха, какие из них встают на крыло и становятся промышленными технологиями, полезными стране и нам с вами. Здравствуйте, Юлия Германовна.
2: Добрый день, дорогая Любовь Николаевна.
1: Наука должна служить для пользы народной. Вы прекрасно, как химик, знаете эту фразу. Она принадлежит Дмитрию Ивановичу Менделееву. И, по сути, этот тезис описывает миссию Сколтеха от идеи до массового производства. Ну вот, насколько я поняла, это из нашего прошлого разговора. Вот в советское время, когда наша наука была одной из лучших в мире, фундаментальными исследованиями занимались институты Академии наук. А разработками, то есть переносом лабораторных технологий в большую промышленность, занимались прикладные институты и многочисленные НИИ. И, как я поняла, под крышей Сколтеха как раз соединились фундаментальные прикладные исследования и вот эти вот технологии нового какого-то запредельного уровня. Как выглядит вот эта исследовательская структура?
2: Совершенно верно. Главная такая миссия Сколтеха – доводить научные разработки до реального внедрения в экономику.
1: От идеи, вот прямо от нуля.
2: От идеи, прямо от нуля. И для того, чтобы это создать, Сколтех структурирован следующим образом. У нас нету факультетов, у нас нету отдельных каких-то кафедр, у нас есть научные центры, сегодня их 11, которые занимаются самой передовой наукой и вокруг которых строится и образование, и инновации, и технологическая в дальнейшем история. Что такое от идеи до продукта? Действительно, в наших научных центрах берется какая-то фундаментальная проблема, абсолютно новая. Это то, что сегодня требует наш технологический суверенитет. Это когда мы не копируем уже известные технологии, не делаем дженерики. Вот в фарме есть такое слово «дженерик», повторить что-то уже известное. Это тоже очень сложный процесс. Да. Но мы беремся за еще более сложную. Сделать то, что не делал никто и никогда. И никто и никогда не знает. И опередить в этом другие научные группы. Осенью как раз этого года вся страна стала счастливой обладательницей связи 5G, которая с определенной достаточно большой скоростью позволяет нам пользоваться мобильной связью, интернетом и так далее. Вот для того, чтобы в России это стало возможно, нужно было создать соответствующие базовые станции, которые фактически этот вот сигнал, эту связь 5G обеспечивают. Вот это все родилось в Сколтехе, родилось абсолютно от уровня идеи, фундаментальной науки. А важно ведь что? Для того, чтобы эта фундаментальная наука дальше во что-то развивалась, важно это финансово поддерживать, вкладывать в это средства и вкладывать в это кадры. На первоначальной стадии Сколтех поддержал вот эту вот идею разработки связи 5G. Для этого нужно было создавать эти базовые станции и с помощью своих внутренних грантов поддержал эти разработки. Дальше, когда коллеги проверили гипотезу, у них появился какой-то задел, это все пошло дальше поддерживаться различными фондами. Фондом НТИ. Потом на каком-то этапе это поддержал, когда нужны были еще большие деньги для того, чтобы уже идти к пилотированию, поддержал Министерство цифрового развития. А когда уже был сделан пилот, и нужно было идти в производство, здесь еще большего размера нужны финансы. Значит, мы обратились к партнерам, это компания МТС, которые, собственно, профинансировали вот эту итоговую стадию выхода в технологическое производство, и закончилось это все тем, что фактически технология, готовая вместе с командой, была продана компании МТС, и сейчас компания МТС держатель технологии и самой команды разработчиков этой технологии, что очень важно. Зачастую просто отдать или продать технологии — это мало нужны кадры, которые это делают. Если бы мы были обычным университетом или обычным институтом, да, то для нас это была бы катастрофа. Ну, потому что растили кадры, создавали технологию, потом раз — и пустое пространство. Вот здесь за счет того, что на таких больших проектах мы учим наших студентов, именно на проектах, да, у нас такое проектное обучение, у нас выросла новая команда, которая, когда старшая команда ушла,
1: да,
2: которая подхватила и которая сегодня делает вот эти вот передатчики для связи 5G Advanced и 6G. И если мы говорим о 5G, то это не совсем технологический суверенитет, потому что во всем мире уже есть, да, в Китае давно. А 6G пока нет. И вот здесь у нас такой вот уже, понимаете, есть азарт стать, собственно, первыми.
1: Я поняла. Действительно, вы работаете на переднем крае вот этого технологического развития нашей цивилизации, таким прямо вот на переднем крае этого технологического фронта. Давайте какие-то вот основные такие актуальные, ключевые направления возьмем, посмотрим, что удалось вам здесь сделать. Ну, например, энергетика. Понятно, да? Главное, дата-центры, электричество нужно немеренно и так далее и тому подобное.
2: Да не только дата-центры. Нам с вами, мы привыкли жить комфортно. Безусловно, энергетика всегда была и остается одним из вызовов таких глобальных, на которые нужно отвечать, и поэтому особенно сегодня и про дата-центры, правильно, и про портативную энергетику. У нас тоже одним из первых центров, который был образован, это был центр, связанный с энергетикой, созданием аккумуляторов, созданием всевозможных новых энергетических технологий. И здесь у нас тоже есть чем гордиться, потому что в Сколтехе разработана фактически первая такая промышленная линия создания катодных материалов на полностью отечественном сырье. Ведь это тоже очень важно для аккумуляторов, потому что это тоже очень важно. Мы постепенно переходим и на электродвижение. Вот сейчас сплошь и рядом появляются, по Москве ездят электробусы. Мы переходим на гибридные, либо полностью электрические машины. Нам, конечно, нужно создавать свои отечественные аккумуляторы из отечественного сырья, которого у нас, в общем-то, достаточно много. Большинство сегодняшних технологий, да, я бы сказала, все, вот у нас строится несколько гигафабрик для создания аккумуляторов, в том числе для электродвижения. Они все работают на китайском и на корейском сырье. Вот Сколтехе создана своя линия. Мы можем до 80 тонн. Конечно, это небольшая сумма.
1: Да.
2: Нам нужно 80 тысяч тонн, там 100 тысяч тонн делать в год. Но, тем не менее, вот мы разработали сами материалы. У нас есть установка, которая делает там предшественники этих катодных материалов. Ну и, соответственно, мы можем собирать полностью отечественные российские аккумуляторы, потому что анодные материалы мы тоже умеем делать. Мы получили грант Велихова на производство натриевых источников тока, натриевых аккумуляторов, которые по своей эффективности, конечно, уступают литию, но они, с одной стороны, сильно дешевле, потому что, понятно, натрия гораздо больше, чем лития, а с другой стороны, натриевые аккумуляторы очень хорошо могут работать в условиях холода. А у нас, конечно, наш российский север, Арктика очень требует вот всех этих новых технологий. И это тоже про технологический суверенитет.
1: Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы познакомились с актуальными исследованиями и разработками университета Сколтех, которому, напомню, этой осенью исполнилось 15 лет. В следующем выпуске «Научного подхода» мы продолжим разговор с ректором Сколтеха, академиком Юлией Германовной Горбуновой, и поговорим о будущем университета.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные.

0: Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
1: Получается, это еще и потеря уверенности?
0: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
1: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
0: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
1: Пожалуй, нет.
0: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
1: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
0: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
1: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
0: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
1: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
0: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
1: Три, а не один?
0: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительность.

0: Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
1: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
0: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
1: А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
0: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
1: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
1: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
1: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
0: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
1: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01

0: 33 или с мобильного +22 03.
1: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
0: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. +22 03. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. +22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
3: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамида, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
2: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
4: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
5: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
2: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное, честно, открыто и по существу.
6: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
7: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
2: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР. Владимир Путин оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток» и испытания технологий за границей на дорогах Казахстана. Улицы Сантьяго, столицы Чили, превратились в реки из-за сильного дождя с градом. 40 тысяч домов остались без света. Далее подробно. Вооруженные силы России ведут наступление в центральной и северо-западной частях города Доброполье в ДНР. За сутки под контроль перешли 286 зданий, в том числе 3 производственных сооружения. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих. Часть сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны России. Группировка «Север» сжимает кольцо окружения противника и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным ведомства, потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих, автомобиль, 5 наземных робототехнических комплексов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами